0: тоже в количестве там 12-13 пакетиков.
1: Головочек.
0: Все это сделает вот накануне, вот, то кануны у нее будут хорошие. То есть вот а такая народная...
1: Тут еще тема в том, что существует преддверие.
0: Но здесь важен канун.
1: Преддверие — это, кстати, страдания, которые, в общем-то, и дают хороший проход на преддверие.
2: Ну и вообще репчатый лук, так сказать, он вот если вы хотите противостоять вот какому-то черному глазу, как вам кажется, если вас сглазили, то современная, так сказать, научная магия, она не располагает ничем более лучшим, чем репчатый лук.
0: Она вообще почти репчатая вся эта.
2: Да, безусловно.
0: Она исходит от репы.
1: Да. Вот, кстати, вопрос на эту тему. Два вопроса. Один адресован Андрею Орлову. Уважаемый Андрей, расскажите о вивисекции, какова психологическая сторона этого процесса и за что страдают животные в вашей клинике? С уважением, Света и Даша, студентки Медвуза. А второй вопрос нашему уважаемому Ефиму Щупу. Как вы думаете, можно ли поймать духа? Если можно, то как это сделать? Расскажите, пожалуйста.
0: Я бы сказал, что вивисекцией мы не занимаемся, а вообще это явление, ну, явление, оно, конечно, если его эмоционально пытаться решать, что, собственно, обычно и делается, то это, конечно, омерзительное явление. Вот. А корни его кроются в проекции вот, человеческих темных желаний, то есть попыткой как бы воплотить свои невоплощенные какие-то страхи и фобии, попыткой их воплотить на чем-то доступном, потому что человек, в общем-то, занимаешься вивисекцией или другим формами такого геноцида или еще что-то, геноцидом или еще... чем-нибудь подобным. Потому что человек, уничтожающий камни, занимается, в общем-то, массовым убийством. Вот что. Поскольку минеральная жизнь тоже есть. То это, на самом деле, отчасти трусливый и агрессивный человек, не знающий, как воплотить свои, в общем-то, страхи. Поскольку закон животных, как бы, вот у нас в России, он немножко так вот относится снисходительно к убийству животных,
2: да.
0: То
2: да,
0: вот это здесь да, здесь, да. В общем-то, конечно, есть воплощение для всяких вот маньяков, очень хорошая такая вот, в общем, база такая, опора.
2: Ну, а со своей стороны я хотел бы добавить, что наиболее прогрессивным продуктом вот вивисекторов явился тот факт, что было экспериментально доказано невозможность вертикального расположения ноздрей ни у одного существующего на Земле млекопитающего. То есть горизонтальная форма ноздрей, которую мы наблюдаем, ну, можете наблюдать на моем лице, она наиболее, так сказать, то есть я с вертикальными ноздрями не выжил бы.
1: Безусловно. А что касается вот полова духов? И сразу следующий вопрос пришел на наш пейджер. Где же ваш обещанный магический сеанс?
2: Ну, сеанс еще будет,
1: да, действительно. Кстати, может быть,
0: вы какие-то... я тоже, кстати, подключусь, я тоже могу провести сеанс.
1: Вот давайте, а мы, кстати, так и сделаем. Единственное, может быть, у вас будет какой-то подготовительный период, может быть, сейчас нашим радиослушателям нужно принять какие-то позы определенные
2: да,
1: для...
2: Да, безусловно.
1: Уже заранее, как вы считаете? Давайте начнем, то есть, чей сеанс сейчас начнется сперва?
2: Ну, давайте сперва мой.
1: Давайте.
2: Для начала я рекомендую нашим радиослушателям принять средний... статистическую позу, то есть если вы лежите, надо подложить подушку между соединение стены и, так сказать, ложе кровати, то есть принять такую полулежачую, полусидячую позу, то есть сидящий в кресле постараться откинуться. Глаза закрывать не надо, вот наоборот, постарайтесь сконцентрироваться на потолке вашей комнаты, только ни в коем случае не смотрите на люстру, поскольку даже выключенная лампа обладает запасенной кинетической энергией. Расслабились? Вот. Теперь задержите дыхание. На счет 3 у вас появятся мурашки на левом колене. 1, 2, 3. Появились? Теперь вы можете принять статичное положение, то есть сядьте. Завтра у больных полиартритом исчезнут боли в коленных суставах. Теперь тем радиослушателям, у кого чистые запоры, рекомендую положить руки на область крестца, скрестить их за спиной на области крестца. Скрестили. На счет три вы должны резко принять горизонтальное положение. То есть сидящие в кресле, переместитесь на кровать. Тем, кто на кровати, тому будет проще. Значит, я требую от вас напряжения мышц спины. На счет три расслабляйтесь и откидывайтесь. Раз. Два. Три. Откинулись. Не ушиблись? Завтра у тех, кто сегодня страдал запором, появится обильная модификация, поэтому попрошу принять меры для исключения неприятных моментов. Я думаю, что те радиослушатели, которые последуют моему совету, безопасно проведут завтрашний день. И я вот вижу сигнал Александра о том, что у нас осталось мало времени, и теперь я хочу провести заключительный сеанс, который направлен на всеобщее ваше расслабление и спокойный сон для тех, кто еще не спит. Примите горизонтальное положение. Лягте на живот. У кого есть подушка, попрошу уткнуться в нее лицом. На счет три вы возобновите дыхание, а на счет раз задержите его. Раз. Два.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня колдун Ефим Щуп и базитолог Андрей Орлов. По телефону 203-19-22 мы все еще продолжаем принимать ваши звонки. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Щуп вас слушает и полон внимания.
3: Вы готовы выслушать теоретика таинствующего атеизма?
1: Ради бога, конечно, говорите.
3: Во-первых, найдено название науки, которая настигнет и постигнет религию, магию и экстрасенсорику. Название это сакрология. И один из главных ее постулатов гласит, вопрошает сначала, а потом гласит. В чем главное отличие атеизма от религии? В том, что в отличие от атеизма, религия – атеизм. Вот мне хотелось бы... Ну, тут можно еще очень много, можно продолжать бесконечно. Но мне хотелось бы вот... Ну, в порядке, так сказать, медитативного сигнала остановиться на этом. Если у вас есть желание, то я мог бы и продолжить.
1: Продолжать? А чего же нет? Весьма интересная тема.
3: Пусть горы... Горы... Сейчас я вспомню. Пусть горы рождают мышей. Пусть мыши идут к Магомету, а Бог пусть взирает взошей на всю суеторию эту.
1: Угу. Да, спасибо.
3: Может быть, еще?
1: Конечно, пожалуйста.
3: На фоне Пушкина. Коль начал пить... Так пей до дна. Любви усилий, любви усилием цена. Кому известна и нужна, кто их оценит. Привычка свыше нам дана, замена счастью она. Ну, а ирония нам истину заменит.
1: Спасибо. Спасибо вам. Удачи. Сейчас, кстати, вот Борис Щуп собирается, извиняюсь, Ефим, что, в общем, без разницы, собирается вам ответить на... Да, у него возникли какие-то мысли. Спасибо. Но, да, прежде чем вы, Валерий, будете отвечать, хотелось узнать все-таки, как же поймать духа? Вот был вопрос на наш пейджер. Кстати, я напомню номер пейджера 956-32-32. Ваше сообщение можете оставить для абонента 109-279. Да, ну что же насчет духа? Ну,
2: без ложной скромности хочу сказать, что действительно современная магия располагает техническими и энергетическими потенциалами для того, чтобы изловить духа. Но дело в том, что реально на сегодня поймано порядка 7 духов различных. Вот, и отнюдь не всегда эти духи искренне говорят о своем происхождении, то есть кого они представляют в нашем бренном мире. Духи лукавят подчас. Так вот, недавно был случай, когда одна известная целительница Тамара Думочка пыталась вызвать дух Наполеона, развлекая на потребу аудитории новых русских. Действительно, она вызвала дух, применив традиционный метод его вызывания. Присутствующим она сказала, что это дух Наполеона, несмотря на явное несогласие упомянутого духа. Это был... Он называл себя дух...
1: Мужчина дух... из подъезда.
2: Да, да, да. Ну, тем не менее, оставим это на ее совести. Так вот, а сохранить дух, то есть вызвать его, в принципе, можно. Сохранить несколько сложнее, поскольку нужна независимая от гравитации посуда. Вот. То есть стерильная. Если вот наш радиослушатель располагает стерилизатором, который в состоянии,
1: ну, в общем, а состояние,
2: духа, духа, духа надо не менее 20 литров.
1: Потому, не в состоянии.
2: Объема. Не менее 20 литров объема.
1: Для... Большой у него.
2: Да, и температура содержания духа должна быть порядка минус 40 и ниже.
1: То есть,
2: тут мы впрямую упираемся в проблему консервации духа. Не все холодильники современные в состоянии дать температуру в минус 40 градусов. И были случаи, когда экспериментаторы замерзали.
1: Вот. И кололись просто.
2: Да, вот, кстати, в эти 30-градусные морозы были случаи выставления холодильников на крыше домов, дабы создать температуру, снизить и сохранить вызванные духи. Но дело кончилось тем, что... Ну, представьте себе, на крыше холодильника, и сразу, так сказать, были вызваны антитеррористические какие-то подразделения, поскольку проезжающие мимо милицейские автомобили приняли холодильники на крыше за очередное проявление какого-то сепаратизма, и всячески были подавлены. Так вот, пострадала упомянутая мной Думочка при попытке сохранения духа Наполеона. Вот тут можно...
1: То есть вы бы не рекомендовали этим заниматься никому, да? Хорошо. Еще хотел сказать. Вот обострение табры и горяхи, в общем-то, за, скажем так, косиловыми целей, вот во временном континууме, то есть когда лучше мобилизировать свой организм на вот эти, в общем-то, действия, на закос, либо вот, потому что сейчас уже утро практически, хороший или сейчас время, когда тушка уже расслаблена, заняться мицелином закосом, вот, дабы достичь, ну, достичь хотя бы горяхи, затем уже горяхи, и потом табр с горяхой, вот, либо сердяха, дабы сердяха, все эти этапы там, и иногда сердяха.
2: Дело в том, что время 5 часов 10 минут утра соответствует приблизительно 20 марта.
1: Да,
2: вот.
1: Да, да,
2: да. Как известно, это время, оно благоприятно для развития, для новых начинаний и для, так сказать, формирования каких-то новых аспектов жизнедеятельности человека. Вообще весна — это приятное время, когда все мы наблюдаем развитие природы. Так вот, исходя из такой параллели временной, которая соответствует вот время, которое сейчас в нашей столице на данную минуту, можно сказать, что это время действительно благоприятно, но не для всего. Так, мицелий склонен к августу, то есть приблизительно к периоду с 8 до 9 вечера. Если вы собираетесь закосить мицелий, то займитесь этим перед программой «Время».
1: Вот как.
2: Вот. Ну, поскольку я почему упомянул эту программу, дело в том, что современные люди не смотрят на часы и узнают о примерном времени, исходя из того, что показывает экран их телевизора. Вот. И, значит, что касается саратовского дождика. Тут ситуация несколько другая. Известно, что дождик зимой не идет. То есть ночью вызывать в себе состояние экстрасенсорного какого-то экстрасенсорной активности.
1: Или табризма попросту.
2: Да, да, безусловно, безусловно. В период с часу до трех ночи, даже до четырех, это просто нереально.
1: Это, кстати, соответствует где-то 4 апреля, что, да, в общем-то...
2: Да, потому что вы рискуете подцепить грипп. Да, просто да. Совершенно даже современные...
1: При закосилу и мицелии, в общем-то,
2: это
1: гриппозное состояние, оно...
2: Нет, это происходит при саратовском дождике.
1: Нет, ну а вдруг это может произойдет? Этого не происходит, но если это произойдет...
2: Если это произойдет, то это сбой вообще всех параметров, и вы рискуете... получить симптом лучевой болезни в самых ярких его проявлениях. То есть у вас к утру могут просто выпасть все зубы.
1: Это называется, кстати, синдром Бжулза. Да. Генриха Бжулза. То есть да. Именно он на себе.
2: Это известный, испытал... известный польский, так сказать, антрополог и астроном, который в плане занятий хобби и обучения своей внучки продемонстрировал на себе, собственно,
1: недюжинно продемонстрировал. Да. Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Алло, алло.
1: Ну, вот не получилось.
2: Кто-то, по-моему, пытается медитировать с лампой.
1: В прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
5: Вы знаете, сегодня очень интересная беседа. И не бригада, а группа «С», особенно концовка и Машенька были прекрасные. Вот. Но у меня, значит, такие мысли. Вот Саша говорил, у меня два как бы вопроса. Саша говорил, что никто не помнит передачи, которые хотели бы повторить те, которые он проводил в эфире.
1: Понятно, понятно.
5: Но я считаю, что было просто много блистательных передач. Это так с драматургом Галиным, потом с этим, с руководителем «Тайм-аута» и продюсером. Он с продюсером и музыкантом «Тайм-аута». Потом также Межевич, Беляев, Марио Корти. Пожалуй, ну, может быть, Марио Корти, ну, так как он иностранец и несколько интеллигентнее нас, это как-то интереснее нам послушать.
1: Нет, он просто плохо говорит по-русски.
5: Нет, вы знаете, он хорошо, достаточно хорошо. Почему Марио Корти? Он, так очень прилично. Ну вот, эти передачи, потом «Франц Квартет» и теперь «Брас Квартет». Вот столько уже передач, это из последних, которые просто прекрасны, и сегодняшние передачи также. И вот такой вопрос у меня теперь уже к сегодняшним гостям,
1: да,
5: которые говорили, что как бы что голова в форме яйца, ну, что это отрицательная черта. А я вот такой вопрос. А я наоборот слышала так, что яйца головые это самые, так сказать, умные и интеллектуальные люди. Вот, например, у меня портрет Некрасова. Он яйцеголовый. И даже я вам скажу откровенно, так как очень люблю ведущего, что я сама яйцеголовая, то есть правильный череп. Череп в форме яйца – это правильный череп, говорящий о вот таких нормальных интеллектуальных способностях. Или чуть-чуть, так сказать, даже выше, если возможно. Вот мне интересно получить на это ответ. Вот и все.
1: Понятно.
5: До свидания, понятно. Дорогие.
1: Спасибо. До свидания. Вам удачи. Что касается черепа, то Андрей Орлов, наш базитолог, как раз сейчас занимается, в общем-то, слепком себя, ну, своего черепа. То есть он обмотал голову в гипс, ставил солому в нос, дабы как-то дышать. Не затем, не подумайте, чтобы оставить потомкам, вот потомкам свой слепок, а исключительно с такой целью продать его под видом произведения искусства на, в общем-то, старом Арбате. Вот, ну, сами понимаете, у всех бывают сложности. Вот, но он сейчас вернется, мы ему расколем, и он, в общем-то, я думаю, ответит на ваш вопрос. А сейчас нужно вот тут это. Нужно. Можно сейчас.

0: по аналогии, она вроде называлась как бы «Волк и журавль», но я не знаю, как она там может еще называться по-другому и у кого, потому что он ее буквально представил следующим образом, говорит... Это история, рассказанная им одной женщиной в горах. Называется «Волк и журавль». Однажды хищный, очень хищный животный кушал бедный маленький млекопитающий. Алчно кушал. И один большой куст застрял у него в горле. Сказал господа волк. Мимо проходил господа журав. Господа журав, помоги, слушай, у меня косточка застрял, не могу достать, винь, пожалуйста. Господа журав посмотрел свой тонкий щей, длинный голова налев, посмотрел направ. Говорит, а ты меня скушаешь? Господа волк говорит, нет, не скушаешь, слушай, я косточка подавился, достань, я не могу дышать, я сейчас помру, не видишь, какой я слабый. Он жрал маленький, бедный, млекопитающий, и такой большой куст стал у него поперек горла. Господа жираф посмотрел свой тонкий щей, длинный голова налев, посмотрел направо и засунул к волку в пасть свой длинный клюв. От этого косточка ушел еще дальше. «Оу!» — сказал господа волк. «Что ты наделал? Ты своим длинным клювом проткнул мне пасть! От этого косточку ушел еще дальше! Доставай быстрее! Не могу дышать! Делай что-нибудь!» Господа жираф посмотрел свой тонкий щей и длинный голова на лев, посмотрел направо. «Слушай, господа волк, не могу ничего поделать! Не имею технических возможностей! Клюв не достает! Он, что ты наделал? Я же сейчас помру! Ты же знал, что ты меня погубишь! Сделай что-нибудь!» «Ладно, господа волк, существует один метод. Надо вынимать косточку из другого места». «Что? Ты что, с ума сошел? Как из другого места? Ну ладно, быстрее доставай. Видишь, помираю, не могу дышать». Журов посмотрел свой тонкий щей, голова налево, посмотрел на пол. «Ладно, господа волк, пишите резолюцию, будем доставать косточку из другого места». Да, волк подписал свою резолюцию. Журав достал косточки из другого места и пошел своя дорога. Господа волк очнулся. Господа журав, подожди, я тебя кушать должен. Кушать, я же вам косточки вынимал. А слушай, вынимал. И волк сожрал бедный животный. Ну, там еще подводится мораль какая-то под это. Дескать, коли имеешь длинный клюв, несу его куда попал. Но это как бы не имеет уже конкретно вот к этому изложенному случаю отношения. Вот просто вот это некоторая иллюстрация вот собирательного вот этого фольклора, блоков этих фольклорных.
1: А почему вас заинтересовал именно Андижанский зоопарк?
0: Ну, на самом деле, из всех агентов, которые у нас рассеяны по всему глобулярному нашему геофизическому, вот геодезическому этому образованию, остался вот только один, с которым у нас непрерывная связь.
1: Хорошо, спасибо. Может быть, дадим возможность отдохнуть слушателям? Сейчас прервемся на музыку. Знаешь, какой у меня в связи с этим созрел вопрос во время этой дурацкой песни? Скажи, пожалуйста, а почему, как ты думаешь, человек вообще, ну, если абстрагироваться на время от темы костюмированного шоу, почему человек вообще начинает интересоваться фольклором? Что им движет?
0: Это, кстати, интересное явление. Мы изучали его. Вот насколько это очевидно, то вот бывшие вот хиппи, например, они часто, в общем-то, не заканчивают, а продолжают свою жизнь, вот как бы изучая фольклор и всякие такие девообразные, в общем-то, формы. Ну и вообще-то вот... культуры или бытия. Ну, а что побуждает? Ну, на самом деле, если попытаться философски это объяснить, то, скорее всего, это все-таки стремление изучать, я не знаю, в общем-то, это более сложно, а само какое-то причастность или пристрастие к фольклору, это все-таки, мне кажется, какой-то устойчивый
2: такой забор, комплекс ограничений, который создает симпатию к довольно-таки структурированным, примитивным, но отработанным формам. Ну и в то же время там человек как бы кайфует, находясь вот в среде фалка. Потом он чувствует себя как бы более защищенным, поскольку вот этнические или так, клановые какие-то моменты в этом случае, они как бы всегда бесспорно выигрывают там в альтернативных решениях. То есть заниматься там, например, фольклором или андерграундом. Ну, фольклор это принято считать как бы более примитивным, но более надежным. Ну, это так все равно, что выпускать, например, там какой-нибудь стандартный информационный листок или там какую-нибудь похабщину. Такую рискованную.
1: А как вот ты относишься к тому, что многие наши теперешние, не побоюсь этого слова, музыкальные критики, они считают, что у отечественных команд вот есть, ну, чуть ли не единственный выход из такой полукризисной ситуации, это двигаться по пути возвращения к корням и к развитию, к эксплуатированию активному вот этой вот русской традиции национальной?
2: Ну, если критики так считают, они, наверное, должны и объяснять.
1: Нет, не объясняли. Нет, но, в принципе, ну, это... как может заинтересовать, там, то есть то, развивать нужно, дескать, то, что близко, а близко нам вот русские корни.
2: Что-то я здесь не совсем все понимаю. Вот что развивать, где и что за корни? Ну, про корни ясно.
3: Нет, уже доразвивались. Вот как было сказано выше, уже вот он конкретно все это из-за ошибок вот развития. Вот появилась там маловолосатая парагвайская тыква. Поэтому я думаю, что не стоит заниматься выведением чего-либо искусственно. Это, в общем-то, не привело ни к чему, природу не обманешь.
2: А, ну, так
3: я просто не слышал, о чем вы выше говорили, но вот да.
2: Да, я тоже, в общем-то, не слышал.
1: Кстати, а вот того человека, его и вывели вы, собственно, уже?
2: Нет, двух вывели. Сначала одного отправили по одному маршруту, а другого по другому.
1: А другой звонит. Третий за варежками пошел, сортировать будет.
2: За рукавицами, ты ошибаешься. Рукавицы для сортировки публикаций. Очень удобная вещь. И еще есть, опять же, тапочки на липучках. Они предназначены для ходьбы по коврам.
3: Особенно это важно для мягкошерстных, иначе путаются пальцы. Вот если ходить в пальцах по коврам, к любому нормальному длинношерстному ковру должна быть приложена инструкция, где написано, что не ходить по ним босыми пальцами, поскольку ворс имеет тенденцию запутываться в межпалечном пространстве, человек может упасть и получить ушиб. А специальные тапочки, они имеют свойство рассекателя. Там установлен рассекатель запатентованный, который рассекает. Рассекает.
2: Да, но изначально это предназначалось, все-таки разработано было на заводе «Бубльгум» для прохода, так сказать, по этим липким средам, чтобы не прилипал рабочий, иначе спад производства у нас наблюдался. Вот, считай, с 2014 года, в общем-то, и не выпускалось на нормальных жевательных резинок. У всех просто как бы и страсть была такая ненормальная к иностранной. Поскольку у нас с тапочками тоже завязали.
1: А сейчас вы слышали, сколько пропадает зря добра? Там же просто вот... Вы зайдите на этот бубльгум-комбинат. Там же весь пол просто буквально устлан этой, как казалось бы, никому не нужной жевательной резинкой. Люди ходят, прилипают к полу и даже ничего не могут отнести детям, потому что они просто не могут выносить с завода жевательную резинку бесплатно. Там стоят вот эти датчики, проверяющие на содержание резины в организме. И, собственно, ты ничего не вынесешь. А дети же дома сидят, знают, что папа на заводе бубльгум работает.
3: Да, они иногда приводят своих грудничков туда, прям
2: они не
3: запускают в цех.
2: Они сидят,
3: и они прям лижут. Это лижут, ползают, лижут.
2: В цеху они сидят.
3: И лижут. Они там находятся, там лижут.
2: Поскольку резину нельзя ни туда, ни обратно проносить, соответственно,
3: там
2: они
3: лижут.
2: Пользуются презервативами, значит, и нельзя, соответственно, им никак уберечься.
3: И там происходит вот неконтролируемое это все, процесс рождаемости. Они там только этим и питаются. Это специальная, это даже целая такая получилась генетическая ветвь. Называются бубльгумные груднички, которые там родились, там живут, там и умрут. Они питаются только только баблигумом вот этим лижут сахар. У них очень сахар там, а и для них специально был изобретен Орбит. Вы думаете, Орбит изобрели для зубных докторов? Нет. Которые там щерятся во всю свою оскал.
2: Ой, нет, это вообще на самом деле проекции плаценты. Во время родов вы знаете, как это все происходит? Это же просто жуть. Это не да подражаемо.
3: Да, роды это вообще жуть.
2: Нет, ну...
3: А, ты не это имел в виду?
2: Я имею в виду именно это, но не все знают, что на самом деле вот что происходит, вот эта имитация вот этой бубльгумного вот этого надувания и взрыва, это и появление грудничка. В принципе, он орать и так может, находясь в плаценте, он там находится как в бубльгумном пузыре, поэтому не слышно его. Вы попробуйте покричать, надуть жвачку и что-нибудь сказать, ничего же не слышно.
3: Ничего не будет слышно, кстати.
2: Вот. Так, поэтому мы и не слышим. Приходится вот, на самом деле, вот это искусственное оплодотворение, которое под вывеской ультразвуковой диагностики проводится в подземных переходах, оно на самом деле сейчас очень интенсивно вот как раз занимается вопросом бубльгумной плаценты и ее, в общем-то, симуляции вот с помощью латекса. То есть вот на самом деле из всех женщин, поступающих и находящихся в очереди там вот в эту ультразвуковую диагностику, они почти что все уже обеспечены.
1: Неужели до сих пор идут?
2: Да. Ну,
3: а куда денешься? Вот кто нас, Кать, куда денешься?
2: С утра и вечером домой на работу и с работы, то они могут видеть, что...
3: Так хорошо, хорошо еще, что хоть вот изобрели эти ручки для хлеба, а то вообще было очень трудно. Очень было бы трудно. Ну, представляешь, что если там вот в такой очереди, вот в этот пункт, и без ручки для хлеба, значит, под мышкой, значит, еще яйца должны быть.
2: Ну, на самом деле, они... За ручки-то не всегда помогают. Ну, вернее, это, конечно, помощь. Но когда в двух руках сумки, ножки еще есть, но они их редко достать. В общем, ножки для хлеба, они тоже полезны.
3: Но это очень дефицитно.
1: А вы ничего не слышали вот о последнем изобретении? На лето тут предложили для домохозяек. Вот ты о ножках сказала, я как раз вспомнила. Вот как бы тележки всем предлагают заменить на эти самые самокаты. То есть ты вешаешь на ручки вот две эти самые авоськи, с яйцами. Таким образом у тебя освобождается одна нога, а вот, и ты можешь еще одной рукой управлять этим самокатом, а в другой, собственно, держать хлеб за эту ручку.
2: А вообще для чего это все сделано?
1: Для ускоренного передвижения, во-первых.
2: Нет, а передвижение вообще, для чего это все эти сочинения? Мне кажется, что это какое-то заигрывание с домохозяйками. На самом деле,
3: знаешь, что
2: здесь
3: было?
2: Момент, в общем, такой очень немаловажный. Вот эта вот разгружаемость их, там, умышленная, там, путем создания каких-то удобств, там, и так далее, оно создает альтернативную проблему. То есть возникает в другой сфере провалы, то есть там граждане начинают заболевать, там таблетки. Ну, короче, уход требуется. И вот разгрузка женщины от каких-то там бытовой перегруженности, она к добру не приводит, как правило. То есть одна проблема порождает просто другую. Поэтому наука традиционная, она не стоит на месте, она все время что-нибудь сочиняет, вот какую-нибудь глупость такую. Вот,
3: знаешь, очередная глупость была. Я тут недавно видел, называется она яичница. Но яичница не в плане, которую жарят, а представь себе. То есть известно, что яйцами запасаются впрок.
1: Как говорится? На зиму.
3: На зиму. Значит, большое количество ведь не находишь за яйцами вот каждый раз носить. А еще в пакетиках продают, это же издевательство. Там везде сядут те на них, раздавят. Ну, то есть совершенно негуманно. То есть продукт надо экономить. Они, значит,
1: то есть вот давеча мы были, если помнишь, все в Манхэттен-экспрессе, так там, ну, я сразу после магазина пошла, так да. Там все передавили просто буквально. Я не донесла ни одного до дома.
3: И, кстати, хоть бы кто извинился, еще орали, что ж ты на дискотеку, да с яйцами. Кого-то, ну а куда денешься? Куда денешься?
1: Работа такая.
3: Работа, нервная. Так вот, они изобрели, кстати, очень хороший метод. Большое пластмассовое яйцо, в котором, когда его раскрываешь, маленькие сеточки. В эти маленькие сеточки вы вкатываете яйцо. Можно ногами его катить впереди себя. Обычно так и поступают. Вкатываете в супермаркет, закладываете в эти соты яйца очень плотно, закрываете это яйцо и дальше впереди себя его катите. Там внутри эти мелкие яйца, они не бьются. Очень удобно. Очень удобно. Почему? Поскольку не травмирует. Яйцо сделано в такой форме, обтекающей. То есть, если какая-нибудь маленькая собачка, например, под него попадет, вот ты говоришь насчет самоката, да, или правильно насчет тележки собачки, все, все косточки будут у ней переломаны. А яйцо, оно в лучшем случае ее слегка подомнет, хлоп, через нее перекатился. Нет, если, конечно, совсем дохлая маленькая собачка, то, ну, а нехрена дохлых маленьких собачек с другой стороны отпускать в одного гулять. Значит, надо следить. И вот это яйцо, оно, во-первых, гуманно, во-вторых, оно не бьется. В-третьих, легкий путь передвижения. И все видят, что идет домохозяйка, катит впереди яйцо. Значит, купила. Значит, яйца там есть. И не надо спрашивать. Как, знаешь, бывало, вот мы перед Манхэттеном заходили в магазин, идем из магазина, и к нам прям подходит, там яйца есть? Вот таких вопросов уже нельзя задавать, поскольку раз ты катишь оттуда яйцо, значит, там яйца есть.
1: Да, действительно, как удобно. А почему бы тогда еще, ну, яйцо не усовершенствовать этот процесс? Редко же ты будешь есть одно яйцо. Ну, в смысле, только яйца, я имею в виду. Можно же еще таким образом придумать, что такое толкач. Ты толкаешь впереди себя колбасу. Катишь яйцо таким образом.
3: Или, знаешь, или сделай, видят, можно сделать...
1: что ты идешь ужинать, ты будешь...
3: Видела детскую такую игрушку «Конь на качалке».
1: Да.
3: Вот сделать корову на колесиках для того, чтобы в ней перевозить за собой, тянуть купленную говядину, например. То есть сразу видно, что человек купил или зачем идет. Раз он идет туда или уже купил, значит, там это есть.
1: А, соответственно,
3: или хрюшку, это значит свинину брать.
1: Соответственно, выходящий оттуда человек демонстрирует своим беспримерным примером, что там есть и молоко, и колбаса.
3: Нет, здесь нужно уже, я вот только что подумал, здесь нужно устанавливать сирену какую-то или какой-то звуковой сигнал и обязывать каждого владельца вот, значит, этой коровки или свинки на колесиках или перекатного яйца, это будет называться перекатыш. Перекатыш, яичник-перекатыш. Но это не животное, это упаковка. И когда он, значит, идет просто в магазин, то он имеет право просто идти в магазин, вести за собой на веревке корову, эту свинку или толкать вот, значит, это яйцо впереди. А когда он, значит, уже закупился, затарился, он обязан включать тумблер, и это яйцо, оно должно издавать сигнал. Или коровка, или что, значит, оно полное. Значит, оно стало тяжелей. Значит, надо беречь собачек. И чтобы люди знали, что там, откуда он идет, товар есть.
1: Да, ну а пока нет такого сигнала, можно просто любые звуки издавать. Вот идете, вы катите, там толкаете, кричите при этом, чтобы вас в конце концов видно было. Все будет в конечном итоге нормально. Андрей, а почему ты молчишь? Тебе не нравится подобное развитие идеи?
2: Почему нравится?
3: Ну ты, правда, это, ты, а я вижу, что тебе нравится, ты это записываешь, и уже завтра твоя фирма, это, которая на букву О называется, она выпустит все это на улицу, а мы опять останемся без денег.
2: Авоцит. Нет, сейчас у нас конкретные проблемы есть по созданию квадратных, оквадраченности яиц. Вот. Так что, в общем-то, у нас...
1: Скажи, а это зачем?
2: Ну, для удобства транспортировки, опять же. А потом, конечно, придется перекрой некоторые модельные осуществлять там одежды, но это же не так важно, как сама трансформация. У нас революционность, в общем-то, направить, если по какому-то нужному руслу, например, оквадрачивание яиц, это все-таки полезнее будет, чем там какие-нибудь проводить экономические реформы или еще подобные вещи, опасные для здоровья, там уже как бы в более значительных масштабах.
3: Главное, не менее увлекательно.
2: Ну, они, может быть, да, увлекательно, но они создают увлекательность, это, в общем-то, как бы для отдельного круга граждан, другим, как бы, увлечение подобными идеями, оно становится, как бы, пассивным, ну, притягательным. С одной стороны, бозетизм, он не в состоянии существовать автономно, как бы, без руководящего звена в этом, то есть должен быть телевизоров и прочих средств информации. Поскольку они начинают собираться, так толкаясь как бы в куче, создавать какие-то аномальные зоны. И там многие могут видеть какие-то, галлюцинируя, так и видеть какие-то иллюзии, там, летающие блюда всякие, там, и прочие вот явления, которые, в общем-то, всегда существовали. То есть, вот, например, там... с известных нам времен, там, опять же, по историческим, по позитическим данным, там существовали фантомы всегда, то есть какие-то образы, которые видеть могли там отдельные люди, там, полуидиоты какие-нибудь, или вообще считающиеся такими утонченными, в общем-то, у которых психическое оболочка, в общем-то, находилась в каком-то контакте постоянно с эфирным полем, общим эфирным полем Земли там или еще с чем-то таким. Вот. Ну, что-то такое придумывали для этого. Ну, короче, замещение этих образов, вернее, менялись типажи только. То есть сначала, если существовали какие-то демоны там с одним названием, сейчас с другим, ну, то есть технократический какой-то технический прогресс, он порождает, соответственно, там тарелки. Там, ну, конечно, найдется объяснение этим блюдам там. Вот. А если про эту тенденцию рассматривать дальше, то стоит вот, может быть, пофантазировать, что там как бы в будущей эпохе там предстоит нам видеть, как бы вот в виде иллюзий. Поскольку с тарелками-то все ясно, вот как бы освоили это близлежащее пространство с этими залетами там вот куда-то. На самом деле это как бы... Если представить себе, что на самом деле никаких полетов как бы в космос не существует, вот это станет как-то необычно вроде бы даже. Если, ну, если принять вообще во внимание, что Земля плоская, то, соответственно, и все остальные вопросы снимаются. Как бы все это при развитии нынешней техники, вот именно вот такой идеологической пропаганды, вот как-то развитой, то ну, с появлением, с активизацией Плутона, то есть когда, в общем-то, базитирующий стал совсем микрочастицей, то есть абсолютно дебильный по сравнению с манипулятором, который находится у рычагов там манипуляции, то, соответственно, вот сущность, это отдельно взято базитирующий, он абсолютно как бы потерял какую-то самостоятельность, полностью подвержен какой-то культурологически навязанным каких-то прообразов, прототипов, и поэтому они спорят, например, там на тему, что такое там, там рок или советский рок или еще что-нибудь. А я так полагаю, вот что касается там, например, таких вопросов, то там, где они нормально развиваются или существуют, например, там в Англии, то там нет просто таких вопросов. А вот где это ненормально, например, в Албании или в Совке, то они постоянно могут возникать. Что такое? И какой он должен быть? И за что он цепляться? Там, за фольклор или за то или иное направление? Или в лаптях ходить? Или там, я не знаю, колбасу жрать? Или есть эти булки вот эти пареные там из...
3: В зернах.
2: Да, зернами посыпаны, дурацкие эти. Джанк-фуд вот этот. Ну, короче, вот это вот рассуждение, оно вообще уводит от развития или существования индивидуальности и приводит к базитирующему в полнейшее дебильное состояние. И эта масса, она так и остается, в общем, дебилой. А национальный какой-то вопрос в этом смысле, это еще больше как бы горячит сознание массы. И таким образом, поскольку клановая принадлежность отдельно взятого базитирующего, она всегда создавала возможность как бы находиться под опекой того или иного клана. То есть вот, насколько известно, там изгнание из племени, из какого-нибудь наивысшего, в общем-то, это хуже смерти считалось. Это обречение вообще на какие-то... Это все равно, что вот сейчас там, например, религиозники пропагандируют там какие-то там муки там, или еще что-нибудь. Это для них еще это... Ну, еще серьезнее было. Ну, то есть вот это вот отделение от этой среды, а, ну и, соответственно, это как-то уже утряслось, и вот в частности культура, она имеет, в общем-то, такую стабильную параллель в базитизме. То есть это такие рамки, которые, в общем-то, невозможно как-то... Ну, в общем, которых избежать невозможно, поскольку абсолютное творчество, оно всегда должно быть адаптировано. Вообще любая презентабельность. Ну и в данном случае вот как-то все равно приходится в каких-то вот в этих вот среди этих огородов там шастая, все-таки по каким-то сошкам, вешкам там как бы пробираясь, все равно придерживаться какой-то линии. Но другое дело... Как мы это делаем и Да, конечно, ну, качественная оценка здесь, конечно, ничем как бы помочь нельзя. То есть вот не то, что помочь, всегда вопрос решается как, там, с путем выходов там, или входов каких-то. Вот, нет, в общем-то, достойного какого-то анализа вообще состояния настоящего. Обычно там хватается за будущее, там, прогнозирование, вот, оценка прошлого опыта, переклад его на будущее. А настоящее, вот, например, как там, например, манипуляторы там ведут себя, на самом деле им никто не верит. Вот, если посмотреть, они же сигнализируют об этом. Вот наши поведение присыщено, в общем-то, животными знаками, которые у нас существуют в подсознании настолько крепко, что мы, в общем-то, не обязаны даже как-то его извлекать. А те, кто хоть как-то касается этого поля или вот этого момента животного нашего сознания, то находят это необычным, то есть предвидеть ситуацию. На самом деле любое животное предвидит развитие любой ситуации. То есть не надо быть там каким-то ясновидящим, чтобы там предположить, что ты там после того, как бросаешь камень, что он упадет. Ну и полно этих явлений в нашей жизни, которые имеют последовательную взаимосвязь, которая за счет базитизма просто отупела. То есть вот взять, например, наши вот ординарные бытовые отношения, в частности, информацию. На самом деле, как бы человек, он вообще нуждается в минимуме информации, и в основном он должен ее искать. А наличие перманентной информации создает абсолютного дебила. То есть он как-то не абсолютного, вот в плане развития именно животной части вот этого подсознания, она как-то полностью атрофируется. То есть человек создает себе иллюзию, что он становится умнее или информирован. На самом деле вот эта мусорная яма, башка-то вот наша, которая представляет себе просто свалку,

0: Очень-очень-очень редко бывает, чтобы была она там уникальная или сенсационная. То есть это, ну, даже если вот расслабиться и полностью принять во внимание то, что на самом-то деле мы можем предчувствовать какие-то сенсации, которые для нас бы более-менее были существенны, такие как землетрясение или еще что-нибудь такое. Даже последовательность событий, то есть мы там... За что там, я не знаю, люди там садятся в тюрьму или претерпевают другие лишения, они, в общем-то, изначально всегда прекрасно представляют себе развитие этих ситуаций. Но вот наличие каких-то сенсаций в голове там, или еще что-то, наверное, иллюзий и тому подобного, вот как бы создают вот это вот, опять же, за счет культуры и базитического влияния, оно создает, конечно, такую тенденцию как бы преодоления или вот экспериментирования. Ну, вообще трудно вообразить, что что-либо абсурдное вот в последовательности действий там человека там курящего или пьющего там, например. Ну, вот для того, чтобы там, например, представить себе, что такое алкоголь, это можно просто с утра встать, ну, человек, который нерегулярно, и взять, выпить стакан водки. Это не вечером, когда там соберутся базетки, базетирующие мужики, и от радости, в общем-то, уже им и пить-то не надо как-то, они уже все входят там в это состояние. Ну, и помимо всего прочего, они еще накатывают там по 100 грамм, а там по 200, на самом деле, можно ведрами пить. Поскольку они уже получили кайф от вот уже они балдеют. То есть, на самом деле, если создать алкогольный напиток полностью, как бы, ну, кроме содержания алкоголя, там, ну, всех компонентов, чтобы вкусовые и прочее существовали, психологически они будут вести себя точно так же. И на самом деле все вот эти вот совершенно подобного рода, они как бы настолько стандартные, что... Ну, то есть пить-то, в общем-то, и не надо уже, получается, что они на самом деле уже входят, находятся в этом состоянии без самих напитков.
1: То есть в данном раскладе вот сама выпивка, она представляет из себя, ну, то есть это, короче, как английская королева при парламенте.
0: А, да, и даже я могу сказать, что еще в этом самое смешное вот выпивки, пока она имеет ценность, именно материальную ценность, то она и будет пока существовать, если ее сделать, обнулить, что она станет как вода, вот тогда самый смех начнется, тогда непонятно, от чего, в общем-то, будут люди тащиться.
1: А давай попробуем отслушать таки мнение нашего геройского радиослушателя, просто жалко уже, это еще Кать, тоже твой же двоюродный брат должен позвонить. И вот я думаю, боюсь даже, что это он. А ты же знаешь, что у него сейчас обострение, и нельзя его вот сдерживать. Ты не против?
2: Нет, я, конечно же, не против. Тем более, что если это действительно он, то мне надо, в конце концов, поздравить его.
1: Да, да. И напоминаем номер нашего телефона.
3: 203-19-22. Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Алло.
1: Да-да-да.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: По-моему, это не твой брат.
4: А вы знаете, это Гарик.
1: Твоего брата зовут Гарик, Кать?
2: Нет.
1: Нет.
4: Извините меня, но я не русский, если вы...
1: Да это, вы знаете, это на самом деле не страшно, поскольку это же не ваша вина, конечно.
2: Это недостаток.
1: Да, так что ничего страшного. Мы вас внимательно слушаем.
4: Да, конечно.
2: А вы будете развивать свою вот эту презентацию?
4: Насчет ПТУ, где научиться.
2: Простите.
1: Да-да-да, мы вас слушаем. Это очень...
4: Книга и насчет ПТУ, где научиться.
1: Ага. Понятно. Ну что ж, на это можно сказать. Спасибо, спасибо за звонок. По-моему, все дело в том, что не смазана лента протяжка. То есть, когда вот эта палка, к которой прижимается резинка, загрязнение происходит, например, от ваты, ранее который протирается все это, то она, бывало, что наматывается спиралькой. И когда даже она засыхает, ее, бывало, что снимешь, а там такая ватная спиралька. Не подумайте, что дурно.
0: Ватная. Пенька это была.
1: А, ну какая уж... Ну, вата и пенька — это одно и то же. Ну, ей же можно... А вот если это стереть и смазать, подожди.

0: И подожди, да. Если это стереть и смазать, то не будет заедания происходить. Давай еще сразу звонок. Я все-таки думаю...
1: Да, в любом случае надо повторить.
0: В любом случае повторю. И разлей пока.
2: 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Доброе утро.
4: Вот хочется просто в порядке реплики сказать, что не часто удается вот так приобщиться к действительно высокой, эстетически высокой, такой философской и, я бы сказал, многоплановой беседе. Вот. Я даже понимаю, что целесообразно вот это делать ночью, потому что днем ведь тоже люди могут всякие быть, днем напряженный такой ритм и не всякий постигнет.
0: Да днем еще шумно, там очень ужасно, сами понимаете.
4: Конечно. А вот именно в такое время замечательно. Я просто хотел бы узнать, вот передача такого плана ваша, она имеет какую-то регулярность, потому что я вот сегодня в 4 включился, не знаю, может быть, я какой-то кусок пропустил. Ну вот недельная там регулярность какую-то имеет ваша передача?
1: Уже очень давно она имеет действительно недельную регулярность, то есть мы выходим в ночь субботы на воскресенье, каждую неделю.
4: Именно субботу на воскресенье, да?
1: Да.
4: Ну я просто, так сказать, не всегда, не каждый раз слушаю. Я что хочу сказать? Здорово, ребята, здорово.
0: Спасибо
1: вам большое.
4: Ну как сказать, во всяком случае, более чем оригинально.
1: Спасибо большое.
4: Спасибо.
1: Очень приятно.
4: Счастливо.
1: До свидания.
0: Я думаю, что нам просто необходимо, вот поскольку для тех, кто еще, может быть, сейчас только что подключил свои радиоприемники, надо им тогда напомнить. Что же, да.
1: Андрей, вот пока ты...
0: Я, кстати, перестал переделывать, я в следующий раз принесу, потому что что я сейчас буду? Сейчас надо тут мне быть, правильно? Ну, нет, ну согласитесь. Да.
1: Так я вообще полностью согласна. Конечно, вот пока ты не ушел, я смотрю, тебя так захватила эта инициатива разгружания. Вот пока ты не отлучился, помнишь, ты вот там как бы использовал такую вещь, что на самом деле, если раньше предметом коллективной галлюцинации были вот эти черти и демоны, то теперь все базитирующие видят летающие тарелки. А дальше ты начал и как бы не закончил фразу о том, что если продолжать фантазировать, то вот что же будет дальше?
5: Ну, интересно, ты меня в такое как бы гностическое состояние вгоняешь. Это получается какое-то спонтанное творчество. Я сейчас начну тут футурологией заниматься, футуризмом, ну, развивать какие-то свои индивидуальные соображения, и мне кажется, это ни к чему. Может, люди не хотят знать вообще, какие будут галлюцинации в будущем. Ты не находишь?
0: Я предлагаю вот сделать еще проще. Я предлагаю опять послушать телефонный звонок сейчас, да, и узнать, хотят ли люди знать, какие галлюцинации будут в будущем или не хотят. Я просто почему так настойчиво на телефонные звонки решил перейти, потому что действительно, Катя, я знаю твоего брата двоюродного очень хорошо. Да, и то есть просто необходимо ему дать возможность выговориться. Может быть, он сейчас просто не может дозвониться, и всякое может быть.
2: Эхо Москвы.
6: 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
7: Алло.
0: Да-да-да.
7: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
7: Очень хорошая передача.
0: Мы знаем, спасибо.
7: Да. Вот вы знаете, я много слушаю радио, ну, в процессе работы, все. Ну, нет таких передач больше.
5: А что у вас за работа, если...
7: Ну, я, бывает, что-то чиню, езжу на машине, вот, телевизор как-то смотреть некогда.
5: А вы в машине нас слушаете?
7: Ну, в том числе.
0: А вот сейчас вы...
7: Нет, я сейчас дома, я уже дома.
5: Ага.
7: Вот.
5: Ну, спасибо большое за комплимент.
7: Да, позвольте некоторое пожелание от квадрачивания яиц прийти к окубичиванию.
5: А, это хорошо.
7: Вот.
5: Там, на самом деле, несколько существует геометрических этих вот фигур, так что...
7: Ну, окубичивание – это последнее в нашем измерении. Но если еще прибавить измерение пространства-время, то можно от окубичивания перейти еще к четвертому измерению времени, изменению во времени.
5: Да, из сфероидности в окубичивание обратно. Это у нас, в общем-то, развивалась эта тема.
0: Ну, может, возникнет совершенно какая-то можно... гипертрофация всего этого дела, в какую-то еще... форму непринятую, в общем. Ну, вообще, то есть какая-нибудь уродская форма может получиться.
7: Да, если обратиться к геологам, это небольшие специалисты по многогранникам, у них там все эти кристаллы, которые в недрах земли растут, тут необъятное поле деятельности.
0: Да, да.
7: Вот. Чего вам и пожелаю. Большое спасибо за вашу передачу.
0: Спасибо, спасибо.
7: Да.
0: До свидания,
1: спасибо
0: успешной
1: вам большое,
0: работы.
1: Очень приятно.
0: Ну вот, кстати, эта тема, она действительно очень близка. Хотя, с другой стороны, есть вот один как бы недостаток такой, что есть такие как бы моменты, когда мы сами не способны добиться того, чего хотим. И виной тому самые элементарные препоны, которые ставят друг другу различные организации, казалось бы, старающиеся прийти к единому. Вот все хотят прийти к единому, но одни, например, хотят окубичить, другие осферить. А те, которые хотят окубичить, просто они понимают, что осферить — это тоже хорошо. Они же понимают. А те, которые говорят, что надо осферить, они говорят, что окубичить — это замечательно. Ну, внутри себя, на кухне они это говорят, жене своей, грудничку говорят. С собачкой один тут разговаривал, говорит, слушай, я понимаю, что осферичить — это очень здорово. Но мы-то, говорит, окубливаем. Значит, мы будем выступать против тех, кто осверичивает. И вот так они никак не могут найти общего языка.
1: Ну, вот как бы если бы люди поняли, что, в общем-то, у большинства тех, кто занимается окубичиванием или осферением, у них у всех, в общем-то, по сути дела, один диагноз, и просто к одной и той же цели они идут разными путями. Ну, одни, знаешь, вот огородами, другие как раз напрямую.
0: Ну, причем тут еще есть такой момент очень печальный, что огороды тоже ведь у всех разные. У кого огороды в мелкой такой травке газонной, у кого там маловолосатые парагвайские тыквы растут, их надо перешагивать. То есть путь достижения этой цели, он в любом случае очень тяжел. Каждый по-своему на это смотрит. Вот, и сколько, как говорится, людей, столько мнений, чужая душа потемки, баба с возу, как рыба об лёд треси, молчит, и никуда от этого не деться.
1: Действительно, вот в связи с этим, наверное, наконец настало время
0: послушать еще.
1: Поздравить. Ты знаешь, надо, наверное, поздравить с датой, просто вот с датой, с Секстон Фост. Вот
0: да.
1: Что ты хотел сказать?
0: Нет, я хотел присоединиться, просто несколько эмоционально.
1: Ну, я смотрю, у тебя как бы что-то связано с этим помещением.
0: Да, да, конечно, это очень, помнится, да.
1: Это была очень лирическая история, о которой разговаривал весь город, Саш. Я вот все хотела у тебя поинтересоваться, насколько это правда. Дело все в том, что вот ты не прими как бы, ну, за сплетни, да, но я вот просто тебе пересказываю, что называется, мнение толпы.
2: Эхо Москвы. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте, Алина Александровна.
0: Доброй ночи.
3: Я вот тут вот встал на работу в 5 часов. Ну и что-то включил телевизор, а там по первой программе идет «Вечер Игоря Крутого».
0: Так, так, так.
3: Ну и вот у меня родился каламбур, знаете ли. Я так подумал, что «Эхо Москвы» все равно круче. Тем более я вспомнил, что у нас сегодня не Маранте. Но думаю, «Вечер Игоря Крутого» прямо как-то попал совсем не в то время его показывают. Потому что куда уж против вас-то. Так что, ну вот, собственно, и все.
0: Спасибо.
3: А вообще здорово. Я вас стараюсь слушать, ну, когда могу. Я встаю рано на работу в субботу, на воскресенье. Ну и слушаю вас.
0: Спасибо, спасибо.
3: Всего хорошего.
0: До свидания.
1: Спасибо большое.
0: Я вот, кстати, подумал, что на самом деле всем еще очень повезло, вот что крутого вечера, потому что был еще вот вечер.
5: То есть они подключены, как ты говоришь. И
0: да,
5: натренированы. Да, да. И еще вот другая категория есть.
0: Кстати, я предлагаю вот сделать... Вот
5: подключка очень такой типичный термин. Подпитка, вот... подключка.
0: Новое, ты знаешь, новое вот есть идея с подключкой. Да. То есть очень хорошая мне сейчас пришла коммерческая, опять же, идея. Вот мы тут сидим, у нас там работает все, там, как мы сказали, вот сегодня фарша навертели на продажу, мясного до сих пор машина гудит. Кстати, пора вынимать. Уже хватит, все, уже сейчас придет руководство, это в пакетике уже упаковывать. Как раз час остался, позовите этих референтов. Да, а мы теряем деньги, мы теряем живые деньги. Я предлагаю свесить в окно телефонную трубку на длинном проводе, чтобы ночные прохожие и вторую веревку, они должны привязывать деньги к веревке. И когда мы втягиваем веревку сюда в окно, мы набираем, они кричат нам номер снизу. Мы набираем этот номер со своего телефона и соединяем их. Что мы сидим в конце концов? И
5: слушай, я думаю, вот ты говоришь, что деньги, деньги.
0: Хорошие, это... хорошие вещь, деньги.
5: А вот нет, это весьма проблемно, это весьма базитично вот о деньгах говорить, потому что это... Тебе ж проблема, у нас же творческий коллектив, а приходовать надо, это же главная боль, лучше...
0: А что же ты фарш-то так за обе щеки уминул, пока мы с Катей тут разговаривали?
5: У нас в качестве статьи расходов входит употребление, вот как...
0: А вот телефон будет статья дохода.
5: Мы же винокурением занимаемся, если посмотришь над нашей избой, вон все время струится дымок. Так, помимо всего прочего, еще... И маслобойня у нас работает, вон, слышь, как ухает.
0: Ухает?
5: Ну так... все упаковать надо.
0: То есть ты думаешь, вот что не стоит, что не
5: люди,
0: стоит эту телефонизацию?
5: Люди, бегают, звонят, думаешь, им делать нечего, как по дороге упаковывать все это, делать брикетики ровные, оквадращивать эти масляные и фаршевые, потом раскладывать их.
0: Но они же за это имеют этот натуральный продукт, расплату в форме натурального продукта они имеют. Им что, плохо в семью принести после ночного эфира, после тяжкой, кропотливой работы творческий брикет? Скажи,
5: на самом деле это все погружается в дальнейшем в жидкий азот. Они об этом не знают. И соответствующей датой проштамповки, там лет на 5 вперед, с последующим извлечением и употреблением наружу. Как бы обмазка происходит этими продуктами.
0: Короче, если все тобой вышесказано, я понял, что телефон мы не будем устанавливать такой.
5: Ну, поскольку уже установлено 6 линий, и все они бегают, звонят, попутно обрекечивая нашу продукцию, они, соответственно, наверное, может быть, и заняли их все. Хотя мы можем принять, но мы же их всех знаем уже.
0: Да.
5: Хотя давай поговорим, собственно. Они внизу там разгружают, а мы здесь...
0: А давайте,
1: кстати,
0: вот еще звонит телефон.
1: Мерзнут, да.
0: А сейчас там надо...
5: Да, ну... там у них сейчас горячо, по-моему.
0: Сейчас выйдут,
5: надышат. Там пришло еще. Они
0: еще пришло?
5: До утра будут.
1: Ой, как мне нравится, когда мужчины
0: столько
1: говорят о деле.
0: Ну,
5: да, понимаешь, уже это сошло, да, все как бы...
2: Эхо Москвы. 203-19-22.
0: Здравствуйте, доброе утро. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Вы знаете, я ваша постоянная слушательница. Всегда слушаю вашу передачу.
0: Да, это очень приятно.
3: И муж мой тоже слушает.
0: Очень тоже приятно.
1: Очень приятно.
3: А вы знаете, голос — это моя беда. Все меня принимают за мужчину, угу, хотя я женщина.
0: Вы знаете, дело в том, что это, так скажем, проблема такая очень, очень серьезная. Да, спасибо вам за звонок. Мы сейчас это, конечно, обсудим. У нас есть пара методов. Вам нужно сходить к доктору, который называется пупочник. Вся проблема здесь только в пуповине, только в пуповине. Скажем, если вам нужно посмотреть на пупочную область вашу, если у вас пупок вдавлен, то ничего в этом удивительного нет. А если выпукл, то это уже стоит насторожиться. Стоит насторожиться И в любом случае, то есть если он вдавлен...
1: Попробуйте выпрямиться. Вы, по-моему, очень сутулитесь, вот когда...
0: Да, и это тоже очень важно. Это тоже очень важно. Поэтому уж... Да вообще надо спортом заниматься просто. Просто занятия спортом, они облагораживают. Еще быстренько звоночек.
1: Быстренько, да.
2: 203-19-22.
0: Доброе утро, вы в прямом эфире.
6: Эхо Москвы?
0: Да, здравствуйте.
6: Здрасте.
0: Здрасте.
6: Как жизнь?
0: Смотря о чем вы говорите, это очень сложный вопрос. Вот мы обсуждаем сейчас конкретно финансовые проблемы, как вы уже догадались. Так что...
6: Я вообще-то хотел бы спросить, как, кузнечики шизеют или нет пока?
0: Да, да, да, конечно.
1: Простите, а вы о чем?
6: Я о кузнечиках.
0: Это наш разговор, Катя.
1: А.
0: Все нормально, как мы и договаривались.
6: Да?
0: Все отлично, конечно.
6: Все спасибо большое. Спасибо за программу.
0: Спасибо, до свидания. Просто это мой дядя.
1: А, все, да, все, то тогда нет, там, извини,
0: там,
1: Саша.
0: Там все нормально.
8: Что такое за звуки, а?
9: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
10: Несколько слов после полуночи о прекрасном. Прекрасное окружает нас с самого детства.
11: Вполне возможно, что очень серьезное влияние вот на восприятие, так сказать, китча, ну, так назовем это уж явление, и, в общем-то, зависит от национальности. Вот давайте вспомним, скажем, дембельские альбомы там людей с, так сказать, ну, азербайджанцев и аналогичных им. То есть ведь не исключено, что, конечно, смотрится это очень дико. Вот у меня целая коллекция дома. Мне присылают до сих пор. Если у вас, кстати, есть, вы тоже присылаете. Но ведь мы-то понимаем с вами, что это смотрится как золотые зубы, простите, или там некрасивые пиджаки. Но мы-то не знаем, как они это воспринимают. Может быть, для них это то же самое, что для эстетов там фильма «Феллини», к примеру. Понимаете, в чем дело? То есть, мне кажется, что само понятие китча, оно очень относительно с точки зрения национального вопроса. Панчик.
12: Только розы.
11: А простите, я вот...
12: Мне кажется, что вот я...
13: Розы, более того, старайтесь выбрать розы как можно более приближенно к красному цвету.
12: Я вот только что понял, может быть, подоплеку такого увлечения, что схватившись за розу, очень часто на пальце появляется капелька крови.
11: Вполне возможно, но я хотел еще сказать несколько о другом, вот, может быть, опровергнуть вот ваше, Тамара Валерьевна, как бы мнение, или, ну, если это мнение, вот по, так сказать, генетической памяти мужчин. На самом деле, я считаю, что большинство мужчин просто так называемые цветочные вегетарианцы. Я поясню. Вот есть люди, которые не едят мясо ни в коем случае. Вот срезанные цветы — это те же мертвые тела. То есть и дарить женщине мертвую тушку, то есть, ну, все равно, что я вам принесу, например, не живого котенка, а уже зарубленного, дохлого, и скажу: возьмите, пожалуйста, уважаемая Тамара. Вот так же, в общем-то, видимо, и с цветами. Одно дело там подарить женщине там в горшке растение, которое живет, другое дело срезанное, понимаете? И, конечно, совсем уже непонятно, это бумажные цветы. Это, в общем-то, мне кажется, апофеоз. То, к чему в конечном итоге все это и придет. То есть постепенно перестанут дарить, говорят, живые цветы, конечно, они не живые уже. А затем будут дарить только бумажные.
12: Умирают.
11: Например, я физически ощущаю, вот если я там дарю какой-нибудь даме, скажем, цветы, да, то я физически ощущаю их умирание и завидание. Действительно, не отмазка, это так оно и есть. И, понимаете, когда они стоят в этой вазе, то они воле-поневоле говорят: смотри на нас. Поэтому, например, когда ты выходишь из комнаты, оставляешь их одни там стоять, это практически преступление против этих цветов, потому что они...
12: Женщина злорадная.
11: Это вообще хуже фаллоса.
12: Да вот в том-то весь ужас, что это даже не фаллос, это просто какая-то вот...
11: Нет, я имею в виду, вы, наверное, не то подумали, простите, я имею в виду, вот сейчас свечки такие делают.
12: Вообще, вот, кстати, концепция фаллоса, облепленного фольгой, это отдельная тема для... Вот. И берется вот эта бутылка елочная, берется охапка цветов, вся в розовых ленточках, с белыми краешками.
5: И еще вот в таком, знаете, в пакетике, как лопата.
12: С отражением, да.
5: Да, да, да.
12: И вот мужик с выкоченными глазами, он все, он четко...
5: Весь вспотевший, потому что залился еще духами в падзике, чтобы не воняло от него.
12: И самое ужасное, что нормальные женщины в другой обстановке, там, с хорошим вкусом, у них сразу глупеет лицо, они счастливы. То есть один...
5: Все равно как будто наркотик ей вкололи.
12: Один убийца прекрасного вот это дело проинициализировал, заплатив за это деньги, купив, спровоцировав еще один цикл купли-продажи, то есть, значит, производство идет. Эскалация получается, да, воспроизводство, да, этого, да, китча. Да. Схватил это себе подмышку, прилетел к даме, которая может быть нормальным, развитым человеком, но она увидела.
5: И все, да,
12: у нее сработал рефлекс, да, рефлекс, да. Она не видит, что за фуфло ей вообще.
5: А представьте себе вот другую сторону. Вот, да, вот, например, человек, идя к даме на день рождения или еще куда-то, купил ей вот с хорошими, с искренними намерениями, скажем, упаковку пельменей.
12: И так она его выгонит. Вырезку даже.
5: Или вырезку красивую, морозную вырезку. Это действительно полезный предмет, чем веник какой-то и фаллическую, простите, бутылку из зеленого стекла мерзкую. Вот. И так она же выгонит, она же оскорбится,
1: а
5: скажет.
1: Вы пробовали?
5: Ну, конечно.
1: Конечно, не выгодно.
5: Мы вот тут на радиостанции всем женщинам новостной регулярно даем пельмени, вырезки. Ну, как бы были эксцессы, но сейчас это вроде уже в норме. И все понимают, что это и есть... Раньше что приносил в подарок вот мужчина-добытчик в пещеру к своей самке? Что он приносил? Убитого буйвола. Если и были робкие попытки украшения, то, ну, в крайнем случае это...
12: Ноздрю цветочек.
5: Да, как, да.
13: Вы знаете, на самом деле я хочу вам сказать такую вещь, что гораздо более естественно, приходя в гости к женщине, приносить ей еду. И наши психологи провели исследование и выяснили, что отношения, начатые с еды и продолжающиеся именно подарками в виде еды, они наиболее гармоничны, заслуживающие внимания. И дело обычно кончается тем, что вы уже в 2 часа ночи сидите около этой женщины и думаете, ну я же принес шампанское, я же принес это, я же, кажется, сделал все, что я должен был сделать, почему она мне не дает?
5: И телевизор смотрит.
13: А женщина вообще думает, он принес мне цветы, он выразил свое какое-то уважение ко мне, сделал меня прекрасной дамой, почему я должна ему давать? Я же...
5: Да, я уже типа вообще дать. Картинка с карты, можно сказать, да? С новой колоды.
13: Я не должна его разочаровывать.
5: Да, да, вот, да.
13: И частенько заканчивается тем, что вы слетаете с лестницы вслед, вам летит ваш букет.
5: И все вот эти бутылки. Ну,
13: бутылки обычно оставляю.
5: А скажите, вот...
12: Сразу видится альтернативная картина, должен быть мужчина в начищенных ботинках, так, без галстука, с расстегнутой рубашечкой свежей, и такой кулек, килограмм на 7.
5: Мешка, там.
12: Так, Инесса, сварганит тут что-нибудь из этого.
13: Нет, да, вы знаете, да. После нескольких мы решаем проблемы наших пациентов, которые сами иногда бывают обескуражены своим поведением. Говорят, я же его люблю, я не понимаю, зачем я стукнула его этим букетом.
5: Уже искренности сейчас меньше.
12: У женщин же есть такая фраза крылатая, ты же мужчина, сделай что-нибудь.
5: Есть.
12: Она точно такая же честная, такая же открытая. Ну что, что вот наша фраза звучит более как менее традиционно. Но ведь вы же осознаете, что вы подойди к среднестатистической женщине, неизвестно, чем это.
13: Скорее всего, кончится пощечина. Юр,
5: ну, опять же, потому что устой общественный,
13: да, мы
5: только
13: живем,
5: из-за этого.
13: Да, вы знаете, такая необразованность, вообще такая
12: Головое просвещение хромает.
13: Очень нам. Хромает.
12: А, кстати, вот посмотрите на...
13: Я хотела бы вернуться, на самом деле, вот мы начали говорить о половом просвещении. Вы знаете, я не знаю, как здесь, а в Польше мы очень часто сталкивались с проблемой именно про украшения на теле, проколов тела. Вы знаете, мы выяснили, что это наносит жуткий урон сексуальности женщины. Жуткий. Я не говорю о прямом вреде, потому что у нас было несколько просто историй дефлорации, произошедших во время прокалывания половых губ.
5: Да,
13: девочка приходила,
5: модно, да.
13: Да, девочка приходила проколоть половые губы, и в результате каких-то неумелых действий врача она оказалась...
5: Ну, то ли соскакивала, вот это, да, часто происходило.
13: Вот. Это ладно, это на самом деле случаи достаточно редкие, хотя, в общем-то, уже даже на основании одного этого случая надо было бы прекратить.
11: Все эти эксперименты, да.
13: Но, вы знаете, мы выяснили, что иногда украшение тела становится причиной женской холодности, а этого допустить нельзя.
11: А чем это объясняется? Может, нарушение каких-то подсознательных эрогенных зон?
13: Нет, я вам объясню, в чем дело. Дело в том, что на украшение тела идут исключительно драгоценные металлы, потому что украшать тело железными вещами, это значит получить заражение, сепсис. Вот. Более того, очень многие девушки увлекаются драгоценными камнями, и поэтому возникает такая проблема. Вот к нам пришел муж, который жаловался на холодность своей жены. Он был, он недавно женился, он был молодожен, а его юная жена очень вообще прохладно относилась к сексуальным отношениям, не испытывала оргазма, и мы, начав работать с ней, мы выяснили, что на самом деле у нее очень глубокий комплекс. Она, будучи еще тинейджером, проколола себе половые губы, носила на нем бриллианты, несколько карат, но все равно достаточно дорогие для того, чтобы бояться обнажать свое тело и вообще подпускать к себе мужчину. Она боялась, что он украдет.
11: Психологический пояс верности, я бы сказал.
13: Да, она боялась, что он украдет это. И, знаете, это закрепилось.
11: Угу.
13: Это закрепилось и прошло. В общем, нам пришлось даже работать с внушением, чтобы снять вот этот барьер.

0: начинаем беседу с гостями нашей сегодняшней программы. Это психоаналитик Олег Еремин. Здравствуйте, Олег.
1: Да, добрый вечер, Александр.
0: И сотрудники СОБРа Михаил и Юрий. По вполне понятным причинам мы не называем их фамилий.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Юрий. Александр. Здравствуйте, Михаил. И, соответственно, прежде всего я бы хотел, так сказать, отчитаться перед нашими почтенными радиослушателями, как я отмечал Новый год. Да, я отмечал его здесь. Разговаривал другими голосами. Те женщины, чьи голоса вы также слышали на заднем плане, это были хорошо известные московские девки. Одна из них, в общем, по кличке Маха Якудза, а другая, ее тоже все вы хорошо очень знаете, великая, так сказать, московская примадонна по кличке Ленка Копчик. Собственно, мы тут очень радовались Новому году и даже не напились. Но 1 числа нас всех сразил жуткий грипп, и нас отсюда вывозили. Вывозили, кто не попадя, потому что был кинут в окно, в общем-то, следом за лифчиком клич, что, дескать, надо помочь. И сбежалось очень много. Часть было похмельных, часть пьяных. Мы выбрали наиболее трезвых, и они нас увезли куда не попадя, где мы 5 дней лечились, и вот сегодня снова в строю. А каким образом происходило празднование вот этого, так сказать, кануна, порога, преддверия вот у вас? Дело в том, что ведь многие обычные, так сказать, жители города считают, что СОБР, как и любое другое спецподразделение, это настолько семейная вещь, да, что эти люди, ну, не то, что там вместе там празднуют праздники, а вообще даже и живут в одном доме, вот как раньше был офицерский городок, там вот все живут. Вот, и есть ли это действительно так, либо все-таки вот служба у вас такая сложная, что вы друг другу так уже там надоели, что решили Новый год по отдельности, где попало, вот разбрестись. Как это происходит?
3: Да нет, на самом деле у нас все происходит немножко не так. У нас не казарма. Вот, казарма, она, как говорится, бывает периодически. Вот, этот Новый год мы встретили вместе с женами. Вот, встретили очень хорошо, встретили его в байк-центре. Вот, у наших друзей. Привет хирургу, привет байк-центру.
0: Да, вот, конечно же, присоединяюсь.
3: Вот, который откроется, кстати, 6 апреля. Вот, сможешь туда попасть, как говорится, милости просим. Вот, все было замечательно, на самом деле.
0: Вот сразу же возникает у наших радиослушателей, тем более у радиослушательниц, конечно же, вопрос к психоаналитику. Напоминаю, Олег Еремин у нас сегодня психоаналитик. Олег, спрашивают женщины всей Москвы, в общем-то, сокращенно ЖВМ, ну, женщины всей Москвы, да. Каким характером должна обладать, на ваш психоаналитический ереминский взгляд, женщина, муж которой работает вот именно вот в той области, в которой работают наши гости?
1: Да, интересный вопрос и сложный. Я знаю, жен некоторых вот сотрудников СОБРа, милиционеров, они все разные, но они должны быть такими настоящими декабристками, мне кажется, и пойти вот в пургу и в снег, когда муж стоит на посту или какое-то такое задание серьезно, сложно выполняет. Настоящие жены русских декабристов. Ну, как вот так, да.
0: А вот сразу, естественно, все наши, так сказать, московские мужчины, сокращенно мым, они, естественно, пытаются поинтересоваться, а существует ли спецподразделение, если это, конечно, не секретная информация, вот, где служат одни женщины, но именно на оперативной работе, то есть не бухгалтерская, а вот именно там с большой кувалдой сносят двери, он освобождают заложников.
4: Ну нет, на самом деле таких подразделений нет. Все, например, женщины, которые могут числиться в спецподразделении, они, в общем-то, числятся, ну, занимаются документами и так далее, проще. Вот. Может быть, конечно, привлекаются женщины в других подразделениях, как типа АПУ, это наружное наблюдение, вот, и в прочих таких не очень. Хотя, вот, например, когда создавались муниципальная милиция, когда Лужков создал только, у него же была идея у самого Юрия Михайловича создать это подразделение как спецназ московский. Московский спецназ. Ну, независимо от всех подразделений. И там, просто это я знаю не понаслышке, это у меня друг с самого начала создания работал, Андрей. Андрей очень хороший парень, ушел, правда, с этой службы. Вот у него в экипаже была женщина. Вот, женщина боевая. Ну, это был, как он говорил, ужас, наводящий на злодеев и лиц кавказской национальности.
3: Немножко дополню своего коллегу. На самом деле есть в спецподразделениях девушки, прекрасные девушки. Вот. Не в обиду им. У них такое интересное профессиональное название — открывачки. То есть, на самом деле, когда звонит в дверь, вот, хулиганы, посмотрев в глазок, никогда большим дядям дверь не откроют. Вот. А видя прекрасную милую женщину, которая тем более умеет разговаривать, они всегда на это ведутся, вот, и всегда будут вестись. А там уже как посмотреть.
0: Но, в принципе, значит, они каким-то образом должны эту женщину все-таки ждать. Вот, например, что про меня, да, я могу сказать, что я вообще не реагирую никаким образом на звонки в дверь, даже если кого-то жду. Ну, например, вот мне звонят и говорят: Саня, мы подъедем там через 5 минут, мы уже около метро. Я говорю: давайте. И в силу, ну, после того случая, о котором вы все знаете, я не хочу о нем тут сейчас и говорить, я сразу забываю. И люди топчутся, звонят, а я, типа, не реагирую вообще. То есть мозг очень, ну, на внешние раздражители отключается. А вот теперь, видимо, пришло непосредственно время в этот праздничный вечер поговорить непосредственно о ситуациях, которые складываются вот у вас в работе. Но, так сказать, подойти к этому с обратной стороны, да, взаимоотношения. Тема достаточно потрепанная, но ей все-таки вот потрепанные непрофессионалами, то есть людьми, которые всегда около. А мы тут сейчас собрались вчетвером, так сказать, квартет «вы», так бы я назвал наши сегодняшние вот здесь вот посиделки. Тема — это взаимоотношения заложников, террористов. Вот. И причем хотелось бы, так сказать, раздвоять вот это направление, то есть заложница и террориста, и заложника террориста. Да? То есть если, например, молодая, очаровательная, в общем-то, самочка человеческая попадает в руки заложника. Причем давайте не будем брать вот причину. Это может быть там финансовая там какая-то, да, или политическая. Просто вот ее берут заложники, дико нахлобучивают и приковывают к батарее, чем ни попадя, в общем-то, всеми частями тела. Батарея жгется. Ну, естественно, преступникам, видимо, надо навести ужас. Вряд ли они будут галантны. Вы, кстати, меня поправляйте, потому что моя буйная фантазия после того случая, она дико разыгрывается и иногда уводит меня куда-то неправильно. Но вот пока все логично идет.
4: Нет, да, все логично, конечно. Но вот поэтому, когда дико, как ты говоришь, нахлобучивает, вот.
3: Кошмарит.
4: Да, кошмарит. Но одно в то же время у человека до определенной ситуации его, в общем-то, есть определенная ситуация страха у человека, а потом как бы он, это тоже, в принципе, если террористы или бандиты, они как бы себя правильно ведут по-своему, то есть срабатывает такой синдром заложника, как его называют, Стокгольмский синдром. Вот, это синдром, когда заложник, побывав в очень страшной, жуткой ситуации, в очень, как бы сказать, тесном отношении с террористами или с какими-то, ну, злодеями, он начинает проникаться добротой там, или кто-нибудь из террористов там, или из плохих людей, там, которые его взяли в заложники, что-то может оказать, что-то доброе, или поговорить по душам. Потому что все-таки не одни сутки, если вместе находишься, тут по-любому. Там, человек не человек, там, кто он, там, тебе бандит, не бандит, он тебя кормит, и по-любому кто-нибудь из них, не все будут постоянно бить. И, например, если они и бьют, то любой человек устанет.
0: Лупить, конечно.
4: Вот, вот. Он устанет, и человек проникается. И создается такой синдром. Синдром заложника. Когда он, кстати, очень мешает. Когда, например, штурмовая группа идет, он до такой степени может развиться, что заложник может, например, террориста закрыть своей грудью. Вот. Он, вот тот же, например, ситуация была, ну, мы там не были, но хотя, если почитать специализированные журналы, типа «Братишка», «Солдат удачи», вот, которые описывают, в общем-то, работу спецподразделений, вот, там описываются некоторые варианты, например, вот когда, скажем так, дикие чехи, в общем-то, вывезли полбольницы, вот. Но многие люди как бы были на их стороне и только из-за того, что у них сработал синдром заложника. Многие люди из заложников. Вот. И поэтому работать в такой ситуации, например, подразделению очень тяжело. Тяжело снайперам, тяжело, ну, всем тяжело. Штурмовой группе тяжело очень работать.
1: А вот у меня есть тоже такой вопрос, интересный, Михаил. А как быть вот заложником? Заложник в той ситуации, когда, ну, да, там громадные дядьки с оружием, там, наперевес, со стрельбой прорываются. И как должен вести себя заложник?
0: Нет, Олег Юрьевич, подождите, немножечко мы опережаем события, да. Потому что это целая серьезная тема. Здесь хотелось бы немножко еще затронуть. Понятно, что вот получается некое неразбериха. Но представьте, вот вы, например, вламываетесь внутрь, там куча, в общем-то, людей, и вы не можете разобраться, кто есть кто, потому что все прыгают на вас, и, ну, то есть воспринимают вас как агрессию извне, особенно если там неделю они вместе просидели. Вот,
4: ну, все правильно, Александр.
0: Михаил
4: правильно,
0: вот да. Это имеет в виду, да? Вот. А, Михаил, а скажите, пожалуйста, вот какие-нибудь, может быть, у вас есть рекомендации обычным людям? Они же вот, тут, например, мы сейчас тут сидим, да, вчетвером, и вдруг раз нас и берут в заложники. Ну, согласитесь, что даже с вами это может случиться. Mm-hmm. То есть всех не раскидаешь. Вот
4: он... Вопрос.
0: Да, то есть возьмут, пусть тут нам газ сейчас там какой-то, мы тут уснем, и все, очнулись уже нахлобученные и привязанные. Вот. К этой ситуации каждый гражданин в наше время должен быть готов, на мой взгляд. И вот получается, что вот этот синдром стокгольмский, он есть враг, как ни парадоксально, самого заложника тоже. Логично ведь, да?
4: Да, логично, но тут...
0: Как его предупредить себе, вот, может быть, сейчас уже начать какой-то тренинг нашим радиослушателям, прям вот слушая нас, чтобы вот этот синдром не возник.
4: А слушай, не отрываясь, причем каждую передачу.
0: Да.
4: Маленькая реклама. Вот, но на самом деле, в принципе, всего предугадать нельзя, и, в принципе, кирпич на голову падает, правильно? И люди поскальзываются, попадают под машину, и все это очень печально. Но все зависит от философии, на самом деле, человека. Например, есть такой кодекс Бусидо, вот у самураев. Вот, очень такой достойный, как бы я бы сказал, что там у них такая фраза есть: если не знаешь, что делать, сделай шаг вперед. Вот. Ну, как, понимаете, человеку вести, ему нельзя совет дать, как ему вести в такой ситуации. Это все зависит от человека.
0: Нет, ну есть же вот, например, определенный такой кодекс не Бусидо, а кодекс вот Мышкина, который гласит: относись к каждому как к врагу. То есть изначально, вступая в какие-то отношения с любым человеком, ты не должен быть открыт по этому кодексу. То есть ты должен считать, что человек от тебя как-то алчно чего-то хочет и хочет тебе вреда. И в дальнейшем, в ходе общения, ты должен находить в нем какие-то там черты положительные. То есть он должен в ходе общения реабилитировать себя в твоих глазах. То есть вот, конечно, это жестко. Я, например, целиком не согласен, противоречит вот и вообще-то буддизму, хотя я сам не буддист. Вот, ну, по мнению многих, комната, куда я вхожу, становится светлей. Извините, я болею. Да, вот. Может быть, каким-то образом имеет смысл вот вам там вместе с Олегом Юрьевичем Ереминым каким-то образом разработать, ну, универсальные для большинства людей вот, ну, инструкцию, да, что вот захватили тебя в заложники, что там, что террористов, к примеру, добрых не бывает. Как-то научить их взбалтывать, ну, я имею в виду, взболтать характер террориста, то есть понять, что вот тот, который тебя не лупит, он, в общем-то, ничем не лучше того, который лупит, к примеру. Ну, это сложно объяснить, это дело вас, психоаналитиков. Но мы должны же готовить простых граждан, поскольку творится черти что вообще вокруг.
3: Нет, в принципе, все правильно. Человек человеку, либо он друг, либо он враг. Сейчас в школах преподается такой предмет, как, если мне память не изменяет, под названием ОБЖ, основа безопасности жизнедеятельности. В принципе, я считаю, что это правильный такой своевременный предмет, вот, особо в наше время, потому как изменилась ситуация. Вот, вслед за политической и экономической, и в том числе и на улицах, что нормальный здоровый гражданин, вот, без ущерба для своего здоровья. Вот,
4: либо тяжело живет на свете, на самом
3: да,
4: деле.
3: Да.
4: Тяжело жить на свете нормальному гражданину без ущерба здоровья.
3: Поэтому, в принципе, такие предметы пытаются прививать нашим детям. Вот. Чего в свое время были лишены мы, и, в принципе, наверное, слава богу, потому что как-то было все по-другому.
0: Юрий, видимо, нам и не надо было в то время это. Вот мне, кстати, интересно узнать, какова все была картина тогда? Скрывали ли от нас просто эти захваты заложников? Ну, вот эти братья там, которые там захватили самолет, да, совершенно тупое действие и грудничковое.
4: Ну
0: там,
4: да, кстати, ну, очень известное
3: сколько?
4: Дело.
3: Либо 10, либо 9 лет назад это было.
4: Известное дело, кстати, тогда очень хорошо сработала Альфа. Альфа, по-моему, брала. Вот. Или еще... Ну, в общем, спецы очень хорошо сработали и грамотно очень сработали.
0: Да ладно, но к тому времени самолет был разломан пополам, там никого не осталось.
4: На самом деле, вот, Александр, вот практика, вот почему, например, арабские террористы боятся Моссад?
0: Потому что те, как...
4: Нет, на самом деле те, они просто валят всех.
0: Всех подряд, да.
4: Ну,
0: да.
4: Это
0: то есть не дают повода для захвата.
4: Да, и никаких переговоров не ведут с террористами. На самом деле, в принципе, я не хочу сказать, что они в буквальном смысле валят всех, но на самом деле, ну, человек, вот, например, если бы я там, или, не дай бог, там, кто-то из моих друзей, близких, знакомых попался, и то я, например, был бы вполне нормально отреагировал, если штурмовая группа входит и кого-то зацепила из заложников. Ну, все бывает. Мы же не боги, правильно? И ребята не боги.
0: Ну, с другой стороны, вот если вспомнить недавний тоже относительно инцидент около какого-то посольства, не помню, то ли латвийское, то ли... То есть там, в принципе, ну, согласитесь, там люди погибли, но тем не менее ситуация была какая-то, как в голом пистолете. То есть, вот,
4: шведское посольство?
0: Да, по-моему, шведское посольство. Там... То есть полная какая-то недееспособность.
4: Там, погиб командир.
0: Да,
4: так командира Альфа.
0: Он вроде выпил то, что предназначалось преступнику.
4: Они, все это, или его, это, или его даже это покрыто мраком, это другая система.
3: Собой,
4: это
3: да,
4: система госбезопасности, скажем, бывшей. Но на самом деле цель достигнута. Заложник освобожден был, заложник жив.
3: Человек исполнял свой долг.
4: Свой долг, он погиб.
3: Его семья знала, и он знал, будучи жив, что он шел, и на какую работу он шел.
0: То есть, в принципе, вот получается ситуация такая. Заложник, он человек, да, естественно, так, грубо говоря, перед Богом и людьми, он, ну, отдельное строение, да, и сотрудник, он тоже человек. То есть мы, получается, поменяли одну жизнь на другую. А мне кажется, идеалом работы ТК спасают обе жизни все-таки, потому что, ну, например, задница дипломаты. Конечно, хорошо, что он нам дипломат, его спасли. Она для меня, значит, не меньше, чем, вот, извиняюсь, задница погибшего офицера, как, к примеру. Это какой-то замена в этом
4: Александр,
0: случае.
4: Александр,
0: да.
4: Например...
0: Мы так не должны менять просто.
4: Ну,
0: вот.
4: На самом
0: Извините,
4: деле...
0: я нервничаю.
4: Не, на самом деле нам тоже ближе все ребята, которые погибают, чем какие-то,
3: да.
4: Извините, там, дипломаты любых стран. Вот. Они намного ближе. Но все-таки человек исполнил свой долг. И, а то, что как технически прошла операция, это они уже внутри должны обсуждать. Это уже не наша тема. Мы просто видим результат. Результат работы.
0: Ну, а Михаил,
4: погиб человек, спасен заложник.
0: Понятно.
4: Хорошо, что погиб один человек.
0: Понятно. Существует, опять же, такое понятие, как отток кадров постоянный. Вот как только накапливается опыт, сразу же куда-то все разбегаются, насколько вот я знаю. Вот с этим явлением как вообще производится какая-то борьба, ну, вплоть до насильственного удержания вот, в подразделении, к примеру? То есть вот у вас есть опыт, и, например, вдруг вот ты, вы сейчас захотите уволиться и там, ну все, уйти. А вам скажут, да, ребят, у вас опыт, а вот государство там потратило дикое количество своих, там, своего времени, и вдруг вы вот уходите.
4: Прайса,
0: да, да. И вдруг вы собираетесь уходить. То есть есть ли какие-то вот, ну, стимулы такие вот, чтобы там остаться, помимо, естественно, энтузиазма?
4: Ну, на самом деле, Александр, вы сами понимаете, что человек, если захотел уйти, а к тому же работая в органах, вот, работая на серьезной работе, вот, не просто там, извините, где-то полосатым жезлом машет, а действительно защищает людей, вот, то его удержать, если он что-то захотел и захотел правомерно, это сложно. На самом деле.
3: Да, тем более он знает закон, и по закону его не удержишь.
4: Да даже и не по закону, никак. Его просто никак не удержишь. А людей просто в подразделениях воспитывают очень хорошо и морально, и физически. Я считаю, что работают там люди. И вот когда в прессе, например, проскакивают какие-то ситуации, то что там где-то, сям где-то был замешан. Вот очень неприятная ситуация возникла со Смоленским СОБРом. Вот. Там была такая тема, что, в общем-то, как бы это как белая стрела, то есть там в Смоленске. То есть организация, занимающаяся отстрелом там авторитетов, вот, и в газете начали писать, что ну, абсурд просто абсолютный, что определенная группа бойцов там на задержание застрелила несколько бандитов, вот, и за это их там, в общем-то, закрыли, ну, посадили. Но вот даже те люди, которые, в общем-то, это пишут, которым заказали этот материал за немелкий, скажем так, сумму денег, да, немелкий прайс, уже абсурдно пишут. Если как нормальный человек, вот ты как нормальный человек, как нормальный гражданин, как ты будешь воспринимать такую тему, что сотрудник милиции застрелил бандита, и его за это посадили? Или пытаются посадить, или пытаются ему применить, ну, пришить, скажем так, неправомерное применение оружия. Вот изначально уже, ну, в тексте статьи, например, уже ошибка. Застрелили бандита.
0: Михаил, людям нужны сказки. Людям нужна сказка про белую стрелу. Людям нужна сказка про человека, который, да, вот выходит ночью и коцает их обидчиков, потому что дела там в судах, в общем-то, валятся и все такое. У нас вот был адвокат.
4: На самом деле это не сказка, да. Александр.
0: Ну, так им нужна эта сказка. Просто если писать эту сказку, скажем так, и об этой сказке конструктивно, она превратится в реальность. Поэтому всегда вот вокруг, ну пусть, да, пусть реально, например, существует это явление, но вокруг него всегда должен быть вот такой опыт, да, непонятных каких-то небылиц, там, в общем, то, не, что, да, резвит людей. Да, понимаете, вот это очень важно. Очень важно. Людям нужна сказка. Сейчас я тут вот... Давай снова. Вот эта женщина, которая сегодня сюда пришла с доской, на которой набиты металлические пластинки, иногда она поет. Это вот как раз моя хорошая подруга Анька Копчикова. Вот, поздоровайтесь, Ань, здорово. Вот.
4: А, приветствую, Ань.
0: Вот. А на дудке как раз вот Маха и Кудзе. Они, в принципе, в консерватории учатся, и вот я их попросил поиграть сегодня для нас так за спиной, чтобы было просто приятно.
4: Если... Доска, наверное, мелофон называется. Да?
0: Точно, кстати. Я там есть одна деревянная прибита, такая тум-тум, и металлический. На металлический мне больше нравится, я попросил...
4: Наверное, металлический мелофон. Это надо у нашего аналитика спросить.
0: Как вы думаете, Олег? Олег не хочет, он услушался.
4: Он думает.
0: Ну, тогда вернемся непосредственно, опять же, непосредственно туда, к... так сказать, к моменту поимки, да, вот, во-первых, когда происходит на улице задержание тушки гражданина, да, какими-то людьми, ну, к примеру, вот я могу быть похож на какого-то преступника, да, меня начинают дико нахлобучивать прямо посреди площади. Как мне себя стоит вести? Я же не знаю, преступники это или милиция, кто это вообще. То есть, вот на ваш профессиональный взгляд, должен ли я дико хлопать, вот, либо мне Лучше сразу вот залечь и сдастся. Ну вот, как бы вы посоветовали?
4: Александр, я думаю, лучше залечь и сдастся.
0: В любом случае.
4: Ну, в любом случае. Либо ты преступник, либо нет, ты, ну, в принципе, не поймешь. А милиция это или не милиция?
0: Непонятно.
4: Особенно, да. Если берут специалиста.
3: Если берут жестко, то, как говорится, по-любому. Хоть хлопай, хоть обхлопайся.
4: Да, там, в общем-то...
0: А вот для наших радиослушателей, что значит жестко? Есть ли у вас внутри какие-то, рекомендации со стороны руководства? То есть, например, там вот Ваську, например, там без главы берем там жестко, там, к примеру. Или там, а вот, например, Маху, там вот Маху Якудзу, надо брать мягко. Ну, или как-то это уже по усмотрению на местности вы сами это...
3: Александр, мягко, как говорится, приглашает пройти под белые ручки, а жестко это очень быстро и эффективно.
0: Юрий, а сколь долго может трансформироваться вот это вот состояние из мягко в жестко?
3: Очень быстро, на самом деле. Трансформация происходит фактически моментально. Но не это самое главное. Самое интересное в этом вопросе в данном – реакция людей. Потому что если, допустим, люди работают по форме, сабры, вот, есть человека... принимают, ну, грубо говоря, задерживают, значит, люди по форме, вот, то, естественно, если происходит это при свете белого дня на улице...
4: В людном месте, да.
3: Да, естественно, зрители, вот, и очень интересная реакция народа. Вот, кричат, как же так, за что вы их, изверги? Вот, а они не знают,
4: милиция,
3: кто изверди.
4: Типа да. Озверела совсем. Средь бела дня простого человека как-то сильно бьют. Там,
0: да. Вот извините, что перебою. Может,
4: что-то делают.
0: Там. Случается ли такое, что праведный вот такой вот ропот толпы происходит после такой вот апелляции к ней вот со стороны задерживаемых, что они кричат, люди добрые, смотрите.
4: Обычно, успевают. Обычно задержанные не кричат.
0: Ну, у них бывает, вот, например, сопение.
4: Сопение, но они же не громкие.
0: Не, например, вот, Михаил, вот вы его раз, типа, там, положили, и, типа, там, ну, как там, коленкой туда надавили, и вот у вас же все равно контакт происходит какой-то, вот он не, может ну, там что-то
4: слышу,
0: шептать
4: да,
0: вам.
4: Я его да. слышу, я его слышу.
0: Вот что, ну, как правило, что они говорят в этот момент? Вот,
4: ну,
3: наверное, ничего.
4: В принципе, ничего не говорят. Но вот, как рассказывал один знакомый человек, зовут его Андрей по прозвищу Нанаец, вот, когда его принимал наш РОВ, и когда у него был пистолет под носом, он говорил, в принципе, командир, а вдруг стрельнет. Вот. Не, ну это нормальная ситуация. Мы там не присутствовали, он нам сам просто рассказывал.
0: Ну да, потому что может дрогнуть там палец.
4: Да, дрогнет палец, рука там, или не знаю, там...
3: Опять же, Александр, по-своему тоже очень интересно психология.

0: да? Ой, классно, я понял.
1: Психология, вот это вот очень интересно, на самом деле.
2: Вопрос тоже к нашему аналитику.
0: Это, кстати, очень гадко, да, вот давайте попросим.
2: Потом как-нибудь, он же должен проанализировать.
1: Позвольте, я отвечу за аналитику.
0: Да, конечно.
1: Потому что, мне кажется, люди думают так, что если власть, вот, над ней можно издеваться, измываться, тем более сейчас как бы...
0: Это модно.
1: Все это разрешено, да, ее можно ругать, как же так, нормального пацана, вот, за что...
2: Все, в натуре прав лишили всех.
1: Да, у нас не 37-й год. Вот. А когда людям непонятно, что чего происходит, естественно, они боятся.
0: Лучше подальше так быть, конечно.
1: Да. Вот, к сожалению, у нас, несмотря на всю так называемую демократию, вот, мы получили то,
2: народ,
1: что мы имеем.
2: Народ, конечно, у нас он подготовлен.
0: А какие существуют на эту тему там инструкции? К примеру, там пивные лари стоят, люди пьют пиво. Вы в штатском, кого-то, в общем, тут нахлобучиваете. И вдруг неожиданно происходит вмешательство со стороны же там лиц в штатском. То есть это могут быть там, ну, кто угодно. Там сотрудники другой спецслужбы, которые не разобрались, подумали, среди бела дня грабят.
2: Не, ну, на самом деле... Я понял, Александр, что вы хотите сказать. На самом деле, когда происходит процесс упаковки человека, там, задержанного, то остальные люди, которые возмущаются, они только возмущаются. Все, больше ничего.
0: То есть не было ни разу, чтобы кто-то напрыгнул, сказал, отпусти его там немедленно. Не ломайте ему, вы же делаете ему больно.
2: Хорошо, ты когда-нибудь видел, чтобы у нас, например, на улице... Нет, бывает, достойные еще остались у нас, я надеюсь, люди. Но вот когда кто-то где-то, у того же пьяного ларька какая-нибудь драка, и кто-нибудь влазит и... Ну а что тогда говорить об этом?
0: Понятно. А сейчас мы буквально ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу беседу. Напоминаю вам, что в гостях у нас сотрудники СОБРа Михаил и Юрий и психоаналитик Олег Еремин.

0: И мы продолжаем беседу с гостями нашей сегодняшней программы. Напоминаю, что это психоаналитик Олег Еремин и сотрудники СОБРа Михаил и Юрий. Соответственно, за это время тут пришли некоторые сообщения и на пейджер для всех. Сейчас я вот его зачитаю, особенно вот одно. Во-первых, очень многие возмущаются именно базитическими такими, то есть базитические вопросы, касающиеся того, что не могут поймать некоего Басаева, вот, дескать, то есть ловят преступников, а некоего Басаева не могут поймать. Такая новая волна возмущения.
1: Ну, Александр, это, кстати, чеченская, это отдельная тема.
0: Да.
1: Вот, можем о ней, то есть, долго разговаривать, но в двух словах тебе скажу, что их нужно душить здесь, начинать здесь душить, в Москве. Вот, и тогда все и Басаева, и Дудаевы уже там.
0: Просто отпадут как хвост.
1: Ну, они не отпадут, они отпадут как хвост и вымрут. Вот. Но на самом деле перекрывать, потому что основная поддержка идет, конечно, не от Бен Ладена, а основная поддержка идет из Москвы.
0: Я целиком
1: согласен. Потому что как один из лидеров, я не знаю, кто, но как он сказал, чеченской диаспоры, что если там что-то, там в Москве, вернее, в Москве выйдут там миллионы чеченцев на улицу, ну, в принципе, пускай выходят.
2: Нет, вот, насчет миллионов он, конечно, погорячился.
1: Нет, на самом деле, по официальным данным, около миллиона проживает. Я перебью тебя, Юр.
0: Причем я здесь не могу абсолютно понять. У них родина в опасности, кажется, родина в огне, а они здесь.
2: Они здесь деньги делают.
0: Они должны быть там, жить.
1: Прайс в опасности.
0: Со своей родиной. В тяжкое время мужчина должен быть со своей родиной, да. Вот. А это какая-то измена. То есть для меня более чем странно вообще понятие там. Давайте представим себе, например, русская диаспора в Чечне. Абсурдно звучит. Правда, один мой знакомый хороший сказал, там это контингент, это лучше.
1: Ну, на самом деле, вот хотел бы тебе сказать, что вот очень много вот

0: Сколько живу и слышу, чеченская диаспора, азербайджанская диаспора, там, еврейская диаспора. Все диаспоры, они о чем-то кричат, но ни разу не слышал о русской диаспоре. Если бы русские сказали «русская диаспора», я бы уверен, что ни чехи, ни азеры, ни армяне, ни грузины, никто бы не подал свой голос о своей диаспоре.
1: Не, началось бы следующее. Они бы все начали кричать о русском фашизме сразу.
0: Нет, они
1: да,
0: бы...
1: Это уже проверено.
2: В натуре прав лишили всех.
0: Не, на самом деле, я просто думаю, чтобы все стали кричать, что они тоже из русской диаспоры.
1: А, то есть резко бы стали туда.
0: Они бы все стали русскими. Как анекдот. Штирлиц, вы еврей? Нет, я русский, а я немецкий.
3: Нет, я знаю, вот на самом деле, что очень много лучших бойцов, лучших сотрудников СОБО, других силовых структур. Они именно, как раз сейчас находились на первой, на второй чеченской войне. Вот. Николай, можете что-то рассказать по этому?
0: На самом деле, это, ну, как мне кажется, это идет в целенаправленное уничтожение русской нации, русского человека, потому что кого берут в спецподразделения? Людей по высшей группе здоровья, раз, которые должны не просто там пройти физическую подготовку, должны еще выстоять в обкатке, в обстукивании. Вот, даже, скажем так, спортсмены, достойные спортсмены, не выдерживают. Вот. Но и получается, что у нас спецподразделение — это, в принципе большой, самый лучший генофонд нации. То есть самые здоровые, самые сильные, самые молодые люди. Вот контингент СОБРа, например, вот взять вот наших друзей, вот очень близко общались, недавно были в областном СОБРе. Люди от 20 и выше только армию закончили.
2: Причем вопрос не только, скажем так, в их физическом состоянии. Нельзя никоим образом предполагать, что они просто дубы с лбом два пальца и лицом в сталопиты.
0: Нет, на самом деле...
2: Люди с высшими образованием работают, люди очень грамотные, люди очень неглупые.
0: Юра, я тебя перебью, да. На самом деле у всех бойцов СОБРа высшее образование, все офицеры. Вот. И вот, Александр, представляете себе такую картину, что русский офицер, молодой, физически подготовленный, грамотный, и таких много, сотни. Ну, возьмем Москву, московские спецподразделения. Вот. И их отправляют пачками на бойню. И что? Это целенаправленно происходит. Да, возьмем армию, спецов армейских, там, ГРУ, там, ВДВ, которых, ну, спецназ ВДВ пытаются им там пришить, там, что-то. Ну, это ладно, это не наша тема. Вот. Возьмем армию. Ну, хорошо, там вся страна. В армии вся страна. Мы возьмем Москву. Возьмем не только Москву, возьмем любые города. Пермь, Омск, ну, Питер, любые города, откуда городской спецназ, который предназначен для борьбы с бандитами в городе, посылают на войну, на общевойсковые действия. Вот. Я не кричу, что это армия должна заниматься. Нет, это
1: ну,
0: не
1: а об этом. Там же все идет такая формулировка, что это антитеррористическая операция. Ну, там слово «война» вот не звучит, как вот, хотя ну, по сути своей, безусловно.
0: Это же политика. Это да, же политика, да. на самом деле. Да, не звучит. Так вот я говорю, идет преднамеренное, как мне кажется, уничтожение русского человека. Самых сильных и подготовленных, и здоровых ребят бросают в бойню. Причем бойня-то, она не из-за чего. Ее можно в течение, например, нескольких, не знаю, недель, месяцев закончить здесь, в Москве. Если всю верхушку здесь придушить немножко.
1: Просто сказать даже, поделитесь прайсом уже по-хорошему.
0: Да не то, что поделиться, я не знаю. У них надо
2: делиться,
0: все забрать.
2: Нельзя.
0: Все, пускай все заберут и
2: надо
0: поделят.
2: Все отрубать.
0: И поделят все между собой в правительстве. Я буду, например, вот лично мое мнение, я буду приветствовать, если, например, ВВ Путин отнимет все у всех лиц определенной национальности, вот, и заберет себе
1: просто лично.
0: Пускай.
1: Да,
0: я просто буду рад.
1: Пусть лучше у него, нежели вот...
0: Да, ну пускай, неважно, куда он их потратит, там, на себя или на страну, это уже не важно. Вот, но у них не будет, и не будет этой канители, не будет этой войны.
1: Да, да. Я целиком согласен.
2: Михаил, позволь с тобой не целиком согласиться. Скажем так, если это не сделаем, если это не сделаем мы, либо наши коллеги, вот, то кто это будет делать?
0: А не сделаем что?
2: Не закончим войну. Вот, нет, те мальчики-призывники, либо те мальчики... Вот, нет, которые сейчас сидят не по дискотекам, слушают непонятно какую музыку.
0: Нет, вопрос не в этом. Так я тебе говорю, лучший генофонд уничтожается. Лучший.
2: Нет, спору нет. Но все равно по-любому все-таки это надо заканчивать.
0: Ну, надо заканчивать здесь. Начиная здесь, в Москве. Закончить
1: в принципе, Михаил абсолютно прав, потому что вот действительно элитные офицерские части, попросту говоря, единственное, что осталось, потому что общевойсковые офицеры, это уже на фоне анекдота. То есть нет, там пропил последний снаряд. Уже не смешно. Там...
0: Нет, на самом деле, вот почему армию так считают, что все анекдоты про армию и про прапорщиков, это да. На самом деле, в армии очень много достойных людей.
1: Ну, все меньше и меньше. Много, меньше и меньше.
0: Меньше, опять же, почему меньше? Создают невыносимые условия для их службы. И даже фанаты начинают уходить. Просто-напросто.
1: То есть давят со всех сторон умело и так это...
0: Вот, кстати, непонятно, кто давит. Вроде бы правительство за армию, за профессиональную армию.
1: Вот началось,
0: за профессионалов, за идею.
1: Началось с чего? Вот, мне кажется,
2: что?
1: Началось с того, что начали дробить на все, так сказать, более мелкие составляющие вот спецслужбы. То есть чем больше спецслужб, тем больше возможности каким-то образом внести неразбериху в случае каких-то действий. То есть...
0: Не, ну на самом деле нет, дробить... не стали, спецслужб осталось столько же, сколько и было, в принципе, вернее, создалось более новое, но в армии те спецы, какие были, как и остались. В армии что у нас за спецы? У нас, начиная со спецназ ГРУ, диверсанты, вот, войсковая, они же войсковой спецназ, вот, спецназ Генштаба, это ГРУ, ВДВ, подразделение, армейский спецназ, чисто пехотный спецназ есть. Тоже, ребята, хорошая разведка. У пограничников своя разведка. Но это армия. Она как и была, она так и осталась. Во флоте наши дельфины. Тоже это борьба с диверсантами подводные. Тоже они как были с советских времен, они так и остались. Единственное, что осталось, перестало снабжение быть.
1: Да, им.
0: Все, то есть люди, как в 70-х годах, на каком оборудовании обслуживают людей и каким оружием воюют, как в 70-х годах, такими сейчас воюют.
2: И это в богатейшей стране. Самое интересное, это деньги, я думаю, так что и есть.
0: Не только в богатейшей, но, в принципе, самые умные по вооружению. Все спецвооружения, на самом деле, у, я не знаю, как их назвать, ну, американцев назовем мягко, у них такого нету.
1: Безусловно.
0: На самом деле. Даже взять штурмовые автоматы, которые, в принципе, в подразделении вот, на вооружение у любого СОБРа, у московского, ну, неважно, у какого. Вот. По классу по-своему ни у какого спецназа западных стран нету. По своим тактико-техническим характеристикам просто нету. Вот. Армию, как обычно, обделяют. Вот, это можно просто посмотреть новости и понять, что...
1: Причем с получением каждого кредита, там вот я заметил закономерность, то есть получили кредит они там у МВФ, где-то проходит пару месяцев, и на улице появляется вот такое как внедрение, как вот по вене пускают иногда такую жидкость контрастную, прям видно на мониторе, прям иномарок новых много, вот заметили? Нет, действительно так. То есть прайс вот куда... Вот я вот прям физически ощущаю. Вот.
0: На самом деле, Александр, вот по поводу иномарок, я бы тебе сказал, что чем больше иномарок у нас в стране, в том, что в Москве, тем лучше.
1: Да я-то согласен, я согласен. Вот. Причем я за то, чтобы вот, например, сюда открыли вообще легально, да, потому что это такое, например, я покупаю иномарку, да, здесь, а мне говорят, и она ворованная. Не в этом дело, ее не ставят на учет, потому что, говорят, она ворованная. Наоборот, мне должны вот еще дать от государства $500 и поставить ее здесь.
0: Украл сюда.
1: Чтобы
0: она здесь ездила.
1: Чтобы она здесь ездила. Вот какая должна быть политика, хотя бы 5 лет для того, чтобы выправить экономическое положение.
2: Государство тебя при этом пытается вымораживать последние деньги.
1: Вот, целиком согласен. Да.
0: На самом деле, достаточно было бы государству, в общем-то, таможенные пошлины снять, а то ты, это просто, никакой логики не подается.
1: Никакой,
0: ты купил, неважно где, машину, ты купил за свои деньги, допустим, в Германии, допустим, там, в Арабских Эмиратах. Неважно, где ты купил машину, ты ее купил, ты заработал деньги. Вот ты сидишь перед микрофоном очень долго.
1: Видел это, на чем я еще сижу тут.
0: Я смотрю.
1: Сегодня еще хорошая девка попалась, и она попадается очень жесткие, с позвоночником, как у монстра выпирающий.
0: Как пластины кита. Вот, ты покупаешь за свой, скажем так, прайс машину, и ты, когда, чтобы ездить здесь у себя дома, ты должен заплатить почти столько же денег, если не в два раза больше, чтобы ездить на ней. Это абсурд.
2: На самом деле, наше государство подобным образом пытается поддерживать производителей чего? АЗЛК,
1: да.
2: Директор АЗЛК.
1: И всю компанию, и «Москвич»
2: 4121. И не только «Москвич».
1: Я бы вообще дальше пошел все-таки в автомобилях. Как я уже сказал, я бы стимулировал кражу автомобиля оттуда. Вот. Я бы прервал на тему автомобильного вообще общения с «Интерполом» и стимулировал бы кражу автомобилей с Запада. То есть чем больше выкрал, тем, в общем-то, больше тебе регалий здесь, удач.
0: Чем дальше в лес, тем жирнее партизаны.
2: Да. Поскольку мы граждане законопослушные, на это пойтись мы не можем. Во-вторых, если мы прервемся наши отношения с Интерполом...
1: Не все, авто.
2: Авто, да.
1: Начнем с них.
2: Скажем так, мы оставим безработными целый отдел, который сидит на Петровке. Там есть свой отдел Интерпола.
0: Который зарабатывает некоторый прайс.
2: И, как говорится, им нечего будет делать. Там целые майоры сидят.
1: Майоры будут тоже заниматься, собственно, выкрадыванием автомобилей.
0: Дело в том, что
2: их надо сначала обучить.
0: Им останется только ездить на теплоходах. В общем-то, Интерпол у нас будет весь на теплоходах по Москва-реке рассекать.
1: И вообще, я бы даже пошел еще дальше. То есть, к примеру, пошел в Америке, да, ограбил банкомат. Куда деваться? Милости просим к нам. Приезжай сюда, клади деньги в наш российский банк. Только, отстегни немножко совсем прайса, немножко там.
0: А если грабитель негр, я перебью тебя, да, то он ничего потом и не получит.
1: Безусловно, поскольку у него здесь не климат, о нем надо заботиться. Он должен содержаться в спецучреждении исключительно в целях таких его заботы о его негроздоровье. Потому что холод, снег, посмотрите, они ходят, за ними медузы волочатся такие, что гражданам скользко, они все с насморком, они болеют, и все равно все здесь. Кстати, тоже интересно, вернемся.
2: Либо с этих денег, ему, скажем так, платить пенсию, если он до нее, конечно, доживет в этих холодных условиях.
1: Вряд ли доживет.
2: Но это уже другие проблемы.
0: Природа, матушка, она за нас.
1: Она за нас, конечно, и прайс придется делить, да. Вот, хотелось бы вернуться все-таки к вашей непосредственно работе. А каким образом производится задержание женщин-злодеек? Ведь есть же, вам, например, все равно, какая тушка перед вами, и кого нахлобучивать, кувыркать. Либо все-таки видит очаровательную злодейку, вы как-то более галантно будете лупить.
0: На самом деле, Александр, происходит как? Начальство сказало фас и сказало, кто там. Они говорят, либо злодея, либо злодей не очень. А когда задерживаешь, ты, в принципе, не успеваешь понять, кто это. Может быть, это девушка. Но самое главное, что? Обездвижить противника и зафиксировать его руки, чтобы он не нанес окружающим друзьям твоим в первую очередь, а заложнику во вторую очередь, не нанес никаких повреждений.
1: А вот, Михаил, тут пришло на пейджер для всех сообщение, да, такое очень ехидное сообщение от Рита, зачитываю. Почему вы уверены, что людей, которых вы посещаете и избиваете, извините, я вообще-то болею, преступники, тем более, что над ними еще не было суда. Кстати, правильный вопрос.
0: Нет, естественно, преступником человека может назвать только суд наш, гуманный и справедливый.
2: Самый лучший суд.
0: Да, но я не понял просто фразу девушки Риты, что значит избиваем и что там еще?
1: Ну, посещаете очень хорошо.
0: Посещаем?
1: Посещаете, и, ну, то есть, к примеру, вот квартира, в ней сидят злодеи, да, то есть по разнарядке они злодеи, но суд еще не доказал, что злодеи, то есть производится жесткое задержание, в принципе, людей, вина которых еще не доказана, вот что имела в виду Рита.
2: Нет, допустим, скажем так, да, только суд может определить. Вот, есть закон об оперативно-розыскной деятельности, коим руководствуется товарищ, который работает вместе с нами. Вот, и с коими мы, собственно говоря, производим все эти мероприятия. Вот, если есть основания полагать, действительно, реальные, нормальные основания, там не из каких-то там наших хулиганских там побуждений, хотя в душе, конечно, мы не хулиганы, ничего. Вот, что там действительно злодеи, все, там реально заложник там из-за двери, нехорошее лицо кричит, что вот там я сейчас ее порву, порежу, там разорву на куски, вот, то, естественно, мы...
0: В следующий раз, я тебя перебью, мы пригласим девушку Риту, и пускай она...
1: Разбирается.
0: Да, да, она подойдет к двери и пообщается.
2: Мы ее дадим хулиганам, вот, да.
0: Нет, зачем отдавать человека хулиганам, зачем? Вот, а, да. Просто может позвонить и спросить, а не отпустят ли добрые дяди, например, дяди с небритыми лицами, с горбатыми носами, например, определенного человека? Вот, и...
2: Ну, почему обязательно, допустим, с горбатыми носами,
1: могут
2: с надеюсь,
1: быть,
2: нехороших
1: да.
2: лиц всяких.
0: Они могут, да, либо прямые, либо очень черные и плоские.
1: А вот, в принципе, бывает ли такая ситуация, когда заложников нету, ну, ошибочная информация, то есть они задержатся в другом месте. Вы, например, приехали, вы нахлобучили каких-то вообще там людей, которые, ну, и не в курсе...
2: Не, в данной ситуации главное вовремя извиниться, дверь поставить на место и быстро исчезнуть.
0: Вызвать слесаря, чтобы вставил замки.
1: Понятно. Я предлагаю обратиться теперь к звонкам наших радиослушателей. Напоминаю номер.
4: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Ребята,
1: здравствуйте.
5: Это Вася Солнцевский.
1: Здравствуйте.
5: Вы, наверное, смутили нашему. Вы, наверное, смутились моим именем, но к криминальным структурам я не отношусь. Вот у меня вопрос к ребятам. Во-первых, курят ли они? Это первый вопрос.
1: Да.
5: А второй вопрос. Вот как вы относитесь в последнее время к разложению СОБРа, в частности? Потому что сейчас такая тенденция, многие ребята уходят либо в охранные какие-то, в частные охранные структуры, либо какие-то криминальные группировки. Спасибо.
1: Понятно.
2: Ну, скажем так, насчет первого вопроса, курим ли мы? Как люди, которым нам ничто не чуждо, мы курим, иногда выпиваем и даже иногда... Скажем так, закусываем. Вот, вот аж не второго вопроса.
0: Закусываем, кстати, когда выпиваем, очень хорошо.
2: Да, что отнюдь не вредит здоровью, даже помогает ему.
0: Да, насчет того, что люди уходят в охрану, да, на самом деле есть такие, в общем-то, тенденции, но если человек фанат, он в охране, он не найдет того, что он найдет в работе в спецподразделении, например. Потому что в охране... Что значит охрана? Возьмем даже вот охрану, самую подвижную охрану, это личка, ну, то есть личная охрана, то есть телохранитель. Вот. У него что за его работой? Это ездить постоянно за клиентом, постоянно находиться около клиента. Вот. И поэтому, в принципе, у нас многие... знакомые, наши друзья. Может быть, они до милиции проходили через это. Во время милиции проходили, это тоже бывало. Вот. Но это скучно, да, это некоторые деньги. Это выше, чем зарплата, да, но по духу, по идее, это неинтересно.
2: Да, там самое интересное еще иногда за женой охраняемого объекта над чемоданом носить и двери открывать, что, собственно говоря, не входит в компетенцию.
1: Или, например, даже бывают такие случаи, что вот, там охраняемый говорит, ну, слушай, съезди с женой за хлебом. Ты вроде как поехал, вернулся, а он уже готовый лежит.
2: Да,
1: вот
2: он уже вот... холодцом.
1: Уже, да, уже холодцом.
0: Ну, это, во-первых, не профессионализм, а личного телохранителя.
1: А куда сделаешь, когда вот если вот охраняешь хорошую... Конечно, ты не имеешь права отлучаться, но... А попробуй отказать, сказать, да не поеду я.
2: Если ты профессионал, ты должен отказываться.
0: Любая профессиональная служба, пускай будет личка, а охраняет, даже сумки в руках не носится, на самом деле. Руки всегда свободны у человека. И, ну, можно открыть только дверь машины, все. А все остальное дело, внимание, за клиентом и за окружающей обстановкой.
1: А не было ли, кстати, вот таких предложений к вам, дескать, там, кого-то сопроводить куда-то на сделку там или вот, ну, от частных...
0: На стрелку, да, ну, ты
1: да,
0: хотел сказать?
1: Да. И разрешено ли это вообще?
0: Нет, естественно, все это запрещено, вот. Но одно дело, когда человека... приходит и говорит, ребята, вот вам денег, езжайте куда-то. А другое дело, вот, например, возьмем грубо, да, вот, Александр, мы тебя хорошо знаем, вот, знаем хорошо нашего аналитика, и, например, если вы нам скажете, вот, ребята, вот у нас неприятная ситуация, съездите с нами, конечно, мы с вами поедем.
2: На дорожных условиях и соответственно.
0: Естественно.
2: Да, все порешаем в профессиональном варианте.
0: Как друзья и как просто люди, которым не безразлично, в общем-то, как бы так, ваше здоровье, ваше моральное и, в общем-то, физическое, как скажем так, существование на этой земле.
1: А вот хотелось бы еще такую тему затронуть. Вот ваши взаимоотношения все-таки с представителями других спецслужб. То есть среди обывателей бытует такое мнение, что, к примеру, ГИБДДшники дико ненавидят людей, работающих в уголовном розыске. И даже вот кадры проходили по телевидению, где они друг друга лупят и нахлобучивают. Вот. Насколько это действительно так? К примеру, вот сотрудники ФСБ утверждают, что в момент остановки вот их транспорта ГИБДДшниками никаких не то что скидок, а наоборот сплошные придирки, тупые из ремней еще. Да.
0: А, все очень правильно, потому что поскольку служба другая, к сотрудникам ФСБ существует, как сказать, пролетарская ненависть. Вот. Но это я не говорю про всю службу ФСБ. В принципе, много есть друзей и там, все хорошие люди. Но ненависть возникает тогда, когда, например, в дежурку приходят два человека и протягивает один ксиву сотрудника Федеральной службы безопасности и начинает рассказывать, что у его друга, который является коммерсантом, какие-то проблемы. Вот. На что дежурный, в общем-то, отвечает, а вы кто, собственно? А я, типа, как бы его крыша. Ну и, естественно, русские ответы, посылания на все три буквы. Ну, раз крыша, решаю вопросы сам. Вот. А если действительно по работе сталкиваешься, ребята очень хорошие. Вот. Ну, в семье не без урода.
1: Да.
2: Единственная такая, скажем так, проблема была, когда на профсоюзные... Там обстоятельства не до конца выяснены, но, скажем так, от рук сотрудников ФСБ погиб стажер милиции, когда расстреляли патрульную машину. Вот. В принципе, ну, кроме этого... Ну, да,
0: это,
2: там,
0: да, это отдельная тема.
2: Скажем так, противостояние было порядка полугода, довольно серьезное, между МВД и ФСБ. Потом все это пришло на круги своя. Вот. Поскольку люди должны, во всяком случае, заниматься одним делом, они
0: но
2: должны
0: вообще,
2: им заниматься.
0: Перебью.
2: Без
0: вот,
2: всяких личных.
0: Бывает даже вот на нашем опыте, малочисленном, я бы сказал, вот, бывают такие ситуации, что, ну, тьфу-тьфу-тьфу, слава богу, когда просто были темы, когда брали вооруженную группу преступников, вот, подозреваемых, и сталкивались как бы с другой вооруженной группой, тоже граждане, да, это тоже было, тоже были либо сотрудники, ну, это не обязательно, это не к ФСБ относится, это были тоже сотрудники милиции. Тоже,
2: но мы их побеждали.
0: Нет, слава богу, все обошлось.
3: Михаил хотел вас спросить.
2: Ну что, мы их ложили, нормально.
0: Ну, нет, ну, все, слава богу, и у всех так бывает, у всех служб бывают непонятки, бывают какие-то там...
1: То есть всегда, в принципе, когда идешь вот на какую-то такую, ну, на задание, нужно быть готовым к внедрению третьей силы.
2: Есть шанс попасть в прокладку.
3: Да. Да, вот все-таки хотел вернуться. Человек спрашивал, вот курите ли, выпиваете ли, как часто закусываете, как вообще вы релаксируетесь? Я вот знаю, что вы любите там какую-то тяжелую музыку, да, экстремальную. Там поклонники там, ну, разных групп, там Крюбик, Коррозия Металла, например, вы там все концерты посещаете. Ну, в чем вот релакс? У меня как психоаналитику всегда это было интересно. Как бы вас я знаю давно лично, но вообще все ваши вот структуры, как вот...
0: Ну, на самом деле, Олег, на самом деле, да, действительно, в общем-то, релаксация, даже вот с точки зрения психоанализа, она может быть чем? Это сыздревний, в общем-то, секс, наркотики, рок-н-ролл. Всегда это было. Но для нас что такое секс? Это дом, дом, жена. Рок-н-ролл это да, тяжелая музыка, да. Наркотики, ну, алкоголь, никотин. Да, ну в умеренных дозах, естественно. Вот, ну и очень любим тяжелую музыку, это естественно. Просто тяжело даже спортом заниматься без нее. Вот. Просто как бы бытует мнение, что, например, люди уже в возрасте там работают где-то как-то там в органах, там имеют какое-то отношение определенное, негативное, может, к тяжелой музыке. Но хотя я скажу, ну вот на примере моих хороших знакомых, например, с Южного РОПа, Южного округа, вот, есть определенные лица, полковники, подполковники, майоры, капитаны РУБОПа, вот, ребята, начальники СОБРа, они все, в принципе, довольно-таки очень хорошо относятся к музыке, к тяжелой.
3: То есть, как бы экстремальная работа, она просит такой экстремальной, тяжелой, вот,
0: да, вот,
3: агрессивной,
0: да,
3: тяжелой музыки.
0: Вы правы, Олег. Действительно, выход, и действительно слушается постоянно. Постоянно в машине, постоянно... Ну, она, может быть, не то, что, например, гоняется группа там... ну, любимая группа «Рамштайн», например, гоняется постоянно везде. Естественно, где слушается «Коррозия», где для души группа «Крюгер», например, в машине, например.
3: Саша Лаерский.
0: Иногда ты читаешь мои мысли, ну, недаром аналитик.
3: Вас, да. Я знаю вас давно, и многих сотрудников знаю.
0: Недаром аналитик, да, Саша Лаерский. А иногда, когда все это вместе, например, ну, мы же не можем петь, например, группу «Рамштайн» в компании. Мы, естественно, если расслабляемся, релаксируемся там с алкоголем, с женами на природе, где-то мы всегда, например, можем спеть кого? Либо Крюгера, либо Лаерского. Мы же, ну, только это знаем. Ну, в принципе, все наше русское, «Коррозию» тоже. Все, что мы можем спеть, мы поем. Ну, на английском мы не можем просто петь.
1: А вот если, опять же, немножко вернуться к работе, да, вот происходит, скажем, вот ваше, вот как писала Рита, хорошее, кстати, слово «посещение». Вот мне очень мне понравилось. Вот, например, вот начинается посещение, да. Внутри находится...
3: Визит.
1: Да. Внутри находится, в общем-то, группа вот террористов, злодеев и, соответственно, там заложники, да. Есть ли какой-нибудь условный сигнал, цель которого дать заложникам понять, что это не какая-то там, не другие злодеи на этих напали, чтобы забрать их там в другие более злобные руки, а что это именно идет освобождение, ну, что...
0: На самом деле, с профессиональной точки зрения, вот, Александр, я скажу вам, что если сказать, подать какой-то сигнал заложнику, поймут и террористы.
1: Нет, ну в момент уже внедрения.
0: В момент, именно вот. В момент. Есть... Для этого существует для сигнала, ну, я объясню, это в кавычках сигнал, есть такие светозвуковые шумовые гранаты, как типа заря и пламя, которые создают шумовой, световой и шумовой эффект, то есть шокирующий эффект. Вот, когда человек несколько минут не видит и не слышит ничего и теряет ориентацию. Но можно это считать тоже визитной как бы карточкой. Вот, ну...
2: Надо упасть и не отсвечивать.
0: Ну, да.
1: То есть, в принципе, инструкция, Юра, это надо вот просто залечь, а по-любому...
0: Ну, на самом деле, вот...
2: Ну, да, если инструкция, как говорится, не нами она придумана, не верь, не бойся, не проси, то есть это в отношении, там, с захватчиком, там, не знаю, с кем.
0: Ну, были
2: вот.
0: Тоже...
2: Если дело приняло очень плохой оборот, то надо действительно упасть и не отсвечивать.
0: Мы были тоже...
2: А дальше разберусь.
0: В некоторых ситуациях, где наши коллеги тоже, в общем-то, входили... В некоторые места публичные, где мы находились, и мы без разговоров тут же ложились на пол. Ну, конечно, когда мимо проходили, мы им с ними пообщались, и нормально. Но первое дело, даже если человек сотрудник, очень часто бывало, идешь на задержание где-то, например, и кто-то вылазит с ксивой, например, что он сотрудник. Но он, естественно, ну, пускай он сотрудник, и потом это действительно оказывается, что так, но в первую очередь он всегда получает.
2: Должен, вот. Все разговоры все, потом.
0: Да, сначала все должны не двигаться, все должны упасть и лежать.
1: Это порядок для всех.
0: Да, это
1: и, порядок кстати, тут для надо всех. Сказать, что в этом, видимо, нет ничего унизительного в такое
0: нет,
1: сложное время.
0: В этом нет унизительного ничего, и мы, если в такой ситуации окажемся, и, ну, вот я уже говорю, были в такой ситуации. То есть, ну, ничего страшного в этом нет.
3: А вот хотел тоже, ребят, к вам вопрос. Так, навеянный вопросом Риты. Как бы вот сейчас молодежь, ну, в основном молодежь и старшее поколение, так, к милиции очень негативно многие относятся. Наверняка. Есть такое понятие, как бы, хорошие милиционеры и как-то не очень хорошие милиционеры. Ну, что, как вы это представляете? Что, какие милиционеры хорошие, а какие вот не очень хорошие?
2: Ну, скажем так, в отношении милиции в общем плане я могу ответить на него так. Значит, есть, допустим, те милиционеры, которые за мелкий прайс кроют крышу сунарефом, там их отпускают, там, ну, все это связано, скажем так, с регистрациями временным и так далее. Тому
3: уличные
2: подобное.
3: Топтуны, такие называются.
2: Ну, да. Вот, ну, нельзя людей равнять по уровню их работы. Да, допустим, они работают в определенных там отделениях милиции, все. Ну, люди, опять же, разные бывают. Вот. Есть, допустим, люди достойные, которые ловят тех людей, которые, опять же, за мелкий прайс лишают других людей жизни. Вот. Либо тех хулиганов, которые в темное время суток в подворотнях людей зрения лишают. Вот. То есть те ребят, которые их ловят, скажем так, изолируют их от нашего здорового общества, да, они, я считаю, достойны.
3: Нет, хотелось заявить, вот среди милиционеров, вы как-то вот тоже делите вот, на хороших милиционеров и нехороших милиционеров?
2: Ну, как хороший, допустим, я вот могу посидеть с человеком, там, поговорить, вот, пообщаться, там, может быть, даже немножко отдохнуть, может, даже водочки попить, вот, и, скажем так, по своему мировоззрению, вот, я уже буду смотреть хуй с ху, как говорится. Вот, может быть, даже не один раз не придется встретиться, но, как говорится, тем не менее. Люди должны быть люди. Есть люди, есть блюди.
1: Ну, сейчас как раз ненадолго опять же прервемся, если вы не возражаете, послушаем пьеску. Извини, Анька, прерву.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» психоаналитик Олег Еремин и сотрудники СОБРа Михаил и Юрий. Соответственно, вы можете звонить и задавать им ваши вопросы. Номер телефона мы позже напомним. Но сейчас хотелось бы затронуть такую тему, тему близкую для всех москвичей. Недавно, значит, будучи перевозя, в общем-то, едучи за кольцо, дабы отгрузить, там, разгрузить, взять, вернуться назад, в общем, получить прайс, я обратил огромное, внимание на огромное количество женщин легкой профессии, которые стоят вдоль дороги. Это, в общем-то, в сторону, ну, Ленинградское шоссе, в сторону области. Их там действительно очень много. Поскольку время теплое, там толком не разберешь, какая тушка, но то, что их много, это действительно так. Есть ли сейчас в Москве какие-то подразделения, которые борются с ними? И вообще, как вы считаете целесообразность такой борьбы? Может быть, имеет смысл, наоборот, как-то это поощрять? Ведь куда им деваться? Вот, их гоняют, их шпыняют, а без них ведь многие граждане не могут никак.
1: Александр, я хотел у тебя задать вопрос. Да. Поощрять как? Им и так деньги платят. Как поощрять еще?
0: Ну, например, как недавно...
1: Государство должно платить?
0: Недавно предложил наш знакомый адвокат лишить их выборных прав, собственно. Но узаконить их деятельность за это. То есть, то есть идет легализация их деятельности, но на фоне этого идет ущемление их в некоторых гражданских правах. Собственно, как-то в материнских, ну, не обязательно, а в каждом конкретном случае, то есть рассматривается это, да. Это не я предложил, это Олег, вот скажи, что это не я предложил.
2: Да, это был Сергей, адвокат,
0: да, Беляк. Сергей Беляк предложил. Вот, и, соответственно, лишение их прав участвовать в выборах.
1: Ну, на самом деле, в общем-то, эта беда, она как бы тяжело искоренима, потому что она выгодна. А выгодна, опять же, определенным людям, которые относятся, скажем так, ну, к тем же доблестным внутренним органам.
3: К сожалению.
1: Да. Люди не доблестные, но относятся к ним. Вот. Например, те же замеченные вами лица по Ленинградскому шоссе, да. В принципе, находятся везде. Там центр,
0: скажем так. Я недавно, извините, что перебиваю, вот да. Для меня было открытие, то есть, ну, вы знаете, что я живу где ни попадя, как попало, и вот периодически, то есть, у меня вот происходят выезды так в центр, да, ну, в целом, конечно, я, так сказать, в спальных районах все больше кучкуюсь, там, где меня никто не тронет, вот, и туда вот еду... Недавно вижу, тоже девки стоят, то есть вообще местечковые. Ну, то есть это, грубо говоря, как раньше, типа, там, молодые люди, например, там, ну, что, встретимся там у эстафеты, там, на ступеньках, да, там, выпьем бутылку пива на пятерых и разойдемся. То есть совершенно местечковые расклады, и стоят девки в наглухо спальном районе, где на джип смотрят, как на чешский танк, собственно говоря, какой-то. То есть и тоже стоят.
3: Это я к тому... И кидается, как патриот, прям, под этот танк, да?
0: Ну, в принципе, вот если
2: танк... Я могу объяснить, это совершенно понятно, потому что люди, которые живут в этом районе, да. Им надо ехать в центр или на какое-то другое место ленинградское, да? А люди, как правило, там уже начали выпивать до этого, во время этого выпивают. Им, конечно, не в кайф ехать, потому что доблестные ГУВД ГАИ их тут же поймают, нахлобучат. Да, а им это не в кайф, они в местном районе, в своем районе знают эти места, и как раз и как бы и девушки там, может быть, не элитные, не очень дорогие, а их вполне устраивают в своем же районе. Не получают все свои кайфы, вот это обусловлено.
0: А может быть, это, кстати, гибкость мозга сутенеров, которые перекинули часть кадров на окраины. Ну,
1: на самом деле у сутенеров очень большая гибкость не только мозга, но и тела. Вот. По своей работе приходилось сталкиваться.
3: Позвольте вас перебить. Значит, возвращаясь к предложению нашего уважаемого адвоката Беляка. Вот. Значит, что означает лишить их прав, допустим, отдельных гражданских, в том числе и прав на выбор? Вот. Поскольку все они являются представительницами нашего ближайшего, там, ну, раз, там, дальнего зарубежья,
2: что, москвичек
3: то, собственно говоря, на... скажем так, российский выбор, в том числе, там, допустим, на выбор нашего президента, там, либо какого-нибудь там отдельного взятого депутата, они повлиять никак не смогут.
1: Ну как, действительно, как могут повлиять, например,
3: да, они будут
1: проститутки
3: себя,
1: с Украины там, или, например, с Казахстана? Да, там.
2: Есть же россиянки с каких-то других городов приезжают, с Урала, Сибири,
3: так что,
2: там,
3: в принципе,
2: ближайшего.
3: Предложение, да, хорошее.
1: Но,
3: решать,
1: на самом деле...
3: прав, но их надо решать где-то там у них.
1: На самом деле, да, вот на самом деле они же должны голосовать по месту жительства, правильно?
4: Да, ну, в принципе, да.
1: Но им придется покинуть работу и уехать к себе в Сибирь голосовать.
3: Так вот, надо
1: и поэтому они не смогут
3: исполнять их долг, чтобы они почаще уезжали к себе.
1: Они на самом деле не смогут проголосовать. Зачем им кидать денежную работу?
2: С этой темой у меня возник другой вопрос. Я знаю, существуют такие называемые такие милицейские крыши, которые как бы держат эти проститутские точки. Вот действительно ли это бывает? Как это все происходит? Вот, интересно узнать.
1: Ну, на самом деле, как ни прискорбно это осознавать, на самом деле, да, такая тенденция есть, и поскольку как определенные точки находятся на определенной территории определенного отделения милиции, вот, и поэтому встать на территорию отделения милиции без разрешения, естественно, никто не позволит. Потому
3: это
1: что
3: будет
1: у...
3: определенный отдельный день.
1: Да, отдельный прайс, чтобы начальник отделения разрешил встать точке на своей территории. Да,
4: извините, Михаил, что я вас перебиваю. Тут сразу такой вопрос возникает. То есть одно дело как бы, ну, просто дать разрешение уже готовой точке, готовой фирме работать на своей территории, да? Другое дело организовать работу фирмы. Вот, может быть, Олег имеет в виду не то, что они дают крышу, а то, что они подбирают кадры и практически выполняют роль сутенеров. Такое случается вообще?
1: Ну, сутенер кто? По российским законам сутенером является человек, который за этот вид деятельности, за проституцию получает деньги.
4: Да.
1: То есть... тот же человек, который разрешил...
3: налогом.
1: Да, тот же человек, который поставил на своей территории точки, тот же начальник отделения, он же является сутенером. Он же за это деньги получил,
4: ну,
1: чтобы
4: он,
1: у него работали на территории.
4: Он поставил точки, но представим себе так, да, вот что точки не было. Он собрал всех своих, говорит, слушайте, у нас два УАЗика, один из них сломался. Кстати, интересную картинку недавно наблюдал, в одном из спальных районов столкнулись два УАЗика, вот обычных, вот милицейских УАЗика, бок в бок, не поделили перекресток, серьезно.
1: А я тебя перебью, да. Наверное, один водитель был просто у моего друга, Михаила Аверьянова, он тут работал недалеко, в пятом отделении на Арбате, был такой... Был такой водитель, он был из Казахстана, прозвище у него было Полено. Вот.
3: Работал в милиции.
1: Да, он был водителем на УАЗике, он плохо разговаривал по-русски, и когда он на пешеходной зоне разогнял свой УАЗик до 150-160 километров в час, ошибал какой-то Мерседес, который случайно вылез на пешеходную зону и выходил из машины и говорил: «Ну что ты, чурк поганый, не видишь, что ли? Я еду».
3: Чурка на русском.
1: Вот, может быть, они, в общем-то, были оттуда, которые два УАЗика столкнулись.
4: Но они дико ругались, то есть практически для закройников.
1: Естественно.
3: Не, они, наверное, увидели добрую девушку, которая протягивала руку.
4: Да, и типа стремились с разных
1: сторон. Может, они хотели кого-то подвезти.
3: Нет, к сожалению, единственное, что сейчас, за что сейчас фактически можно притянуть сутенершу, там, я не знаю, сейчас какие-то новые отделы создали, там, по борьбе, там, в сфере, там, торговли и так далее, там, подобное. Ну, за что сутенера? За продажу, там, скажем так, за торговлю несвежей продукции, там, еще там, за что-нибудь там, такие вот дела.
1: Ну, на самом деле, мы отдалились, да.
4: Да, извиняемся. Да,
1: на самом деле, да, существует такая беда, как милицейские, ну, это крыши, ну, тут не назовешь крыши, а милицейские хозяева, которые...
3: Которые дают работу.
1: Дают работать и получают с этого деньги. Вот. Но в то же время, если какой-то злодей, например, захочет подъехать, ну, просто так на нахлобучить точку какую-нибудь, захочет взять девушку, да, и те же точки, они типа случайно вызывают сотрудников милиции, местные территориальные, и они подъезжают и как бы к этому злодею случайно, и то проверяют у него документы, да, ну злодей тут же пугается, естественно, и уезжает. Вот в том-то и заключается, в принципе, крышевание.
4: А, Михаил, так а может быть как раз... это и есть начало легализации. То есть вот сейчас мы говорим о том, что это плохо, да, что там какие-то органы там
3: пока на данный момент это коррупция.
4: Да, это через коррупция. Через нее, может быть, каким-то образом. Ну, хорошо, а что лучше, если, например, будут какие-то там преступные элементы давать, вот там крыши также разброшены.
1: Нет, кстати, насколько нам известно, в принципе, сейчас я вас перебью. Насколько нам известно, в принципе, как скажем, будем говорить преступникам или людям, отбывшим срок заключения, отбывшим наказание, им, в принципе, по ихним понятиям западло быть сутенером и взимать с этого деньги. Вот.
4: Тут речь даже не только о сутенерстве. То есть я просто сейчас подумал о том, что, может быть, вот эта политика, что, так сказать, силовые структуры официальные, да, дают крыши каким-то там кабакам, каким-то точкам. То есть то, что называется коррупцией, может быть, это спланировано. Но для того, чтобы выжить просто с этого рынка каких-то вот, ну, понятно, преступных элементов. Да, пусть это называется коррупция, но, может быть, у этих людей, которые это делают, у начальника этого отделения, у него, может быть, такая постановка, ему прислали, типа, там, свыше, и сказали, дружище, ты должен эти точки взять под себя, то есть, чтобы они не приносили там прибыль, вот это самое, этим перцам, да, вот, чтобы именно тебе приносили прайс, а ты будешь с нами делиться, конечно, да, но ты бы себе купишь для своей вот этой маленькой ментовской машинки хотя бы там бензин, понимаешь, еще что-то, то есть, понимаете, экономический перераздел, так сказать, в пользу государства.
3: То есть менее элементов самоуправления.
4: Да, да, да.
3: Ну, это почти анархия, как говорится.
1: Не, ну, в принципе, например, наш общий знакомый человек, президент партии анархистов, такой есть Лучков Андрей, он бы очень одобрил это дело. Вот, и он бы, наверное, как бы написал целую программу по, например, о взимании с каждой определенной точки в месяц, например, определенное количество талонов на бензин для служебных машин.
4: Вот, да.
1: Вот. Или, например, на обмундирование, там, например, сотрудникам милиции. Или благотворительная помощь их семьям. Например, отличившиеся сотрудники милиции определенного отделения, на которого территория находится точка, получает премию, как бы, в семью.
3: Который помер в семью борьбы с проституцией. На том и помер.
1: Да, на поприще борьбы с проституцией они получают, например, премию, которая отписывается, например, в семью, детям подарки также, например, делается. Да, например, точка прислала, например, командиру роты, например, отделения, или там командиру взвода отделения, да, милиции территориального, например, определенное количество там детских игрушек или подарков, или тортов в определенный праздник.
4: Или, к примеру, в общем-то, вот, например, все работницы точек, они в новогоднюю ночь обязаны переодеться в снегурочек и бесплатно веселить.
1: Бесплатно прийти в гости
4: к особо нуждающимся, в общем, людям.
1: Да, в дом, например, к тем людям, которые их содержат. Как
4: да, там, вот да, да, да, то есть...
1: Ну, не знаю, может быть, это как бы и будет рады люди, которые работают на этой территории.
3: Люди, которые... словно рады.
1: Да, но... Да, может быть, они будут рады.
2: Можно себе представить, подъезжает машина, а вот подарки от проституции, так разгружают их, да?
4: Ну, в идеале так и должно быть. Олег, согласитесь.
1: Дед Мороз, главсутенер одет в одежду Деда Мороза.
3: Это, опять же, идет на самосознание. Если сутенер осознает это... Вот,
1: должен купить бороду и красный красный шуб.
4: Ну, это, конечно, да, это у нас так все мечты, ну, а реальность-то какова все-таки? Какова реальность? Как это все выглядит в реальной жизни? Вот, например, те девки, которые, извиняюсь, женщины-красавицы, уточки-курочки мои, которые... Извините, я волнуюсь.
3: Всякие разные, да. Да,
4: которые стоят вот по Ленинградскому шоссе. Вот каким образом происходит деление на... Ведь оно же длинное, Ленинградское шоссе. Если так представить, что все это как бы все пенки в плане прайса, так сказать, прайсовые пенки, сокращенно ПП, снимает какой-то один крендель, то он был, должен быть дико богат. Вот. Либо там тоже как-то поделено. Вот если взять именно Ленинград. Как происходит деление? То есть от остановки...
1: Например, до... территория милиции. Например, возьмем нашу общеизвестную Тверскую, с которой выдавили почти всех.
4: Вот да, никого нет. Вот сейчас выходил во время новостей, чтобы кто-нибудь заменил эту самую якудзу и копчик. Ну, никого
1: зайти. Тяжело им прайс зарабатывать.
4: Тяжело.
1: Мерзнут. Ну, на самом деле, вот возьмем отделение милиции. Да, у нас территория улицы Тверская обслуживает два отделения. 10 и 108. 10 отделение раньше было... Было создано как для борьбы с рокерами.
4: С рокерами?
1: Да, 10-е отделение милиции было создано для борьбы с рокерами. Вот, потом оно стало обычным территориальным отделением милиции, вот, и занялось борьбой, скажем так, с хулиганами, да, борьбой в кавычках, с хулиганами, которые мешают жить проституткам на Тверской улице. Вот, и, в принципе...
3: То есть крышевые?
1: Да, достаточное количество точек, которые стоят на территории, например, 10-го, 108-го отделения милиции, ну, это общеизвестно, Тверская улица, это как бы улица красных фонарей, хотя таких улиц много. Все Садовое кольцо, например, взять. Mm-hmm. Ту же Ленинград, которую ты упоминал, там Ленинский проспект. Вот, другие всякие.
4: Ну, а Миша, а вот происходит, вот часто нам показывают в кино, там, это, в документальном, вот, что, например, было произведено там задержание, там, скажем, такой-то группы проституток. То есть, по идее, их задерживать тоже отделение, которому дает и крыша, то есть, да? Ну... То есть, по своей сути, это просто делается такая, ну, отмазка для журналистов, там, для идиотов.
1: Для палки, которых...
3: Может быть, да.
1: Да, но иногда ОМОН привлекает, ОМОН для этого.
4: Да, то есть, нейтральную какую-то третью сторону.
1: Да, городская, если идет операция.
3: Кстати, не факт. Во-первых, в основном, значит, нам показывают телекадры на квартире, как их задерживают. Вот. Квартирный бизнес держит, ну, отнюдь не отделение милиции.
1: Ну да, существует такая организация в Центральном округе, отдел, ну, на Петровке, как бы, грубо говоря, полиция нравов.
3: Ну, я не знаю, она сейчас существует, не существует еще.
1: Да, существует, поменялись просто начальники.
3: Ну, не столь, кстати, важно.
1: Ну, занимается тем, что...
3: Уличные нам показывают, да, показывают.
1: Крышуют не уличных, а... Ну, уличных тоже, но крышуют еще и квартирных.
3: Потому что реально, скажем так, взять... за мягкое место именно тех людей, которые занимаются этим на квартире. То есть там, да, там реально прописать, ну, разговор телефонный, суда. Заказ, все, там, человека с камерой с ним,
4: ну, с другой стороны, тут же важен факт передачи прайса.
1: Да, вот. Сутенером является тот человек, который получил деньги за это.
4: А вот это вот самое сложное. Будь, например, они поумнее, они бы как-то...
1: Не, ну проститутки, в принципе, я перебью тебя, Саша.
3: Добрые они же не берут деньги. Проститутки, они на самом они деле, берут, говоря, ни в чем не виноваты. Сутенера. Они пытаются заработать себе на жизнь.
4: Нет, тут сейчас технологии, Юр, вот интересно.
3: А конечно, технология, да, передачи?
4: То есть проститутки не берут прайс. Всегда...
1: Да, нет. Проститутки не берут, а проплачиваются так называемые мамочки, то есть старшие точки.
4: Зоя, ее зовут.
1: Ну да, фамилия либо патриотическая, либо еврейская там.
4: Да.
1: Вот это как нравится. Вот, типа Зоя Люксембург, например.
4: К примеру, да.
1: Да. Вот, и...
4: А вот Зоя, она когда берет прайс, да, вот, ведь она может, например, в данный момент, ну, как сделать, будь Зоя поумней, будь дающему прайс...
1: действительно Люксембург, да?
4: Да, она могла бы тому, кто передает прайс, передать вот момент, например, ну, да любой гадость, там, бумажный конвертик, там, с каким-нибудь дешевым колечком, с бижутерией, что, дескать, мы обменялись подарками, вот, и я продала. Это уличная торговля, по идее, тоже можно за это дело нахлобучить, но не так, в общем-то, как за мамозойство. Логично?
1: Не, ну, на самом деле, ну, в принципе, да, логично, но на самом деле царит такой беспредел на улицах, что это никому не нужно, и просто все в открытую дают прайс, и даже если подъезжает, например, отделение милиции, а экипаж, который получает, например, 500 рублей с точки в смену, каждый экипаж...
4: То есть каждый боец или вот нет?
1: Не, ну да, в принципе, в сложности каждый боец у них там получает. Ага,
4: а так получается, это же на эту работу устроиться сложно даже.
1: Да, в отделении милиции?
4: Да. Да, кстати... Вот в такие моменты, вот, то есть, ну...
1: Кстати, в ночь на кормящих-то, например, вот есть такое отделение милиции Донское, которое нам знакомо, у нас там работает наш товарищ в отделении милиции Деев Алексей, вот. Его не ставят в ночь почему-то. Это территория Ленинского проспекта. Его почему-то не ставят в ночь. Вот. Он очень обижается дико на это. Говорит, я бы дикий прайс, в общем, там срубил. Вот. Но почему-то он обижается. Ну, естественно, его не ставят, потому что там работают в ночь только два экипажа, которые собирают со всех точек деньги и, естественно, отчиняют командиру своему и начальнику. Вот. А залетного милиционера, который там случайно пришел и год работает, естественно, никто не поставит.
4: А вот, Миш, такой, естественно, вопрос у всех наших радиослушателей сейчас возникает сразу же. Можно ли довериться, ну, вот, в случае какой-то неприятности именно вот таким милиционерам, которые собирают прайс? То есть, хорошие это милиционеры или плохие? Ну, то есть, к примеру, я иду, да, по улице, меня дико ограбили, сняли мою кроликовую шапку крольчачью, там это рукавички, уточки. А я объясню, что это такое, кстати, рукавички, уточки. Это у полярников, когда... Не то. Это когда они одевают на севере, где холодно, через задние проходные отверстия живых уток на руки, с тем, чтобы какое-то время вот и так ходят. Потом других, они перевозят их вот...
5: Пока тепло,
4: да. Рукавички, удочки сняли, то есть, и тут же, причем...
1: Пока еще теплые, да?
4: Вот. И тут я вижу, вот едет единственная вот эта машина патрульная, я, естественно, к ним говорю, зашити. Вот. А мне, в общем-то, в ответ там мы как-то прайс собираем.
1: Дело в том,

0: шапку, наверное.
1: Не, ну почему? Не все от них собирают. Некоторые действительно работают. Парни эти достойные.
0: Нет, ну мы говорим об тех отделениях милиции, территории которых находятся определенные точки. Говорим не конкретно там, например, ребят с розыска и так далее, а говорим, которые люди катаются, например, на, скажем так, бобиках.
2: На бобиках,
0: как их называют, да.
2: И... Михаил, вот смотрите, то есть получается так, что те отделения милиции, на территории которых расположены все-таки эти точки, да, они, получается, от хвоста до головы вот, ну вот.
0: Нет, ну не от хвоста до головы.
2: А как же они тогда смотрят вот на эти вот там 2-3 экипажа, которые собирают в прайсе при начальстве, остальные-то как могут уживаться?
0: Это... Рыба же гниет с головы, это же,
2: ну,
0: ты знаешь.
2: Да, да, ну так, например, если там есть, вот как сказал Юрий, честный парнягик, как они могут на это глядя, что типа я там себя там, ну грубо говоря, там подставляю под пули за чью-то сраную шапку, да, а эти ходят, собираются проституток прайс.
0: Некоторые не выдерживают,
1: каждому
0: переводятся.
1: Свое. Каждый живет свою жизнь.
0: Некоторые не выдерживают, переводятся, некоторые втягиваются в это дело.
2: То есть то, что им не дают...
1: Либо люди уходят на другую, более достойную работу. То есть каждому свое.
2: А вот...
1: Это, по-моему, было написано в воротах одного концлагеря. Я считаю, да, что концлагерь — это плохо, но слова которые хорош. Там были написаны, да, они...
2: Вот тут сразу встает такой еще вопрос. В чем был такой главный недостаток вот бандитских крыш, да? Насколько мы все молодые коммерсанты помним, рано или поздно они, помимо того, что собирали прайс, они начинали лезть в дело производства. То есть пытаться внедриться в процесс вот этой фирмы, да?
0: Ты имеешь в виду...
2: Ну, преступный элемент. Ну, нет, типа...
0: Мы сейчас просто разгораем...
2: Отстраненно. Вот мы сейчас вот просто...
0: От вернули, этой темы ушли.
2: Мы немножко вернулись в прошлое. Вернулись сейчас в 90-й год. Нам вот открывается кооператив. Сразу к кооперативу пролипает крыша. Первый год просто идут там какие-то финансовые поборы. Там все нормально, все довольны, все смеются. Купили первый автомобиль, так сказать, с люком. Ездят перед кинотеатром на нем ночью. Стреляют в воздух из газовой... хлопушки, к примеру.
1: Приблуды.
2: Да, приблуды. Иди-ка веселяться, мы типа первые бандиты. Сейчас, конечно, никого из них в живых нет, да. Почему никого из них нет в живых? Потому что началась следующая ошибка. Попытка внедрения в дела данного кооператива. То есть, ну, то есть, ты неправильно делаешь попкорн, а вот надо там по-другому, к примеру. А тот говорит, да ты надоел, давай я к другим пойду. И получилось все эти войны, попросту говоря, да. Ну, то... Какова сейчас ситуация вот на этом фронте и отделении милиции? То есть бывает ли так, что, например, к Зое подходит, значит, вот, начальник отделения милиции или вызывает к себе и говорит, слушай, мне кажется, на нашей территории не хватает вот блондинистых или карлиц.
0: В принципе, ты почти попал в точку. Все зависит от сексуального, в общем-то, расположения начальника отделения милиции.
1: Пристрастия.
0: Да, сексуального пристрастия. Просто знали одного начальника милиции, которому, в общем-то, сутенер лично доставлял несколько девок в кабинет.
1: Нет, сначала и... только одну.
0: Одну, а потом, же, потом да. двух. Одну и то же, потом двух.
1: Звал,
0: да,
1: а его лично, не иначе, как Ванька. Ну, представляешь, когда сутенер называют начальника отделения,
0: да,
1: милиции.
0: Да,
1: просто,
0: да.
1: Просто как...
0: Да, слышишь, да, Ванька, да.
1: Это уже... Вот. Что это за человек?
0: А как, когда потребности сексуальные, в общем-то, отделения, начальника этого отделения милиции пошли... Ну, вернее, сутенер и точка не перестал удовлетворять, то, в принципе, этот... начальник отделения милиции перешел на более главенствующую должность, то есть стал там типа зам начальника там по каким-то определенным делам в округе, вот, и, в общем, точку закрыл.
2: А вот каким образом технология...
0: А он закрыл своими же ребятами с отделения милиции, которые выставили там пост на территории, например, той точки и не давали работать. Даже за крупный прайс.
1: А, скажем так, он захотел денег, вот, а ему сказали на то, поскольку он общался с прекрасными девушками, вот, ему сказали, либо ты девок, вот, либо тебе денег.
0: И карликов там.
1: Да-да-да, там карлиц, там всяких разнообразных. Вот, он сказал, хочу денег и много. Ну, ему, наверное, сказали.
0: Много карликов.
1: Если много, да, то до свидания.
2: Ага.
1: Жадность порождает бедность. В результате он лишился и девок там, и хоть какого-то либо,
2: потенциально.
1: Да,
2: но тут есть ведь еще одна побочная штука. Вот, то есть ведь рядом с этими точками всегда трется, в общем, всякий разный народ. То есть там же и

0: наркотики, там же можно всегда купить барракуду какую-то, то есть там, ну, имеется в виду хлопушку, там, что хочешь, от гранат это, нет? Извиняюсь, просто я хотел показаться сведущим.
1: Не, на самом деле, да, наркотики там трутся, но это как люди, не выдерживающие, ну, как будем называть, девушек легких поведений не выдерживают ритм работы своей, естественно, они срываются. Кто спивается, кто садится на наркотики. Естественно, если человек на своем рабочем месте, скажем так, употребляет наркотики, там и будет все это крутиться. Ну, в принципе,
0: зачем? Зоя должна следить, по идее, чтобы не было этого на работе.
1: А Зое пофигу, главное, чтобы девка отъезжала и получала Зоя за этот прайс.
0: Ну, а девку вот, может, например...
1: На своей листовке,
0: дико угорев от наркотиков, попросту, так сказать, повредить клиента. Ну, башня съедет, и все. Я в Париже видел такое.
1: Бывает, один раз,
0: правда. То есть съехавшая от наркотиков проститутка гонялась за гражданами и била их по задницам ботинком. Вот, ваш покорный слуга, например, получил. Вот, не успел вернуться.
1: Главное, что не ножом.
0: Вот, а рядом... Вот, видите?
2: Как повезло французам, что они не побывали в России.
0: То есть, в принципе, вот эти вот...
2: Русские угары,
1: да, наркотики, там, алкоголизм, это да, это одно, но оружие, взрывчатка, это, ну... Это не тот бизнес, не та тема, с которыми, в общем-то, проститутки можно ассоциировать.
0: Но зато проститутки, на мой взгляд, отличные просто, говорят, девственно чистое полотно. Я даже сейчас хвастаны, та была раса для, так сказать, передачи информации любой. То есть,
1: естественно.
0: Да, вот их же... Да, их же, ну...
1: Вербуют.
0: Да. И вербуют, я думаю, что масса, в общем-то, там всяческих высказываний происходит.
1: То есть... Ну, это уже не наша, в общем-то, область познания. Это нужно, наверное, определенным службам, которые занимаются наружным наблюдением, там, внедрением.
2: Не знаю насчет проституток, скажем так, но вот все сутенеры, стукачи, они всегда расскажут, кому... Сколько, почем, как, кто чего, как.
1: Даже расскажут...
2: И, кстати, часть проституток тоже самое.
1: Даже расскажут про того же любимого начальника отделения, на котором они находятся, территории, сколько они ему платят. Вот. Расскажут, кто с кого снимает, кто откуда, какие телефоны, и кто на каких машинах даже ездит.
2: Кстати, достаточно. Им не надо ни денег платить, ничего. Достаточно на них просто элементарно нагнать жуть, и они раскалываются до самой жопы. То есть они рассказывают все.
1: Мы можем даже, например, в эфире предъявить диктофонную запись людей, которые, в общем-то, рассказывают, кто из какого отделения и кто откуда, в общем-то, пляшет, и кто откуда получает деньги. Но по сугубо этическим соображениям, поскольку эта запись пойдет в управление собственной безопасности, ну, мы не будем это, в общем, предъявлять.
0: Да. Вот, но в целом имейте в виду, что если появится...
1: Александр, тебе дадим послушать, конечно.
0: Да, конечно. И если вдруг будет необходимость как-то, в общем-то, надавить и, в общем-то, нагнать жути, то я всегда готов помочь в этом, да. Но сейчас ненадолго прервемся, послушаем пьесу.

0: И у нас остается уже не так много времени на общение с нашими сегодняшними гостями. Напоминаю вам, что это психоаналитик Олег Еремин и сотрудники СОБРа Михаил и Юрий. Соответственно, те из вас, кто только что подключился к нам, могут задавать какие-то свежие вопросы, учитывая вот людей, род занятий людей, которые собрались в данной студии. А те, кто слушал программу, как говорится, от и до, могут задавать вопросы по уже выше прозвучавшему. Я напоминаю номер нашего телефона. Женщина сейчас придет, напомнит. И мы начнем с вами диалоги.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
2: Меня зовут Павел.
0: Здравствуйте, Павел.
2: У меня два вопроса. Понятно, что для любого офицера приказ – это святое, а приказ ему дает власть. И у нас сейчас власть, ну, по крайней мере, сейчас такая, что вор на воре сидит, а вором погоняет. Вот, допустим, да, мало того, что воры, еще было такое хорошее слово – вредители. Значит, допустим, захочет народ подойти к какому-нибудь, там, Чубайсу или Гайдару, и вежливо у него спросить, что ж ты, сволочь, творишь? Ведь пошлет отбивать его вот ваших гостей. И получится такая ситуация, что он там в Швейцарии с деньгами, а мы без денег здесь с вами в Москве друг друга валим. Вот вспомните хотя бы, вот, да, второй вопрос, кстати, о 93-м годе. Что творил в Останкине, тот же Витязь. Там и раненых добивал, и безоружных людей просто расстреливал, видя, причем прекрасно, что они безоружны. Вот, а вообще, судя по всему, нормальные вы ребята, поэтому побольше вам денег и поменьше пуль.
0: Спасибо, Павел.
3: Спасибо за вопрос. Значит, на первую часть вопроса отвечу я. Значит, насчет приказа. Приказ можно воспринимать по-разному. У нас в законе прописано такое понятие, как преступный приказ. Лично я буду его воспринимать так, как я его воспринимаю. То есть я никогда не собираюсь идти ни против собственного народа. Вот, я всегда иду за людей, причем именно за большинство людей, кое у нас сейчас, к сожалению, значит, имеют не самые лучшие условия жизни. Вот. Ну, в принципе, наверное, я все сказал.
4: Павел, по поводу твоего второго вопроса, по поводу Останкина, по поводу Витязя. Дело в том, что там, помимо Витязя, еще стоял железнодорожный ОМОН. И дело в том, что это, я могу не понаслышке это сказать, люди близкие к нам, очень близкие. И ситуацию в Останкино, например, мы знаем, скажем так, не с телевизора, вот. И я тебе могу сказать, что началось, ребята начали открыли огонь, ребята с Витязя и с железнодорожного ОМОНа открыли огонь после того, как с Витязя застрелили одного парня. После этого, извини, Павел, вот такая ситуация, твой друг, рядом с тобой находится, который исполняет свой долг и который просто стоит за закрытыми дверями, никого не пускает. Из-за закрытых дверей вламывается грузовик, и очередь попадает в твоего друга. И идет, как скажем так, на тебя нападает оголтелая толпа вооруженная. Причем толпа-то ладно, а дело в том, что вооруженная толпа вся не может быть. Вот. И погибает твой друг. Твои действия какие? Я уверен, что ты передернешь затвор и поставишь не на одиночный, а на очередь, и будешь долбить в эту толпу.
3: Нам в 93-м году просто пытались нас поставить перед гражданской войной, и слава богу, что все-таки до этого не дошло.
4: Слава богу, вот таким пацанам из Витязя, из Железки, которые как раз охраняли это Останкино, вот, и слава богу таким ребятам, которые гибнут и за нас, и за тебя, из-за всех наших близких и гибнут и сейчас в Чечне, вот, и гибнут на мирном поприще, скажем так, в Москве. Им просто слава.
0: А вообще вот,
4: то, что ты сказал, я тебе не хочу предъявить это в вину, Павел. Просто, может, у тебя просто недостаточно информации. Вот и все.
0: Да и вообще тут встает такой реальный вопрос, собственно, а зачем они поехали вот в Останкино-то? Ну, смысл? Вот я, например, дома сидел.
4: Кстати, Александр, тебя поддерживаю, да. Я тоже находился дома и, кстати, пил водку и смотрел фильм, например, про рокеров, как сейчас помню, со своим другом Алексеем, он же Гога. Вот, мы просто смотрели фильм, пили водку, закусывали капусты, и нам не хотелось выходить на улицу, хотя мы были все выходные.
0: Да, кстати, еще меня порадовали, знаете, что вот, Михаил, это водители автобусов. То есть я выглянул в окно, пока, значит, все вот эти вот там терлись около Останкино и громили, в общем-то, имущество свое собственное. А водители автобусов выполняли свою работу, то есть ходили рейсовые автобусы. Меня это очень успокоило. Я подумал, что вот так и должна происходить жизнь. Вот, а кучка особо бойных, она вот полезла туда и, видимо, знала, на что идет. Поэтому сам вопрос ваш, Павел, в общем, должен ответ на него в вопросе, а что они там делали, вот эти вот, да, в которых стреляли. Совершенно непонятно. Я их туда, например, не приглашал, Михаил тоже, никто из сидящих в студии тоже не звал. Следующий телефонный звонок. Да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, просто говоря.
5: Доброй ночи, господа.
0: Здравствуйте.
5: Доброй ночи. Звонит. Всех с Новым годом, 2001-х. Счастья, здоровья. Спасибо. Всего хорошего. Александр, вот хотела, можно у ваших гостей кое-что спросить?
0: Безусловно, да, конечно.
5: А вот я хотела спросить у уважаемых гостей, а можете ли вы что-либо рассказать, ну, так, вкратце, минутки на три, о работе полиции в Италии? Если ничего не знаете про Италию, то, может быть, ну, про какую-то другую зарубежную страну. Спасибо большое.
0: Спасибо.
3: Спасибо вам. Скажем так, насчет Италии, о ее работе. У них в, если мне не изменяет память, наверное, лет 15 был принят антимафиозный закон, который абсолютно не соответствовал их конституции. Вот, допустим, если бы сейчас такое бы приняли у нас, вот, все адвокаты бы взвыли просто элементарно.
4: Я сейчас перебью, типа фильма «Неприкасаемые».
3: Ну да, можно сказать и так. Вот. То есть, когда в стране, в государстве возникла ситуация абсолютно неразрешимая с точки зрения закона морального, скажем так, и государственного с законом, который им навязали мафиозные структуры, значит, у них возник, выражаясь по блатным понятиям,
4: РАМС.
3: Да. Вот. И был принят закон антимафиозный, и война, собственно говоря, у них началась, и немножко, может быть, она у них до сих пор и продолжается. У них сейчас были взорваны, скажем так, главный прокурор республики итальянской, вот, под трубопровод, под которым он ехал туда, было, если мне память не изменяет, уложено порядка 400 килограмм в тротиловом эквиваленте. То есть, да, там серьезные были вещи, война, но все-таки сейчас они, скажем так, республику перевели к нормальному образу, который должен быть цивилизованным государством.
4: Перебью, дабы эфирное время сильно не утрачивать. Просто дело в том, что ихняя мафия, как называемая Коза Ностра или мафия, вот, она, дело в том, что по сравнению с нашей, и с нашим беспределом, с нашими отморозками, она, в общем-то, скажем так, детский сад.
0: Грудничок просто даже.
4: Да, и
3: маленький. С родичками.
6: Да, с незакостеневшими.
4: Служба любых спецподразделений, будь то, например, итальянские карабинеры, вот, или, например, немецкая кобра. Кстати, у нас тоже некоторые люди там стажировались. Вот, но по-любому, если стажируются ихние у нас, они обратно приезжают в глубоком шоке. Вот. И, ну, тут просто нельзя сравнивать, потому что разные люди, разная преступность. Ну, хотя, в принципе, преступность одна, разные подходы. Вот. У них как бы исторически, у них ихняя мафия, как бы, в принципе, вы из книг, из фильмов видите, что она как культура у них. А у нас это не культура.
0: Ну, у нас это даже, вот вы совершенно правильно говорите, то есть культура несколько искаженная теми же самыми фильмами. Просто
4: как она... Это как в фильме «Джек Американец», когда он выращивал это,
3: да нет,
4: табак.
3: Просто подрастали еще.
4: Табак и табачные листы украли, он в дом прибежал, говорит, у нас культуру украли. А семья такая сначала закричала, а потом спрашивает, а была ли у нас культура?
3: Нет, у нас просто подрастающее поколение очень плохо, что оно воспитывается на всех вот этих вот американских фильмов.
0: Вот раз зашла так вот речь уже о как-то других государствах, вот ходят такие слухи, что очень серьезно работает вот все силовые структуры в Чехии. Это действительно так. Хотя я там лично наблюдал девок полицейских, вот это.
4: Ну, насчет Чехии не знаем. Мы знаем единственное, которое в мире спецподразделение, которое котируется очень сильно, это израильский Моссад. Раз, хотя, скажем так,
3: они были вынуждены такую структуру.
4: Националистическую рознь мы не будем, в общем-то, сейчас в эфир пускать, но ребята просто профессионалы. Пускай это будет просто не нация, а просто подразделение. То есть Моссад работает отлично. Есть английское САС, это спецподразделение воздушных десантников английское. Вот. КСК-9, это германское спецподразделение. Вот. Это все известные. Ну, Дельта, да, это...
3: А также ГРУ, ГШМО,
4: да,
3: если это... кто-нибудь поймет.
4: Да, это...
3: Главное разотправление, Генеральный штаб Министерства обороны.
4: Просто дело в том, что на самом деле, если столкнуться с архивами хотя бы от нашего самого известного диверсанта со времен войны, он недавно умер, царство ему небесное, вот, то круче всех спецподразделений России, даже с царских времен, и спецподразделений советской армии, учитывая тот же СМЕРШ и тех же диверсантов, которые во время войны вели диверсионную войну, и тех же спецподразделений, которые сейчас находятся у нас, круче нет ни на Западе, ни на Востоке, нигде, в принципе. Но единственное то, что мы знаем о них, а о нас никто не знает, вернее, о наших.
0: А я, кстати, не уверен. Вот вы знаете, мне почему-то кажется,
4: нет, на самом деле это и хорошо.
0: Нет, это безусловно хорошо. То есть мне кажется, что когда затеиваются все эти вот обмены опытом, то это с какой-то не совсем такой чистой целью. Потому что, ну, вот, например, вы какой опыт можете перенять у них, когда у них там куры одни, эти холестериновые бляхи и ансамбль Бон Джови. Ну, совсем другие условия. То есть, попросту говоря, они там как куры бройлерные живут. Зачем вам их опыт?
4: Если бы у нас, если бы у них был только один ансамбль Бон Джови, это было бы не так плохо.
3: Независимо от того, даже учитывая,
4: а там
3: то,
4: есть намного много более других.
3: У них есть музыка
4: ансамбль.
3: Кантри, у них есть.
0: Ну, вообще страшные вещи. Страшные.
4: Музыка кантри это типа наших цыганских вещей, но цыгане это исконно. Цыгане уже они не цыгане, да, они уже исконно русские стали.
0: Можно, в принципе, это самое, прислать их сюда, перенять опыт, но за крупный прайс.
4: Не поймут. Это
0: за крупный прайс можно. Ну, ладно, ну что, жалко, что...
4: Конечно, нет, за крупный прайс можно.
3: Обмены они происходят.
4: Дело в том, что они не поймут. У них мозги должны быть русские.
0: Это их проблема. Пусть прайс просто привозят, то есть все.
3: Вот, обмены происходят.
4: Пускай даже не приезжают, просто пересылают прайс.
3: На добропорядочных отношениях.
0: Ясно. Еще телефонный звонок.
3: Да.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Вопрос. Здрасте.
0: Да.
7: А вот я...
0: Будьте здоровы.
7: Да ничего. Вот не приходило ли вам в голову провоцировать преступные группировки, как-то их сталкивать для какой-то войны, чтобы они отстреливали друг друга? Это вот первый вопрос. А второй вопрос. Смотря по телевизору, вот видишь, вот, например, когда идет захват какой-то мелкой шайки, какой-то банды, их зверски избивают там, а когда идет захват какого-то, каких-то, ну, извините, какой-то сходки воров в законе или авторитетов, то их, в принципе, не трогают, мало трогают. Как вы это прокомментируете?
4: А как зовут?
0: Василий зовут слушателя, спасибо.
4: Василий, ну, давай сразу по второму вопросу просто покраще отвечу. Дело в том, что ты, наверное, не внимательно смотришь такие передачи, как «Дежурная часть», там «Петровка 38». На самом деле, если тебе обидно, что не избивают воров в законе, то, может быть, это просто по телевизору не показывают. Вот. А так неважно, вор в законе или не вор, задерживают бандитов. Вот. И кто он по положению, будь хоть сам там, ну не знаю, там Бен Ладен, там, если он попадется, вот, или там Басаев, там его задержат одинаково. Да, потому что люди...
0: Жестко.
4: Да, люди работают одинаково. То, что сходка воров в законе или не воров в законе, это не имеет значения. Вот, абсолютно.
3: Другое
4: единственное,
3: дело
4: единственное, сейчас я перебью. Единственное, да, вот задержание, например, таких олигархов, как, например, по телевизору таких магнатов, как, например, Гусинский. Ну, кто же его будет бить там, например?
0: Или, а вот, кстати, или, извините, тому же, Михаил. Зачем? Ну, секунду. Я перебью. Нет, вот чем отличается, простите, в данном случае Гусинский, вот тушка вот Гусинского, меня, да, от тушки вот любого другого гражданина.
4: Перебил меня, Александр. Извиняюсь, дело в том, что одно дело задерживаешь бандита, который... А почему происходит жесткое задержание? Задерживаешь бандита, который может оказать реальное сопротивление. Или есть подозрение, что он окажет реальное сопротивление. Ну, а когда задерживаешь... какой-нибудь так, как это модно говорить, олигарх или кого-либо еще. Ну, извините, ну человек, он в теле, в весе, ну как он может оказать сопротивление? Ну никак. Ну, взяли под белые ручки и все. Ну неважно, кто он.
0: Ну а если это хорошо, если идет задержание группы лиц, группы лиц, их нужно там, ну, как
3: кстати,
0: бы.
3: Кстати, в группе лиц он может выхватить эти.
0: Вот я вот об этом и говорю. Например,
4: в группе лиц его просто не заметят, кто
0: и
4: он.
0: И могут нахлобучить.
3: Нет, ну, вопрос не в том.
4: Допустим, без дела никого не нахлобучивают.
3: Что касаемо воров в законе, как правило, в 90% эти люди сопротивления никогда не оказывают. Они знают, что они весят. Они ведут, скажем так, себя подобающим образом, в отличие от уличной шпаны и орлы. Единственное то, что они никоим образом при этом не отсоединяются от уголовного мира. Они, естественно, такие же вот орки, но... скажем так. Тем не менее, они много видели, они много знают, они все это дело, скажем так, выстрадали, они знают цену движению, слову и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому в отношении их, как правило, особо ни претензий, ни проблем нет. В отличие от молодняка,
0: который не дисциплинирован.
3: Который абсолютно, да, он нереальный. Вот, у них, кроме дешевых понтов, ничего по этой жизни нет.
0: Да еще девки рядом, перед которыми как-то вот вроде там...
4: Который молодняк думает, что...
3: Ну, это их не проблема.
4: Лучше нету карате, чем в кармане там... 2 ТТ. Если да, у него ТТ в кармане, проблема, то 45-й, они... например, растоптанный армейский ботинок, он, например, меньше ему принесет повреждений, чем какие-либо его внутрь, вот. Какой-либо
3: это, что касаемо
4: внутренний...
3: Второй части вопроса, да.
0: Про первый вопрос мы, к сожалению, забыли, но, видимо, он был не столь важен. Простите нас, Василий. Давайте следующий телефонный звонок, пока у нас есть время. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и внимание наше к вам беспредельно, попросту говоря. Алло. Вы знаете, у вас плохо слышно, простите. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
8: Здорово, Стань.
0: Здорово.
8: ЕСЛ беспокоит.
0: Ага. Но я не буду сегодня это...
8: Ну нет, я в смысле того, что...
9: вопрос гостям задать.
0: А, ну давай, а это самое, за Якут, за Якопчиком к семи заедешь.
9: Хорошо.
0: Давай, задавай.
9: Ага. Это, а какое вы с собой оружие носите?
0: Хороший вопрос.
9: Сколько вы прайса получаете?
0: Ага.
9: Таня, можно к тебе вопрос?
0: Да.
9: А куда пропала рубрика «На бат железных ягодиц, фунт ягодиц»?
0: Понятно, значит, неизвестна сейчас судьба пока что сиамского близнеца, но это в другой раз. Мы работаем над этой проблемой, как говорят еврейские юристы. Какое оружие вы с собой носите? Извините, я болею.
10: Сколько прайса?
0: Сколько прайса?
4: Да, ну, насчет прайса сразу. Я
3: насчет прайса
4: зарабатывают 2-2,5 тысячи рублей в месяц официальная зарплата сотрудника милиции.
3: Вот. А насчет оружия?
4: Оружие разное и многообразное.
3: Вот. А с собой, поскольку пистолет расслабляет по жизни, ну, действительно, когда ты с собой постоянно имеешь огнестрельное оружие, вот, у тебя немножко происходит изменение в поведении. Поэтому я стараюсь с собой его не носить, а что я с собой ношу? Ну, притык по-бандитски.
4: Самое страшное оружие — это ты сам должен быть.
3: Да.
4: А на задержание, естественно...
3: Лучше кулаков ничего не
4: положено. Я попозже, вернее, раньше говорил, что, в принципе, у наших спецов лучшее в мире штурмовое оружие.
0: Да,
4: намного сильнее, чем всякие беспонтовые там кехлеры и кохи. В общем-то,
0: регментон.
10: Открой секрет, я знаю, Михаил.
3: А так дубовый пистолет ТТ, вот самый ПМ, им очень хорошо, поставь его на затворную задержку, открывать бутылку с пивом.
10: Я знаю, это Михаил такой громадный пулемет носит с собой, большущий.
4: Нет, у меня такой маленький ПП-93, пистолет-пулемет 93. На самом деле у СОБРа находится на вооружении штурмовой автомат 9-миллиметровый, вот, у которого пуля, одна пуля бронебойная, весит 16 грамм. Я не буду называть маркировку и так далее, это военная тайна. Вот, но пуля весит 16 грамм, если она в кого-то попадет. Причем этот штурмовой автомат снабжен глушителем, выстрел, в принципе, не слышен.
3: Если в кого попадет, то можно похохотаться потом.
0: Вообще, и весит как среднего размера птица. Это я как этот, да, вот, да, который птица изучает.
4: Мелкий жареный голубь там.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
11: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
11: Алло.
0: Да-да-да, рассказывай.
11: Меня зовут Николай.
0: Здравствуйте, Николай.
11: Вы знаете, у меня один вопрос. Может быть, он, ну, немножко, как говорится, вам будет непонятен. Вы знаете, мне хотелось бы спросить. Вот люди из СОБРа. Вот у вас есть психоаналитик рядом, да?
0: Да-да.
11: Очень интересно, чтобы он сказал какое-то слово, почему-то молчит постоянно.
4: Он анализирует просто.
11: Нет, ну, Коля, суть не в этом.
4: Он очень анализирует.
11: Ну, давайте так спросим. Вот люди из СОБРа, которые приходят в эту ситуацию, и которые приходят в эту жизнь, в каком месяце они родились? Вот это очень, по-моему...
0: То есть вас интересуют гороскопические дела?
11: Нет, не гороскопические, не надо. Давайте не будем вот гороскопы и так
10: далее. Совсем понятно.
11: Я родился в определенный момент и так далее. Мне очень интересно. Вот я родился в декабре, допустим.
0: Все, вопрос понятен. Спасибо. Спасибо.
11: Вот в каком месяце люди, которые пришли в СОБР, в каком месяце они родились?
0: Все, вопрос понятен.
10: Ну, я не могу за всю роту перечислять. Давайте просто у людей спросим. Тогда же не ко мне, а к ним. Когда вы родились? Михаил и Юрий, когда ты родился? Когда ты родился?
4: Я родился в конце октября, например.
3: Мисс мой.
4: Май-октябрь.
10: Это так, да. Понятно будет.
0: Я...
4: Человек может составить, мне просто кажется, что это астролог, он может составить наши гороскопы. Потом пришлет Александру Лаерскому.
0: Гороскопические знаки.
4: Да,
0: я просто хочу сказать, насчет месяца мая, вот ходили слухи, ну, благо, мы тут все-таки в мужской компании, и уже в это время суток, как правило, все женщины тоже засыпают, поэтому могу смело сказать, что слухи такие ходили, что в мае рождаются самые сиськастые девки. Серьезно. Если девка майская, вот считала, что у нее молочные железы очень круто развиты. На Руси имеется в виду, да.
4: Вообще...
0: Хотя я могу ошибаться.
4: Я не знаю, поскольку всех...
3: Слава богу, касается это только дел.
0: Да,
4: как ты говоришь, да.
10: Важно.
4: Вот, но, не знаю, грубо говоря, что у меня жена родилась тоже в мае. Ты можешь смеяться, Саш, но...
10: Я не знал этого.
6: Хвастается, знал. Смотри.
4: Да, хвастается. Но, во всяком случае, я не знаю, там...
6: Какие, ну, давай следующий звонок.
4: Какие-нибудь звезды, да, они да. просто
3: давайте
4: отдыхают.
3: Послушаем наших
6: уважаемых. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельно. Рассказывает.
3: Вот антитюгар.
6: Доброй ночи, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
12: Доброй ночи.
6: Здравствуйте.
12: Людмила Георгиевна. Вас
6: здравствуйте,
12: такой.
6: Людмила Георгиевна. Узнал вас, узнал.
12: Спасибо.
6: Пожалуйста.
12: Я хочу поздравить ваших гостей, всех вас с наступившим Новым годом.
3: Спасибо.
12: И пожелать вам всем здоровья, удачи во всем. И еще, конечно, с Рождеством Христовым. И у меня такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, если, например, милиция противоправные действия проявляет?
6: Алло, алло. К сожалению, что-то рассоединилось, моей вины тут нет. Я ничего не трогал, ничего не делал.
4: Наверное, она не проявляет.
3: Скажем так, просто. Если милиция проявляет противоправные какие-то действия, надо обращаться либо к вышестоящей милиции, либо в органы прокуратуры.
4: Либо просто подойти и решить все по-нормальному.
3: Да.
6: Да.
3: Что будет по-человечески, самое правильное.
6: А здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
13: Добрый день. Вам не повезло.
6: Да.
13: К сожалению.
3: Мы попали.
13: Я опять попал на вас. Угу. Меня зовут Николай.
4: А, здравствуйте.
13: Я звонил до этого.
4: Да.
13: Я вам все-таки хочу сказать...
4: Первый вопрос, по-моему, мы твой не услышали, да?
13: Нет, это, мой вопрос...
6: Это Петра
13: услышан. А. Мой вопрос услышан, он понятен, совершенно нормально. Дело в том, что мне хотелось бы понять. Дело в том, что люди, которые приходят в СОБР, они проходят определенную обработку, проработку психологов.
4: Да, естественно.
13: Вот, естественно. Это естественно. Всегда
4: ПФЛ,
13: естественно,
4: ПФЛ
13: потому что
4: то, что
13: ребята сейчас говорят, это 5 секунд, это 40%.
6: Николай, не волнуйтесь, Николай. Но...
13: Давайте я скажу.
6: Вы только не волнуйтесь, пожалуйста.
13: Да, я, ради да. бога. Я
6: да, вот давайте не волнуйтесь. Ух,
13: да, боже мой.
6: Да.
13: Боже мой, я же не СОБР, я же никого не забираю сейчас.
4: Нет, Коль, я никого про, не просто я тебя перебил.
13: Я просто хочу задать вопрос один.
4: Ну, давай, да.
13: Есть ли статистика, такая определенная статистика у психологов, кто приходит в СОБР, кто приходит в эти органы, определенные органы, по определенным знакам, вот, ну, давайте не будем брать. Вот когда человек родился, давайте так сделаем. Вот мне дочка недавно задала вопрос, совершенно определенный. Что такое социология? Я ей сказал, это исследование, которое идет далеко-далеко-далеко откуда-то. Понимаете, да? Вот давайте так, давайте будем людьми образованными.
6: Да.
13: И давайте делаем так. Я не образованный человек, совершенно.
4: А почему вы так думаете, Коль? Почему вы думаете, что вы не образованный человек? Вы разве в школе не учились?
13: Ну, боже мой.
4: Наше школьное образование...
13: Эхо Москвы слушает необразованные люди, это совершенно...
4: Почему?
13: Нормальные люди слушают эхо Москвы.
6: Нет, так, Коля, вы, извините, не могли бы все-таки объяснить, что вам хотелось бы?
13: Я в ГИК закончил.
6: В ГИК, хорошо.
13: Да, Вася Шукшин там учился.
6: То есть вы актер?
13: Нет, бросьте вы.
6: Извините.
13: А как вы сразу вот так вот берете?
6: Ну, простите.
3: На каком факультете?
6: На факультете зрительского.
13: Ради бога. Зачем менеджер?
6: Ну, понятно. Николай, давайте все-таки, вот что бы вы от нас хотели?
13: Я от вас бы хотел только одного. Вот, простите, я преподавал в ВГИКе в свое время.
6: Так.
13: Вы можете меня вычислить час уже, 5 секунд. Уже понятно, человек преподавал, меня зовут Николай.
6: Да.
13: И так далее. Все понятно.
6: Да.
13: По вашей профессии все можно выяснить.
6: Да.
13: 5 секунд.
6: Да.
13: Вся Москва,
4: Коль?
13: Все.
4: Коль, добрые. Зачем выяснять нам что-то?
13: Я знаю.
4: Зачем?
6: Николай.
13: Кто приходит? Вот по гороскопу кто приходит?
6: Понятен вопрос. Я же говорил гороскопически. Все, спасибо. Ну вот, самые разные люди. Мы не проводили такие исследования. Но меньше всего вот работает в силовых, так называемых, структурах рыб по гороскопу. Это я могу сказать совершенно уверенно. уверенностью. На первом месте по меньшинству идут рыбы, на втором месте львы. Действительно так и есть.
4: Да, просто Александр недавно перед нашей встречей проводил небольшую встречу с Глобой, общеизвестный человек такой.
6: Даже вот. Со всеми тремя я с ними провел. Вот.
4: Ну, с остальными двумя я не знаю, что ты делал, но с Глобой ты говорил.
6: Беседа, да. Ну, вот. Следующий звонок.
4: Ты выяснил эту ситуацию, да.
6: Потому что время у нас поджимает. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы к вам полны внимания. Говорите, пожалуйста.
14: Вот я бы хотел бы сказать, обращаясь к вашим, людям, которые у вас присутствуют. Mm-hmm. Вот. Дело в том, что у меня большое есть убеждение, что, понимаете, они работают, когда они молодые. А когда у них приходит какое-то время, они как бы взрослеют уже, им становится 40 чем-то лет. Их как бы используют, и они потом уходят на пенсию.
15: Ты прав.
6: Спасибо. Ну, а что
4: ты
6: тут?
4: Прав.
6: Что на это
4: что
6: можно?
4: Я тебе отвечу? Да. Ты прав.
6: В любой работе так же.
3: Но я могу сказать, что даже частично, потому что я лично видел 40-43-летних мужиков, которые... Не на войне, но на определенных проблемах нашей необъятной страны, а если брать другие структуры, не будем говорить какие, то и в некоторых других точках земного шара. То есть это не факт. То есть
6: согласен,
3: большинство может быть да. Вот. Но специалист, он в любом возрасте, он специалист, он профессионал. То есть...
6: И, наверное, последний на сегодня телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Внимание наше к вам. Там то все, в общем-то, и так во все.
16: А я бы хотел узнать у ваших гостей, как они относятся к тому, что Ленин мудак, нахуй, блядь, ебаный рот, блядь, пизду ебаный, пиздюк, козел.
6: Понятно. Ну, вы знаете...
4: Как зовут человека?
6: Вы знаете, несмотря на то, что Ленин, конечно, может быть и мудак, но, однако, вот те действия, которые произвел вождь всех народов, они перевернули устройство мира, а в том числе и нашу с вами жизнь. Его имя знают даже в Намибии, даже намибийские женщины знают, кто такой Ленин, а вот вашего имени не знает никто. Поэтому вам с ним стоит, в общем-то, еще поспорить за право ношения вот этого титула мудак. Да. Ну и следующий звонок, последний уже на сегодня. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Здравствуйте.
17: Это Василий снова, у меня последний вопрос.
6: Давай, ставь мощную точку, да.
17: Да, вот не приходило ли вам в голову провоцировать преступные группировки?
6: А, вот, это был вопрос, понятно. Спасибо, Вась, спасибо.
3: Спасибо,
6: да.
3: Все, мы поняли его.
4: Василий, дело в том, что на самом деле работа милиции и... определенных служб в милиции и существует для того, чтобы провоцировать определенные группировки, вот, и чтобы они между собой как бы терли рамс, там, делили территории, делили прайс, там, в общем-то, терли базары, и были у них какие-то непонятки, назначали они друг другу стрелки, и...
3: у них билки.
4: Да, и каждый как бы что-то это... Но это работа не наша, это работа оперативных служб, служб по внедрению. Вот.
6: Кстати, дико тяжелая работа.
4: Это очень тяжелая работа, очень уважаемая среди людей, которые это знают, очень уважаемая работа. Вот, поэтому таких людей нужно только приветствовать и любить. И один, он на вид будет бандит, на самом деле он сотрудник милиции. Но это как в кино. Вот у них работа действительно. То есть, если отмести все их тягостные службы, то будет как в фильме. Вот, на самом деле, да, есть такие вещи, есть такие дела.
3: И все, но об том много не говорят.
6: И, видимо, на этом мы поставим точку в нашем сегодняшнем марафоне. Огромное спасибо, что вы нашли время посетить, в общем-то, данную студию. Полагаю, что эта встреча не последняя. И, соответственно, как говорится, берегите себя, да. Спасибо и вам, конечно, да, уважаемый Олег. Да.
15: палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.
6: И я рад приветствовать в нашей студии профессора, замечательного человека, замечательного ученого, ученого с большой буквы, профессора Семки Ивановича Михайлани Гонопольского, зав. Кафедры детской психиатрии факультета усовершенствования врачей Санкт-Петербургского педиатрического мединститута. Здравствуйте, Семки Иванович. Как вы перенесли дорогу вот, и все-таки из Петербурга в Москву?
18: Ну, дело в том, что сейчас достаточно просто стало с дорогой из северной столицы, собственно, в центральную.
6: Из Пальмиры.
18: Да. Вот. В общем, нормально. Единственное, что по такой, наверное, старой доброй традиции, вот этот вот запах, который ощущался мною.
6: Ну, он и сейчас ощущается, да. Вот, впитан вещами.
18: Да, это вот как бы он порождает эмоции, о которых как раз и хотелось бы сегодня поговорить.
6: Да, наши радиослушатели присылают огромное количество писем, в которых просят именно рассказать о эмоциях и способах их выражения. Вот, в частности, наш один из самых достойных и постоянных радиослушателей Папик Гарикович Налбандиан, Цивилька. Вот это непонятно, Цивилька, это как бы он или она, но тоже постоянно вот как бы приходят письма. Все как бы спрашивают о том, что такое эмоции и каким образом эти эмоции изменились, вот, и вообще о динамике изменения эмоций вот, с течением лет. Ну, то есть, ведь, например, те же люди в 73-м году, предположим, на какую-то вещь реагировали совершенно не так, как современные. Ну, и так. То есть, вот я предлагаю изначально, как бы, если позволите попросить вас дать какое-то объяснение, что такое эмоция, чтобы уже нам было от чего отталкиваться в нашей беседе.
18: Да, ну, безусловно, в общем-то, слово «эмоции», оно происходит от латинского «emovio» или «emotum», что, собственно, в дословном переводе звучит как «возбуждать, волновать». Жизнь человека, как, собственно, и любого более-менее организованного организма, будь то бактерии, либо же хомячок, связано с эмоциями, поскольку эмоции, строго по определению, это есть не что иное, как субъективно окрашенные переживания индивида, вот, которые отражают значимость для него воздействующего раздражителя или результата собственного действия. То есть это какая-либо внешне выраженная реакция объекта, изучаемого нами, вот, на происходящие с ним изменения. Будь то какое-либо воздействие на непосредственно тело, вот, либо же на происходящие с ним какие-либо метаморфозы.
6: Тогда я хотел вас попросить, может быть, каким-то образом проанализировать с точки зрения вот, описания эмоций следующую ситуацию. До того, как мы с вами встретились, я тут заглянул в промежутке между разгрузочными работами в один из баров, который тут находится. Сидел, подтягивал пиво, смотрел на дождь за окном. Вот. И вошла парочка, значит, что он такой толстый, с усами очень, а она типа какая-то, ну, обычная. Вот. Он пошел к стойке, а она вот типа стала садиться за столик соседний рядом со мной, как бы, и я заметил это действие, она отодвинула стул, я думал, ну, сейчас она сядет. Нет, выяснилось, что это она отодвинула стул ему, потом она прошла, этот столик обогнула, выдвинула стул, туда все положила, ну, я имею в виду тушку свою, и вот продолжала сидеть. Вот в данном случае, ну, понятно, что выдвижение стула для себя, это не относится к разряду эмоций. Это просто
18: условный рефлекс.
6: Да. А вот меня как раз заинтересовало вот выдвижение табуретки для толстого с усами.
18: Дело в том, что вот этот вот выше обозначенный вами толстый с усами, он, по всей видимости, вот как я могу для себя сделать вывод, обладает такой способностью подчинять эмоциональные, в общем-то, переживания своего партнера, будь то партнера в половых отношениях, либо же партнера по бизнесу или по какой-то общественной деятельности, своей воле. То есть в данном случае можно говорить о том, что он выработал в своей, в общем-то, вот этой вот подруге такую вот зависимость от него, которая выражается вот в данном случае в такой вот гиперугодливости.
6: Ну, в данном случае, опять же, то есть это проявление с его стороны эмоций, вот выдвижение ей табуретки, или это все-таки проявление вот ее эмоций? Это
18: вот как бы двоякая картина, поскольку она выражает тем самым свою покорность, вот, а тот вот усатый, я думаю, что он как бы виду, конечно, не подал, но в глубине души он был удовлетворен этим жестом. То есть я думаю, что в его голове родилась такая сакраментальная идея, как, ну вот, один из вариантов может звучать приблизительно так. Ну вот, потратил деньги не зря. Либо же, так сказать, не зря потратил время на обучение.
6: Там было еще и следующее действие. Значит, он заказал себе где-то там грамм 100 коньяка какого-то, а ей заказал мартини со льдом. Вот, они сидели там, немножко попивали. После этого я услышал какой-то ляск, обернулся, значит, влево и увидел, что он, значит, свой коньяк вылил в ее мартини, так все это смешал и прям выпил залпом вместе со льдом.
18: А
6: хотелось бы узнать вот эту эмоцию. Что же все-таки эмоция? Это уже не условный рефлекс.
18: Да, это совершенно вы правы. Здесь это уже не имеет места условного
6: рефлекса. Да, и еще рефлекс. Сразу хотел бы спросить вас. Вот этот, как бы он был толстый, с усами и такого черного цвета, немножко индусского даже, я бы сказал, вида, хотя очевидно, что...
18: Азиатского.
6: Ну, не совсем, скорее ближе вот к индусскому все-таки, да. Вот, вот такая эмоция, вообще все вот это, все вот эти действия, свойственно ли они были, например, рыжему, слегка прыщавому, высокому и худому.
18: Очень интересная трактовка. Я думаю, что нет, поскольку, как установлено было нами на кафедре в результате долголетних, в общем-то, исследований, внешняя окраска человека, то есть окраска волос, бровей, усов, как, собственно, и наличие таковых, является следствием переживаний, которые отразились в момент становления личности, либо же в момент, в общем-то, появления на свет. Что касается вот первой части относительно смешивания в одной посуде нескольких видов напитков, тут я вам могу сказать, что он просто действует классическим методом дрессировки. Вот все цирковые артисты, которые достигли успеха в дрессировке животных, они все, в общем-то, консультировались у нас, поскольку эмоции животных достаточно схожи с эмоциями человека.
6: И детей,
18: их проявление. Да, в первую очередь. Вот. Но об этом несколько позже мы скажем. А что касается, вот здесь я могу прокомментировать это так, как он, так сказать, показал ей пряник сначала, вот, а потом, смешав и выпив, оголил кнут. Вот. Что теперь касается рыжины, седины вот, и остальных типов расцветки оволошения, значит, тут наблюдаем мы приблизительно такую зависимость. Наиболее эмоциональные люди – это те, у которых наиболее контрастно окрашено волосы. То есть вот навскидку вы можете определить, допустим, по насыщенности окраса вот головной заволошенности, о том, в какой степени эмоционален человек. То есть если волосы практически угольно-черного цвета, либо же огненно-рыжие, то есть каких-то таких очень насыщенных, в общем-то, окрасов, то здесь мы имеем место с ярко выраженной эмоциональной реакцией на все типы раздражителей, то есть на стенические, астенические, вот, и, в общем-то, эпикритические. Вот, то есть вот так вот. А если вы хотите, можно поподробнее вот о зависимости, то есть как, какие эмоции свойственны блондинам, какие рыжим, какие брюнетам, если
6: ну,
18: это
6: в
18: интересно.
6: Принципе, это, я думаю, очень интересно, и даже более того, мне хотелось бы еще вернуться к этой парочке, вот к толстому усатому,
18: да-да,
6: индусской внешности, вот к ней. А вот я же не зря сказал, что он усат. То есть в данном
18: безусловно.
6: Случае усы это тоже ведь как бы
18: да.
6: выплеск какой-то
18: да.
6: энергии,
18: конечно,
6: попытка
18: конечно,
6: как-то
18: конечно.
6: Заявить о себе, ведь не просто так люди носят усы. Вот,
18: безусловно.
6: Вот скажите, пожалуйста, а как можно большее количество причин, на ваш взгляд, по которым люди вот отращивают усы? Ведь, во-первых, я просто сразу хочу сказать, во-первых, это действительно не особо красиво, назовем это так. Во-вторых, там застревают козявки, вот, зимой это брешется сосульки, такую, ну и так далее, виснет борщ на них, пельмени, вот, ну, сами понимаете. Вот. Но все-таки, тем не менее, огромное количество вот народа с, вот эту губку отращивает. На ваш взгляд, от чего это происходит? Что это?
18: Я расскажу, остановлюсь на этом поподробнее. Вообще, как бы современная психиатрия разделяет 4, в общем-то, типа или этапа формирования эмоций. То есть протоплазменный, это первый как бы этап, это досознательный этап, это формирование эмоций, значит, в утробе матери.
6: То есть еще как пуповина здесь.
18: Да-да-да-да-да. Угу. Вот. Дело в том, что вот как раз на этом этапе формируется пристрастие человека вот к ношению усов и бороды. То есть какой-либо недостаток в каких-то микроэлементах, либо же витаминов на вот этой вот внутриутробной стадии развития в конечном итоге может выразиться в том, что рожденный вот ребенок, в данном случае мальчик, вот, наотрез откажется бриться. Вот. Но это как бы одна ситуация. Здесь мы можем так сказать, что это в основном, вот, если какие-то нарушения именно на протоплазменном, в общем-то, этапе, то здесь мы имеем дело с усами, поскольку наличие бороды, оно обусловлено, в общем-то, расстройством на третьем этапе. Это так называемый этап примитивных эмоций. То есть к этим эмоциям относятся эмоции органического характера, боль, гнев, половое чувство. Значит, что здесь происходит? Как правило, ну, поскольку речь идет о бороде, значит, мы говорим о мужчинах.
6: А вот извините, пожалуйста,
18: да-да-да.
6: Семки Иванович. Вот борода, и ведь, в принципе, это продолжение усов, ну, с какой-то...
18: Не
6: то
18: совсем.
6: Есть, то есть борода, это не это является как бы такими очень большими усами, то есть, скажем так, запущенной формой психического
18: расстройства. Борода — это продолжение
6: расстройства.
18: Бакенбардов. Вообще, насколько как бы, современная медицина характеризует. То есть это продолжение как бы ушной заволошенности, если быть более конкретным.
6: А вот тогда, может быть,
18: продолжение ноздревой.
6: Угу. А скажите, а вот там, может быть, мы еще затронем тему бакенбардов, и в связи с этим вот у некоторых народностей развиты пейсики. Вот можно было бы это как-то тоже...
18: Дело в том, что да, это присутствует, но я хотел бы немного вернуться
6: да,
18: к бороде.
6: Да.
18: Вот. Так вот, на этапе формирования примитивных эмоций, это этап где-то с 5 до 6 лет у ребенка. Вот. То есть тут, возможно, какие-либо нарушения, которые впоследствии отражаются на неудовлетворенности собой человека, поскольку внешние какие-либо другие выражения, они, собственно, не приносят достаточно удовлетворения. То есть, ну, в общем, по большому счету, никто на этого человека не обращает внимания. Вот, и дабы как-то выделиться в среде себе подобных, будь то армейский, в общем-то, коллектив, либо же, значит, коллектив...
6: Ну, например,
18: мужской замкнутый
6: танцы,
18: коллектив,
6: танцев,
18: да. Либо же исполнители танцев. Любой замкнутый мужской коллектив со своим определенным уставом, вот, там имеет место вот пристрастие людей к ношению бороды. И это, значит, на наш взгляд, это, в общем-то, обусловлено тем, что вот в этот период, где-то с 4 до 7 лет, ребенок не получал достаточного воспитания по каким-то, в общем-то, отдельным... Значит, по каким-то отдельным фрагментам имел какие-то значит, угнетение со стороны родителей, либо же неуживчивый был в коллективе, вот, в детском саду.
6: То есть у него возникали проблемы.
18: Да, впоследствии это, в общем-то, вылилось в то, что вот он вынужден носить бороду для того, чтобы чувствовать как бы внутреннюю сбалансированность.
6: А вот скажите, пожалуйста, вот как бы ваш коллега, но с другой стороны одновременно и оппонент в постоянных научных спорах, доктор психологии Едвига Сергеевна Леонгард, которая, кстати, тоже является большим другом нашей программы, но у вас есть некоторые такие несостыковки какие-то, то есть постоянно эти споры происходят.
18: Нет, ну мы с ней, в общем-то, пикники проводим вместе, но в чисто научном аспекте у нас есть некоторые
6: взгляды. Вот как бы она как раз считает, что ношение взрослой мужской особи человека усов и бороды, это является ничем иным, как такой генетический протест ребенка против мокроты внутриутробного мира матери. То есть там все слишком гладко, все слишком так влажно и все слишком, вы понимаете, сглажено. Вот она говорит, что, естественно, ребенок пытается в силу, ну, то есть как в данном случае индивидуализировать себя. Вот и происходит как бы в силу, опять же, генетической только памяти, когда он выходит наружу, вот отрост этот, он представляет, как бы он этой щетиной там внутри выделялся.
18: Ну, вы очень достаточно хорошо обрисовали мировоззрение Едвиги. Я бы хотел тут сказать следующее. Ведь вы не говорите о том, что Едвига профессор патологоанатомии. В общем-то, поэтому и все ее как бы выводы о наличии каких-либо патологий в организме, она объясняет прежде всего не психическим аспектом, а, в общем-то, соматическим, то есть все у нее как бы идет не от души, а от тела. Ну, кстати, поэтому вот она, конечно...
6: Я немножечко, если вы не обижаетесь, но все-таки нужно нашим радиослушателям
18: пояснить. Ее точка зрения имеет право на жизнь.
6: Да, и еще нужно пояснить, кто все-таки такая Едвига.

0: уникальных случаев, который описан вот в практике именно уважаемой Едвигой. Это действительно уникальный случай, поскольку вот, то есть, но с другой стороны, она вот получила возможность обосновывать все свои предположения на этом случае. Но это случай единичный, так сказать. А оглянитесь по сторонам взрослых людей, носящих бороду, то есть, как бы, тех субъектов, на которых основываю я свою теорию, их намного больше.
1: Да, ну, кстати... Бывают же совершенно лысые люди, как груднички.
0: Безусловно, безусловно. В этом плане
1: то есть люди будущего.
0: Я могу сказать, да, да. Я могу сказать, что это эмоционально сбалансированные люди, выдержанные. То есть все их эмоции находятся, в общем-то, в равновешенном состоянии. Эти люди никогда, в общем-то, без достаточных на то оснований не ударят вас топором по голове. Вот. И при вождении автомобиля они не позволяют себе выпить лишнего. В общем, это достаточно... трезвые, так сказать, нормально мыслящие люди. Поэтому ведь и так мало посмотреть среди инспекторов ГАИ лысых людей. Очень мало.
1: Очень мало. А скажите, вот как бы немножко опять же вернемся. Кстати, я вот сейчас подумал, вернее, вспомнил, вот ничего не говорилось о зубах, о наличии зубов у этих двух грудничков котомка. Вот,
0: видимо, их не было, поскольку...
1: Не упоминались, да?
0: Я просто, к сожалению, не могу вам сказать, да, по-моему, не упоминались. Но, скорее всего, их не было, потому что вот в этом вот протоплазматическом, в общем-то, периоде, этапе становления эмоциональных, в общем-то, критериев личности, достаточно сложно организму одновременно генерировать и волосяной покров, и, собственно, кальциево-костный. То есть что-то одно.
1: А скажите, вот вы сейчас описали как бы, ну, такие усредненные эмоции людей лысых.
0: В общих чертах.
1: Ну, да, совершенно в общих чертах. А вот взять как бы людей, оволошенных бородой, усами и бакенбардами.
0: Да, кстати, про бакенбарды я не договорил. Прошу прощения, я остановлюсь, да?
1: Да, конечно.
0: Вот, значит, бакенбарды, то есть наличие бакенбардов, как правило... Я не скажу, что это в 100% случаев, но в 99,5% это совершенно точно. Вот это, значит, говорит о том, что человек недостаточно развит был в четвертом этапе становления. Вот. Чувств, это этап абстрактных эмоций, то есть самых высших эмоций, это такого плана эмоции, как моральные, интеллектуальные, этические, эстетические. Вот. Как правило, эти люди называют себя эстетами, хотя они не правы, по определению. Так вот, наличие бакенбардов, как им кажется, значит, возвышает их в глазах окружающих. Вот. Делает их как бы более интеллектуальными, интеллигентными. Хотя на самом деле, вот вспомним того же самого Чарльза Диккенса, самые, в общем-то, грязные обитатели злачных мест Лондона носили бакенбарды.
1: Да,
0: и в то
1: да,
0: же
1: да,
0: время
1: да, да.
0: Современные молодежные певцы, которые зарабатывают сумасшедшие гонорары, в общем-то, не считают зазорным для себя иметь то же самое. Я не знаю, так сказать, вот налицо явно выраженные патологии.
1: И противоречия серьезные.
0: Да, а как бы да. дело уже, наверное, слушатели и... как бы воспринимать это.
1: Следующий вопрос, который как бы напрашивается сам собой. Среди людей вот, серьезно оволошенных бородой, бакенбардами и усцами, как бы, как правило, здесь, ну, в европейской части нашей страны, очень редко можно встретить представителей преступных группировок. Ну, как
0: да,
1: правило, вот, преступники, они все-таки
0: предпочитают... За исключением двух-трех.
1: Да, двух-трех, которые... Ну, да. Вот. Тогда, как, например, взять тех же каких-то чеченских персонажей, уже героев просто истории. Вот, а там обратная сторона. То есть, чем это объясняется? То есть, либо генетика европейской расы и тамошних обитателей так различается. То есть, получается, что в этих двух случаях совершенно разные эмоциональные выражения.
0: Безусловно, безусловно.
1: Могли бы эту тему нам пояснить?
0: С удовольствием. Да. Дело в том, что нельзя так... Некоторые радиослушатели, может быть, сделали вывод такой о том, что вот все, всяк, у кого борода, тот, в общем-то, чуть ли не олигафоры. Нет, так, конечно, строго судить нельзя.
1: Ну, Карл Маркса не назовешь.
0: Нет, но дело в том, что приблизительно 50 на 50. Вот.
1: Так ну
0: вот,
1: да.
0: Все дело в разнице становления вот этих вот, собственно, нарушений эмоциональных. Если человек целиком заволошен, как вот...

0: Ну, как
1: упомянутый вами, да, чеченский, в общем-то...
0: А, вы это имеете в виду? Я думал, вы уже перешли на тушку.
1: Нет, пока я имею в виду...
0: А, репку только,
1: да.
0: Понятно.
1: То есть, если он просто не ухаживает за собой, не бреется, это, в общем-то, нормально, так сказать. Это некоторый аспект проявления лени. То есть, ну, здесь
0: На самом деле, творческая лень.
1: Да-да-да. То есть, я бы не назвал это какой-либо патологией. Когда мы видим вот это вот навязчивое ухаживание за бородой, то есть, выщипывание отдельных волосков, придавание определенной формы, выстригание усов, там, значит, подбривание волос над верхней губой и, наоборот, отращивание их под нижней, это, конечно, уже свидетельствует о патологии. Что же касается в данном случае вот мусульманских боевиков, то здесь мы имеем дело с четвертым этапом, опять же, то есть с этапом бакенбардов, выражаясь, собственно, моим языком. Для них очень важно показать себя сильным, мужественным, боевитым.
0: Да.
1: То есть свидетельствует это о том, что они овладели таким, в общем-то, искусством, как искусством абстрактных эмоций. То есть их возбуждает не только наличие там горячей похлебки, либо же обнаженного женского тела, а какие-то еще и возвышенные, в общем-то, аспекты, как то оголенный меч или восходящая луна. И тут, конечно, в общем-то, как бы выразить внешне при всей скудости мусульманских, в общем, средств для выражения себя. Вот одно из таких вот наиболее доступных и в то же время уважаемых в их, в общем-то, сообществах проявлений. Это вот есть проявление, да, волошение именно верхней части вот тела, в частности, головы.
0: Понятно. А скажите, вот, собственно, среди европейской части населения нашей страны, как правило, полное волошение вот черепной коробки и снизу, и сверху, и со всех сторон имеют люди так называемых творческих профессий, художники. Безусловно. Или какие-то журналисты, которые постоянно вертятся около политиков. То
1: да,
0: есть,
1: да, да.
0: Вот очень бы хотелось знать, зачем тогда им таким образом выражать свои эмоции, когда они все-таки не в мусульманском мире, тут гораздо больше палитры этих, через которые можно выразить их. Как это объяснить?
1: Здесь существует псевдо, как бы, псевдо-оволошение. То есть это оволошение не искреннее, а эрзац. Дело в том, что вот эти вот околополитические, так скажем, журналисты и молодежные вот эти художники, которые стремятся получить высокие гонорары, не обладая никакими творческими, собственно, потенциями, они привлекают к себе внимание как раз вот такой нестандартной, как им кажется, внешностью. Хотя, в общем-то, что там нестандартного, вот я в Москве здесь бываю нечасто, но всегда с удовольствием, ну, правда, из окон автомобиля наблюдаю за попрошайками на улице Тверская, они практически так же заволошены. Вот обратите внимание.
0: Да.
1: То есть, а почему-то вот эти вот творческие, как они себя называют, люди считают уместным быть на одном уровне с ними.
0: Опять же, ведь смотрите, большое количество людей, занимающихся разными мистическими делами, тоже, как правило, все заволошены. И,
1: особенно так, женщины, вы заметили? Вот,
0: да,
1: я
0: случайно, сами там.
1: Да, включил какой-то канал, по-моему, третий в Москве находясь. У нас, слава богу, не показывают в Санкт-Петербурге. И я просто увидел какое-то ужасное засилье каких-то непонятных дам, постбальзаковского возраста, старающихся активно омолодиться. Хотя, в общем-то, ну, видно, что женщина не молодая, совершенно не обладает никакими научными степенями, не окончила, не имеет, наверное, даже и высшего, и даже, наверное, среднего образования. Ну,
0: может быть, закончила ветеринарную какую-нибудь,
1: возможно,
0: школу там.
1: Гадает на каких-то свечах и, в общем-то, говорит о том, что она кого-то приворожит, что-то заворожит. Вот. И в то же время...
0: Это еще вероятно, что там было прочтено некоторое количество книг по астрологии, серии «Популярная книга».
1: Может быть, да. Это все псевдонаучная болтовня. Здесь я бы просто... Меня единственное, что порадовало там во всем, что вот очередной раз я убедился в том, что как я был прав 20 лет назад, когда, в общем-то, начал разрабатывать основы вот этой теории. Вот. И действительно, у этих женщин, практически большинства, я обнаружил даже вот, несмотря на все чудо московских гримеров, которые работают на телевидении, обнаружил волошение верхней губы
0: Да, практически.
1: И наличие таких псевдобакенбардов, то есть у женщин они менее выражены, но все равно выражены.
0: Причем вот это
1: стремление создать невысокую прическу, да, оно как раз вот этому и соответствует. То есть надо компенсировать как-то себя этим людям, поэтому они любым путем пробиваются в эфир, отращивают себе какие-то безумные волосы длинные.
0: Нет, но здесь вот как бы хотел сказать, что как бы чем женщина вот такого возраста и занимающаяся таким вот сомнительным, в общем-то, ремеслом,
1: да,
0: чем она может выделиться? То есть, естественно, что она пытается создать себе монументальность, как хотя бы, да, в прическе, да?
1: Да, вы, кстати, посмотрите на их телосложение. Это все достаточно монументальные девушки.
0: Монументальные,
1: хрупкой, да, женственной там не встретишь.
0: С другой стороны, вот здесь, опять же, непонятность некоторая. То есть, естественно, ей хочется выразить как-то еще вот свои эмоции, которые не находят выхода и не применяются где-то действительно в деле. И она как бы перестает следить за растительностью на верхней губе. Она, как правило, у них очень редкая и, наоборот, внушает какое-то вот неприятное чувство.
1: Да, правильно?
0: То есть не внушает доверия.
1: Вы понимаете, она не то, что перестает за ней следить, она наоборот. Она подсознательно, на подсознательном уровне, конечно, она утром, подходя к зеркалу, как бы и хочет выщипать вот это вот то, что у нее там произрастает. Но что-то ей как бы говорит, что ни в коем случае этого не делает. Да, потому что, как им кажется, то есть вот наличие этих вот, собственно, ростков, вот, оно поднимает и в глазах аудитории, в конечном итоге это выражается в их доходах, то есть в конечном итоге она как бы подпитывает свою вот эту вот, свою уверенность в том, что это нужно.
0: Ну что же, я предлагаю немножечко отвлечься на музыкальную паузу, а после этого мы продолжим наш разговор, и по телефону 203-19-22 вы можете задавать вопросы нашему сегодняшнему гостю.
2: Что такое за звуки, а?
3: Да... Это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
0: И я напоминаю вам, что в гостях у нас профессор Семке Иванович Михеланин-Гонопольский, зав. Кафедры детской психиатрии факультета усовершенствования врачей Санкт-Петербургского педиатрического мединститута. Речь у нас идет о эмоциях, способах их выражения через растительность, внешний вид и так далее. Вот хотелось бы вернуться все-таки опять же к волошению головы, то есть к бородам, да-да, к усам и к бакенбардам. Вот, как правило, неотъемлемой частью вот этого такого вида оволошения, такого вида выражения эмоций является ношение очков. Вот, скажем, человек без очков при полной растительности воспринимается как-то неадекватно. Тогда как человек в очках и при бороде, это уже откровенно
1: намеренно... Да, он самодостаточен,
0: да,
1: как он уже считает, подчеркиваю.
0: Да.
1: То есть мы уже совсем иначе думаем.
0: И уже откровенно как бы вот он выражает этим свой творческий подход ко всему, к чему он притронется. Но, как правило, опять же замечено, это либо околополитические журналисты, да, которые как бы уже либо по возрасту, либо как бы, ну, непонятно по каким причинам, не могут сами войти в политику, вот они около, жмутся около политиков. Вот. Либо это какие-то музыкальные и так далее журналисты, искусствоведы, которые, как правило, тоже печатаются в журналах далеко не...
1: массовыми тиражами издающихся.
0: Да, да, то есть какие-то мелкие журналы.
1: Я это просто одним словом охарактеризую этих людей, как людей, которые стремятся как любыми способами, в общем-то, показать себя.
0: Угу.
1: То есть ярким примером здесь может служить, ну, как бы, из мужчин, я думаю. Ну, в общем, сами знаете. А из женщин это, то есть ярчайший представитель, это ведущий программы «Я сама», все три. Вот.
0: А их там три?
1: По-моему, да. Вот. Так что касается конкретизировать, да, наверное, нужно?
0: Да, да. То есть вот как бы немножко пояснить, вот не слишком ли много эмоций? Ну, то есть, понятно, человек когда сердится, он там может махать рукой, да? А здесь и борода, и усы, и плюс очки. Причем
1: просто, да, все объясняется. Да. Дело в том, что Ведь существует такая досужая, в общем-то, байка. Да это, в общем-то, не байка, это на самом деле так о том, что вот журналисты, они в жизни не такие, как мы все представляем, а вот они подавленные, там еще какие-то. На самом деле объясняется все это простым и звучным медицинским термином, как дисфория. То есть в 99% случаев это люди, страдающие дисфорией, поясню. То есть это злобно-тоскливое настроение с переживанием недовольства собой и окружающими. В первую очередь, конечно, собой. Вот. То есть выражается это в реакциях гневливости, ярости с агрессией, отчаяния, суицидальными
4: даже так,
1: тенденциями. Да, вот. Ну это как бы известно достаточно. Так вот, перебью вас все-таки, да. Докончу мысль. И дабы эти люди, дабы компенсировать эту дисфорию, люди, в общем-то, пытаются представить для самоудовлетворения, в первую очередь, себя этакими рубах-парнями, вездесущими, востребованными, в первую очередь, людьми. Вот. И, ну, все равно, понимаете, чем дальше они продвигаются, если так можно выразиться, тем грустнее они кончают.
4: А скажите, вот опять же все та же Едвига Сергеевна Леонгард поясняет вот такое странное сочетание прически лица, ношения очков и рода деятельности. Прежде всего какими-то, ну, назовем их так, ошибками молодости. То есть, ну, например, человек в молодости там, ну, много пил, гулял, и каким-то образом тусовался с какими-то художниками, с музыкантами. Часть этих художников-музыкантов выбилась куда-то в люди, а он так и остался ни при чем.
1: С бородой.
4: Да.
1: Даже такая, тот остался с бородой.
4: Да. И в результате он как бы одевает очки, и куда ему деваться? Он становится политическим журналистом и так далее. Вот, да. Согласны ли вы с этим утверждением, госпожи Леонгард?
1: Да, вот, знаете, с этим согласен, потому что как раз она взяла на себя смелость это утверждать только после консультации со мной. В данном случае мы совпадаем, поскольку во мнениях, поскольку, ну, посудите сами, то есть нормальный человек, который самодостаточен и в истинном смысле этого слова, он не нуждается в каких-либо выражениях себя внешним образом, то есть наличие бороды, там, бочков, как они любят говорить, или усиков, либо же какой-то яркой цветастой одежде. То есть эти люди, они, собственно, и без этого обладают теми достоинствами, за которые их уважают. Те же люди, о которых мы сейчас в данный момент говорим, то есть журналисты, либо же какие-то творческие люди, псевдохудожники, поскольку...
4: Псевдожурналисты.
1: Псевдожурналисты, вот, да, именно, псевдопевцы, да, даже можно сказать. Вот, поскольку действительно... Понимаете, тут вообще сложный вопрос, как бы, о творчестве, поскольку на все аргументы психиатра эти люди как бы противопоставляют довод о том, что, ну, вот, а мою же картину купили, значит, я востребован. Ну, понимаете...
4: Или, например, у меня есть врачу... удостоверение.
1: Да, да. Да, кстати, да. Но мне-то как врачу, тем более врачу, который как бы лечит души, это в некоторой степени, ну, грустно это слышать, поскольку, понимаете, они, эти люди занимают достаточно высокое положение подчас в обществе, и не так-то просто вызвать к нему психиатрическую неотложную помощь для того, чтобы вот этого целого журналиста с бородой в очках, подчас даже с рыжей бородой, доставить, в общем-то, госпитализировать, ну, в лечебное учреждение для того, чтобы просто спасти его. Спасти, да.
4: Бы, да,
1: да. Да, да. Вот. Тем не менее, вот, не далее, как на прошлой неделе, один известный художник, в общем-то, обратился, как сейчас модно, стало, значит, на консультацию психоаналитику, то есть ко мне. Вот, и я просто сразу понял, что тут конкретный случай амбивалентности, вот, но сделать я ничего не мог, то есть, потому что этот человек мне говорил о том, что он, вот, мои картины есть у Горбачева, вот,
4: мои картины
1: есть у Ельцина, и, значит, я хороший художник, хотя, тем не менее, анамнезу, по анамнезу, то есть четко, да, да. Не менее 6 месяцев изоляции.
4: А скажите, скажите, Семке Иванович, вот к вам не обращались ли за консультацией, ну, если мы уж так взяли обсуждать людей с растительностью, вот как раз та категория людей, то есть отойдем немножко от политики, от журнализма, отойдем вот в область мистических таких дел, не обращались ли вам за помощью вдруг неожиданно какие-то там колдуны и так далее и тому подобное, которые тоже вот в растительности.
1: Да, один обращался.
4: Вот, а каким образом это происходит? Вроде бы он... Или он честно пришел и сказал, да, честно говорит...
1: он анонимно. Дело было анонимно, то есть обстоял приблизительно так, мне уже порядка где-то в 2 часа ночи позвонили домой, вот, и... собственно, пообещали большие деньги, а сами понимаете, моя как бы работа по основной специальности, она не такая уж высокооплачиваемая, оплачиваемая. Потом нам необходимо закупать грызунов для опытов, опять же, некоторые препараты. А
4: сейчас все это на свои деньги делается, да. Я
1: нет, слышал, понимаете, государственные деньги просто очень... бюджетное финансирование очень слабое, поэтому для того, чтобы... я вот сейчас пишу докторскую, вот... И для того, чтобы как-то ускорить этот процесс, иногда приходится подрабатывать. Ну, да. Вот, тем более случай как раз совпадающий с моей, собственно, практикой. Вот.
4: Это вот с колдуном, с этим.
1: Да.
4: Как он, ясновидящий, по-моему?
1: Нет, он тот был колдун.
4: Колдун.
1: То есть, как правило, ясновидящие, то есть они женского рода.
4: Ага, это, понятно, понятно.
1: Это конкретное заболевание, в общем-то, оно свойственно только женщинам. Вот, а мужчины, они колдунами называют себя.
4: Понятно, вот. Я просто немножко...
1: Ну, вот он обратился, значит, к нам, ко мне, в частности, за помощью. То есть у него... я, в общем-то, поставил диагноз интоксикационный делирий. Вот. Ну, путем, собственно... Ну что, я не буду, наверное, говорить о том, как я его вывел из этого состояния. Ну, в общем, хочу вам сказать, что перспективы у него не важные. То есть, до хорошего это не доводит.
4: Понятно. Семке Иванович, я предлагаю, пока мы не перешли к другим способам выражения эмоций, дать возможность высказаться и что-то спросить нашим радиослушателям. Звоните по телефону 203-19-22. Напоминаю вам, что у нас в гостях профессор Семке Иванович Михеланин-Ганопольский, и речь у нас идет о эмоциях, выражаемых через какие-то внешние атрибуты тушки, одежды и так далее. Пока сейчас мы говорим о растительности. Вы можете, конечно, задавать любые вопросы нашему гостю. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Чуваки, все нормально?
4: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем внимательно.
6: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
6: Хочу вас поздравить с праздником.
4: Вас также.
6: Поздравить вас с новой чистотой.
4: Спасибо.
6: Да. И воспользуюсь этим, вот решил 2 вопроса вам задать. Значит, хотелось бы эту же проблему осветить в том свете, как вы разделяете мужчин по отношению к цвету одежды, вот по этим типажам, по отношению к цвету. А еще вот тут такая проблема, которая меня очень тронула. В МК была такая заметочка о том, что значит, гражданская жена покойного настроения засняла последние дни жизни этого актера великого, его агонию, его смерть, и собирается по этому поводу, значит, в Каннах показать, соответственно, документальный фильм. Вот странное вообще отношение к покойнику. Как бы вот,
4: ну, то есть вы хотели услышать мнение Семки Ивановича?
6: Да, конечно. Это настолько меня заинтересовало, что вот профессор как раз по этому поводу может свое мнение высказать. Я думаю, что...
4: Понятно, понятно. Спасибо. Спасибо. Ну, я думаю, что вот, может быть, у нас же будет отдельный разговор, наверное, о цветах, как бы.
1: Да, это чуть позже. Да, а что вот... касается второй части, ну, что же я могу сказать? Мне кажется... жажда денег овладела уже и такой почтенной дамой, как супруга уважаемого покойного Мастрояне. Грустно это.
4: То есть вы не как...
1: Ну, что я могу, как могу прокомментировать? Она супруга, она имеет право, я так думаю.
4: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Эмоция. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
7: Добрый вечер.
4: Здравствуйте.
7: Это Саша Токарь говорит. Да. Я хотел узнать, то есть, вернее, задать вопрос по такому поводу. Вот бодипирсинг, в частности, на лице. Вот, это, собственно, следствие чего? Недостаточно или недостаточности каких-либо ощущений, или наоборот, избытка их?
4: А простите, вот профессор не расслышал, что на лице?
7: Бодипирсинг. Ну, сережки там, в бровь, язык, нос.
4: А, все, понятно, все понятно.
7: И есть... еще... А, ну пока все, я позвоню позже. Спасибо.
4: Спасибо. Да, вот, Семки Иванович, вот действительно вопрос, который задал нам наш радиослушатель, действительно такой серьезный. Ну, представьте себе, человека бородатого, усатого, в очках, около политического журналиста и еще с сережками там вот во всяких частях лица. Как вы? Вот таких нету, действительно?
1: Нету. Дело в том, что попытка, я не расслышал этот молодежный термин.
4: Персик.
1: А, попытка, значит, нанести на свое лицо либо же ушные вот эти вот металлические предметы, несвойственные данному полу, исторически несвойственные, это как раз и является компенсацией вот эмоциональных расстройств, которые у людей с нормальной гормональной, в общем-то, картиной выражаются в бороде, бакенбардах и усах, а в так называемых юнцах, у которых борода еще недостаточно вошла в рост, баки не так, значит, закручены лихо, вот как им хотелось бы. И вот это происходит от того, что необходимо каким-то образом для них компенсировать вот этот вот недостаток. И, значит, происходит вот такая попытка самовыражения, значит, попытка противопоставить себя окружающим. Ну, в общем, я вам могу сказать, что интересный очень факт, когда собирается порядка 20-30 вот таких вот субъектов с одинаковым расположением серег в ноздрях, в ушах, вот, то они, если их в какое-то замкнутое, значит, пространство поместить, они, в общем, достаточно неуютно себя чувствуют, вот, становятся замкнутыми и проявляется, в общем-то, конкретный эффект капролалии, вот, то есть внешне это выявляется в том, что подавленность... Вот, нередки, в общем-то, даже если это не прекратить это вот их скопление в одном и том же месте, то есть были проведены, собственно, нами исследования, то через сутки где-то наступает делирия, опять же.
4: Вот. Обострение.
1: Да, обострение, да, то есть галлюцинации. Вот, и если в последующем не принять кардинальные какие-то радикальные меры, то есть аминозин, вот, то, в общем-то, достаточно тяжелые. Может быть, паралич сознания, ступор.
4: Да, это, конечно, не хотелось бы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Ребят, сюда классно, загруз нормальный.
4: Да, пожалуйста, ваш вопрос задавайте.
8: Не, все отлично.
4: Спасибо. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Доброй ночи.
4: Здравствуйте.
9: Я вот хотел задать вопрос вашему гостю.
4: Да.
9: Вот как вы объясните то, что сейчас происходит с лидерами молодежной культуры танцевальной.
4: Танцевальной?
9: Да, то есть я имею в виду их внешний облик, как то вот эти вот стрижки, как у детей вот раньше, по 40 копеек. То есть стрижки...
1: Молодежная она называлась.
9: Ну да, то есть вот все назад так, то вернее вниз так.
4: Угу.
9: Такая короткая стрижка и все вниз. То есть это какое-то непонятное желание быть похожим вот на грудничков как-то. Вот я этого не понимаю немножко.
4: Понятно, спасибо, спасибо. Семки Иванович, я так думаю, что вот все-таки такая уж совсем молодежная культура от вас немножко далека, это не в обиду, но тем не менее так.
1: Да, да, это так.
4: Вот, ну, как бы наш радиослушатель хотел, видимо, этот вопрос, который он задал, можно обобщить. Вот даже в мире моды, да, высокой моды был такой что период. Мода на
1: про моду мы отдельно должны поговорить, чуть позже, это тоже очень интересно.
4: Не, но тем не менее, мода на подростков, мода на школьниц, то есть как бы одно время были такие сиськастые бедрастые, вот, а потом
1: теперь
4: как бы...
1: мальчукового типа. Это,
4: да, и здесь
1: как же раз во времена моей юности это было, это 69-го по 76-й вот это.
4: Ну, я помню, я смотрел, у вас вот любительское, вы снимали камерой.
1: Твиги это называлось.
4: Да-да-да.
1: Вот сейчас это возвращается, я это, в общем-то, характеризую как капрофагию.
4: Угу.
1: Вот.
4: Угу. Я просто сразу вспомнил, что такой же диагноз вот ставили Генриетте Варфоломеевне Шерсти. Она пришла какая-то очень расстроенная, серьезная, и даже взяла отпуск вот на какое-то время. Потому что капрофагия — это страшная вещь. Да. Вот.
1: Ну, дело в том, что действительно у Шерсти был редкий случай, то есть она обращалась на нашу кафедру.
4: Да, я помню, вот, она ездила специально.
1: Собственно, на ней и сделала, да, кандидатскую себе, если быть честным. Ну, я могу,
4: а если уж быть совсем честным, то именно благодаря Генриетте Варфоломеевне, вот как бы и мы с вами познакомились.
1: Да,
4: вы,
1: да,
4: вот,
1: безусловно.
4: В нашем эфире гости.
1: Ну, понимаете, что касается все-таки капрофагии, тут все, в общем-то, в мире взаимосвязано. То есть весна приходит за зимой. Также и лето за, собственно, весной.
4: Да.
1: Также как бы и полногруды доярки сменяются тщедушными библиотекаршами.
4: Угу.
1: Вот. И этот процесс, он, в общем-то, протекает и связан. Возьмите всю историю человечества. Постоянно идет вот это вот обновление. Вспомните эпоху Рембрандта. Какие угу. там были пышногрудые красавицы, которых он отобразил в своих картинах, и которыми наслаждаются сейчас эстеты.
4: Ну, а все-таки вот такое стремление у молодежи сейчас вернуться в грудничковый возраст, это как бы, может быть, как раз попытка противопоставить себя и свой внешний вид вот бородатым.
1: Все верно. Нет, не совсем так. Угу. То есть отчасти так.
4: Не, ну здесь согласитесь, что
1: да, как бы
4: молодое поколение, оно так или иначе чувствует на себе постоянный гнет со стороны вот так называемых солидников, бородачей. Да, да. То есть как бы раз он бородатый, значит, он уважаемый. Да.
1: Все правильно. По сути своей, явление одного поля. То есть наличие бороды, то есть
4: так же, как ее отсутствие.
1: Ее культивирование, да. И вот культивирование серег, либо же какой-то вот отличительной одежды, вот этих вот блестящих штанов, вот, и коньков на колесиках, прикрепляемых к ногам.
4: Да.
1: Вот, это все, в общем-то, одного поля ягоды. То есть это стремление, как кажется, для субъекта, для индивидуума, не слиться с толпой. Но опять же, вот возвращаясь к выше мною сказанным, если субъектов одного типа, тех же конькобежцев, либо же вот этих вот в блестящих штанах, замкнутое помещение и одного приблизительно типа поместить, то в течение суток наступает делирий.
4: А скажите, вот, Сенкий Иванович, вы с такой, ну, уверенностью, которой я ни в коем мере не сомневаюсь, не подвергаюсь даже сомнениям, вы уже второй раз сказали, значит, о людях с пирсингом и вот об этих людях в замкнутом помещении. Что, у вас на кафедре проводились такие опыты?
1: Да.
4: Или это все-таки...
1: А, то есть... Обкатка шла.
4: Ага. Ну, а вот те, кто как бы добровольно соглашались на этот эксперимент,
1: да,
4: над,
1: да,
4: собой.
1: Да.
4: То есть вы им как-то оплачивали, что... вот, поподробнее о ходе эксперимента хотел
1: с удовольствием.
4: Дело все-таки том, ведь что... молодежь-то она, извините, что я постоянно вас перебиваю, ничего, она же ведь как бы все-таки пытается быть независимой, а тут вдруг как бы на тебя посадили и наблюдают.
1: Очень хорошо вы сказали, да, что она пытается быть независимой. Все дело в том, что все вот эти люди, подверженные вот этим течением, либо же отращиванию бороды, вот, все эти люди, они очень легко управляемы. Uh-huh. То есть это своего рода зомби. И при удачном подходе, а я уж, извините, за свой 40-летний стаж научился разбираться в людях, вот, при удачном подходе они раскрываются полностью. И так вот, к конькобежцам мы, значит, нашли подход путем закупки некоторого количества пива.
4: Uh-huh.
1: Вот. Uh-huh. К сережечникам, вот, мы, значит, просто платили наличными.
4: Или наоборот.
1: В студенческих, важно, студенческих вот группах, в вузах, в общем-то, Санкт-Петербурга, набирали людей без проблем. Потом у нас же ведь есть разрешение, сертификат, то есть вреда для здоровья никакого. А потом ведь мы, по сути, платили деньги за то, чем им хотелось заниматься. То есть для них это было вообще непонятно, они нас считали за придурков. Хотя, собственно, ситуация-то как раз обратная. А ход эксперимента такой. Вот, в одной из аудиторий была вынесена вся мебель. Вот, обита мягкой тканью для того, чтобы избежать каких-то травматических, вот, последствий. приблизительно как в центре подготовки космонавтов это делается. Вот, и были люди помещены, то есть им обеспечивалось трехразовое питание, причем вот те люди, которые заносили им еду, они были стилизованы, одеты под внешний вид испытуемых. Вот, трехразовое питание, да, чтобы достаточно не смутить, нормально. Видимо, да. То есть пришлось, там был смешной один случай, пришлось нашу официантку, пожилую же женщину, ставить на роликовые вот эти вот колесики. Да. Достаточно смешно было.
4: Ну, она, я знаю, она так достаточно.
1: Но тем не менее, знаете, она уже долго у нас работает и готова пойти на, в общем-то, определенные жертвы ради науки. Угу. Вот.
4: Специально, я знаю, ей даже
1: распиливали. Я отметил ее в диссертации.
4: Ну, я помню, просто забыл, как ее имя, но меня удивил этот абзац, да. Ну, если вы не против, давайте мы на минуточку отвлечемся. И после маленького перерыва мы продолжим нашу встречу с профессором Семки Ивановичем Михеланиганопольским, зав. Кафедрой детской психиатрии факультета усовершенствования врачей Санкт-Петербургского педиатрического мединститута.
10: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
4: Семки Иванович, вот есть ведь как бы эмоции разные. Есть эмоции неконтролируемые, есть эмоции, которые специально подготовлены для того, чтобы произвести на кого-то впечатление. Вот скажите, скажем, обычный галстук или галстук-бабочка.
1: Да.
4: С точки зрения эмоций, что это? Это как бы неконтролируемые эмоции, потому что очень многие, например, одевают это уже, ну, как, я не знаю, как утренний кофе. Там,
1: это
4: да.
1: Витальная персонализация. То есть,
4: нельзя ли поподробнее?
1: Дело в том, что это не является патологическим отклонением, то есть это свойственно человеку. Так вот, повязывание галстука, либо же это классический галстук, либо галстук-бабочка, это, опять же, сводится к подчеркиванию своему психического «я». То есть мужчина в данном случае пытается таким образом подчеркнуть то, что он готовится вот к данному мероприятию, на которое он оделся соответствующим образом. Вот, то есть пытается создать в окружающих уверенность в том, что он, в общем-то, лоялен, лобилен, вот, ну и вообще, так сказать, находится, выражаясь простым языком, в струе.
4: Ну, вот это хорошее слово. А скажите, пожалуйста, Семки Иванович, вот, кстати, цивилька, я вот сейчас немножко заключил из этого вопроса в своем письме, то есть, судя по всему, это женщина.
1: Это Агриппина Тома, цивилька?
4: Нет, вот тут без имени письмо как раз, просто цивилька.
1: Она у нас одно время работала, просто она за хищение фенобарбитала мы ее уволили.
4: Ну, это я помню, да, в те времена с этим строго
1: было. Да.
4: Вот она спрашивает, почему женщина не носит как галстук? Ну, вот в основном ведь женщина в галстуке это...
1: Ну, дело в том, что...
4: То есть это эмоциям чуждо или что-то, например, женщина в галстуке это лучше, чем с монументальной прической, согласитесь.
1: Безусловно. Но дело в том, что женщина, так уж сложилась, более как бы эмоционально богато окрашена, нежели мужчина. То есть женщина имеет гораздо больше способов выразить свое какое-либо настроение через вот своего рода фетиши, то есть одежды. Если мужчина может позволить себе лишь смокинг, либо же костюмы, галстук двух-трех тональных оттенков, то в это же время женщина может позволить себе юбку с порядком длины, отличающихся от максимального до минимального, полную гамму цветов, наличие такой вот буйной шевелюры, либо же сведенные на нет волосяные отростки. И помимо этого всевозможные вырезы спереди, сзади, сверху и снизу, вот сбоку и, собственно, на туфлях. Да, то есть даже ведь современная вот эта вот мода, она, в общем-то, использует давно разработанные психиатрами еще... собственно, основатель психиатрической науки Кант вывел этот тезис о том, что женщина может проявить свое, так сказать, эмоциональное настроение путем какой-либо внешней отличительной черты в одежде. И вот благодаря, используя этот, в общем-то, постулат, на котором основана вся современная мода, видите, до чего дошло. То есть сейчас уже просто идет практически спекуляция на вот этих вот... на одежде, то есть мы видим едва прикрытое обнаженное женское тело, и вот не далее, как на прошлой неделе, я слышал, не помню, к сожалению, его имени, заявление какого-то выдающегося, опять же, не с моей, естественно, точки зрения, а как он себя характеризует, модельера, то ли это был Пако Рабанн, то ли еще какой-то Пако, к сожалению, не помню. Так вот он, значит, как бы пренебрежительный, в то же время с такой нескрываемой радостью констатировал факт о том, что некрасива женщина обнаженная. То есть обнаженная женщина просто страшна. Но вот стоит на нее накинуть хотя бы полосочку ткани, как она уже обретает какую-то эротическую окраску. Так вот, дорогой мой Пако, вы не правы. Современная психиатрия опровергает начисто ваше утверждение, поскольку именно обнаженное тело вызывает в мужчине, в данном случае, то сексуальное влечение, на которое и направлено стремление женщины выделиться из, не побоюсь этого слова, толпы своих однополых коллег.
4: А скажите, Семки Иванович, мне тут пришла сразу в голову мысль, и не одна цитата, если позволите, из господина Фрейда. Ведь всем известно, да, что он еще писал стихи, баловался стихами. Вот я очень запомнил хорошо это стихотворение, четверостишие господина Фрейда. Кто говорит, что голая девка верх совершенства, тот просто не сведущ в чувствах эстета и мысли имеет чисто кобелье, писал старик Фрейд. Вот как бы настолько сильны сейчас уже плюса вот психиатрии.
1: Давайте углубимся в эту цитату. Да, а что есть эстетизм?
4: Ну, с точки зрения Фрейда, вот, видимо, и господина Пака, то вот одно и то же. А у вас, видимо, совсем другое
1: так
4: понятие.
1: Так вот в том-то, да, и дело, что Пака и Зигмунд, уважаемый мной, они углубляются здесь в так называемую надстройку. Я же шлифую базис.
4: Mm-hmm.
1: Вот.
4: Да.
1: Дело в том, что, как утверждали еще известные Гайи и Верники,
4: известный очень действительно.
1: Вот. Все эмоции человека, они основаны именно на заложенных от природы, то есть генетически встроенных в нашу молекулу ДНК информации, а не в том наносном, на котором основывают все свои сумасшедшие доходы, вот все эти паки, вот, и рабаны. Ну, собственно, и все.
4: Ну, давайте ненадолго прервемся и после паузы продолжим наш разговор.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» профессор Семки Иванович Михеланик-Гонопольский, зав. Кафедры детской психиатрии факультета усовершенствования врачей Санкт-Петербургского педиатрического мединститута. И речь у нас идет о эмоциях. Хотелось бы перейти к первому этапу выражения эмоций. Да, к самому примитивному. И я думаю, вам как специалисту, наверное, и слово.
1: Ну, что я могу сказать?
0: Вообще, что вы вообще подразумеваете под первым этапом? Это же, извините,
1: ну, в онтогенезе эмоций, собственно, как я уже говорил, 4 этапа. Вот первый этап, он характеризуется, значит, становлением личности новорожденного. Он, значит, выделяется как этап, в котором преобладание инстинктов смещено в сторону инстинкта самосохранения. Вот, то есть... основой которого, как известно, является пищевой инстинкт. То есть все утверждения о том, что гурманы – это люди, которые, опять же, с какой-то точки приближаются к высокообразованным, интеллигентным людям, отнюдь неправильно. Поскольку пищевой рефлекс – это самый примитивный.
0: Простите,
1: самый примитивный.
0: То есть в данном случае как бы вы приравниваете там кулинаров, кулинарные программы.
1: Нет, кулинары – это другое.
0: Там, рейтинги ресторанов, да, и так далее, да, вот, да, к, да, пакам.
1: Ну, пакам, понятно. Пакам, да. Более того, паков я приравниваю к... Паков не имеется в виду фамилии корейцев, прошу прощения.
0: Да,
1: а
0: вот,
1: Пако.
0: Дарабана.
1: Да, да. Я их приравниваю, собственно, к животным инстинктам, которые на нулевой стадии онтогенеза формируются. И, собственно, вот этот человек, он может, на мой взгляд, быть уважаемым мной только за то, что он сумел вот на этом, как бы, казалось бы, в общем-то, бездарном направлении сколотить себе капиталец. Так вот, возвращаясь к онтогенезу эмоций. Значит, на первом этапе формируется вот этот вот основной пищевой инстинкт. И инстинкт, естественно, болевой. Вот он тоже достаточно серьезное влияние оказывает на дальнейший. В частности, нарушение его вот приводит к юношеской сибарее, то есть прощевизму, выражаясь простым языком.
0: А простите, тут я позволю себе вас перебить. Существует другое мнение, опять же, как правило, то есть, видимо, этих людей тоже можно...
1: Это Едвига вам насолила опять, мне кажется.
0: Нет, нет, как раз нет. Она тут в данном случае придерживается вашего мнения, а мнение разных людей, выпускающих Крыма и так далее, что это чисто из-за биологических процессов организма.
1: Ну, некоторые, в некотором роде они правы, но это как бы часть. То есть это те случаи, в которых мы видим влияние радиации, либо же отравление младенца каким-либо ядом. Я же сейчас говорю о тех прыщах, которые носят такую вот ярко-красную окраску, напоминающую издали банку Кока-Колы. Вот, то есть у нас, собственно, и именуется это как синдром Коки. Не путать с кокаином,
0: это,
1: да.
0: Это шутя тогда.
1: Нет, не шутя, это в нашей среде, то есть психиатров, да.
0: Типа как в милиции подснежники.
1: Да-да-да-да-да, вот. Это внутри такой ведомственный, собственно, жаргон. Так вот, что касается, значит, синдрома Коки, эти прыщи, с которыми достаточно сложно бороться традиционными методами, то есть теми вот кремами, которые рекламируют пилоты по телевидению, вот, с ними вести борьбу надо, обратясь к психиатру. В частности, вот в Москве открыт недавно центр, туда можно обращаться. Я, к сожалению, не могу сейчас вам дать телефон в эфир, поскольку это коммерческий, да, будет расценен как коммерческий ход тем же пакой, вот. Так вот, что касается этих прыщей. Дабы избежать вот молодым мамам, у которых сейчас как раз народились по весне, вот, значит, я что могу посоветовать? В первую очередь, оберегайте ребенка от контактов с животными. Не в плане какой-то санитарной безопасности, а в плане вот именно...
0: Эмоциональной
1: консервации, поскольку воздействие животных очень пагубно на ребенка, вопреки бытующему мнению о том, что «Уй, потрогай эту собачку за, прошу прощения, усы, она тебя не укусит, или дерни ее за заднюю ножку». Вот. Вы, кстати, обращали внимание, почему вот грудничок стремится дернуть собаку или кошку за хвост? То есть вот именно на подсознательном уровне он дергает за то, за что можно, а отнюдь не за то, за что просит его мама. Так вот, если вы будете как бы культивировать вот это вот отношение к животным, ребенку, то есть подергать его за хвост, то есть, то это благотворно влияет на психическое развитие младенца, поскольку это естественное желание, оно должно быть удовлетворено. Если же вы будете каким-либо образом гипертрофировать эту склонность к животным, то есть заводить щенка, либо же взрослого кобеля вот дома, то, конечно, ничего, кроме как психической травмы младенца, вы не добьетесь. А зачем вам нужен 25-летний заика, у которого левое ухо больше правого?
0: А скажите, пожалуйста, Семки Иванович, вот другой такой синдром, как-то, например, ковыряние в носу, покусывание, там, скажем, ногтей и так далее. Вот эти как бы факты, явления вы тоже относите вот к первой стадии выражения эмоций?
1: Вы знаете, что касается покусывания ногтей, тут более к четвертой.
0: То есть ковыряние сложное все-таки?
1: Да, да.
0: Но
1: да,
0: это мы поскольку... потом нужно да, разобраться, потом. Потому что непонятно.
1: А вот ковыряние носу, так же, как и срыгивание, срыгивание имеет в виду не грудного младенца, а вот явление отрыжки, которое в основном развивается где-то годам к 15 и прогрессирует до 35, затем увядает.
0: А если это случается на людях и специально как бы делается громко, вот что это за эмоция? И что это за диагноз?
1: Диагноз здесь может быть один, собственно, капрофагия. Вот. А что касается, какая именно эмоция выражается вот субъектом, тут мнение, собственно, расходится. Я считаю, что это одно из проявлений пищевого инстинкта. В то же время едвига связывает это с выражением болевого рефлекса. То есть ведь отрыжка, как по ее теории, отрыжка возникает из-за перееданий, то есть вследствие чего попадает кислород в кишечник, то есть воздух. Вот. И дабы и желудку, естественно, больно. И это вот, так сказать, как бы реакция не... Она же все с точки зрения организма рассматривает, не с точки зрения психики, а с точки зрения соматики. То есть вот эта соматическая реакция организма тоже своего рода эмоции.
0: А, простите, вот здесь сразу встает такой вопрос. То есть всем известно, что Баназир Бхутто, она очень активно занимается
1: йогой. Я знаком с ней.
0: Ну, я знаю это, да. Вот ты как раз Баназир Бхутто сторонница создания искусственной отрыжки. То есть она встает на гору поутру лицом к солнцу, воздевает по-буддийски воздевает руки, заглатывает огромное количество воздуха вот этого горного и потом мощно срыгивает. Вот как бы как раз говорят, что таким образом очищается через желудок организм. И, кстати, вот по утверждениям как раз вот Баназир Бхутто, в общем-то, никаких соматических таких вот аномалий не происходит в тушке у нее.
1: Нет, но дело в том, что она преднамеренно вызывает это не после приема пищи, а, так сказать, в результате отправления какого-то религиозного культа. То есть здесь мы видим конкретный четвертый этап, то есть формирование высших человеческих эмоций. В данном случае склонность к религии. Ведь все мы знаем, казалось бы, на взгляд современного европейского человека, несколько странные стремления мусульман совершить паломничество во что бы то ни было в Мекку. И люди туда идут, на гору, значит, несмотря на пожары, бури, которые, как назло, вот совершенно случайно...
0: На обвалы.
1: Да, да, вот. Подстерегают их то тут, то там. И тем не менее, жажда отправить вот свой религиозный культ, который, конечно, уважаемо мною, но в то же время я некоторую патологию здесь наблюдаю. Она, в общем-то, ненормальна. Также и вот уважаемый мной Беназир. То есть здесь что мы видим? Она, так сказать, вызывает в себе вот этот вот этот этап, благодаря которому она отправляет свои культовые, собственно, потребности. Ну, тут... То есть это не является каким-либо патологическим. Это все равно, что вот представьте себе, альпинист. Тут, казалось бы, чего вот он лезет на Джомолунгму.
0: Кстати, этот вопрос тоже интересный.
1: Да, мы сейчас об этом поговорим. Вот это своего рода вот явление альпинизма. То есть, ну, она же перед этим, как вы отметили, залезает на гору.
0: Залезает. Ну, как вот, залезает, есть... ее там привозят, наверное, она все-таки важная.
1: Ну да, да, безусловно, безусловно. Но когда
0: не
1: я
0: Булкин, помню, да.
1: Да. Но дело-то, собственно, не в этом. А я все-таки хочу сказать о том, что это искусственно вызванная как бы эмоция. Видимо, она дает ей разрядку. То есть, когда во времена, когда мы с ней достаточно часто встречались, такого я за ней не замечал. То есть, это была достаточно спокойная женщина. Вот, я бы даже назвал ее... некоторую аффектозность в ее поведении. Но, в общем и целом, диагноз у нее был благоприятный.
0: А скажите, а вот еще она объясняет, когда у нее спросили, как бы журналисты навязчивые, дескать, Баназир, зачем вы залезаете на гору, по-буддийски расставляете руки и рыгаете в громогласную сторону солнца? Анатолий с долей иронии тут уже, я не знаю, ответила, что ей приятно чувствовать вибрации организма, происходящие в момент вот этого вот извержения воздуха. Вот, на что какой-то остряк-журналист заметил это, к лучшему бы вы тогда выпускали его другой частью тела. Вот,
1: что но... верно.
0: Вот не могли бы вы это пояснить, потому что в некоторых странах Европы можно пукать, извините за
1: ничего
0: такое
1: страшного.
0: Выражение, прямо вот в общественных местах. Это,
1: это правильно.
0: Извините, тут объясняют они это единственное чем, что газы, находясь очень долго внутри человека, просто создают почву для токсического отравления тушки.
1: И не только. Дело да в том, вот что вас... там микрофлора своя может произрасти. И бывали случаи, когда...
0: Зародится новая вселенная, да?
1: Да, при вскрытии определенного человека, который страдал частыми запорами, это была женщина.
0: Ну, по-моему, кстати, свойственно. Вот та же вот Валентина Вениаминовна.
1: Может быть.
0: Котомку.
1: Может быть, да. Так вот, при вскрытии в кишечнике были обнаружены микродеревья. Вот. Которые, в общем-то, произросли благодаря тому, что она своевременно не освобождала кишечник от газов. Но вернемся от физиологии.
0: Даже, наверное, грибки были какие-то, скорее.
1: Вы знаете, я, честно говоря, во флоре не очень, я больше по фауне.
0: Понятно.
1: Вот. Что теперь касается, значит, вот...
0: Беназир Бхуто.
1: Да, Беназир Бхуто. Значит, ну, опять же, вибрации организма. Видимо, все-таки, вот, видимо, она имела какую-то во внутриутробном развитии какой-то дефект, собственно. Не она лично, а вот та женщина, которая выносила. То есть в то время, насколько я помню, Беназир, она чуть помоложе меня, лет на 10. Вот. Ну, значит, приблизительно в то время был индо-пакистанский конфликт, а как мне вспоминается, она из Пенджаба родом. Вот. И там тогда как раз, по-моему, у нас в Советском Союзе Пакистан закупил самолеты МиГ-15, а Индия закупила самолеты МиГ-17. И вот взрывы этих ракет, это реактивный рев реактивного истребителя на... Представьте себе вот ее маму, да? Это же, собственно, забитая сельская пакистанская пуштунка. Вот. И тут пролетает реактивный истребитель.
0: Дикое зрелище.
1: То есть вибрация... Она передалась ей. Поэтому, может быть, что в настоящее время она испытывает разрядку, вот, как бы вызывая в себе те ощущения, подчеркиваю, не психического характера, а соматического. Вот,
0: да.
1: Таким образом. Угу. Поскольку вообще частота отрыжки соответствует приблизительно частоте вот рева сверхзвукового самолета.
0: А скажите, вот вы говорите Беназир, да?
1: Да.
0: А, ну, я, значит, мы говорим о разных людях, да, потому что я говорил о Беназир Бхуто. Ну, неважно. Вот, я предлагаю нашим радиослушателям задавать вопросы нашему гостю по телефону 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у нас профессор Семкий Иванович Михелани Гонарович. Чернопольский, речь идет о способах выражения эмоций. В общем-то, разных способах. И пока наши уважаемые собираются с мыслями, такой вопрос хотел задать вам. А случаются ли какие-то пересечения способов выражения эмоций, скажем, первой и четвертой ступени, второй и третий? Ну, например, ну,
1: вы... Конечно.
0: Да, вот какие-нибудь примеры этого, если можно.
1: Значит, очень часто одним из ярчайших вообще примеров, описанных еще стариной, собственно, Кантом, вот, был пример, когда, помните, были такие до большевиков, еще были, как они, я не помню.
0: Краги были.
1: Нет, нет, это больше относится к революционерам. Декабристы, вот декабристы.
0: А, были такие.
1: Да, так вот, как выясняется, то есть по монографиям он это все изучил в архивах, это были прыщавые юнцы. Вот, но, то есть налицо первый этап. Налицо.
0: Налицо первый, да.
1: Вот, но в то же время в головах напрямую присутствовал именно четвертый этап, то есть формирование уже... высших эмоций. То есть дефект формирования высших эмоций. Эти люди хотели попасть в историю путем изменения строя тогдашнего в России. То есть... в России, да. Хотя как бы Ежу, Матвею Ивановичу Ежу было бы тогда уже понятно, что... Что-то мухи у вас тут летают. Вот, что...
0: Лето уже скоро.
1: Ну да. Вообще в Москве теплее, чем в Петербурге.
0: Ну, понятно, там же все-таки море нас, да. И все такое.
1: Так нет, я отвлекся. Вот. Да. Значит, и уже тогда было Матвею Ивановичу Ежу понятно, что раньше, чем через 100 лет, а именно чем через 95, ничего в России передвинуть не удастся.
0: Кстати, и вот за это господина Ежа и повесили. Его обвинили в либерализме излишнем.
1: Да, да, безусловно, безусловно.
0: Хотя он первый из декабристов именно. Но это, вы понимаете, о ком мы говорим, просто кличка его была такова. Ну, давайте послушаем, о чем хотят спросить вас наши замечательные радиослушатели. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте,
0: уважаемый.
2: Вы, наверное, слышали недавно по телевизору, показывали встречу с начальником научной лаборатории по исследованию бороды и тела старика Хоттабыча. Вот вы не знаете, как сейчас все это происходит, ведь весь народ волнуется.

0: инкарнации с тем, что с вами происходило во внутриутробном периоде.
1: Кстати, спасибо, спасибо. Вопрос серьезный, потому что, как ни странно, вот этот термин, да, он с точки зрения нашей радиослушательницы, с этим сложно не согласиться, присущ всем людям вот в момент нахождения их в утробе матери. Это факт.
2: Безусловно, да. Безусловно, поскольку исторически складывалась такая ситуация. Не всегда самка человекоподобного примата была обеспечена надлежащим кормом. Вот. И, собственно, происходило вот это явление, то есть, ну, оно происходило, опять же, на соматическом характере. А в результате того, что психически сейчас человек намного ушел от своего пращура вперед, то это как своего рода рудимент проявляется сплошь и рядом. Достаточно включить телевизор на любой из каналов, и увидите яркие примеры капрофагии. В качестве... Вот мне даже кажется, что 90% журналистов, они этим и занимаются.
1: То есть, как бы, это такая симптоматика?
2: Безусловно. Угу. Безусловно. А что касается реинкарнации, то тут как бы это слово, оно не ко мне, то есть психиатрия, оно не применяется.
1: Спасибо. 203-19-22 и ваши вопросы нашему гостю, профессору. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Добрый день, уважаемые. Здравствуйте, коллеги. Уважаемые. Я хотел бы затронуть... Что?
1: Говорите.
3: А, да, так я хотел бы затронуть вот какой вопрос. Как известно, иногда у людей наступает состояние эмоциональной опустошенности. То есть, когда человек сидит, там, пускает слюнку, взгляд у него тупой. Вот хотелось бы узнать, что вы рекомендуете таким людям.
1: Спасибо за вопрос. Семки Иванович, прежде всего, я хотел бы попросить вас, да не обидеться на нас, наш радиослушатель, вот это его восклицание, что вот оно, на мой взгляд, мне показалось каким-то, ну, таким достаточно эмоциональным.
2: Да,
1: вот,
2: да,
1: и,
2: да.
1: Вот если бы вам поставили пленку с этой записью и попросили бы охарактеризовать вот человека по этому выкрику.
2: Радиослушателя?
1: Да. Я думаю...
2: В принципе, это навскидку могу дать такой, как бы, пока вот такой предварительный диагноз. Ну, на мой взгляд, это сенильная, собственно, деменция. Вот. Но это... Да не обидится на меня радиослушатель, конечно. Вот. Но это ничего страшного. А что касается вот по поводу слюны, чем лечить... Ну, какие-то надо применять адсорбирующие вещества, какие-то препараты, то есть либо это активированный уголь, да, если нет под рукой угля активированного, в крайнем случае можно сходить в котельную, но это только в крайнем случае. А если у вас в доме проживает женщина в детородном, собственно, еще возрасте, то надо позаимствовать у нее какое-либо гигиеническое средство для того, чтобы утереть то, что у вас стекает изо рта. Таким образом лишиться вот этой вот слюноотделения, то есть привести его в норму, и в то же время вот процесс поиска вот это вот средство, которым утереть, или же хождение за углем на котель, он несколько отвлечет вас, развеет, таким образом и апатия пропадет, и во рту будет сухо.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло, доброе утро.
1: Доброе утро, здравствуйте.
4: Вы знаете, у меня просьба к профессору продолжить все-таки разговор, как бы так выразиться, о том, что люди грызут ногти.
1: А, с удовольствием.
4: Меня эта проблема очень волнует, я в юристе заинтересована, поэтому, пожалуйста, ответьте, вот. Спасибо.
1: Вообще, честно говоря, если позволите, я так немножко... Мне так кажется, что вот проблему нашей радиослушательницы решил бы элементарный маникюр, потому что уже если на ногтях...
2: Ну, не все сейчас могут себе позволить.
1: Тогда я уступаю вам решение, да.
2: Ну, проблема погрыза ногтевых, она, собственно, как бы давно стоит перед человечеством. Причем, что самое интересное... Такие классики литературы русской, как Лев Николаевич Толстой, либо же Матвей Шолохов. Вот.
1: Кстати, Гоголь тоже этим занимался.
2: Да. То есть они в разные времена, в разные периоды своей творческой деятельности окрашивали факт явления, вот это явление погрыза ногтевых, то положительно, то отрицательно. То есть до сих пор человечество как бы не решило для себя в совокупности позитивное это явление погрыз ногтей, либо

0: же оно негативное.
1: Вы знаете, извините, Сергей Иванович, давайте сделаем так. Сейчас небольшая музыкальная пауза, а после музыкальной паузы мы продолжим эту тему, потому что она чрезвычайно серьезная.
0: С удовольствием.
1: Да, и я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня профессор Семке Иванович Михелани-Гонопольский, зав. Кафедры детской психиатрии факультета усовершенствования врачей Санкт-Петербургского педиатрического медицинского института. Что касается вот покуса как раз ногтей, то тут возникает как бы две темы. С одной стороны, чисто опять же с точки зрения соматической, то есть Едвиги Сергеевны Леонгард, это объясняется недостатком в организме кальция, во что лично мне верится с трудом, поскольку откуда же браться с самим ногтям, то есть получается какое-то самоедство, согласитесь, да?
0: Вот. Капрофагия.
1: Да, полнейшая. С другой стороны, как бы очень важно, ведь особенно для женщин, чтобы вот покус ногтевых не перешел в покус или погрыз, скажем, мозолевых или бородавочных. Потому что, скажем, если очаровательная женщина покусывает коготок, то это может быть даже восприниматься вполне эротично. Нормально, эротично, да. Вот. Но это как бы мое мнение, мнение дилетанта, а вот мнение замечательного профессора, то есть вас хотелось бы услышать.
2: Ну, Едвига тут изначально не права, поскольку недостаток кальция ведь не при покусе ногтевых не происходит их поеда. Вот.
1: А выплев происходит?
2: Да, происходит, да. Выплев. То есть
1: не, это инстинктивное
2: нельзя...
1: влечение, она, видимо, имела в виду.
2: Может быть, но опять же, мы все-таки говорим о психических, как бы, патологиях. Угу. Я могу сказать следующее, что в период, начиная с 6 лет и кончая где-то 12-13 годами, покус ногтей, он, собственно, не является чем-либо, какой-либо патологией, поскольку это нормальная стадия становления психики, как у мужчин, так, собственно, и у женщин. Вот, что же касается покуса ногтевых уже, как, уже в достаточно взрослом возрасте, то есть где-то в период с 25 и до угасания половой функции, тут уже, конечно, мы имеем дело с патологическим, в общем-то, расстройством, которое необходимо искоренять. Вот. То есть тут существует в искоренении, как бы, существует два способа. Первый — медикаментозный, вот, второй, угу, так сказать, гипнотический.
1: А скажите, вот гипнотический способ, как бы он все-таки наверняка более эффективен и более кратковременный, но он и более дорогой.
2: Да.
1: Но... А медикаментозный метод?
2: Ну, медикаментозный.
1: Какие-нибудь есть... простые, вот, может быть, можно ведь как-то, не, даже минуя аптеку, каким-то подручным.
2: Ну, вообще, так сказать, практикуется такая система. Ногти мажут каким-либо дурным на вкус веществом, будь то машинное масло.
1: Но это же получается на уровне рефлекса.
2: Безусловно, безусловно. Поэтому я тут немного не раскрыл еще причины возникновения этого покуса ногтевых. Они тоже разделяются на две. Вот тот, который как бы близок к Едвиге, то есть соматический, вот, он как раз и возможен его лечение путем вот применения таких горьких на вкус веществ. Ну, будь то там, я не знаю, горчица, либо же автомобильное масло. Не
1: Но автомобильное масло, это может отравление быть.
2: Нет.
1: Я думаю, может быть, столетник, вот что-нибудь,
2: ну,
1: из этого.
2: Что-то, да. То есть, можно хлорпротиксен. Вот, то есть, ну, совершенно...
1: Масса.
2: Да, масса препаратов. Кому что... У кого что дома есть наиболее горькое, вот, то и используйте. Но прежде всего надо определить причину возникновения этого явления. То есть, если же это действительно вызвано каким-либо неврологическим, подчеркиваю, не психическим, неврологическим заболеванием, то есть просто какого-либо рода тиком, то есть последствиями перенесенной травмы.
1: То есть, простите, вот как бы сразу, извините, что я вас перебиваю, у наших радиослушателей сразу резонно сейчас такое недоумение, потому что понятие нервный тик и погрыз ногтей, как бы это немножко расходится. То есть давайте определим сразу, вот нервный тик, это не просто подергивание, подмигивание, какие-то
2: Нет.
1: там...
2: Оно может выражаться в достаточно размашистых движениях локтевого, плечевого и, собственно, поясничного поясов.
1: А это уже не близится ли вот эпилептические какие-то скорее
2: нет,
1: вот
2: нет,
1: синдромы?
2: Это эпилептические синдромы, они сопровождаются помутнением сознания. Здесь же оно не происходит.
1: Понятно.
2: Вот.
1: Понятно.
2: То есть, ну, это обычно бывает после травм, работы на вредных предприятиях продолжительные. Вот. На, собственно, инспекторов ГАИ часто это бывает. Поскольку часто махание жезлом оно приводит к последующему рефлекторному срабатыванию.
1: Там дыхание вот постоянно.
2: Кстати, при резком разбуде вот постового милиционера в прошлом, ныне на пенсии, происходит невольный вот взмах как бы несуществующим жезлом, причем с закрытыми глазами. Вот. Вот, и такое как бы рефлекторное вдувание в свисток.
1: Давайте о чем-то более приятное,
2: да.
1: Ногтевых.
2: Вот.
1: Да.
2: Так вот, что касается второй части, то есть именно психического расстройства, которое вызвано, которым и вызван этот покус, значит, тут необходима консультация у психотерапевта, психиатра. Вот, поскольку действительно, то есть в этом случае покус ногтевых – это как бы симптом заболевания. То есть это не основное его проявление, вот, а именно симптоматика такая, таким образом окрашена. То есть мы видим, что человека что-то беспокоит, то есть будь то, допустим, нерастущая борода и в то же время боязнь вколоть себе серьгу в нос. И в результате этого происходит самое недовольство такое, которое граничит с суицидальным, и, собственно, в плане как бы вот замещения суицидальное происходит покус ногтевых.
1: Или, например, как бы вдруг неожиданно его не пустили в комнату, где берут интервью у политика, сказали, ты нам сегодня не нужен, он бежит в туалет,
2: кстати,
1: и прям начинает
2: покус.
1: Вы
2: очень точно подметили, у очень большого числа журналистов, вот даже те, которые ведут радиопередачи, вот, и которые работают на телевидении, вот, обратите внимание, присмотритесь к столам ведущих некоторых новостейных программ вот на телевидении. Наиболее как бы прогрессивные в этом плане операторы, которые консультируются у нас, они уже не показывают стол ведущего, на котором он раскладывает все свои документы, поскольку попросту он частенько бывает забросан вот этим.
1: Огрызки.
2: Вот, да, то есть
1: активными там.
2: В прямом эфире невозможно, чтобы уборщица сметала со стола вот эти вот шелуху, одним словом, это.
1: То есть, ну, там идет постоянный соскреб мозоли,
2: да,
1: кожного,
2: да,
1: покрова, постоянно руки,
2: да,
1: движения.
2: Зуд возникает, зуд. Вот. От
1: того, что
2: не успел сказать ту новость, не успел сказать ее первым, кто-то раньше, кто-то опередил.
1: А что происходит под столом, вообще страшно подумать.
2: Да, да, да. Там обычно пристегнуты ремнями они, поскольку, ну, сами понимаете, чтобы...
1: Причем ведь, вы знаете, как бы мне тоже в силу профессии, назовем это так, приходилось общаться со многими людьми, работающими на телевидении, и многие из них, опять же, говорят, что вот эти синдромы, вот синдромы каких-то рефлекторных там почесов, в общем, ну, других, так это у них называется синдром телевизионных шаловливых ручонок. Он проявляется после года, а то и двух лет работы на телевидении.
2: Да,
1: в,
2: да,
1: прямом эфире.
2: То есть я сталкивался только, ну, это, видимо, вы привели это внутрителевизионное какое-то,
1: да,
2: обозначение.
1: Да,
2: у нас это называется несколько по-другому. Вот, это шелушняк называется. У нас
1: тоже
2: вот,
1: хорошее,
2: ну,
1: слово,
2: это,
1: да.
2: Да. Вот. Мне очень, кстати, порадовало, что вот здесь все предусмотрено в этом отношении. То есть я попал, тут руководство, оно, видимо, тоже...
1: Заботливое.
2: Да, да,
1: да. Ну так вот, как по кусу ногтевых, вот наша радиослушательница сказала, что у нее с этим серьезные проблемы. То есть давайте подойдем к этому так все-таки, что это именно у нее проблема, а не у кого-то из ее близких. Вот, вот именно ей
2: прежде
1: совет,
2: всего,
1: да,
2: надо определиться. То есть, если она не сможет сама, значит, надо обратиться к психиатру. То есть, надо установить причину. Если у вас покусывание ногтей возникает просто так, нет чего, то есть от хорошего настроения, нет никакой последовательности в его возникновении, то есть, допустим, нет такого, что вот вы увидели по телевизору, допустим, Филиппа Киркорова, и у вас сразу покус ногтевых, значит, это уже, конечно, психическая патология, тут надо лечиться. Если же у вас покус ногтей происходит в произвольной форме, ну, просто от нечего делать, либо наоборот, то есть... Ну, то есть совершенно непроизвольно, никакой зависимости не прослеживается, то здесь надо действовать методом вот, опустить пальцы в горчицу и попытаться таким образом избавить себя. Да. Если, конечно, у вас вот устойчивая реакция, допустим, на Киркорова, то здесь уже требуется серьезное лечение. Вот. Ну, мы обычно используем хлозепид в этих случаях в умеренных дозах.
1: Но это уже надо,
2: но это надо индивидуально, да, потому что я сейчас так вот не могу сказать, что вот, потому что завтра больная побежит, закупит хлозепиды на 2 месяца вперед, и потом сами понимаете, что... Да, в общем, надо обратиться вам к дежурному районному психиатру, вот, можете, сейчас ночная круглосуточная работает. Вот, в Москве, по-моему, работают.
1: Кстати, что... там сидят очень понятливые люди. Если вы придете даже среди ночи к ним и скажете, извините, вот я кусаю ногти, они отнесутся с пониманием и, в общем-то, обследуют.
2: Это очень частое явление. То есть, я говорю, оно, в общем-то, преследует всех достаточно публичных политиков многих, вот, опять же, журналистов. То есть, ничего тут...
1: Кстати, вы сейчас так кашлянули, что у меня по макушке аж волосы, ветерок прошел. У вас сильные и легкие, несмотря на возраст. Это все футбол. Футбол помогает. А скажите, пожалуйста, Семки Иванович, вот покус ногтевых и пощипон заусенцевых, это один и тот же?
2: Нет.
1: Вот нельзя ли поподробнее, потому что сразу другая.
2: Хорошо, да. Хорошо. Значит, покус ногтевых, он относится как бы к грубой примитивной реакции, в принципе. То есть... В плане развития он относится к высшим стадиям эмоций, но там существует свое подразделение, то есть покус ногтевых это наиболее грубая форма, то есть как бы предварительная обработка деталей, выражаясь языком токаря-фрезеровщика 6-го разряда. Вот. А что касается заусенцев, это уже как бы отделочные работы, выражаясь языком строителя-монтажника 5-го разряда. Вот. То есть, таким образом, вот если заметить за человеком, что он покусывает именно заусенцы, но не трогает ногти совершенно, то можно сказать о склонности человека к меркантилизму, вот, к его предрасположенности не замечать общего, но сосредотачивать свое внимание на частностях.
1: А если речь идет о именно по щепоне заусенцовых, не по кусе, а по щепоне другой рукой.
2: Соседней ладонью.
1: Соседней дланью, да.
2: Вот. Ну, тут как бы... Это вы имеете в виду...
1: Без участия зубных.
2: Кулинарного техникума. Вот,
1: да, да, вот, синдром студента.
2: Да. Угу. Ну, здесь, так сказать, в подсознании человека, увидящего индивидуума, который производит такие действия, возникает мысль. Он себя неуверенно чувствует. В самом деле, это так. Он себя чувствует неуверенно, но это бывает вызвано как каким-то внешним фактором, то есть, допустим, у человека оторвалась подошва у ботинка, либо же у женщины это очень часто бывает, неплохо прокрашенные волосы в парикмахерской.
1: Или каблуковый слом.
2: Ну, каблуковый слом, да, частенько тоже бывает. Либо же внутренние какие-то, то есть субъективные факторы, как то невозможность опорожнить мочевой пузырь, либо же кишечник.
1: Пучит.
2: Да, пучит, значит. Либо же у женщин очень частенько бывает это в трудные дни.
1: Или беременность когда.
2: Да, или беременность. Хотя с беременностью здесь несколько по-другому, поскольку... Некоторые женщины, их достаточно большое число, при обнаружении у себя явления беременности испытывают ощущение эмоционального подъема, им хочется бегать, хлопать в ладоши. Некоторые берутся за красные знамена. Вот, и, как говорит мой коллега Тофик Шиманян, вот, в общем-то, таким образом и была. В немалой степени совершена Великая Октябрьская.
1: Ну что же, ненадолго прервемся. И я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня профессор Семки Иванович Михелани Гонопольский, зав. Кафедры детской психиатрии факультета усовершенствования врачей Санкт-Петербургского педиатрического медицинского института. Речь у нас идет о эмоциях, и по телефону 203-19-22 вы можете задавать нашему гостю ваши вопросы. Мы остановились на теме покуса. Вот хотелось подвести какую-то все-таки успокаивающую такую черту в этом плане, потому что это покус ногтевых, это достаточно широко распространенное явление. Вот скажите, скажем так, какой-то массовая симптоматика, назовем ее так, она менее ведь опасна, чем индивидуально.
2: Безусловно. Да. То есть я бы даже сказал, это своего рода в большей степени, это рудиментарное, конечно, как бы явление, которое свойственно человечеству в общем, как бы все, то есть поголовно все когда-то грызли ноги, ногти, то есть, или хотя бы пробовали. Ну, некоторые зашли дальше, пробовали грызть ногти на ногах. Ну, это уже, конечно, говорит о просто, может быть, о любопытстве человека, либо же о каком-то гипервлечении. Вот. Но все же я хочу сказать, обнадежить нашу радиослушательницу, что это не так страшно, вот, как ей кажется. То есть, ну, надо себя пытаться сдерживать. Вот. Ну, в общем и целом...
1: То есть стараться самоконтролировать.
2: Да, это практически такая же ситуация наблюдается с ноздревым поковыром.
1: Но вот. Вы же относите, простите, ноздревой поковыр к первому этапу выражения эмоций. А первый этап, он все-таки, скажем так, ближе к природе.
2: Ногтевой покус, он тоже как бы различен. То есть он частично относится и к первому, к четвертому. Mm-hmm. Все зависит от природы явления. Ей и вообще всем я посоветую все-таки определить для себя природу. Если самостоятельно это не получается, обратитесь к специалисту. То есть он поможет вам определить природу и методы борьбы.
1: Понятно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Решите, пожалуйста, вопрос вашему гостю. Вот о воздействиях на эмоции человека путем средств массовой информации. Вот, значит, такой вопрос. Все мы видим каждый день рекламу женских прокладок в телевидении. И когда нам хотят их испытать, ну, на впитываемость, начинает лить туда синюю воду. Вот почему она синяя? Угу. И в этом есть какой-то вот именно...
2: Ну, безусловно.
3: Повоздействует на нас. Почему именно этот цвет выбран? Мне бы хотелось узнать.
1: Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, то есть выбор цвета, и, видимо, наш радиослушатель хотел узнать долю участия в создании именно данной конкретной рекламы психиатрического корпуса.
2: Дело в том, что связь, естественно, есть. Связь прослеживается... как в окраске жидкости, так, собственно, и в том, куда она льется. Обратите внимание, ведь это совсем не то, что продается в этих вот полиэтиленовых мешочках с яркими зазывающими надписями, в которые все это упаковано. Значит, почему синего цвета? Поскольку синий цвет для восприятия глаза человека является... наименее различимым на фоне других. То есть зеленый цвет намного лучше воспринимается человеком. Про красный говорить нечего. Вот. Потом учитывалось также и как бы влияние именно красного. То есть почему отказались от красного цвета? Поскольку тут прямая аналогия с тем, что мы имеем на самом деле, и тем, что как бы подменяется. Поскольку неэстетично для глаза всегда видеть вот то, что...
1: Ну, физиология.
2: Да. То есть это, опять же, вот паки. Вот, им неэстетично видеть то, что действительно на самом деле. Они поэтому все это как бы камуфлируют. Так же поступили и здесь. Вот. Синий цвет, опять же, подчеркиваю, из-за того, что он наименее восприимчив глазу. Вот. Но вот Едвига, она... говорила мне как-то за кружечкой доброго Эля о том, что она наблюдала такую патологию у женщины, что вот, было испуг. Синего цвета. Да.
1: Ага, ага.
2: То есть, может быть, это повлияло.
1: Просто как-то. Тут ситуация такая. Тут это две вообще как бы крайности. Первая крайность, ну, как вы правильно сказали, именно цвет вот этот, как бы синий, да, он ассоциируется все-таки с какой-то чистотой. Вот обратите внимание, что, например, в самолетах, да,
2: да.
1: Когда сливают воду, вот вместо...
2: Ну, даже у меня автомобиль синего цвета.
1: И у вас автомобиль синего цвета. То есть, как бы этот цвет все-таки ассоциируется с какой-то чистотой, с гигиеной и так далее. Вот вторая тема. Как, уже стали поступать тревожные сигналы от людей, которые как бы вот живут в нашем с вами городе. Вот. И эти сигналы такого образа, то есть девочки, которые, в общем-то, вошли в этот период взросления с недоумением и с испугом, видят как бы то, что реально вот у них получается. Говорят, мама, ну ведь вот там совсем другое должно быть, я типа тяжело больна. То есть начинается новый какой-то вот такой психоз. Не могли бы вы, может быть, как-то пояснить.
2: Вы правильно отметили о том, что формируется благодаря средствам массовой информации вот это неверное восприятие подрастающего поколения цвета. То есть, действительно, в моей практике были такие случаи, когда мамы, значит, обращались вот, приводили своих дочерей ко мне, собственно, с тем, чтобы я дал какую-то консультацию. Вот, и подчас бывает достаточно сложно объяснить еще юному созданию о том, что телевизор не всегда говорит правду. Вот, приходится ей приводить примеры, то есть приводить подчас даже других женщин, показывать, что не только у нее, тем самым успокаивать. Вот. То есть, действительно, я сталкиваюсь даже в своей практике, поскольку я, так сказать, с педиатрическим уклоном у меня кафедра, вот, и вообще наш институт. Вот. Но я считаю, что в какой-то степени туда, как и во все средства массовой информации, проникла мохнатая лапа капитала. Угу, вот. Угу. Поскольку вот вы, наверное, многие радиослушатели обратили внимание, что не так давно, порядка полугода назад, одна известная фирма по производству безалкогольных напитков сменила традиционную окраску своих бутылок на синий.
1: Угу.
2: Вот. И я считаю, что это своего рода идеологическая диверсия. То есть применение синего цвета на экране подсознательно заставляет человека приобретать вот эти новенькие синие баночки и бутылочки с то известным лимонадом.
1: Стимулирует покупательскую способность.
2: Да, да.
1: Кстати, вот я не знаю, как это на самом деле, но
2: ну, тут сложно даже говорить, как это на самом деле. То есть мы можем делать только какие-то догадки.
1: Да, но тем не менее, вот дошли такие сведения от замечательного, кстати, польского психолога Феликса Серкеда, который практикует у нас в городе. И тоже я подготовился к встрече с вами. Вот Феликс Серкеда, то есть, сказал, что у него был такой случай в практике. То есть пришла девочка, которая тоже вошла в этот период уже взросления, вот, с мамой со своей, и обе такие недоуменные, у них произошел конфликт, то есть девочка, с позволения сказать, пользовалась вот этим гигиеническим средством, которое показывают, но я имею в виду тампокс, прямо скажу, пользовалась, говорит, вот, то есть так, как там показано, зажимала его в кулаке и никак не могла взять в голову, что это совершенно...
2: Да. Вот. А многие так и думают.
1: Да, и как бы говорила мама, ну вот посмотри, по телевизору показывают, вот, в общем-то, и у них на этой почве
2: произошел конфликт. Того, вы знаете,
1: вот в вашей практике такое было?
2: Было. У меня был очень интересный случай, только, правда, слава богу, связанный не с гигиеническим средством, а с пресловутой коровой. Так вот, привели ребенка, который при открывании любой конфеты требовал, то есть изумленными глазами спрашивал у родителей, где корова.
1: А скажите, вот с вашей точки зрения, такая реклама, ее размещение, изготовление и так далее, должно ли быть уголовно наказуемым или достаточно просто какой-то контроль со стороны психиатров?
2: Я думаю, достаточно экспертизу проводить.
1: А вот, опять же, именно к вам не обращались ли с такой просьбой о создании какой-нибудь комиссии?
2: Вы знаете, обращался, да, но фонд потребителей, то есть частные лица, не государственная какая-то организация, поскольку государству как бы достаточно безразлично состояние нынешнее психологическое своего населения. Вот.
1: Угу.
2: Конечно, я со всей, как бы, откликнулся на это со всей ответственностью, но дело в том, что финансовое положение нашего института в настоящее время не позволяет, так сказать, в одно лицо проводить это мероприятие. Нужна какая-то поддержка. То есть, может быть, вот как-то откликнуться сейчас, может быть, он слушает нашу передачу сейчас, директоры банков, управляющие, которые наверняка тоже воспитывают детей, и чтобы, дабы им не столкнуться в будущем с этими вот такими вот крайностями, которые происходят в результате влияния средств массовой информации вот, на эмоциональное состояние, поскольку ведь это, вот эти все явления, они вызывают очень серьезные эмоциональные расстройства.
1: Понятно,
2: так,
1: понятно.
2: Например, вот та девочка, о которой вы говорили,
1: вот по с кулачком,
2: сведению который, Мардаха Блейлера, опубликованном в журнале Scientist of America, по-моему, прошу прощения за транскрипцию, может быть, я не силен в английском, вот, я больше во французском. Вот, так вот, она, значит, получила в результате вот болезнь, которая, к сожалению, на сегодняшний день не поддается лечению. Я говорю о синдроме Катара.
1: Да-да-да, вот, это совершенно страшная вещь.
2: Говоря, так сказать, доступным языком, это очень тяжелая депрессия и бред отрицания. То есть ипохондрический бред, другими словами.
1: Да-да-да.
2: Вот она... то есть от всего отказывается, очень депрессивная, отказывается от еды. Вот. Причем заявляет в ответ, что пищеварительного тракта у нее нет. Он полностью сгнил.
1: Это пища вот так может... ребенок,
2: да, это дословно, то есть я сейчас вот цитирую коллегу Блейлера, уважаемого. Вот. Пища может попасть только в легкие. Это таковые слова, правда, в переводе.
1: Как у рыбы.
2: Да, мышцы тоже все высохли. На веки вечные останусь таким живым трупом. Это говорит 12-летняя девушка.
1: После просмотра рекламы этой.
2: Да, вы представляете?
1: Ну, давайте послушаем еще телефонные звонки. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемый профессор.
2: Добрый день.
4: Это говорит ваш постоянный радиослушатель, хоккеист.
2: Здравствуйте.
4: Вот. У меня закончился сезон, начались каникулы, и теперь вот я могу вас слушать.
1: Это отрадно.
4: У меня вот такой вопрос. Опять-таки, извините, вот я не смог задать вопрос про ногти. Может быть, это так немножко возвращаясь к этой теме. Вот, и я своего ребенка запугиваю, ну, он достаточно еще маленький.
2: Нельзя детей запугивать.
4: Ну, запугиваю, это так, образно говоря, тем, что там просто размножаются вредные всякие бактерии и глисты. И он, ну, боится грызть, он молодец, он меня понимает.
1: Понятно.
4: Вот это не может сказаться на психике, это один вопрос. И второй вопрос. Я узнал о том, что соседка сверху, ну, в моем доме живет, страдает таким недугом, как недостаточность анального жома. Ну, то есть это когда как птица человека. То есть малейшее раздражение, и все, выброс каната происходит.
1: Это типа вот из серии пупочной грыжи.
4: Да. То есть в любом месте это может произойти.
1: Да, организм очень сложная вещь.
4: Ну, я так узнал, что ей делают затык, и она уходит утром торговать куда-то йогуртами.
1: Понятно. То есть вы хотите вот узнать у себя.
4: Я
1: вот
4: хотел сказать, что не опасно ли это, потому что она мне может встретиться в подъезде.
1: То есть не заразно ли это, или насколько ее психика может испортиться?
4: Не может ли это привести к изощренному давлению или к садомии?
1: Понятно. Спасибо, спасибо за вопрос. Но я думаю, сперва, Семке Иванович, вот о глистах на ногтях и так далее, о микробах. Тут я позволю себе высказать такую мысль, что, ну, такого рода внушение ребенку, оно вряд ли приведет к психическим расстройствам. Скорее всего, оно приведет к нарушению зрения, поскольку ребенок, будучи любознательным, будет постоянно пытаться разглядеть этих глистов на ногтях и может просто испортить все зрение от такого всматривания.
2: Это с одной стороны, да. Но все-таки я бы не отрицал тут наличие психического вреда, поскольку уважаемый может вызвать у своего ребенка так называемый вторичный делирий. То есть делирий не субъективный, а объективный. То есть ребенок начнет верить в галлюцинации благодаря вашим внушениям, и в конечном итоге он их добьется рано или поздно. Причем без всяких внешних воздействий, то есть без употребления алкоголя или каких-либо других, в общем-то, транквилизаторов.
1: Поэтому я бы был осторожен.
2: Не визуализировать лучше. То есть вообще, собственно, визуализация воспитания ребенка, то есть угроза со стороны змеев, горынычей и тому подобные нечисти, они, собственно, ни к чему хорошему-то не ведут. Вот. И разумная, добрая беседа с ребенком, экскурсия в музей, вот, экскурсия в театр. Да, в театр. В некоторых случаях, когда не удается путем привлечения к культуре воспитать, избавиться от каких-то нежелательных черт, можно через знакомых выйти на экскурсию на мясоперерабатывающий комбинат, чтобы ребенок показать, понял, как это все делается, да, и, собственно, откуда берутся эти, вот, которые на ногтях. Вот, то есть вот в таком аспекте действовать. А что касается соседки, ну, что я могу сказать? Видимо, ее вот этот вот анальный жом, да, он, собственно, вызван-то, наверное, не психическим расстройством,
1: посттравматическое, наверное.
2: Посттравматическое. То есть тут лечебная физкультура, то есть вот смотрите, там программа 90 на 120.
1: Нет, это как бы, простите, Сенка Иванович, как бы нашего уважаемого тут интересует вовсе не здоровье соседки с анальным жомом, а как бы его безопасность. То есть насколько такой вот беспредельный анальный жом может повлиять на агрессивность, развитие агрессии у этой женщины. То есть он недаром упомянул вот там, то есть боязнь ездить
2: встречу
1: в лифт,
2: в подъезде. Да, да. Там. Дело в том, что вообще как бы наличие любых анальных расстройств, будь то жом, либо же наоборот зажом, то тут как бы мы сталкиваемся с тем, что больной испытывает некоторые неудобства, и в результате чего он становится беспомощным. То есть его агрессия сводится к нулю, поскольку, ну, представьте себе, когда у вас происходит, собственно, активный выброс, либо же наоборот, угу, активный как бы вброс, то
1: есть канатом
2: вы
1: не владеете попросту.
2: Да, и помимо того, все силы организма мобилизованы либо на вытолк, либо наоборот, на удержание. Угу. И поэтому, то есть, вот у таких больных, если, допустим, вот конкретно могу сказать, если у больных, у женщин особенно, больных, угу, вот, страдающих частыми запорами, да, у них наблюдается очень сильная дистрофия мышц. Угу. Конечностей, мышц.
1: Посинение, конечно.
2: Поясница, да. То есть вся энергия организма,
1: да, все, тоже, конечно,
2: все,
1: да,
2: мобилизуется именно на попытку выброса, то есть прорыва вот этой дамбы.
1: Как бы.
2: Вот.
1: Ну да.
2: Так что вот так. Я поэтому могу сказать, что особо-то бояться нечего. Наоборот, даже соседка, находящаяся в таком состоянии, она более безопасна, чем любая другая, потому что у нее нет времени для подгляда, нет времени для шушуканья с соседями, ну, своими.
1: А скажите, простите, Семка Иванович, а вот тут другой вопрос стоит. Ведь как бы человек любой, страдающий анальным жимом там, и не регулирующий выброс каната, как бы испытывает, если это длительное состояние, да, то он, да, воля поневоле начинает испытывать какой-то комплекс. Да. А наличие такого комплекса, оно все-таки, на ваш взгляд, не может представлять опасности для окружающих?
2: Нет, дело в том, что, да, вообще как бы психиатрия современная, она выделила такую закономерность. Наличие какого-то определенного явления, которое гнетет человека, явление физического, угу, подчеркиваю, физического плана, да, соматического, не, так сказать, явление духовного,
1: да,
2: оно открывает перед человеком новые грани для совершенствования. Вот, всем давно известно, что, допустим, человек, рожденный карликом, либо же получивший серьезную родовую травму, угу, вот, обладает более высокими умственными способностями, то есть его IQ, то есть интеллектуальный коэффициент, намного выше, чем у среднестатистического с четырьмя ногами и с нормальным ростом. Вот.
1: Ну да.
2: Так и здесь. То есть, в принципе, многие женщины, опять же, страдающие запорами, вот, они достаточно неплохо рисуют. Ну, кстати, некоторые даже пишут книги, поскольку вот это вот то, что их гнетет, оно раскрывает перед ними новые грани для совершенства. Они не могут совершенствоваться, так сказать, в обычной для других форме. То есть они не могут,
1: там,
2: да, они могут шить себе там какие-то красивые туфли, вот, заказывать дорогие платья. Вот, и все, их внимание сосредоточено на каком-то одном.
1: На борьбе с канатом.
2: Да. И в то же время у них раскрывается, вот вы почитайте всем известную писательницу, вот, которая снималась в американском сериале «Даллас» или какой-то еще, вот, очень популярна в нашей, угу, женской среде. Вот она как раз страдала запорами, я сейчас не помню ее фамилии.
1: Ну, это, собственно, не
2: важно. Да, ну, очень известная, в кино недавно.
1: Ну, давайте послушаем еще один телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло, Сашок, здорово.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
5: А вы знаете, я вообще, меня зовут Сергей, я профессиональный гонщик в прошлом.
1: Uh-huh.
5: Вот, и я вот по поводу запоров хотел сказать. Вот у меня есть один товарищ, который, в отличие от меня, еще как бы не сошел с дистанции.
1: Uh-huh.
5: Вот. Но я должен сказать, что вот у него такая большая проблема. Он сейчас пересел с гоночной машины, у него была Мерседес, а он пересел на машину Волка. И у него вот проблема такая, что у него начались запоры.
1: Uh-huh.
5: А потом говорят, что это в конце концов может развиться еще в такое тяжелое заболевание, как психологический секвестр. Вот я не знаю, это правда или нет.
1: Угу, спасибо за вопрос. Вообще, Сенг Иванович, тут я хотел немножко расширить, если вы позволите, вот тему, поднятую нашим радиослушателям. То есть, скажем, вообще водительская профессия, если взять соматическую, так сказать, точку зрения, да, то постоянно сидит на ягодичной области, это там, в общем, вызывает какие-то там...
2: Геморрой,
1: и с канатом могут нелады начаться элементарно. Да. Вот, с другой стороны, давайте возьмем все-таки область не едвиги, а область вашу психологическую. Вот человек едет, да, постоянно попадает в пробки. Пробки — это что? Это тот же, в принципе, запор. Насколько вот это зеркальное отражение дорожной пробки влияет на канатную?
2: Ну, вообще, могу сказать, что я удивился в крайне звонку о том, что водитель, да тем более гонщик, да еще и на Мерседесе, страдает запорами. Даже несмотря на то, что он пересел на Волгу, поскольку всем давно известно, что водительское ремесло, оно стимулирует работу кишечника. Вот, поскольку вообще известно, что водитель за час езды в довольно напряженном городском ритме теряет до 400-500 калорий. Вот. Угу. Таким образом, он облегчает работу кишечника по пережиганию пищи. Вот. И тем самым вот этот вот акт переработки пищи, да, он облегчается, да. То есть поэтому, как правило, запоров у водителей.
1: То есть, может быть, это не связано вовсе с...
2: Да, может быть, радиослушатель имел в виду не тот запор. Вот. Просто, ну, я знаю, что на жаргоне автолюбителей запором называют запорожец.
1: Нет, там речь шла о пересадке с иномарки на Волгу.
2: А, может быть, тоже может быть.
1: А вот, вот там он назвал, наш радиослушатель, имея в виду какую-то болезнь или, в общем-то, какую-то патологию.
2: Да, секвестр. Дело в том, что это финансовый термин. Вот, он, в принципе, произошел из психиатрии. Вот сейчас он активно обсуждается в Думе. Собственно, в свете нынешнего невыполненного бюджета, но это другая тема. А что касается секвестра в аспекте психиатрии, вот, то, значит, вот симптоматика, описанная еще уважаемым мною Клерамбо, вот, значит, выглядит приблизительно следующий. Больному в узорах ковра видятся головки котят, которые кивают в разные стороны, затем котята выпрыгивают из ковра, вот, и начинают бегать по кровати. Вот, собственно, и все. То есть, если у вас есть... Но самое-то интересное, что в это время больные не только видят этих котят, но и начинают чувствовать, как они когтями царапают руки.
1: Вот это уже хуже.
2: То есть, если радиослушатель сейчас в данный момент ощутил на себе вот это вот, вот, то телефон, по-моему, на 119 в Москве начинается. Неотложной помощи.
1: То есть, чтобы вот как бы...
2: Да.
1: Потому что
2: это серьезно. Это серьезно, то есть это...
1: Ну, понятно, то есть давайте не будем гонять в панику нашего радиослушателя. Следующий телефонный звонок. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня профессор Семки Иванович Михеланик-Гонопольский. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
6: Вот хотелось бы семантику разговора передвинуть слегка вот в более такую приемлемую тему алкоголизма.
1: То есть, назовем так, простите, что она не то, что приемлема, она более, видимо, вам близка.
6: А, безусловно.
1: Да.
6: Так вот, вопрос, может ли алкоголизм и водка стать основой метаболизма человека?
1: Простите, второе слово, какое вы там прозвучало?
6: Может ли водка стать основой метаболизма?
1: Метаболизма.
6: Угу.
1: Понятно, спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, вот я, честно говоря, не силен в терминах, но мне понравилось вот это метаболизм, это хорошее слово.
2: Нет, ну дело в том, что как бы алкоголь, он у некоторых индивидуумов, он очень сильно влияет вообще на состояние вообще его, как бы на всю его жизнедеятельность. Но я считаю, что зависимость человека от какого бы то ни было вещества, тем более химического, это грустно.
1: Конечно.
2: Вот, это грустно. Это своего рода погрыз ногтевых по едвиге.
1: Да,
2: вот.
1: Да.
2: Ну, что я вам могу сказать? Если вы не теряете ориентировку, то есть если она у вас не ложная, потому что бывают случаи, когда больной считает, что он находится в другом городе, на работе с бутыльниками, окружен врагами, то если у вас этого не происходит, то ну что ж, пейте. Вот. Если же какие-то патологии наблюдаются в период абстиненции, либо же в период временного воздержания от употребления напитков, то надо, конечно,
1: по 119. По 119, да. 119. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Да, вы знаете, это вот опять гонщик Сергей звонит.
1: Да.
7: Вы знаете, я спасибо большое за ваш ответ. Я вот так и думал, что это так дело плохо обстоит, что вот действительно это серьезное очень заболевание, психологический секвестр. А я вот слышал, что в таких случаях очень полезно бывает такое... психологическая процедура, как регулярный просмотр новостей. Говорят, что вот в зависимости от того, по какому каналу, это может либо помочь, либо наоборот, так сказать, как-то усугубить. Но говорят, что первый канал, например, может усугубить, а четвертый, наоборот, помочь. Или наоборот. Вот я точно не знаю, поэтому хотел вас спросить.
1: Спасибо за вопрос. Ну, по-моему, тут какая-то немножко у нашего замечательного гонщика идет еще и политическая игра. Я так понял, что человека... Вот, кстати, вот сейчас ведь таким образом тоже ведь он выражает какие-то свои скрытые эмоции.
2: Вот нельзя ли как-то... Он выражает даже не столько эмоции, потому что эмоции, они и есть, собственно, выражение нашего внутреннего состояния, поэтому немножко некорректно употребили термин «выражает эмоции». Эмоции
1: прошу прощения,
2: сами являются выражением какого-либо состояния стыдно, человека.
1: Да.
2: Ничего страшного.
1: Да, простите.
2: Я просто корректирую вас.
1: Спасибо.
2: Мне это тоже приятно. Вот. Так что касается просмотра новостей, дело в том, что нет, надо просматривать детские программы. Вот они наиболее, то есть они, как правило, в 90% случаев согласовываются с психиатрами. То есть в данном случае про себя могу сказать, что я, собственно, не то чтобы редактирую, а в какой-то степени участвую в разработке сценариев для программы «Спокойной ночи, малыши».
1: Да, я
2: вот,
1: даже...
2: И вот этот вот наш уважаемый Паутиныч, который по ленинградскому телевидению, и вот эта вот кеда, которая со шнурками, она согласована со мной. Вот.
1: Простите, извините, Сергей Иванович, но даже вот здесь, на нашей радиостанции и в других средствах массовой информации совершенно недавно прокатилась такая волна как бы выступлений против вот как раз этого
2: кеда. Кеда не нравится?
1: Кеды — это замечательная обувь, но на вот и мой, в частности, взгляд, вот этот ботинок, вещающий вот с телевизора, он все-таки травмирует детскую психику, потому что, во-первых, нельзя очеловечивать обувь, потому что нельзя топтать живое существо.
2: Нет, ну почему? Живое существо топтать можно. Ведь мы же не задумываемся, ехая на автомобиле, сколько муравьев и лягушек мы перебили. Так же самое мы не задумываемся, когда идем по лесу, а скольким невинным жуковым, да не обидится на меня, Георгий Константинович, душам, вот, испортили мы семейное счастье.
1: Ну, простите, тут еще речь идет немножко о другом. То есть, опять же, вот,
2: я согласен с вами, что элемент делирии там присутствует.
1: Едвига Сергеевна, вот как раз она рассказывала в телефонном недавнем разговоре со мной, она мне говорила, ну, представляешь, говорит, Саша, вот недавно привела одна бабушка своего внука, говорю, а что с ним было? Он, говорит, разговаривал со своими кедами, типа, кормил их, то есть его перемкнуло, значит, вот после просмотра вот этого дела, что кеды — это его лучшие друзья, да.
2: Значит, на это я могу вам сказать то, что это вы правильно заметили, я, кстати, рад вашему возмущению. Это значит, что вы не потеряны для общества.
1: Спасибо.
2: Дело в том, что эта программа была и сделана как раз для того, чтобы отделять. То есть это своего рода лакмусовая бумажка. После просмотра ее мы можем определить по тем, кто к нам обращается, выявить скрытые патологии в развитии детей. То есть реакция на вот этого кеда, она, собственно, стопроцентно отрицательная у людей, у детей, которые подвержены каким-либо патологиям. А наше дело уже их выявить и в дальнейшем попытаться вылечить. Сами понимаете, что добровольно никто не признается, что у него полный олигофрен ребенок. Поэтому приходится такие методы применять.
1: То есть как бы это своего рода анализ такой.
2: Да. То есть если ваш ребенок на кеду реагирует нормально,
1: то нужно настораживаться.
2: Нет, наоборот. Тут такая ситуация. То есть если... он рад Кеде, то есть, ну, спокойно, нормально относится, то все хорошо.
1: Ребенок нормальный.
2: Да, ребенок нормальный. Если у него какие-то негативные реакции, то есть он начинает, у него начинается бормочущий делирий, вот.
1: Простите, Семки Иванович, не могли бы вы повторить вот все сначала?
2: Ну, что касается Кеда, мы, значит, придумали это все, собственно, со мной советовались относительно того...
1: Нет, этот момент я слышал, вот, как бы, реакция ребенка на Кед.
2: А, реакция ребенка, значит, вот, ну...
1: Бормочущий делирий, просто да, дело да, в том, да, что да. Как раз позвонила сейчас радиослушательница просто по сотовой связи.
2: Ну,
1: и сказала...
2: типичная реакция, значит, жалуется на боль в прикушенном языке, на чувство разбитости во всем теле. Просит поскорее выписать его домой.
1: Это в смысле, если в больнице просмотр?
2: Ну, естественно.
1: А вы же в больнице показываете.
2: Ну, естественно. Амбулаторно я только принимаю у директоров крупных предприятий.
1: Ага.
2: Вот. А вот что касается домашней реакции, вот самый такой вот случай описанный, яркий случай, который описан в современной практике. Вот это описано еще, по-моему... Сейчас, к сожалению, не помню ее фамилию. А, Анохин, Петр Константинович Анохин написал. Вот, значит, девочка 3 лет, уложенная в постель, внезапно вскакивала и начинала бить кулачками себя по голове. Плакать и кричать. Опять эти страшные дядьки в голове. Никак не могу прогнать эту Кеду. Вот. Ну, вы понимаете... То есть, конечно, вы можете сказать, что это жестоко по отношению к девочке. Но, с другой стороны, мы ее начали лечить уже в 3-летнем возрасте. И к 6 годам уже мы ее уже более-менее вылечили, понимаете? Потому что других отклонений, то есть, явно выраженной имбецильности у нее не замечено было. То есть, сейчас она уже практически... Да, уже практически она здоровый человек. Если бы она не просмотрела эту передачу вот, в свое время... то, представляете, выросло бы 18 лет, и уже симптом был бы совсем другой. Симптом, то есть, она бы уже не могла запомнить, где стояла ее кровать, хотя находилась в этой палате уже в течение нескольких лет.
1: А понимаете? Это, кстати, я помню, вот было как раз у Генриетты Варфоломеевны Шерсть, да. Она все жаловалась на этот синдром, да. Но это просто перетрудилась женщина.
2: Такие люди обычно не помнят имени и фамилии своего врача, вот очень тяжело запоминают мое имя.
1: Ну, да, кстати. Давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22 и ваш вопрос нашему гостю. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Профессор,
1: Извините, пожалуйста, простите, а не могли бы вы просто такой небольшой тест полностью назвать имя нашего гостя?
8: Сергей Иванович, по-моему.
1: Угу, понятно. Да, ваш вопрос.
8: Я не расслышал, к сожалению.
1: Угу.
8: А скажите, пожалуйста, профессор, можно ли бороться с таким заболеванием, как анцефалия, если носить такую лечебную обувь, как кеды, или вот еще, говорят, есть такая специальная импортная лечебная обувь, ласта на каблуках?
1: Спасибо за вопрос. Что-то, по-моему, тоже это из области фантазии, хотя
2: Дело в том, что как бы... Анцефалит – это не психическое заболевание, это дефект, в общем-то, родовой. То есть это некачественно.
1: Нет, я про ласты на каблуках.
2: А, про ласты?
1: Ну, тут меня еще
2: к нам не относится. Мы же лечим головы и души, а то, что ниже, это ортопедия чисто.
1: А вот другой аспект. Вот как бы нашего радиослушателя заинтересовал такой чисто ортопедический вопрос в совокупности с тем, что он не назвал полностью ваше имя, хотя программа идет уже 3 часа, и все знают, что ваше имя Семкей Иванович Михайлан Агонопольский. Вот, как раз вот это сочетание, что не могли бы вы как-то, да, не сочтите.
2: Эйдетизм это эйдетизм. Uh-huh. От греческого образ.
1: Ну, это еще...
2: Нет, ну, то есть человек не воспринимает образ, вот, у него какой-то свой мир. То есть я не могу сказать, что это деменция. То есть не могу сказать, что это олигофрения. Нет, такого, конечно, нет. То есть бояться нечего в этом смысле. Но следует насторожиться, потому что через 15 лет может произойти, что соседкам по палате вы будете рассказывать, что мать ваше отсутствие сдала в ломбард все ваши платья и костюмы.
1: Тут очень, конечно, тяжелый будет случай-то. Ну, следующий телефонный звонок 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
9: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
9: Вы знаете, я фрагментарно услышал ваш разговор, но вот диагностика меня просто поражает ваша. Просто поражает, понимаете? Потому что вот эта вот предметность, вот эти вот страхи, это ведь все вторичное, первичное, это все пренатальность первое.
1: Извините, говорите, пожалуйста, погромче.
9: Я говорю, первичное, это все происходит от неправильно, от патологии пренатальности. Второе. От неправильного взаимоотношения ребенка с матерью.
1: Безусловно.
9: А когда начинаете вы обыгрывать предметы и говорить, что это как звоночек, не более того. Потому что ребенок может пугаться как кеда, как может пугаться как палки, может быть пугаться всякой мелочи.
1: Даже своих собственных рук, вы знаете.
9: Даже своих собственных рук.
1: Да, да. Понятно, мы, судя по вам, вы профессионал, вот как бы тоже.
9: Да, я психологией занимаюсь, диагностикой.
1: Спасибо. А как вы относитесь к трудам Едвиги Сергеевны Леонгард вообще? Вот, как вы считаете, ведь это достаточно спорные фигуры вот, в вашей области? Я-то себя не причисляю к психологам.
9: Вы знаете, я просто не знаком с ее трудами.
1: Понятно.
9: Меня извините, пожалуйста. Не знаю, не буду врать.
1: Спасибо вам за звонок. Спасибо вам за звонок. Но я хочу сразу сказать, что вы вот нашего профессора Семки Ивановича Михелани Гонопольского, как бы, ну, не то, что вы его укорили в таком в подходе к вещам, как бы несколько вот, ну, может быть, легкомысленно, мы как-то слишком конкретизирует, дескать, наш профессор диагностику и так далее. Честно говоря, это я попросил его об этом, чтобы как бы более доступным языком.
2: Да, потому что ведь не все радиослушатели обладают какими-то профессиональными навыками в этой, собственно, области в нашей. И мне вообще очень приятно было, конечно, услышать коллегу, поскольку в столь ранний час редко встретишь профессионала в нашей области.
1: Скажите, пожалуйста, Семки Иванович, я хотел поговорить еще немножко о четвертой степени, о последней степени выражения эмоций, то есть о самой высокоинтеллектуальной. Вот такие вещи, как демонстрации, какие-то общественные всплески, вот стремление выйти на трибуну, сказать речь, пронести там какое-то знамя или там стукнуть по кастрюле ложкой.
2: Да.
1: Вот я как-то подспудно отнес это уже к высшей степени, это желание какого-то лидерства.
2: Безусловно.
1: Желание поскольку... обратить на себя внимание, хотя это, собственно, уже синдром Жидела Туретта, собственно говоря.
2: Да, да. Это ярчайший, в общем-то, пример. Вот, опять же, Парибо. Что касается именно четвертого этапа, на котором и формируются высшие человеческие эмоции, то вот вся история нашей страны, она ярко показывает, как этот этап был успешно, в общем-то, изменен власть придержащими. Кстати, не при помощи нечистых на руку моих коллег. Mm-hmm. Вот, не буду я их по фамилии называть.
1: Ну да, не стоит.
2: Вот, многие и так известны.
1: Другие так уже покойны.
2: Да. Вот, так что, значит, происходит... Человек, то есть в то время подменялась как бы естественная тяга к человеку, человека к тому, чтобы иметь какое-то увлечение в жизни, иметь подругу верную, вот, то есть иметь нормальное удовлетворение своих желаний, подменялось это так называемыми эмоциями, которые выражались вот, стремлением человека к борьбе. Непонятно за что. То есть нам говорили о том, что мы должны бороться за мир во всем мире.
1: Мне нет.
2: Да?
1: Да.
2: Вот. Но мне, кстати, тоже, потому что я раньше.
1: Ну,
2: вот.
1: Да, понятно.
2: Но дело в том, что, тем не менее, большинству-то внушали, что надо бороться за мир во всем мире. И ведь добились того, что до сих пор при вот этом упоминании этой фразы вот у человека как-то невольно светлеет лицо, то есть появляется улыбка. Вот мы, кстати, даже применяем этот метод в запущенных случаях у женщин, которым за 60, то есть которые основную часть своей жизни прожили вот именно в это время. То есть если у них наступает апатия, вот, или истенический аффект, то мы им говорим такую фразу: давайте бороться за мир во всем мире. Ага. То есть это просто такой секрет профессиональный. Вот. Тут же просветление, тут же желание что-то делать, тут же желание, то есть, взять какую-то палку, то имитирующую древко.
1: Это какая-то терапия.
2: Размахивать. Да, это какая-то терапия. То есть она, ага, в принципе, в этом плане, тут надо отметить, что положительный эффект есть и во всем отрицательном. Всегда небольшой, хоть, но, ну, есть.
1: Да, тут.
2: Вот. Что же касается... Патологию мы вкратце охарактеризовали, то есть, в общем, все эти вот проявления, как то там, правильно вы сказали, постукивание по кастрюльным, вот, то есть, такие вот явления, они, конечно, ну, в принципе, я их считаю патологическими.
1: А скажите...
2: Бороться с ними нужно.
1: Угу. Методы... С помощью черемухи?
2: Вы знаете, нет. Угу. Это метод коллективный.
1: Угу.
2: Но дело в том, что на каждого, в общем-то, оголтелого пенсионера, да,
1: да,
2: вот, я бы даже сказал так, ястреба уличных баталий не найдешь психиатра. То есть вот я за свою жизнь вылечил только 18 человек
1: вот так,
2: из этого разряда. Вот. Потому что это, в принципе, считается самым

0: Семену Петровичу, что я вот всю жизнь защищаю мир. И я бы хотел его упредить, чтобы он не посягал на наши высокие коммунистические ценности.
1: Спасибо, спасибо, Якубик Прокофьевич. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
2: Алло.
1: Да-да-да, здравствуйте.
2: Доброй ночи, Вера.
1: Доброй ночи.
2: Так, у меня два вопроса. Во-первых, как влияет на психику? Вот я смотрю, когда вот эти группы поют, и вся толпа как бешеная, как будто бы сумасшедший дом. Это раз.
1: То есть вы имеете в виду молодежные вот ансамбли?
2: Да. Вот группы, как они?
1: Ну, понятно, рок-ансамбли.
2: Да. Ужасные действия. Я не знаю. Это раз. А во-вторых,
1: согласен целиком.
2: Картины, диснеевские. Угу. Мне одна женщина говорила, что ее внук, если посмотрите картины, плохо спит и беспокоится ночью. Там такие страшные эти
1: образы,
2: понятные.
1: Понятно, спасибо. Спасибо.
2: Вам спасибо.
1: Спасибо. Можно я немножечко про Уолта Диснея как бы усугублю? То есть вот эти новые как бы фильмы, которые идут, ну, мультфильмы, они нарисованы, в общем-то, я тонкостей технических не знаю, но, как скажем, на халяву, то есть уподоблены с китайским вот фильмом, то есть с маленькой там какой-то дискрецией, ну, не понимаю я в этих вопросах. И вот эти образы угловатые, некрасивые, действительно травмируют ребенка. А изначально корневые фильмы, вот там Том и Джерри, все вот эти теплые краски.
3: Да, совершенно.
1: Несмотря на какую-то такую жестокость карикатурного сюжета, тем не менее ласкают взгляд. Вот, как бы существует такое мнение, что все вот эти фильмы, современные мультфильмы, они как бы специально создаются в специальной лаборатории, которая, цель которой — это нагнетать психологическую какую-то напряженность внутри общества. Вот что вы на это считаете?
3: Нет, то дело в том, что эти мультфильмы, они были сделаны, собственно, в консультации с психиатрами, конечно, не с отечественными, а с зарубежными. Вот. Дело в том, что было это вызвано чем? Ведь вы, может быть, знаете, может, радиослушательница наша, она слышала о том, что в Соединенных Штатах Америки, где и производится большинство таких второсортных фильмов, вот, там запрещено родителям заниматься рукоприкладством по отношению к детям. Собственно, это и правильно. Вот. Но это доходит до абсурдных ситуаций. Ведь если, допустим, вы даете своему любимому внуку такой щадящий подзатыльник, то дело может кончиться тем, что вас оштрафуют через суд на достаточно приличную сумму в долларах, вот, в результате которой ваш внучок покажется вам не даром божьим, а какой-то просто гиенной огненной. И, значит, поступил просто социальный заказ на производство вот таких страшилок, поскольку уже в последнее время суды были засыпаны исками о том, что вот мне дедушка рассказал вчера страшную историю на ночь, сказку, и я потом обкакался, и, значит, таким образом прошу возместить мне моральный ущерб. Вот, дабы, так сказать, избавить дедушек от и бабушек, вот, от судебных исков, были сделаны такие фильмы, которые как бы после просмотра которых ребенок становится вялым, апатичным и легко засыпает. Ну, правда, сны ему снятся с кошмарами.
1: Ну, все-таки
3: вот. Но зато как бы бюджет семьи не страдает.
1: И эти сны, да, как бы, они все-таки, опять же, общественные. То есть, получается, симптоматика уже массовая достаточно.
3: Да. И фильмы, в общем-то, были достаточно дешевые в производстве, как вы правильно заметили. Они все, в общем-то, сделаны на недорогой модели компьютер.
1: Да.
3: Вот. Поэтому наше, видимо, руководство телеканалов, оно позарилось на дешевизму. Вот, закупила там.
1: Ну, либо это делалось за взятки. Не будем никого обменять, но очень похоже. Что касается, я думаю, вот музыкальной темы, это как бы очень такая серьезная.
3: Ну, тут можно провести две параллели. Да, то вот есть вот об одной части мы говорили в начале, это своего рода какая-то субкультура, то есть попытка выделиться, то есть она, собственно, свойственна всем молодым, то есть у кого-то она перерастает в такую уже, вот, как у вот, упомянутого нам художника или же журналиста в начале.
1: Там,
3: да,
1: в очки,
3: да, это, так сказать, уже, конечно, жестокая патология. А если это происходит в течение года-полутора, то есть это стадность, такая массовость, она, в принципе, достаточно нормальная, ничего нет странного, если ваша девочка, допустим, вместе со всеми в наш

0: Внучка там прыгает и дрыгается в течение там одного-двух сезонов.
1: Да, это как
0: вот. Но если это уже, конечно, во что-то более серьезное выливается, то это уже серьезно, то есть надо обращаться за помощью. Вот, это один аспект, о котором мы осветили. А второй аспект, это связанный вот с четвертым этапом, то есть связанный вот с попыткой, так сказать, 70-летней оболванивания нашей страны, то есть попытка постричь под всю гребенку, под одну гребенку все то, что вот, все наше поколение. Это вот с успехом делают один из певцов, который в тельняшке все время такой прыгучий. Угу, вот угу. Он как бы занимается тем, что вот пытается свою аудиторию подстроить под свой вот...
1: То есть все-таки шаман, я
0: да, бы сказал. Да, шаман, и, так сказать, пользуется, что самое интересное, пользуется почему-то большим доверием у правительства.
1: Ну, вот, видимо, здесь как бы...
0: Ну, может, и их оболванил.
1: Может быть, такой рычаг. Достаточно хороший рычаг.
0: Вот. То есть все, что плохо, все идет сверху.
1: Я предлагаю сделать следующее, Семки Иванович. То есть сейчас у нас остается совсем немножко времени, но все равно еще есть телефонные звонки. Я предлагаю сейчас ненадолго прерваться, а после этого все-таки дать нашим радиослушателям еще возможность пообщаться с вами буквально какое-то короткое время. И я напоминаю вам, что в гостях у нас профессор Семки Иванович Михелани Ганопольский. И еще практически минут 10-15 по телефону 203-19-22 вы можете задавать ему вопросы. Ваше доброе утро, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Можно задать профессору такой вопрос?
1: Да.
2: Вот если человеку 20 лет... Он еще поддается какой-то работе над характером, в частности, меня очень беспокоит проблема эмоциональной неустойчивости.
1: А не могли бы вы пояснить, в чем это проявляется? Ну, хотя бы какую-нибудь симптоматику?
2: Вот когда он был маленьким, он считался, вот таких детей называли возбудимыми. Он не мог быстро переключаться с одного занятия на другого. Если, например, приходили гости в дом, он так возбуждался, что был совершенно неуправляемым, и когда приходило время гостям уходить, это всегда кончалось истерикой. Сейчас, конечно, он человек взрослый, но он очень легко впадает в отчаяние, и возбудимость характера у него осталась. То есть, я не знаю, это поддается какой-то работе.
1: А кто он по знаку зодиака?
2: Близнец.
1: Угу. Спасибо за вопрос.
0: Да, вот одну минуточку. Я хотел уточнить. Обычно вот это вот, ну, бог с ним, обычно это связано с тем, что такие дети бывают очень избалованными. То есть они привыкли к тому, что все внимание в доме сконцентрировано на них. Это подчас выражается в том, что дети начинают устраивать проверку своим родителям. Они могут просто нагадить посреди комнаты или разбить стекло, причем это сделать совершенно сознательно.
1: И сказать, потому что наблюдают
0: за реакцией родителей. Если реакция родителей хотя бы один раз будет позитивной, то есть скажет, ну ладно, там пустяки, дело житейское, вот, и как бы не последует наказание за это, то в дальнейшем следует, в общем-то, прогрессирует это дело и кончается вот этими истериками, о которых вы говорили. По-моему, как раз соответствует вот этому описанию, которое я вам привел. Вот. Ну, что я могу сказать? Ну, в общем-то...
1: Насчет коррекции, психокоррекции в таком возрасте.
0: То есть по Труссо, в принципе, уже поздновато. Вот. Но он все-таки свой труд писал еще в 1953 году. Вот сейчас как бы медицина немного продвинулась вперед. И вот, в частности, словацкий психотерапевт Вацлав Хвосток, он, в общем-то, вывел такую, в общем-то, теорему о том, что приблизительно где-то до 25 лет еще человек подлежит какой-то коррекции. Вот. Но вам надо, дело, конечно,
1: в том, простите, профессор, дело в том, что Хвосток, он все-таки выходит со Словении. А там как бы у людей взросление начинается, если генетическое, оно гораздо быстрее, созревание быстрее. А по мозгам они все-таки позже цветут.
0: Да, но в любом случае, то есть шансы всегда есть. Терять, в общем-то, не надо. Надежду не теряйте. Вот, обратитесь к достаточно квалифицированному психиатру, то есть не в районную поликлинику, вот, а в какую-то...
1: Ну, специализированную.
0: Только, пожалуйста, не гонитесь там за ценой. То есть, если вам покажется, что наиболее дорогой, это наиболее профессиональный, это не всегда так.
1: Угу. Вот это очень важное предупреждение. То есть,
0: в принципе, я знаю, вот мой коллега, допустим, вот, Вольфган Эрба, вот он сам практикует в Тарту сейчас в данный момент. То есть, в переводе на наши деньги порядка 100 тысяч рублей обходится сеанс, а к нему приезжают и чуть ли не из Соединенных Штатов.
1: Угу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, алло.
4: Я хотел бы спросить...
3: Говорите, пожалуйста, погромче, очень плохо слышно.
4: Задать профессору такой вопрос. Он находится в каких-нибудь родственных связях с Матвеем Гонопольским?
1: Спасибо.
0: Нет,
1: это просто...
0: Дело в том, что это фамилия моей бабушки. У меня же двойная фамилия.
1: Да, Михеланя Гонопольский. Вот. И, насколько я знаю, фамилия Матвей пишется как Гонопольский.
0: А вообще кто это такой?
1: Это у нас ведущий, а сейчас он абортируем на базитическую программу по телевизору с красным кругом. Вот, а ваша фамилия, я поясню, пишется везде одни «О», Гонопольский. Насколько я...
0: Да, вы правы. В этом вы правы.
1: На книге вашей я это вижу. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
5: Семки Иванович, это профессор Выбегало Амбросий Амбросович. Если вы меня помните, я для зрителей, для радиослушателей пояснил. Я известный психолог. Консультирую некоторых... политиков, ведущих.
1: Простите, а вон мне почему-то кажется, что как бы вот на лице профессора я вижу недоумение. Вот я вижу, что он сомневается в вас.
5: Во мне сомневается?
1: Да.
0: Нет, я не в вас сомневаюсь, а в ваших способностях.
5: В моих способностях?
1: Да.
5: Нет, способности...
1: Ну, давайте ваш вопрос, если у вас есть вопрос какой-то или что.
5: Да, значит, однозначно есть вопрос. Значит, я что хотел сказать. Я очень рад, что мой коллега, известный ученый, выступает на такой известной радиостанции. Вот, хотелось бы, конечно, чтобы это было почаще.
1: Ну, профессор очень занятой человек, понимаете. А? Профессор очень занятой человек, и так с трудом
5: Да. Вот. И хотел бы еще вот что сказать. Вот девушка звонила только что. Я бы ей очень посоветовал такую вещь. При эмоциональной нестабильности, я сейчас занимаюсь как раз моделированием человека абсолютно эмоционально стабильным. Вот. Если Семки Иванович припомнит, то последняя моя работа была человек полностью удовлетворенный.
0: Не бывает такого человека.
5: Семки Иванович. Ну,
0: если человек полностью удовлетворен, значит, человек мертвый.
5: Нет. Угу. Это разные подходы. У нас с Семки Ивановичем давняя дискуссия, он просто подзабыл об этом.
1: Угу.
5: Вот. Ну вот для, так сказать, эмоционального стабильности очень полезно, как парадоксально, смотреть, например, на ночь некоторые фильмы. Я бы порекомендовал, вот, дал прекрасные результаты. Угу. Просмотр вот у меня 10 больных смотрели.
1: Вы давайте название, уважаемый.
5: Значит, очень хороший фильм, замечательный. Импортного режиссера, значит.
1: А вы знаете, извините, а давайте оставим это тайной название фильма. Спасибо вам за звонок, спасибо. Кстати, я вот вижу почему-то на лице Семки Ивановича какое-то вот, ну не то, что, но недовольство. Почему вот вы, психиатры, психологи, так друг друга не любите? Вот?
0: Ну, дело в том, что я-то придерживаюсь, собственно, учения Кандинского Клерамбо. Ага. Вот этот вот позвонивший, с позволения сказать, коллега, он придерживается, собственно, ярый ясперсист, то есть сторонник Ясперса. Вот, это как бы одна из ветвей психоанализа. То есть она, вот видите, он говорит о том, что пытается создать как бы человека полностью удовлетворенно, что в сути не соответствует сути человека.
1: Алхимия в психологии, я бы сказал.
0: Да, то есть, грубо говоря, человек поэтому и живет, что он чем-то недоволен.
1: Понятно. Ну, и я думаю, наверное, последний на сегодня звонок нашему гостю. Доброе утро. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
6: У меня вот какой вопрос. Не считаете ли вы, что вот такое массовое скопление людей, которое называется город, является своеобразной кузницей шизофреников? Причем не обязательно на явном уровне, может быть, на подсознательном.
0: Спасибо, спасибо. Не считаю, потому что шизофрения в 99% случаев это заболевание наследственное, а не приобретенное. Понимаете, приобретенное заболевание это несколько другие, эпилепсии и так далее. А что касается шизофрении, это просто шизофреники более как бы проявляются в городской среде. Это да, конечно, на фоне пасущейся коровы с высокими удоями, либо же с мекающим козликом. Сложно представить шизофреника, который бьется головой об стенку. Так там просто и стенки-то не всегда поблизости можно встретить. Вот, а город, да, это как бы является таким организмом, который синтезирует в себе как и хорошее, вот, допустим, рекламные плакаты, вот, так и плохое, вот, в частности, ну, даже не знаю, что привести в пример, автомобильные дороги.
1: Да, и, да. Ну что же, и на этой замечательной ноте я вынужден попрощаться с вами, уважаемый профессор, только лишь по той причине, что нас поджимает время.
0: Да, на поезд опаздываю.
1: Да, действительно, у вас уже вот практически через... представляете, профессор специально ради вот нас, вернее, и вас, приехал сюда из Санкт-Петербурга. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня был профессор Семки Иванович Михеланик Ганапольский, заведующий кафедрой детской психиатрии факультета усовершенствования врачей Санкт-Петербургского педиатрического медицинского института. И вот, пожалуйста, тут от наших женщин эхо московских вам пирожки. Вот они напекли.
0: Спасибо.
1: Тут сосисочки.
0: Спасибо.
1: В дорожку. Вот, а это вот лично от меня бутылочка пива.
0: Спасибо.
1: Вот, да, Афанасий называется пиво, видите?
0: Вижу.
1: Ну, эта этикетка переклеена, конечно. Так что внутри это сюрприз.

0: А теперь подняться на носочках, сделать вдох и приседание. Выдох и задержаться в этом положении. И опять вдох, на носочки встали и присели. Выдох. И еще раз. Вот, хорошо. Еще выдох обязательно делаем. Длинный выдох. Вот на протяжении всего выдоха вы находитесь в положении приседа. Вот, хорошо. Достаточно. Хорошо.
1: И мы начинаем нашу рубрику «Набат железных ягодиц», как вы догадались по композиции, только что прозвучавшей. И в гостях у программы «Монморанси», ну, вернее, как в гостях, это я, конечно, немножко неверно сказал, потому что, как бы, они тоже тут вот занимают важное достаточное место. Это сиамские близнецы Angels и Torsion и бизитолог Андрей Орлов. Мы будем слушать сегодня самую разную музыку, преимущественно, конечно, тяжелого направления, всякие молодежные, так скажем, рок-ансамбли, и общаться с вами в прямом эфире по телефону 203-19-22, а также посредством пейджера, номер которого 956-32-32, для абонента 109-279. Вы можете оставить ваше сообщение, вот тебе медаль. Она называется «Огней», так много золотых, и посвящается Садовому кольцу нашего города. Она выдается всем, кто проехался по этому Садовому кольцу больше 1000 раз. Рассказывай.
2: Да что рассказывать? Вот беда у меня.
1: Нет, ну вот я знаю про женщин у тебя. Что-то недавно произошло открытие, касаемое женщин.
2: Ну, женщины... Ну, это все затаскано уже. Уже все эти газеты на это, про это написали. И поэтому я думаю, что это будет неинтересно. Но для тех, кто не читает газеты и не смотрит телевизор, а слушает исключительно радио «Эхо Москвы», исключительно в субботу ночью, я сообщаю, что передача «Совершенно секретно» раскрыла мировой секрет просто всех роддомов. Оказывается, все есть еще одно отличие от женщин и мужчин. Угу. То, что мужчины рождаются не как лоси, рождаются как мужчины. Дело в том, что все женщины рождаются с коленками, вывернутыми назад. Вот, и это все очень долго держалось в строжайшем секрете.
1: А почему? Это непонятно немножко.
2: А чтобы... Ну, как бы... Женщин тогда бы вообще в ранг животных записали бы. Ну, потому что как у лосей назад вывернуты, это животные же.
1: А, и некоторые виды птиц. Как тут цапель, да, а, значит,
2: курица,
1: кур.
2: Утка.
1: Да, и лебедь. Кстати.
2: Вот я сегодня, кстати, ел утку. Вот, и утку это недавно подстрелили. Даже бегемот в нее стрелял, но не попал. В нее попали другие люди. Вот, и мы сегодня ее ели. Гадость совершенная.
1: Совершенная, причем...
2: Если меня слышат эти охотники, которые стреляли, ну, гадость просто. Потом принесли из супермаркета цыпленка какого-то, в общем, гораздо вкуснее. Хоть не стрельный, на охоте.
1: Так само что... собой, само собой. Дело в том, что утки, они же действительно улетают на канализации по зиме, поэтому не исключено, что в ближайшее время у тебя заведутся новые домашние животные, именуемые глисты.
2: Нет, дело в том, что эти утки были застрелены не в канализации,
1: а естественно,
2: потому что далеко, сейчас... далеко от Москвы.
1: Ну,
2: вообще.
1: Как ты думаешь, вот, вот зима, да, вот настанет далеко от Москвы, настала зима, куда деваться вот бедным уткам, когда все водоемы замерзли, естественно, лететь на поля аэрации в Люблино.
2: Или в это, в Братеево. Не, в Люблино нет. Это Братеево и Марьино. Это там поля вот эти.
1: А доказано, что жители вот Братеевского округа, извиняюсь, конечно, не будет им обидно.
2: Они чаще покупают дезодоранты.
1: Это... А это непосредственно влияет на продукты дефекации конечные. Вот, поэтому вот те утки, которые осаждаются вот в Братеево, они гораздо больше несут в себе, естественно, опасности. Так что да, нужно, ну, просто носят. То есть, если
2: утки не суны, так сказать.
1: Утка не сун, да. Вот. А, ну, вот еще я хотел затронуть тему одежды сегодня. Вот, то есть я хотел сказать, что...
2: И связать ее как-нибудь с перьями, наверное, да?
1: Нет,
2: которые носят индейцы на голове.
1: А это тоже ведь наряд. А вот мы можем, кстати, спросить...
2: Имидж,
1: а...
2: даже стиль. Стиль сейчас.
1: Нет,
2: все
1: вот
2: стилисты
1: давай,
2: там
1: и имиджоры. Спросим у Андрея Орлова вот этот вопрос. Почему вот у индейцев перья? Это же как бы как предмет туалета вряд ли, украшение. Как бы глупо для джунглей украшение, поскольку это же привлекает хищников. Много индейцев было съедено хищниками сразу.
2: А потом, опять же, почему американцы так любят курей? Наверное, индейцы когда-то их любили, и перья от курей вдевали себе в голову и...
1: Наследственность какая-то явно существует. Кстати, тут непонятно. Получается, значит, они покорили Америку, да? Mm-hmm. Вроде бы. Вот. А с другой стороны, сейчас они целиком перенимают эти индийские вот обычаи.
2: На самом деле природа побеждает человека, и все входит в свою норму.
1: Ну, сейчас... даже вот эти имена, там такие Джо Кеннеди, там, вот это же индейские там. Вот если перевести там как бы Кеннеди по-другому, это получится там без перьев, к примеру, или два пера, или три пера, то есть это идет уже от
2: количества. Быстрая нога там.
1: Да, и так далее.
2: Тот же Буш вот.
1: Да, вот Буш это как быстрая нога, то есть как...
3: Быстрая куриная нога.
1: Естественно. Ну, или фазани. Дело в том, что...
3: Он реформатор вообще по поводу уточной пернатой тематики, которую вы затронули. Он очень прославился там. И в дальнейшем, я думаю, будут почитать его именно за такие реформы. То есть в птичьем царстве. Я думаю, что у него выделены, в общем-то, в Дарвинском музее специальные... раздел, посвященный Бушу, его влиянию на Россию, на и на всеобщий гормональный статус россиян.
1: Кстати, тут еще хотел сказать, что
3: тотального внедрения
1: вот этих
3: кокораков,
1: да. Ну и мало того, он очень сильно Буш повлиял на негроидную расу и вот на ее культуру. То есть даже приводились некоторые сводки, которым, если верить, то не было бы Буша, то не было бы вот рэпа даже.
3: Рэпа бы не было вообще, если,
1: да,
3: бы,
1: не было бы,
3: если бы они не использовали вот эти вот средства наружной гигиены, которые их придавали им такую лиловость, как бы. И таким образом просто не петь невозможно, иначе просто, ну, просто можно опуститься до безобразия, что они до этого и делали.
1: То есть коренное население.
3: Да, сейчас.
1: Откуда же там негры появились?
3: То вообще
1: их завезли. Нет, ну вот их же завезли туда в плане рабочей силы, а сейчас они уже важные.
2: Нет, на самом деле никого никуда не завозили. Просто в Америке построили в свое время большую гуталиновую фабрику, и люди, которые работали на ней, они очень пачкались, и это въелось в их кожу, и у них даже стали рождаться дети, и они так расплодились очень интенсивно. Ну, рабочий класс, он всегда плодился очень интенсивно.
1: А вот в чем, почему... Ну вот как ты
2: думаешь? В чем плодился?
1: Да? Нет, я имею в виду, почему вот как бы такая особенность именно...
2: Плодиться?
1: Да, именно вот у рабочего класса, казалось бы. То есть он с утра на фабрику, вечером это там у телевизора или
3: я
1: там...
3: Я могу ответить на это более развернуто. На самом деле это как много пороков в жизни. Существует также порок генетический, злопамятность и месть. То есть это на самом деле генетическая память, которая в свою очередь отражает... доисторическое бытие, когда негров всем заправляли, и русские, в общем-то, ходили полностью опущенные, как в воду, и
1: в кушаках,
3: работали на негров.
1: Что очень важно отметить, в кушаках. Ну, подпоясанные в кушаках, а женщины в кокошниках. Вот этот же кокошник, он как раз служил своего рода... Ну, как...
3: У них пиджаки из дров были.
1: Пиджаки из дров, да, да. Ну, кстати, мало кто знает, а вот на наличие пиджаков из дров, оно в тех самых сводках тоже упоминается, найденных нами.
3: Представляете, какая грубость и неотесанность была в этом во всем. Он ходил в пиджаке в этом... Служил.
2: Не, ну ничего страшного нет в том, что были рыцари, которые ходили в железных костюмах, там.
3: Ну, это, кстати,
2: и
3: тоже
2: шляпах.
3: Рефлексия, в свою очередь. Они как-то должны были по привычке что-то носить на себе, подобие какое-то. Но поскольку наступил период обработки, металлообработки, и слюсари как бы начали брать свое, то, создавая занятость всеобщую, слесарную, они, конечно, обеспечивали те, которые... Потом, тогда уже вступили в силу вот охрана природы, они очень...
2: Гринписы.
3: Да, рьяно, они тогда еще в андерграунде, еще в Египте, в древнем, они запрещали, в общем-то, отесывать деревяшки и...
1: Ну, вообще, они, кстати, запрещали глобальное отёсывание всего.
3: Гнать пиво из табуретки тоже запрещено было. Однако из песка гнали. И нагнавшие иной раз строили такие дикие абсолютно сооружения, ориентированные исключительно по...
4: Шапки-треуголки, вот, например, у них по пустыне разбросаны.
3: Вот все строители были снабжены определенной пищей, которая содержала некий фермент, который создавал в голове такую пирамидальную структуру. То есть у всех занятых в строительстве при вскрытии черепной коробки были обнаружены такие геометрические образованные окостенения мозга, которые, в общем-то, не давало возможность строить нечто другое. То есть строили исключительно по мановению собственного мозга.
1: То есть как бы ГП, называется генетический проект.
3: Да, генетический проект.
1: А вот интересно, вот если мы опять же перейдем, вот меня заинтересовала тема вот рыцарства и одежды.
3: Да.
1: То есть, ну, вот практически параллельно с началом металлообработки, вот там на Западе тогдашнем, у всех рыцарей, ну вот если опять же верить сводкам и посмотреть так в музее, хотя доказано, что все вот эти кольчуги, которые в музее, вот были выкованы в век тотального обмана средствами массовой информации населения. Потому что изначально рыцарские все доспехи, они были гораздо более грубее. Ну, то есть, попросту говоря, это, в общем, были какие-то бракованные ядра от пушек. Вот он ими обвешивался и так шел. Потому что вот то, что у нас показано, эти позолоченные, там, такие кольчуги, где в то время технологии так высоки не были. Но, опять же, а доспехи русских рыцарей представляли из себя такие плетеные, в лучшем случае, из колец каких-то. Ну, или, опять же, то есть у рядовых воинов это вот пиджаки из бревен были там. Вот. Почему так...
3: Поступали, в общем-то, кольчуги поступали с Востока. С Востока люди, которые там употребляли или курили, они исключительно занимались плетением кольчуг. Все же остальные пользовались латами и дровяными обмундированиями по-прежнему. То есть латы еще это как бы считалось трудообеспечение слесарного цеха. Тогда он, в общем-то, являлся предводителем. В дальнейшем, когда в камни стали облачаться, в общем-то, стали всем заправлять каменщики небезызвестные. И до сих пор продолжает как бы существовать во благе.
1: Ну, кстати, да, вот каменные доспехи, у них был единственный недостаток. Они просто трескались и кололись от падения.
3: В основном в каменных доспехах организовывали засады.
1: Да, да.
3: Они в засаде сидели, одни глаза только были видны.
1: Потому что были попытки их двигать вперед, но от трения друг об друга происходило искрение, вот это даже, порой возгорание почвы.
3: Все, в общем-то, дополнительные войска, окруженные в деревянных костюмах, в дровяных, они воспламенялись. Такие боевые действия, они всегда приводили к массовому жертвоприношению, вот таким образом, несуразным.
1: Кстати, именно поэтому тоже, вот именно по этой причине, когда бои велись в каменистой местности, вот это уже после перевода...
3: Да, где не было воды, им приходилось в желудках переносить свою воду. И специальные отряды существовали по переносу воды.
1: Но они сзади шли.
3: Они тренировались
1: как бы в обозе.
3: С детства.
1: Да, это обоз.
3: В обозе, да.
1: Да, они шли в обозе. А вот просто кони, ведь все думают, что кони подковывают только твердыми подковами. Так вот, ничего подобного.
3: Сначала, в общем-то, это пошло опять же, повторяясь. Опять же, рефлексия. То есть подковывать стали только по инерции. То есть они, подковав себя, как бы, втроем подковали себя и пошли дальше лошадей своих. Раньше же у лошадей были совершенно...
1: Мягкие ножки такие.
3: Инверсивная была конституция. То есть у лошадей не было ни копыт, у них пятки были.
1: Мягенькие, да.
3: Мягенькие. Да. И они не везде могли пройти. То есть, в общем-то, считались, они как женщины у них были. В общем-то, хозяйством занимались, там что-то вязали лошади. Пальцами что-то там набирали себе на струнах, что-то на лютне исполняли.
1: Вот, кстати, лютня, это инструмент такой лошадей.
3: Да. И потом, как бы все остальное население, оно было подковано, очень хорошо подковано, и ходило себе там со звуком.
1: Ну, с таким, с подсоком характерным.
3: Да. Потом в дальнейшем им стали вот то, что они от непосильного труда мозоли стали появляться, и чтобы как бы, ну, закрепить это дело, решили, что там, не ходить же в лаптях, опять же, из дров. начали подковывать, чем попало. Сначала просто щепками подковывали, потом подковывали бумагой, потом листьями, потом...
1: Камнями вообще... тоже был период, как камнями, но тоже почва возгоралась. Вот, и для каменистых потом вот почв, они как раз, опять же, в целях, дабы не было воспламенений каких-то этих искорных высеков, так называемых, вот, а они стали подковывать поверх тех подков мягкими такими подковами, в общем-то, то есть то, что они наживали, вот, отжимка, вот, они эту отжимку формировали в такую специальную форму и приколачивали к, уже вот к этим их копытцам, то есть это как бы для коней,
3: это
1: которые...
3: Это не то, что пока... выжимки.
1: Нет.
3: И...
1: Нет,
3: кстати,
1: нет.
3: Вот возвращаясь к составу этих войск, помимо переносчиков воды и заразы всякой, были, которые выбивали своим выхлопом. То есть да, первые да, нападали да. и как бы заваливали врага, вторые, значит, подбегали и, склоняясь над ними, осуществляли, в общем, такой драконоподобный выхлоп на него. И потерпевший, в общем-то, уже был лишен всякой возможности сопротивляться.
1: Ну, практически это аналог такого контрольного как бы выстрела, попросту говоря. А вот в основном для них-то и шел вот этот водяной обоз желудочный, потому что вот выхлопики, они вот потребляли огромное количество, как ни странно, вот именно жидкости. Вот. И что в целях экономии жидкости, это делалось прям посредством непосредственно передачи изо рта в рот, в принципе. Кстати, оттуда и появились поцелуи, потому что до того люди не целовались вообще. То есть ведь сам поцелуй вот этот, как он зародился? То есть это просто так в голову не может прийти человеку взять и начать целоваться. Это должен быть как-то с производственной точки зрения процесс оправданный.
3: Нет, вы поцелуй своя история. Это на вот, самом да. деле сильный у слабого так отбирали те куски еды, которые те успевали как бы схватить. И, как
2: все
3: правило,
2: таки успевали.
3: Да, целуемый, как правило, он оставался без пальцев, ему приходилось из огня прямо
1: хватать,
3: ртом да. хватать. И если сейчас встретите таких людей с укороченными как бы конечностями на пальцах, то это очевидный признак того, что это вот были потерпевшие вот от этих.
2: Потомки.
3: Да.
2: То есть ну они... и потом потерпевшие в основном были женщины.
3: Женщины, все-таки они колец да. не носили.
2: Да, и дело в том, почему женщины, то что они были немного слабее, вот, и все-таки целуются сейчас больше мужчины с женщинами, чем наоборот.
3: Да, но мы еще здесь не рассматриваем наличие среднего рода, тогда очень они распространенные и воинственные были. Они
1: средний
3: когда...
1: род, да. ты имеешь в виду, да, да.
3: Оно, когда поступало куда-нибудь, оно, в общем-то, пыталось сразу произвести модернизацию всего устоя социального под себя, то есть трансвестизм там был развит. То
1: хотя
3: есть,
1: вот тоже это держится в секрете, делали. Ведь вот посмотри, практически до сих пор историки, они практически не упоминают о наличии мощнейшего трансвестизма, причем биологического такого, ну, они же не понимали, что, то есть у них не было названия, просто было оно, вот, а это были самые мощные воины,
3: да.
1: во-первых, и роженицы одновременно, причем... Бывало так, что...
3: Во время боя у них схватки
1: да,
3: начинались.
1: Да, отходили воды обильно, вот, и это считалось почетно. То есть,
2: они
1: если...
2: же и были водоносцами,
3: наверное. Я не поймешь иной раз, это боевой клич был, или же
1: как
3: это...
1: Как боль рода.
2: Но, да. Но иногда так люди выигрывали сражения.
1: Конечно.
2: Уже вроде бы отступление, а тут боевой клич, как будто бы все подумали, и побежали вперед, а те испугались и отступили. И у тех тоже, может быть, какая-то да, роженица да. тоже. И так война вечная.
3: Бесконечная. И потом, ты знаешь, сами методы зверские были по приведению к унисексу. То есть одним, значит, заколачивали все отверстия, другим, соответственно, все ампутировали. И все это происходило в абсолютной... под дикие ритуальные пляски вот этого среднего пола. И сейчас пострадавшие от тех, вот даже прочитав наскальные надписи, они пытаются возродить вот это явление. То есть они несколько соскучились по нему.
1: Это генетическая, опять же, память ГП.
3: ГП?
1: То есть неосознанно. Они, кстати, боятся этого. У них часто возникает дежавю, как показали наши исследования. Вот именно такого рода, что, дескать, вот со мной это когда-то было. А было с ним страшное. И он, это часто происходит, можно определить вот такого человека, подверженного ГП, по его ночному поведению. Если он там ночью неожиданно вскакивает в постели, садится такой весь бледный, да, или ему часто снятся какие-то кошмары, как он говорит, дескать, мне кошмар приснился. Вот, на самом деле это не кошмар, а это зов как бы предков. Ну, оттуда. Вот они ему, дескать, пора, чтобы отходили воды. И, естественно, он не понимает, что с ним происходит. Этот крик ужаса и растерянности.
3: Да, возможно, его еще пучат.
1: Нас, кстати, вот часто спрашивают, как мы вообще зарабатываем деньги. Ну и вообще, на что живем. Вот, я позволю себе открыть небольшую такую тайну коммерческую. Дело в том, что вот огромное же количество сейчас продается всяческих моделей игрушечных, самолетики, автомобильчики, да, вот, причем даже там есть, например, Mercedes, какой-нибудь сервис, да, и в этом сервисе продаются маленькие Mercedes-ики такие, вот, а мы наладили выпуск маленьких ракушечек, точную копию ракушек, вот, но вот под эти автомобильчики, то есть, и, кстати, хорошо берут, то есть там и микрозамочек есть, и все, то есть, прям точная копия. Вот, это одна из статей нашего дохода.
2: Но это для заботливых коллекционеров, конечно, которые не хотят просто в серванте оставлять свой автомобиль коллекционный, а загоняют его в ракушечки или покупают целые автомобильные стоянки многоярусные.
1: Играют в директора гаража.
2: Да.
1: Мы выпускаем игрушечных сторожей, которыми вот он командует, расставляет их там повсюду. То есть так и называется игра «Гараж». Вот, причем, как бы, можно конструировать эту стоянку самому, то есть делать деревца там всякие, высыпку.
2: Пристраивать магазины.
1: И так, да, да, и, в общем-то.
2: Строить рядом рестораны.
1: То есть это целая индустрия, вот. Ну что же, я хотел немножечко затронуть, наверное, тему все-таки одежды.
2: Да, о перьях, что ли, опять?
1: Ну, можно, собственно, о перьях тоже поговорить. Хотя это не лучший вариант одеваться. Но все-таки перья — это как-то вызывающе чересчур.
2: Да, вот эти дамы со шляпами в перьях тоже, да, очень, тоже, наверное, от индейцев у них пошло. Нет, павлинье перо так вот воткнуть в голову.
1: Немножко я заметил такую особенность недавно, вот тут перемещаясь. Вот люди очень сильно в разных регионах, да, отличаются по одежде. Ну, то есть, к примеру, если сейчас вот там нас поместить в какой-то город недалекий, ну, это может быть, я не знаю, ну, скажем, что-нибудь из типа Подольск или Видное, вот, то сразу все равно будет понятно, что это не Москва при взгляде на людей. Вот, тогда как, например, если человек приедет из какого-нибудь города от Москвы территориально гораздо больше удаленного, нежели вот эти, которые я назвал, но являющиеся какими-то такими более-менее областными так, центрами. Ну, это может там, скажем, какой-то Смоленск, да, там, не говоря о Петербурге, да, там от Рязани, ну, что-то здоровое, то уже будет очень сложно отличить вот этот момент, как бы, потому что отличие в манере одеваться, в манере себя вести, в общем-то, гораздо меньше у них. То есть из этого я хочу сделать следующий вывод, что нету такого понятия «удаленный город» или «близкий». Вот. А есть понятие «большой он» или «маленький». Что вы скажете?
2: Ну, я не знаю, какую вы литературу читали, чтобы вот это все понять. Затронуты все святыни просто-напросто в корень. Но, в принципе, да, скопление большое людей, оно и провоцирует их на то, чтобы одеваться как можно ярче и привлекательнее. Поэтому в деревнях все ходят в телогрейках, им там все равно. А в больших городах люди стараются разнообразить, чтобы не совсем, ну, как говорится, не ехать в пятно серое.
1: Не, ну, так вот, вот мы же как бы уже говорили, что, например, вот Чукчи, да, где холодно, они... То есть
2: одежда, у них одежда, кстати, очень цветная.
1: Но она должна быть очень практичной в то же время. Вот, да, вы сказали насчет там, что в деревнях одеваются как бы люди в телогрейке, да? Вот, ну, им же так и удобно. То есть,
2: и
1: получается,
2: фуфайки.
1: Да. Так получается, что как бы влияет на одежду, на моду, уже тут получается и на моду, очень серьезно именно массовое сознание. Ну, то есть мне бы хотелось попросить вас отследить момент, когда вот это началось. То есть когда кто-то первый решил одеться и выделиться. Ну, вот в деревне-то вот там он ходит и ходит. Вася также вот он уходит.
2: Ну, обычно это гармонисты. Ну, как бы они и так на виду. Вот, они себе в шляпу розу воткнут, там, или цветок из папье-маше, скажем так. Вот, и как-то гармонисты иногда ездили учиться в консерватории в большие города, и, приехав из большого города, они привозили украденный какой-нибудь пиджак из общежития, новомодный, или туфли лакированные, или, опять же, галстук в подсолнухе. И так мода приходила и в деревне иногда, но она притуплялась из-за того, что краденных пиджаков все-таки не хватало на всю деревню.
1: Угу, то есть вы хотите сказать, что все-таки гармониста завезли?
2: Ну, естественно.
1: А как ты думаешь?
2: А потому что вся интеллигенция, вышедшая из деревни, она оставалась все-таки в столицах.
1: Угу.
2: Вот.
1: Ну, а что думает Андрей Орлов?
3: По поводу...
1: Ну вот, в данном случае пришел вопрос на коробочку. Что такое оргазм мозга? Вот спрашивает нас тут радиослушательница. Тут неразборчиво. Кстати, напомню, номер пейджера 956-32-32. Тетеньки или дяденьки, которые возьмут трубку, скажете ваше сообщение для абонента 109-279. И, соответственно, мы его изучим и будем использовать. Да, ну вот, чё, ты же у нас по медицинской большей части.
3: Да, но существует две доли мозга. Одна, значит, которые проявляют себя, интенсивность проявления в зависимости от половой принадлежности. То есть у одних доли мозга, связанные с, как бы сказать, с восприимчивостью, другая доля мозга связана с позитивным выражением себя. Ну и, собственно, оргазм наступает, когда две эти доли, противоречит законам природы, начинают вступать в отношения между собой, в половые. То есть одна доля берет другую долю и начинает ее как бы использовать. Вот, в половом смысле. Другая тоже, в общем-то, реагирует на это. И вот в этом случае происходит оргазм мозга с выделением огромного количества гормонов, доселе неизведанных. И как результат, в общем-то, могут появляться такие пятна на теле, которые все обычно воспринимают как обычную аллергию. Но
1: или
3: на самом
1: опрелости,
3: деле,
1: опрелости тоже.
3: Да, опрелости, или же начинают присыпать их всем подряд. Но на самом деле этого избежать почти нельзя, поскольку, видите ли, зависит все от внутреннего, от внутренних причин, то есть вступление...
1: От внутричерепных даже.
3: Да,
1: тут, видимо,
3: внутричерепное давление происходит одной доли на другую. Другая доля, она как бы радуется тому, что первая доля на нее как-то реагирует. Это, по поводу оргазма я ответил, но здесь вы можете спросить вообще о климаксе.
1: Подожди, извини,
3: мы поговорим,
1: извини, да,
3: потом.
1: Попозже. Еще насчет оргазма тут появились ряд вопросов. А мы после новостей продолжим.
2: В эфире программа «Армянские гвозди». У микрофона близнец Сиамский. 10-е место в «Армянских гвоздях» занял эстрадный певец Еревана под названием Арам Асатрян и его хит под названием «Армянин». Вот. О чем эта песня? Ну, я не буду это говорить, как обычно в телевизионных передачах говорят. Песня очень грустная, хотя музыка вроде бы веселая, но композитор и поэт решил грусть стихов скрасить веселостью музыки. На самом деле песня трагедия. Она обрисовывает тяжелую жизнь армянина-семьянина. Вот. В данной песне поется о том, как веселый армянин возвращается домой. У него вокруг цветы, хотя на улице осень. У него вокруг светит солнце, хотя идет дождь. Вот, он весь жизнерадостный, почти на цыпочках прибегает домой, а дома жена истеричка. Ну, вы слышали вот этот вокал.
4: вот, которая спрашивает, где ты был? На что он отвечает, по воду ходил, она опять ему, где ты был? В лесу бродил. И вот, то есть это в каждом припеве повторяется. И в куплетах вот этот армянин, он объясняет своей жене вообще красоты мира. Он вообще вроде так по натуре романтик. И, в общем, грустная песня, а жена у него истеричка.
1: Угу. Ну вот как раз на наш пейджер, номер которого 956-32-32, для абонента 109-279, пришел вопрос следующий ко мне. Вопрос, почему молчит вторая голова сиамского близнеца? Может, ее вообще не существует? Если так, то пусть кто-нибудь скажет. Даша и Света, дескать, студентки медвузы. Вот как раз перевод этой
4: для
1: песни.
4: Для которых
1: делала...
4: опять надо будет петь или уже не надо петь?
1: Нет, им не надо петь. Вот перевод как раз и делала вторая голова сиамского близнеца.
4: Да, он больше по-армянски понимает, поэтому...
1: Ну, тут сейчас говорит уже первая голова. Да, то есть дело первый. В том, что тут... В силу устройства, то есть легкие у них одни, на двоих головы не могут говорить в унисон, вот что странно. Поэтому как
4: связки
1: бы...
4: Связки одни.
1: Связки одни, да. Вот. А вот вернулся Андрей Орлов, мы закончили как раз на тему оргазм мозга, но, естественно, раз есть оргазм, то должен существовать климакс. Судя по... Как-то там хорошо это?
5: Разгрузил.
1: Хорошо. Да, ну так что, вот, что касается климакса мозга?
5: Ну, в соответствии с оргазмом, опять же, вступает... Ну, здесь существуют еще малые доли, которые как бы не учтены до сих пор физиологами.
1: То есть кстати, не у всех существуют они еще. Вот
5: нет,
1: это зависит
5: они существуют в определенной стадии развития мозга. Да, то да. есть при каком-то периоде развития, в какой-то период развития, существуют некоторые отпочкованные аппендиксы этого мозга, которые существуют некоторое время как бы автономно и независимо. Они создают вот такие вот... стремление там как бы участвовать вот в подобных передачах и так далее. А с последнего стадия она в частности вот еще характеризуется желанием участвовать в каких-нибудь событиях, например, вот в таких пролонгированных типа телевизионных сериалов. Вот. А как результат, в общем-то, эти аппендиксы или даже независимые кучки мозговой ткани, они образуют такие группы, которые водят хороводы вокруг двух основных куч, которые периодически вступали ранее в отношения, в половые, а потом как бы завязали с этим и находятся сепаратно. То есть одна доля, она, в общем-то, находится сепаратно от другой. И не всегда, значит, происходит... нормальная регуляция периферии, то есть тела.
1: Сатилизма.
5: Да, и, в общем-то, вот субарахноидальная оболочка, она постепенно начинает как бы разлучать эти две доли мозговые, и в этом случае вступают эти аппендиксы, которые как бы независимо водили хороводы и существовали, в общем-то, независимо от двух остальных долей мозга. Вот. И таким образом, глядя на эти аппендиксы, они начинают, в общем, мрачнеть, участвовать во всяческих шоу и в дальнейшем, в общем-то, впадают в состояние, всем нам известное по физиологии, как климакс. Вот. А, в общем-то, на уровне физиологическом, это вот опять же я говорю, происходит деление, ядерное деление, ядреное деление, то есть образуются ядреные отпочкования, которые в дальнейшем создают такую пробоину в голове, в которую, в общем-то, частенько, как по выражению говорят, в одно ухо влетает, в другое вылетает. Это не совершенно неправильно, потому как вылетает в это отверстие, называется пробоина, или же, в общем-то, называется субарахноидальное дупло, которое
1: что
5: почти что
1: вещь,
5: в определенном
1: конечно.
5: Возрасте у многих оно существует. И залечивать его ездят на дачу, или же при просмотре телесериалов они как бы карандашиком там ковыряют что-то такое, в общем-то, поправляют. И если это вовремя не сделать, то можно, в общем-то, как бы так и остаться, в общем-то, так и остаться. И причем запустить в запущенном состоянии уже, конечно, ничего не поделаешь. Приходится, в общем-то, госпитализировать. И таких госпитализированных на сегодняшний день у нас много. Достаточно много, чтобы изучать, делать выводы, чем мы, собственно, и занимаемся. Вот.
1: Пришло сообщение. Испытывают ли оргазм собаки? Подпись Григорий Явлинский.
3: Собаки?
1: Да.
3: До сих пор, в общем-то, испытывали. Хотя все это пытаются тщательно скрыть. Но собаковеды, которые рекламируют корм по радио и телевизору, они настаивают все-таки на возрождении традиции собачьих оргазмов. И даже сами иной раз впадают, рассуждая о собаках, они впадают в оргазм и в этом состоянии готовы творить чудеса творческой смекалки. Они создают всякие шоу подобные, там Cat Show Boys или Dog Show Girls Boys. В общем, одним словом, проводя аналогию между кошками и собаками, и девочками, и мальчиками, хочется сказать, что вот это вот отношение к животным, как существам разумным и братьям меньшим, оно, в общем-то, происходит тоже вот из-за того, что не ухаживают за этим, за дуплом субарахноидальным. И многое, в общем-то, теряют. Теряют при беге, при ходьбе, при занятии с тренажерами. В тренажерных залах иной раз приходится убирать много. И определенные камеры хранения физрастворами существует, куда складываются эти кусочки мозговых этих вот потерь. И в дальнейшем, в общем-то, происходит, ну, в общем-то, это вполне логично, происходит путаница, пересадки, такие, в общем-то, как бы фрагментальные пересадки вот этих вот мозговых тканей происходит. Заимствование происходит, заимствование мыслей, плагиат отсюда же, плагиат.
1: Неправильная расстановка каких-то понятий.
3: Да, обмен веществ нарушается, потому как приучили, например, колбасными фаллическими продуктами, они, в общем-то, уже... А другой, он, например, всю жизнь на грибах прожил, он не в состоянии уже колбасными фаллическими продуктами питаться и требует, в общем-то, грибной рацион. А грибной не дается, дается, хотя грибы не исключено. Вот многие формы грибов, они псевдофаллические, но более разнузданные формы, чем у колбасных, не существует таких фаллических, фаллообразных. Правда, сейчас пытаются имитировать с помощью 2-литровых бутылок и 3-литровых иной раз. Иногда заходится, делают 10-литровые. Вот. Предпочтение, конечно, отдается традиционной форме, то есть такой, в общем-то, подходящей форме, которая больше продается и больше покупается. И можно сказать, что здесь, конечно, большое достижение вот в связи с пересадками вот этих мыслей. Пересадка мысли происходит, потеря мысли, пересадка мысли.
1: А вот не мог бы ты...
3: потеря ума, вообще вот да. Эта вот народная традиция, сленгование. То есть да. Говорят, потерял ум, там, влюбился или еще что-нибудь. Все это
1: без ума еще говорят,
3: да.
1: Без ума.
3: А никто же не вспоминает... в этом случае, что человек только что с разбегу там ударился куда-нибудь, с велосипеда упал.
1: Хотелось бы попросить тебя прокомментировать ставшее в последнее время очень таким распространенным явление, как ихтиофобия. То есть это сексуальное возбуждение, совершенно неограниченное, на представителей морских глубин. Вот, ну, на кальмаров, на креветок, на рыбу обычную. Вот как бы не кажется ли тебе, что это такая, может быть, своего рода насильственная альтернатива как раз фаллообразности колбасных?
3: Три вида существует. Три вида, значит, алкоголизм, потом пристрастие к угрям.
1: Вот. Да, и... это не самый яркий пример ихтиофобии.
3: Да, и четвертый вид – это спасение на водах. То есть как одно значит, как бы суицид в воде. На самом деле человек, вступая в отношения с миром подводным и надводным миром, он, конечно, хочет как бы там полностью испытать все ощущения, а люди, которые, в общем-то, не имеют отношения, не имеют понятия, они его спасают и, ну, просто, я думаю, вмешиваются в личную жизнь.
1: Тут, кстати, от твоих вот как бы исследуемых сообщений, важное сообщение к Лаэртскому, Орлову и сиамским близнецам. Срочно вернуться на койки администрации. Ты, наверное, оставил в палате телефоном, что ли, исследуемым?
3: Ну, на самом деле,
5: мы и там продолжаем работать. То есть,
1: ну, просто постоянно промывается все кишечник. Я знаю, то есть, что это круглосуточно вы делаете им, но то есть, все-таки, видишь, урвали они возможности момент отойти, отлучиться, позвонить.
5: Можно сказать, что изнурительно все это происходит.
4: Может, им в окно
1: забросили,
4: свисток,
1: да.
4: Забросили просто-напросто все.
1: Ну, может быть, мы обратимся к прямому эфиру. О чем хотят спросить у нас в прямом эфире? 203-19-22. Я понимаю...
5: Прямой.
1: Да, ну, записи все делаем. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Рассказывайте, уважаемый.
7: Вот, значит, это... этих... Алло.
1: Да-да-да.
7: Этих, индусских этих, Криш, как они?
1: Криша, да.
7: Не Кришна, а как вот эти вот?
1: Хари.
7: Хари, да.
1: Угу.
7: Вот, у них, значит, астральная сексуальность, есть такое понятие, есть ведь, да?
1: Нет.
7: Астральная сексуальность, скажу. Ну, я же кандидатскую сейчас закончил.
5: Ну, вы ее закончили, поэтому выражаетесь неверно. Астрономическая сексуальность есть, вот астрономическая. То есть, когда человек смотрит на небо и испытывает вожделение по отношению к нему. Наверное, это вы имели в виду.
7: Ну, йоги, это же они придумали бесконтактный секс-то вот.
5: Но бесконтактного секса не бывает. Они, может, контактируют, наверное, умом или как-то какими-то другими средствами. Но бесконтактный секс – это все равно безлегочное дыхание там какое-то, которое существует вроде бы, но оно бессмысленно там, ну и так далее.
7: А женщины – это животные или люди?
1: Ну вот, судя по утверждениям сиамского близнеца, все-таки животные, поскольку вот последствия переделок коленных суставов долгое время скрывались. То есть ведь человек, это же что еще? Должны быть какие-то признаки физиологические, ну, то есть наличие там какой-то головы определенной формы, да, там конечности с определенными пальцами, там отсутствие оволошения. То есть если, например, вот обезьяна будет обладать интеллектом человека, про нее все равно будут говорить «умная обезьяна», правильно?
7: Да. Вот это так. Значит, ну, я еще вторую диссертацию. Вот когда... Сейчас вот раньше же не было, ну, чтобы один человек жил, ну, в однокомнатной квартире, да?

0: Подумаю.
1: Ну что, Андрей, прокомментируй. Или, может быть, у сиамского близнеца...
2: Наличие вопросов о женщинах, как всегда. Видишь ли, ей уделяют всегда роль ту или иную, там, унизительную или какую-то эквивалентную. Ну, в принципе, это показатель того, что человек живет и испытывает какую-то нагрузку от этого, от этих существ. Так скажем, вот когда он начинает существовать равнодушно, тогда можно сказать, что у него вопросов нет.
1: Снимается сразу вопрос. Вот пришел на наш пейджер вопрос следующий. По наблюдениям Берна, товар любого рода лучше уходит при наличии пиджака или пиджачной пары. Чем можно объяснить данный феномен? Вот, но я знаю, что это как бы двубортный-то пиджак, это вот у нашего сиамского близнеца, у первого появился. Вот, может быть, каким-то образом вот вы прокомментируете этот вопрос к Энджелсу и Торшину, это послание.
0: Не, ну...
1: Почему не?
0: По-моему, это была идея не моя.
1: Угу, хорошо, тогда Андрей Орлов как бы...
0: Пожалуйста. Лучше художник нарисует, чем я.
1: Угу.
2: По поводу пара?
1: Пара.
2: Ну, пиджачные они издают. Брючные пары еще лучше. А пара носочная самая интенсивная считается. И покупка и продажа происходит при наличии носочной пары более, как бы, ну, более существенно. То есть, когда с носочной парой человек подходит, и вообще с паром, когда он подходит, когда он не пользуется подавляющими средствами, подавляющими пар, подходит, побегавший или там понапрягаясь где-нибудь, пораспрягаясь, он в конце концов добьется своего. Он может даже как бы очень выгодно что-то приобрести. Поэтому Берн здесь совершенно прав. Пара, она создает вообще интенсивную покупку. То есть приходишь, и можно купить очень много. Можно скупить почти все. Даже не скупить здесь уже считается как бы приобрести. Получить
0: и тут же
2: пользу.
0: Продать. Тому же.
2: И тут же отдать и всучить кому угодно что. Также для менеджеров брючные пары, например, для менеджеров женского пола, колготочные пары, пар, ну и так далее. То есть парами все распределяется.
1: Склянки.
0: Вообще
1: опять,
0: больше вот пары.
1: Склянки.
2: Побольше,
1: как
2: побольше
1: бы.
2: Пары.
0: И вам успех везде.
1: Кстати, ведь раньше...
0: По телевизору все по-другому говорят. Это чисто рекламный трюк.
2: Трюк, они, в общем-то, не заинтересованы в удачных приобретениях и в удачных продажах, и распродажах тоже.
1: Совершенно. Вот меня интересует, почему тогда, вот вы говорите, что парность, она как бы обеспечивает успех в любом. Ну, я с этим согласен. Вот. Но, с другой стороны, ведь раньше солидным считалось пенсне. Вот, затем пенсне изменили на склянки. Вот, то есть на парность. Но, тем не менее, вот этот странный перелом от одинара к себе амистости такой, к парности. Вот,
0: например, а весь мир к этому идет.
1: Нет, а это понятно.
0: Затрагиваю каждый
1: сейчас раз. Сейчас речь-то идет не о статистике, а о самом факте. То есть, вот, например, если сейчас человек будет в брючной паре, в носочной паре, в перчаточных, да?
2: Вот, ну, ты спустя... знаешь, это создает некоторое чувство защищенности и комфорта, когда существует двойник, или же когда, ну, вообще-то существует какая-то пара. То есть при наличии пары ты всегда, в общем-то, можешь сослаться на шизофрению или же на что-нибудь аналогичное, связанное с дуализмом. То есть наличие двух рук. Одна рука не ведает, что творит другая. Или же
1: вот,
2: там,
1: дескать,
2: да, одна нога идет туда, а другая не ведает. Как бы. То есть, видишь, здесь уловка существует такая.
0: Одной общем, ногой здесь, другой
2: да,
0: там.
2: Да, одной еще. Здесь, другой
0: вернул
2: там.
0: Вернул коня налево, сам направо пускай.
2: Совершенно правильно. Или как они спрашивают, в общем, про собак и там женщина-одиночек с собаками. Одна рука не знает, что творит другая. В общем-то, и звонят поэтому.
0: Повернул коня налево.
2: Вопросы, которые уже давно, по-моему, освещены. Да дело-то не в конях, а в ламах даже. Они, в общем, все пошло от лам, когда эти деятели там, в общем.
1: Мы, кстати, сегодня наблюдали большую ламу, которую вел маленький человек прямо по Садовому кольцу.
2: Он ей лещей надавал, у нее горб вырос.
1: И горб вырос от этого. Или седлом натер.
2: И он называется верблюд.
1: Да. Кстати, вот пришел вопрос следующий. В связи с участившимися взрывами паровых котлов в утюгах фирмы Lenex, Tefal и других, прошу рассказать о мерах безопасности.
2: Это менеджер, который, в общем-то, набрал этих брючных паров, себе паров.
3: Не знает, как впарить эти мулины.
2: Выпустил на

0: Точные пары и почему-то говорит про фермы утюжные. А надо сказать, что вообще это все заблуждение и уход от реальности. То есть человек гладить начинает, когда вступает в отношения со своими брюками и добивается излишков пара, то есть недостаточно двигается.
1: А правые носки лучше не гладить.
0: Правые носки, да. То есть спаренные вещи, они, в общем-то, уже негодные, можно сказать. Вещь должна быть одета, высушена, выглажена.
1: И да, лучше их отставить в сторону, на самом деле, чем использовать далее.
0: Да. То есть существуют специальные батареи, куда ставятся, в общем, вниз и не мешают никому. И с утра, уже зарядившись этими носками, можно ходить и...
1: Даже пословица есть: с пылу с жару.
0: Да, с пару.
1: С пару. С пылу с пару. Вот.
2: А как вы относитесь к идее, вот, скажем, исподнее не стирать, а выбрасывать? Ну, то есть одноразовое исподнее.
1: Исподнее — это же сатанизм.
0: На самом деле это же вообще считалось, что так и должно быть до определенного момент, когда нет, не причиняло вред окружающим, когда же это стало убивать просто людей. То есть, ежели носочную пару выбросить, можно зашибить либо тем, либо другим, либо паром, либо самим предметом. Поэтому просто уже стало, как бы сказать, культурологически сложилось, что не выбрасывали и по причинам безопасности, так скажем. Вот. Поэтому выброс вещей. Если протестовать против чего-то там, можно, конечно, снести все пары, сложить вот здесь, вот около домика, и там, я думаю...
2: Разберут рано или поздно.
0: Нет, разберут. Один раз разберут, второй раз. А на третий уже не будет добровольцев, и вообще даже не заставишь, палками не заставишь разбирать.
2: Залежи останутся.
0: Потому что вот жертвы неизбежны при разборке таких
2: завалов. Так послушай, вот тут встает же сейчас уже острая проблема, то есть острый вопрос утилизации всякого рода памперсов, там вот всяких этих протычек, там прокладок и так далее. Вот какие-нибудь есть свежие мысли или идеи на тему утилизации этих? Это же совершенно новая вещь. То есть люди же изобрели, а потом их безответственность этих изобретателей привела к тому, что утилизировать никак. Вот она все
1: сколько... не надо утилизировать. Так. Надо производить просто химчистку и все. Чистить все это.
0: Нет, существует.
1: Хлорировать, отбеливать и чистить.
0: Да нет, уже
1: масса отбеливателей хороших.
2: Ну, Андрей, что так?
0: Отбеливание как? Не дает употреблять все это в пищу или же по второму разу.
2: Это, во-первых. Во-вторых, открахмаливать тоже необходимо. Сберкассы все крахмалят. Представь себе, открахмаленный памперс.
1: Ну и что?
2: Ну, жесткий, как все равно, что твой горшочек ночной.
0: В Люберцах, однако, существует комбинат по переработке вторсырья. То есть переработки из него, создание хлебобулочных изделий упекается в достаточном количестве. И сейчас жаловаться просто на это, что...
1: Да, хлеба стало много, вот это да.
0: Много и какого-то особенного, даже можно сказать. Ешь и думаешь о ком-то.
2: Вот тут пришло сообщение, сразу говорит о том, что люди не знают просто, в каких условиях мы все живем. Типа Саше Лаэрскому сообщение следующее. «Срочно возвращайся домой, выключи воду. Меня заливает твоя соседка снизу». На самом деле у меня нет снизу никакой соседки, поскольку я живу в полуподвальном помещении. Вот, а соседка действительно реально существует, ее постоянно заливает. У нее анурез болезнь.
0: На улице Маша Тупой, я знаю, да, твоя, да. В общем, жилище.
2: Не самое
0: невозможное.
2: Лучшее. Так что в течение сегодняшнего дня хотелось бы, чтобы кто-нибудь подвез ключи от какой-нибудь вот прекрасной квартиры, с дарственной, пожалуйста.
1: Да. Раз Вольву не дарят, то пусть квартиру подарят тебе.
0: Ну что, вопрос же у вас залогичный.
2: А насчет утилизации-то все-таки надо же продолжить, видимо. А безответственности ученых. Каким образом мы будем с вами карать безответственность ученых? То есть, ну, ведь было предложение...
1: Учить их надо.
0: Нет, безответственность, кстати, имеет свои плюсы. Взять, например, хотя бы вот безответственно подошли врачи там к какому-то явлению, там, например, им денег мало стали платить, они взяли, забастовали все, а смертность в этот период резко упала. То есть вообще упала и все. Представляешь, они походили в Лос-Анджелес в 1947 году, и после этого больше не бастовали никогда. Так что здесь, в общем-то, да, здесь есть такой момент, что, в общем-то, и невыгодно. Вообще-то вопрос поднимать, вот можно, конечно, обязать. То есть он там сделал, например, какую-нибудь железяку придумал, все обрадовались, а пусть он тут же ходом придумает, как ее убрать потом.
2: Вот, правильно. Да.
0: То есть, и если он придумал, тогда ее пускать дальше в дело, или же не пускать ее вообще. Так, потом вторая доля мозга должна же работать. А то работает одна агрессивная мужская, а женская начинает потом истерически об этом, обо всем думать, и создается такой просто невроз тотальный. То есть среди ученого брата как бы существует просто хроническое заболевание такое, в общем-то, связанное с производством. А женская часть мозга, она в этот момент просто регрессирует. Регрессирует, и они уже не понимают, что делают. То есть они производят, производят. И это все равно, что потреблять и не выводить из себя ничего.
2: Да, да. Послушаем телефонный звоночек 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Вы в прямом эфире, рассказывайте.
3: Доброй ночи, уважаемый.
2: Здравствуйте, уважаемый.
3: У меня один вопрос и совет хочу вас попросить. Сначала вопрос. Вот по поводу концерта Антона Королева. Сколько нужно брать с собой денег, чтобы меня на него пустили?
2: С собой нужно взять просто скульптуру любую, где-нибудь размером, ну, среднего размера, настольного вида. То есть
3: 3 на 4?
2: Ну, типа,
3: 9 на 12.
2: Ну, такую, типа, размером, может быть, с видеокассету, пропуском будет вот именно наличие скульптуры, потому что сейчас в доме скульптора недостаток с обстановкой некоторой, дабы создать концерту какую-то атмосферу придать, то входом, билетом будет служить. Здесь скульптуру назад вынести потом.
0: Нюанс, там макулатуру сказали принести, там все ответственные сознательно подошли к этому, поэтому с каждого где-то порядка 50-60 килограмм макулатуры вы принесете, будете пропущены туда без разговоров.
3: А складывать где-то во дворе?
0: Там проходить внутрь. Есть оргкомитет, который как раз там раскладывает это все по кучам и тут же сжигает ее.
2: Да.
0: Вот. Так что вы по огромному пионерскому костру заметите, где происходит горячая точка где-то. То есть подойдете, вам там все расскажут, отберут у вас эту макулатуру, вы переоденетесь сразу, во все чисто и зайдете туда, там можно будет...
2: Нет, они же будут спрашивать, куда идти-то, вот нужно сразу сказать,
0: ну, на построят
2: на
0: потом...
2: На свист идти-то, на свист.
0: То потом по веревочке свист. Там спускаешься вниз, там внизу они лежа играть будут, в общем-то...
2: Да. Да, так что идите. Да.
0: Получите массу удовольствия.
2: Ну, я думаю, что вот мы все даже рассказали, и даже совет, наверное, уже вам не нужен,
3: нет,
2: да?
3: Совет вот по поводу бизнеса. Вот вы занимаетесь, вот вы рассказывали по поводу этих машинок, моделек. Вот вчера по телевидению показывали сюжет о том, что, значит, в Англии выпущен набор из 5 кукол. И каждая кукла, значит, выполнена в виде одной из мерзких вульгарных девок из группы Spice Girls. Вот каждая чучелка стоит 30 фунтов. Вот идея у меня возникла в том, что этих девок нужно выпустить натуральную величину и резиновых.
0: На вот самом деле там не девки, там мужики, а они
3: трансвеститы. Ну, не важно.
2: Вот, хорошая идея. Спасибо.
0: Да. У нас, кстати, есть сейчас, в общем-то, заряжена Spice Girls, по-моему, да?
2: Нас.
0: Мы их сейчас послушаем.
2: Да.

0: Мы продолжаем нашу передачу, программу. И рубрика «Набат железных ягодиц» в эфире. Вы можете звонить нам по телефону 203-19-22, это прямой эфир, или сбрасывать ваши сообщения в течение даже всей недели на пейджер номер 956-32-32 для абонента 109-279. И я предлагаю нашим уважаемым, а в студии сегодня сиамский близнец и Андрей Орлов, послушать ваш телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы...
1: Вопрос Андрею Орлову. Значит, в одной из программ он сравнивал человеческий организм с государством. И, в общем-то, сравнения все шли на макроуровне. То есть там голова, печень, селезенка и так далее. Но не рассматривался вопрос микроуровня. Например, вторжение микробов. Такие заболевания инфекционные. И как бы он прокомментировал, во-первых, этот момент, и во-вторых, такие явления, как революции, выборы, ну, например, в Государственную Думу, по аналогии. Ну, а второй вопрос сиамскому близнецу, вот есть такая фамилия Капрова, что она означает?
0: Спасибо. Ну, я думаю, что сперва про Капрова нужно, видимо, тебе ответить. Видимо, вопрос задан не... спроста, может быть, как это твоя пациентка или как-то массажистка личная, я не знаю, то что.
2: Капрова, да?
0: Да, Капрова.
2: Ну, я сейчас пока обращусь к своему компьютеру, а пусть ответит на первый вопрос.
0: Хорошо, Андрей, тогда вот первый вопрос, который был задан тебе.
3: А какие там явления рассматривались?
0: Ну, насколько я понял, я немножко отвлекся, спрашивали, собираешься ли ты баллотироваться на ближайшие выборы в Государственную Думу, что-то связанное с этим было. Ну, вот я расслышал только про Думу. Ну, ответь что-нибудь это.
2: Или спой что-нибудь. Я вот пел в прошлый раз.
3: Ла-ла-ла. Нет, я петь не буду. Давайте лучше на вопрос отвечать.
0: Давай.
3: Ибо не просто так вообще отвечать.
0: Здравствуйте.
2: Пусть вас... посерьезнее вопросы.
0: Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире говорите. Алло, уважаемый.
4: Алло.
0: Да-да-да.
4: Да. Добрый вечер.
0: Здравствуйте, добрый уважаемый. Вечер. Рассказывайте.
4: Вот у меня к вам вопрос, Александр.
0: Вот так.
4: Даже их будет несколько.
0: Угу.
4: Вот я недавно, кажется, вас видел в телевизоре. Правда ли это?
0: Угу.
4: По какой-то молодежной программе, очень модной.
0: Угу.
4: Потом вот я отдыхал летом в деревне, там вот среди поселян очень было модно и козырно появляться вечером в рубашках черных в белый горошек. Это вот к вопросу об одежде. Вот. И еще скоро ведь будет уже холодно и зима настанет. Значит, будет массовый выход, значит, всяких Клавдий на улице вот, и в дубленках. Так как они закупили их ведь все предварительно. И вот доходит до того, что они не снимают их даже в помещении, ходят париться, там подметают, все это у них там болтается, они потеют. И, в общем, очень неприятно все это видеть,
0: да,
4: и печально.
3: Пара дубленок.
4: И вот у меня к сиамскому вопрос, Angels. Вот, вы не знаете вообще, вот Саватаж, Саватаж, вернее, новый, вышел?
2: Да, вышел.
4: То есть уже есть там.
2: Там есть, да.
4: Ну ладно.
0: Спасибо.
4: Всего хорошего.
0: До свидания. Ну, что касается, как бы, телевизора, да, видимо, что-то такое было, хотя сам я не отслеживал уже.
2: Да,
0: давно.
2: Интересно знать, что это ты за модная передача была. Вместо какой-нибудь партийной мажорной зоне был, да?
0: Нет, скорее всего, какие-нибудь парламентские там новости. Или что-то.
2: Или с биржи какие-нибудь.
0: Или, да, или биржевые новости, или финансовые.
2: Биржевик такой, новоявленный.
3: Парламентские дебаты вообще.
0: Да, вот видимо, да.
2: Утилированными памперсами приторговывают втихую. Их всех заставляют придумать, что же с ними делать, так как скупил все.
0: Да, что касается вот...
3: прокладки.
0: Прокладок, да, и вот этих рубашек черных в белый горошек.
2: Да, интересно.
3: Давайте о ней будем говорить.
2: Подожди, а кто для себя открыл? Как ее? Ксения, да? Открыл. А вот, допустим... не Ксения, а взять Даша для себя что открыла, да? Вот все бы имена перечислили, кто для себя что открыл.
3: Они могут таким образом вообще остаться не у дел.
2: Кто они-то?
3: Ну, если так, например, перечислять, как, знаешь, в свое время создавались списки там каких-нибудь неблагонадежных граждан. В общем, позыв такой, мотив-то, в общем-то, американизированный, выступить там в телевизоре, да, чтобы увидели тебя там и услышали. А если по большому счету вот так вот всех обозначить, хотя бы даже просто по именам, то, наверное, это будет вообще трагически. Национальная трагедия в плане, наверное, этого размножения и всего остального.
0: Конечно, безусловно.
2: А я вот считаю, что неправильно, что применяют имена в рекламах. Вот у меня, например, имя Ксения теперь ассоциируется только с прокладками Always. Имя Ася ассоциируется только с отбеливателем Ас.
3: Потому что ты жертва. Ты жертва, поскольку ты, да, относишься... Ты когда смотришь, то у тебя, наверное, вид дебильный. То есть ты, наверное...
0: Слюна капает.
3: Да, слюна капает. Лежит сбоку гамбургер, который только что был отрекламирован и куплен тобой еще.
0: Или, скорее всего, ты, наверное, алчно пожираешь здоровый батон колбасы, макая его в банку с кетчупом.
2: Я вот сейчас созову всех, кетчуп, вам морду надо.
3: Кетчуполовый.
0: Давайте я хочу вернуться к рубашке. То есть, на мой взгляд, интересная тема, потому что...
2: Горох?
0: Да, рубашка черная в белый горошек. Это мой взгляд, опять же. То есть, все дело
3: рубаха
0: в летучих мышах.
3: Рубаха, на самом деле, не почти.
2: А, по-моему, похороны в деревне обильные были.
0: Нет, дело все, по-моему, в летучих мышах.
2: То есть... Дело все в волшебных пузырьках, которые отображены на рубашках.
3: Ты прям сленгуешь этими рекламными выражениями. Я хочу сказать, что рубаха — это есть продолжение пары, опять же, очередной.
0: Пары. Кстати, вот мы...
3: И чтобы, понимаешь, для того, чтобы лучше пары отходили...
2: Хорошо, а паровоз от чего произошел?
3: Ну, это буквально. Вот это уж совсем, понимаешь, нельзя же до такой степени все натурализировать. Вот...
2: Не, ну если бы я был умным, я бы, конечно, поддерживал разговор. А
3: пара рубах, вот спрашивается, в горох. Это, в принципе... Просто тебе символизирует, как бы, что это как решето, это рубаха,
2: да,
3: что есть через что, да, через что пару этому проступить, понимаешь?
2: Из рукав превосходно выходит тоже.
0: А мне все-таки кажется, что это вот из летучих мышей. Ну, дело в том, что одеть совсем черную рубашку, там же на селе, то у селян темно, сейчас электроэнергия не оплачена, они ходят и натыкаются на все, поэтому в черном нельзя, они должны друг друга видеть. А если в белом, то слетаются мыши летучие на белые своими мерзкими лапами хватают за соски.
2: А они могут слетаться и на горошек. Представь, сколько
0: по крайней мере, вероятность меньше, понимаешь? То есть вроде бы как бы горошек идет, и мыши, они не думают, что это идет большой объект.
2: А у них рябь в глазах.
0: Рябь такая, да, и вообще повсюду рябь уже. Вот это, скорее всего, все-таки связано с летучими мышами. Это, как правило, дорожного движения написано кровью водителей. Так вот черная рубашка в белой...
3: Какие-то гадости говоришь.
0: Извини,
3: что-то о прокладках такой сказал.
2: Интересно, твоя кровь присутствует в этих правилах?
3: Зяпь и хлябь в твою... В твоем контексте. Это же вообще не вписывается в...
0: Зяпи хлеб никак. Ну, а я разве сказал про зяпи хлеб?
2: Подожди, ну, а зяблик тоже от этого слова произошло?
3: Хляблик, зяблик. Это существует целая куча народных вообще примет, которые связывают их с именами птиц. И...
2: А сама... почему мы никогда не обсуждаем народные приметы?
0: Ну, давайте, например, карастель запел, скоро лето. Вот,
3: потому что это... они, в принципе, каждая примета имеет сложную интерпретацию. И в каждой примете там работа не волк, в лес не убежит, и там сделал дело, гуляй смело. То есть,
2: а я
3: тут, понимаешь,
2: знаю.
3: Это, в принципе, что все, ну, например, ты будешь высказываться, хочется поработать или не хочется поработать. Другое дело, острое словцо такое, там, бац, вот, из народной
2: вот
3: приметы.
2: Я?
3: Оно
2: можно
3: всегда
2: я?
3: К месту.
2: Можно я?
3: Да, давай.
2: В рот давать, зубов не бояться.
3: Мощно
2: вот
3: сказано.
0: Мощно, мощно сказано. Андрей, к тебе вопрос пришел. Уважаемый Андрей, поскольку ты тут вроде один у нас Андрей, а я решил резонно, что
3: остальные
0: к тебе.
3: Остальные все, да, пошли, да. Разгружай.
0: Пожалуйста, расскажите, как клинически проявляется скандал или ссора между двумя описанными вами полушариями головного мозга? Подпись Пинскер снова.
3: Да. Да, вот, например, недавно, когда, в общем-то, перед тем, как мы сюда пришли, в общем-то, был такой случай, который часто случается.
0: С Прохором он был на этот раз, скажем прямо.
3: Да, возможно, Прохор. Лежит этот Прохор, Около в рекреации, поскольку его надо было изолировать, а места все, в общем-то, уже распределены. У нас вновь поступившие из Госдумы, в общем-то, они требуют особого ухода, горшочек там побольше и всего остального. Уточка. То есть, да, им даже не то, что утку, им гуся кладут специально. Да,
2: в яблоках обеденно.
3: Специальное устройство, которое, в общем-то, объединено. Калоприемник, потом мочеприемник, и все это в огромном цельного гуся объединено.
0: Все это заплетается в косу, в жуткую совершенно.
3: Да.
0: Видели бы вы, что получается.
3: Автоматизированная клизма, опять же, и все остальное. Все, в общем, что не связано с... все, что связано с утилизацией, но никак с восприятием. Так, значит, этот лежит, как ты говоришь, Прохор, я-то его не знал.
0: Это она.
3: Да, после разгрузки. Терапия была, разгружали. Вот. Потом что-то произошло. Ночью беготня какая-то.
0: Топот жуткий.
3: Да. Поутру лежит. Смотрит на часы. Я подхожу, спрашиваю, что с тобой, дорогой? Он говорит, Прохор. Говорит, время, не видишь ли, остановилось. Показывает мне на часы. Я действительно посмотрел, время остановилось в это время.
2: Ну, если не было секундной стрелки, это очень это всегда видно.
3: Да.
2: Вот особенно на электронных часах, если сейчас закрыть правый глаз и не будет видно секунд, то время тоже остановится.
3: А накануне он, знаешь, что выкинул? Я подхожу, значит, к нему, он рассматривает распорядок дня. В 5 утра подъем, в 5:30 измерение температуры. Он говорит, зачем ее измерять, когда ее каждый день по радио передают? Ну и так далее. Вот это вам иллюстрации того, как происходит конфликт двух половин этих долей мозга.
0: То есть практически вот эта симптоматика такого рода, она и описывает наиболее полно, отвечает и описывает.
3: Совершенно правильно. Это говорит о исключительной адекватности восприятия. То есть, если невозможно, человеку голову морочить никак. То есть, ему пишут измерять температуру, он, соответственно, это понимает буквально. И прям вот, если бы ему написали измерять температуру тела, он бы, может быть, и пошел измерять.
0: А вот скажи, вот наверняка же у вас возникал так какой-то конфликт, связанный с клизмированием Прохора.
3: Ну, ты обращаешься ко мне, как будто я принадлежу к медперсоналу. Это было когда-то. Теперь я тоже являюсь...
2: Он же все-таки ординарец.
3: Да.
0: А вот это субархидинальное это дупло-то, как у Прохора, на твой взгляд, оно хоть зарастает сейчас или все-таки...
3: Ты знаешь, оно доступно вообще до всего. Тут подходят, в общем-то, прохожие совершенно... которые от безделия не знают, что делать, лезут в это дупло, предлагают жвачку туда впихивают, остатки еды приносят, сахарок ему туда положат. Старушка одна, в общем-то, положила туда ему сахару, натолкала. У него, в общем-то, гипергликемия наступила.
0: То есть дойдет до того, что
3: как
0: просто...
3: Как говорится, сахар в голову ударил вместе с гусем, с этим, с цельным.
0: Дойдет до того, что там в этой дыре у него заведутся просто голуби там.
2: Муравьи на сахар падки.
3: Да, масло всяких остальных паразитов, кроме
0: голубей. Я пойду проверю Прохора сейчас просто. Напоминаю вам, что вы слушаете рубрику «Набат железных ягодиц», и сиамский близнец Андрей Орлов принимает ваши телефонные звонки по телефону 203-19-22, а также можете оставлять ваши сообщения на пейджере, номер которого я вам продиктую, 956-32-32. И человеку, который возьмет трубку, вы говорите то, что хотите для нас сообщить, и называете номер нашего абонента 109-279. 109-279. Этот прибор работает практически круглосуточно в течение недели, поэтому вы можете и в течение недели скидывать мысли, приходящие вам на этот пейджер. Мы обязательно как-то отреагируем, если мысли будут интересные. Ну, вот ты вот там, я вижу, что-то опять разглядываешь. Мне бы хотелось знать, как у тебя вот оно работает, что это его назначение и цель. Потому что явно оно, по-моему, еще вдобавок и живое. Или нет, не живое. Ну, вообще, зачем ты это принес? Расскажи немножко об истории. Что это? вообще. И воняет оно. Как он?
2: Это сиамский хомячок. Вот, вся его сиамственность в том, что у него сзади вот заряженные это, да? ноги. Какие? Заряженные.
0: Ты подожди, вот это, по-моему, просто, извиняюсь, это самец, это вовсе не ноги. Вот эти круглые вещи, ты хочешь сказать, что это ноги.
2: Да, это ноги. Нет, круглые, это отдельно.
0: А, вот ноги, вижу. Да. Ну-ка, переверни сейчас. Переверни так, вот так.
2: Пары ног с каждой стороны, вот.
0: То есть это уже получается как бы гусеница.
2: Ну, да, хомячковая гусеница.
0: Ну, а положи, поползет вот?
2: Ползает достаточно проворно.
0: Оба, оба. Ага. И где ты ж взял-то?
2: Это мой продукт.
0: То есть ты теперь как бы размножаешься вот в такой...
2: Нет, я не то что размножал, просто у меня было два хомячка, и я решил... Ну, их сложно же прокормить двух. Я решил одного сделать. А у того были очень красивые ноги, но туповат он был. Немножко я их решил...
0: Каков был он?
2: Туповат.
0: Туповат, угу.
2: Он мордочкой в миску с едой не попадал, хотя все время стремился к ней, но не попадал. Он то ли слепой, он то ли с обаянием, что-то. Он тыкался вокруг тарелочки, а попасть в нее не мог. И, в принципе, он с голоду сам мог скоро умереть, но мне пришлось его, в некотором смысле, как говорят хирурги, профессионально пришлось его зарезать. Вот.
0: То есть положить под нож.
2: Да, и... Припочковал я его ноги к этой тушке, и вроде прижились они.
0: А вот тыкаться начало? Нормально?
2: Нет, тот уже оттыкался, как говорится. А этот тыкал, то есть он как тыкал, я его прямо зову тыкалка.
0: А, так это вот ты как бы создал тыкалку, а не проходила тебе в голову мысль, то есть, во-первых, бросить эту твою привычку странную называть блюдечком пробочку вот, от пивной бутылочки, вот, и поставить настоящее блюдечко тому, который мимо тыкал, может быть, просто дело в разуме.
2: Не смог бы промахнуться, да, нет, это же неинтересно, не получился бы этот эксперимент.
0: Ага. Понятно. Давайте послушаем звонки телефонные. 203-19-26-22. Звоните, пожалуйста. Мы всегда рады вас выслушать. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Вы в прямом...
5: Уважаемый Александр.
0: Здравствуйте,
5: уважаемый. Приходится вас переспрашивать. Значит, да. Вопрос к Андрею Орлову заключался в чем? Он микроуровни не рассматривал вопрос воздействия на организм человека. Он рассматривал только, например, человек с человеком, там война, взаимоотношения. А как воздействие, например, микробов, заболевания влияет на организм, и как вот эта вот ассоциация, то есть аналогия в государстве?
0: То есть вас, вот вас интересует
5: вот
0: именно...
5: Меня что интересует. И наоборот, как выборы в Государственную Думу, на которые вы, в общем-то, внимание обратили, какая аналогия этого процесса в организме человека?
3: Ну, спасибо. Микробы – это как внешние агенты, так надо понимать, или же внешняя агрессия, так скажем.
0: Нет, мы, кстати, вот извини, что я перебиваю, я так смутно
3: там
0: уже помню эту тему.
3: Там виды разбирали, в общем-то,
0: мы, по-моему, пришли к выводу, что микробы, да, это, скорее всего, если средство массовой информации. Нет, ну вот я так вспоминаю вот что-то такое, что это средство массовой информации, вернее...
3: Нет,
0: да. Агитационный материал.
3: Это все через сенсорные органы, через тактильные, через органы чувств. А микробы здесь имеется в виду, это что-то как угроза для здоровья и для целостности. В данном случае какие-то внешние агрессивные факторы. Ну, собственно, если при каком-то даже слабой фантазии, можно себе представить, что это могут быть за внешние агенты. А что касается выборов в Думу, то если ее вообще рассматривать как что-то существенное, то есть вот как существенное, влияющее на организм, ну, например, на российское государство, которое является отдельным организмом, и вот там происходит выбор в Думу. Ну, если это не рассматривать как течение какого-то моды или времени, вот на самом деле то, что сейчас нам в Думу выбирают, это же, вот, например, лет через 10, может, и там или вообще помнить не будут, или забудут с позором все, что происходит там и что творится. Или же вообще как явление. Это, в общем-то, может быть недолговечным. Ну, а если рассматривать это как так риторически, что это, да, это существенная вещь и влияет как-то на организацию внутри страны, то, соответственно, перераспределение гормонов, которые являются там или исполнительной властью, или же, там, например, ну, как бы основной властью, которая будет перераспределять ресурсы, соответственно, внутренние. То есть, если не брать какие-то отделы, которые не подчиняются, в общем-то, Думе, то есть работа организма, она же, в общем-то, может происходить большей частью на уровне какой-то природной логики, то есть независимо от руководства. То есть есть, например, какие-то потребности, которые ложные. То есть потребность, ложный грипп вырос там или еще что-нибудь так. Ложная потребность, как обжорство, алкоголизм, наркомания. Там то же самое. В общем-то, может формироваться по поводу каких-то, ну, в результате каких-то мотивов. Мотивов научения там или внешних там каких-то влияний. Формируются ложные потребности, которые, ну, так или иначе влияют на организм. Вот, в принципе... Ну, непосредственно сама Госдума, там, вот если все-таки принять во внимание, что она имеет какое-то отношение к руководству организма, то, наверное, это какой-то гормональный орган, там, например, шишковидная железа или же еще что-нибудь.
0: Скорее, щитовидная.
3: Нет, щитовидная железа, что-то... это несколько другая. Это, наверное, фонды, которые управляют вот уже распределением социальной помощи и уже пострадавшим от всяческих от работы людям, там пенсионные фонды и так далее.
0: Нет, но видимо, они же создают суету постоянно.
3: В таком случае у нас базедова болезнь, да, в запущенной форме.
0: Вот уже. Мне так кажется, потому что суета происходит вечно. Они же суетятся очень сильно все, ну, имею в виду базедовые.
3: Да,
0: а главная симптоматика, что вот если увидишь, он выпученный бежит, то...
3: Он уже не бежит, он, понимаешь, он...
0: Ну, устремлен. Тут не обижать, но, как говоришь, устремлен, это не значит, что он бежит.
3: Да, сенсорная готовность повышенная. То есть вот при Сталине тоже все выпученные были слегка. Вот, поскольку неадекватная обстановка была внешняя и внутренняя. То есть невозможно было жить так. Это все равно что тебя там погрузили в какое-нибудь состояние анабиоза временно. То есть там взяли, напялили эти очки, лишили зрения и слуха там. То есть к внешним факторам в это время было какое-то отношение неадекватное в организм. Да. То есть нельзя сказать, что этот организм вышел на поле и расслабился там от солнышка. То есть он представлял себе, морочил голову, что ему там, ну, худо живется, или там наоборот, внутри себя хорошо чувствует, но существовал он как бы в постоянном ощущении внешней агрессии. Это все равно, что, например, зашел ты в набитую комнату какими-то агрессивными агентами, и разом выключили свет, и ты приходишь в состояние готовности боевой, то есть предполагая агрессию, но ее может и не произойти, вот что.
0: А что вот на эту тему, я вижу, рвется к микрофону Энджел Суторшин. Что вы хотите? Говорите, пожалуйста.
3: Давай на другую тему лучше.
2: Задайте вопрос мне, пожалуйста.
3: Вот видишь, он занят. Так рвался, что у него уши заложилось.
0: Да, послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте, пожалуйста.
6: Доброй ночи, дорогие пижаки.
3: Москвичи, да.
6: И москвичи. Александр, Андрей и Ямский Близнец. Это геройский орел Владислав, уже ощипанный, без рук и без ног, который мне посоветовал отрезать в прошлый раз. Вот, а я хотел, значит, спросить, вот.
2: Вот, бездарные стихи какие-то вы писали.
6: Да нет.
2: Или что-то другое.
6: Вот у людей, вот, как известно, с начальной двойственностью, ну, это сианского близнеца относится, и вопрос, наверное, к нему. Так вот, у людей с начальной двойственностью такое заболевание, как оргазм мозга, оно должно быть как-то ярко выражено. И в связи с этим я хочу, вот хотелось бы узнать у сианского близнеца, как вообще происходит процесс лечения заболевания, вот, то есть вот и как вообще ему страховой полис выдается на одного человека или на двух. И если можно, поэтапность вот выздоровления, потому что как бы...
7: Мне это тоже очень важно.
3: Вот. Ему выдают страховые полюции, ну, на этот случай.
7: Есть, а нормальному человеку ему уже как выдают один страховой полис, правильно?
0: Нет, вначале вы как бы по логике вещей должны были поинтересоваться у сиамского близнеца, вообще свойственен ли ему оргазм.
7: Ну, мне кажется, что, естественно, свойственно.
3: Им.
7: Потому что когда человека, то есть одно я, это, то есть целая система, когда, так сказать, уже два человека, то это сливается во что-то нечто объемистое, так сказать, многоемкое.
3: Угу.
7: Это просто, нет, это просто точно, что оргазм есть, вот.
0: Но, то есть тебя назвали ёмким.
3: Если бы речь шла о людях, то тогда были вообще вопросы, ну, как бы по адресу. А поскольку речь идет о близнецах, то пусть он, конечно, сам отвечает.
0: Да, спасибо вам за звонок.
2: Ну, вообще, в сиамском вопросе обычные люди-дилетанты, я бы сказал. Какая разница, дают ли мне страховой полис? Зачем обсасывать меня до мелочей?
3: Да, они
2: Есть ли у меня оргазм? Придите ко мне и посмотрите этот оргазм, если он вам так интересен.
3: То вообще близнецы, они деклассированы полностью, и никаких у них социальных льгот и гарантий не было. Они уже приспособились жить как попало. Вот сегодня откуда ты выполз-то? Вот где ты был? Где время проводил? Как?
0: Расскажи правду.
3: И скоро зима наступает, как вы думаете, оба-два?
0: И вот с хомячком
2: с вашим. Зимой мы, конечно, начинаем думать хуже, потому что приморос начинается у мозгов. Вот. Вот, или как там эти полушария сходятся.
3: А вы не думали никогда, что в мышатнике хорошо, там можно прожить, провести зиму?
2: Где?
3: Ну, среди мышей, там обложиться и живностью. Они там бегают, суетятся.
0: Вот именно, видимо, этим объясняется его наличие у нее этого близсиамского хомяка. Вот. Видишь, вот я тоже думал, что это шевелит что-то там такое.
3: А я никак не мог запах вспомнить.
0: То есть
3: они зашли в оба-два, и когда что-то почувствовал, что-то такое, знаешь, вроде бы родное с одной стороны.
0: Да,
3: а с другой стороны да, забытые.
0: Забытые.
3: Забытые старые.
2: Крысы, вы обе мышиные.
3: Да, мы...
2: Просто вы со своими непонятными речами уже забыли про все, про запах, то, что с детства помнит каждый. Все забыли.
3: Да, корни постепенно.
2: Меня мыши в какие-то записали. Давайте я пойду жить к мышам. Откуда-то я выпал. Был у Господа Бога в гостях. Он меня и высадил.
3: Знаешь, что такое мышечная радость? Это когда зима проведена в благополучных условиях среди мышей.
0: Совершенно. Вот. Совершенно.
3: Да, и когда весной
2: просыпаешься. Я чувствую, вы как только включат осеннее время... Вы сразу же к мышам.
3: Да, а зимнее время, оно, кстати, еще более коварное. То есть
2: а если вот такое
3: на 12
2: плотное,
3: часов...
2: наверное, все-таки выражение, это мышить.
3: Это значит...
2: Скрывать что-то, по-моему, так.
0: Мышить?
2: Да.
0: Нет, ну, скорее всего, это связано с заболеванием копчиков.
3: Из сленга физкультурниц.
0: Физкультурники. Физкультурниц есть. Ну, да. В общем, люди, занимающиеся...
3: Когда физкультурницы собираются вместе, они подобными вещами делятся между собой.
0: Как бы оперируют такими понятиями, как мышит, там, что тебя сегодня сильно мышило?
3: Да.
0: Одна у другой спрашивает, другая говорит, ну так, я как бы нормально прошло.
3: Помышило чуть-чуть и отпустил.
0: Вот, врага. Да. Так что вот это из этой серии.
2: Вот, да, а что-то меня запутали окончательно.
0: Не, ну я думаю, ты исчерпывающе ответил на вопрос. Нашего радиослушателя,
2: да?
0: По-моему,
2: а вот
0: да.
2: Если ему посоветовать отрезать язык, он, наверное, и не позвонит больше.
3: Кровожадный какой, однако. Один из двух.
0: Вы в прямом эфире.
3: Второй
0: вас внимательно слушает.
3: Более покладистый.
0: Рассказывай.
2: Алло.
8: Алло.
0: Да-да-да, говорите.
2: Вас не слышно.
8: Доброй ночи, Александр. Доброй ночи, Андрей. Доброй ночи, Энджел Сатоши.
0: Алло, алло.
3: Да, все
0: говорите.
8: У меня к вам, Александр, один вопрос.
0: Да.
8: Вот вы являетесь большим таким специалистом в космонавтике. Вот, особенно знаете жизнь нашего первого космонавта Гагарина. И вот у меня в связи с этим такой есть вопрос относительно психиатрии. Вот не является ли его образ и вот его такой знаменитый крик «Поехали!» вот именно таким как бы пусковым образом в начинающейся шизофрении там у людей. Как бы едет крыша.
3: А вы полагаете, что это он кричал «поехали»?
2: Вообще, это да. Певец пел, он сказал «поехали».
8: В хронике.
0: Нет, а вы еще так вот говорите с такой странной для меня уверенностью. Вот,
3: по-моему, вообще была ситуация, я вам сейчас расскажу, как там было.
2: Нет,
3: там,
2: по-моему, специалист в космонавтике Тлоярский. В него надо как-то...
3: Тлоярский, он уже как бы посткосмонавтике относится. То есть к Титову, и он больше отношений имеет, чем Гагарин. А я расскажу ситуацию.
2: Как современный космонавт.
3: Как все дело было. Спасибо. На самом деле, да, чтобы доставить этот пусковой, ну, вообще всю эту конструкцию в поле, сначала долго не выращивали там ни репу, ни турнепс, ни, вообще ничего не выращивали. Горох даже последний. Короче, там уже все бедствовали, ленищенствовали, не знали, как из положения выходить. Но тут, значит, поступила шифрограмма, с Аказией пришла, что, дескать, скоро у вас дела будут все в порядке. Оказалось, что собрали всех... у кого были там лошадка или две. Короче, они все это подвозили, когда все это подвезли, когда запустили один или два раза. И вот этот крик, понимаешь, сквозь это, сквозь всю эту бутафорию, там, звездно-полетную, он проскочил. То есть их гоняли туда-сюда, они возили, подвозили там сначала этот пусковой аппарат, потом какие-то там рельсы. В общем, возили часто и много туда. И в конце они так уделались, что они сидели на своих подводах и ждали, когда их отпустят и расплатятся с ними. Им дали по ковриге хлеба, и они с радостью сказали, когда убирались оттуда, говорят, поехали, и оттуда все свалили. В общем, дальше
2: фраза осталась.
0: Нет, совершенно правильно ты рассказал.
2: Гагарину с собой тоже дали хлеб. Гагарин... Он сказал, поехали.
0: Так нет,
2: он,
0: а здесь вот служил тут-то вот момент как раз следующий, что вот меня очень удивило такая вот настойчивость нашего оппонента, в смысле, да, что Гагарин, ну кто вам вообще сказал, что вот он был, что оно как бы было, вот сам Гагарин, ну, то есть хроника, да, какого-то дядьку там в гипсовом таком как бы скафандре, который вот явно содран с наскальных живописей всяких этих египтян, потому что считается, что вот именно такого рода одежда должна как бы ассоциироваться с покорением там космоса, вообще с космическим. Вот. На самом деле это мог быть любой актер, который...
3: А Гагарин был евреем или нет?
0: Конечно.
3: Да?
0: Потому что
2: оттуда... А все говорят, передовые личности евреи.
0: Убрали букву «Д» просто. Вот добавьте «Гагарин» фамилия. Это, во-первых.
3: Или во-вторых... в начале «Д Гагарин».
0: Это да, француз
2: получается. А получается, я тоже еврей, сиамский.
0: Конечно.
2: Сиамский инд.
0: Не, на самом деле, совершенно не существовало, конечно, ни Гагарин, не было никакого вообще Титова, покорения, да? Космоса. И, как бы, во-первых, нечего там делать.
2: Сразу. Не, ну вот пусть все представят, что шар болтается в воздухе земной. Это же смешно. Ну не может такого быть.
0: То есть тогда для него нужно шить трусы.
2: Он не болтал.
0: Конечно. А здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
9: Всем доброй ночи.
0: Здравствуйте.
9: Федор беспокоит. Я, значит, хочу рассказать такую историю, которую я стал свидетелем. Значит, в районе станции железнодорожного Осиностровска есть кинотеатр «Арктика». Вот. И на этом кинотеатре висит объявление, что... Не помню точно, какое число, где-то в 20-х числах октября выступает группа «Продиджи». Вот, также потом, через несколько дней, буквально дней через пять, в институте к моему товарищу подходил какой-то незнакомый мужчина, такого довольно стрёмного вида вообще, вот, и предлагал, не то, что не предлагал, говорил о том, что по типу, спрашивал, как ты относишься к группе «Продиджи», вот. И сказал, что в нашем институте, в строительном, он тоже вот, на Осиностровске находится. Ну, через несколько дней будет выступать группа «Продиджи». Типа. И у меня вот такой вопрос. Вот, существует ли у нас вот, в России, ну, в Москве в частности, организация, которая вот отслеживает такого рода аферистов, я не знаю, как их еще назвать, вот, и какие меры вообще там...
3: Ну, по-моему, ваша организация этим и занимается.
0: Да, спасибо.
2: Просто была небольшая реклама, по-моему, я так понял.
0: Да, да, молодец. Хороший.
2: Пролез.
0: телефон нашего прямого эфира 203-19-22. И также можете связываться с нами посредством пейджера, номер которого 956-32-32. Сообщение для абонента 109-279. И в эфире рубрика «Набат железных ягодиц». Мы слушаем молодежную популярную эстрадную музыку, рок-н-ролльную всякую. Также общаемся с вами, ну и между собой, в студии «Сиамский близнец» Анжел Сатошин и базитолог Андрей Орлов. И сейчас пришло время все-таки объявить конкурс, который мы начали на прошлой неделе, но пока что не активно вы участвуете в этом начинании, хотя, может быть, со временем раскачаетесь, уважаемые. Расскажите, пожалуйста, условия конкурса. Аллея.
10: Да, значит, был объявлен конкурс. К моему величайшему удивлению, в нашей стране компакт-диски уже никому не нужны. Я думал, уже в понедельник грузовик большой привезет мне к мышам, как наш базитолог сказал. Вот, и привезут мне кучу моих портретов там и так далее. Но пока этого не случилось. Я понимаю, почему это. Потому что все хотят занять первое место и рисуют с душой.
0: Просто маслом пишут даже.
10: На холстах.
0: Да.
10: Да. И говорят даже, что один поляк будет метро писать в этом стиле. И я напоминаю, для тех, кто не слушал прошлую передачу, объявляется халява в один компакт-диск. Значит, тот, кто удачливее всех нарисует сиамского близнеца и обольстит его обольстительную натуру, тот получит приз в один компакт-диск любой фирмы, может, даже китайские. Вот, и постарается его, соответственно, достать. И вручит его не собственноручно.
3: А я вот уже нарисовал. Это на туалете две буквы О переплетенные. Или вот на свадебных машинах.
0: То символизирующих... Вензель.
3: Да, символизирующих двойственность. Такой,
10: не, ну логотипы будет, это отдельный конкурс. Зачем
3: это
10: опережать события?
3: Очень лаконично. Это типа пикассовского голубка, вот которого там Лаэрский любит рисовать.
0: Да,
3: на своих компакт-дисках тоже рисует повсюду.
10: А он платит Пикассо денег? Да?
3: Он-то? А у них драка тут произошла на днях. Ты знаешь, он Пикассо так разошел, что не знали вообще, что с ним делать. Водой отпаивали. Да.
0: Весь дрожал прям.
10: Нервный срыв, ничего себе.
3: А там мучинили, ты знаешь что? Ему руки связали, а этому ноги. И положили в разные углы комнаты, диаметрально расположенные.
10: И они сползались,
3: да? Они начали сползаться, а оказывается, все было тщетно, потому как комната еще была перегорожена непробиваемым стеклом.
10: Невидимые, да, которые они тушками с вами бились.
3: Аки птицы бились об это стекло, пока их не растащили, вот.
10: Нет, а мне говорили, что пока до первой крови дрались так.
3: Ну, она и произошла.
10: Произошла, да?
0: Стекло-то сразу видно стало.
3: Да.
0: Все было в брызгах.
10: Кто победил вообще?
3: Ну, Пабло, конечно.
10: Пабло, да?
3: Пабло.
10: Он... Жаль, я не был там.
3: Он уже неоднократно в таких мероприятиях участвовал, и поэтому у него просто набита голова.
10: Голова набита. Да. Отбита у него, по-моему, голова
3: набита. Набита.
0: Ну, так что,
3: а ты знаешь, да, с Паблой приколы какие? Он, когда бедный был, он все время ходил там и как бы на халявку любил пивка попить. А когда жирным
0: стал... Мне
3: показалось,
0: что сказал «ходил». Он ходил.
3: Он ходил,
0: именно. Он ходил, так все ходят.
3: Так он ходил-то именно, буквально ходил туда-сюда. А как жирным стал, ему сразу это... Он своих алкашей всех этих в упор не видит теперь, кто ему пивка наливал. Вот что с людьми деньги делают.
0: И даже мало того, он сам себе еще и ухо отрезал. Я слышал о нем так.
10: Живодер прям. Как
3: да, бы. Это был еще Леонардо да Винчи и этот Гоген тоже. Они почти все уши поотрезали.
0: странная привычка, вот это такая мания уха отрезательства.
3: А это вот опять же связано с теми сентенциями, которые я выдвигал в свою очередь. То есть вот визуализация и аудиальная. Вот что является как бы более значимым для человека, индивидуума, как биологической субстанции, да, мыслящей. Вот. Я настаивал, значит, на творческой визуализации. Вы же, в свою очередь, там, с буквой настаивали на этот, на аудиальном, как бы, приоритете. И мы, в общем-то, как всякий дебильный спор, он зашел в тупик, потому как никто не хотел лишаться. Я не хотел слух лишаться, там, пинком просто в ухо. А вы, соответственно, фонари под глаз не хотели. Ну, на этом мы разошлись. Хотя вопрос открытым остается. И, пожалуйста, можете присылать свои там какие-то мысли, вот, какие бы то они ни были там по своей глубине и широте, вот, на тему того, что является все-таки первичным, зрение или же слух, и каково, значит, живется там с ярко выраженным, например, одним органом чувств и, наоборот же, придавленным с другим. Или же, если у вас какие-нибудь ситуации в жизни происходили там с мусорными
0: контейнерами. Именно с контейнерами.
3: В народе называются просто мусорные урны там, или баки. Урны. Да, баки, бачки, бочонки, все что угодно. Все, что связано с утилизацией отходов, это наш вклад, в общем-то, в процесс утилизации будет. Вот. Так что, если у вас кто-нибудь там что-нибудь происходило, где центральным предметом находился вот этот предмет утилизации, то тоже можете поучаствовать в чем-нибудь. Вот.
0: Присылайте все ваши вот такого рода случаи.
3: Слухи, сплетни.
0: Слухи, сплетни, да. Да, да, да.
3: Невероятные.
0: На пейджер номер 956-32-32 для абонента 109-279. Но я бы хотел все-таки затронуть тему вот ультрасовременных болезней, которые начали появляться вот в последнее время. В последнее время, это я имею в виду вот, в течение этой недели. Ведь сейчас что не неделя?
3: Сейчас прогрессирует, да, яма желудка.
0: Вот именно, знаешь, это я имел в виду. Да.
3: Образуется прорва такая, которая не нуждается просто в приличном, в общем-то, пополнении. И параллельно с этим происходит пропаганда какая-то. Вот, например, что такое, вот, например, желудочный дуализм? Вот, например, наши близнецы, как никто, знают, что такое делить еду на двоих. Или же это всегда хочется, или наоборот, этого не хочется, и происходят драки и потасовщины. Вот расскажи что-нибудь интересное из жизни, как происходит.
0: Как да, у вас происходит потребление, усваивание пищи при желудочном
10: дуализме? Ну, все, конечно, через битву.
3: Через битву, да. Да.
0: А вот желудочная яма вообще не тревожит?
10: Ужасно тревожит.
0: То есть подверглись вы все-таки.
10: Да.
0: А прививки не делали, я так понял, хотя было.
10: Боятся врачи подвергать меня этим насилием.
0: Ну, а что было? Да, вот обострение, как бы рецидива, то есть, потому что уже вроде скоротечная болезнь, только неделю назад она появилась, и уже у нее даже есть свои рецидивы, то есть практически сколько у нее инкубационный период? По-моему, часа два.
3: Да. Сразу же после того, как увидел объект съедобный, наступает яма.
0: Яма.
3: Вот. Яма наступившая, она требует пополнения, иначе что такое яма? Это опасное, в общем-то, опасное явление. Идешь, яма образуется. Так и в
10: организме. Но у меня, по-моему, это гораздо сильнее выражается. Дело в том, что мне не надо видеть еду.
3: Угу.
10: Яму.
3: Ты ее каждый день видишь.
10: Ну, как бы.
3: Второго. Там среди мышей, наверное, всякие мысли в голову приходят.
10: Что ж такое-то? То есть мышиный король сейчас около микрофона сидит.
0: МК сокращенно.
10: Да.
0: Что, да, да.
10: А я когда был маленький, у меня в детстве была кофта или свитерочек с мышкой.
0: Какая слезоточивая история. Так что касается желудочной ямы, вот как ни странно, это такая все-таки болезнь возрастная. То есть, ну вот, скажем, она...
3: С возрастом она проходит.
0: Да.
10: Но еще это болезнь бизнесменов. У них она даже визуально воспринимается.
3: Да, но на бизнес больше все-таки пары влияют.
10: Ну, пары-то да.
3: Как мы определили.
10: Но... А яма-то какова?
0: Яма здоровая. Но тут дело в том, что ведь эта болезнь-то, она как бы вот еще на прошлой неделе была желудочная рытвина, сейчас уже яма.
3: Колдъебина и яма еще были.
0: Колдъебина и яма. Да.
10: А ведь, завтра вам пропасть подавай.
0: Вот я и хотел сказать. То есть мы
10: или
0: должны...
10: каньон какой-нибудь.
0: Желудочный каньон.
3: Каньон миокарда.
0: Но это уже практически считается летальный исход. То есть мы же должны каким-то образом продумать и проследить возможные пути развития болезни вот этой желудочной ямы. Как, ну, хотя бы предохранить ее как-то. К тому же чем-то это похоже на вот это, на субхоидальное дупло. Ну, то есть там дупло, тут, значит, яма.
10: Это же, это... Везде пустоты образуют.
0: Пустоты. Вот как, каким образом с ними бороться? Как их заполнять? Чем?
3: Ну, есть еще масса каких-то методов, которые, как бы сказать, болезнью лечат болезнь.
0: А, клином клин вышибают.
3: Да. То есть, например... Да.
0: Щекотно, как этот хомячок твой ползает. А что дата? Ну.
3: Ну.
0: То есть ты предлагаешь как бы дупло это нарастить, что ли? Ведь горы тоже плохо, например, если во рту дома растут.
3: Да это вообще это недостаточность, конечно. Недостаточность того, что мы, ученые, называем

0: Это же, в общем, тоже все связано с этим явлением, которое уже забыто почти.
1: А практически это же говорит о ослабленности иммунитета. То есть это обычный иммунодефицит. И исчезновение ротовых домов, оно вот напрямую давало сигнал тревожный о том, что с людьми начинают происходить какие-то изменения. И вот в результате мы начали-то от исчезновения вот хижин, домов во рту и пришли к появлению субхардального дупла и вот этой ямы желудка.
0: Да. Вот, ну, а так... также еще есть хроническая недостаточность.
1: Вот нельзя ли поподробнее? И симптоматику. Очень важно симптоматику, потому что многие, наверное, и не догадываются.
0: Ну, хроническая недостаточность — это суть женское заболевание, как и инвалидность и перелом лица. В общем-то, да, все это относится к женским болезням, и они возникают в результате того, что существует очень сильная потребность в чем бы то ни было. То есть вот существует потребность там в том или ином. Это называется, у нас, у ученых, называется это нужда. В хроническую форму она переходит, когда долго эта нужда не удовлетворяется. То есть потребность не удовлетворяется, формируется какой-то чрезмерная нужда. Субфибральная и фибральная. То есть вообще кошмарная нужда превращается уже просто в нужность. И нужность переходит в хроническую форму нужности. Нужность формирует, в свою очередь, необходимость, и таким образом потребность как бы зацикливается, и не обязательно участие даже потерпевшего в этом. То есть он может потом в дальнейшем нужду свою перекладывать на что-нибудь, на другие плечи. И таким образом как бы стимулировать это, собственно, и является пандемическим способом распространения этой заразы. То есть вот охваченные целые бывают селению вот этой болезнью, нуждой, и просто иной раз выход невозможно найти.
1: Ну, ты знаешь, тут есть еще и вторая сторона, социальная сторона, очень значимая в этом деле, ведь существует еще заболевание, известное вот у нас, у медиков, как ПИ, болезнь ПИ, это называется патологический избыток. Угу. То есть вот если одна область, она как бы целиком заселена больными вот хронической нуждой, вот, а другая, значит, область заселена патологическим избытком людьми с этим синдромом, то получается, что у нас достаточно тревожная симптоматика в плане политических ведь событий. Они же могут как-то встретиться. Это же не то, что, вот, как ты говорил, посадить меланхолика и истерика в одну камеру, это их излечит, дескать, компенсация произойдет. Мы делаем это, вот у нас даже кабинеты у сотрудников так распределены, вот все, то есть по двое они сидят, один по тестам, значит, он истерик, другой меланхолик. Вот по этой системе мы подбираем даже не по полу и не по возрасту. Вот. А здесь, если там вот посадить тех, кто спит, тех, кто те другие, это же вряд ли произойдет какая-то стабилизация в их отношениях.
0: Это очевидно. Но я хотел бы перейти, что нужда в хронической форме может перейти...
1: ХНЭ. Будем в дальнейшем.
0: Да. Или, например, я извиняюсь, нужда как бы локализованная и вылеченная, она переходит в педальный синдром. То есть формируется некоторая потребность, уже гиперпотребность, то есть нужда как бы компенсировалась, создается потребность в ускоренном перемещении. То есть невроз, связанный с тазобедренными и анальными недомоганиями, то есть формируется педальный синдром.
1: Ну, кстати, коленные тоже суставы задействованы очень прочно. То есть практически вихляние происходит, такое неосознанное и ничем не сдерживаемое. То есть вот истеричность вот эта. То есть, ну, явно, если видно, что он вихляет. Вот. Ну, и так мы и пишем. То есть, вихляние там трех стадий. Первое — это подрагивание. Вот, вихляние делится. Второе — это, значит, такое как бы уже... Ну, я к самому страшному перейду. Это коленца называется. Выделывает коленца. Вот если он выделывает коленца, вот, ну, в данном случае вот все вот это ХН, вот, как бы хронически нуждающиеся, вот от них и произошли вот эти ГПК, ну, пляски.
0: В 17 веке ученый финский Вихли еще придумал это вихляние. То есть... Это нам все известно. Переходя вот к педальному синдрому, он особое распространение получил уже сейчас, когда

0: вот этот вот синдром имеет возможность просто полностью воплотить себя и уже как бы развивается независимо от влияния медиков там, и так далее. То есть делаются прививки прямо в детстве. Делается два укола в голову. То есть один небольшой иглой, а другой, в общем, такой существенный, кардиоиглой, да, такой хирургический. Делается два укола, чтобы, ну, хватает лет на 13, но, с другой стороны, очень сильная потребность. И вот педальный синдром, он, конечно, переходит постепенно уже в какую-то неугомонную страсть к перемещению. То есть иной раз вот куры страдают этим перед тем, как снестись, они начинают нарезать, и причем исключительно по часовой стрелке.
1: Так, и причем как-то начинается, это все вроде бы сперва незаметно, просто переминания идут такие, как бы они переминаются, а потом резко как-то стартуют. И начинается вот эта круговерть куриная, сокращенно... Круговерть, да. Куриная, да.
0: А по современной буржуазии легко наблюдается как бы вот этот педальный синдром. Они тоже, в общем-то, перемещаются, если взять, например, Москва, это очень хорошая база, лаборатория для наблюдений. У нас вертолетчики... Они как бы имеют возможность сверху пронаблюдать движения педальных, которые осуществляются как бы по часовой, по часовой и слегка радиально так распространяются и разлетаются слегка.
1: Тут ведь это действительно реальность.
0: И даже они, когда вечером уже находятся в отключке, у них все равно педальность это как бы проявляется, они ножками сучат.
1: Но все это уже на уровень переходит, на уровень такого, то есть вихляния ослабленного, подрагивания даже. Потому что все-таки, ну, иногда и бывает сбрыкнут.
0: Да, аденома простата еще развивается на этой почве. И вот этот, конечно, вихрь, он, конечно, большой вклад осуществил там путем вот этого вихря.
1: Ты заметь, какая происходит дискриминация временная вот ученых мужей. То есть Вирпи Вихли, вот он умер, по-моему, тоже в 17-м как раз веке где-то, да?
0: В 17-м родился, в 17-м умер. Редко такое бывает.
1: Редко, вот. Но тут еще как бы хотел сказать, что вертолетчики сами, вся документация засекречена. Это большое такое массовое перемещение по часовой стрелке внизу, оно воле по неволе, естественно, привлекает внимание, и люди должны задать вопрос, что это. Вот. И дабы не отвечать на него, были изъяты все эти съемки, которые производились с этих, в общем-то, вертолетов. Тем не менее, таким образом, сама вот эта крендельная теория Вирпи-Вихля, она была как бы уничтожена, что ли, так можно сказать. То есть не то, что уничтожена, а делались попытки засыпать ее сверху.
0: Вот. Да, в отличие от теории Калача и Бубли.
1: Да, да.
0: Бубли вообще, он в этом смысле был ортодоксом.
1: Марксист
0: можно
1: просто
0: сказать, да.
1: Да. И вот все практически сейчас в современном мире, все люди, они живут по теории Бубли. Вот. Угу. Хотя ведь в чем парадокс-то? В чем парадокс? Что это не излечило, то есть вот Бубли, он хитро поступил, если Вирпи Вихли, он предлагал насторожиться, дескать, когда начинается подрагивание и взбрыкивание, он, дескать, насторожитесь, люди, то Бубли, он говорит, что, дескать, это все естественные движения, то есть подрагивание, взбрыкивание, дескать, век такой, то есть все это приводит под общий знаменатель, к общему, я бы сказал, знаменатель, дескать, эпоха. Бубли.
0: Да.
1: Хотя сам он очень мощно подрагивал, взбрыкивал.
0: Сучение ногами.
1: Он мощнейшее было. И опорожнялся постоянно под себя. Вы слушаете передачу «Монморанси» и рубрика «Передача «Плохое слово». Как-то не с тем ассоциируется программа «Монморанси» и рубрика «Набат железных ягодиц». В студии находится сиамский близнец Энджелс и Торшин, базитолог Андрей Орлов, ну и я тоже тут присутствую. И вот пришел на наш пейджер. Номер пейджера я вам еще раз напомню. 956-32-32 для абонента 109-279. Еще раз. 956-32-32 для абонента 109-279. 219-219-279. Вы можете скидывать сюда ваши сообщения, мысли и так далее. Причем делать это даже в течение недели. Это пейджер нашей программы. Назовем вещи своими именами. И вот приходило сообщение, пришло сообщение, выходил ли на субботник Лаэрский и какие деревья высаживал. Подпись Иржи Корн. Дело в том, что да, естественно, субботник мы выходили, но мы в буквальном смысле высаживали. Мы в городской черте деревья выкапывали и сажали их за городом. И выкопали огромное количество, ну, этих деревьев. Но мы не разбирались, какие мы высаживали. Вот все, которые большие.
2: Название мы не стали обозначать.
1: Какие. Да, совершенно мы не знаем. Вот. Ну, а вы сейчас можете задать вопросы сиамскому близнецу Энджелсу и Торшину, потому что Андрей Орлов отлучился.
2: Ушел в интернет.
1: Посмотреть, как там мухи. А здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
1: Да-да-да.
3: А вот астроном, сиамский близнец, астроном, да? Алло.
1: Да, это ваш вопрос, да?
3: Нет, я имею в виду, вот он, это, как он, как это, американцы, это свое... Кассандру запустили, угу. Панасоник свой, и он, короче говоря, будет, значит, до Венеры лететь, потом назад и около Земли на 800 километров всего пролетать. Ну, угу. Когда дальше-то там, на Юпитер. А там 30 килограмм этого плутония. Вот вдруг он вообще за 2 года же, пока он будет, вернется мимо Земли, 2 года пройдет, из строя все выйдет, да?
1: Да-да-да.
3: И шарахнет. Что будет-то?
1: Понятно. Сейчас мы узнаем. Сейчас мы узнаем, что будет, у тебя спрашивают.
2: На самом деле, это из серии неудачных экспериментов, наверное, что-то будет. Вот, но это мы будем смотреть.
1: То есть все равно, что одеть дельфину на голову в ведро.
2: Да, и пустить его
1: в море.
2: В подземный, в подводный лабиринт скал. Вот, то есть этот корабль с плутонием в 30 килограмм будет биться о планеты и около какой-нибудь разобьется. Угу. На самом деле, я думаю, что американцы придумали, что они что-то запустили. Вот, и пустили в космические наши компьютерные мониторы вирус, как будто действительно там какой-то спутник летит.
1: Ну, вообще-то все это делается с целью вот, увеличения поголовья репчатого лука просто на планете. Это если уж так. И вот вернулся в студию Андрей Орлов, и я знаю, что ты общался посредством сети интернет с виднейшим общественным деятелем.
2: Был замечен.
1: Да, Украины. Ильей Черепицей. Я знаю, что сейчас Черепица занимается непосредственно изучением места погоды в жизни человека и места изучения вот, погодных явлений. То есть тут не берутся, не имеются в виду Черепицей там ураганы, какие-то форс-мажорные вот эти обстоятельства, а именно вот погоды, то есть как бы какое место она занимает в жизни украинца и обычного человека. Что вот
0: вообще погода вот, в жизни любого человека занимает очень важную и ключевую момент. То есть с погоды, как правило, начинается общение. Ну, интересные факты, которые вот, не знаю, Черепица, он, может быть, не упоминал, потому что иногда общение между людьми, причем братьев по разуму, может закончиться плачевно. Вот начавшись погода и закончившись дракой на почве как раз беседы, связанные о погоде, с погодой и так далее. То есть вот когда начинают развивать тему погоды, и противоречие утверждений некоторых. Например, один человек там говорил, что 19 градусов, другой 19,5, и на этой почве у них просто они до инвалидности друг друга довели себя. То есть произошло просто побоище. Потом, когда выясняли, в общем-то сказали, что на них тоже повлияла погода, и они, в общем-то, спятили на этой почве, и в клинике находится, где, в общем-то, содержатся люди, смущенные метеосводками, они все находятся в специальном отделении. Апатия такая вот, да. В общем, существует форма.
1: Или метеофобия тоже, как бы это две, ну, разные, в общем-то, симптоматики, я бы сказал.
0: Ну, с метеофобией у нас поступали поначалу, потом они как-то перешли, у них некоторые другие формы. Они в хронофобию перешло, то есть боязнь времени. И на этом с ними и покончено было. То есть они так и остались у нас там лежать вот с клестерными трубками, так как и забыли там.
1: Кстати, вот самая такая видная из них, и о судьбе которой вы чаще всего интересуетесь.
0: Ты знаешь, одно время они очень неплохо там лежали и даже вызывали как-то...
1: Умиление.
0: Умиление. Всем хочется быть полезным, поэтому... Зажигали факелы такие около клестерных трубок, которые горели почти день и ночь. Но вот что после твоего Саддам Хусейна в Персидском заливе полымя светили, так и здесь, в общем, было почем зря. Горели, значит, и даже иной раз сестры забывались и заходили, дескать, почему у вас свет горит там. А потом хихи и уходили, в общем-то.
1: Иногда приносили цветы.
0: Ну, под утро такая спираль образовывалась после выхлопов этих, что перегар, вот который образовывался в результате вот этих вот, там были вставлены трубки, из которых, собственно, вот эти факелы
1: били.
0: Били. То было, в общем-то, так, что угорали многие. Поэтому их запретили в свое время. Так что в отделении хронологии, хронофобии, как-то одно время просто убавляться начали.
1: Еще я сейчас вспомнил такой большой скандальный судебный процесс над бывшим главврачом как раз вот этого учреждения, Татьяной Мальчик, да, которая вот она все эти факелы взяла и, в общем-то, пыталась сбыть их каким-то образом частным лицам. То есть, а факелы, да, они были изготовлены, в общем-то, из титана, и все были наперечет, номерные. То есть у каждой трубки свой факел. Они парные тоже были, потому что... Вот, и их, когда вот отняли у клейстерных, вроде бы, то нужно было складировать в подвале. Там у каждой своя ячейка была там с замочком, а она налево их пустила. В результате сейчас до сих пор собирают эти вот факелы, так что если вы вдруг приобрели факелы или как-то вот у ваших друзей где-то видели, может, да, то обязательно приносите их сюда, потому что это государственной важности задача.
0: Во, как сказал. Я тут говорил больше о применении их в политических целях, вот этих факелов. Ты знаешь, многие сейчас страдают от неустойчивой политической обстановки. Вот втемяшится в башку, что что-то не так происходит, и политика как-то может на это повлиять. И человек просто спящий, ходит, он даже не нуждается как-то в особом уходе. Он может на первых порах себя обеспечивать там чем-то, то есть и потребности у него не очень высокие. Но со временем, если это не за этим не следить, то это может перерасти в эпидемии, то есть много очень заинтересованных лиц в изменении того, к чему они не имеют отношения, например, изменению погоды, изменению там политики, изменению вот о чем, собственно, начинают говорить пассажиры такси в первую очередь, там вот, например, он садится и начинает о чем говорить. Об абстрактных вещах, там, о погоде, о политике и так далее.
1: То или есть, об автомобиле, что еще хуже.
0: Автомобиль тоже достаточно такая. Ну, все, кто подвержены педальному синдрому, они почти все, ну, в общем-то, заинтересованы.
1: Чтобы отдадим дань ученому все-таки тем, кто подвержен синдрому Вирпи-Вихля. Вот так. Ну,
0: педальным.
1: Педальный синдром Вирпи-Вихля.
0: Педальные, они находят быстро общий язык. Вот когда мы сводили педальных с хронофобами или же метеоманами, те, кто хотят слышать всегда что-нибудь о погоде, то возникали просто ситуации, когда тяжело было развести и тех, и других по разные стороны баррикад. Они начинали, в общем-то, объединяться, и у них требования как бы комплексные возникают, чтобы было с погодой все в порядке, чтобы в политике было все в порядке, понимаешь? Это уже требования, что просто одел там ведро на голову.
1: А не пробовали его разбавлять и внедрять туда, скажем, метеофоба вот какого-нибудь, ну, для одного, чтобы проверить? Мне вот интересно, как метеофобия и метеомания между собой сочетаются.
0: А ты знаешь, несмотря на всю абсурдность, мы даже против этих там, в общем, неизлечимых заболеваний нашли средства. Все это делается очень просто и по-павловски. То есть как на уровне муравья все это делается, или червя. То есть человек, говорящий о погоде, он выделяет специальный энзим, который, в общем-то, тяжело побороть какими-то известными биохимическими способами. Поэтому, когда он выделяет энзимы, это просто возможность регистрировать, что человек говорит о метеосводке какой-нибудь. В это время ему просто давали электрический сигнал или, ну, просто по морде, когда не было электрического сигнала, свет отключали. И в результате, значит, энзим-то все равно выделялся.
1: Конечно.
0: Вот, но он уже с деформированной структурой ДНК, как бы.
1: Уже, да, и запах, кстати, тоже менял.
0: Мы его... И кривая ДНК получалась, наглухо кривая. Аминокислоты там как попало расположены. То есть такое не встречалось вообще в природе.
1: Странные формы.
0: Вот когда люди говорят о транспортировке там фекалий на Юпитер, они не имеют в виду вообще, наверное, что вот эти энзимы вместе с ними отправят. Видоискаженные. Мы, значит, их синтезировали, собрали в отдельную пробирку и, в общем-то, пробными дозами стали раздавать лишь всем остальным. Ты что ж ты думаешь? У них отвращение к погоде возникло. К любой.
1: Как уксус на кошку подействовал. Это...
0: Да хуже. Вот что твой Энджел и Торшин сидят вообще, не видят ничего света белого с мышами там. То есть они от погоды бегут, так скажем. То же самое мы сделали.
1: Бегство от погоды. Это тоже в последнее время очень распространенные.
0: Да.
1: Вот именно то, что у нас спрашивал-то в эфире, вот он звонил радиослушатель насчет дубленок и прочего. То есть это бегство и потение в дубленках. Это как раз есть такая как бы погодофобия, что ли, даже условий погодных.
0: Но это явление капризов моды, так скажем.
1: Ну, это в свою очередь. Просто они воспользовались этим. Ты знаешь, давай сейчас на минуточку прервемся, мне надо тут.
4: Вы можете присылать ваши сообщения на пейджер. 913-29-29, абонент Монморанси.

0: И я рад приветствовать в нашей студии заслуженного педагога России Назара Ефимовича Клычка. Здравствуйте, Назар Ефимович.
1: Доброй ночи.
0: Ну, во-первых, я хочу узнать, почему вы, будучи в таком, ну, уже, скажем так, почтенном возрасте, не побоюсь этого слова, все-таки перебрались из Москвы. Я знаю, что у вас, как у персонального пенсионера, были все практически блага, которые...
1: Да, в свое время у меня были и автомобиль персональный, и деньги были.
0: Вот, и все-таки вы сейчас перебрались в Смоленскую область. Конечно, должность тоже, вы старший инспектор Смоленского областного отдела народного образования. Но, тем не менее, что повлекло вас в такие далекие края? Видимо, забота о регионах, о
1: населении. Немалой степени и забота о регионах. Но дело все в том, что столица живет своей жизнью. И ее жизнь не всегда сродни жизни страны, той большой страны, где я родился, вырос, где я жил и работал плодотворно на благо нашего нового поколения. Я избрал своей стезей воспитания подрастающего поколения в общечеловеческих ценностях, придание гуманизма. И когда началась перестройка, я понял, что оставаться в Москве мне не по силам больше. И здоровье, знаете ли, пошаливает. И московская атмосфера, насыщенная, не побоюсь этого слова, порнографической, сексуальной революции, которая льется на нас с экранов, вызывает у меня отвращение, и я поэтому избрал местом своей такой уже прикладной деятельности, полюбившийся мне с ранних лет город Смоленск. Ну, предложили мне там в областном отделе народного образования работать старшим инспектором. Должность, собственно, не такая ответственная, скорее должность, если так можно выразиться, корректора. То есть я корректирую работу областных организаций города Смоленска, областных школ, находящихся в этой области, профессионально-технические училища, детские сады, ясли. Вся моя долгая жизнь была связана с тем, что дети, эти цветы жизни...
0: Вот я вас понимаю, да.
1: Да. Ну, такие... меня Бог, к сожалению, обидел.
0: Они
1: у меня
0: такие розовые,
1: своих
0: такие,
1: нету.
0: Такие прям пухлые.
1: Своих детей у меня, к сожалению, нету.
0: Ну, это ведь поправимо.
1: Но я не побоюсь сказать, что я усыновил 10 человек.
0: Да,
1: сейчас уже старшему 42, младшенькой Анютке 12. Вот. Ну, в Смоленске там с жильем попроще, поэтому все они, в общем-то, уйдя из-под крыш родительского дома, обустроились, живут хорошо. И мои методы воспитания и те навыки, которые я прививал своим усыновленным детям, я применяю и в своей профессиональной деятельности. Так, например, моя книга «Принципы отношений родителей с детьми» введена в обязательное при подготовке педагогов для младшей группы детского сада. Моя книга
0: «Будьте здоровы.
1: Общение со взрослыми ребенка» рекомендована Министерством просвещения Российской Федерации для подготовки педагогов младших классов средней школы. Вот так, такова, в общем, в двух словах история моей жизни.
0: Понятно. Скажите, пожалуйста, Назар Ефимович, мы с вами сегодня здесь встретились для того, чтобы обсудить такую тему очень важную, как уважение вообще. Что это такое? И возведение этого явления, а это явление все-таки в отношениях между людьми, в ритуал. Вот давайте немножечко начнем приближаться уже непосредственно к нашей, к теме нашего сегодняшнего разговора. Уважение. Вот на ваш взгляд, что такое есть уважение? Является ли уважение в понятии современного человека, нашего с вами современника?
1: Да. Ну, понятие уважения с малых лет должно прививаться ребенку. Почему?
0: Нет, я к тому, что вот, например, если взять первобытного человека, который...
1: Да, я все-таки хотел бы закончить свою мысль.
0: Да, извините.
1: Почему оно должно прививаться ребенку с малолетства? Да потому что на уважение человека к человеку, старшего к младшему, младшего к старшему...
0: И средних тоже надо.
1: Да, братьев и сестер...
0: Ну и, кстати, и также и родственников, скажем, с параллельных ветвей, как-то дядя, он тоже вот очень уважаемый.
1: Очень важно уважение к деверю.
0: Да.
1: Оно в последнее время не так...
0: Практикуется, да. К сожалению. Даже бывают случаи вот побоев, когда деверю наносят побои, и он приходит и говорит,
1: защити. Да, в прошлом году в Смоленске это было очень...
0: Модно просто деверя отлупить.
1: Писали об этом все газеты.
0: Да.
1: Нет, ну все-таки я хотел бы свое мнение об понятии уважения докончить. Так вот, уважение, на мой взгляд, это та основа, тот базис, на котором зиждется общественный строй.
0: Да.
1: Будь то строй, при котором мы жили, строй, при котором становилась моя личность. Будь то современный строй, при котором процветают такие пагубные культы, как культ наживы, культ Эроса.
0: Культ фаллоса.
1: Да. Так что же есть уважение?
0: Ну, это с точки зрения нашего современника, нашего, то есть человека, психолога, современника.
1: Да.
0: То есть, вот скажем, давайте на конкретном примере разберемся. Вот если вот он, например, сегодня не набил деверю морду.
1: Но это не значит, что он его уважает.
0: Но тем не менее, он уже близок к этому.
1: Да, это первый шаг. Вы правы.
0: А вот скажите, а если он, скажем, набил и пришел к вечеру к деверю и сказал: деверь, извини, и скупая мужская слеза скатилась по его небритой щетине. Ну, это что? Это жалость или срамота?
1: Это луч света в темном царстве, как говорил великий классик прошлого века.
0: Чехов.
1: Да, вы совершенно правы. Что же касается как такового понятия уважения, я все-таки углублю свою мысль, чтобы она была понятна.
0: Да.
1: Уважение есть пренебрежение собственными интересами ради интересов другого человека. Уважение перед старшим в примитивном понимании заключается в выступлении ему места в общественном транспорте. И более того, раньше практиковались такие формы общественного проявления уважения, как уступление очереди, место в очереди для покупки какого-либо дефицитного товара. Сейчас, конечно, мы с этим перестали сталкиваться. Что-то ветер, по-моему, стал задуть. Вы не можете попросить закрыть?
0: Нет.
1: Хорошо, я буду... Сейчас я курточку одену только. Подождите.
0: Да.
1: Так вот. Сейчас же проявление уважения...
0: Здоров.
1: Спасибо. Проявление уважения членов общества друг к другу заключается... Вверх проявление уважения заключается в выступлении места для парковки. Уступление места при... То есть водителям автомобиля, водителю другого автомобиля. Вот если бы все мы уважали интересы друг друга, то есть если бы мы подразумевали в другом гражданине, другом члене нашего общества, равному себе, угу. или к чему нас призывает вообще, на чем основана педагогическая наука в уважении, вернее, не в уважении, а в чувстве того, что другой член общества не только является равным тебе, но и, возможно, обладает какими-то скрытыми превосходством, каким-то скрытым превосходством.
0: Ну, вот, это уже в данном случае мы приближаемся все-таки к такому немножко первобытному уважению, основанному все-таки на понятии силы.
1: Уважения были, да, да, вот, вы правы. Оно было
0: так же здесь, то есть если человек обладает чем-то большим, ну, к примеру, у него автомобиль более модный, да, или сопля более длинная, сотовая, да, я имею в виду, то, соответственно, уже к нему испытывают уважение. Почему? Вот, например, очень многие наши сограждане молодые, они как-то ходят всегда так, чтобы сотовая сопля у них висела на виду.
1: Да, вы заметили? Они пытаются таким примитивным методом. Ведь раньше в моей-то молодости не было таких атрибутов, как наличие сотового телефона и уважение пытались вызвать
0: ношением шапок,
1: ношением кепок, шапок. Да. Уже после, в 70-е годы уже появились норковые шапки.
0: А вот бампера блестящие.
1: У меня в 65-м году появился.
0: Вот скажите, пожалуйста, Назар Ефимович, вот вы сказали о том, что уважение проявляется в частности вот...
1: Это внешнее, да, внешнее, так сказать.
0: Безусловно. Но с другой стороны, можем ли мы стопроцентно утверждать, что, например, вот этот данный старичок или эта данная старушка, пожилая женщина, достойна уважения, ну, как личности? То есть вот само уважение за возраст, оно, ведь проявление вот как-то уступить место в метро, это же уважение за возраст. Должно ли оно быть все-таки в нашем обществе? Может быть, этот человек был, там, скажем, во время войны предателем Родины.
1: Да, полицаем.
0: Да, или там, да, или, может быть, он сидел долгое время там за...
1: Вы понимаете,
0: изнасилованных детей, к примеру. А сейчас ему уступаем место.
1: Мы подходим к такой сложной проблеме.
0: Нравственной.
1: Да, в первую очередь нравственной проблемы. Как требование уважения к себе. То есть вот эти пожилые люди, ровесники мои во многом.
0: Да.
1: Они требуют к себе уважения. Хотя истинное уважение проявляется без какой бы то ни было инициативы со стороны человека, которого должны уважать.
0: Вот простите, я вас немножко перебью. Вот Денис, интересное нам прислал сообщение. Уважение – почтительное отношение, основанное на признании чьих-либо достоинств.
1: Это энциклопедия.
0: Да. Ну вот в данном случае получается, что старость – это достоинство.
1: Вы знаете, в какой-то степени да. Сейчас я это понимаю, но когда я был молодой, вот как вы, я не разделял вашу точку зрения. Сейчас, конечно, я целиком и полностью с ней согласен. Но раньше у меня было отношение к старости пренебрежительное, как и у остальных многих молодых. Тем, кому сейчас по 20, по 25 и 30.
0: Ну, может быть, здесь как раз вот основная заслуга старости в том, что все-таки вот до такого возраста, как человек дожил, и еще в состоянии спускаться в метро, то есть каким-то его физическим данным, может быть.
1: Вы знаете, тут вообще мы, педагоги, это уважение для наших обучаемых объясняем тем, что человек прожил жизнь, он уже достаточно усталый, много повидал. И только заодно это. То есть уважение, как бы не вдаваясь в достоинство человека, которое мы с вами, к сожалению, знать не можем по одному его виду. За исключением тех случаев, когда человек расписывает себя татуировками, по которым наметанный глаз оперативника делает вывод о том, что с человеком было на протяжении его жизни. Вот если этого не происходит, то есть если вы не обладаете наметанным глазом, то, конечно, уважение только по первому взгляду, то есть такие признаки старости яркие, как седые волосы, выпавшие зубы. И можно вывести такую зависимость арифметическую, что чем меньше зубов у человека во рту, тем больше его должны уважать. Это на первый взгляд, но это не так.
0: А, вот получается, да. Вот, кстати, то есть, если прислали из... сообщение, нам интересно. Да? По-моему, уважение к возрасту — это предрассудки современной. Ну, дальше вот.
1: Это не современные предрассудки. Mm. Это предрассудки, как раз я согласен с вами, что это предрассудки, хотя приятно, когда тебя уважают заочно. То есть не знают твоих истинных возможностей интеллектуальных. Это, естественно, приятно. Вот вы, доживя до моих лет, с этим столкнетесь. Вам будет действительно приятно, когда молодой человек или тем более девушка проявит учтивость к вам. А все-таки что же касается... Напомните, пожалуйста.
0: Ой, осторожней, пожалуйста. Назар Ефимович, ушиблись, да?
1: Да.
0: Вставайте, садитесь. Да, но это наш прок. Ой, простите, пожалуйста. Выйдем отсюда. Да. Как вы... Ладно, забыли. Как вы, уважаемый Мазай Ефимович, можете рассуждать об уважении с Сашей Лаэрским, человеком, которому чужды всяческие этические категории, который сам никакого уважения не заслуживает? Протагор пишет. Ну, уважаемый Протагор, во-первых, не Мазай, а Назар. То есть проявляйте к нашему гостю все-таки уважение, он человек пожилой. Вот. А на вопрос ваш, я думаю, сейчас Назар Ефимович ответит. Кстати, я очень быстро подбежал, поднял старческую тушку.
1: Я отвечу на него стихами.
0: Да.
1: Я не всезнайка, поэтому я и не буду пытаться быть им. Я хочу, чтобы меня любили.
0: О, это ваше?
1: Да.
0: Кстати, вы, Назар Ефимович, занимаетесь еще, ну, и такой легкой писательской деятельностью, да, в основном воспитательного характера. Да. Я знаю, что многие ваши произведения публикуются в учебниках для
1: детей. Ну, помимо методических трудов, которые я издаю с 56-го года, я еще в последнее время стал, если так можно выразиться, баловаться поэзией.
0: Да.
1: Но я думаю, что попозже я что-нибудь зачитаю. Давайте все-таки вернемся. О чем мы с вами говорили?
0: А вот хотелось бы узнать. Вот вы издаете свои замечательные стихи с 56-го года. Вот мне бы хотел послушать, если вы, конечно, не возражаете, что-нибудь из раннего, из современного, и понять, насколько изменилась стилистика, и насколько вообще вы, скажем так, реагируете на изменение психологического состояния современных грудников.
1: Дело в том, что начальным... этапе моей творческой деятельности мое поэтическое творчество было несколько политизировано.
0: Ну, это понятно.
1: Это было вызвано в первую очередь тем, что в то время многие писали об Ильиче. И я не совершенно не отказываюсь от того, что мною было написано.
0: Не
1: вот.
0: То,
1: я
0: что
1: даже,
0: говорится, как написано этим пером, но вырубить топором и кистенем не выбить. Это ошибка.
1: Но это не то, что ошибка, это приятные воспоминания.
0: Но она была, и даже если она уже вот была, то ее не выкинешь. Да, не Дарс, который раскидал, взял, снял и кинул, как тарелку.
1: Что не раскидал.
0: Не важно, это раз.
1: Так вот, а сейчас меня стали заботить проблемы вечного, проблемы здравоохранения. И мои стихи во многом, вот современные стихи, которые я пишу в настоящее время, они отвечают таким моим уже философским воззрениям, которые сформировались вот за всю мою долгую жизнь. Вот и мои дети очень любят, когда я вечерами, когда мы собираемся дома, вечерами им читаю у камина.
0: Не могли бы вы что-нибудь нам все-таки прочитать?
1: Я
0: всем детям, потому что сейчас вот многие дети только сейчас уже, вот, как говорится, на горшок и в люлю прыгают.
1: Сейчас вот ранее, это 57-й год, август. Здесь все наполнено далеким эхом. И ширь полей, и лес, и водоем. Сюда в 20-м сам Ильич приехал с Надеждой Константиновной вдвоем. Какое время, посудите сами, в хозяйстве неустроенность, урон. Россия вся истерзана врагами, которые ползут со всех сторон. А что в деревне? Черная краюха, нет керосина, даже соли нет. Сиротство, запустение, разруха. А тут в избе горит электросвет. Ну, вот, собственно, то вот ну, мое первое...
0: Это поэзия, Назар Ефимович. Да. Причем просто... это же вы писали, когда, я знаю, вы как раз в Буденновском в полку служили.
1: Нет,
0: это чуть ли не в траншее.
1: Я первый раз увидел электрическую лампочку в 55-м году.
2: Ну и как впечатление?
1: Вот этим впечатлением вот здесь был Ильич.
0: Чувствовалось. Ну, сейчас мы ненадолго прервемся, а вы, уважаемые, для тех, кто только что подключился к нам, напоминаю вам, что в гостях у нас заслуженный педагог России Назар Ефимович Клычок.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: И я хотел бы начать вторую часть нашей беседы с Назаром Ефимовичем Клычком с ваших писем. А писем приходит достаточно много. Сейчас я их по порядку зачитаю. Аллочка сообщает: Саша, уважение — это когда тебя слушают и слушаются. Совершенно верно. Вот Дмитрий сообщил, что в Марьино упал огромный воздушный шар 5 минут назад. Дима, я уверяю тебя, что я тут совершенно ни при чем, и никакие намеки на это я не принимаю. Я в прошлый раз, да, я был, я согрешил, согласен. В этот раз я не причастен. Вопрос господину Клычку. Если вы увидели лампочку в 55-м году впервые, то какова была ваша реакция на запуск первого человека в космос в 61-м году? Ну, хороший, кстати, вопрос. Что случилось? Дайте, пожалуйста, салфеточку гостю. Ага. Ой, сейчас стаканчик. Дело в том, что, прошу прощения, Назар Ефимович очень пожилой человек, и в перерывах он...
2: Нет, я ничего еще.
1: Ага, ну да.
2: Напомните.
1: Ну, только, пожалуйста, осторожнее.
2: Что-то там про мою реакцию.
1: Да, ваша реакция на запуск в космос человека в 61-м году и как это повлияло на ваше уважение?
2: Вспомнил.
1: Да.
2: Ну, какова была моя реакция? Естественно, как и многие миллионы советских людей, я высыпал на улицу. Тогда я уже жил в Москве.
1: Ну, кстати, я бы тоже высыпал.
2: Вот.
1: Но я тогда не
2: жил. Были манифестации. Я нарисовал портрет Гагарина. Ну, и потом это отразилось на моей профессиональной деятельности таким образом, что я решил в плане воспитания художественного навыка у ребенка.
1: У вашего?
2: Нет, у моих. У меня тогда еще... Нет, старшенького-то я уже усыновил.
1: Тот, которому 42 года, да, Анатолий.
2: Да,
1: я знаю.
2: Толик, да. Mm. Так вот, я такую ввел в свою практику, такой метод, как нарисуй космонавта, такую игру.
1: Ой, это интересно. Я тоже со своими часто занимаюсь, рисуем. Причем мы рисуем мелком на асфальтах, вот вместо того, чтобы расчерчивать глупые классики.
2: Это не важно где.
1: Нет, ну почему? Важнее. То есть, ну представьте, они же рисуют классики. Кстати, сейчас почему-то игра в классики отошла, заметьте.
2: Сейчас вот мы... игра в ролики.
1: Да, да, уже вот классики, да. Битки, пробки, уже игры, да, нашей молодости ушли. Да. А ведь
2: лапта,
1: у вас лапта. У вас была лапта, потом вот эти городки у вас были.
2: Расшибалочка у нас была, да. Гусёк.
1: Ой, ну гуська я еще застал. Вот пробки у нас были, пристенок был, ножички, ну картишки, конечно.
2: У нас еще была игра «Камень на камень».
1: Вот расскажите, пожалуйста, интересно.
2: Ну, выбирался камень. То есть, ну, как бы игра коллективная.
1: Безусловно, да.
2: То есть выбирался...
1: Ну, молодежи свойственно объединяться, коллективизация, это все.
2: Выбирался ведущий, упражнение выполнялось в парах.
1: А вот извините, а ведущий, вот он выбирался, ну, какими он должен был обладать характеристиками?
2: Ну, это на усмотрение детей. То есть нельзя так сказать какие-то характеристики. Ну, кто-то, то есть принцип... Дети выбирали сами между собой. Они вставали в круг. Выступали. Ведущий выступал в роли, как бы, своим примером. Значит, пересказывал какую-то там историю. Вот. А дети в вагончике должны были повторить то, что изображает ведущий. И если он показывает не просто набор движений, а какого-нибудь животного или человека, то отгадать, кого он изображает. Вот самым сложным считалось изобразить камень.
1: Угу.
2: Вот, но тот, кто изображал удачно, вот. И игра эта в первую очередь была направлена на замкнутых детей, потому что послевоенные годы...
1: Будьте здоровы.
2: Очень большое количество детей было замкнутыми. Это не секрет. Так вот, эта игра «Камень на камень» помогала замкнутым детям вступать в контакты со сверстниками. Все у нас была интересная игра «Паровозик», вот как я уже говорил, «Новоселье». Ну, масса игр, может быть, впоследствии, попозже я дам 2-3 наиболее распространенные игры моего, так сказать, педагогического расцвета.
1: А вот скажите, пожалуйста, а в «Дочке-матери» доводилось вам играть?
2: Мне нет, я же был мальчиком, а это
1: нет,
2: игра,
1: которая... Нет, не вам, я тут неправильно выразился, конечно же, вашим сверстникам. Вот.
2: Да, это была достаточно распространенная игра, но это классическая игра, то есть каждая группа детей под этим названием подразумевает свою игру. А, так, например, в Марийской АССР под этим... Под игрой «Дочки матери» дети подразумевали ухаживание за теленком. Они имитировали маму-корову. То есть игра была направлена на воспитание профессиональных навыков.
1: Ну, это правильно.
2: Да.
1: Совершенно. Да. Я согласен. Да. А вот скажите, вот на ваш взгляд, вот игра в «Дочки матери», она каким-то образом формирует уважение к юности? Ну, вот она же играет, девочка.
2: Да, она имитирует маму. И она пытается в процессе этой игры неосознанно ощутить себя женщиной с большой буквы, женщиной-матерью.
1: А здесь сразу встает другой вопрос. Мы сейчас, ну, вынуждены были этим заняться, разместили рекламу по одному из телеканалов грудничка куклы. То есть, ну, это никуда не деться, сами понимаете, жить надо на что-то. Вот на ваш взгляд, когда ребенок будет возиться вот с такой куклой, вы, может быть, не видели ее, это такая, ну, прям модель грудничка, конечно, выглядит она страшновато.
2: Ну, это тут... достаточно уже, вы не первый, кто использует пупсиков, так называемых.
1: Но это механический пупсик специально.
2: Ну, с достижением современной электроники достаточно прогрессивные. И мы видим такие игрушки сейчас дорогие в магазине «Детский мир». Вот я заходил сегодня. Которые во времена моей юности, моего детства, да и во времена, когда я усыновил Толика, были просто даже невозможно было представить такого богатства электронных игрушек, которые сами двигаются, ходят. И в то же время это то, что сейчас происходит, вот обилие технической игрушки. Это очень пагубно, потому что это идет в ущерб такой классической детской игрушки, как деревянный конь.
1: Или живой конь, вот как
2: да, мы. Плюшевый мишка.
1: Ездили в ночное, бывало, мы.
2: Да.
1: Нет ничего лучше, чем общение с живым конем.
2: Конечно. А вот тем более с его деревянным муляжом.
1: Безусловно, на каталке это.
2: Ребенок развивает при игре с этим деревянным конем, он развивает в себе спинно-опорно-двигательный аппарат.
1: И уважение, опять же, к труду, потому что выпилить коня деревянную, не просто.
2: А покупая техническую игрушку, родители объясняют, да и сам ребенок видит процесс производства данной игрушки по телевизору в рубрике «Достижения японского народного хозяйства».
1: Нет.
2: И у него формируется пагубное отношение.
1: Нет, не видит.
2: Ну почему?
1: И как раз вот здесь-то, на мой взгляд, и происходит. То есть, когда ребенок играет... А ведь раньше как было у нас?
2: Вы словно со мной играете в путанку.
1: Да. Как у нас было, вот я помню, в крестьянских семьях. То есть, игрушкой для старшего братика выступал...
2: младший.
1: Да. Ну, так же, как у вас в семье. Да. То есть, к примеру, Толик играется с Анюткой. Вот.
2: Да.
1: И все у них было нормально.
2: И Василек тоже там.
1: Да. А если... И Коля тоже ваш младшенький вот сейчас. То есть, в смысле, тогда, старшенький Анютки. Он старшенький Анютки, но Анютка сейчас младше у вас. Сколько ей сейчас? 3 месяца, по-моему, всего. Это же вам удалось. Ну, ладно, да. Так вот, что касается этого, да, или, например, если семья была не многодетная, там один был, да, или близнецы, или пятерня родилась сразу, их там, да, все одного возраста.
2: Да.
1: В таком случае, как вы правильно сказали, они игрались там с теленкой, с куренком, то есть практически...
2: С домашним животным,
1: попросту говоря.
2: С тем, что было наиболее просто, и я считаю...
1: Нет, ну это не просто. Нет, вы не правы.
2: Я тут с вами не соглашусь.
1: Почему? Я считаю, что...
2: Что...
1: Да, нет, в этот, это
2: в
1: да.
2: Ребенке элементарного чувства гигиены. Гигиены в быту.
1: А как вы хотите сказать, а из чего конь, например, сделан? Ну, я имею в виду не живой. А из чего он выпилен? Из какого ДСП? Может быть, этот ДСП добывался из древесины, которая находится в радиоактивной зоне?
2: Том-то всё и дело.
1: Вот о чем речь. А когда ребенок, например, видит, как его младший братишка, вот у него на руках, типа, ну, сходил под себя, он его переворачивает. Это все жизнь, понимаете?
2: Да,
1: а когда он видит эту подделку, он не знает, из чего она сделана, как это, не жизнь. И практически у него прививается уважение не к живому теплому существу,
2: а к голой деревяшке.
1: Да, или к пластиковой игрушке. Вот.
2: Да,
1: и представьте себе, что целое поколение, скажем, вот людей сейчас подрастает, да? Оно воспитывается на монстрах этих.
2: 6 поколений пережил.
1: Ну вот. И вы, наверное, заметили динамику, с которой менялся характер, да?
2: И
1: вот.
2: Эта динамика интересна тем.
1: А роботы все вот эти, извините, я волнуюсь очень. Вот эти все.
2: Ну, не волнуйтесь.
1: Это трансформатор или
2: так.
1: Как
2: не волнуйтесь.
1: Нет, я не могу. Нет, послушайте, я переживаю. Ладно,
2: я
1: хорошо.
2: Тоже.
1: Ладно, мы раньше были пупсики розовые, гагарины были такие вот, помните,
2: маленькие,
1: да, Игорь,
2: были,
1: маленькие
2: да,
1: гагарины
2: да. Я,
1: были,
2: кстати,
1: да.
2: Рекомендовал.
1: Безусловно. А сейчас что? Сейчас какие-то трансформеры, это чебурашки, ниндзя
2: да
1: какой-то.
2: И
1: как вы считаете, что же может вырасти, к чему прививается уважение у грудников?
2: Вот вы посмотрите на...
1: Нет, я не хочу даже это смотреть. Вот это вы уберите, пожалуйста. Вот,
2: моя последняя книга.
1: Ну, я вижу, она прям...
2: Вы
1: принесли сюда...
2: Нет, вы симптоматика какая раскрылась вот
1: да,
2: в последнее
1: да,
2: время.
1: Да.
2: Раньше дети делились на 3 группы. Беспокойный ребенок. Ребенок с затрудненной функцией языка, то есть нуждающийся в услугах доктора-логопеда. И ребенок умственно отсталый. Остальные, четвертая категория детей, была дети так называемые нормальные. Сейчас же мы подразделение, это дошло уже до 11-12 рубрик.
1: Да.
2: Туда входят помимо классических беспокойный, умственно отсталый, такие новые
1: вот
2: аспекты
1: у нас Прохор,
2: поведения...
1: как раз, извините, она беспокойная. Я посмотрел, что вы посмотрели на этих словах умственно отсталый в ее сторону, и я как-то заступился.
2: Ну, я просто... Дело в том, что она привлекает мое внимание уже с самого моего появления.
1: Значит, вы ей понравились, а?
2: Может быть. Я многим нравлюсь.
1: Вам тоже, наверное. Она вам тоже. Я вижу. Вижу такую искринку в ваших
2: мудрых
1: очах. Недавно с меня
2: писали портрет.
1: А вот расскажите, как это? Вы были ногой?
2: Нет, ноги... У меня 2 ноги.
1: А,
2: я
1: нет,
2: сидел,
1: ну, в смысле, голышком?
2: Нет,
1: просто я знаю, что вот,
2: нет,
1: особое уважение было
2: у нас
1: у натурщиц, к натурщицам, у художников. То есть, бывало, эти 2 подружки говорят, и одна другая говорит, я натурщица. А так, как ты устроилась?
2: Он же... учителей.
1: Да.
2: И я там занял третье место с левой стороны. На первом месте был у нас Макаренко, сами понимаете.
1: Это который Сергей Васильевич.
2: Да.
1: Не, ну все-таки смотрите, вот уважение натурщица к художнику, художника к натурщице. Так они же считались как? То есть, если. Ведь мама, она обычно как говорит, дескать, дочка, ты же сидишь голая перед посторонним мужчиной.
2: А я вам скажу,
1: а вы сидели...
2: тайну.
1: Да, вот это интересно.
2: Натурщицы мамам не рассказывают, что они делают.
1: Что?
2: Почему? Потому что...
1: А, уже сразу почему, правильно.
2: Почему? Потому что...
1: Почему они
2: правило,
1: это делают?
2: Как
1: осторожней,
2: правило,
1: пожалуйста,
2: как
1: сидите.
2: Как правило, да. Потенциальные художники выбирают, сталкиваясь с непониманием взаимоотношений родителей и детей, подбирают себе в натурщице для рисования тела одного человека,
1: а голова
2: для рисования
1: другое.
2: Лица другого.
1: Совершенно верно.
2: Поэтому мы видим... Многие задумываются, почему на классических картинах, представленных Третьяковской галереей, изображены такие совершенные женщины,
1: ну,
2: совершенные мужчины.
1: Знаете,
2: то
1: с другой
2: есть,
1: стороны, мы тут задумываемся.
2: В природе мы этого не наблюдаем.
1: Но мы задумываемся еще о другом. Будьте здоровы. Бывает, что как бы головка непропорциональна вот тушке. И наоборот.
2: Да.
1: Вот это происходит как раз от того, что художники в то время, они
2: тоже
1: вот эти пропорции...
2: Безусловно.
1: А вот скажите, вот другая ситуация, скажем, действительно, в мире художников, а я знаю, что нашу программу слушают многие художники, работая ночами над своими полотнами. Вот, считается, что натурщица — это уважаемая профессия, именно натурщица.
2: Уважаемая, конечно. Девушка.
1: А вот,
2: Стала уважаемой только на современном этапе.
1: Ну, вот это опять же я и говорю о коррекции уважения вообще в течение времени. А представьте себе, что раньше, например, если женщина была художницей, ну, это вообще считалось занятие живописью вот, для женщины. Как так? Баловство.
2: В Англии началось. Так, да, в Англии, в середине прошлого века.
1: Баловство, дескать, да? Вот, считалось.
2: Да,
1: вот,
2: да и сейчас я считаю, вообще занятие женщины каким-либо несвойственным ей, как природному существу, занятием, оно неестественное и вызывает отвращение.
1: Безусловно.
2: Но женщина, я вот хотел... из женщин получаются хорошие педагоги.
1: Подождите, пожалуйста, Назар Ефимович. Вот вы наверняка знаете, как явный философ. Тут, кстати, приходил вопрос, как вы относитесь к философии, преподавали ли ее.
2: Да. Я не преподавал.
1: Вы наверняка знаете мадам Жизель Люк. Это первая французская художница, которая набрала себе на натурщиков мужчин. И ее за это под мостом убили практически. То есть
2: безусловно.
1: Это, наоборот, можно. Рисовать... Давайте разберемся в гранях уважения.
2: Давайте.
1: Кстати, натурщиков мужчины тоже под мостом убили, но под другим. Ее в пригороде, их около Сены. Так вот, посмотрите, давайте проследим.
2: Давайте.
1: Почему общество, даже есть такая пословица, по-моему, у Геннадия Толстого, проститутки на короткие сроки презираемы, а на долгие сроки уважаемы. Вот, также и здесь, натурщица это уважаемо, а натурщик это как...

0: глаза.
1: С точки зрения тоталитаризма, да,
0: задор.
1: Давайте вот представим себе такое, вот, скажем, возьмем фашистский режим и скажем, что этот режим лоялен к творчеству какого-то человека. В данном случае эта лояльность автоматически мы можем ее назвать уважением.
0: В какой-то степени да. И более того, из этого мы можем с вами сделать вывод, что нам с вами, как неприемлющим данный тип общества, будет казаться, что те принципы, та культура, к которой лояльно данное общество, неприемлема для нас. Но это не так.
1: Нет.
0: И почему? Потому что существует понятие, как такое понятие в культуре, как понятие классики. И уважаемый мною Владимир Ильич с удовольствием слушал произведения классических композиторов, так же, как равно как и неуважаемый мною лидер Кампучии Пол Пот, также грешил любовью к классике. Да тут можно привести и массу других примеров.
1: А вот давайте разберем вот такой. Да. Как раз к слову, вот письмо нам пришло. Парень из соседней школы пригласил меня наконец на свидание. Теперь вот какая проблема. Куда пойти и о чем говорить? Подпись Геннадий Гайка.
0: Посоветуй. Я не понял. Парень пригласил парня?
1: Да.
0: А с какой целью он его пригласил?
1: Вот, это и ответ, Геннадий. Вот об этом вы и поговорите с вашим будущим партнером.
0: Существует современная педагогика, разделяет общение подростков на три типа. Первый тип – общение по интересам. То есть это совместное выпиливание лобзиком.
1: Дельтапланов, запуск дельтапланов.
0: Да,
1: ракеты в коробочке из-под валидола, я помню.
0: Моделизм.
1: Моделизм, да.
0: Да. Вот. Второе. Корыстные интересы. Интерес к обогащению за счет своего менее умного приятеля. И третье. Разговоры о половом вопросе. Вот это самая щекотливая тема.
1: Для юношества подрастающего.
0: Да, да и для девичества.
1: Кстати, еще для девичества тут примешивается очень важный вопрос. Это выйти, в общем-то, вовремя замуж. И главное,
0: да,
1: выгодно.
0: Да,
1: потому
0: проблема
1: что сейчас...
0: эта очень остро стояла. Сейчас она стоит меньше.
1: Нет.
0: Это было связано, в свою очередь, с чем? С тем, что после войны ощущался дефицит мужчин, которые погибли на фронтах Великой Отечественной.
1: Причем ощущался дефицит не только в России, а вообще по всему миру,
0: да,
1: кроме разве что Швейцарии,
0: да,
1: потому
0: да,
1: что туда-то они все и хлынули.
0: В Соединенных Штатах не так.
1: Туда
0: современные
1: вообще...
0: исследования показывают, что там ситуация была более...
1: За счет афроамериканцев пополнялся,
0: да,
1: в общем-то, потенциал,
0: да,
1: мужской.
0: Да.
1: А в Швейцарии пополнялся за счет этого прихвостни, которые бежали,
0: да,
1: от победоносного,
0: да,
1: шествия советских войск. Вот,
0: совершенно
1: в Швейцарию.
0: С вами согласен.
1: И, кстати, мы там ищем сейчас концы.
0: Ну,
1: да, это все.
0: Понимаете, тут еще сказывалось на сегодня, на нынешнем поколении и на предыдущих 2-3 поколениях сказывалось так называемое бабушкин совет о том, что выходи глупая сейчас, потому что в 25 ты уже никому не будешь нужна.
1: Да, а, кстати, бабушка-то вот в данном случае...
0: Потому что семейная женская мудрость и основывается на уважении к бабушке. Вот заметьте,
1: ну, знаете, а с другой стороны,
0: всегда
1: вот,
0: уважают больше,
1: вот
0: чем дедушек.
1: Смотрите, Назар Ефимович, вот здесь-то я вас подловил. И ведь существует противовес к этой фразе бабушки. Выходи замуж, никому больше не нужна. Мудрая армянская пословица. Баба с возу, кобыле легче.
0: Да. Армяне вообще хороший,
1: да,
0: народ. На армянский эпос повлиял на меня. Когда,
1: ну, да,
0: мне было 40 лет, я прочел книгу. Да, но не будем об этом.
1: Давайте сейчас ненадолго прервемся. Дело в том, что
0: хорошо,
1: сейчас снизу опять там Люба просила прийти, опять протекает что-то.
0: А я потом прочитаю вам свое современное стихотворение, написанное мною 3 месяца назад.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня заслуженный педагог России Назар Ефимович Клычок. И хотелось бы продолжить нашу беседу за чтение посланий, которые нам присылают. Ну, тут очень-очень много их. Начну со своей скромной персоны, которую прям-таки очень

0: любит человек по фамилии Протагор. Уважаемый Назар Ефимович, Протагор. Такая фамилия. Видимо, уроженец Латвии. Уважаемый Назар Ефимович, как вы думаете, является ли собой личность Лаэрского пример предела морального падения индивидуума? Или же можно пасть еще ниже? Но я сразу хочу рассказать, просто дело в том, что я, ну, не опохмелил данного господина, потому что, ну, действительно уже нельзя. Я выношу ведро в тапочках у домашних, с опушкой иду, да, ну, послали меня. Вот. Ну, и, ну, вон, ну, просто...
1: А я
0: к тому же, я думаю, что вредно уже это так.
1: Добавить, да. Что нарушение у ребенка самооценки, ярчайший пример которого мы с вами наблюдаем, читая вот эти вот послания, является наиболее распространенным в настоящее время таким проявлением дефектов в младенчестве, который очень сложно избежать. Поэтому я могу молодым родителям дать несколько советов, чтобы таких явлений впредь не повторялось. Совет первый. Не оберегайте своего ребенка от повседневных дел. Не стремитесь решать за него все проблемы. Совет второй. Не перехваливайте ребенка. Вот я чувствую, что Протаргола в детстве перехваливали. Но и не забывайте поощрить его, когда он этого заслуживает. Потому что поощрение в разумных пределах, то есть своего рода метод кнута и пряника. Вот. Третий совет. Поощряйте в ребенке инициативу. То есть вот сейчас маме Протаргола я могу сказать, что, конечно, она с одной точки зрения должна пожурить его. А с другой стороны, она должна и порадоваться, что ребенок проявляет инициативу.
0: Звоня, причем постоянно наш радиослушатель, да, уже в течение, да, длительного, да, времени. Это говорит о многом.
1: Что... Очень важно поощрять в присутствии Протаргола и других детей.
0: А вот как? То есть, видимо, нужно сажать их в кружок и как-то, чтобы...
1: Да, ну то есть...
0: Ну как вот вы отмечать... ветераны приходите в школу и,
1: да,
0: говорите ему...
1: Да, да, да. Отмечать же не только заслуги своего, но выделять еще на фоне него и достоинства других. Показывать, и самое главное, вот чем страдает данный индивидуум, не сравнивать его ни с кем другим. Противопоставляя вас мне... И принуждая меня дать оценку кому бы то ни было, он проявляет свою больную самооценку. Понимаете? То есть сравнивать ребенка можно только с самим собой.
0: Да, безусловно. Или с животным, тем, с каким-нибудь, например, что, ну, ты что-то не ешь, будешь слабым, как барсик.
1: Да,
0: как...
1: да. Потому что сравнивать надо всегда с тем, каким ребенок был вчера и, да, возможно, будет завтра.
0: Вот вы знаете, Назар Ефимович, продолжим зачитывать письма, которые к нам приходят. Я бы разделил взаимные интересы подрастающего населения на три категории. Первое – совместное развитие горячительных напитков. Второе – совместное запивание, иглоукалывание и вдыхание. Третье – совместные прогулки об асфальт. Батька Махно по сотовой сопле из парка Горького. Кстати, хочу вас обрадовать. Наша программа транслируется сегодня в этот замечательный парк.
1: Они меня видят на телеэкране?
0: Безусловно, безусловно. Сейчас. Правда, с некоторым запозданием. И вот от Рудского, от радиослушателя по фамилии Рудской, пришел вопрос. Назар Ефимович, расскажите, пожалуйста, о детских проявлениях садизма. Эта тема действительно интересна, и опять же, хотелось бы увязать это с уважением. То есть, если это садизм над мертвыми, так скажем, животными, это часто бывает, когда детей интересует очень.
1: Да, внутреннее строение.
0: Да, либо...
1: Поэтому в наших школах, да, Смоленска, начиная со второго класса, мы...
0: Я выключу двигатель, можно?
1: Хорошо. Мы применяем так называемые филиалы биологических музеев, где в разрезе даны основные типы доступных животных, которые обитают в нашей полосе, куда входят такие животные, как крыса, мышь, кошка, собака, свинья и корова. Поскольку внутреннее строение этих животных достаточно хорошо освещено в литературе.
0: И очень похоже.
1: Да. Специальные таблицы нами разработаны.
0: Лягушка там тоже, он все,
1: да,
0: больше.
1: Да,
0: там,
1: да.
0: Это тритонов, применяя... кстати. Помните, хотел, куда же делись тритоны из водоема? Вы помните, были тритоны?
1: Нет, сейчас у нас в Смоленске как раз я хотел сказать, что вот в связи с введением этих нововведений в школах, то мы имеем картину увеличения популяции как мышей, крыс, так кошек, собак, свиней и поголовья коров возросло.
0: Вот это, кстати, хорошо.
1: Поскольку вот дети, сходив в музей, они не...
0: Вы знаете,
1: им неинтересно резать.
0: У вас ходит сейчас вот по Смоленской области такое явление, как СК, то есть сорная корова. То есть
1: да,
0: это,
1: да.
0: Они плодят, они не дают молоко, но их есть нельзя.
1: Корову.
0: Да, они опустошают. Ну, это в основном, то есть, такая же пища, их долго вымачивать, это что-то
1: ну,
0: кролика.
1: Естественно.
0: Совершенно
1: а
0: никуда.
1: Как вы хотели? Ну, без труда не выловишь и рыбку из речки.
0: Ну вот давайте снова сейчас займемся прочтением посланий, то есть про садизм вот целиком, я думаю, полностью рассказали.
1: Нет, еще встречается, особенно в мегаполисах садизм встречается. И в качестве профилактики явлений садизма я разработал игру «Путанка».
0: Вот, кстати, подождите, прежде чем вы о ней расскажете, еще одно послание от Протагора. Вот он, видимо, сильно обиделся. Ну, дорогим вас называет дорогой Назар Ефимович. Хотя, если бы он обиделся действительно сильно, он написал бы «золотой», а так «дорогой». Дорогой Назар Ефимович, только что связался с руководством Смоленской психиатрической больницы, за вами уже выехали, чтобы выдворить вас в родные пенаты, пишет Протагор. То есть, вот такое вот мышление, кстати, штампами, оно говорит о том, что это все-таки человек не совсем пожилой, потому что, как правило, пожилые люди, они...
1: Я склоняюсь к возрасту 24 года.
0: Ну, вот, видимо, где-то так, поскольку
1: я много перевидел.
0: Такая линейность мышления. Она...
1: Я много перевидел и много инспектирую. Я же еще практикующий педагог. Угу. Так вот, о игре «Путанка».
0: Вот да, это вы сейчас вот разработали.
1: Да, это последняя разработка, направленная на снижение влечения детей к садизму.
0: Угу, угу.
1: Со садизму, да. Игра – это для группы детей. То есть
0: безусловно,
1: один человек.
0: Один не может. Он.
1: Один нет.
0: Он только в бассейне
1: если
0: может
1: сейчас
0: в нее играть один.
1: Хотят... эту игру,
0: отдохнуть как-то.
1: Да, то надо разбудить спящих и созвать, так сказать, некоторую группу. Выбирается водящий, который выходит из комнаты. Остальные дети берутся за руки и становятся в круг. Обязательно, чтобы круг был не более 4 метров в диаметре, иначе не позволит просто размеры квартиры.
0: Кстати, здесь мне очень понравилась ваша методика, вот как детям замерять диаметр круга.
1: Да.
0: То есть я просто сейчас поясню немножечко. Дело в том, что действительно, если круг будет меньше, то это может вызвать даже травму при игре.
1: Да.
0: Поэтому 4 метра – это наиболее безопасное расстояние. Как детям замерить и не встать в более узкий круг. У Назара Ефимовича есть схема, я вот сейчас даже ее разверну, она меня очень позабавила. Нет, ну действительно, хорошая. То есть в зависимости от возраста. То есть если ребенок развивается нормально, только при условии, вот ему, скажем, 9 лет, то нужно 4 детишкам лечь ну, как говорится, пяточки к макушке. Пяточки
1: да,
0: одна.
1: Вальтом.
0: Да. И таким образом происходит замер. Если, значит, ребенку написано 13 лет, то 3 ребенка ложатся, а 3 полусидя. Это составит как
1: да,
0: раз 4 метра.
1: Да, если ребенку 23-24 угу. года, то ну, достаточно двух.
0: Двух положить, да.
1: Да.
0: Да, то, кстати, хороший. И что дальше происходит?
1: Дальше происходит...
0: Будьте здоровы.
1: Дети должны взяться за руки, становясь вот этот круг.
0: Угу.
1: Не разжимая рук, дети должны запутываться.
0: То есть, да, это интересная
1: кто как,
0: игра.
1: Кто как может.
0: У нас она называлась «Канатик».
1: Когда образовалась путанка, входящий заходит в комнату, пытается распутать то, что получилось. Также не разжимая руку у игроков. Эта игра помогает детям почувствовать свою принадлежность к группе, формирует у них чувство коллективизма. А как вам известно, Александр, садизм – явление сугубо интимное.
0: Да, это
1: как
0: даже...
1: правило, направлено на 1-2 человек. В группе детей садизм не возникает. Садизм возникает только, когда мы имеем 1-2 ребят. И эта игра также... формирует ощущение у ребенка, ощущение понимания, как неприятно быть вне этой группы детей. Вообще в играх детей полезно использовать разыгрывание какого-то определенного сюжета. Например, сюжет просмотренного кинофильма, мультфильма, прочитанной книги.
0: Разыграть. Да. Я помню, да, что у нас был школа-интернат во дворе, как раз когда я работал в мастерских, ну вы знаете, эпизод. Вот они играли как раз и все время в эпизод, когда вот Штирлиц стреляет, вот когда Марина спряталась в люке с тремя детьми.
1: Да,
0: вот,
1: да,
0: а Штирлиц расстреливал автомобиль с
1: геймерсами,
0: которые... Да, вот они все время стреляли. Ну, вот вопрос из Казани пришел. Нет, это не из Казани. Это Изольда Исаковна спрашивает. Назар Ефимович, каково ваше отношение к теории Фрейда о психосексуальном развитии грудничков? Кстати, вопрос и о садизме. Ведь поскольку это, как вы правильно заметили, Назар Ефимович, интимное достаточно дело,
1: да,
0: садизм, то
1: да,
0: тут недалеко и от сексуальных каких-то уже.
1: Недалеко.
0: Ведь все это очень, очень связано. То есть там мощный шнурок, психологический шнурок с цветными концами.
1: Понимаете? Дело в том, что исходя из позиций Фрейда, которые я разделяю, но не полностью.
0: Угу.
1: Формирование личности ребенка происходит с момента беременности. И во многом поведение матери формирует будущего ребенка. Так вот, если беременная испытала на себе какие-то формы уважения, то есть если
0: место
1: она была, да,
0: например,
1: элементарно примитивна, если уступали ей место,
0: обласкивали взглядом,
1: вовремя получала пособие, что сейчас очень актуально.
0: Актуально, да.
1: Да, то, конечно, ребенок в последующем будет расти нормально. Ну, более-менее, по крайней мере, на момент родов он будет в наиболее лучшем
0: комфортных
1: состоянии.
0: Да. Вы, наверное, кстати, как вы относитесь все-таки к моей идее вот аренда одного из бассейнов и устроения там массовых родов в воде?
1: Вы знаете, явление массовости и коллективизма, как я уже говорил ранее,
0: Положительно. Вот смотрите как, давайте представим. Вот ребенок.
1: Вместе и в омут бросаться легче.
0: Да, да. Появляется ребенок, да, на свет. Первое, что он видит, это каких-то здоровых существ, которые на нем склонились. Электрический свет какой-то. А тут представьте, рождается ребенок, вокруг видит, он, во-первых,
1: видит
0: себе подобных, видит пузыри, видит солнце, птиц там всяких.
1: Потому что обычно дно бассейна разрисовывается. Mm-hmm. Поэтому, ну, тут кто-то птиц любит рисовать, кто-то сами.
0: Крокодилов
1: понимаете,
0: да, рисуем.
1: Да, кстати,
0: женщин,
1: очень много зависит от того, как разрисовывать.
0: Кладем
1: дно,
0: обводим
1: бассейна.
0: Просто. Мы когда сухо кладем, обводим, получается прям такая.
1: Да,
0: спасибо.
1: Да.
0: Это мне вот тут передали.
1: Я вам могу сказать, что если дно бассейна в полосочку,
0: mm-hmm,
1: то в последующем ребенок может испытывать страсть к арбузам.
0: Да, это статистика.
1: Это доказанный факт.
0: Вот, кстати, насчет игры в путанку. Тут написали в буданку. Ошиблись, видимо. Уважаемый Назар Ефимович.
1: Вообще-то игра называется путанка.
0: Путанка,
1: я просто перепутал.
0: Нет ли опасений, что дети, играющие в путанку, так и будут всю жизнь общаться с себе подобными? Не повлечет ли это их отчуждение от социума?
1: Простите, а с кем же
0: ничего страшного, ничего страшного.
1: С кем же хочет общаться наш радиослушатель? С не себе подобными, что ли?
0: Вот, кстати,
1: тогда
0: насчет...
1: пусть идет в зоопарк.
0: А, ну, да, вот сейчас интересный хочу вопрос вам зачитать насчет себе подобных. Мне нравится одна девчонка из нашей школы. Мне казалось, что я ей тоже нравлюсь. Но вот что странно, когда мы сталкиваемся на улицах, она делает вид, что меня не узнает. Подпись Оксана К. из города Сергиев Посад. Кстати, мы расширяем регионы.
1: Подождите, теперь тогда звонил юноша, сейчас звонит девушка.
0: Да.
1: Проблема та же?
0: Та же. Как быть?
1: У девушек все намного сложнее. Как правило, юноша получает первую информацию о половом воспитании и вообще о половой принадлежности, о половых особенностях от людей-сверстников. И что наиболее пагубно, от старших сверстников-хулиганов, которые в извращенной форме
0: это все делают обычно.
1: Доносят до девственного сознания юноши.
0: Организма юного.
1: Да. Все особенности полового воспитания. У девушек ситуация намного хуже, поскольку мужчина более защищен от воздействия на его мозг. Поэтому юноши склонны к оценке услышанного. Подчас даже к проверке услышанного на личном опыте.
0: Или проверки реакции. То есть вот мы сколько раз наблюдали, когда он брал, например, и кидал авоську ей вслед с криком «Держи!». Вот. Девчонки с визгом разбежались. Ну, это понятно. В общем, вы ответили на вопрос из Казани. Пришел очень интересный вопрос. Видите, какие, где нас слушают, в каких
1: хороших местах. Жалко, что дом меня не слышит.
0: Ну, понятно, потому что в гостинице, к сожалению, сложно с радиопроводкой. Рад слышать здоровые мысли. Расскажите что-нибудь о медитации, о культуре Тибета.
1: Ну, вам...
0: Нет, не мне, вот из Казани просили.
1: Я-то все... Вам, в смысле радиослушателю, о культуре мы уже говорим 2 часа.
0: Ну, это хороший ответ. Вот давайте перейдем дальше. Значит, сейчас... Про Смоленск, про вашу вторую родину, сокращенно ВР. Назар Ефимович, ответьте, пожалуйста, с чем связано появление в городе Смоленске всевозможных фашистующих элементов в виде бритоголовой молодежи? Может быть, это недостаток образования в школе?
1: Николай. Да, недостатки у нас есть. Но связывать напрямую появление коротких причесок у молодежи с плохой работой наших школ нельзя. Почему? Связать это можно скорее с увеличением цен на услуги парикмахерских. Средняя стрижка, так называемая молодежная,
0: называется
1: в городе Саксон, Смоленске, да, стоит на сегодняшний день 35 рублей.
0: Совершенно верно. А стрижка же купила, под машинку, всем домом скинулись, она отмеряет ее.
1: Да.
0: Кстати, я могу
1: стоит
0: сказать,
1: на порядок дешевле.
0: То есть я в районе 5 рублей. Я тоже силы ряда причин вот ношу такую стрижку. Это же не значит, что я как-то...
1: У нас в Смоленске очень тяжело заработать деньги.
0: Да, совершенно. Это я заметил. Вот... Ну что же, сейчас еще я хочу вам зачесть ряд сообщений. Вот он, очень интересный вопрос к господину Клычку. Как вы относитесь к развитию дружественных отношений между детьми? Ведь еще узбеки говорят, сила птицы в крыльях, а человека в дружбе, спрашивается.
1: Да, поэтому ребенка надо заставлять с детства, особенно в 3-4-летнем возрасте, подражать. Причем не индивидуально, а коллективно. Заставлять группу детей посидеть, как пчела на цветке. Наездник на лошади.
0: Кстати,
1: как карабас-барабас.
0: Да, мы, кстати, делали, я помню, в бытность моей
1: очень важно работы. Научить попрыгать ребенка, как кузнечик.
0: Я когда работал завхозом,
1: кенгуру.
0: Когда завхозом работал в детском саду, я очень любил...
1: Очень важно, чтобы научить его прыгать, как кенгуру.
0: Я делал грибки.
1: Очень
0: повсюду у меня стояли грибки, и детишки там скучивались во время дождя и очень мило общались. То есть я заметил, что наибольшее сплочение и дружба между ними все-таки была...
1: А вот, кстати, стишок.
0: Да. Ваш?
1: Да.
0: Отлично.
1: Шел король-боровик через лес напрямик. Он грозил кулаком и стучал каблуком. Был король-боровик не в духе. Покусали короля мухи. Это детский стишок для 5-6-летних детей.
0: Ну, я прям в восторге. Как же вы вот можете...
1: Просто вы сейчас начали говорить о грибах, и я его...
0: Послушайте, ну, чтобы писать такие замечательные
1: надо
0: детские стихи...
1: Надо быть добрым сердцем.
0: Это во-первых. А во-вторых, вы же должны как-то научиться мыслить двояко. С одной стороны, вы уже человек в возрасте, с другой стороны, вы должны, как говорится...
1: В этом и заключается искусство педагогики. Мыслить как ребенок. Несмотря на мои седые волосы, душой я молод, и глаза у меня голубые.
0: Да. Как влияет на детские умы телевизионная реклама, интересуется Ниточкин. Вообще, мы рекламе уделяем очень много времени.
1: Пагубно влияет.
0: Но, в принципе, мы не разрешаем смотреть нашим детям здесь на станции.
1: У нас в Смоленске, даже в наших школах, по этой причине было отменено телеобразование, внедряемое в советское время. Были так называемые внедрены с конца 70-х годов так называемые телеклассы, то есть классы, оборудованные телевизионными приемниками.
0: Компьютерами, тренажерами ставим всюду.
1: Позже.
0: Оборудуем сейчас, кстати, и бассейны, чтобы они как-то могли спортивно.
1: Понимаете, это у вас здесь в Москве, а у нас в Смоленске с финансами немножко сложнее.
0: Ну, зато я знаю, что вы являетесь участником гольф-клуба. Это, кстати, очень дорогое увлечение. И клюшка у вас есть семенная, я знаю.
1: Дело в том, что мои труды, естественно, не прошли незамеченными мимо руководства.
0: Да.
1: Как областного отдела народного образования, так и муниципалитета города Смоленска. Вот, поэтому, естественно, я являюсь почетным, как вы правильно отметили, членом гольф-клуба. То есть я освобожден от уплаты членских взносов, которые, кстати говоря, составляют приблизительно 2/3 моего оклада.
0: Вот, кстати, пришлось новое послание от нашего замечательного радиослушателя, который подписывается словом «Протагор». Сейчас я зачитаю. «Принял эфиралган у пса. Похмельное состояние прошло. Прошу прощения за предыдущее дебильное послание».
1: Ничего.
0: Да, ничего страшного действительно не случилось. И послание, это было просто ваше мнение.
1: Самое главное, чтобы все было на пользу.
0: Да. Ну что же, я предлагаю сейчас прерваться ненадолго.
1: Давайте я в заключении этого часа прочитаю свой стих.
0: Конечно.
1: 76-го года.
0: Вот интересно, вы же, кстати, как музыкальные артисты ансамбля молодежный любите, я понял, датировать вот свои стихи.
1: Поэтическое творчество тем и славится, что подписывают его именно с точки зрения датировки. Потом на склоне лет так приятно вспомнить себя молодым не просто, а подкрепляет воспоминания документом.
0: Был это же даже своего рода ведь дневник. Да. Некоторые ведут дневники, а вы сможете читать стихи и вспоминать, в какой обстановке вы писали.
1: Да, это была обстановка. Был майский день, весна. Ловили дети в скверике друг дружку. А молодая женщина несла тугую кислородную подушку. Чье это горе? Матери? Жены? Мне не забыть, как из аптеки выйдя, она пошла вдоль каменной стены, бела как мел, и никого не видя. В глазах у женщины была такая ночь, так горько были сжаты губы эти, что можно было все отдать на свете, чтоб ей хоть чем-нибудь помочь.
0: Вы знаете, Назар Ефимович, по-моему, я видел ее, но только с полотенцем, с махром сегодня в бассейне.

0: И мы продолжаем нашу беседу с заслуженным педагогом России Назаром Ефимовичем Клычком. Если позволите, Назар Ефимович, я зачитаю вам письма, которые пришли именно вам. Так, тут огромное количество, то есть прям... Ну вот, на мой взгляд, очень интересный вопрос задал Сергей. Как вы относитесь к воспитанию детей в Суворовском училище? И как это влияет на их психику и развитие?
1: Ну, вообще, девочку отдавать в Суворовское училище не стоит. Не потому, что женщине в армии не место. Нет.
0: Дефицит определенный ощущается, я сам помню.
1: Нет, вы знаете, в последнее время...
0: Повалили все-таки.
1: Да, это связано с тем, что...
0: Мода.
1: Мужчин, отток мужчин из армии связан в первую очередь с неплатежами.
0: Да.
1: Но в то же время, пусть небольшая, но стабильная зарплата привлекает многих женщин. Опять же, экономия на одежде. Поскольку женская военная форма многим даже очень к лицу. Но все же я бы воздержался от такой крайней меры, как девушка в Суворовском училище. Почему? Да потому что Суворовское училище воспитывает с малых лет мужчину-бойца. И воспитание женщины в стиле бойца с малых лет пагубно отражается на ее дальнейшей основной способности деторождения.
0: Да.
1: И тут мы с вами подходим еще и к такому острому моменту, как женщина
0: офицер. А женщина мать офицер.
1: Да.
0: Потому что по-настоящему, скажем, вот уже сейчас появляются дети, родившиеся реально в воинских частях. То есть, да, и когда спрашивают у них, он еще только говорить научился.
1: Место рождения в паспорте пишут.
0: Воинская часть 714, к примеру. Да. У нас был нонсенс так такой. Вот. А вот скажите, как вы считаете, Ефим Назарович, вот женщины сейчас... в армии, да, они же, как вы сказали, носят определенную одежду.
1: В основном сержанты, старшины и прапорщики.
0: Это же юбки все-таки.
1: Да.
0: А ведь неудобно в полевых условиях женщине в юбке. Почему бы нам не одеть?
1: Очень удобно.
0: Да, ну вообще правильно. Да, ну только что я вас перебил, прошу прощения, Назар Ефимович, да, продолжайте.
1: Дело в том, что в Суворовском училище девушку не смогут
0: никак
1: обучить
0: ничему
1: правилам личной гигиены. Поскольку гигиена подростка юноши радикально отличается от гигиены подростка девушки.
0: Да.
1: И вы не сможете с этим не согласиться.
0: Безусловно. Что?
1: К сожалению, педагогический состав в суворовских, нахимовских и пулицеровских училищ, он рассчитан в основном на воспитание юнош, как я уже говорил ранее. Поэтому воспитание девушки там не будет полноценным. Ведь представьте себе офицера, который объясняет, что опорожнение груди рукой во время кормления младенца является прекрасным импульсом для образования молока.
0: Это, кстати,
1: да вас
0: сейчас...
1: просто засмею. Засмеет министр обороны Сергей и будет прав.
0: Вы сейчас прямо зашли вот из нашей методички курса молодых матерей. Вот это же место там им.
1: Это классическая фраза.
0: Да, мы ее оттуда и взяли у классиков. А вот еще один вопрос. Я, кстати, даже не знаю, правда это или нет, вам решать. Назар Ефимович, когда вы были редактором Мурзилки на последней страницы печатались весьма вольные стихи.
1: Я не был редактором Мурзилки.
0: Да, все,
1: я был редактором журнала «Хрюша».
0: А там тоже стихи печатались?
1: Да.
0: А вот эти вот стихи, если позволите, за что? «Я купила кошке к празднику сапожки, прочесала ей усы, сшила новые трусы».
1: Нет.
0: «Только как их одевать, хвостик некуда девать. Не вызывают ли эти ваши стихи раннего интереса к половой жизни у детей?» спрашивает учитель средней школы Михайлов Е.Ю.
1: определенный интерес вызывает.
0: Но это ваши стихи для начала?
1: Нет, мои стихи такие. Ой, живот болит, ой, меня тошнит. Ой, мы яблок не хотим, мы хвораем, то мы тим. Тут в этих стихах проявляется отвлеченное... Зачитывая эти стихи ребенку, мы отвлекаем его.
0: Безусловно.
1: От тех вопросов, которые он обычно задает мамы.
0: Кстати, вопросы порой бывают очень тупые, и монотонным голосом они их.
1: Да, да.
0: Вопрос к Назару Ефимовичу. Назар Ефимович, в данный момент я занят тем, что на кухне из пневматички ИЖ-38 отстреливают тараканов. Должно ли у меня быть уважение к этому бесполезному звену природы, именуемому на латыни Блатоптера сапиенс? Спасибо, дядя Федор.
1: Ну, он неразумен, как вам кажется. У латыни не так сильно.
0: Да.
1: Я все-таки вам хочу сказать,
0: погасло, что... Погасло все у меня сейчас тут. Вот это прям светилось и погасло.
1: Теракан, он занимает определенное звено, является из себя определенное звено в экологической цепочке. Для того, чтобы устранить таракана радикально, я посоветовал бы вам завести его биологического врага, который относится к нему не с уважением, рассматривают тараканы как корм.
0: Как конкурента.
1: В качестве такого биологического поедателя, то есть следующим звеном в цепочке, в кормовой цепочке таракан, мусор-таракан является третий аспект этой цепочки, крыса домашняя.
0: Или муравей, это первый аспект обычный. Да, обычный домовой рыжий муравей.
1: Нет. Да. Последнее время нами учеными было доказано, что наличие муравья в доме не является
0: фактором уничтожения таракана. То есть
1: да.
0: Вы проводили исследование, потому что раньше всегда считалось.
1: Потому что все школы Смоленска на рубеже 92-3 годов были просто заражены
0: тараканами.
1: Мы побороли тараканов путем привлечения грызунов, которые питаются онными.
0: А потом просто уже кошару туда и все.
1: Да.
0: А Сергей спрашивает, обучает ли девушек в Суворовском училище одевать портянки?
1: Дело в том, что по уставу караульно-постовой службы, если мы не изменяем память.
0: Что у вас все-таки, извините за интимный вопрос, с зубами? Ну,
1: понимаете, возраст.
0: Может быть, вам водички все-таки?
1: Да тут есть. Сейчас я глотну. Подождите.
0: Вы простите, вы можете так и повредиться, даже пораниться. У вас... Вот видите. Ну, давайте я вам вытру.
1: Стало легче.
0: Так легче у вас?
1: Нет.
0: Все, по. Ну, хирург, он стоматолог, по-моему, вот верхний мозг у вас не очень хорошо держится.
1: Да, все, я в порядке.
0: Да.
1: Так что же все-таки касается портянок?
0: Да, портянок.
1: Так вот, форма одежды женщины в войсках подразумевает ношение высокой обуви, то есть сапог. Скидка женщинам-прапорщикам и старшинам делается... В том, что им выдаются офицерские сапоги. То есть сапоги...
0: Хромовые.
1: Да.
0: Не кирзовые, да.
1: Сделанные из натурального кожного материала. Поэтому, естественно, что лучшим промежуточным материалом между ногой, стопой военнослужащего и кожей является портянка. Поэтому волей-неволей приходится обучать ее надеванию.
0: Угу. Да. Вот вопрос пришел от Рустама Каримовича Гмыри, человека, которого я очень уважаю. Вы знаете его, это известный очень искусствовед.
1: Да, я слышал.
0: Саша, спроси, пожалуйста, Назар Ефимович, чем отличается педагог от педофила? Поскольку существует пошлый анекдот, что педофил любит детей по-настоящему. Не кажется ли Назару Ефимовичу, что педагог обязан любить детей точно так же, как педофил, не прибегая к сексуальным перверсиям? Искусствовед Рустам Каримович Гмыри.
1: В какой-то степени любовь к детям является педофилией, если строго следовать переводу с латыни, то это так. Но педофилия подразумевает в себе сексуальную ориентацию индивидуума на совокупление с ребенком. Угу. Педагог же рад уже тому, что формирует путем каких-либо умственных своих действий в ребенке будущую личность, формирует уважение его к труду, формирует те навыки, которые могут пригодиться ребенку в будущей жизни. Конечно, случается и среди педагогов случаи педофилии. Мы да. об этом знаем.
0: Причем даже бывает так, что она распространяется не столько на детей, сколько на своего товарища, коллегу по работе.
1: Да, это уже несколько другая система.
0: Ну, мы о ней не будем здесь говорить. Да. Давайте перейдем к более все-таки таким вопросам веселым. О том, что-то как-то грустным все осадили.
1: Да, чернушки добавили мы.
0: Вопрос Назару Ефимовичу. Чем отличаются чукотские дети от детей, родившихся на Аляске? И что будет, если Аляску придется вернуть за истечением срока? Спрашивает Савелий, наш постоянный радиослушатель.
1: Ну, отличаются они в первую очередь тем, как их вскармливают. Ведь известно, что...
0: Чукотские под оленями растут.
1: Да. А наши аляскинские братья...
0: На сухом молоке.
1: Выкармливают их, да. Причем сухое молоко так называемой южноамериканской ламы. Почему-то на североамериканском континенте считается это высушенное молоко наиболее подходящим для грудного ребенка.
0: Да.
1: Так вот, замечено нами, что чукотский ребенок высосет большую часть своей нормы в течение первых 10 минут. В то же время.
0: Ну правильно, извините, время, у него каков сам всос-то мощный. Это же.
1: В то же время, аляскинский.
0: А знаете почему? Извините, я вот вас перебью.
1: Да.
0: Назар Фимович, дело в том, что, как вы знаете, старая русская песня: «На Чукотке дуют ветры, на олени я несусь». Да, известная песня.
1: Да.
0: Вот всегда ветер ему в лицо, поэтому, чтобы каким-то образом не задохнуться, чукотцы, они должны выдыхать из себя. То есть у них легкие, будьте здоровы, должны работать на выдох очень мощно. И также, соответственно, и на вдох. И поэтому всос
1: Кстати,
0: молока...
1: В свое время даже была такая теория, что выдох чукотцев приносит антициклон на Аляску.
0: Да.
1: Это этим оправдывались просчеты американских метеорологов.
0: А вот еще вопросы к вам пришли достаточно интересные. Во-первых, Ефим Назарович, ходит слухи, что к хромовым сапогам меньше прилипают собачьи лепешки, нежели к кирзовым. Только лишь этим обусловлен выбор в женских подразделениях Суворовского училища.
1: Ну, дело в том, что женщины, как правильно заметил радиослушатель, дублируются в армии наличием собак. Поскольку женщина реально в бою помочь может мало чем. Поэтому их применение в войсках ограничено контрольно-пропускными пунктами, то есть лицом войсковой части.
0: Да.
1: Да. Естественно, что войсковую часть наряду с человеком, в данном случае женщиной, дублируя ее функции, выбирается собака как наиболее древний и послушный
0: зверь.
1: Да. Поэтому действительно, я так думаю, что в войсках столкнулись с проблемой существования этих двух особей. То есть особи женщины и особи собаки. Неважно, кобель это или сука.
0: Но это тут нужно сказать, что вы правильно сказали, существование. То есть вы не сказали конфликт, да, или там конфронтация.
1: Не вынуждены существовать. Почему?
0: Да.
1: Потому что собака, как и женщина,
0: любит ласку очень, во-первых.
1: Правда жизни.
0: Да, это же и кушать хочет, а ласку любит.
1: Послушной. В противном случае с собакой расправляются, с женщиной тоже.
0: В запас просто.
1: Да, да. Боевая задача должна быть одинаково понята как собакой, так и женщиной. А их взаимоотношения между собой регламентируются уставом караульной патрульной службы.
0: Дорогой Назар Ефимович, в литературоведении не утихают споры. Являетесь ли вы автором приписываемого вам стихотворения? Вышла кошка из-за горы, нашла там мухомор. Мухомором отравилась и от горя застрелилась. Проясните, пожалуйста,
1: ситуацию. Нет, я не пишу такие стишки, потому что эти стихи, вот, которые сейчас привел радиослушатель, ну, я не буду, я не скажу, что это стихи его собственного сочинения, но на первый взгляд там существует явно такое суицидальное направление.
0: Да, вот. Для детей
1: мои это очень... Мои стихи отличаются радостью. Вот, например, «Синий домик у ворот, угадай, кто в нем живет, дверца узкая под крышей, не для белки, не для мыши, не для вешнего жильца, говорливого скворца. В эту дверь влетает вести, полчаса проводит вместе, вести долго не гостят, во все стороны летят». Угадайте, о ком здесь идет речь?
0: Ну, наверное, о воробьях.
1: О почтовом ящике.
0: Ну, почти угадал, почти угадал. Ну, все-таки вот давайте, что касается, опять же, уважения. Вы знаете, сейчас все более и более воспитание детей ставится, ну, на какую-то коммерческую основу. Издается много литературы всяческой и так далее.
1: Подчас эта литература никем не сертифицирована.
0: Безусловно. И вот я об этом и хотел поговорить.
1: Да.
0: Недавно мне в руки попалась брошюра, которую издал один этот вот, который гадает. Вот он, значит, там написал, что я, говорит, в случае, если семья ваша живет в малометражной квартире и дети вынуждены спать в одной комнате с взрослыми, причем с людьми преклонного возраста, говорит, целиком их сканирую, их биополя, и смотрю, насколько влияют биополя пожилых людей на ребенка. И, как правило, мы проверили работу этого писателя. Выяснилось, что он всем дает отрицательный ответ, дескать, нельзя. Потом мы покопались в архивах и пришли к выводу, что никогда на Руси детей не клали спать в одной комнате с людьми пожилыми.
1: Клали.
0: Вот расскажите поподробнее, если можно.
1: Дело в том, что история повелась. Вообще русская изба состояла из одной комнаты, как вы знаете.
0: И синить,
1: это было вызвано тем, что топить большую площадь было невыгодно. И это накладывало отпечаток. Недаром в старых русских семьях дед имел право, восседая за столом, дать ложкой по лбу не только самому младшему члену семьи, но и одному из уважаемых почетных своему сыну, который сидел по правую руку, как правило.
0: Да.
1: И в то же время расположение ребенка и пожилого человека в одной комнате приучает ребенка к выдержке. С этим вы не можете не согласиться, поскольку пожилой человек, помимо того, что он издает различные звуки, генерирует непроизвольные запахи и шумы, он является еще и объектом
0: пристального внимания
1: со стороны ребенка,
0: да,
1: поскольку
0: он его изучает,
1: жизнь пожилого смотрит, человека может в любую секунду оборваться.
0: А вот скажите, вот, и он ждет?
1: Нет, он...
0: Но он, дескать, с любопытством наблюдает.
1: Он готов по предварительному научению своих родителей оказать первую помощь. И
0: тем
1: сигналом, который разбудит
0: родителей. То есть издать звуки какие-то.
1: Да, закричать, типа, деда не дышит. Или
0: не двигается.
1: Баба что-то.
0: Там, уснула и не просыпается.
1: Да,
0: это мы неоднократно видели в кино.
1: То есть система так называемого аларма.
0: Сигнализация. Аларм, да, аларм. Совершенно верно. Грудничковый аларм. А вот скажите, вот насколько зависит гримаса на лице, которое видит ребенок первым, вот, появляясь на этот свет? Ну, то есть, скажем, если там он видит лицо, ну вот,
1: как
0: у Прохора, либо...
1: Лицо ребенок не видит, он видит несколько другую часть тела.
0: Да.
1: Своей матери, когда появляется.
0: Нет, ну нет, нет.
1: Вообще мимика младенца заключается в...
0: В мимику
1: рот
0: младенца.
1: Раскрыт
0: и закрыт.
1: Брови и верхние веки приподняты.
0: Да. Или закрыто, все опущено. Ну что, да, я извиняюсь,
1: вообще
0: я глупый вопрос задал.
1: Первого видения на последующий характер личности, оно достаточно велико. В качестве корректировки этого явления мы рекомендуем спокойные тона в родильных домах. Просто не окрашенные в нейтральные цвета пастельных тонов.
0: Голубой,
1: розовый.
0: Желтый.
1: В зависимости от того, кого вы ждете.
0: Оранжевый,
1: вы ждете
0: цвет
1: мальчика,
0: очень хорошо тоже.
1: То надо красить цвет голубой. Если девушку, то в розовый.
0: Если пятерню, то оранжевый мы обычно красим.
1: Да.
0: Ну, вы знаете, давайте сейчас ненадолго прервемся. Потому что мне нужно сходить вниз, там привезли стекла сейчас.
1: А мне мост подточить.
0: Да, вот это осторожненько.

0: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Для тех, кто только что подключился или пришел откуда-нибудь, например, с ночной рыбалки, ну или с какого-нибудь спортивного мероприятия, напоминаем, что вы слушаете программу «Монмаранси», и в гостях у нас сегодня Назар Ефимович Клычок, заслуженный педагог России. И опять же я хочу зачитать. Во-первых, хочу, то есть вопрос мне тут пришел: зачем вы, Александр, подглядываете в бассейне как маленький? Ну, вы тоже меня поймите правильно, вот вы уже поплавали, уже сходили в душ и все, чего-то там возитесь, а мне нужно убирать, мыть бассейн. То есть я не подсматриваю со срамной какой-то целью, а просто жду, когда вы наконец уйдете, чтобы успеть вовремя приехать на радиостанцию, во-первых, и чтобы вам же на следующее утро было чисто в бассейне. А вот вопрос...
2: Я хотел бы со своей стороны добавить, что невольное наблюдение детей за взрослыми так или иначе происходит. И не нужно ограждать ребенка от таких вот эмоций, которые он может получить, наблюдая за поведением взрослых. Ведь недаром, что в Древней Руси, как я уже говорил, все спали в одной комнате, и проблема полового воспитания решалась тем, что дети наблюдали за поведением родителей, волей или неволей.
1: Да. Просит вас некто, подписавшийся просто НБ, рассказать что-нибудь о влиянии, но написано сразу о вредном влиянии игрушки Тамагочи. Я бы вот не стал так ставить вопрос, потому что...
2: Я не знаю, о чем идет речь.
1: Поясните. Тогда это длинная история. Не хотелось бы в нее вдаваться. К тому же, вы знаете, у меня последний раз такая незадача произошла с моей любимой этой игрушкой, что я прям до сих пор весь расстроен. Да. Я предлагаю обратиться к прослушиванию телефонных звонков наших уважаемых радиослушателей 203-19-22. И, пожалуйста, задавайте ваши вопросы Назару Ефимовичу Клычку. Только формулируйте их как-то конкретнее. Как говорится, не размазывайтесь травой по сапогу. Ну, да. Это такой, как называется, компомоз.
2: Да.
1: Ну, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте, уважаемые.
3: У меня вот назрело пару вопросов. Вот первый вопрос такой. Вот вы говорили об уважении молодых людей к более взрослым или вот даже более пожилым. Вот, это уступание места в транспорте и название по имени, отчеству и так далее. Но с другой стороны, от этих же самых пожилых людей в свой адрес все чаще и чаще можно слышать упреки и даже ругательства. Ну и, собственно, вопрос, почему же нет взаимного уважения и как его достигнуть? Вот, и вот второй вопрос, да? Вот, существует такая теория, что если мама хочет, чтобы его сын или, значит, ну, ее сын или дочь были как-то связаны с музыкой, то в период беременности мама должна обильно слушать классические музыкальные произведения. Вот так ли это, и что можно сказать по этому поводу?
1: Спасибо, спасибо. Ну, нужно начать, видимо, с первого.
2: Да. А о чем был первый вопрос?
1: А вы разве не слушали?
2: Вы знаете, в последнее время я замечаю за собой такое странное явление. Я помню было очень давно. Но...
1: Это говорит о том, что у вас великая мудрость. То есть вы как дерево. Вот, например, да. Вы знаете, что почему дерево измеряют по его возраст, по количеству колец.
2: Да.
1: Потому что если взять дерево.
2: Я слышал об этом.
1: Если взять дерево и размотать его, то когда мы придем к самому первому кольцу, мы можем с уверенностью сказать, что именно на вот, скажем так, обивку этого кольца смотрел какой-нибудь Наполеон, понимаете? Затем нарастало. Так же и вы наш пенечек.
2: Ну, я еще крепкий.
1: Да.
2: Вы не смотрите, что.
1: Так вот, вопрос был, почему люди пожилого возраста не отличаются.
2: Я вспомнил. Да, и вызвано это тем, что эти люди чувствуют свою ущербность. Если эта ущербность по отношению к молодым раньше была для них естественной, то есть у них была обеспеченная старость, у них не было проблемы, где взять денег, куда поехать отдыхать летом, поскольку существовала большая сеть различных пансионатов для лиц пожилого возраста.
1: Санаториев.
2: Да.
1: С ванными хвойными. Я даже помню, мы опускали их в ванну. И, вы знаете, попадались ведь такие у нас пациенты, что вот уже нянечка Людмила тоже, она уже всю ванну помоет. Ванна блестит, так ему наполнили уже, хвои все положили туда. Он кричит: нет, вот там перед мной еще был, раз, дескать, помойте при мне. И приходилось, значит, Любе все это вот сливать, снова мыть, а у нее-то руки не резиновые. А сейчас... Кремов тогда не было, вы помните? Это же как кошмар был. А то сейчас там, пожалуйста, пришел тебе крем. А то, что был
2: тогда
1: крем?
2: Тогда солидолом мазали.
1: Безусловно.
2: Да.
1: Ну, и все, а куда еще? А солидола-то было много. Вы помните, у нас же было свое приусадебное хозяйство. Но. Кстати, как ваше приусадебное хозяйство от Смоленска? Я знаю, что это ваша любимая тема.
2: Редиска уже у нас поспела и клубничка.
1: Крупная? Крупная.
2: Ну, клубника до 20 грамм на ягоду, а редиска до 35 бывает.
1: Ну, что это? Что твои яйца?
2: Да.
1: Не, ну, куры, они вот у нас очень несутся сейчас в инкубаторе. Вы, наверное, видели. Вы их... Вас не водил еще, Василий, не показывал?
2: Кур?
1: Яйца.
2: А зачем мне их показывать? Вы мне принесите, я их с собой заберу. Я люблю утром яичницу.
1: Принесите им, пожалуйста, тарелочку.
2: А все-таки, что касается современного положения престарелых и пенсионеров, то всем известно его плачевное состояние.
1: Ну, еще и пожилых тоже, потому что ведь раньше как было. Вот смотрите, вот вы правильно сказали, пожилые, престарелые. А сейчас к ним уже относятся и пожилые. А пожилой что? То есть, например, он может быть там ему 40, а он уже...
2: Уже пожилой.
1: Уже все.
2: Никому не нужен, оказался за бортом. Ничего тут удивительного нет, потому что вот то пагубное, что является современным в нашем обществе, тот цинизм, к которому мы относимся теперь к общечеловеческим гуманным понятиям, он в первую очередь отражается на малозащищенных
1: слоях населения. Да,
2: да. Туда входят как раз упомянутые вами престарелые.
1: И также вот входят малые национальности тоже.
2: Да, да. Очень
1: женщины беременные тоже. Вы знаете, вот я
2: как ни странно,
1: помню, приходят как люди сюда, вся лица на ней нет, да? Говорит, а с пузом ходила уже на 7-м, по-моему, месяце, да? Ген, на 7-м была она, да? Вот, приходит, типа, вся бледная, лица нет, вся рыдает, говорит, в метро нет, чтобы там место уступили, еще, говорит, локтями запинались, говорят, а с другой стороны ведь эти... Легко, легко, легко, как яйцо бы вылетело. А

0: смятением. Вот возьмите меня, например. Они не имеют и сказать открыто о своем наболевшем не могут, то они вынуждены компенсировать свой эмоциональный подъем вот этим вот, как им кажется, выражением недовольства на молодежь, на подрастающее поколение, которое, как престарелым кажется, чувствует себя сейчас намного раскованнее, чем они в свои молодые годы. Это является ярчайшим проявлением конфликта поколений. И ничего тут с этим не поделаешь, придется ждать, пока все вот эти не перемрут.
1: И также читать книгу Ивана Тургенева «Отцы с детьми». Какие профилактические меры вы предпринимаете для недопущения возникновения чешуйчатого лишая у детей, проживающих в районе Смоленской АЭС? Школьный врач Юрий Парголов. Дайте я расскажу маленькую историю из вашей жизни. Уважаемый Юрий.
0: Об этом?
1: Да, дело в том, что Назар Ефимович Клычок прослыл еще, скажем так, достаточно известным диссидентом. То есть в свое время, это был, по-моему, 82-й год, то есть еще ничего такого не было.
0: Расцвет.
1: Да. Он приковал себя собачьим мошенником к воротам Смоленской атомной станции с требованием закрыть ее, за что был подвергнут гонениям. И, кстати, я хочу сказать, что, может быть, именно этот факт в вашей жизни и побудил вас спустя вот столько лет, считаю, по-моему, лет 12, да, уже вернуться назад туда. Толик, да. Кстати, Толика же вы подобрали, насколько я знаю, тоже. Там же как раз вот этот лишай-то у него.
0: Ну, вы знаете, как показывают последние опыты.
1: Ну, кстати, не только последние, первые тоже это показывают.
0: Чешуйчатый лишай напрямую не связан с каким бы то ни было радиационным воздействием.
1: Скорее, он переносится утками. Вот.
0: Скорее, его вирусная природа. Ведь его по-другому называют и герпесом.
1: Слюнами там.
0: Радиация же в Смоленщине проявляется...
1: На грибах в основном.
0: В основном, у тех, кто потребляет грибы, это раннее выпадение зубов.
1: Да, иногда бывает, что даже вот такие моменты, что выпадение происходит, ну, прям и всех. То есть вот верхний, например, под тяжестью.
0: Нет, наиболее устойчивое к воздействию радиации — это клыки. Вот посмотрите, у меня они еще свои.
1: Вот эти, да, вот боковые?
0: Да.
1: Ну, уже там как-то я вижу коррозия.
0: Ну, знаете ли, годы.
1: Годы. Ну, давайте послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Ваши вопросы Назару Ефимовичу. А, на второй-то вопрос мы не ответили нашего...
0: Напомните мне, пожалуйста. Что-то было связано...
1: Первый вопрос мы ответили, а второй тоже был ведь интересный.
0: Не помню, к сожалению. Склероз, знаете.
1: Вы простите, а я дело в том, что в этот момент тут как раз... Вытирал.
0: А у меня, как назло, и ручка кончилась. Обычно-то я записываю.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Алло.
1: Нет, видимо, уснул наш радиослушатель с трубкой.
0: Были случаи.
1: А потом тяжело будет, затечет плечо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Вот у меня вопрос связан с преподаванием труда в нескольких школах.
1: Труда?
0: Это очень важно.
2: Вот в мое время на уроках труда мастерили поделки, полезные учителю. Вот грабли для дачи, деревянные туалеты и прочее.
1: Сито. Я один раз лично сито сделал для женщин. У нас женщина была педагогом. И она, вот, чтобы рис там сеять, горохи всякие, я и сито сделал.
2: У нас мужчина. А сейчас же учителя вводят мыть машину своих учеников на практику. Вот как вы вот относитесь, Назар Ефимович, вы, Александр?
0: Плохо.
1: Спасибо.
0: Мы в наших
1: а какая машина, я хотел спросить? Потому что если, например, машина дорогая, то, может быть...
0: Я слышал о проявлениях приучения детей к труду. Они мыли машины.

0: на стороне, но за деньги. Мы же у себя в области на уроках труда пытаемся дать возможность детям заработать деньги. Но не мытьем автомобилей на стороне, как это делают столичные преподаватели, а тем, что помогаем нашим шефам, промышленным предприятиям смоленским, а также сельским хозяйством, крупным колхозом и фермерским
1: хозяйством.
0: Да. Приучаем детей к труду на земле. Ведь только контакт с природой может,
1: землей, да.
0: Да, может воспитать в человеке то светлое, доброе, гуманное, чего так не хватает.
1: Скажите, зачем вы вот всем вашим воспитанникам привязываете на веревочке на шею мешочек с землей? Это какая-то традиция или что, или ритуал?
0: Нет, дело в том, что в этих мешочках заключена вообще... То есть я ввел в обучебный процесс понятие «соль земли».
1: Угу.
0: Вот. И чтобы ребенок привыкал к своему общению с землей, чтобы знал, что вот этот кусочек его земли, на которой он родился, вырос. Вот. И где бы он ни был, он обязуется носить этот мешочек с собой, чтобы помнить то место, где он родился, вырос. Это воспитывает в детях чувство выдержки.
1: Ну, понятно. Вот тут житель города Десногорска, даже там нас слушают, пишет: уважаемый, вы ошибаетесь. Смоленская АЭС была открыта в 1984 году. Так вы простите, я же не сказал, что Назар Ефимович сел у работающей станции. Он сел у строящейся, только в этом я ошибся. А в 82-м году строительство было в самом разгаре. Кто бы его допустил к воротам работающей
0: радиостанции? Уранта завезли еще в 81-м.
1: Да, его складировали.
0: На промышленную мощность она вышла в 84-м, а пробный пуск реактора был в 81-м году.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Здравствуйте. Хотелось бы задать такой вопрос. Ну, к вам, Александр, как к музыканту, а к вашему гостю как к педагогу. Сейчас по телевизору множество, как правило, плохой и никуда не пригодной музыки. А насколько вы знаете, дети впитывают в себя все как губка. То есть, если мама с папой там под какого-нибудь там Валерия Укупника бодро трясут ягодицами, не впитает ли в себя ребенок то, что это, дескать, хорошо, то есть, дескать, это какой-то раритет для него? И не опасно ли это?
1: Спасибо.
2: Хотелось бы узнать ваше мнение на этот счет.
1: Спасибо за вопрос. Ну, я начну с себя, если позволите, все-таки вопрос касается музыки. Хотя сильно сказано, что я музыкант, ничего подобного. Я сейчас в последнее время все больше по ремонтам, то есть, ну, разнорабочие. Это не вполне естественно, потому что, да. Так вот, буквально позавчера, включив диапроектор, я увидел какую-то подборку клипов современных артистов, артистулик, и вы знаете, более безликой волны я не видел. То есть другое дело, что эта безликость сама по себе осторожнее. Ой, Назар Ефимович, что же так обо все стукается-то? Вы вставайте скорее, кстати, садитесь. Вот. Каким-то образом. Подотри, пожалуйста, Вася. Вот. Каким-то образом режиссером этих роликов, автором.
0: Наверное, в душе надо мной, пожилым человеком. Да, батенька.
1: Да, создателем этих роликов и автором музыки и текстов удается, тем не менее, вот свою безликость сделать агрессивный, тем самым ее индивидуализировать. Поэтому, конечно же, это все очень грустно, на мой взгляд. Но, с другой стороны, не надо допускать детей к такому.
0: Не контролируемый просмотр телевизора ребенком очень опасен. Особенно в нынешнее неспокойное время.
1: Да.
0: Ведь сейчас по телевизору показывают то, о чем раньше и думать было преступно. Сейчас же мы видим это все выплеснутым на экран. Поэтому в меру возможности ограничьте, пожалуйста, пребывания ребенка у телевизора. Детскими программами.
1: А вот, кстати, Назар Ефимович, вот, по-моему, вчера, да, или позавчера, ну, неважно, были выпускные вечера у Грудничков.
0: 25 числа.
1: Да, и вот была трансляция.
0: Поэтому я
1: случайно
0: освободился.
1: Я случайно ее вот уловил, включил. То есть, значит, огромная толпа Грудничков собралась на какой-то площади, где вот как раз вся вот эта вот нечисть собралась и пела. И, как сказала ваша хорошая знакомая Надежда Дмитриевна Палье, я спросил, дескать, позвонил возмущенный, я говорю: Надежда Дмитриевна, как, дескать, происходит, что вот вроде молодые, здоровые, сильные, взрослые люди, наше будущее поколение целиком заполнило площадь, и плюс еще пляшут под какую-то вот эту творящуюся на сцене скотобазу. На что она мне сказала: все нормальные молодые люди уже валяются по кустам пьяные или сидят дома и пьют. Меня это несколько утешило. То есть такая оппозиция вот всему этому жуткому базитизму, как раз скачущим этим животным, прыгающим по сцене.
0: Но это тоже неверно, вы понимаете?
1: Конечно.
0: Она существует, потому
1: да.
0: что существует, простите меня за каламбур такой, существует в настоящее время и трезво мыслящие люди. Пускай они при этом должны напиться. Дело-то все в том, что процент нормально мыслящих детей на сегодняшний день снизился до 26-28.
1: Это вот на 50 человек, на группу детсада.
0: На 100 человек,
1: 28-26
0: детей.
1: То есть все в процентах.
0: Поэтому раньше мы имели в лучшие года советской власти, процент доходил до 39. Понимаете, в чем дело? Естественно, что эти 26-28% они не могут мириться с тем, что происходит на экране, в жизни и вокруг них.
1: Да.
0: Организм их протестует. Но найти выхода своим эмоциям они, к сожалению, в настоящее время не могут. Связано это с тем, что...
1: Будьте здоровы.
0: Спасибо. Всеобщая волна коммерциализации культуры выливается в проблемы этого поколения.
1: Да,
0: то есть,
1: да, это я
0: вместо
1: с вами
0: того, чтобы пропагандировать добрые, светлые, истинные ценности и гуманизм.
1: Они поют: как я отдам сейчас блевака! Как я отдам сейчас блевака! Поют.
0: Понимаете, что творится-то?
1: Жуть.
0: Вот.
1: Кстати, я
0: вот
1: хотел обратиться к господину некому Писюкову. Ну откуда, поймите, пожилой человек Назар Ефимович знает вот название тех групп, о которых вы спрашиваете. Я получаю ваши сообщения, но просто их не передаю, потому что это, ну в какой-то степени даже глупо. Не может он на этот вопрос ответить. А я все пытаюсь вспомнить о втором вопросе. Вот он был интересный.
0: Ну, вы знаете, вы так не волнуйтесь.
1: Ладно,
0: пусть наш радиослушатель соберется с мыслью и перезвонит.
1: Да,
0: ничего
1: или, пожалуйста, да, или,
0: нет. А
1: или пришлите нам
0: вас...
1: по почте, по,
0: да.
1: собственно, его, мы
0: да.
1: ответим. Да, ну сейчас да. мы послушаем телефонный звонок быстренько.
0: Давайте.
1: Да? Доброй ночи, вы в прямом эфире, полный к вам внимание, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: У меня вопрос вот какой. Меня интересует архитектура школ, то есть их типовые проекты. А также внутренний как бы интерьер. То есть парты, доски, портреты. Это
1: да.
3: делают сами школьники или их тупые родители? Спасибо.
1: Спасибо.
0: Ну, я бы так не стал всех под одну гребенку.
1: Я бы тоже, потому что это все-таки предмет достаточно гигиенический. Я помню, сижу я в сквере, понимаете, вот играю на губной гармошке, подходит какая-то, в общем-то, женщина явно поддатая и говорит: дайте мне погудеть. Я говорю: милая, говорю, ты пойми, что это как зубной щеткой попользоваться, а тут это самое под одну гребенку. Откуда это все пошло? От гигиены, нам одного вошки. Или, например, в бане, да, подходит один, говорит: дай бритву, говорит. Я, дескать, говорю: ну на, возьми, думаю, ну что там, а он: давай ей мозоль срезать. Представляете? Нет, представляете вообще, да?
0: Ужас.
1: Срам просто.
0: Дело все в том, что внутренним интерьером учебных заведений, таких как школы, детские сады, долгое время занимались архитекторы-женщины, которые, как я уже замечал ранее, хорошо проявляли себя на ниве педагогики. И, пользуясь неограниченным доверием к себе со стороны руководства страны, эти женщины стали вводить в обиход такие рутинные вещи, как школьная общетиповая парта.
1: Да, да.
0: Окраска в школах проводилась стен. В смысле стен. Школ
1: стены,
0: проводилась школа,
1: стены, стекла, все, да.
0: Совершенно неподобранным колером.
1: То есть как попало,
0: попросту. Да. Вы знаете, в последнее время мы стали с этим бороться. И даже для этих женщин я издал брошюру «Как мы боремся с запорами».
1: А есть у вас стихотворение на эту тему?
0: Вы знаете, на эту тему я стихотворение не писал. Но на тему генералитета...
1: Да.
0: О чем мы говорили ранее. Есть стишок, который я датировал 64-м годом.
1: Ну,
0: разрешите, с вашего позволения, минутки
1: год рождения,
0: на две...
1: Год рождения Прохора.
0: Минутки на две я займу ваше время.
1: Безусловно.
0: Полдень был, я отстоял в наряде. С моря шел, рубаху постирал. Эй, солдат, гляжу, как на параде золотом сверкает генерал. Он стоит на самом на пригорке. У него сегодня строгий вид. Почему идешь без гимнастерки? Распустились. Ну-ка позови замполита вашей батареи. Слушаюсь, сказал я, и кругом, и пошел. А он кричит, скорее, я скорей. А он кричит, бегом, не бегу я. Хоть берите, режьте. А в уставе сказано, не так. Словом, я иду себе как прежде, только руки чуть согнул в локтях. Так и прибыл в офицерский лагерь. Замполита тотчас отыскал, доложил ему как по бумаге и сказал: «Товарищ генерал, рядовой». И только-то я начал, генерал как обухом: «Молчать! Я тебя на 20 суток спрячу. Что, не слышал? Я велел бежать. Вижу. Ни за что я пропадаю, но устав, защитник верный наш, вы ж, товарищ генерал, не дали исполнительной команды марш». Генерал подумал, удивился. Генерал сказал: «Смотри какой!» И как будто прежний удалился. А явился генерал другой, а у этого и голос глуше. «Что ж забыл?» — так просто и сказал. «Вот до генерала, когда служишь, позабудешь, что солдатом знал. Память, знаешь, это вещь такая». И рукой хлопнул по плечу. «Но, а гимнастерка-то сырая, мне неловко, я стою молчу. Если б дома у меня несчастье, или службу я б кончал уже, ну тогда, а то ведь как с начальством говорить прикажешь по душе? У меня таких талантов нету, разговор хочу свести к концу. Мне, товарищ генерал, в поэты, а чины поэтам не к лицу». Не к лицу, и вдруг с какой-то грустью, словно что-то вспомнилось ему. Генерал сказал: «Ну что ж, допустим, что чины поэтому ни к чему. Скоро слава сердце ужрала. Но со славой мы повременим. Все равно, поэты, генералы, а сначала надо рядовым». И понятно, на слова на эти ничего ответить я не мог. Но так точно, как всегда, ответил. И пошел дослуживать свой срок.

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Назар Ефимович Клычок, заслуженный педагог России, а ныне старший инспектор Смоленского областного отдела народного образования. Замечательное было стихотворение. И хотелось бы немножечко затронуть такую тему, если позволите, тему уважения среди животных. То есть можем ли мы сказать, что, например, когда в стае все подчиняются действиям вожака, что это уважение или это просто рефлекторный какой-то страх? Вот и присущи ли, на ваш взгляд, на ваш клычковский взгляд, вот чувство уважения только людям? То есть является ли это, скажем так, очень эмоционально глубоким состоянием? Или оно все-таки на уровне инстинктов?
1: К животным применима древняя мудрость. Боится — значит, уважает.
0: Угу.
1: Этим объясняется все. Этим объясняется даже больше, чем можно сказать. В чем заключается основной смысл уважения в среде животного мира? Заключается он в подчинении любого действия животному главному инстинкту, присущему животным, инстинкту самосохранения, выживания и продолжения рода. Не секрет, что объединение животных в стаи заключается в том, что в стае животные выживают значительно более успешно. Естественно, что доминирование в стае вызвано тем, что некоторые особи животных отличаются более крутым нравом. Вот. Более лучшей приспособляемостью и в какой-то степени даже наличием в некотором роде
0: половой привязанности,
1: интеллекта,
0: кстати, да.
1: Нет,
0: ну слегка разве что.
1: Некоторой степени, я же сказал.
0: Да.
1: Так вот, и вы не можете с этим не согласиться.
0: Безусловно.
1: Что на первый взгляд неопытного наблюдателя может показаться, что животным присуще уважение. Но тут я бы сказал, что в какой-то степени да. Но не во всем. Почему? Потому что истинное уважение основано на высоких чувствах, свойственных только человеку. И более того, тут я бы хотел отметить такой факт, что уважение в меньшей степени присуще женщинам. Особенно ярко это видно в сегодняшней нашей жизни. И примером тому может служить явление феминизма. Феминизм как таковой
0: отрицает
1: всяческое уважение.
0: Назар Ефимович, тут дело в том, что я вот рассматриваю явление феминизма, то есть женщина и феминизм.
1: Ущербность.
0: Нет, ну не совсем. Женщина и феминизм.
1: Ну, вы не думайте, что я так категоричен.
0: Ну нет, ну что вы, как
1: за
0: я могу думать о вас, что вы?
1: И
0: годы долгие, да. Разрушивший ваш организм до нельзя. Да. Так вот, я хочу сказать, что, например, синоним словосочетанию женщина-феминизм вот подходит целиком мужчина — сотовая сопля, в принципе. То есть это единственный способ женщины самоутвердиться. Понимаете? А причем заметьте, что чем женщина старее, чем ее биологический возраст стареет, тем она более, менее интересуется феминизмом, а она все более увлекается, скажем, какими-то...
1: Вязанием.
0: Да, или, скажем...
1: А тут мы с вами подходим непроизвольно к тому моменту, какое общество как рассматривает те или иные явления. Вот что вы сейчас сказали, явление мужчины с соплей, свойственно вот то восприятие, в котором... тот контекст, который вы имели в виду, свойственен нашему ущербному обществу современному, в котором в разряд ценностей поставлены такие вещи, как наличие дорогого автомобиля при полном отсутствии средств жилья. То есть,
0: даже, вы знаете, я знал людей, которые...
1: Да.
0: У нас вот есть такой, не буду называть имя, он купился очень дорогой джип, вы, наверное, слышали, навигатор, Линкольн навигатор, и он в нем и живет.
1: То пиво есть, такое, я пил пиво, это навигатор я пил.
0: Да, и, кстати...
1: Крепкое, знаете ли, пивко.
0: Да, автомобиль...
1: В моей молодости такого пивка не было.
0: А автомобиль похож на Ниву чем-то, только большую, вы наверняка видели.
1: Да, у нас опытное поле есть, мы сеем рожь.
0: Вот, да. Ну, вот он, типа, там и ночевал, представляете? То есть ему практически все деньги, вот, которые...
1: Что, ночевал в коробках с пивом?
0: Да, представляете. Ну,
1: видите, до вот... чего дошло извращенное понятие современности.
0: Ну, давайте вернемся от такого грустного к более прозаичному, скажем так, прозе жизни. Дорогой Александр, дозвониться к вам совершенно невозможно. У меня вопрос к господину Клычку. Как обстоят дела на Смоленщине со школьными завтраками? Я сама мать, поэтому вопрос этот очень меня волнует. Подпись «Девушка Мила».
1: Школьные завтраки у нас утверждены... как и по всей России, указом Министерства распоряжения Министерства просвещения от 95 года, номер 19-028. То есть калорийный состав, он соответствует калорийному составу московских школьников. Другое дело, что некоторые продукты мы используем местного, так скажем, происхождения. Но это не влияет на какой-то вкусовой или внешний состав продуктов. Все продукты отбираются, продукты наиболее высшего качества входят в детские завтраки. И ежемесячная сумма взносов родителей составляет приблизительно 82 рубля.
0: Угу, ну это нормальная вполне сумма. Вы знаете, кстати, у нас в гостях недавно был Альберт Борисович Пагер, академик, вы наверняка знаете его.
1: Слышал.
0: Да, и то есть он в общем-то занимался тут приготовлением и разделкой в прямом эфире поросенка. Вот.
1: Вы, по-моему, что-то путаете. Но, Пагер не занимался никогда разделкой ничего мясного, ну, он вообще готовить не умеет.
0: Ну, в общем, повар у нас был, который готовил еду для всяческих высокопоставленных особ. Ну, неважно. Как же его звали? Тут я забыл совсем, а? Ну, он же сейчас нас слушает, очень это, очень переживает.
1: Ну, вы так не волнуйтесь.
0: Сейчас. А, у него такая фамилия, собственно, Жим.
1: Что-то припоминаю я такое.
0: Но тем не менее, он специалист по питанию. Вот не обращались ли вы по поводу, вот, скажем так, реконструкции детских завтраков? Ведь заметьте, завтраки в школах остались, как и были, эти вот жуткие блины.
1: Нет, они стали поприличней. Поприличней стали завтраки. Не стыдно теперь привести иностранную делегацию во время кормления учащихся. Потому что раньше ведь почему не допускали? Во-первых, все ходили в одной одежде. Мотивировалось это тем, что существуют различия в достатке семей. И не каждый способен одеть ребенка
0: в гольфике, в шарфик,
1: да,
0: в оранжевый.
1: Это была официальная точка зрения.
0: Да.
1: Но теперь-то я могу раскрыть истинное положение дела, истинную причину этого явления. Объяснялось это всего-навсего тем, что был огромнейший дефицит в средствах одежды.
0: Да, да.
1: Детскую одежду приличную для ребенка достать было практически невозможно. И, как, кстати, для мальчика, так
0: вот
1: и для девочки.
0: Исходя из этого такой вопрос. Как вы считаете, вот убивало ли чувство индивидуальности,
1: да,
0: в детях?
1: Да, да.
0: Все понятно.
1: Как я уже отмечал ранее, вся система образования в советское время была направлена на коллективное развитие личности ребенка.
0: Поэтому все девушки были одинаковые.
1: Да,
0: все,
1: да,
0: это,
1: но
0: да,
1: в то же время...
0: А если, например, такое... она с собой приносила там сэндвич, вот, дескать, ее родители никогда не пускали, я помню, в столовую, давали с собой.
1: Вынуждались
0: и обижали там. Дети. Жвачка и волосы залепляли. Очень грустно. Саня, привет от Джулиан. Слушай, тебя сейчас через интернет, но на сайте Эхо Москвы в списке ведущих тебя нет. Наведи порядок, что за дискриминация. Всем привет, пока. Дело в том, что это по моей личной просьбе, меня нет в списках.
1: Это, по-моему, вам позвонил сейчас преподаватель английского языка.
0: Ну, вполне возможно.
1: Что-то он какие-то слова сильно русские говорит.
0: Да, ну вот по моей личной просьбе я просто как-то не хочу в списках как-то присутствовать, так что это вовсе не дискриминация.
1: Нет, в некоторых списках, допустим, в списке почетных учителей России.
0: Да, или на доске висит в списке,
1: да,
0: на доске
1: почетных. Да, это приятно. Я вам могу сказать, это очень приятно.
0: И престижно.
1: Да.
0: Безусловно. Ну, а вот скажите, такой момент. Вот, опять же, уважение, да, если мы рассматриваем... Вот контекст отношений между людьми и животными. К примеру, когда люди заводят домой большую, страшную, зверскую собаку, вот в данном случае они, ну, во-первых, рассчитывают на нее как на охранника, да, там, с точки зрения безопасности. С другой стороны, это уже не шавка-балонка, которая вся присутствует при базетке, которую можно поколотить, там, отыграть на ней эмоции, заняться опекунством.
1: Вот здесь вы не правы.
0: Так.
1: Потому что больших собак хозяева будут намного больше, чем мелких. А в этом и заключается страсть людей к большому животному. Ведь точно рассчитать направление и силу удара применительно к балонке очень сложно.
0: Очень сложно, да.
1: Были
0: да.
1: случаи, что зашибали балонок даже мелкие дети.
0: Ну и даже вот я, кстати, сам один раз так вот...
1: Да и со мной случалось по молодости.
0: Бывало, пнешь, а она и...
1: Да, да. Большой же собакой такой контроль над усилием не нужен.
0: Но все-таки вот согласитесь, что в отношениях между... Даже вот то, что хозяин бьет большую собаку, это говорит о его подспудном уважении к силе и мощи этого прекрасного карликового добермана,
1: ну, том,
0: поскольку
1: вот
0: мышцы же гора, мышцы бежит.
1: Мы с вами не подошли
0: к
1: основному тезису, который присутствует во всех моих трудах. Так вот, этот тезис гласит следующее.
0: Извините.
1: Уважение
0: да.
1: базируется, как я уже говорил ранее, целиком на силе. Поскольку интеллект человека появлялся только с ходом эволюции. На первобытном уровне, как и сейчас, уважение прививалось... Вот что есть уважение? Это есть почитание к другому индивиду, проявление какого бы то ни было подобострастия, непроизвольное или произвольное выполнение его желаний.
0: Да,
1: так
0: да.
1: вот, на уровне отношений человек-животное мы как раз сталкиваемся на псевдоуважении, то есть не на природном уважении, которое человек может себе смоделировать, а на уважении, которого можно добиться кнутом. Всем известная система кнута и пряника.
0: Да, также палка о двух концах. Вот тоже.
1: Да,
0: а вы знаете,
1: кольца,
0: Назар?
1: Два конца, посередине гвоздик.
0: Хороший.
1: Это загадка.
0: Это ваша?
1: Да.
0: А, Назар Ефимович, вот встает сразу вопрос о таком понятии, как авторитетность. Вот авторитетность, уважение и страх. Вот из чего складывается авторитетность, на ваш взгляд? Вот знаете, как пишут, вот у нас все стены тут исписаны, например, Боря плюс Галя равно любовь, да? Там.
1: Из этого никогда ничего не сложится.
0: Совершенно верно. Я и новое не ожидал ответ. Давайте послушаем телефонный звонок.
1: Давай.
0: Здорово. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания говорить, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Назар Ефимович меня, наверное, узнал.
1: Что ты не припомнил?
2: Ну, это Михаил Абрамович Стоячий. Заслуженный педагог. Скажите, куда делись пионеры?
1: Они канули в лету, как и все, что было свойственно тому режиму. А вот мое стихотворение...
0: Да.
1: Сейчас, одну минуточку, я одену очки.
0: Давайте, давайте, давайте, я подержу вам просто вот ваш монокль.
1: Сейчас, просто дело в том, что я захватил рукопись.
0: Ну, я уже думал, заложников не уже даже у меня, знаете... Это...
1: Нет, а мое стихотворение нетленно, хотел сказать я. Я прочитаю лишь трехстишья. Ту осень...
0: Называется триптих.
1: Да. В ту осень меню с каждым часом скуднело. Народ у ловчонок толпился и дрог. Коснулась та осень и кухня маркела. И повар потомственный сел на паёк. Задумался мастер. Вот время настало. А сколько прибавилось лишних забот. Над плитами лампы горят полнакала. Из крана вода с перебоем течет. Куда ни взгляни, все лежит не на месте. Куда ни шагни, все разбито войной. К тому же с фронтов неотрадные вести. А самое тяжкое – Ленин больной.
0: Да, я вижу, у вас все-таки вот такая болезненная тема. Ну, а вы лично знали вождя?
1: Дело в том, что это очень тяжелый вопрос для меня. Я часто бывал у цехов Михельсона.
0: А, да, семья Михельсона.
1: Бывал у кремлевских обветренных стен. Расспрашивал.
0: А, это стихи, простите, пожалуйста. А я передаю, слушаем внимательно.
1: Одну минуту. Мне тяжело это читать.
0: Ну, давайте водить, может.
1: Сейчас. Нет, ничего.
0: Давайте.
1: Я продолжу.
0: Да.
1: Читал у болезни вождя бюллетени. Бывал у кремлевских обветренных стен. Расспрашивал, как себя чувствует Ленин. И слышал, опять никаких перемен. В чем сила этого произведения?
0: Ну, дескать, отсутствие вести тоже весть. Да, да, да.
1: Фамилию Ленин можно заменить на какую хотите. Хотя апологеты могут противопоставить мне, что Ленин это не фамилия. Да. Бурлят разговоры и толки вокруг. Владимир Ильич на работу выходит. Владимир Ильич пересилил недуг.
0: Савелий спрашивает, как пещерные люди воспитывали своих детей, с чего начинали и чем заканчивали? Ну, с моей точки зрения, они вообще их не воспитывали, а как птицы. Они их охраняли некоторое время, пока те не научились ходить,
1: вы
0: питаться,
1: знаете,
0: падалью. И
1: вот
0: было,
1: вы
0: и
1: очень интересное явление сейчас затронули. Действительно, как показывают современные исследования, в прошлом половое созревание у детей наступало раньше.
0: Где раньше?
1: Ну, как где? В основном признаки полового созревания на организме отпечатываются в трех областях. Паховая, подмышечная.
0: Нет, я имею в виду у этих первобытных?
1: Да.
0: А у современных?
1: Современных волнами. Так, в 70-м году мы сталкивались с явлением акселерации, которая усиливала, приближала срок полового созревания.
0: Да, да, да. Ну, а это ведь раньше они быстрее созревали, я помню, уже в 12 лет. Он сапожник уже, он уже овулашен, он уже, считай, самец.
1: Да.
0: Да, а сейчас-то чего? А почему?
1: Дело в том, что повышение интеллектуальных способностей человека снижает его на способность к размножению. Поэтому так сложно увидеть интеллигента-профессора, обладающего большой маскульной силой.
0: Да, да.
1: И так сложно увидеть женщину, обладающую высоким интеллектом, которая свойственна...
0: Сейчас, Прохор там. Сейчас. Прохор обгорелся.

0: птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: И мы продолжаем нашу беседу с Назаром Ефимовичем Клычком, заслуженным педагогом России. У нас остается совсем немного времени. Если вы не против, Назар Ефимович, я предлагаю вам занять его отслушиванием телефонных звонков 203-19-22. Мне кажется, что в такой уже ранний час только люди, которых действительно искренне заинтересовала тема нашей сегодняшней беседы, могут...
2: Наша тема не может быть обойдена вниманием радиослушателей. Просто по той причине, что она живет репетиция.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Хотелось бы задать в связи с прослушиванием вашей передачи такой вопрос. Вот у меня здесь живет соседка, у ней сын, сколько ему, лет, наверное, сейчас 8. Он постоянно отовсюду все волочет. То есть он крадет то, что плохо лежит. Например, там он тащил всяческие трофеи там из детского сада, потом, будучи в школе.
1: Хозяйственный мальчик.
3: Вот, положили его в больницу, и он там умудрился тоже каких-то оловянных солдатиков украсть. А если возле магазина стоит чужой велосипед, то он вообще считает плохим тоном пройти мимо. Как вы можете объяснить детскую клептоманию и вот как с этим бороться?
1: Спасибо. Я вот считаю, что детская клептомания не столь опасна, как вот клептомания взрослой. Может быть, это даже вовсе не клептомания, но а зачатки так называемой хозяйственности только именно. Если случае, направить если правильно, знаете, как говорится, дескать, вот как встречаются базетки, да, и они, дескать, моют все в дом. Все, вот, да. Дескать, может быть, вот да. С этой задачкой.
2: Что вы думаете? Определенных слоев населения это может вызвать даже положительную реакцию. Мы же, педагоги, рассматриваем любую проблему, начиная с ее корня. Так вот, я думаю, что в этом ребенке проявляется очень ярко страх войны. То есть на своем уровне он начинает запасаться привычными его быту вещами. Подрастая, он может начать запасаться пищевыми продуктами, когда уже ярко будет представлять себе заинтересованность человека в пропитании, поскольку молодой человек, ребенок, он еще не оценивает, перед ним не стоит проблема пропитания. Как только она перед ним встанет, то тут же это увлечение велосипедами и оловянными солдатиками может перерасти в увлечение с запасами крупы и других малопортящихся продуктов.
1: Есть другая сторона у этой медали, как говорится, другой бок у этого самовара и другой конец у данной палки. Дело в том, что дети...
2: Другая
1: в таком...
2: петля у этой веревки.
1: Да, другой узелок у этого шнурка.
2: Ага.
1: Дело в том, что мы наблюдали за детьми вот именно в таком возрасте, в 8-7 лет, и обнаружили странную вещь, что у большинства, по крайней мере, вот современных детей такого возраста отсутствует, скажем, понятие «чужое». У них присутствует понятие неустроенное. То есть ребенок не понимает, что этот велосипед кому-то принадлежит, какому-то физическому лицу. Он просто думает, что этот велосипед брошен, его подбирает. Также эти солдатики. То есть это не есть факт кражи ради кражи или какой-то корысти. Вот.
2: Нет, просто...
1: Это хозяйственность.
2: Да. В качестве профилактики я могу порекомендовать разучивание с ребенком такой стишок.
1: Да, вот стишки.
2: Наши руки отдыхают, ноги тоже отдыхают. Отдыхают, засыпают, напряжение улетело, и расслаблено все тело. Губы не напряжены, приоткрыты и теплы. И послушный нам язык быть расслабленным привык. Дышится легко, ровно, глубоко. Можно также использовать и другой стишок. Напряжение улетело и расслаблено все тело, будто мы лежим на травке, на зеленой мягкой травке. Геет солнышко сейчас, ручки теплые у нас. Жарче солнышко сейчас, ножки теплые у нас.
1: Как-то вы это грустно прочли. Понимаете? Очень вот про
2: про губки?
1: Да.
2: Ну, губки теплые и вялые, и нисколько не усталые. Губы чуть приоткрываются. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
2: Все чудесно расслабляется. Таким образом, период кризиса, то есть период оседлания младенцем велосипеда чужака, вы можете, прочитав этот стишок, отбить у него всю охоту продолжать свои пагубные действия в дальнейшем.
1: Да, да, с человеком с вами согласен. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
4: Здравствуйте, Саша.
1: Здравствуйте.
4: Я только проснулся. Угу. Соломон Миконович.
1: Здравствуйте.
4: Беспокоить. Сашенька, скажите, пожалуйста, я к вам вопрос задам и к Назару.
1: Да.
4: Назар, как его?
1: Ефимович.
4: Назар Ефимович. Сашенька, у вас собачка есть? И к Назару. Я сейчас сразу два вопроса задам вам и к Назару. И у меня баллончика. Вот. И скажите, вот она у меня лысеет. Что вы посоветуете? Спасибо большое.
1: Извините, пожалуйста, а сколько зверьку лет вашему?
4: Сейчас я скажу точно. Так. 3-6 месяцев.
1: Угу. То есть 3 года 6 месяцев.
4: Да, 3 года и 6 месяцев.
1: Спасибо за свежий автомобиль. Ой, свежая еще собачка. А вы знаете, дело в том, что у меня собачки, к сожалению, нет. У нас тут есть своя собственная псарня. Все сотрудники радиостанции ухаживают за нашими животными, выгуливают их постоянно, и я тоже активно в это внедряюсь. Вот частной собачки нет, я не могу себе позволить в силу жилищных условий. Что касается вот лысеющих собак, во-первых, это может быть от недостатка, конечно, фосфора в организме,
2: да,
1: и кальция. Вот.
2: Да.
1: Но другое дело, что у животных, как правило, которые перевалили уже, то есть если он наездил, пробег у нее большой, там уже за 2,5, то есть она вышла по годам, вряд ли она восстановит свое ошерстление. Поэтому мы здесь, в нашем ларьке, продаем в данный момент специальные парики для собачек. То есть практически это парик плотно облегает всю ее тушку. И, вы знаете, животное, во-первых, тепло. То есть он, кстати, сделан из донорских волос других собак. Во-первых, вы можете выбрать расцветку любую. Единственное, конечно, нельзя одевать его на шерсть. То есть если ваша собачка не лысеет, то как косметически он подходит только для голой тушки собачки. То есть вам нужно целиком все у него повыдергать, заказать вот этот парик. Он снизу крепится на брюшке под сосочками, очень удобно, если у вас самочка, и, соответственно...
2: Ну, сосочки встречаются и у кобельков.
1: Да, и, в общем-то, совершенно со стороны не будет...
2: Ничего в этом нет удивительного.
1: Ничего. Ну что, у вас есть что-то добавить?
2: Вы понимаете, наличие собаки в доме, где воспитывается ребенок, я все-таки считаю отрицательным моментом. Почему? Потому что собака на сегодняшний день является воплощением всего отрицательного, что есть в животном мире. Вот возьмите любое животное, которое...
1: Давайте возьмем вот лучше конкретное, не любое, например, СК, сорную корову.
2: Да, даже взять сорную корову. Казалось бы, корова не может выжить
1: одна.
2: В отсутствии человека.
1: Да.
2: Ан нет.
1: И, кстати, вот другой вопрос у меня сейчас встает. Каким образом данная корова...
2: Писайте.
1: Каким образом данная корова вскармливает свое поколение?
2: Мне тяжело поднимать голову, смотреть на вас стоящим.
1: Все, я знаю. Как она вскармливает, если у нее нет молока? Не понимаю. Ну ладно, давайте дальше о сорной корове.
2: Сорная корова вскармливает таким же молоком, как и домашняя корова.
1: У нее же нет молока.
2: У кого?
1: Ефимыч. У коровы, у сорной молока нет. И есть ее нельзя. Они плодятся повсюду.
2: Вопросы
1: сейчас
2: кулинарных пристрастий очень спорны.
1: Ну да,
2: вот
1: но вымачивать ее надо.
2: Вы же не будете есть сырого осьминога.
1: Нет, что вы.
2: В то же время юкагиры и тофалары... Очень у них это является изысканным блюдом.
1: Да. У этих самых уйгуров тоже.
2: Да. И я не раз подмечал, что то, что для одной этнической группы является, вызывает отвращение, что у другой считается деликатесом. Так же и с сорной коровой. Вот вы считаете, что у нее нет молока.
1: Ну, а когда
2: вы
1: мы
2: же признали факт
1: мы...
2: в Денистых в отделении.
1: В отделении признали, ну что?
2: Да.
1: Но
2: да,
1: нет, для человека пищу мы не можем потратить, разве только гимнасткам или смысл, худеющим женщинам.
2: А смысл, думаете, корова в чем? Чтобы человеку жилось хорошо?
1: Ну, совершенно, то есть поэтому получается как корова бы и не сорная того, корова, а это получается своего рода корова. Естественная корова, эволюционный да. шаг такой да. вперед, через да. назад, да. то есть планка сзади,
2: а
1: он
2: вот
1: прыг назад,
2: собакой,
1: но вперед обошел.
2: С собакой такого никогда не получится.
1: Никогда.
2: Потому что собака да. это что ваша крыса. Это верный спутник человека, паразитирующий на его шее. И ничего с этим поделать нельзя. Поэтому я всячески против поселения собаки и ребенка под одной крышей.
1: А вот говорят, кошки благотворно воздействуют на детей.
2: Тут картина совсем иная. Кошка, несмотря на долгий процесс становления ее как домашнего животного, вот известно, что в древнем Египте кошка была приручена человеком, и ей поклоняются до сих пор во многих странах.
1: Будьте здоровы.
2: Да, спасибо. Ничего с этим поделать нельзя. Кошка прошла через века и тысячелетия в неизмененном виде.
1: Да.
2: И, будучи выброшенной сейчас в лес, дичает и выживает, поскольку...
1: А это объясняется индивидуальным подходом к образу жизни, поскольку собаки, они сбиваются в стаи
2: да.
1: и тоже дичают. Но
2: стая
1: это уже организм. Это стая,
2: кошки сбиваются в стаи только в период совокупления и размножения.
1: Ну, как и змеи, и мотыльки,
2: так же,
1: и кони все, да. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Меня зовут Борис.
1: Здравствуйте,
5: вот
1: Борис.
5: Занимаюсь...
1: Мне, кстати, понравилась ваша последняя пластинка очень.
5: А, да, я вот иногда пластинки тоже рисую. Вот я занимаюсь хозяйственным вопросом, и у меня вопрос к профессору. Можно ли вырастить в домашних условиях великого ужасного гоблина или нет?
1: Спасибо, но вы знаете, уважаемый Борис, дело в том, что вам совершенно нет необходимости растить великого ужасного гоблина. Достаточно походить по подъезду, там, опросить соседей, присмотреться, и вы наверняка найдете в вашем подъезде их добрый десяток. То есть они стоят, орут неработающему крану Майна Вира, как правило, неряшливо одет или, наоборот, чересчур изысканно.
2: Это все обученные. Связано, мне да. кажется, знаете, с чем? С тем, что... Во многих республиках Советского Союза, бывших в том числе и той, где жили вот эти вот народность, там сейчас тяжелая финансовая и экономическая ситуация.
1: Да,
2: люди вынуждены
1: да.
2: приезжать сюда, чтобы
1: да.
2: заработать себе на хлеб.
1: Да и другие вынуждены.
2: И незачем это... этих людей приручать ходить к вам домой. Они могут вас и ограбить.
1: Легко, легко. Так что, да, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Слушаем ваш вопрос.
6: Доброго вам утра, Назар. Доброго утра. Скажите, пожалуйста, какая форма должна быть у учителей, а также портфеля меня волнует? Спасибо.
1: Спасибо. Действительно, вот, кстати, если у детей все-таки форма одежды всегда была как-то сшита, вот эти костюмы с солнышками, с раскрытой книжкой у меня до сих пор хранится в музее, я его отдал в музей радио имени Попова. А вот учителя, они никак, ведь раньше уже учитель гимназии, у него была своя форма, там, как у околоточного,
2: вот
1: что твоя Аксель Ванда.
2: Ну,
1: что думаешь, академик?
2: Ну, вы понимаете, я считаю, что
1: будьте
2: форма...
1: здоровы.
2: Спасибо. Форма у учителей не должно быть на современном этапе, поскольку современные ученики не отличаются большой избирательностью.
1: А вы знаете, какое...
2: То есть они в состоянии бывает отличить учителя от одного от другого.
1: Как вы смотрите на предложение лидера российского феминистического движения Анастасии Каждой, которая предлагает, чтобы учителя были и учительницы в бикини, то есть перед детьми, чтобы те привыкали к женскому телу и к мужскому телу.
2: Ну,
1: чтобы... Потому что тело это лучшая одежда, как сказал классик Ефим Зоб. Так что...
2: Да, я с ним совершенно согласен.
1: Ну, то есть как вы относитесь к сказанному Каждой?
2: Ну, я думаю, что... знакомство с телом учителя не является важным аспектом педагогического процесса, поскольку Ведь не секрет, что учителя идут в основном люди, которые, ну, скажем так, достаточно усердны.
1: Да.
2: Эта усердность проявляется в основном в физическом плане. Вы не найдете среди учителей красивых, молодых, высоких, стройных.
1: Но вы в молодости были даже...
2: За исключением меня. Поэтому я и являюсь заслуженным педагогом. Я заслужил это, простите, своим кровью и потом.
1: Да.
2: В отличие от некоторых, которые висят в одной со мной галерее слева и справа от меня. Бля.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания говорить.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Александр, значит, вопрос к вашему собеседнику.
1: Угу.
7: Что-то у него с дикцией там.
1: Человек очень пожилой, поэтому, сами понимаете, меня вообще удивляет, что он говорит при таком наличии в нем разных трубочек.
7: Это не важно. Александр, я вам послал на пейджер просьбу.
1: Угу.
7: Для пожарников, это к вам обращается сейчас майор Ермаков.
1: Здравствуйте.
7: И если вы можете, передайте, вот у вас как-то японский саксофон, вот у вас ребята были в гостях. Такая мелодия прекрасная. Может быть, в конце поставите?
1: Понимаете,
7: в конце этого часа.
1: Уважаемый господин Ермаков, да, дело в том, что...
7: Сергей меня зовут.
1: Да, Сергей. Я несколько раз говорил, что все вот сообщения, касающиеся каких-то музыкальных пожеланий, лучше посреди недели присылать, потому что где я сейчас буду бегать и искать этот саксофон? Вот поймите.
7: А, ну с собой нету, да?
2: Это просто даже некорректно по отношению к кому.
7: Александр, ну какую-нибудь красивую музыку, а то что-то вы болтаете, но музыки мало.
1: Ну, спасибо вам. Но, тем не менее, я что хочу сказать в наше оправдание с вами, Назар.
2: Ну, вообще, уроки музыки действительно сейчас забиты в угол. Уроков музыки сейчас в педагогике мало.
1: Это, во-первых. Во-вторых, достаточно огромное количество радиостанций, где музыка...
2: Да.
1: Да, поэтому, к тому же, я считаю, что вы хоть и клычок, но такой остренький еще, и достаточно любопытные вещи рассказываете. А вот что касается действительно обучения музыки,
2: я не обижаюсь на то, что люди отмечают мои физические недостатки. Я уже не в том возрасте, в котором я бы мог на это обижаться. Что вы говорите?
1: А насчет уроков музыки. Вот я знаю, что вы были основоположником теории универсального учителя, как универсальный солдат, да? То есть учитель
2: была
1: должен знать
2: все. Система Ковалевского одно время внедрялась.
1: И Софья Ковалевская. Очень многие спрашивают, почему улица, и кто такая Софья Ковалевская. Вот это жена его.
2: Совершенно верно.
1: Да.
2: Но практика показала, что применение метода Кабалевского в средних школах России не дает того эффекта, который ожидался. Поэтому было решено пустить все на самотек. То есть каждый преподаватель музыки выбирает тематику уроков сообразно своим вкусом.
1: То есть, ну, да, кому-то нравится Грид, кому-то Гайдна.
2: Да, но в основном, конечно, используются классические произведения. А молодежной музыке мы не уделяем внимания, поскольку, как вы справедливо отметили в начале беседы, полным-полно различных радиостанций и телевизионных каналов, по которым все это можно увидеть, услышать. Да.
1: А вот что касается хореографии, хореографической подготовки, я имею в виду танцы и так далее, как вот сейчас обстоят в современных школах с этим? Потому что это ведь тоже уважение к Майе Плесецкой, к нашим звездам балета.
2: В советской педагогике хореография на общеобразовательном уровне никогда не применялась. Связано это с тем, что все дети различны.
1: Да.
2: Понимаете?
1: Да.
2: Заставить, тем более сейчас мы имеем такое поколение, если я говорил о акселерации в 70-х годах, то сейчас мы попросту практически дегенерацию наблюдаем. Причем дегенерацию в хорошем смысле этого слова. То есть
1: что
2: увеличение
1: редко,
2: веса.
1: Достаточно редко увеличение.
2: Веса учащихся. И представьте себе, допустим, девушку, которая в свои 14 лет весит добрый центнер.
1: Да, такие
2: вот. Занимающимся хореографией. Никакого педагогического эффекта вы этим не достигнете.
1: И уважение к танцу только, тоже не, в душе
2: только,
1: не пробудешь.
2: Да, вы только закомплексуете эту девушку,
1: да,
2: и она в дальнейшем, несмотря на свой широкий таз, будет иметь проблемы с беременностью.
1: Безусловно, потому
2: поскольку
1: что
2: узкий таз
1: сжиматься, это,
2: да.
1: Узкий таз сжимает,
2: кстати,
1: почки, матки, печени, простаты.
2: Наряду с прогрессивной дегенерацией, о которой я говорил ранее.
1: Да.
2: Сейчас мы зачастую сталкиваемся на первых медосмотрах девочек с проблемой узкого таза.
1: А вот расширяйте как-нибудь, потому что мы, в общем-то, расширяем, у нас есть целый комплекс упражнений.
2: Да, да.
1: Ну, это вообще интимная вещь.
2: Это
1: давайте.
2: дело индивидуальное.
1: То есть расширение, кстати, хирургическое, мы не советуем расширение костей таза. Сейчас многие предлагают в клиниках. Вот, ну что же, я предлагаю, уже совсем немножко времени остается.
2: Давайте послушаем наших радиослушателей.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите.
8: А, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: У меня вопрос к Назару Ефимовичу.
1: Ну, говорите, пожалуйста.
8: А, Назар Ефимович.
2: Да.
8: А, вот скажите, вот я недавно был в одном прекрасном городишке российском. Вот, люди везде грызут семечки. Плюют их, значит, в грязь на разъезженной улице.
2: Вот.
8: Эти семечки. Мне кажется, что вот досуг человека заполняется вот движением челюстей, а мозг начинает дремать. Это так ли? Или это приводит к легкой форме деградации? Или вот возврат к такому бытию уже каменного топора? Все-таки объясните вот это.
1: Спасибо. Ну, вообще, изначально первобытные люди, как мы все знаем, они жевали очень мало, то есть только в самые необходимые моменты. Почему? Потому что таким образом увеличивали ресурс службы своих зубов.
2: Да.
1: Хотя, это дело на уровне совершенно такого.

0: повальное увлечение россиян жевательной резинкой основано на таком же повальном увлечении в прошлом семечками.
1: Ну, семечки, это, по крайней мере, действительно приносят пользу,
0: да, и окружающей
1: среде.
0: Да не приносят они никакой пользы.
1: Не, ну, птицу, мы уже сказали. Птицы потом подбирают.
0: Птицы склюют жмых. Тем самым происходит псевдонасыщение птицы. Птица в конечном итоге погибает. То есть вред
1: то есть, как бы зуб забит, а пользы нет.
0: Да,
1: ну,
0: да. Понимаете?
1: А хорошо.
0: И в конечном итоге мы имеем недоношенных детей,
1: дохлых птиц повсюду,
0: да,
1: и семечную,
0: да,
1: чешую, которую они не доклевали.
0: Вот представьте себе Маркса и Энгельса жующими семечки. Да вам в страшном сне такое не приснится.
1: У них в бороде эти все будут ошметки.
0: В том-то и дело. Поэтому профилактика заболеваний кишечных заключается в отращивании бород.
1: Совершенно верно. А здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Скажите, пожалуйста, до коих пор вообще будет преподаваться в школах это безбожное учение Дарвина? Почему дети должны вообще вот отвечать про эту эволюцию дурацкую, когда всем ясно, что Бог сотворил Землю за 7 дней? Что за безобразие? Почему вы с этим не боретесь?
1: Спасибо.
0: Я, батенька мой, материалист.
1: Да, дело в том, что Назар Ефимович Клычок в свое время был секретарем одного из районных комитетов партии, между прочим. Поэтому здесь он с вами готов спорить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте еще раз.
1: Здравствуйте.
3: Я вот тот радиослушатель, чей вопрос в прошлом часу вы забыли.
1: Да, простите нас.
3: Можно,
1: да.
3: Я его повторю.
1: Да, конечно.
3: Вот, вопрос был такой. Существует теория, что если мама хочет, чтобы ее ребенок стал близок к музыке, то беременная должна как-то обильно слушать классическую музыку.
0: Я вспомнил.
1: Да, спасибо.
3: Спасибо.
0: Ну, что я могу сказать? Это спорная теория. Вообще, явление беременности это достаточно плодотворная почва для излучения как женщины вообще, так и человечества в частности.
1: Да.
0: Поскольку любой человек так или иначе проходит через это явление. То ли в качестве носителя, а то ли и в обоих качествах.
1: Да.
0: Во время беременности надо заботиться о будущем плода. Но, однако, при этом не следует переходить меру. Не следует думать, что будущему ребенку пойдет впрок, если вы будете принимать различные порошки, слушать музыку, а также различные укрепляющие средства.
1: Как это, например, гантели и тренажер.
0: Да. Поэтому во время беременности надо быть крайне внимательны к себе, к поведению своего организма и пополнять те минеральные соли, которые расходуются во время формирования плода. Это залог успешных родов, которые пройдут безболезненно, и отсутствует токсикозов.
1: И пятерня может родиться здоровой и бодрой. И на этом замечательном пожелании мы и закончим нашу беседу с Назаром Ефимовичем Клычком. Спасибо большое, Назар Ефимович. Единственное, о чем я вас хотел попросить напоследок, может быть, какое-нибудь ваше стихотворение из последних.
0: А вот. Вы какое хотите, детское или взрослое?
1: Детское. Безусловно, потому что сейчас уже дети, ну, их кормят, и они должны слышать стихи.
0: Стоит небольшой старинный дом над зеленым бугром. У входа висит колокольчик, украшенный серебром. И если ты ласково, тихо у него позвонишь, то поверь, то в доме проснется старушка, седая, стирая... Прошу прощения.
1: Будьте здоровы.
0: Седая старушка, и сразу откроет дверь. Старушка приветливо скажет: «Входи, не стесняйся, дружок. На стол самовар поставит, в печи испечет пирожок. И будет с тобою вместе чаек распевать до темна. И старую добрую сказку расскажет тебе она. Но если ты в этот уютный дом начнешь кулачком стучаться, поднимешь трезвон и гром, то выйдет к тебе не старушка, а выйдет баба-яга, и не слыхать тебе сказки, и не видать пирога».

0: Поставили палочку вертикально перед собой, на вытянутые руки, ноги соединили вместе. Сделали вдох. А на выдохе плавный наклон. Выдох. И растянули себя. Вот руки идут вперед. Выдох. Опять вдох. И на выдохе плавный наклон. Растянули. Вот-вот-вот потянулись. Вот. Опять межреберные мышцы растягиваем, чтобы включались мышцы межреберные в дыхание. Очень важно это. И еще. Вдох ровненько стоим. И плавный выдох. Хорошо.
1: И я с радостью представляю гостя нашей сегодняшней программы. Это психотерапевт Константин Владимирович Черепахин. В чем уникальность данного конкретного врача? В том, что он является представителем пока еще редкой в нашей с вами стране специализации. Это частно практикующий психотерапевт. То есть человек, который не работает ни при какой клинике, ни, в общем-то, ну, нигде, скажем так. И здравствуйте, здравствуйте, Константин Владимирович.
2: Добрый вечер, доброй ночи, Александр.
1: Я сразу хочу сказать, что вы можете обращаться к Константину Владимировичу с какими-то вашими вопросами, идеями. Я думаю, что он поможет вам какими-то консультациями, но вначале я хотел немножечко поговорить о тенденции развития такой науки, как психология, о современных, вернее, ее тенденциях. Ведь вы человек начитанный, я вижу, даже с собой вы принесли томик книг, и это весьма похвально. Книги уходят из нашей жизни, подобно Волге, которая вытекает, вот она, глядишь, уже вся. Они сидят на берегу, смотрят, а ее нет. Бывало, черпнут, а там песок. И горе в их глазах, и бьют они себя в грудь тощими кулачками, а женщины посыпают пеплом свои мощные косы. Вот. То же самое происходит и с книгами. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот литература на медицинскую тематику, которая была издана, ну, скажем, до революции, корифеями данной науки, насколько она применимо, как с точки зрения практического руководства, к теперешним условиям? Насколько изменилась клиническая картина, вот, симптоматика ваших пациентов?
2: Спасибо, Александр, за интересные вопросы. Я весьма польщен вашей наблюдательностью, потому что я действительно не расстаюсь со специальной литературой, и практически она всегда со мной. А что касается, так скажем, дореволюционных изданий, так скажем, изданий начала века, на сегодняшний день в продаже можно увидеть книги достаточно известных психиатров прошлых лет. Это Блёйлер. А учение Ганушкина по сей день, оно остается весьма-весьма актуальным. К сожалению, на сегодня часть студентов, медиков, студентов, психологов пренебрегают данной литературой. В результате, конечно, качество обучения падает, и знание тематики вопросов тоже оставляет желать лучшего. Безусловно, это отражается на симптоматике, так скажем, пациентов, которые обращаются на сегодняшний день. Они-то литературу знают намного лучше, чем некоторые врачи. В результате пациент приходит и говорит: «Доктор, полечите меня от этого, выпишите мне вот этот рецепт». Что же мы получаем на исходе? Непонятно, кто кого лечит. И сегодня, прошу прощения, важно подчеркнуть то, что часть врачей, не читая литературу, не знает, что болеют сами.
1: Скажите, пожалуйста, Константин Владимирович, ведь существует и очень распространено сейчас такое явление, как вот знахарки всякие, колдуны. Вот у нас женщины в очередь стоят, мы открыли такой кабинет парапсихологии, у нас тут и карта, значит, она раскладывает, то есть штатный наш сотрудник, и женщины просто в очереди, и вот они в промежутках они пекут, рассылают выпечку в разные благотворительные фонды, а основное время проводят у нашей гадалки, которая их исследует. она не обладает специальным, в общем-то, медицинским образованием, но, тем не менее, реальные какие-то вещи действительно происходят. То есть так я наблюдал излечение грибков на ногтях у одной нашей сотрудницы, у другой заросло порванное в ходе драки. Вот здесь недавно возникла мочка уха, там ей вырвали серьгу. Серьгу, кстати, мы так и не нашли. Вот. Тем не менее, вот такие результаты. Как вы считаете, вот все ли вообще в медицине решает образование? Ведь мы знаем огромное количество врачей, которые действительно образованы, но вот мы кладем к нему на стол и говорим: послушай, вырежи аппендицит, да, к примеру. А он руками разводит, говорит: я не знаю, где, начинает его щупать там и, в общем-то, всячески показывает свою беспомощность. То есть пока его вот не направишь, не скажешь: аппендицит вот здесь вот, дескать, находится, ты тыкаешь ему вот в район предплечья, он там начинает. Или все-таки медицина — это интуитивная наука? Вот как вы считаете? Ведь раньше, давайте возьмем древние годы, скажем, викинга, да, вот викинг, он как бывало, попадет в него стрела, он отломает ее, наконечник в нем, значит, остается, перегнивает, и викинг снова здоров, он идет, покоряет и, в общем-то, всех побеждает, собственно. То есть понятно, что иммунитет к ранениям был выше. Хотя вообще существует ли такое понятие, как иммунитет к ранениям именно, а не к инфекции?
2: Александр, давайте так по порядку, потому что вы задали сразу несколько вопросов, и каждый из них достоин отдельного симпозиума. Я бы с удовольствием с вами устроил некие дискуссии в рамках симпозиума или конференции. Начнем, пожалуй, наверное, с аппендицита. Вы себе даже представите, кстати, вы случайно не имеете медицинского образования?
1: Ну, я долгое время работал фельдшером, но в больнице для животных. В основном я работал по перевязкам. Вот, то есть я связывал даже некоторых животных вместе, вы знаете, бинтами, это было забавно.
2: Да, я слышал об этой истории, прочитал в одной из публикаций терапевтического архива. Ну так вот, по поводу аппендицита, сами того не подразумевая, вы повторили слова одного очень известного академика-хирурга, который мне в свое время читал лекции по хирургии. Он сказал: господа, тогда уже начали обращаться господа студенты, господа ординаторы, было это очень давно. Пожалуй, какая самая сложная операция вы можете назвать? Мы, будучи зелеными, бестолковыми, безусловно, ничего путевого ответить не могли. А какая самая простая операция? Тут мы все хором сказали: ну, конечно же, это аппендэктомия, да? Аппендицит – это заболевание, а операция по удалению аппендикса называется аппендэктомия. Так вот, аппендэктомия, господа, это, пожалуй, самая сложная и одновременно самая простая операция. И когда вы сказали, что в районе плеча или под лопаткой, вы не были далеко от истины. Известны случаи в медицине, когда аппендицит, воспаленный аппендикс, иррадиировал, то есть передавал боль в руку и в предплечье, и хирурги удаляли его чуть ли не из-под мышек. Это то, что касается аппендицита.
1: Ой, извините, пожалуйста, я просто хотел сказать, Константин Владимирович, просто у нас была сотрудница, но она и сейчас есть, но... К сожалению, она выбыла из наших стройных рядов, Валерия Грусть. Так у нее аппендицит разросся до чудовищных размеров, опутал позвоночный столб и реально проник сквозь диафрагму куда-то в район предплечья. То есть, ведь он, насколько я знаю, по чертежам, по схемам я изучал, он принимает порой самые странные формы. Аппендицит бывал то туда загнется, то сюда, что хвостик. Вот он же не... отросток-то такой, он же, скажем так, островок свободы, это же куба в нашем организме.
2: Да-да, цвет Т-образный известный, известно кубкообразный аппендикс. Вы правы, да, есть такое дело. Хорошо. Можем ли мы закрыть вопрос по аппендициту?
1: Да, безусловно.
2: Перейдем к медицине интуиции и тому случаю с пропавшей сережкой. Золото, точно так же, как и ряд других, если я не ошибаюсь, грамотно их называть малоземельные металлы, присутствует в человеческом организме. На самом деле, я думаю, что пропавшая сережка, она просто слишком быстро всосалась через порванную мочку уха в организм этого человека. У него был просто большой недостаток этого металла. Это то, что касается пропавшей сережки. Что же касается той, возможно, великолепной дамы, которая ведет в свободное от, так скажем, основной работы, то бишь выпечка для различных благотворительных организаций каких-либо кондитерских изделий, то должен сказать, в свое время в медицинской газете существовала рубрика, которую вел главный психотерапевт города Москвы, Она называлась «Интуитивный психотерапевт».
1: По-моему, в то время это был Евгений Федорович Гельцер.
2: Вполне возможно. Я не помню, как он себя называл, ведя эту рубрику. Ну так вот, среди знахарок, ведуней, колдунов и колдуней и прочих,
1: детей, кстати,
2: и прочих, очень часто попадаются интуитивные психотерапевты. И массовая истерия, которая сейчас происходит в этой стране и в ряде других стран, весьма показательно. Существует спрос, существует предложение, мы идем к рынку, идем достаточно серьезной поступью. И наличие подобного спроса и наличие подобного предложения в какой-то степени характеризует переход нашей страны к рынку, к рыночным условиям ведения экономики. Поэтому, если говорить об медицине как таковой, медицина тоже шагает в ногу с рынком. И на любой спрос она может предложить ряд услуг, но, к сожалению, не все врачи по наследству получают умные книги, которые передаются из рода в род, и не все способны вот так вот сходу, отучившись 6 лет в институте, начать работать в психотерапии. А у колдуней, ведуней и других волшебников от черной, от белой магии существует множество способов, которые они получили, переняли, так скажем, от своих бабушек и дедушек еще в детстве. Ведь когда бабушка или дедушка гуляет со своим ребенком, играет с ним в песочнице, ведь не все так просто. Заполняется ведерочко песочком. По большому счету, каждая песчинка — это составляющая часть Земли, Вселенной. И поэтому наглядно, вот на самых доступных инструментах ребенку показывается, как наполняется мыслями чрево. В данном случае это прообразом чрева является ведро. И ребенок сначала набрасывает совочком с горкой. Потом он понимает, что если он с горкой набросает, то песчинки сдует ветром. Еще может произойти что-то, и в результате мыслей станет меньше. И ребенок учится относиться бережливо к продукту жизнедеятельности человека и к своим собственным мыслям. Не расплескивать свои мысли, не расплескивать свою энергию. Так вот, этому учится в детстве. И интуитивные психотерапевты в свое время, если вы их спросите на доверительной беседе, а играли ли вы в детство в совочек, в песочницу? Я думаю, что он ответит, что да. На самом деле корнями это идет оттуда.
1: Вы, Константин Владимирович, затронули сейчас весьма интересную тему, которая совпала с письмом, пришедшим нам от молодой мамы, постоянной нашей радиослушательницы, Элеоноры Выпь. Она спрашивает, вернее, она озабочена Выпь нашим вопросом вот таким. Ведь в нашей стране действительно является, ну, своеобразной, что ли, привычкой, вошедшей уже даже в образ жизни, что внучки, они и внучки, они гуляют с бабушками или с дедушками. Тогда как в других странах европейских, да, в Америке, в стране, к примеру, принято либо нанимать гувернантку, которая, ну, как правило, женщина все-таки, хоть и уже там близится у нее климакс, но она еще до него, вот, так сказать, находится в межранге. И вот Элеонора Выпь озабочена, не являются ли вот такие прогулки со стариками детей своего рода энергетическим вампиризмом? То есть как отражается на психике детей постоянное общение, в общем-то, со старыми людьми, хотя и родными?
2: Тоже важный вопрос, никуда от этого не деться. Безусловно, старики черпают энергию от своих так внуков, внучат и им подобных. Ведь мы часто видим, что бабушки и дедушки гуляют не только с внуками, с внучатами, внучками, простите, но еще и с кошечками, собачками. Отдельно экземпляры приобретают птичек и сажают их в клетки. А кто-то собирает очень много кошечек и собачек, это тоже имеет определенное значение.
1: Некоторые увлекаются рыбами. И, кстати, мы, извините, что я вас перебил, исследовали рыб, которые доставались нам в наследство после естественной смерти, соответственно, их хозяек, от пенсионеров. Пенсионеров, они наглухо, рыба, конченые, все, с ними ничего, они ничего не понимают, не реагируют на корм. мало того,
2: электрическая активность мозга, вы абсолютно правы, у подобных рыб, конечно же, снижена по сравнению с теми рыбками, которые плавают в детских садах. От этого тоже никуда не деться. Энергетический вампиризм. Его нельзя называть вампиризмом, потому что люди пожилого возраста, ну, их нельзя назвать вампирами. Понятное дело, что энергетика у них снижена.
1: Они же не нарочно это делают. То есть вампир — это все-таки человек, который каким-то образом, ну, активно это делает.
2: Который без этого не может
1: здесь
2: жить.
1: Мы говорим сейчас о пассивном вампиризме. Видимо.
2: Да, поэтому я бы все-таки не хотел каким-либо образом задевать, так скажем, наше взрослое поколение, наших старших товарищей и учителей, поэтому давайте не будем говорить об вампиризме, давайте все-таки будем это называть, это будет более грамотно, снижением энергетики или восполнением энергетики за счет или при помощи. Это будет более правильно, потому что те же самые бабушки и дедушки с лихвой, при помощи пирожков с такими калорийными продуктами, как варенье, печенье, мороженое.
1: Ведь... Яблоки.
2: Ну, яблоки, я позволю себе вас поправить, это все-таки низкокалорийный продукт. Поэтому, когда ребенок приезжает к бабушке или бабушка приезжает к ребенку, она ему всегда пытается всунуть в ротик шоколадную конфетку или пирожочек.
1: А вот, Константин Владимирович, не считаете ли вы, что вот это действие бабушки, ну, такое проявление заботы, иногда, кстати, переходящее от границы необходимости? То есть, во-первых, это есть утоление жажды опекунства какой-то естественной. Вот, кстати, вот, как правило, именно по этой причине женщины или пожилые люди, которые, ну, не имеют детей, обзаводятся маленькими беззащитными баллонками, собачками и так далее. И с другой стороны, не является ли вот это всовывание пирожка, яблока и так далее, ну, каким-то неосознанным, неосознанной платой, как вот, так скажем, переводом денег на счет ребенка, ну, я имею в виду в переносном смысле, за вот этот отсос энергии, я имею в виду, да.
2: Александр, вот ваши бы мысли, да в правильную сторону. Смотрите, какая ситуация складывается. Ведь что такое пирожок? Фактически это первичное топливо, которая в результате переработки превращается в человеческую энергию. Почему бабушки и дедушки пичкают ребенка и постоянно говорят, что он мало ест? Да все очень просто. Чем больше они пирожков, плюшечек, конфеток в него запихают, тем больше у него будет получено энергии в результате переработки, тем больше они смогут без какого-либо вреда для этого ребенка энергии уже очеловеченной, да, не пирожковой энергии, а человеческой энергии, получить от этого ребенка обратно.
1: А вот я обратил внимание, что, опять же, свойственно только нашей стране, причем всем городам и деревням и так далее, что, например, во дворах сидят пожилые люди, опять же, рядом с ними играют, копошатся, лепят там свои глупые куличи, грудники. То есть это же соседство, оно все-таки происходит постоянно, согласитесь. А как альтернатива детскому времяпровождению, значит, это ясли, кстати, непонятное название. Мы вот из ясли кормим нашего пони, на которых катаем вот потом почтенных гостей из студии «Эхо Москвы», политиков и бизнесменов по коридору.
2: Потому что... Спасибо, спасибо за столь любезное предложение.
1: Обязательно вас вывезем. Да, так вот, почему-то называется ясли, какое-то полное издевательство. Назвали бы ведро. Ваш ребенок ходит в ведро, к примеру, то же самое. Ваш ребенок ходит в ясли, согласитесь, какой-то бред, альтернатива, да? Следующая альтернатива – детский сад. То есть либо это коллективизм какой-то, либо это общение, значит, во дворе со своими сверстниками и в то же время вот с людьми пожилыми. И далее, дальнейший момент. Как, на ваш взгляд, вернее, чем вызвана такая патология у молодых матерей, которые, встречаясь друг с другом во дворах, как правило, подходят друг к другу и спрашивают, или говорят, вы знаете, мы сегодня покакали 3 раза. Вот, ну, естественно, когда вот мы шли, и к нам подошла, она говорит, вы знаете, мы сегодня 3 раза, я говорю, ну, поздравляю вас, дескать, я говорю, только там вот 1 раз, как бы, и то не... Ну, это уже интимные подробности, да, то есть такое отождествление себя вот с ребенком.
2: Ну да, было бы, наверное, менее странно, если бы папа вместе с мамой, вместе с ребенком были и говорили бы, что мы покакали, потому что именно в ребенке сидит половина мамы и половина папы.
1: А тем не менее, не кажется ли вам, что когда молодая мама пытается, вот, ведь даже папа приходит, да, бывало, что я там прихожу, а она мне говорит, ты знаешь, мы сегодня сказали...
2: Я понял.
1: То есть, что это является своего рода защитным барьером, дескать, мы-то с грудником вот одно целое, а ты, дескать, чужеродное тело, ну, как жук. Знаешь, то есть, я гляжу, то есть, они же готовы съесть порой, вот, дескать, ты свою функцию выполнил.
2: Я не понял, что они готовы съесть?
1: Съесть. Самца.
2: Ах, самца.
1: Да.
2: А то вы как-то так перескакиваете, пожалуйста.
1: Да, там, простите, у меня просто был очень трудный день. Я сегодня еще и строил. Знаете, из загорода я там
2: понимаете, украсил. У всех психотерапевтов вот, тонкая душа, тонкая душевная организация. Вы спокакали, нас есть, ну, Александр, ну что...
1: Простите.
2: Так, что же касается вашего вопроса по поводу отождествления мамы с ребенком? Да, часть матерей, к сожалению, инфантильна. Вы затронули еще один очень важный вопрос. Вы уверены, что вы работали фельдшером? Вы никогда не работали вот, в области психиатрии, психологии?
1: Ну, я в свое время в институте...
2: У меня такое ощущение, что вы что-то от меня скрываете, потому что вот в какой-то момент, вот, знаете, постоянно промелькивает вот, некое родство. Я понимаю, что говорю вот, ну, почти с коллегой. Раскройтесь, пожалуйста.
1: Я просто лежал под углом 13 градусов 2 года в качестве эксперимента.
2: Ноги повыше, да?
1: Да. Mm-hmm. И, естественно, было скучно читать. Нам...
2: Головой на север?
1: Вы знаете, нас скрутили раз в месяц, так, чтобы вот, вот это направление...
2: По 4 сторонам света.
1: Да, да, причем...
2: Гармоничное вот, развитие личности.
1: Совершенно верно. Но читать нам не давали, смотреть телевизор. И мне оставалось только слушать разговоры вот медсестер разных, всяких других медсестер.
2: Понятно. Так вот, вы полностью правы, когда начали говорить о отождествлении матери с ребенком. Корни заложены все-таки в инфантилизме, потому что, так скажем, основная часть сегодняшних матерей, ну, достаточно юны, в недостаточной степени воспитанная, образована. Очень редко можно встретить маму, которая посещает специальные циклы занятий, предродовая подготовка, так скажем, то, что называется психогигиеной. Вот, и приходит в жизнь уже в статусе мамы не в достаточной степени подготовленными. Тут и просыпается детство.
1: Извините, что я перебил вас, Константин Владимирович. Вот многие наши радиослушатели интересуются у меня, в частности, как я живу, чем зарабатываю. Это уже не секрет, что я являюсь владельцем частных консультаций молодых матерей, где мы как раз подошли к этой проблеме серьезно. Ведь то, что вы сейчас сказали, меня даже довело до волнения. Я очень волнуюсь. Дело в том, что многие из них рождают и боятся. Они видят это, они не понимают, что с ними произошло. Куда там сцеживать? Мы их учим сцеживать, там, смазывать, пеленать и также мазать. И, вы знаете, практически через неделю практических занятий они оттуда выходят, скажем так, уже не испуганными ланями, а заматеревшими матерями.
2: Угу. Скажите, вы случайно не публиковались в журнале «Акушерство и гинекология»? Ваш вот стиль разговора, у меня такое ощущение, что я читал ваши статьи псевдонима Роялин. Это случайно не вы?
1: Знаете, вы мне льстите, но я рисовал там иллюстрации. Если вы помните, вот...
2: Да-да-да. Тот чудесный пузатый малыш, и рядом с ним такая...
1: Пуповина в разрезе.
2: Ну да, олигофреничная мама. Да, я понял, я понял. Та работа, которую вы проводите, она, безусловно, заслуживает особого разговора. И спасибо вам за это, потому что нам, психотерапевтам, очень часто приходится сталкиваться с мамами, которые приходят к нам и просят куколок. На самом деле у них маленький ребенок дома, а вот им очень хочется поиграть в куколки, сварить супчик из воды и листьев одуванчика.
1: В детской кастрюльке.
2: Именно в детской кастрюльке, вот, причем в детской плите. Ну, так скажем, сразу видно, дети из зажиточных семей, да, то есть дети, я уже называю мам детьми, потому что они там переодеваются в специальные детские платьица с бантиками, с косичками, все как полагается. Вот, причем во время, так скажем, трудных дней мы этих мам, то бишь детей, к себе в стационар не пускаем, да, для того, чтобы не нарушать атмосферы. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю.
1: Да, конечно.
2: Вот, и мы в пакетик с сухим пайком, как в пионерском лагере, когда эти дети-мамы уходят домой через пару часов уже, так скажем, в какой-то степени самореализовавшись, удовлетворив свои потребности детские и уже готовы исполнять функцию мамы. Так вот, в этот пакетик с сухим пайком из пионерского лагеря, в котором там был какой-то минимальный набор продуктов, чтобы ребенок с голода не умер, кладем вот вырезки из вашего журнала, дабы мамы по пути домой могли полистать, посмотреть, ну и в какой-то степени осознать свое предназначение и свою функцию как матери. Спасибо вам за это.
1: Да, мы очень стараемся. Кстати, ведь вот то, о чем вы сказали, что еще будучи сами детьми, они уже получают практически в частную собственность тоже вот живое существо, которое порой является более, как-то не странно, если верить в реинкарнацию, образованным и знающим, нежели сама тушка, породившая, в общем-то, данное существо. И то ли вот эта игра в дочке-матери, это больная тема, потому что мы тут недавно с сотрудниками вот решили устроить чемпионат по игре в дочке-матери. Выиграл заместитель наш, вот, и сейчас он уехал в призовую поездку, вернется скоро.
2: Ну, ему пора уже готовиться, по-моему, к чемпионату.
1: Видимо, да, мы собираемся провести чемпионат вот по игре в дочке-матери, но...
2: Нет, Александр, подождите, вы что, разве не знаете, что в Швеции в следующем году проводится чемпионат мира по игре в дочке-матери? Вот. И уже сборную Хорватии туда не приглашают, к сожалению. Вот. Я считаю, что к сожалению, но часть моих коллег меня не поддерживает. Они считают, что сборная Хорватии не заслуживает приглашения на чемпионат мира по игре в дочке-матери. Но есть оргкомитет, который принял решение именно такое.
1: Нет, я, знаете, честно
2: говоря...
1: Готовьте
2: своего коллегу к этому чемпионату, потому что я думаю, что у вашей редакции, у вашей радиостанции...
1: Много шансов, безусловно.
2: Однозначно, совершенно однозначно. Атмосфера, понимаете, атмосфера, которая здесь присутствует. А вот я смотрю на эти чудесные картины, а я слушаю эту чудесную музыку.
1: Вот дети сотрудников рисовали. Вот видите, вот этот зайчик на дереве сидит.
2: Чувствуется очень тонкая психологичность, вот глубина.
1: А как вы думаете, вот такие яркие краски, скажем, вот этого произведения, которое называется «Кошечка на подводной лодке»? Угу. Это тоже ребенок наш. Вот какие-то вот такие яркие цвета меня немножко настораживают. Мне кажется, что ребенок, который видит мир такими красками, вот как-то тревожит симптоматика эта.
2: Ну, если бы...
1: Я знаю, что вы просите некоторых ваших пациентов, пациенток, скажем так, представить их изобразительное творчество или какие-то стихи. Вот. Я знаю, что многие даже татуировки вам ваши показывают, и вы по ним каким-то образом диагностируете вот то или иное заболевание.
2: Безусловно, проективные техники имеют большое значение в работе психотерапевтов. Если вернуться к Леоноре Вы, прогулки со стариками, если в какой-то степени начать отвечать на вопрос по поводу вот этого чудесного животного на подводной лодке.
1: Это кошечка.
2: позволю себе некую ремарку. Опять вернусь к образованию. Огромное значение придается врачебной этике и медицинской деонтологии. Врачебной деонтологии и медицинской этике. Я боюсь, что у вас могут возникнуть проблемы, если мы сейчас в прямом эфире начнем проводить анализ этого рисунка, даже не называя автора, даже если там ребенок рисует под псевдонимом. Я боюсь, что могут быть проблемы либо у вас, либо это сын или дочка, хотя по фамилии трудно понять, какого пола ребенок. Да. То, возможно, если это директор, конечно, то это хорошо, но если это подчиненный, у него могут возникнуть проблемы, потому что из рисунка можно вычесть очень и очень много.
1: А тем не менее, вот преобладание, скажем, в детском рисунке таких сочетаний достаточно грубых, не побоюсь этого слова, вот красного и зеленого цвета. Вот, на ваш взгляд, вы посмотрите, здесь только контур вот кошечки и всех котят, и иллюминаторов, да, и также вот моряк, видите, это моряк, но, видимо, у него не хватило, или у нее не хватило краски, и моряк не поместился. А так получается, тут мы видим преобладание только красного, зеленого и вот черный контур, винт и тот как-то...
2: Мне очень не нравится то, что у моряка промелькивают некие косички в определенных местах.
1: Да, это парадоксально. Это антенны. Мы спрашивали у ребенка, он сказал, что это антенны. Вот, понимаете, мы же судим как по, скажем, по цивилизации Египта, о цивилизации Египта, мы судим по раскопкам, по тем, в общем-то, рисункам, которые мы нашли и видим и на сколах. Вот. А если вот, например, по этому рисунку будут судить, да, то есть, может быть, нам стоит каким-то образом в целях сохранения, скажем так, хорошего мнения будущих поколений о нас как-то корректировать вот рисунки детей, а остальные как-то складировать, отбирать, ну, чтобы...
2: Ну, Александр, для начала, понимаете, надо бы откопать все капсулы, которые предназначались для жителей там 1990 года, для жителей 2000 года.
1: Мы сейчас готовим карту, кстати, с местами захоронений.
2: Ведь по всему Союзу разбросаны эти капсулы. Да, вот эти рисуночки, конечно, можно было бы туда вставить, так
1: Ну вот этот я бы все-таки не стал.
2: Психоаналитически это неправильный термин вставить. Этот рисуночек я бы тоже, пожалуй, не вставил. Вот. Но вставить могут за хороший анализ этого рисунка. Поэтому этого человека нельзя посылать на чемпионат мира по игре в дочке-матери, потому что будут либо сплошные фальш-старты, или его просто дисквалифицируют, потому что все запущено в этом случае. Должен сказать, все запущено. Угловатость, большое количество геометричности, сочетание таких ярких цветов, как красный и зеленый. Знаете, светофор сплошной. Вы хоть раз видели в море, в океане для подводных лодок светофор? Я, например, видел, но это только в тех местах, где идет оживленное движение. Да? Несутся потоки, гольфстрим, еще какие-нибудь, я уже не помню какие, потому что география медицинских вузов, к великому сожалению, не преподают.
1: Не назвал эти устройства подводной лодкой. Это скорее такой батискаф трехцветный, который заменяет светофор. То есть просто в нем сидит человек, который дисквалифицирован, как правило, с большой атомной подводной лодкой. Лодка называется регулировщиком. Конечно, он, проплывая на своем батискафе, каким-то образом создает подводные коридоры. То есть, то же самое, что воздушный, но...
2: Представьте, как этот ребенок одинок, да? Потому что подводную лодку, хорошо, если она пройдет один раз мимо этого чудесного батискафа. Ведь может он пойти на принцип, да, исходя из своего одиночества. А одиночество на этом рисунке промелькивает. Очень жаль, что радиослушатели не видят этого рисунка. Но, да, к сожалению, это специфика работы радио.
1: Извините, что я перебиваю, где-то часов в 5 утра выставим его в окно, и все желающие смогут подъехать, вооружившись биноклями, посмотреть. Мы так часто делаем.
2: Чудесно. Чудесное решение. Чудесно. Тем более, чисто с научной точки зрения, научно-практической, это очень важно. Так вот, человек, который сидит там, я поговорил, конечно, с этим ребенком. Я думаю, что он из принципа будет всегда подводным лодкам показывать красный цвет. Во всяком случае, часов на 12 точно. Я очень волнуюсь, когда провожу анализ. Вот у меня периодически проскакивают слова паразиты. Во всяком случае, я сразу прошу прощения. Нет, это говорит о моей большой включенности.
1: Здесь как-то делали вчера буквально дезинфекцию. Она до того у нас были, вы знаете, тараканы. И, в общем-то, сейчас вроде так чисто, я смотрю, мы как-то...
2: Ну, я могу опять засорить. Я пришел, на самом деле, не только с томиком, но еще и с маленьким веничком. Я смогу всех паразитов быстро, ну, рука набита.
1: Я думал, это у вас боа. Знаете, у меня... Вот так, Константин, советуете ли вы подрастающему поколению читать Зигмунда Фрейда? А также является ли пациентом с точки зрения психиатров Даниил Хармс? Спрашивается Михаил.
2: Ну, если мы начнем говорить о Зигмунде Фрейде, читать ли Зигмунда Фрейда в детстве?
1: Я бы вот посоветовал, извините, что я так как-то все время вылезаю, я бы посоветовал все-таки начать с прочтения книг его брата Альберта. Хотя он писал совершенно о другом, не о том, о чем Зигмунд. Он, как правило, писал то, что у нас сейчас принято считать порнографической литературой, но поскольку все-таки родство есть, там прослеживается некоторая связь с великим поэтом Зигмундом. Но это мое мнение, оно может быть ошибочно. Что думаете вы, Константин Владимирович?
2: Ну, если ваш ребенок способен понять Фрейда...
1: Мой нет.
2: Я отвечаю Михаилу.
1: А, извините.
2: Пожалуйста. Так вот, если ваш ребенок способен, Михаил, читать и понимать Фрейда, я думаю, что вашего ребенка лучше отвести к доктору с той целью, чтобы доктор ему преподавал Фрейда. Ну, а если ваш ребенок отличает Юнга от Адлера, то, пожалуй, его лучше никуда не отводить, а больше с ним проводить времени. Возможно, он вас чему-нибудь сможет научить. Это то, что касается... читать ли Фрейда. А вторую часть вопроса я попросил бы напомнить.
1: Можно ли читать от Даниила Хармса?
2: Да.
1: И, кстати, вот вы упомянули Адлер, я не понимаю, то есть, почему тут Адлер, там, по-моему, сейчас сезон самый.
2: Да, да, конечно, летом Адлера читать, будучи в Адлере, приятнее, я с вами согласен.
1: Извините, я просто несколько не понял.
2: Да. Ну что вы, это вот тот самый момент, который позволяет мне не считать вас своим коллегой. Ничего, это нормально. За этот вечер, я думаю, что мы с вами много узнаем друг о друге, много узнаем о радио, о медицине, о вашей работе в клинике или, простите, в лаборатории, в акушерстве, в гинекологии, где вы помогаете молодым мамам.
1: Да.
2: Так вот, что касается Хармса, считать или не считать. Михаил, вообще считать учат в школе. Я не знаю, какая у вас была оценка в математике, закончили ли вы школу. Но, во всяком случае, я вам рекомендую взять справочник по элементарной математике и заняться подсчетом. И там вы сможете подсчитать все, что касается Хармса.
1: Достаточно исчерпывающий ответ. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморенси» сегодня психотерапевт Константин Владимирович Черепахин. Вы можете задавать ему любые вопросы. У нас сейчас будет небольшая пауза, после чего мы вернемся к общению с Константином Владимировичем.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня психотерапевт Константин Владимирович Черепахин, частно практикующий, кстати, врач. И я хочу некоторые послания вам зачитать, которые к нам тут пришли.
1: Для начала давайте поздороваемся с теми слушателями, которые подключились к нашей с вами программе сейчас.
0: Да, здравствуйте.
1: Добрый вечер, господа.
0: Итак, вот сейчас идет передача. Ну, программа, я хочу сказать, передача. Обычно мы в тюрьму носим одному из наших коллег.
1: Еще в клинику. Зачем же еще в клинику?
0: И в клинику, конечно. Психолог выступает, он говорит там об общении с детьми. Меня интересует. Внуку 6 лет. Он придумывает сказки и часами может сам с собой разговаривать. Длительное время беседует сам с собой. Спрашиваю, о чем ты говоришь? Он говорит, я придумываю сказки. И рассказывает очень неплохо. Я очень больна. И ребенок интуитивно чувствует, где болит, и кладет ручку на больное место. Боль исчезает. Я очень волнуюсь, не вредно ли это ему. И когда я ему говорю, что не стоит этого, ну тут прерывается письмо, поскольку места не так много. Но, тем не менее, я думаю, общую суть...
1: Да, примерно есть. Понятно. Спасибо за вопрос.
0: Да нет, я это понял, от радиослушателей.
1: Я так видимо, понял, что это два вопроса. Ну, внуку 6 лет беседует сам с собой, рассказывая сказки.
0: И не вредно ли, что?
1: Другой ребенок кладет ручку на больное место.
0: Видимо, этот же кладет, я думаю, 6-летний.
1: Ну, неважно, рассмотрим.
0: А может, они вдвоем момент. Кладут, потому что я знаю, что бывало, они налетят.
1: И... Да, и как начинают да. класть, это уж 10, точно, да. точно, точно. То, что ребенок беседует сам с собой, рассказывает сказки, ну, может быть, имеет смысл вам начать с ним беседовать. Наверное, это будет полезно. А то, что ребенок кладет место на больную ручку, ручку на больное место, да, в общем-то, это не вредно. Самое главное, чтобы вы не забывали класть ему ручку на головку, дабы ребенок чувствовал и ваше тепло.
0: Ну, это хороший, очень хороший ответ.
1: Добрый вопрос, добрый ответ.
0: Да. Согласен ли Константин Владимирович с теорией Берна о сценарной загруженности подрастающего поколения своими родителями? Если согласен, то как с этим бороться, спрашивает Тимоха. Я, кстати, эта тема достаточно...
1: Спрашивает, простите, кто?
0: Тимоха. Это фамилия Тимоха. Его зовут Сергей. Фамилия Тимоха. Ну, такая у человека фамилия вообще...
1: Сережа, приятно.
0: Человек с такой фамилией не может быть просто злым человеком.
1: Безусловно. Сережа, приятно, что вы знаете теорию, ну, я позволю себе все-таки сказать Берна, потому что это будет более правильно.
0: То есть свечка по-русски, Свечкин.
1: Свечкин, да. Возможно, я всю жизнь учил немецкий, поэтому мне сложно говорить. Все-таки немецкая классическая психиатрия – это сильная штука. Да. Так вот, сценарная загруженность существует не только у детей, но и у взрослых. Для тех, кто не знает, что такое сценарий, да, Эрик Бёрн написал книгу «Игры, в которые играют люди» или «Люди, которые играют в игры», еще несколько книг. Так вот, существует эта загруженность, собственно говоря, как загруженность другими предметами в школах, существует загруженность живота, да, понятие переедания, оно не сходит с телеэкранов, известная концепция целлюлита, что нам делать с целлюлитом, и концепция загруженности целлюлитом тоже витает в облаках.
0: А извините, Константин Владимирович, да. просто вы сейчас такую тему, достаточно больную для многих наших радиослушателей, наверняка затронули. Ведь раньше, во времена, к примеру, Ван Гога, такого понятия, как целлюлит, не существовало. То есть это, насколько знаю я, болезнь весьма, ну и даже не болезнь, а явление весьма такое современное, появившееся на рубеже 20 века. И не кажется ли вам, что все-таки вот целлюлит, так же, как, например, и обильные пяточные мозоли, вот прочие такие все вещи, это все-таки происходит от, прежде всего, от психического состояния даже не индивидуума, а вот общества в целом? То есть сейчас, ну, начнем, к примеру, говорить, что будем бороться за шерстленностью головы. И у всех людей, и у лысых появятся волосы. Ну, это я, конечно, образно и несколько неуклюже выразился. Но тем не менее.
1: Ничего, я вас понимаю. Что касается целлюлита и отражения проблемности общества в целом, да, безусловно, целлюлит – это болезнь последних, так скажем, десятков лет. И заметьте, кто страдает целлюлитом. В основном-то целлюлитом страдают женщины-переводчики. Почему женщины? Потому что они по жизни много говорят. А почему именно женщины-переводчики? По той простой причине, что они говорят очень много. Целлюлит у мужчин встречается крайне редко. А вот у женщин он встречается в 2, то и в 3 раза чаще. Ну а если мы говорим о женщинах-переводчиках, то они просто целлюлитом именно что загружены. Они читают книги про целлюлит, потом приходят на работу, и вместо того, чтобы двигать ногами, они двигают языком. В результате язык от целлюлита не страдает, а все остальные части тела. Поэтому кого мы можем встретить в тренажерных залах? Женщин-переводчиков.
0: И также корейских, кстати, вот дипломатов мы часто наблюдаем. Они иногда и в бассейн потом заходят. Что странно, поскольку они сами-то сухощавые, но тем не менее.
1: Так когда они разговаривают, они очень сильно размахивают руками и ногами.
0: Да,
1: вот.
0: Да.
1: Для них это часть культуры, часть общения.
0: Мне кажется, это связано все-таки, вы знаете, с обилием насекомых, которые населяют вот эти... Нет, спасибо, я сейчас пока без горчицы.
1: Я не предлагаю вам. Клизма, это, конечно, хорошо, но не сейчас же. Я имел в виду, что, может быть...
0: Кому-нибудь здесь, вы знаете, я думаю, что поутру мы...
1: Прочистимся, да?
0: Да, вот, кстати, хорошо, знаете, хорошо. Евгений спрашивает, многоуважаемый господин Черепахин, как вы оцениваете психофизическое состояние Александра Лаэрского? Мне это тоже достаточно интересно знать, потому что после того случая, о котором я не люблю все-таки вспоминать, конечно, многое изменилось и во внешности моей, и вот, и, естественно, в психомоторике, вот эти движения, вы видите, что у меня закидывается так, туда вот она постоянно.
1: Вы имеете в виду голова?
0: Да, вот туда, видите, как вот она. Ну, я, конечно, компенсирую, как-то я держу. Но, тем не менее, конечно, трудно особенно входить в узкие, значит, какие-то проемы.
1: Ну, с моими минус 20 сложно, конечно, разглядеть, что здесь происходит. Я все-таки книжки постоянно читаю, понимаете? Мне приходится делать систему из 2, а то порой и из 3 луп. Вот, поэтому вас-то я не очень хорошо вижу. Вот, если вы позволите, во время следующей передачи новостей я настрою свой прибор на то, чтобы вас разглядеть получше.
0: Конечно.
1: Я посмотрю на то, что вы жалуетесь. Так вот, что касается... Я, к сожалению, не помню имени автора, у меня проблема с памятью.
0: Тимоха, Сергей Тимоха.
1: Нет, Сергей это закончил. Сергей, на вопрос Сергея по поводу внука 6 лет и Эрика Берна мы уже ответили. Вот следующий вопрос, который был с просьбой провести экспертизу вашего психического состояния, Александр.
0: Это знаете, кто сейчас я... Скажу, Женя.
1: Женя, ну вот посмотрите, как Александр быстро сориентировался. Да, он очень быстро смог воспроизвести ваше имя. А вот посмотрите, вернее, послушайте, с какой информационной загруженностью работает этот человек и насколько быстро он сориентировался в столь сложной ситуации. Да?
0: Я еще и герань развожу, видите, вы заметите. Вот повсюду, вот видите, горшочки
1: вот
0: с геранью.
1: Женя, должен вам сказать, что вот герань, туканы, которыми увлекается Александр. Безусловно, можно говорить, знаете, такой о легкой манической настроенности. Маническое не от слова там монады и тому подобное, от слова мания. Да, ну, все мы чем-то понемножечку страдаем. Вот я, допустим, люблю грызть орехи. Одна моя пациентка, которая, вот, к сожалению, почему-то до сих пор не добралась до студии, любит грызть ручки. Такие легкие навязчивости. Да, вот Александр любит герань, да и еще у него есть некие увлечения.
0: Вот, кстати, извините, пожалуйста, Константин Владимирович, просто пришло вот сообщение от некоего Фили. Но я не думаю, что это собака, герой, который вот ведет «Спокойной ночи, груднички», но почему-то фамильярно достаточно. «Костя, тебе не жить». Может, это ошибка какая-то, наверное, на другой разнице. Это радио посылали, видимо.
1: Ну, вероятно, мы затронули.
0: У вас есть пациент с фамилией или именем Филем? Надеюсь, что это не супруг, а вот известный.
1: Нет, это не мой супруг, нет. Я не страдаю. Вот, ну, возможно, мы затронули какую-то животрепещущую тему. Возможно, это о чемпионате мира в «Дочке матери». И
0: данный... тему целлюлита,
1: вполне, вполне. Данный товарищ, вероятно, на что-то обиделся. Но вот мы готовы при личной встрече. Потом, если товарищ позвонит на студию, я думаю, что вы позволите ему это сделать. Мы договоримся о встрече, о консультации.
0: Ощупаем, простучим. Ну, я имею в виду, пальпацию сделаем.
1: Ой, Александр, пальпацию. Ой, простите. Понимаете, от слова «пальца». Да, безусловно, ну, многое зависит от пола пациента, да, потому что если там паркет, то стучать будет тяжело, будет очень много звуков к соседям. Вот, а если у пациента линолеум, то можем постучать или настучать.
0: Вот вы знаете, кстати, я помню Ларису, может быть, вы тоже помните, она, это я просто хочу немножко вернуться к теме именно целлюлита, поскольку мы как-то ее не закрыли, ведь сейчас действительно всякие там какие-то изобретают и эти бинты и прочие всякие вот эти грязи, да, ну вот мы видим, телеэкран насыщен, а как Лариса с этим боролась? Она одевала на свое туловище целлофановый мешок и бегала в таком виде по Тимирязевскому парку, то есть... Практически, по-моему, за 2 недели она весь целлюлит остался на асфальте. Ну, это я так пошутил, конечно.
1: Да, образное мышление, как Женя. Посмотрите, какое богатое образное мышление. Нет никаких сомнений по поводу психического здоровья ведущего.
0: Вот вы знаете, Константин Владимирович, еще одна интересная, на мой взгляд, тема, которую затронула наша радиослушательница Светлана. Она просит вас затронуть... проблему дефекации в творчестве некоторых артистов. Вот. Но я бы посмотрел на эту проблему, любезно предложенную нам Светланой, шире. Не только тема дефекации в творчестве артистов, да, но и сама дефекация в жизни артиста. Вот, например, мы наблюдаем постоянно наших телезвезд, ведущих разных модных программ, шоу, информационных выпусков и так далее. Наблюдаем, вот сейчас чемпионат по футболу идет, да? Ну, по футболу, конечно, не видно, потому что они все очень мелкие, бегают, их редко как крупно показывают. А вот по лицам некоторых ведущих, например, вот очевидно, что у них какие-то нелады, что они были бы рады прямо сейчас вот скачать и выбежать. Вот, ну, понятно. То есть,
1: там, ну да, температурный... как будто в рот чего-то набрали.
0: Да, да, да. И температурный режим такой жесткий, да? Вот. А футболисты по-другому. Вот, ведь наверняка многие из них в момент игры, а тайм там длится, по-моему, чуть ли не 40 минут, бывало, что нет-нет, да приспичат. Вот как вы считаете, зависит ли от темперамента человека возможность сдержать себя и не аддефицироваться в момент физической нагрузки или какого-то психического напряжения? Или это как-то вот все-таки можно систематизировать? То есть, например, человек разволновался, и вот он раз уже сделал. Или наоборот, от волнения он, глядишь, там вот неделю никак, мы вот видим, тут они иногда приходят, говорят, помоги, зашити, говорят, но... Что же мы можем сделать? У нас курсы по сцеживанию, а не по

0: между психологией и проктологией. Что вы скушаете, я имею в виду пищу духовную, то из вас и выйдет, господин Норти. Надеюсь, что на этот вопрос я дал ответ. А теперь очередь дошла до Светланы. Светлана, извините, что я вынужден был ответить на вопрос мужчины в первую очередь. Искренне сожалею. Так вот, дефекация, артисты, телезвезды. Туда же подлили темперамент, садифицироваться, систематизация, волнение. Александр, где вы этому набрались?
1: Ну, исключительно путем, так скажем, снежного комка. Ну, вы знаете, что когда лепишь...
0: Это вот то, что нас спрашивали по поводу Берна и загруженности сценариями.
1: Нет, не совсем. Дело в том, что бывает, скажем так, неосознанный сбор информации. А почему я сказал эффект снежного комка? То есть берешь в руку, вот его скатал, катнул Пороше. Ну, Пороше. Вот копнул, он лепил. Еще копнул, налепил. Глядишь, уже вот она готова, стоит баба. Ну, снежная баба стоит, только маку ей втыкай, да? Вот это считается вот уже как бы блок информации получен. А началось все с комочка снежного. Так же и у меня. Просто я наблюдая, ну, и не обладая какими-то, скажем, теоретическими знаниями глубокими, вот, ну, в силу закидывания моего туда вот назад постоянно я не могу впитывать. Но, тем не менее, вот эта информация, она остается. И баба, она... присутствует, конечно.
0: Хороший эффект. Вы никогда не задавали себе вопросом, Александр, вот что общего между дефекацией, я имею в виду слова дефекация, да, и эффект? Как-то звучит, согласитесь, вот похоже.
1: Вполне объяснимо. Ведь дело в том, что наши с вами далекие предки, первобытные, скажем так, люди, как их принято называть, вот приоритет в племени. То есть, ну, по идее, это же было как это все действительно полное вранье, что они там охотились за мамонтами. Это были, в общем-то, такие шакалообразные существа, трусливые, питающиеся падалью. И приоритет у них вырабатывался как раз в зависимости от эффекта, произведенного на соплеменника в момент выброса продуктов дефекации. То есть, бывало, они садятся в круг и вот начинают соревноваться. То есть, таким образом показывают свое недюжное физическое здоровье и силу.
0: Я вынужден, Александр, вернуться к той фразе, которую я сказал в начале программы, о тонкой душевной организации. Все-таки эти сакральные темы, ну, они не совсем предназначены вот не для столь интимной обстановки. Все-таки, согласитесь, вот те картины детей, которые здесь висят, та очаровательная музыка, она как-то не ложится все-таки на, именно на эту тему. Вот она как-то подходит снизу, сбоку, и не очень это уютно. Может быть, мы перейдем к более, так скажем, интеллектуальному
1: вопросу. То есть мы не будем все-таки затрагивать...
0: Вопросы дефекации, да, ну, как-то в третьем часу ночи говорить об этой теме.
1: Мне это казалось, самое время. Ну, ладно, если вы не хотите, нет, конечно, конечно.
0: Безусловно, нет. Если радиослушателям будет интересно, я готов буду развернуться по полной программе. Вот. Но проблема с тем совочком и веничком, который я с собой принес. По той простой причине, что я боюсь, не хватит.
1: Тогда перейдем к более философскому вопросу.
0: Спасибо.
1: Да нет, это я же не вам дал, это вот для вашей пациентки, которая должна прийти, что вы...
0: Вы ее уже видите?
1: Нет, пока что я, но я готовлюсь.
0: Женя, а если у нас продолжаете слушать, все в порядке, у него нет видений.
1: Женя, ты слышишь меня? У меня все нормально. Доктор сказал, все нормально. Скажите, пожалуйста, не влияет ли созерцание специфических движений тех или иных домашних животных на психомоторику их владельцев? Спросил Максим. Вы знаете, кстати, Константин Владимирович, очень серьезный вопрос задал Максим, потому что мы проводили эксперименты. То есть мы проверяли психомоторику детей, разделенных на две группы. Ну, детей, уже ставших взрослыми. Значит, дети первой группы жили в квартирах, где густо были населены тараканы. И, в общем-то, другая такая живность. А другие жили же в полной изоляции от каких-то мелких насекомых. И у детей, которые жили в изоляции, все реакции сильно заторможены. Мы объясняем это следующим, что когда ребенок выходит, например, на кухню, включает свет и видит огромное количество разбегающихся тараканов, рефлекторно глазами он начинает следить все-таки за ними, тем самым

0: вырабатывая свою какую-то реакцию. Ну, это вот, соответственно, лишены дети. Вот вне таракания проживающие.
1: Как... Да, если так скажем, семей, в которых, в домах, в которых этого не наблюдается. Да. Как вы думаете, почему танцоры так великолепно танцуют? Да, посмотрите на их пластику, на их движение рук и ног. На самом деле это тоже тянется с детства, вот с той самой кухни, о которой вы сказали, когда масса тараканов начинает разбегаться, а если там есть еще и мыши, то в этом случае люди начинают работать руками, ногами. Да? Если это маленькие дети, они вынуждены перебороть свой страх и начать бороться, размахивая обеими руками, размахивая обеими ногами, иногда делая одновременно всеми четырьмя конечностями.
0: То есть практически они уворачиваются от каких-то вот...
1: В одном случае уворачиваются, да, в другом случае нападают. И я думаю, что знаменитые танцоры, танцоры с мировыми именами, ну, если они, конечно, об этом найдут себе сил сознаться, начинали именно с этого. Ну, с борьбы с тараканами, да, пластика движений. Мы возвращаемся к вопросу Максима о психомоторике хозяев, которые наблюдаются, которые созерцают, как он патетично выразился, некие телодвижения домашних животных. Ну, на самом деле, каждый сам выбирает, что ему созерцать, что ему производить или не производить, что ему творить или вытворять. Поэтому, Максим, я думаю, что в любом случае на психомоторику это влияет положительно, а на развитие личности не знаю, не знаю. На самом деле, может быть, имеет смысл созерцать что-нибудь происходящее лично с вами или не происходящее. А в крайнем случае, возьмите книжку, малышку и почитайте.
0: Ну, что от себя я могу добавить, что вообще-то как-то принято почему-то считать, что общение с домашними животными благотворно действует на психику, вот, скажем, человека, но при этом как-то все стараются, вот, обратите внимание под любым благовидным предлогом, дескать, моль, шерсть, там, да, там, дескать, аллергию, похлебка, когти, удалить все-таки, отдалить домашнее животное от ребенка в начальной стадии, что, собственно, на мой взгляд, неверно, поскольку тут же его, значит, пичкают информацией о Маугли, Тарзане и вот и их сестре Капучино, и получается, что, как говорится, нашла коса на камень. То есть у него, значит, под боком нету мохнатого четырехногого или двухногого пернатого с клювом, да, дескать, друга, а книга и литература говорит ему о другом, дескать, животные, люди и братья. Хотя, с другой стороны, дети тоже сестры, извините, я заговариваюсь, после того случая, да, у ребенка появляется ощущение, что животное все понимает, что оно, собственно, является действительно ему другом, что совершенно не так, потому что животное – это хищник, зверь, любое, даже вот, это ж пиявка, она и то зверь, понимаете?
1: Да, причем с зубами, понимаю.
0: Да, вот как же с этим быть-то? Это же дезинформация тоже получается.
1: Да, безусловно, в какой-то степени есть дезинформация. Александр, есть другая проблема – зоофилия. С этим, да, то, что, да, мы с вами будем делать. Поэтому в какой-то степени аллергии, конечно, хорошее прикрытие, но люди подсознательно, в них заложена программа продолжения рода. Поэтому взрослые люди, которые полностью подвластны этой программе, они пытаются всячески оградить детей от тлетворного влияния, в том числе животных. Поэтому подсознательно не позволяют детям заводить кошечек, собачек. Заметьте, ведь рыбок и черепашек можно встретить в домах намного чаще, чем кошечек и собачек. Да. Вся проблема в том, что родители подсознательно борются с потенциальной возможностью зоофилии, проявления зоофилии у детей.
0: Ага. А вот скажите, тут мы подошли еще к одному интересному вопросу. Ведь известно, что начиная с определенного возраста дети не должны спать, там дети противоположного пола не должны спать друг с другом или с родителями. То есть получается, что такое, ну, дружелюбное отношение с животными, да, и, соответственно, такое дружелюбное отношение с родителями влечет, попросту говоря, к коррекции полового поведения ребенка в дальнейшем.
1: Да, безусловно, мы затронули еще один патологический аспект, как геронтофилия, да, потому что Ну и можно говорить о фрейдизме, все-таки комплекс Электро и ряд других комплексов, комплекс Эдипа в том числе. Так вот, это тоже в какой-то степени подсознание. Если вы спросите у родителей, почему же вы не позволяете своим детям спать, вам не смогут ничего вразумительного ответить. Вам скажут, что нельзя.
0: Вот, да, в смысле спать я немножко не понял. По-моему, наоборот, детей заставляют вот, делать тихий час и так далее. Что...
1: Я имею в виду спать вместе с родителями.
0: А, понятно.
1: Продолжаю ответ на вопрос.
0: Да, извините.
1: Александр, не забывайте, Женя нас внимательно слушает. Не столько Женя, меня, сколько вас.
0: Женя-то слушает.
1: Так вот, никто из родителей не сможет объяснить, ну, так скажем, большинство родителей не смогут объяснить, почему они... не позволяют детям спать с собой. Это профилактика, подсознательная профилактика и подсознательная борьба с геронтофилией. Таким образом, резюмируя эти две патологии, две темы, посвященные двум достаточно широким и в какой-то степени красивым патологиям, можно сказать, что сценарии, о которых нас раньше спрашивали, глубоко сидят в сознании человека, может быть, даже на генетическом уровне. Защиты от любви, патологической любви к животным и к людям, которые много старше, чем ты.
0: Угу. У нас живет черепаха. Скажите, пожалуйста, как она влияет на психомоторику и пластику моей 8-летней дочурки, спрашивает девушка Мила. Ну, я думаю, что, во-первых...
1: Александр, если дочурка, навряд ли девушка, да, давайте уж вещи называть своими именами.
0: Это я тоже женщина.
1: Женщина. Вот, я думаю, что положительно влияет в весенние, летние и осенние периоды. И никак не влияет осенью, поздней осенью и зимой, когда заползает за печку. Ибо черепашки зимой спят. А когда девочка рвет травку для черепашки, заботится о ней, черепашки имеют тенденцию писать, и писают они много и часто.
0: Причем они при этом вот только это и делают.
1: Да, есть определенные виды черепашек, которые, конечно, просто выдыхают жидкость, которую они поглощают, выдыхают вместе с ядовитыми парами, но количество паров достаточно ничтожно, поэтому они не представляют какой-либо опасности для жизни хозяев. Вот, это более, так скажем, приятные черепашки, потому что за ними не надо убирать. Но если ребенок ваш проявляет заботу о брате своем меньшем, и вы тщательно следите за тем, чтобы ребенок не проявлял чрезмерной любви к черепашке, а все-таки замечал, если у вас девочка, то мальчиков, а если у вас мальчик, то девочек,
0: да,
1: то я думаю, дружбу
0: да.
1: с черепашками большой проблемы не вызовет.
0: Главное, мило, следите, чтобы ваш ребенок не брал черепашку в рот, потому что это действительно вредно. Вот, а с другой стороны, такой контакт с черепахой, он, в общем-то, приведет, ну, в худшем случае просто к тому, что ваш ребенок будет вегетарианец.
1: Понимаете, Александр, здесь еще есть один тонкий нюанс. Мы затронем сейчас еще один аспект психопатологии. Ну, нельзя это назвать все-таки психопатологией, так скажем, болезнь, это каннибализм. Если ребенок узнает о том, что из черепах делают суп, то он может сделать на уровне подсознания, опять-таки, вывод о том, что друзей можно есть.
0: Получается,
1: да. Тогда получаются маленькие монстры. И вот они начинают пожирать маму, пожирать папу. А родители говорят: «Боже мой, мой ребенок сидит у меня на шее». Да? Чисто в эмпирический такой подход. Сидит на шее. То есть он присосался. Есть еще такое выражение «спиногрыз». Тот же самый вампиризм. А все начинается с чего? Начинается с любви к черепашке, плюс получение информации о том, что существуют черепашьи супы. Подсознательный вывод о том, что друзей можно есть. И вот вам спиногрыз готов. Будьте аккуратны, товарищи родители.
0: То же самое, кстати, и с рыбками. Вот Саша Лайерский говорит, что любит разводить герань, а у меня увлечение разводить кактусы. Я их не люблю, но внутренний голос говорит, чтобы я ухаживал за ними. Хочу знать, что по этому поводу думает господин Черепахин. Это нормально или как со стороны физиологии человека?
1: Ну, со стороны физиологии Я не знаю, что вы делаете со своими кактусами, какие кактусы вы выращиваете. У меня есть одна знакомая, которая очень уважительно относится к кактусам. Она просто вот разводит их и дома, и на работе, и, что самое ужасное, в кабинетах у своих коллег. Я не знаю, что она делает с этими кактусами, с какой целью она их разводит. Вот, я думаю, что на физиологию, если вы их никуда себе не запихиваете, не готовите из них салат, никак не влияет. Если вы скажете о психологии, да, то бишь о физиологии, это наука о, так скажем, естественных отправлениях, естественных надобностях и потребностях организма, то психология – это наука о душе. Так вот, если говорить о потребности выращивать кактусы с позиции психологии, науки о душе, вероятно, вам не хватает либо колкости, либо сочности и мясистости. А посему...
0: Либо водянка у человека может вполне быть.
1: В какой-то степени да, потому что пить воду раз в полгода, а то и реже, и спать по половине года, это свойственно кактусам. Возможно, кактус на какое-то время подменяет вас, когда вы не можете бодрствовать. Александр, насколько мне известно, у вас тоже есть одна достаточно близкая вам знакомая, которая выращивает кактус. Как вы думаете, с какой целью она это делает?
0: Ну, вы знаете, тут немножко...
1: Она ведь прям трясется при виде кактусов.
0: Естественно, потому что в период обострения она пыталась их выращивать просто на себе. То есть с этой целью она обваливалась с земли и занималась рассадой. И, кстати, вот благодаря вам она от этого недуга исцелилась. Вот, а согласитесь, что случай в медицине уникальный. То есть человек использует себя практически как почву для выращивания кактусов. То есть, ну, и причем непонятно, почему кактус. Ну, ладно бы она выращивала на себе вишню или яйца, к примеру, куриные, да? Там, ну или на самый такой случай мясо. Хотя, опять же, тут производится ассоциация с целлюлитом, да простят меня те, кто слышит. Но, тем не менее, какой-то полезный продукт. Нет, кактусы. Вам удалось.
1: Спасибо, Александр. Понимаете, вот есть такое понятие у нас, психиатров, свято место пусто не бывает. Да, безусловно, кактус она, может быть, и перестала на себе выращивать. Вот, но... У нее появились некие навязчивости по поводу... Знаете, вот дама носит пучки. Вот она произвела некое такое слово «пуканы». Я боюсь, да, что как бы она ни начала культивировать пуканы, но что она будет называть пуканами, может быть, это уже будут и не кактусы вовсе. Я боюсь, как бы это не были какие-нибудь земляные орехи.
0: Или узлы просто вот какие-то, скажем.
1: Земляные орехи, вы представляете, это будет слой земли сантиметров 10, не меньше. Причем то, что 10 сантиметров уже отваливается само.
0: Такая глиняная девчушка.
1: Да, вы понимаете, в чем дело. И, в общем, в какой-то степени я уже разрабатываю методику, как бороться с какими-либо новыми обострениями.
0: Вот вы знаете, Парголов спросил, каковы, на ваш взгляд, перспективы лечения чешуйчатого лишая у детей школьного возраста методом коррекции ауры? Кстати, Юрий Парголов, он работает школьным врачом. На мой взгляд, интересный вопрос, ведь и близкий к нашей теме, потому что вы помните, Константин Владимирович, что я неоднократно вам попросил вас помочь различным пациентам с какими-то достаточно аномальными, вот, хотя слово симптоматика само по себе грустное, да, но тут аномальные симптоматики. Вот помните обилие тех женщин пожилого возраста, которые приходили к нам и просили пришить к ним свою собачку, своего любимого четвероногого друга с целью, чтобы с ним никак не расставаться, сиамистость себе какую-то придать, скажем так. Или действительно вот женщина, которая хотела, чтобы ей пришили крыло почему-то одно и к бедру. Совершенно непонятно. Также оволосение, вот, покрытие перьями бедер в результате поедания печально известных окорочков насыщенных. То есть женщины оперялись попросту, и, в общем-то, это печально было. Мы и выщипывать пытались, и опалять даже, но только вмешательство психолога практически помогло каким-то образом.
1: Ну да, и плюс Head and Shoulders, конечно.
0: Да, вот. А что касается вот все-таки лишая, ведь по идее, чтобы как-то не путаться в терминологии, мы можем и орехи земляные, и вот перья вот эти, да, и целлюлит, и все это давайте назовем просто лишаем. Дескать, мы, она придет, скажет, дескать...
1: Я бы сказал лишаечка, либо лишуё, а, да. Лишуёчка.
0: Так, дескать, лишуёчка. О, да у вас лишаёк.
1: Да-да-да, вот. Лишуёк.
0: Да.
1: Лишуёк. Ёк — это более правильно.
0: Мягко,
1: да. Да. Так вот, о перспективах...
0: Вот ауры, да.
1: О перспективах лечения чешуйчатого лишая у школьников посредством коррекции ауры. Вы знаете, ауры все-таки в большей степени занимаются вот те чудесные дамы, Александр, о которых вы уже сегодня упоминали, потому что психиатрам с аурой как с таковой работать сложно. Отягощены психиатры знаниями, и на сегодняшний день абсолютно нет специализированной техники. Мы работаем просто ничем не вооруженные. У наших, так скажем, псевдоколлег существуют различные рамки, я имею в виду не ограниченность их, а рамки биоэнергетические. Существует ряд других приспособлений. И они эту ауру могут видеть, в отличие от нас, которые ее могут чувствовать, и то чаще по наитию. Поэтому все-таки чешуйчатый лишай как таковой лечится психотерапевтическими методами. В частности, кто-то из радиослушателей спрашивал о клизмировании.
0: Да, вот этот вопрос.
1: Это достаточно прогрессивный метод лечения через очищение. И простите за подробности, конечно же, прочищение не ауры, а все-таки...
0: Тушки.
1: Ну, я позволю себе сказать более грамотно, так скажем, медицински более грамотно, сомы. Вот. И посему я бы не дал каких-либо экспертных оценок, говоря о перспективах лечения именно чешуйчатого лишая у школьников.
0: А скажите, Константин Владимирович, вот существует, скажем, два таких расхожих понятия. Это пиримидон и клизма. Вот все время, дескать, выпей пиримидону, да, и также там даже, ну, в каком-то переносном смысле люди иногда говорят, ну что, клизму ставили, да, дескать, клизму ставили. А ведь на самом деле народная мудрость, когда люди говорят, там, например, как рыба об лед бах и молчит, да, наглухо, или там не лезь в прорубь поперек батьки, дескать, вот такие умные выражения народные, дескать, хата горит, птица летит. Вот тоже очень мудрая пословица. Или, например, трава на покос, коса в амбар. Ну, масса умных вещей. Также и здесь, дескать, клизмы и так далее. Может быть, действительно, это все-таки прочистка желудка. Йоги это любят делать. Это универсальное средство от всех болезней. То есть, своего рода, этакий естественный пиримидон. И, кстати, куда в связи с этим делся пиримидон? Потому что сейчас его нигде не купишь.
1: Ну, на самом деле появились более современные препараты. Надеюсь, Александр, вам не приходит в голову сверлить дырки в черепе, дабы злой дух вышел. Туда же ушел пиримидон. За ненадобностью, за ненадобностью. Заметьте, аклизм стал намного больше, они стали более функциональны. И если вы позволите, дадите мне пару минут, я расскажу чудесную историю из своей жизни по поводу именно клизмирования.
0: Вы знаете, давайте после небольшой музыкальной паузы.
1: Хорошо, спасибо.
0: Потому что сейчас мне нужно.
1: Конечно.
0: Ну,
1: конечно.
0: Вы простите все-таки.
1: Я понимаю, живые трепещущие темы.
0: Время все-таки уже такое. Пора уже сейчас.
1: Прошу.

0: А я вам напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» психотерапевт Константин Владимирович Черепахин. И мы прервали нашу беседу на, скажем так, предвкушение какого-то рассказа.
1: Да, который связан с вопросом клизмирования.
0: Да.
1: Не открою, наверное, военной тайны, если скажу о том, что несколько лет назад во всех высших учебных заведениях, практически во всех высших учебных заведениях, была военная кафедра. Да простят меня педагоги Москвы, которые учились на дневных отделениях, учились на военной кафедре. В педагогическом институте изучали медицину на случай войны. Очаровательные, чудесные учителя должны были с санитарной сумкой ползать по траншеям и оказывать первую помощь раненым бойцам. Так вопрос клизмирования рассматривался на занятиях по спецподготовке. В дипломах написано «спецподготовка». Это имеется в виду, конечно же, военная кафедра. И вот одна такая очень грамотная дама била себя кулачком, ну, у меня язык не поворачивается говорить, в грудь, поэтому, так скажем, в область грудной клетки, и кричала о том, что я знаю, как это делается, я даже это знаю. Ну, думаю, раз она знает это, тогда еще не было передачи про это, к сожалению. Думаю, с ней есть о чем поговорить, и попросил ее рассказать мне, что же такое сифонная клизма. И она с горящим взглядом начала мне рассказывать о том, что берется 20 литров чистой воды и закачиваются эти 20 литров в организм. Мне стало слегка плохо, потому что я так слегка прикинул. Ну, литров 4 на желудок, литров 12 с хорошим запасом на кишечник, пол-литра на пищевод. Что же делать с остальными 1,5 литрами? Я тогда ее спросил: девочка моя, сифон заключается в том, что изо рта хлестать будет. Тут-то она первый раз и задумалась. К вопросу о том, нужны ли военные кафедры в таких институтах и что такое разум у военных.
0: Действительно поучительная история. А вы знаете, что мы тут недавно открыли великую тайну ресторанов с «Макдональдс». Ведь дело в том, что дабы привлекать каких-то клиентов, вы обратите внимание, что практически никогда помещение этого ресторана в этой сети не бывает пустым. Всегда хоть один столик, да кто-то за ним сидит. Мы внедрили туда нашего человека, который 3 года являлся агентом вот нашим в этой сети, и он обнаружил следующее, что есть специальные люди, которые, дабы привлекать публику, сидят и постоянно, в общем-то, кушают эти блюда, то есть так называемые подсадные утки. Периодически они отходят, мы эту комнату нашли, и сами себя клизмируют, то есть, в общем-то, специальные у них такие есть, типа как пожарные бронзбойты, только в таком... Они находятся в вертикальном положении, они на них сами садятся, нажимают специальную педаль, быстренько очищаются и идут снова на работу. То есть представляете, до чего дошли вот в своих рекламных ухищрениях буржуазные, так скажем, да, деятели. Ну вот интересный вопрос. Да, да.
1: Так «Макдональдс» пошел даже дальше, не далее, как сегодня вечером. Я своим профессиональным взглядом увидел, так скажем, весьма приличный, знаете, такой презентабельный стул.
0: Вы имеете в виду, вот, прямо на улице, ну, прямо лежал?
1: Нет, ну, Александр. Ну, давайте будем различать все-таки стул в плане обихода и стул в плане... Все той же самой темы, которую мы никак с вами, ой, не
0: простите,
1: можем закрыть дефекацию.
0: Да,
1: да, я же, ну, да, извините. Пожалуйста. Так вот, засор был в туалете. Я подумал, какое безобразие. Вот здесь вот каждый час убираются, просматривают, все ли в порядке, меняют бумагу. И подумал, ну, неужели люди не увидели засора? На самом деле, сейчас я понимаю, откуда этот засор. Дабы демонстрировать тот самый приличный стул, который плещется в унитазе, с той целью, чтобы показать, что, питаясь в «Макдональдсе».
0: Дескать, нормально.
1: Да.
0: По-другому это называется еще эстонский стул.
1: Ого!
0: А следует ли мне пугать ребенка бабаем или выбрать для этой цели другой объект? Спрашивает нас вас молодая мать Инесса Тритонова. Действительно, вот ведь вообще стоит ли ребенка пугать? С одной стороны, стоит, потому что, как говорится, непуганная коза из огорода вон.
1: Инесса, я должен вам сразу сказать, что вы своего ребенка один раз уже испугали. Первый раз, когда вы его зачали, ребенок все-таки был в какой-то степени испуган. Потом второй раз вы ребенка испугали, когда приняли решение о том, что беременность будет развиваться и вполне возможно будет иметь логическое завершение, то бишь роды. Ребенок плескался в воде на протяжении 9 месяцев плюс-минус сколько-то. И третий раз вы ребенка испугали, когда позволили ему все-таки, ну, так скажем, выскочить из вашего мягкого и уютного животика. Боже упаси, воспринять вас это как сексуальное домогание на расстоянии.
0: Лучше назовем ракушечка.
1: Ракушечка,
0: ну, улиточка,
1: да?
0: Вышла из ракушечки.
1: Ну, хорошо, пусть будет так. Так вот, это очаровательная улиточка, когда вышла из ракушечки и увидела глаза, а потом руки. И вы, наверное, помните докторов, да, в маске. Ну, маска — это то, что называется марля на лице.
0: Он появляется из водоема, из ракушечки,
1: да,
0: и видит,
1: да,
0: этих,
1: да, да,
0: монстров,
1: да, безусловно. Монстров, Александр, спасибо, это комплимент мне, насколько,
0: ну,
1: я
0: вы
1: понимаю.
0: Же не, вы же не хирург.
1: Да, в общем, психолог, я на протяжении года учил акушерство и гинекологию, принимал роды, как и все врачи. Вот, еще раз спасибо, я просто польщен. Так вот, я думаю, что бабай по сравнению с теми испугами, которые ваш ребенок благодаря вам уже получил, ну, не годится ни в какое сравнение. Не смешите своего ребенка, и я думаю, что если вы будете продолжать пугать ребенка бабаями, милиционерами, не дай Боже, врачами, навряд ли что-нибудь путевого получится из вашего ребенка, и не рассчитывайте на доброе отношение ребенка к вам в будущем, по той простой причине, что вы ему предоставили эту жизнь, а она имеет не только плюс, но и минус.
0: То. Вопрос к гостю, кстати, несколько не по теме, но я думаю, что все-таки вы, Константин Владимирович, как-то сможете на него ответить.
1: Да, не по теме, я тоже могу говорить.
0: Хотела бы узнать, это не я, это вопрос от радиослушательницы, она хотела бы узнать насчет кактусов, которые можно разводить дома, что полезного они приносят в дом, и еще кактусы и алоэ помогают нейтрализовать экраны телевизоров и компьютеров. Это вопрос, помогают ли. Любовь Егоровна интересуется.
1: Дорогая Любовь Егоровна, я рекомендую листья алоэ. Знаете, вот в Италии растут алоэ размером, наверное, где-нибудь с хорошую пальму. Вот эти алоэ имеет смысл, конечно же, разводить нам дома. Если у вас есть возможность приобрести кондиционер и создать необходимый микроклимат, похожий на микроклимат юга Италии, такого острова, например, как Сицилия, вот, и такой хороший бочонок с благородной землей, и вот это алоэ вы поставите перед экраном телевизора, вы полностью его нейтрализуете. Я думаю, что это будет польза и для вас, и для алоэ, и для окружающей среды города Москвы. В Москве сейчас экология очень сложная.
0: Очень сложная у нас.
1: Вот, а посему такое растение весом килограмм 200-300 даст свежий воздух вам, не позволит вам облучаться от экранов телевизоров и тем более компьютеров. Ну и плюс, я думаю, что можно рассчитывать на поддержку мэра Лужкова, потому что дополнительный кислород городу Москве необходим.
0: Вы помните вот историю интересную, это насчет экологии, с чешским иммигрантом Анатолием Пивко, который ворвался к вам в кабинет и пытался оторвать сам себе морду, крича, что противогаз уже, скажем, свой срок службы целиком отслужил, и дайте мне, дескать, новый. Вот как вам удалось убедить его все-таки, что его лицо это не противогаз? И, в общем-то, я же помню, как вы оттуда вышли, на вас лица тоже, извините, за каламбур вот не было. Да. Да, я даже не мог понять, то ли это, значит, пивку вышел, то ли вот...
1: Анатолий пытался выдрать брови и ресницы у меня, и крича, что на вашем противогазе появилась шерстистость из-за того, что вы слишком много едите витаминов.
0: Это же опасно, я бы испугался просто даже такого.
1: Ну, Александр, специфика профессии в том, чтобы думать о себе. И, знаете, есть такое понятие, как ощущение защищенности спины. Если вы заметили, когда я заходил в студию, я открывал дверь и сразу же сделал шаг в сторону, дабы прижаться к стене и посмотреть, что тут происходит вокруг.
0: Ну, вы, кстати, дверь тут я уже, если позволите, то есть вы ее открыли сильным ударом ноги. Мне это напомнило американский сериал.
1: Каюсь. На самом деле за дверью могут быть враги, и дверь нужно открыть так, чтобы, если враг там есть, чтобы он был тут же нейтрализован.
0: А вот, вот что вы посоветуете женщинам, которые ночью поздно одни возвращаются? Вот как им около моту предлагали им, скажем так, определенный заговор, то есть прокрутиться на правой ноге, на каблучке вокруг своей оси 3,5 раза, и сказать: чур меня, изыди, нечистый насильник, вон».
1: Ну так вы думаете, вот когда у нас была гражданская оборона хорошо развита, и всем давали противогазы и проводили учения, это же делалось неспроста. На самом деле, я думаю, что имеет смысл возродить старую добрую традицию, открыть пункты выдачи противогазов. В ряде стран, кстати, это практикуется, и каждый житель страны имеет противогаз. Так вот, я думаю, что имеет смысл дамам любого возраста где-то часов так в 10, в 11 облачаться в химзащиту, есть такие специальные костюмы с противогазами, и двигаться домой в костюмах химзащиты. Имеет смысл сходить в исторический музей, дабы посмотреть на пояса невинности, и, может быть, нашим дизайнерам, нашим инженерам оборонных предприятий, оборонных заводов в рамках конверсии имеет смысл наладить выпуск подобных приспособлений с той целью, чтобы женщины могли себя безопасно чувствовать, облачившись в этот пояс невинности, в костюм химзащиты.
0: Это вообще, например, просто убрать вот в подъездах двери?
1: Как один из вариантов, да. К сожалению, вот в старых-то домах это сделать сложно. А вот в домах-новостройках, кстати, сегодня у нас первый день юношеской олимпиады, я думаю, что в Олимпийской деревне, которая была построена, неспроста стоимость квадратного метра столь высока. Ну, да. Я думаю, что там продуманы именно эти варианты, когда входных дверей там просто нет.
0: Кстати, вы знаете, извините, что я вас перебиваю, вот я как раз сегодня уже говорил об этом, что, в общем-то, поскольку сегодня первый день у них, то мы можем уже открыть этот секрет наш. То есть у меня просто, меня спрашивали, почему я разрешил Юрию Лужкову проводить Олимпийские эти игры в Москве. Мне пришлось открыть тайну, что это просто все напросто отвлекающий маневр. То есть настоящие Олимпийские игры проводятся в одной из деревень в районе города Ярцево, областного центра Смоленщины. А здесь это просто-напросто дети высокопоставленных сотрудников службы безопасности будут изображать из себя юных спортсменов. Для этого на некоторых из них будет наложен грим. Они будут покрашены, чтобы каким-то образом. Вот, а там будет соревноваться 5 юных спортсменов по перетягиванию, как я уже говорил, каната, по бросанию друг друга канатами и также по лазанию на канате.
1: Перетягивание каната. Есть такая хирургическая операция. Неужели там этим будут заниматься?
0: Вполне возможно.
1: Чудесно.
0: Продолжают приходить вам вопросы. Если позволите, я вот сейчас... Во-первых, вот, Александр, приятное просто послание. Сегодня у вас в гостях шикарный, чудесный гость. Такая умничка, так много познавательного узнаешь. Огромное вам спасибо. Побольше вот таких гостей. Это мадемуазель Мила вот прислала. И прежде чем мы перейдем, на мой взгляд, к очень интересному вопросу, я хотел бы вот вернуться немножечко назад. Давно достаточно нам пришло послание, только сейчас я его зачитаю. Сейчас.
1: Ну вот. Ну, пока, Александр, вы ищете сообщение, да, спасибо, я скажу спасибо мадемуазель Миле. Поверьте, очень приятно слышать столь лестные отзывы. Поверьте, часто приходится слышать добрые слова, но столь искренне добрые.
0: Вот как раз и нашел. Судя по разговору, это к вам обращение, судя по разговору, вы человек умный, начитанный. Как бы вы оценили с точки зрения психологии писателя Набокова? Это спрашивает господин Киселев.
1: Набоков, на мой взгляд, интересный писатель, весьма разносторонний писатель. Посему читайте, господа, читайте, читайте с карандашом.
0: Ну и вот очень интересный вопрос. Наверняка вам известно имя Святослав Романович Добрыня-Кремезной.
1: Да, безусловно.
0: Профессор, психоаналитик, потомственный ученый. Вот он прислал вопрос. Сейчас я вам его зачитаю. Как вы находите термин менопауза? Как вы считаете, поведение женщины в этот период должно трактоваться психотерапевтом или гинекологом?
1: Угу.
0: Я просто хочу сказать, что как раз вот в трудное для женщин время, но и в то же время и в исторически тоже трудное время, вот это трудное для женщин время являлось
1: смягчающим
0: обстоятельством в случае какого-то криминального преступления женщины. Но это я так что-то опять...
1: Ну, у нас с коллегой давно ведутся споры по поводу того, как расценивать...
0: С Добрыней, да?
1: Да, именно с ним, в общем. Как же расценивать менопаузу? Со стороны психологов-психиатров или со стороны гинекологов? Гинекопсихология, господа, вот наука, которая будет объединять в себе вопросы гинекологии и психологии, которая будет изучать, предметом изучения которой будет являться женщина как таковая, в период менопаузы в том числе. Тем более предмет, согласитесь, достаточно интересный со всех позиций и спереди, и со спины. Можно рассматривать также с левого, с правого бока. К вопросу о писателе Набокове. Поэтому менопаузу будем рассматривать в гинекопсихологии. Я думаю, что в ближайшее время я напишу учебник по гинекопсихологии.
0: Я надеюсь, вы пригласите меня в качестве иллюстратора, все-таки мои художественные способности.
1: Я думаю, что мы обязательно включим приложение, знаете, некая такая азбука в картинках для особо одаренных студентов, которые смогут изучать по схемам, опорным сигналом. Я думаю, что, безусловно, вы сильны именно в опорных сигналах.
0: Да,
1: вот. А можно начать будет говорить о психогинекологии. Но это вопрос уже даже не завтрашнего дня. Скорее всего, это будет послезавтра. Предметом будет являться все та же самая женщина, ну, может быть, сверху, с позиции головы.
0: А вот скажите, пожалуйста, Константин Владимирович, вот психогинекология, ведь этого термина не было, скажем, во времена попытки Наполеона покорить Россию, да?
1: Да, безусловно.
0: Но, тем не менее, женщины в то время относились к своему менструальному циклу значительно проще, чем наши вот современные...
1: Особи.
0: Да, совершенно верно, спасибо. Да, вот не вызвано ли это как раз появлением, вот, скажем, этого термина? Ведь... В то время женщина также вставала и, типа, шла там коромысло, прыг, как говорится, без рук, без ног на бабу скок, и пошел по воду щук, лебедь, рака таскать, все. А сейчас они все кряхтят, они все бледные, они, в общем-то, маются. И все-таки вот какое-то, видимо, происходит давление на психику населения. В связи с этим производится, скажем, точечное давление на какие-то слабые места. Вот у женщин на этот период, да, вот у мужчин, скажем, на там, ну, совершенно верно, мы с вами поняли даже друг друга без слов и так далее. Вот как вы считаете, это коррекция временем? Может быть, просто стоит проанализировать взаимоотношения населения вот в 1812 году с медициной и попробовать как-то внедрить вот ту практику, как тогда они лечили, как они... Ну, помимо, я имею в виду, пиявок, кровопускания и отсечения головы секирой стрельца.
1: Да, Александр, я боюсь, конечно, навлечь на вас и на себя буйство феминисток. Да простят меня феминистки, я с большим уважением отношусь.
0: Но они от нас веника не получат на 8 марта совершенно точно, потому что, как говорится, назвался груздем, полезая в кузов, и все-таки зебра-то полосатая.
1: Да, я с вами согласен. Да. Я все-таки хочу попросить прощения, дабы следовать той самой этике деонтологии, которую
0: они
1: мы с вами
0: могут
1: говорили.
0: Вот ваше прощение, кстати, использовать в суде как сексуальное домогательство.
1: Ну, все-таки по радио сексуально домогаться, скорее всего, это к вопросу мастурбации и прочих патологических проявлений. Так вот, если говорить о 1812 году и сегодняшнем времени, у женщин, понимаете ли, как основное предназначение все-таки это производить потомство, его выкармливать, изначально, конечно, вынашивать, ну, если говорить о более изначально, зачинать или позволять зачинать, потом уже вынашивать, потом выкармливать, потом уже отпускать на вольные хлеба.
0: Но тоже, извините, что я вас переживаю, не всех, потому что ведь вот такой неорганизованный выпуск вот массовых масс на вольные хлеба может привести и к потопу, и к выкорчеванию. Тут мы должны брать какой-то пример с Вороновых, которые искусственно, в общем-то, свою популяцию каким-то образом сокращают или увеличивают, чтобы всем им хватило. Потому что если мы так всех выпустим туда, то, получается, следующие, которые выйдут, им может не достаться просто.
1: Да, согласен, тоже проблема, но все-таки я бы хотел говорить не об этом. Так вот, сегодня женщины стали умнее, заметьте, их плодовитость падает, рождаемость падает. Это проблема не только социальная, не только демографическая, но и психологическая. Чем больше у женщины мозгов, тем труднее выполнять те три функции, о которых я говорил. Зачинать, вынашивать
0: и вскармливать.
1: Сначала выпускать, Александр. Так, следовательно, чем дальше мы движемся, тем больше проблем, тем раньше менопауза, тем чаще встречаются смягчающие обстоятельства причины, тем проще женщине совершать преступление.
0: Совершенно верно, поэтому, в общем-то, некоторые из них мечтают попросту о том, чтобы это состояние длилось у них вечно. Вот, знаете, продолжает там очень много всяческих сообщений, я даже уже и не успеваю, может быть, скоро я все это выброшу. Во-первых, вот хорошее сообщение, Александр, спасибо вам за такого красивого гостя, гость с такой привлекательной внешностью, это такая редкость вашей передачи, Таня. Но Таня, она внизу у нас на 13 этаже, уже убирается и периодически заходит сюда. Естественно, видит, вот вы видели, она...
1: А, это вот та дама, как
0: да,
1: бы...
0: Да,
1: как...
0: да.
1: Ну, я понял вас, да. Да. Чудесный, чудесный веник. Откуда у вас, кстати, эти чудесные веники?
0: Вы знаете, мы выращиваем все здесь. У нас целиком, мы на самоокупаемости. И, в общем-то, я же вам не рассказывал. Я вам не рассказывал, Константин Владимирович. Года два назад мы даже делали стационарные передвижные пункты от нашей программы по вырезанию аппендицита. То есть у нас стояли на Новом Арбате несколько столиков передвижных, любой желающий мог прямо проходя так мимоходом вырезать себе аппендицит.
1: А, или несколько слов президенту, да? То есть дверь направо — это несколько слов президенту, да? Там стоял телекамера, любой
0: был,
1: мог
0: да,
1: сказать.
0: Да, это тоже наше изобретение.
1: А
0: да.
1: Вот дверь направо — это, соответственно, аппендицит.
0: Ну, тут, да, ну тут я могу несколько раскрыть секрет, конечно, вот несколько слов президенту, про это ничего подобного не было, просто мы собирали с людей небольшие деньги, а и, в общем-то, просто это слово предназначалось для них. То есть,
1: а, понятно, понятно.
0: Вот Евгений спрашивает, многоуважаемый господин Черепахин, разделяете ли вы идеи социал-дарвинизма? По-моему, хороший вопрос такой.
1: Социал-дарвинизм?
0: Да.
1: Один из моих пациентов много говорил о социал-дарвинизме, социал-кретинизме, еще нескольких социальных явлениях. Социал-дарвинизм как теория... близкая к теории национальной, безусловно, имеет право на существование. Другое дело, что дарвинизм как таковой на сегодня очень часто подвергается нападкам, в отличие от социума и социального. Поэтому я боюсь, что эта теория скоро будет разрушена, и останется все та же самая добрая социология. Дарвинизм может отмереть. Если вы сторонник этой теории, я призываю вас к неким общественным действиям в защиту социал-дарвинизма по той простой причине, что последователей социал-дарвинизма с каждым днем все меньше и меньше. Ваша активная общественная позиция позволит поддержать это движение и не позволит загубить его.
0: А вы знаете, вот, Константин Владимирович, ведь если посмотреть на дарвинизм с точки зрения как раз социологии, то это своего рода ведь, ну, эдакий, как бы, видите, нацизм. То есть нацизм, я объясню, в каком случае, в каком смысле. Это объединенные нации, которые называются земляне, поскольку все произошли от одного мохнатого существа. То есть практически это такой глобальный нацизм, который своей глобальностью, своей монополией вот в политике, в социуме, просто-таки поглощает мелкие националистические группировки. Ну, какая там может идти речь, там, скажем, о бритоголовых или там о евреях, когда все мы произошли от мохнатого, в общем-то, друга, понимаете? То есть вполне возможно, что Дарвин, он был не просто какой-то ученый, а, в общем-то, агент мирового марксизма. Я не побоюсь этого слова. Как вы думаете?
1: Ну, понимаете ли, в чем дело? Ведь обезьяны существуют разные. Там, если мы уже заговорили о евреях, то понятное дело, что кучерявых обезьянок – это кучерявые обезьянки. Если мы будем говорить о белобрысых обезьянках, то, скорее всего, это обезьянки, близкие к сибирцам, арийцам и им подобным. Да. Существуют лысые обезьянки. Сейчас этот род практически вымер. Да?
0: Называется «Красная Харька».
1: Вот. Я поражен энциклопедичностью ваших знаний. Так вот, «Красная Харька» — это...
0: Я просто подготовился к нашей встрече.
1: Спасибо, это очень приятно. Это очень приятно. Так вот, «Красная Харька», понимаете, в какой-то степени именно вот эти люди способствовали развитию, так скажем, нацизма, именно «Красной Харьки». И я удивлен, что сегодня вновь появляются ростки этого движения. По той простой причине, что все лысых-то становится, конечно, больше. Возможно, гены, какие-то рецессивные гены всплывают и начинают о себе вновь заявлять, но я все-таки надеюсь, что рецессивные признаки будут подавлены, и национализм, точно так же, как и фашизм, в скором времени отойдет в прошлое.
0: Влияет ли базитический зоб на походку и осанку, а также как его исправить нехирургическим вмешательством без подписи, естественно, послания? Мы сейчас организовали, в общем-то, с помощью мэрии поставку в наш город именно йодированной соли. До того соль была обычная, но это уже чисто скорее профилактическое действие, да? Вот. А так мы даже пытались как-то адаптировать зомбированных в социуме, для чего нами была 2 года назад создана партия ЗОП, что, в общем-то, расшифровывается как за общественную безопасность. Мы заказали в Лос-Анджелесе несколько вагонов силиконовых зобов, которые должны были вшивать всем членам партии. Вот, взносы были небольшие, мы уже начали это делать, но потом, в общем-то, пришли зеленые, разные другие, сказали, что, дескать, силикон плохо, если их потом убивают, а убивают там многих, это, и, дескать, он плохо переваривается с землей. И, в общем, наша эта идея рухнула. Мы пытались просто как-то психологически их адаптировать. Потому что бывало, глядишь, вот он идет, зоб свой тащит, там сам на него наступает, спотыкается. Ну, жалость, да и только. Но, тем не менее, что вы думаете об этом, Константин Владимирович?
1: Ну, начнем с того, что не люблю я вопроса инкогнито, а посему я думаю, что этот человек, говоря об эзотическом зобе, на самом деле имел в виду не зоб на конце этого слова, буква «Б», он, скорее всего, имел то слово, на конце которого стоит буква «П». Так вот, я бы рекомендовал для этого инкогнито и, возможно, его друзьям, сотоварищам или подругам обратиться к вам на станцию с просьбой приобрести еще несколько силиконовых продуктов, да, потому что с точки зрения Фрейда базитический или базитическая зоб или... Вы понимаете, о чем я говорю. Вероятно, для него это больной или, скорее всего, для нее или для них вопрос. Так, может быть, ваша радиостанция поспособствует разрешению некоторых фрейдистских комплексов относительно базитической зоб, и тогда с посадкой, и осанкой, и походкой у этих милых созданий будет все в порядке.
0: Ну, мы можем только как посодействовать, опять же, пригласить вот Забастов к нам в студию сюда и позволить им вывесить свои зубы на всеобщее обозрение.
1: Ну, понимаете, окно, вот чтобы... все-таки вот здесь вот нужен не столько зубы, сколько зопы.
0: Да.
1: Поэтому плюс... придется, скорее всего, не вывешивать, а уставлять зоб.
0: Вот Грецкий спрашивает о нашем отношении к женским ногам. Ему, Грецкому, очень нравится, как он пишет, женские ноги. Он очень любит их и спрашивает, не является ли это отклонением от нормы.
1: Ну, смотря, конечно, что он любит с ними делать. Допустим, если сбрасывать...
0: Не есть, видимо.
1: Александр, для вас это, конечно. Допустим, для меня, как врача-психотерапевта, это вполне реальная проблема. Да? Когда человек приходит и говорит, что я люблю женские ноги, у любого здорового человека, как, например, у вас, безусловно, возникает некий образ, и вы понимаете, что человеку на него приятно, на них, простите, приятно смотреть и так далее. Я же первый вопрос, который задаю, что вам нравится, что вы с ними делаете, и как вы их употребляете?
0: Чувствуется у вас, конечно, профессиональный подход.
1: Клинический подход, согласен. Так вот, я должен господину Грецкому ответить... Если он, конечно, любит кушать ноги, то нужно, конечно же, рассмотреть несколько вопросов. Первый. Это ноги, так скажем, свежеприготовленные? Или это ноги уже, знаете, как утка по-пекински, утка своей смертью 3 дня, полежавшая в теплом месте?
0: А тут, извините, правда, что я так немножко... Это правда, что пекинская вот эта утка, известное блюдо, оно действительно так лежит 3 дня?
1: Ну, в европейской кухне это не принято, а вот в Китае мои коллеги, которые были на конференции по поводу... дай бог памяти. Была конференция по поводу либо левой... все я вспомнил. По поводу недоразвитости мозжечка. Так вот, они пришли в ресторан, если вы позволите лирическое отступление. Они пришли в ресторан и заказали утку по-пекински. Вот, поскольку наслышан об этом блюде. Вот, им принесли это блюдо, потом они страдали зопой. Простите за ненормативную лексику, но это все-таки из уст врача ненормативная лексика. Вот ягодицами, конечно, можно сказать.
0: Да.
1: Но так им потом китайцы объяснили, что утка по-пекински на самом деле это утка, которая умерла своей смертью, 3 дня полежала в теплом месте, после этого специфически приготовлена. Так вот, возвращаясь к господину Грецкому, если он любит ноги, которые, так скажем, свежие, это одна патология. Если ему нравятся ноги, которые не совсем свежие, а 3 дня полежали в теплом месте и после этого каким-то образом приготовлены, то это уже другая патология, тоже другие методы коррекции необходимо применять. Вот, если он любит просто созерцать ноги и предвкушая, знаете, так на языке щекочет, то это уже другой аспект.
0: То есть ему просто нужно, видимо, чтобы он уточнил немножко.
1: Да, безусловно. Как он любит эти ноги?
0: Потому что Григорий Распутин любил просто шупать. И так бывало, говорит, бывало шлюпать.
1: Знаете, шупать. Это так редко на сегодняшний день встречается, особенно у моих пациентов. Это просто вот казуистика.
0: Вы знаете, не дают шупать, вот не дают. Мы с вами можем попробовать, когда закончится эфир, выйти и пошупать. Тут сейчас кто-то возвращается. Визгу будет, понимаете? Что мы о грустном? Давайте вот к вопросу Никодима. Никодим спрашивает, объясните такое разное поведение болельщиков на чемпионате мира. Видимо, имеется в виду вот футбол. А действительно разное совершенно поведение. И с точки зрения этнической, ну там, национальной, с точки зрения темперамента. Вот, например, скандинавские болельщики меня поразили. Их всего 4 было. Потому что ни одна скандинавская там не участвовала команда. И они, в общем-то, всю дорогу почему-то изображали снеговиков. То есть они как-то устроили свой карнавал. Мне вообще снеговики очень близки. Я сам люблю их лепить, катать. Но тем не менее, и сравнить, например, вот этих 4 снеговиков, там непонятно, кто из них баба, кто мужик, потому что костюмы такие обширные.
1: Ну, юнисекс.
0: Да, видимо, скажем, эпоха постмодернизма настала. Да, ну вот... И, например, с английскими болельщиками, которые, кстати, вовсе не хулиганили. Ничего такого не было.
1: Александр, что с вами?
0: Я чихнул.
1: Извините, я испугался. Мы все-таки говорили о женских ногах и вообще затронули ряд таких, скажем, животрепещущих тем. Так вот, говоря, здравствуйте, Никодиму. Никодим,
0: здравствуйте.
1: Я...
0: Извините, пожалуйста.
1: Я просто надеюсь, что Женя нас уже не слушает.
0: Женя.
1: Да. Так вот, Никодим, я готов с вами поговорить на личном приеме по поводу поведения болельщиков. Александр, я должен сказать, что Никодим – это мой старый знакомый. Я, конечно, не знаю, тот ли это самый Никодим. Так вот, поведение болельщиков... ну что, болеют люди, болеют.
0: То есть вы считаете нормально, да?
1: Я не могу сказать, что когда люди болеют, это нормально. А с моей точки зрения, все-таки это патология. Угу. Так вот, все болеют по-разному. Есть шумные пациенты, есть бесшумные пациенты. Знаете, вот так же, как на студии. На кнопочку нажали — тишина. Вот так же и с пациентами. Нажмешь на кнопочку — и тишина.
0: А часто ли, вот извините, что я вас перебил, вам приходится ввергать своих пациентов в состояние гипноза, гипнотического сна? Я знаю, вы владеете этим и...
1: Я, конечно, готов продемонстрировать,
0: но... Нет, сейчас. Ну, лучше подождем вашу пациентку, и, может быть, тогда...
1: Ну, хорошо, Александр. Она просто приедет сегодня? Я с трудом... Да, я надеюсь, что да, но вот пациентка, она... в общем, не будем говорить о пациентке. Я боюсь...
0: Я еще немножко
1: я объясню,
0: внизу,
1: что нужно ехать на метро. Я боюсь, что она просто не доехала до станции, которая называется «Эхо Москвы».
0: Но ее еще сейчас, видимо, то есть немножко задержат внизу. Кстати, я прошу вас прощения вот за ту процедуру дотошного осмотра, которую сейчас внизу делают. Вот все эти сдачи анализов. Просто мы сейчас всех гостей,
1: понимаете,
0: всех, кто входит в студию...
1: Сдача анализов, я привык.
0: Это своего рода диспансеризация, понимаете?
1: Я привык к сдаче анализов. Да. Вот. Я не могу привыкнуть к одному. В одном из аэропортов мне устроили личный досмотр. Я смотрел на шкаф, и на шкафу стояла коробка с одноразовыми перчатками. Я был согласен, чтобы посмотрели вот все, что угодно, все, что им нужно. Вот я не буду рассказывать в подробностях всю процедуру.

0: Проблемы безработицы. Вот, кстати, вопрос, доктор, не видите ли вы связи между ураганами и другими буйствами природы, обрушивающимися на нашу страну, и психическим здоровьем населения с ухудшающимся понижением уровня жизни? Вот как ухудшающееся понижение, это же, по-моему, есть улучшение. Потому что если улучшающееся понижение, это значит низится. Если ухудшающееся понижение, значит понижение плохо идет, значит это улучшение. Или, по крайней мере,
1: Я не совсем понимаю, при чем здесь слово «связь».
0: Я тоже с
1: трудом.
0: Нет, я вообще не понял вопроса. Давайте лучше о другом.
1: Нет, подождите. Там начали говорить о связи.
0: Да.
1: Связи бывают неразборчивые, разборчивые, не совсем разборчивые, не совсем понятные. Так вот, автор, к сожалению, не уточнил, о каких связях он говорит. Вижу я эти связи или не вижу. В общем, связи видят все. Другое дело, кто их хочет видеть, и кто их не хочет видеть. А посему пусть автор уточнит.
0: Угу. Да,
1: специфику связи, пожалуйста.
0: Да. Ну, Макс спрашивает, очень интересно построен вопрос. Кому первому принадлежала идея некрофильства?
1: Идея некрофилии?
0: Да.
1: Я не задавался себе этим вопросом.
0: Я бы, конечно, мог сказать, что
1: животного мира. Я бы мог, конечно, сказать, что сама идея некрофильства, конечно же, можно сказать, что она принадлежала мне. В общем, так же, как и ряд других идей: паранойство в некрофилии, потом психонекрофилия.
0: Буйная агрессия в некрофилии.
1: Буйная агрессия в некрофилии, абсолютно верно.
0: Потом зоонекрофилия, это же тоже отдельные.
1: Ну, в общем, да. Зоонекрофилия. Ну, я являюсь участником зоонекрофилии, не считаю зазорным в этом признаться себе и вам, дорогие радиослушатели.
0: Ну да, это, в общем-то, этим общепринято.
1: Да, есть ростки протеста, ничего здесь не поделаешь.
0: Но это чтобы утешить зеленых. То есть дело в том, что мы бы с радостью убрали отсюда слово некрофилии, но...
1: Да, оставили либо некро, либо филе.
0: Да, но они же приходят, требуют, дескать.
1: Да, да. Так вот, Макс... Поверьте, я далеко не всезнающий человек, и я не могу вам сказать автора идеи. Если вас устроит мое авторство, возьмите его.
0: Да, или мое. Вы, наверное, путаете меня с другим Женей, а я Женя Кайманов. Я спрашивал о мацетации плодов.
1: Женя, мацетация плодов, это происходит на самом деле у опоссумов. Вам Александр в какое-то время, да, об этом рассказывал, я надеюсь. Так вот, мацетация как таковая, она в какой-то степени опасна для человека. Когда плоды опоссумов мацетируют, то критические дни у определенной категории населения этой страны усиливаются и происходят в режиме «подвергнуть я мацетации». Да, и вот после этого возникают те самые вихри, о которых нас спрашивали.
0: Потому что начинается у всех женщин массовый прилив.
1: К вопросу о менопаузе. Тем более не далее, как вчера, если я не ошибаюсь, было полнолуние.
0: Вопрос от позавчера задавал
1: Александр, а сегодня уже в Санкт-Петербурге...
0: Белая ночь уже.
1: Белые ночи заканчиваются, или если уже не закончились. А вот то, что ураган там был...
0: Это случилось все-таки.
1: Вы понимаете, Ваш коллега, ведущий новостей, об этом рассказывал. Там ветер поднимался до 20-25 метров в секунду. Там не было так тяжело, как в Москве, но крышу снесло.
0: Вот тут у меня спрашивают, где происходит настоящий чемпионат мира по футболу. Он происходит в одном из подмосковных бассейнов. Я пока не закончился чемпионат, не могу вам открыть его координаты. Но завтра мы обязательно расскажем. Вот интересный вопрос только что пришел. Константин Владимирович, я думаю, сейчас на него ответит. Как вы прокомментируете тот факт, что небольшие безобидные демонстрации различных политических группировок воспринимаются общественностью как чуть ли не государственный переворот, а массовые беспорядки футбольных болельщиков как... Сейчас тут опять какой-то непонятный... Как нечто собой разумеющееся и даже относится к этому как к некоему подобию праздника, спрашивает Бердяев. Ну, я вот, кстати, ответил бы словами Геннадия Толстого, замечательного русского поэта. Он сказал, что проститутки на короткие сроки презираемы,

0: Проститутки на долгие сроки уважаемы. Видимо, все идет оттуда.
1: Да, безусловно, Александр, я надеюсь, что вы полностью ответили на этот вопрос. Я должен вам сказать спасибо, и спасибо тем радиослушателям, которые позволили мне взять паузу на 2 минуты, и я смог отхлебнуть чайка.
0: Да, вот многоуважаемый господин Черепахин, несколько слов о профессиональных заболеваниях психологов, спрашивает Евгений. Действительно, я тоже вижу, что вы как с годами немножко изменились, и открою секрет, что Константин Владимирович, мы с ним давно знакомы, мой отец очень дружен с ним был, вот, ну, я не скажу, что он был его пациентом, но тем не менее, я вижу, что не только годы, но и общение с вашими подопечными отложило на вас некоторый отпечаток, то есть как, особенно я знаю некоторых ваших пациенток, которых вы уже тоже, как вы, врачи, говорите, ведете по 3-4 года, я вижу, что вот как-то вы перенимаете некоторые их повадки, черты, вот. Или это не относится к разряду профессиональных заболеваний психологов?
1: Да, безусловно, относится, Александр. Я вот удивлен, что вы оставили на столе пустую бутылку от воды, потому что, конечно, психиатр, как и любой человек, имеет право на заскоки, но я бы хотел все-таки вас вернуть к вопросу, который задал ваш радиослушатель. Он спросил все-таки о профессиональных болезнях психологов. Да. Не стоит смешивать психотерапевтов с психологами. Так вот, психологи, безусловно, страдают. Страдают по жизни. Они изучают душу. Я должен сразу сказать, что это относится, безусловно, не ко всем психологам. И профессиональные отпечатки они также имеют. Я думаю, что ряд из них имеет в паспорте штамп о прописке, печать о расторжении брака, о производстве брака. Они имеют ряд печатей и отпечатков, в том числе пальцев, потому что ряд психологов работает в судебной системе, и там они просто производят отпечатки пальцев, и периодически они пачкают свои руки. Ну и вечером, когда им нечего делать, они берут специальные, знаете ли, криминологические такие карты. Ну и так за чашечкой кофе перед телевизором делают свои собственные отпечатки, потом их устраивают вывески, вывешивают. Может быть, если вы попросите, пришлют к вам, и ваши чудесные окна, так можно сказать, окна роста, развесят наиболее удачные работы. Так вот, это те самые отпечатки, о которых вы меня и спросили.
0: Вот вопрос к вам пришел. Ну, если позволите, я, может быть, на него даже отвечу. Вопрос гостю. Расскажите, пожалуйста, о ваших статьях в детском журнале «Здоровье». Я, конечно, не хотел как бы вам рассказывать об этом. Ну, Константин Владимирович, мне пришлось использовать некоторые ваши произведения в своих целях. Я хочу сказать нашим радиослушателям, что Константин Владимирович в детском журнале «Здоровье» писал не статьи, а стихи для детей. И на некоторые из них мы сделали заставки для нашей программы. Вот, может быть, вы вспомните, Константин Владимирович, один из ваших стихов. Сейчас послушайте. Вот.
2: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай пау. Все равно там пусто.
0: То есть это, видимо, цель данного стихотворения была как-то Александр. Адаптация молодых матерей к Александр. Пониманию.
1: Александр, ну, понимаете, в чем дело? Если я там выходил под подписью «Доктор Крик», ну зачем же вы так вот на всю страну, в общем-то, на 11 городов и на 11-й город, который, с которым стал Кемерово, вот так вот сходу выдаете мое авторство. Я, безусловно, имею...
0: Но страна должна знать своих героев.
1: Да,
0: замечательные,
1: да, да,
0: стихи,
1: ну,
0: писали.
1: Маленькая слабость, я согласен, но это было давно, я был еще маленький, я ходил в детский сад. Вот,
0: ну, журнал... Да.
1: Нет, ну что, что. Вот. Вас еще тогда вообще не было, так что уж... Я бы на вашем месте внимательно послушал, что говорят старшие товарищи. Так вот, я ходил в детский садик и писал подобные стихи. Ну, что значит писал? Писать я не умел. Я читал, а ваш папа, он был более одарен, чем я. Он записывал эти стихи за мной. Ну, сами понимаете, своим корявым почерком. Потом редакторская правка родителей. И вот журнал «Здоровье» запестрел, запестрел. Кстати, не так давно мне предложили... издать антологию моих стихов, опубликованных в детском журнале «Здоровье». я пока вынужден отказаться, потому что поступили предложения от иностранных издательств с более приличным гонораром. Просят эксклюзив, и, соответственно, я думаю, что и вашему папе тоже перепадет, как человеку, который записывал мои слова.
0: Я очень хочу в это верить. Надеюсь на вашу порядочность. Ну, впрочем, как же Черепахин не быть порядочным. Ну что же, а сейчас мы ненадолго прервемся, послушаем музыку, а затем продолжим наш разговор с психотерапевтом Константином Владимировичем.
1: Слушайте, наслаждайтесь.
0: И мы продолжаем нашу беседу с психотерапевтом Константином Владимировичем Черепахиным. В ближайшее время мы, конечно же, начнем отслушивать ваши телефонные звонки, ваши вопросы к нашему гостю. А сейчас я хотел бы еще немножечко читать сообщения, которые к нам пришли. Вот достаточно интересное сообщение от Максима. «Могут ли быть хакеры клептоманы?»
1: Максим, ну, во-первых, клептомания – известная болезнь. А для радиослушателей, которые не знакомы с этим словом, мы скажем, что клептомания – это навязчивое желание воровать. А для другой части аудитории мы скажем, что хакеры – это компьютерные взломщики, это люди, которые проходят через систему паролей и получают таким образом нелегальный доступ к тем или иным базам данных и к тем или иным секретным материалам. Безусловно, могут. Здесь есть несколько вариантов. Во-первых, жажда разрушения у хакеров, да, она свойственна как клептоманам, так и некоторым психопатичным личностям. Психопатичные личности – это личности с теми или иными патологическими расстройствами. А посему, безусловно, хакеры могут быть клептоманами. Максим, но если вы страдаете тем или другим, а еще что самое ужасное, и тем и другим, вместе должен сказать, что...
0: Лучше всего, извините, что вмешиваюсь, рассказать об этом маме или подружке.
1: Ну, к сожалению, мы не можем во всеуслышание сказать: «Мама Максима, подойдите к радиоприемнику». А если мама спит, а Максим пойдет и разбудит маму и скажет: «Мама, тебя зовут к радиоприемнику».
0: Чтобы сообщить, что я хакер и еще этот клептоман.
1: Еще, да. По этому поводу есть анекдот, да? Я феномен.
0: Да.
1: Я думаю, что часть наших радиослушателей знает этот анекдот. А кто не знает, спросите у своих старших товарищей. Он вам расскажет.
0: Вот от Виктора вопрос. Я все-таки придется нам немножечко подзависнуть на этом предмете. Как вы относитесь к Аюрведе?
1: Никак не отношусь. Это не я.
0: Да.
1: Может быть, это вопрос к вам?
0: Ну, я как-то не знаю. Я считаю, что этот вид лепки, он, несмотря на свою такую провокационность, он, тем не менее, все-таки за ним будущее. То есть, потому что лепить может кто угодно, из чего угодно.
1: Собственно говоря, главное... точно так же, как и гнать.
0: Да, безусловно, да, да. Константин Владимирович, вы очень любите судить о психическом состоянии своих пациентов при помощи живописи. Что бы вы сказали тогда, если бы вашим пациентом был Сальвадор Дали?
1: Я был бы рад, если бы у меня был такой пациент, и я бы, наверное, вещал уже на другой радиостанции, будь то «Свобода» или «Независимая волна», или просто гнал собственную волну.
0: Меня интересует, сколько собак, кошек и людей убил Константин Владимирович, и забивал ли он других животных насмерть? Поликарп Гайка спросил.
1: Поликарп забивал неоднократно. А вот козлам не везет больше всего. Забивал и, скорее всего, буду забивать. Что касается людей, ну, авторство стиха «Забил я тушку пугало или еще чье-то», ну, оно под собой имеет тоже определенное значение для меня, определенный смысл. Ну, безусловно, кусочек моей жизни. Забил, каюсь, забил.
0: И, Константин Владимирович, очень много было вопросов, прям вот сыпались насчет изменения и нарушения психомоторики у детей в результате просмотров телевидения и, в частности, вот... сериалов, где играют, в общем-то, достаточно нелицеприятные для восприятия европейцы люди, то есть мексиканский сериал и другие, где откровенно, в общем-то, слабоумие вышито кружевами на телеэкране. То есть, понятное дело, что они тоже люди, имеют право жить, я ни в коем случае тут не гоню какую-то националистическую волну, но, тем не менее, я считаю, что просто, ну, совершенно даже не гигиенично смотрятся вот их декорации, их актеры на европейском телевидении.
1: Сериалу есть некая отдушина. Смотрите, какое еще слово, да, от души, отдушина. Когда монотонность сюжета, полная разжеванность сюжета аккуратно закладывается, ну, у кого-то в желудок, у кого-то в мозги, у кого-то напрямую, как мы уже ранее говорили, от мозгов опускается, минуя желудок, и выходит, перерабатываясь или не перерабатываясь. Так вот, эта монотонность позволяет человеку приобрести некое равновесие. Особенно для тех людей, которые страдают целлюлитом. Допустим, есть правосторонний целлюлит, левосторонний целлюлит. Таким образом, получая равновесие...
0: Кстати, извините, что вас перебиваю, но нами, учеными, доказано, что целлюлит – это единственное, скажем так, состояние человека, одновременно естественное, да, поскольку, по идее, должно все нарастать, вот, но, с другой стороны, несимметричное. То есть, потому что вот к нам приходила женщина, вот, вы видели, что у нее слева там оперение уже пошло, и, в общем, там все свисает, а справа – это стройное достаточно существо, несмотря на
1: свои... поэтому она заходила в студию правым боком, да?
0: Понятно, понятно.
1: Так вот, сериалы позволяют приобрести некое равновесие. И если говорить о психомоторике, то, безусловно, человек становится более уверенным. Да? Он уже не работает с перебоями, как мотора, допустим, наших отечественных машин, а больше походит на приличный Volkswagen или BMW.
0: Или вот тепловоз.
1: Тепловоз, да, достаточно уверенно стоит на рельсах и, знаете, так прет и прет. Поэтому сериалы, безусловно, для определенной категории жителей нашей страны, да и, в общем, всего земного шара, служат неким стабилизатором, стабилизатором напряжения.
0: То есть можно это назвать, что сериалы все вместе – это один Дарвин с точки зрения национальной проблемы.
1: Примерно так. Смотрите от души.
0: Ну что же, 203-19-22 и ваши вопросы в прямом эфире к гостю нашей сегодняшней программы Константину Владимировичу Черепахину, психотерапевту. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте,
0: Грудничич. А скажите, вот я смотрел в базе данных, вот фамилии такой нету, Грудничич, ну, или это ваш псевдоним?
3: Нет, это имя.
0: Имя?
3: Я хотел бы обратиться к Константину Махмудовичу, поскольку я Новоярского жил очень. Дело в том, что еще в 7 классе он у меня одолжил $17 и до сих пор не отдал. Вот, а я сегодня целый вечер слал ему...
0: Будьте здоровы.
3: Да, спасибо.
0: Мы передадим Лаверскому, я возьму у него и вам отдам.
3: На пейджер я ему слал сообщение, несколько раз, отдай, отдай.
0: Да что с него взять, он же слабоумный, ничего читать-то не умеет.
3: Нет, а он хитрый, он взял потише, значит, звук на пейджер и вообще молчал, ничего не говорил. Делал вид, что он смотрит футбол. Ну ладно, я, в общем, к 5 часам подъеду.
1: Спасибо, спасибо за вопрос. Спасибо.
3: Нет, нет, нет, я вопрос не задал еще. Вопрос, значит, такой, поскольку вы специалист.
0: Будьте здоровы.
3: Спасибо. Я вот сам спортсмен профессиональный, я занимаюсь уборкой офисов и квартир. Кстати, Лаверский тоже занимался, но его выгнали, потому что у него были грязные ноги и перхоть сильная. Вот. И вопрос такой. Вот вначале...
0: Будьте здоровы.
3: Спасибо. В начале передачи вы упоминали о переходе вот к рынку. Хотелось бы уточнить, вот, какие рынки вы имели в виду. Черкизовский, вот там и так далее. Вот. А второй вопрос такой. Вот как влияет на психомоторику мышечная композиция? В смысле, вот процентное соотношение медленных волокон, те, которые... значит, питаются энергией за счет окислительного фосфорилирования, и быстрых, которые за счет анаэробного гликолиза. Вот у меня жетон последний, так что...
0: Спасибо, спасибо. А насчет перехода, действительно, мы строим переход к Черемушкинскому рынку, но это будет переход навесной, такой канатный мостик, типа канатная дорога, будет два троса снизу для ног, и один, чтобы вот как-то люди могли держаться. Это будет единственный доступ к нему, и это связано прежде всего с безопасностью самих покупателей и работников этого заведения.
1: А что касается медленных волокон и быстрых волокон, мной любимый анаэробный гликолиз, на самом деле все зависит от того, насколько человек быстро способен освоить цикл Крепса. Если его интеллектуальные способности позволяют освоить этот цикл в короткий промежуток времени, то у него все будет в порядке с быстрыми волокнами.
0: Извините, я знаю, что господин Блюрер освоил его за 13 секунд.
1: Ну, именно поэтому это классик советской психиатрии, да. Будучи рожденным далеко до революции и не дожившим до нее. Так вот, а если цикл Крепса освоен не до конца, то в этом случае с медленными волокнами будут проблемы. Осваивайте его до конца, и все будет супер.
0: Угу.
1: Это, извините, это разговор, да, из области биохимии. С вашего позволения я не буду углубляться.
0: Конечно,
1: всех желающих я могу отослать к трехтомнику Ленинджера «Основы биохимии».
0: Хотели сказать Ленина?
1: Все дело в том, что, я думаю, кто-то, помимо прочего, писал под псевдонимом «Ленин», добавив модное американское джер. Ленин джер.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите,
3: пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Господин Черепахин, у меня вопрос.
0: Задавайте, пожалуйста.
3: А?
0: Говорите, да, мы вас слушаем.
3: Значит, я хотел сказать, что вот ни для кого не секрет, что сейчас в частных объявлениях массовых газет, которые выходят, в общем-то, миллионными тиражами, такие как, например, «Центр Плюс», «Экстрем», в рубриках «Оккультные услуги», есть такие, как «Воссоединю семью», «100% верну мужа» и так далее. Так вот, у меня какая проблема. Я четвертый раз женат очень счастливо, у меня прекрасная жена, любимая дочь. Так вот, если мои предыдущие жены обратятся вот к этим услугам, а такие предпосылки, в общем-то, у меня есть, то что может ждать мою любимую дружную семью в настоящее время? Знаете, если можно, пожалуйста, поподробнее об этом расскажите.
0: Спасибо.
3: Моя жена, в общем-то, глотает валерьянку, не спит ночами.
0: Спасибо.
3: И мнение, в общем, такого крупного ученого, психотерапевта для меня и для нашей семьи очень авторитетно. Большое спасибо.
0: Спасибо. Вопрос, кстати, действительно интересный. Я тоже задавался вопросом. Ведь, например, если все начнут, все женщины, скажем, нашей страны, начнут к себе привораживать, к примеру, Томаша Андерса, гитариста скандинавского ансамбля «Современный разговор».
1: Да, безусловно. Будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Безусловно, важный вопрос. Я разделяю вашу проблему, разделяю вашу боль. Я рекомендую вам обратиться к знающим специалистам из области парапсихологии. Благо, сейчас предлагают мощные обереги. И даже магазин на диване, если я не ошибаюсь, предлагает обереги. Или что-то вот на этих волнах. Купите себе, приобретите себе индивидуальный оберег, который будет оберегать вас от посягательств, ваших бывших жен, и тем самым вы сможете сэкономить на валерьянке. Ваша жена будет спать спокойно и без помощи валерьянки.
0: А еще лучше позвоните завтра днем по телефону 203-19-22 и закажите себе железную дверь от «Эхо Москвы». Но мы сейчас ненадолго прервемся, а затем продолжим разговор с Константином Владимировичем Черепахиным, психотерапевтом.

0: И мы продолжаем разговор, беседу с Константином Владимировичем Черепахиным, частно практикующим психотерапевтом. Прежде чем мы продолжим слушать ваши телефонные звонки, ваши вопросы к нашему гостю, я опять же обращусь к посланиям. Вот как может ваш ведущий говорить, что хорваты взяли серебро, когда они завоевали только третье место? Я обратился за разъяснением к Володе Варфоломею. Он объяснил, что первое место на данном чемпионате – это золото, второе место – это позолоченное серебро, третье место – это серебро, а четвертое место – бронза. И сразу же пришло сообщение: приятно чувствовать себя идиотом в компании таких умных людей, Александр. Знакомые мне чувства. Не кажется ли вам, что вирус целлюлита размножают и выращивают хорошо люди типа звонившего только что вам, которые женаты по несколько раз? Господин Черепахин, где вирус целлюлита размножается быстрее, в мозгах или в нижней части? Спрашивает Соломон Мамиконович.
1: Уважаемый Соломон Мимо, я не смогу произнести в столь ранний час ваше отчество, вы меня простите, я надеюсь. Так вот, уважаемый Соломон, все разработки, касающиеся вируса целлюлита, сейчас глубоко засекречены. Не совсем понятно, откуда вам известна вирусная природа целлюлита. Я боюсь, что вы нарушаете закон о государственной тайне, говоря об этом вслух, потому что этот вирус относится к области, так скажем, к разделу особо опасных инфекций. Любые особо опасные инфекции находятся под контролем не только санитарно-эпидемиологических служб, но и служб безопасности. А посему все, что касается вируса целлюлита, я вынужден эту тему в эфире закрыть.
0: Ну, поскольку Константин Владимирович все-таки соблюдает врачебную этику, я могу себе позволить немножко рассказать о истоках. Вирус целлюлита действительно был разработан в секретной лаборатории ЦРУ, и его цель была изначально это выведение из строя вражеских солдат посредством данного целлюлита. И был момент, вы все знаете, очень тяжелый момент в истории Соединенных Штатов, когда этот вирус прорвался на волю, огромное количество тучных людей заполнило улицы американских городов. Вот, все воины тоже ходили в целлюлите. Они, в общем-то, с этим справились.
1: Причем началось с воинов женского пола.
0: Безусловно, это поражает прежде всего женскую иммунную систему данной болезни. Вот, но это печальная история. Я предлагаю сейчас перейти к прослушиванию телефонных вопросов. Пожалуйста, спрашивайте. Еще раз напоминаю, что у нас в гостях Константин Владимирович Черепахин, практикующий психотерапевт. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Это 7-й палаты, 2-й больницы, сами знаете, какой город Ташкента.
0: Да, да,
2: у нас
0: да.
2: Тут семеро, вот мы вас очень внимательно слушаем. Мы выстроились тут в очередь. Вот. Спасибо вам, что дозвонились к вам, к нам. И задавайте, пожалуйста, свои вопросы, все, что вы хотели спросить, но боялись. Вот, мы вас слушаем очень внимательно.
1: Я в первую очередь хотел бы спросить вас, насколько успешно вы выполняете лечебно-охранительный режим? Это вопрос номер один. Вопрос номер...
2: А кому? Тут нас семеро. Вот Прохор, Зоя, здесь все.
1: Я буду рад услышать ответ именно от вас.
0: А извините, от Зои я хотел бы узнать, как сейчас поживают Азимы, потому что мы слышали, что у них произошел отел.
2: Кто поживает?
0: Как поживают у вас в Ташкенте Азимы, поскольку мы слышали, что произошел непредвиденный отел у них. Ну, я хотел бы от Зои услышать.
2: Ну, у нее от волнения просто стерло дыхание, поэтому...
0: Не будем нервировать, все-таки дама в возрасте.
2: Она на пальцах мне объяснит, я вот скажу. Она говорит, что азимы уже кончились, а остались только олетние.
1: А как быть с лечебно-охранительным режимом?
2: А все нормально.
0: Ну что же, спасибо
1: вам. Передайте привет главному врачу, мы рады, что у вас в клинике все в порядке. И, кстати, сколько сейчас в Ташкенте времени?
2: На час меньше.
1: Ну, если в 3 часа ночи пациенты в палате не спят, а если это палата для острых пациентов, я думаю, что это не есть правильно.
2: Спасибо вам за звонок.
1: Спасибо вам.
0: Вот, кстати, и на пейджер пришло нам интересное сообщение. Александр, не страдаете ли целлюлитом вы? Если он у вас есть, то на каких местах? Саша спрашивает. Саша, ну, пойми меня правильно, я отвечу, конечно, на лбу. У меня целлюлит. Я являюсь чемпионом мира по ловле лобной морщины мух 93-го года. Этот чемпионат проходил в городе Кальмаре вместе с фестивалем симфонической музыки. Я больше всех наловил свои целлюлитные лобные морщины мух. И горжусь этим. Но это специально. Я сделал все специально ради искусства, понимаете?
1: Я не знал о ваших достижениях, Александр. Ну, вы, кстати, не имел возможности вас поздравить. Примите поздравления сейчас, спустя несколько лет.
0: Спасибо. А морщины не хотите посмотреть?
1: Я думаю, что это к службам безопасности.
0: Понятно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Доброе
0: утро. Что же вы так кричите? Вы не волнуйтесь, все хорошо.
3: Ничего.
0: Да.
3: Мне такой вопрос к гостю.
0: Да.
3: Как, значит, когда кончится, точнее, это вот таблеточное лечение пациентов? Ой, я слышал, у вас есть какая-то альтернативная программа.
0: Угу, то есть
3: это вот грибник вас беспокоит.
0: Ага. Вы знаете, спасибо за вопрос. Дело в том, что действительно любые таблетки, они каким-то образом отражаются на жизнедеятельности почек, печенок и других потрохов, населяющих тушки излечаемых.
1: Да, я понял вопрос, когда кончится таблеточное лечение. Ну, когда таблетки кончатся, уважаемый грибник, тогда закончится таблеточное лечение. А пока наша промышленность загибается, Дикий Запад нам со страшной силой поставляет таблетки. Если вы заметили, сейчас стали появляться микстуры, постилки, свечи. Так что я боюсь, что таблеточное лечение скоро закончится, и мы перейдем на микстуры.
0: Ну, вообще, конечно, тут элементарный бизнес, то есть фармацевтические фирмы, им просто выгодно производить таблетки, и очень многие любят их глотать, поедают, даже бывало закапывают в глаза таблетки, в общем, в уши закладывают, все это патология таблеточная.
1: Ну, к сожалению, с новыми препаратами, такими как особо большие свечи, поступает тоже не всегда традиционным способом.
0: Вот в том-то и дело.
1: Особенности организма, особенности психики и души.
0: Причем, видите, Константин Владимирович, как бывает, кое-где вот особо больших свеч, ОБС сокращенно, не достает многим клиникам. А тут вот по Москве они ходят, и вот мы наблюдали несколько раз, и, в общем-то, что они с этими свечами вытворяют, срам. То есть, как говорится, где-то пусто, где-то густо.
1: Абсолютно верно. Абсолютно верно.
0: Давайте разумнее к свечам все-таки надо относиться-то. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Алло.
0: Да-да-да, мы вас слушаем, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
4: Александр.
0: Да.
4: Вы знаете, вот хотел узнать насчет языкового воемяка.
0: Угу.
4: Вот, такая птичка поступала в реанимацию к Виктору.
0: Угу.
4: Он работает в реанимации, и он никак не смог ее оживить.
0: Ну, значит,
4: не можете посоветовать что-нибудь?
0: Ну, значит, она сдохла, как же ее оживить? Все, то есть, если оживить не смог, все, дохлая птица, считай. Значит, надо срочно это отчучило.
4: Знаете, она попала вот как раз вот под дерево во время бури.
0: Ага.
4: Жилейший.
0: Ну, по идее,
4: Могли бы что-нибудь посоветовать, все-таки, как орнитолог?
1: Может быть, надо пригласить китайских поваров?
0: Это во-первых. А во-вторых, я просто думаю, что здесь, скорее всего, она под дерево пришла не случайно. То есть, скорее всего, она умерла естественной смертью, поскольку...
4: Дело в том, что она была молодая.
0: Ну, может быть, какая-то вирусная инфекция. Тут нужно, кстати, обратиться в санэпидемстанцию.
4: Нет. Мы ее лечили, мы прививали ей всякие сыворотки.
0: Поймите, я могу...
4: антигены.
0: Я как специалист по...
4: Самый лучший травматолог.
0: Послушайте,
4: Александр Траубе ей гипс.
0: Послушайте, послушайте, мне кажется, вы ошибаетесь. Дело в том, что либо это не языковый воемяк, поскольку у птицы вот данной популяции отсутствуют лапы как таковые. Во-вторых, гипс, она не травма. Послушайте, но я же специалист. Языковый воемяк – это не травма опасной птицы. Она просто не способна получить никаких травм. Она только потопляема.
4: Нет,
0: видишь?
4: Но вымя у нее нее оторвалось, надо сказать.
0: Так не может у нее вымя оторваться, не потому что она сама...
4: У нее оторвалось, надо сказать.
0: Послушайте, нет, значит, это не... Извините, вы как-то не в курсе. Вы сперва... В общем, пришлите нам фотографию, спасибо за звонок. Я просто даже немножко возмутился. Дело в том, что языковый вымяк — это сама по себе птица, которая, в общем-то, и выглядит как вымя. То есть, если у нее оторвалось вымя, ну, это то же самое, что сказать, человек оторвался. То есть, ну, как он вышел, значит, она просто вышла куда-то, понимаете? И она не травмоопасна, ее можно пинать, бить, колотить, то есть она мягкая, у нее одни мягкие ткани, вы понимаете меня, да? Константин Владимирович, понимаете мое волнение сейчас, когда человека просто неправильно
1: идентифицировали. Задели, собственно говоря, так скажем, профессиональную честь. Не волнуйтесь.
0: Так. Ну, тут какие-то странные приходят сообщения непонятные. В общем, я уже не умею, не в состоянии читать. Я предлагаю еще послушать телефонные звонки.
1: Да, 203-19-22.
0: Только, пожалуйста, не спорьте со мной насчет птиц, потому что... Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Александр, вот, да. Во-первых, к вам вопрос такой, ну, по делу. Вот.
0: Нет, сегодня я не подписываю никаких бумаг и никаких сделок. У меня по гороскопу трудный день, и все начнется со среды.
5: А хорошо.
0: По нефти тоже мы отложим на две недели переговоры.
5: А по рыбе вот?
0: По рыбе, ну, предварительно можно договориться. Так скажем, заключим договор о намерениях пока что с вами.
5: Вне эфира тогда,
0: ладно? Да, да.
5: Вот, а вопрос тогда следующий. Вот вы упомянули там про клептоманию какую-то, да, видимо?
0: Да, да.
5: Вот, и считается, что это патология и болезнь, в общем-то, какое-то навязчивое стремление воровать, да?
0: Абсолютно верно.
5: А почему вот не считается болезнью навязчивое стремление создавать эти программы или писать музыку там или картины? Вот, и вообще, вот объясните, пожалуйста, природу вот музыки как явление. Вот, почему вот, человека так задевает вот какое-то сочетание звуков, как это действует на психику, почему он готов рыдать, там, смеяться, дергаться и прочие движения осуществлять.
0: Простите, а как вас зовут?
5: Меня, ну, в общем-то, я скрываюсь временно.
0: Ну, хорошо, я вас назову человек X, нормально?
5: Хорошо.
0: Спасибо. Так вот, уважаемый человек X и дорогие радиослушатели, природа музыки и как она действует на психику человека и почему кого-то заставляет вздрагивать, кого-то рыдать. Да по той простой причине, что музыка — это есть колебания, людям свойственно колебаться. И когда музыка вызывает примерно те же самые колебания в душе человека, которые он имеет в данный момент времени, то происходит некий унисон, унисонизация. Музыка созвучна музыке души. А посему колебание усиливается, и это вышибает слезы, или наоборот заставляет кидаться тапочками в соседей, или заставляет делать эту музыку громче или тише, и тогда просто может быть нервный срыв. Помните, да, состояние экстаза? Так вот, на самом деле, все зависит от колебаний. Так что колебайтесь больше и чаще, уважаемый человек X. А то, что касается клептомании, ну, возьмите книжку, почитайте. Клептомания — это социально неодобряемое явление. Человек ворует, общество это не приемлет. И посему это болезнь. А когда человек пишет музыку, то общество требует эту музыку. Поэтому это явление социально одобряемо. Вот и все. Спасибо, человек. Спасибо вам, Константин Владимирович, за такой исчерпывающий ответ. Но у клептомании есть и вторая сторона. Ведь известно, что общество разделено на сторонников клептомании и на ее противников, как ни странно. Вот сторонники клептомании в свое оправдание и сами клептоманы говорят, что, дескать, мы не воруем, мы просто... берем на хранение то, что...
1: Кто-то хочет нам отдать.
0: Нет, не отдать, а то, что брошено без внимания. К примеру, если ребенок подбирает велосипед чей-то, он видит, что велосипед бесхозный, он хочет о нем заботиться. Это просто, они говорят, дескать, формируется будущий хозяин, который не может смотреть, как вещи пропадают.
1: Да, такая теория известна. Неужели вы ее автор?
0: Нет, ее автор как раз вот Валентин Августович Генрих. Вот такая фамилия. Польский эмигрант. Он в свое время эмигрировал из Полтавы. Вы помните знаменитые полтавские бои? Вот эти.
1: Да, да, да,
0: вот.
1: Да. Это пробел в моих знаниях. Я признателен вам, что вы его восполнили. Спасибо, я буду об этом знать. Если у вас есть что-либо почитать, то с удовольствием. У меня будет еще один томик и еще одна линза.
0: Знаете, у меня с собой только вот газетенка «Криминальная хроника» где-то. И то она уже 2 месяца, по-моему, как вышла.
1: Ее до сих пор не украли?
0: Нет, она где-то тут. Но я потом найду вам.
1: Хорошо, спасибо.
0: 203-19-22 и ваши вопросы психотерапевту Константину Владимировичу Черепахину. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Да-да-да.
7: Только по другому телефону, 913. И у меня был вопрос насчет алоэ.
0: Я не знаю, что.
1: Какая-то техническая проблема возникла, простите. Может быть, вы еще раз перезвоните?
0: Да, дело в том, что мы тут ничего, я ничего не трогал. Я просто искал газетку и случайно ударился затылком, а не с пульта. И вот
1: простите за звуки, простите за отключение. Может быть, вы нам позвоните еще раз.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
8: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
8: Я хотел бы задать такой вопрос. Почему господин Жириновский так навязчиво избирает воду как средство общения? То он поливает Немцова, то депутатов, то устраивает какие-то совместные купания.
0: Может быть, он рыба по знаку гороскопа просто, нет? Он
8: клизму своим рожденным внукам недавно.
0: Может, он рыба по знаку гороскопа, нет? Вы не знаете?
8: Он?
0: Да.
8: По-моему, козел, скорее всего.
1: Ну, не стоит такие непарламентские выражения употреблять при разговоре в эфире. Это ваша личная точка зрения, и, может быть, ее кто-то разделяет или кто-то не разделяет.
0: Безусловно. Мы никаких таких вот критических заявлений ни в чей адрес не принимаем.
1: Вот. А то, что касается любви к воде, знаете, как для того, чтобы человек успокоился, ему нужна вода. Вода все-таки это та среда, в которой он, я позволю себе повториться, пребывал 9 первых месяцев своей жизни в утробе. Вода успокаивает. Возможно, он использует эту воду для того, чтобы кого-то успокоить или успокоиться самому, как-то отреагировать свои эмоции.
0: А может быть, он играет в священника?
1: Как один из вариантов. И хорошо, что он использует только воду и ничего другого.
0: Да, да, тут я с вами согласен. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Здравствуйте, дорогие мои.
0: Здравствуйте, уважаемые. Будьте здоровы.
9: Спасибо большое. У меня будет вопрос и к Саше Лаярскому, и к психотерапевту.
0: Значит,
9: Саша, я потом положу трубочку и пойду к приемнику, я сейчас из коридора говорю.
0: Да, я слышу, что там уже, то есть соседи уже ходят, проснулись.
9: А, спасибо большое, что вы слышите. Значит, первый вопрос, меня жена разбудила и спросила уточнить, во сколько завтра надо позвонить по вот этому телефону, и дверь я хочу железную заказать на «Эхо Москвы».
0: А, вы знаете...
9: Это вы потом скажете.
0: Да,
9: и к психотерапевту.
0: Да, я слушаю вас.
9: Что вот раньше мы, ну, допустим, десяток лет назад мы о железных дверях не слышали, а сейчас везде заказывают железные двери, везде эти объявления... И вот и моя вот супруга захотела поставить. Что это, с чем это связано? Объясните вот эту причину как психотерапевт. Железные двери.
0: Хорошо, я понял
9: спасибо
0: вас вопрос.
9: И Саша мне ответит.
0: Да, спасибо.
1: Спасибо, я понял вопрос. На самом деле, все это начиналось давным-давно. Я, к сожалению, вы не представились, я не могу к вам обратиться по имени-отчеству. Ну так вот, уважаемые радиослушатели, сказка о трех поросятах. Стара как мир. Деревянные двери, соломенные двери, каменные двери, а вернее домики. Так вот, три поросенка нашли убежище в каменном домике, и не страшен серый волк, им не страшен серый волк. Я думаю, что ваша жена тоже хочет не бояться серых волков ни днем, ни ночью. Так ей будет спокойнее, когда вас нет рядом.
0: Константин Владимирович, да вы поэт. Да, что касается моей части вопроса, поймите правильно, что нашей радиостанции коммерческая деятельность запрещена любая. Поэтому, если мы, например, в открытую скажем, что мы устанавливаем железные двери там, или решетки, или продаем газонную канадскую траву за $30 пакетик, то это повлечет за собой, во-первых, излишнее любопытство налоговой полиции и так далее. Поэтому мы, в общем-то, занимаемся торговлей под прикрытием всяческих интеллектуальных радиоигр и викторин. Вот поэтому именно в тот момент, когда они происходят, вы можете звонить, естественно, не впрямую так, дескать, тупо, извините, я хочу дверь, а как-то с намеком, что, мол, вот книжка, там у вас спрашивают, кто автор, вы там поиграете немножко, а потом, а как бы мне, вот, дескать, калитку, и еще лучше, если это в стихотворной форме, понимаете? Вот. Ну что же, следующий телефон.
1: Да, конечно, мы ждем, спасибо.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, если меня можно, говорите громче, вас плохо слышно очень.
6: Алло.
0: Да, вот так нормально.
6: Алло, у меня вопрос и к вам, и к Александру. То есть и гостю, к Александру. То есть гость, у меня вопрос такой, вот вы, Александр, помню, в одной из передач говорили, что у вас там какие-то проблемы с облысением. Вот что мог бы гость посоветовать по этому поводу? Вот, а лично к вам вопрос. Александр, у меня есть кассета ваша, где сосисты и глазенки. Вот. И там, если вы, конечно, знаете, наверное, даны текста ваших песен. Вот. И я обнаружил очень странное несоответствие между тем, что вы поете, и тем, что он печатанное. Вот. И что самое обидное, что то, что вы поете, гораздо меньше, чем напечатанное. Вот как вы объяснили бы вот такую вот ситуацию сложную? Совершенно непонятно.
0: Понятно, спасибо, спасибо вам большое. Я просто хочу сказать, что информация, которая считывается с листа, чисто психологически усваивается несколько по-другому, нежели информация, считываемая, скажем, со слуха, да? Поэтому приходится некоторым образом напечатанное корректировать, потому что, ну, немногие люди, например, у кого-то слух там плохой, могут слушать песни. Естественно, где песня, там есть музыка, она как-то либо помогает, либо мешает вот усваиваемости данных текстов, да, а когда человек читает с листа, то это совсем другое восприятие, мы корректируем просто, даже бывает, что, например, в песне об одном поется, а текст дается совсем другой, причем не обязательно принадлежащий мне, это может быть вырезка из газеты, вот, например, там «Известия» какого-нибудь 1973 года выпуска или из той же вот «Криминальной хроники», вы знаете, вполне эффективная методика.
1: Ну, а что касается облысения, я не буду говорить об Александре, все-таки это будет не совсем корректно, а я просто поговорю о тех людях, которые работают на радиостанциях. Если вы заметили, сотрудники импортных радиостанций используют вполне приемлемые, так скажем, эргономически продуманные наушники. У них наушники не зависают на, так скажем, черепе, они слегка подвисают под нижней челюстью. Ну, а Александр вынужден пользоваться наушниками, может быть, отечественного производства или не совсем отечественного,
0: но
1: очень старого, простите.
0: Ну, я открою вам секрет, вы просто не поймите, что как мы очень бедные станции, хотя будем рады любой помощи, присылайте нам и наушники, и выпечку, но то, что вот вы видите на моей голове, это обычные акустические две колонки, перемотанные изолентой.
1: Потому что мои наушники, они еще и прошиты суровой ниткой.
0: Так вот, я должен... наши баллы, поделки делают.
1: Я понимаю.
0: Это не с целью укрепить прочность их. И то, что у вас, кстати, вот ботинок пришит к одному из наушников, это шалость одной девочки нашей. Зато посмотрите, какой стежок. Ну, я имею в виду стежок, вот ниточка, видите?
1: Да, стежок, я вас понимаю.
0: Нет, стежок — это другое. Это древнерусское выражение «по стежку я шла, через озерко вижу лебедя со звездой во лбу». Извините, что-то меня,
1: да,
0: колбасит.
1: Да, простите. Не по-детски трещал. Так вот, извините.
0: Здорово.
1: Спасибо. Так вот, сотрудники отечественных радиостанций, я не знаю, относятся это к радио «Ностальжи» или к «Европе плюс», пользуются вот такими вот незамысловатыми динамиками, перемотанными не пойми когда и не пойми как, в результате чего раздаются некие звуки. Ну и, конечно, как побочное действие этих наушников, натирают себе лысину. У секретаря-машиниста профессиональная болезнь, они натирают себе мозоли на пальчиках.
0: А поэтому... у дайеров вообще нет вот ладони гладкие.
1: Вот именно, да, стирает меняется даже рисунок. Да. Поэтому, ну, вот облысение у, так скажем, радиоведущих, ну, профессиональная болезнь.
0: Кстати, когда я работал в криминальной милиции, попросту в уголовном розыске, мы вот, если не было на месте преступления отпечатков пальцев, сразу шли на ферму, хватали первого попавшегося дейра и начинали, как говорится, брать его в оборот, пока не расколется. Вы знаете, 100% всегда был успех.
1: Чудесно. Отпечаток, профессиональный отпечаток чувствуется.
0: Ну что ж, ну, приятно очень это послышать. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
10: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
10: У нас здесь возник очень актуальный вопрос, насущный. Скажите, пожалуйста, целлюлит передается половым путем?
0: Спасибо, спасибо. Мне кажется, что он передается посредством вот, соприкосновения потовых желез.
1: Ну, вы недалеки от истины. Вот, помимо потовых желез есть еще слезные железы, да?
0: Да.
1: Вот, причем необходимо вспомнить о слезных канальцах, которые идут от глаз в нос. Так вот, обмениваясь выделениями из носа, можно, причем это должно быть прямое воздействие, из носу в нос, так называемое. Вот в этом случае, если не предохраняться, передача вируса целлюлита достаточно, вероятность передачи вируса целлюлита достаточно высока. Будьте осторожны при носовых контактах.
0: Да, и пользуйтесь только вот собственным носовым платком и губной гармошкой. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы
11: здравствуйте.
0: Вас... Здравствуйте.
11: Черепахину можно вопрос?
0: Да, конечно.
1: Я вас слушаю. Представьтесь, пожалуйста.
11: Моя фамилия Водохлебов.
1: Добрый вечер, господин Водохлебов.
11: Ага, вот смотрите, я могу объяснить свою фамилию, допустим, по предкам, да?
1: Да, конечно.
11: Я понимаю, допустим, фамилия Лаэртский.
1: Да.
11: Его Шекспир в свое время с его предков писал знаменитый образ.
0: Совершенно неправильно, господин Водохлебов.
11: Ну, хорошо, мы можем на эту тему поговорить, но я вот, можно объяснить, но я никак вот не пойму. Вот я сейчас вот целый час думаю, вот фамилия Черепахин, что это за эволюция такая?
0: Да, я готов вам объяснить.
11: Спасибо. Вот, и второй у меня вопрос. Вы неправильно сказали, что засекречена информация о целлюлите, она уже давно рассекречена. Его к нам завезли шведы, это поганый народ такой, шведы, и они его к нам завезли. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо за гастролями группы Абба, видать. Им,
1: ну, так вот то, что касается... так скажем, истории моей фамилии. На самом деле все очень просто, и часть звонивших подтвердила, так скажем, то, что не за даром и не зря я ношу эту фамилию. А просто прочтите так. Череп, ах. Знаете, такое вот патетическое ах, такое восхищение черепом.
0: Ну, кстати, ну, действительно, он столько... невелик у вас, да. Но сколько в нем силы. И вот
1: а что делать? Что? Скромность, понимаете, скромность не позволяет признаться. Поэтому я сразу не распространяюсь по поводу того, что это не имеет никакого отношения к черепахам как таковым. Вот. Ну, раз уж задали, мне пришлось, вот я несколько стесняюсь, да, ну, вот я... восхищением содержимым черепа и черепом.
0: Первый раз, когда я вот увидел Константина Владимировича, он вместе с моим папой зашел за мной в ясли, то есть в ведро в гусли, и я спросил, типа, папа, на чем же у дяди очки держатся? Очень все тогда смеялись, я помню. Вот. Действительно, у Константина Владимировича очень узкий, высокий череп, то есть напоминающий чем-то французский батон, но вы не обижайтесь. Я уж открываю такой маленький секрет. И, кстати, я знаю, что даже какой-то музей, по-моему, заинтересовался. И даже вас исследовали на предмет строения вот коробки вашей.
1: Я надеюсь, теперь вы понимаете, как мне сложно вообще сидеть в этих наушниках.
0: Ну, мы, кстати, планируем...
1: С моим башенным черепом.
0: Мы планируем сейчас, в общем-то, затариваться наушниками самых разных форм, потому что, бывает, приходят люди совершенно с разных конструкций. Конечно, а с другой стороны, ведь существуют так называемые дальнобойщики по радиостанциям, то есть люди, которые постоянно с радио на радио ходят, дают везде интервью, общаются, то есть и они должны, по идее, носить с собой свои персональные наушники. Пришел как музыкант, воткнулся, сказал, что хотел, ушел на следующую станцию. Но это ни в коем случае не намек вам, поскольку вы
1: да,
0: у нас редкий гость.
1: На радио у меня сегодня почти дебют. Я несколько лет назад выступал уже именно на «Эхо Москвы», но это было давно и уже почти неправда. Это был все-таки корреспондентский звонок, а сейчас это совсем другое, в какой-то степени дебют. И если ваша радиостанция презентует мне подобные наушники, я буду просто счастлив.
0: Безусловно, для вас изготовим их. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны.
12: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
12: Вы знаете, есть такая программа «Итого», и там такой персонаж один, мозговед, все время появляется. Вот у него, если вы заметили, глаза скошены к переносице, правый и левый. Вот как вы относитесь? Он ваш коллега или кто? А вот как раз Шендерович, я ничего против него не имею, но он все время в носу ковыряется, там вот иногда просто вторую камеру включать не вовремя, и видно, значит, что значит он соплю об стол. Ну как, мой вопрос понятен, да?
0: Да, безусловно, понятно, спасибо.
1: Скорее всего, что касается господина Шандоровича, вероятно, вирус целлюлита дает о себе знать, все-таки не предохранялся наш коллега по телеэфиру, вот. А то, что касается мозговеда, вы знаете, вот есть такое понятие ощущение субмедэксперта. Да, ведь человек же не говорит мозговед, какими мозгами он занимается, чьими мозгами. Вот, а судя по профессиональности подхода и развитости понятийного аппарата, данный товарищ весьма-весьма осведомлен в том, о чем он говорит. Осведомлен, знаете, так изнутри, вот, потрогавши руками. Поэтому вполне вероятно, что он судмедэксперт. Ну, а сами подумайте, когда вот так вот посидишь с микроскопом, изучая мозги часов так 15, ну, будет странно, если глаза в кучку не соберутся.
0: А я вот насчет сопли хочу рассказать занимательную историю, которая произошла с первым в мире грузинским космонавтом, моим большим другом господином Пёром в Финляндии. Дело в том, что он там сильно простудился, и мы сидели на такой даче финской за большим таким столом, сделанным из столешниц, в очень большом мажорном финском доме. Финские друзья наши сидели, и вот Пёр был уже, значит, хорошо принявший на грудь и просто самым таким вульгарным образом чихнул. Не успел прикрыться ладошками. И вы знаете, из его, как сейчас помню, он сидел напротив меня, левой ноздри выскочила длиннющая такая здоровая сопля, которая даже не разорвалась в момент разрыва, а очень аккуратно легла, так это поперек широкого лица нашего вот грузинского космонавта. Естественно, все пришли в недоумение. И как бы вы думали, что сделал господин Пёр? Он шикарным движением своей широкой ладони стер, снял эту соплю со своего лика и также разухабисто вытер ее о край этого стола. Но вы знаете, к сожалению, время нашей встречи с Константином Владимировичем Черепахиным подошло к концу. Я думаю, что мой рассказ, он подвел достаточно хорошую черту под всем выше нами сказанным. И еще хочу сказать, что если вы хотите пообщаться с нашим гостем, то можете ему и звонить сейчас в течение некоторого времени, до 5, скажем, часов. Он поговорит с вами уже вне эфира. Если у вас будут какие-то вопросы, проблемы, мысли, он с вами, я думаю, поделится. Спасибо вам, Константин Владимирович.
1: Спасибо вам.
0: Я надеюсь, что вы не последний раз гость в нашей студии, что мы с вами еще увидимся. И в заключение хорошая, добрая песня, колыбельная для всех, кто нас слушал.

0: войдет к нему в комнату. Представлял, как она войдет к нему в комнату.
1: Из дневников опоссума.
2: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети.

0: И в гостях у программы «Монморенси» руководитель группы «Веселые картинки» Дмитрий Яншин и Светлана Дьякова, выполняющая, по сути дела, роль администратора группы, ну и еще администратора поющего. Здравствуйте, уважаемые друзья. Радостно видеть вас с этими цветами. Спасибо, кстати, за цветы. Мне очень редко дарят цветы. И теперь, я думаю, нужно ввести это, в общем-то, в обычай, правильно? Я полагаю.
1: Ну, конечно, это цветы личными руками выращены. Вот Светлана Дьякова.

0: подробнее рассказать, в чем был конфликт, почему ты вот бросил в тот момент музыку. Я знаю, что вроде бы речь шла о огуречной ферме, и вроде бы малосольные огурчики такие наводнил ты ими область всю активно. Вот, причем то ли кто-то наехал. В общем, что там случилось? Не могу ты прояснить ситуацию.
1: Ну что, один из этих малосольных огурцов, он оказался подлец. Понимаешь, я его продал, как нормального огурца. Он пришел к хозяйке и выдал мой адрес. Понаехали разные люди. Опять же, это самое сельское хозяйство пришло. Пришло, говорит: «Дим, не хочу с тобой больше жить». Вот. И что им теперь делать, понимаешь? Я сельских огурчиков напродавал, малосольненьких. А у меня еще соленые лежат, еще досаливаются. Непросольные.
0: Вот, кстати, как ты накрываешь? Вот это очень важный вопрос. Сейчас очень много писем приходит. Вот и Прохор интересуется, и Зинаида Петровна адрес, пенсионерка военная, спрашивает нас тоже, как лучше прикрывать вот огурчики вот, либо пластмассовыми все-таки крышечками, либо делать закат металлизированными крышками. Вот такие темы интересуют очень наших радиослушателей.
1: Во-первых, их надо долго бить.
0: То есть имеется в виду, да. Вот, кстати, вот этот тоже момент, тут, ты знаешь, есть споры. Вот некоторые говорят, что нужно бить киянкой долго, но не сильно, чтобы они были такие вот как бы тягостные, да? Вот, а есть люди, сторонники битья об пол огурцами. Вот ты к какой категории относишься?
1: Я мордой об стол, который. Вот прям берешь так его огурца, прям его так мордой об стол.
0: То есть каталово называется.
1: Да.
0: А, вот это третий метод.
1: Тогда они не будут взрываться, это точно.
0: А вот немножко поподробнее о взрывах огуречных. Дело в том, что к нам поступают травмированные вот вплотную. Сейчас вот ты, наверное, видел в холле, да, там на койках их катают автомобили белые с красными крестами, с проблесковыми синими маячками летают. То есть сюда это они возят травмированных в результате взрывов консервов. То есть это происходит вот сейчас повсеместно. Вот твой анализ ситуации и, в общем-то, как предохранить себя от взрывоопасных банок огуречных?
1: Ну, как предохранить? Себя предохранить, это я уже сказал, что мордой об стол закрыл и в погреб положил. Еще сверху горчицы насыпал.
0: А вот зачем жизнь, горчица? Вот?
1: А чтобы жизнь медом не казалась. Вот, а когда этим продаешь какого-нибудь огурца под лица, какого-нибудь террористу, он эту банку подкладывает, понимаешь, в какой-нибудь универмаг. Все, и универмаг, считай, попиши, пропало. Банк взрывается, вещи забрызганы, никто в универмаг не ходит.
0: Вот, кстати, да, то есть, ну, мы, я так понял, говорим несколько о разных огурцах. Нет, я имел в виду вот огурчики с грядки. Вот эту область.
1: Ну, правильно. Конечно, все сволочи. Как их на грядке их растишь, выращиваешь. А вот, понимаешь, их выращиваешь, их воспитываешь, выращиваешь. Потом мордой об стол в банку залил, горчицей помазал, закрыл. Понимаешь, они еще при этом взорваться хотят. Я бы на их месте не взрывался. Но вот они взрываются, понимаешь?
0: А, ну это, видимо, проявление индивидуальности.
1: Ну, правильно. Но надо же лучше воспитывать, я что говорю. И больше мордой об стол обязательно, потому что...
0: Ага. А вот я знаю, что ты выступал на конференции, недавно которая состоялась, конференция в Москве садоводов-любителей, так называемых огуречников и помидорщиков. Вот. Там же были, в общем-то, перечники, но они занимали такую, в общем-то, роль оппозиции. То есть смысл, насколько я знаю, этой конференции был следующим, что огуречники говорили, что, в общем-то, огурцы — это своего рода вырожденные помидоры, то есть мутирующие в лучшую сторону, а помидорщики утверждали, что вот помидоры — это мутирующие огурцы, а перечники, они, в общем-то, молча сидели, потому что они знали, что перец — это совмещает и то, и другое. Это все культуры, растущие тут. Вот у нас ты тоже видишь за окном. Ты вроде бы выступал, в общем-то, в роли там по гороху был специалистом. Вот что было несколько неожиданно, потому что, в общем, конференции как бы нагле даже никуда.
1: Да. Ну, понимаешь, тут все зависит от того, кто является померцом, огурцом, а кто помидором. Конечно, помидоры, они против огурцов, а огурцы против помидоров.
0: А и там семя. Вот.
1: Ну, конечно, понимаешь. Если он выходит на трибуну, огурец, и говорит, да елки-палки, понимаешь, что здесь помидоры делают? И помидор.
0: Ну, я слышал, что, кстати, да. Вот они друг друга как называют там. Да. Ты кто, я помидор, да. Ты кто, я огурец. Даже у них таблички вот эти.
1: Такие, а я висят. Поэтому и стал по гороху, потому что я и не помидор, и не огурец. Вернее, ага. Я как бы немножко огурец, немного помидор, но еще и болгарский перец. А вот... Поэтому я думаю, что я лучше буду по гороху. Ну, ее нафиг. Пусть они

0: сами с собой разбираются. Понимаешь? Вы это, ну, понимаешь, это исторически сложилось.
1: Вот я помню где-то в годах в 75-х так, да, как ты сказал, с родным акцентом, с английским, помнится, да. Ну, неважно. Так вот, в годах в 75-х была такая здоровая кампания, проходила по поводу дискриминации гороха. Дескать, вот горох, вот этот баночный, вот этот, ну, который закатывают, да, дескать, это фашизм и глумление над овощем.
2: Да, да, да, да.
1: Вот, потому что вообще горох, он должен, значит, быть в естественном виде, а, значит, либо в стручках, либо, ну, в крайнем случае, засушенный. А вот его консервировка, вот это и заливало всякой жижкой, оно, дескать, вообще убивает все живое, и дискредитация гороха. Так и было. ДГ, по-моему, это называлось. Акция. Я знаю, ты тоже в ней принимал участие. Вот всплыло вот это вот неожиданно.
0: Ну, конечно.
1: Ну, какова сейчас-то ситуация с ним?
0: Ну, горох.
1: Я вижу, повсюду он сейчас. Куда не сунется, везде вот он.
0: Ну вот, ну куда сунься? Хочешь, может, туда сунуться, туда сунуться.
1: Вот я да. Вот.
0: Но горох уже, он есть горох. Хоть он в стручке, хоть он в банке, понимаешь? Все равно горохом останется, понимаешь? Его что надо сделать? Открыть и сожрать. И все. И никаких проблем. Вот мне это сельское хозяйство, поэтому я музыкой стал заниматься. Ты знаешь, столько проблем просто невозможно, невозможно даже проснуться утром иногда. Как вечером наспоришься с этими огурцами. А уж горох — это вообще жуткое дело. Просто его надо брать и есть. И всех призывай. Как увидишь горох, купил, банку открыл, взял ложку, съел. Или выкинул сразу. Ну, вот, да, и растоптал. Ну.
1: А вот
0: как
1: почему растоптал?
0: Как Жириновский Макдональдс так топтал? Ну, потому что подлец, понимаешь?
1: А вот, вот как бы растопт гороха не является ли заботой о птицах, собственно говоря, поскольку они, значит, растопт этот есть не могут. Я знаю такое выражение, есть орнитологический растоп. Вот, то есть они не поедают месиво, они как бы выделяют только вот зерновые катышки, вот эти так называемые. Вот, может быть, растоп — это забота о птицах все-таки? Потому что можно подсказать, я знаю, у нас одна, вот ее привезли в момент растопа горохового, у нее произошло подскальз, значит, каблуковый и удар теменной лопастью об этот бордюры.
0: Да, ну, это сложный вопрос.
1: Чинили потом там асфальтные работы даже. Она да. Мощная баба, ну, ты видел.
0: Там, да. Вот сейчас Кобзонов Думу приняли, он, наверное, этим займется.
1: Ага.
0: Вот, я вот по орнитологии не совсем. Вот, может, Андрюша сейчас придет, он знает все про птицу.
1: А что думает насчет орнитологии Светланы, вот насчет горохового растопа?
3: Ой.
1: Ты вот сюда не бойся, это не горох.
3: Я ничего. Вы знаете что, насчет горохового растопа я как бы не знаю.
1: Но все-таки я знаю, что мы проводили социологические исследования, как бы что горох — это в основном женское блюдо. Мужчины, они любят вот больше огурцы. Вот. Ну, помидоры — это такое, скорее, свойственно обоим полам, да?
3: Обеим.
1: Обоим.
3: Обеим.
1: Обеим. Это говорит в те женское.
3: А по двумя.
0: А по обоим это у нас другой есть.
1: А он, кстати, сейчас уволился, поэтому вакансия свободна. Поэтому да. Желающий по 203-19-22 спросите отдел кадров. Нам нужен расклейщик. Не только обоев, кстати.
0: Отделка дров. Отделка дров или...
3: Отделка дров.
0: Отделка
3: дров. Отделывают
0: ну,
3: дрова.
0: А дрова отделываешь, да. Получаешь обои, клеишь. Да. Правильно?
1: Ну так что насчет гороха-то? Вот да.
3: Ну я считаю, что все-таки, Саш, ты не прав. Ну, или прав. Дим не прав в том, что все-таки птица, она человек такой. Она вот бегает и ищет крошки. А чтобы были крошки, топтать горох не нужно. И пусть он себе валяется, его надо сухим толочь. Вот.
1: А, кстати, да. Потому что такой он
3: растоп
1: не всем...
3: Растоп гороха, да, это уже не символизирует пищу птиц. Это же жижица, кажется, она же неинтересная.
1: По-моему, даже есть название у этого вот... как он называется там, у жидкой этой массы. Не паштет, а как же он называется-то? Ну, есть такое.
0: Риббентроп... А, нет, форшмак. Все.
1: Форшмак.
3: Форшмак. Вот,
1: форшмак.
3: Да, да,
1: да, да. Кстати, был человек с такой фамилией, ему поставлен памятник.
3: Форшмаку?
1: Форшмаку,
3: или
1: да.
3: Форшмаку?
1: Геннадий Исаакович Форшмак. Ветеран англо-финской войны.
3: Форшмак, значит.
1: Форшмак, прошу прощения, точно, Форшмак. Помнишь, да, такой же летчиком был?
3: Да, да, да. Вот. Вот. И летал.
1: И летал.
3: Ну, как свойственно, собственно, летчикам летать.
1: Ну, летчики прикалываются.
0: Ну, летчик не птица все-таки.
3: Ну, как же, летает же.
0: А, ну да, это по орнитологии кто у нас сейчас.
1: Что мы его
3: а что это за наука такая? Вот интересно.

Белугой реву, что ни день, а не везучая. Одолела меня матушка лень, проклятущая.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Дмитрий Яншин и Светлана Дьякова, песня, в исполнении которой вы сейчас и слышали. Но речь у нас сегодня не о песнях. Кстати, вы можете задавать тоже любые вопросы нашим гостям по телефону 203-19-22. Базитолог Андрей Орлов в соседней комнате сейчас занимается перепайкой компьютера. Там, в общем-то, обновление происходит тотальное. И вопрос, касаемый компьютеризации, к тому же пьеса, которая сейчас пронеслась, она, в общем-то, в таком в народном стиле. Сейчас много таких певцов. «Серебряное кольцо», Татьяна Бабкина, еще Маруся. А, Маруся Радович из певицы.
1: Так она отравилась же.
0: Ох, да. Что-то я как-то не так, да. Ну так вот, что касается, на ваш взгляд, уважаемые, состыковки, вот такого интереса к народности, к народной музыке, да, и так далее, ну вы понимаете, о чем я говорю, и одновременно тотальной компьютеризации общества. Даже в Непале, мы отвезли в Непал тамошнему корольку первый компьютер игровой, правда, называется Микроша. Вот он в него с удовольствием играет, королек-то наш. Да, ну, вам слово, собственно, насчет компьютеризации.
1: Не насчет народности.
0: Да и насчет народности.
2: Это эти зебрилья. Все, я их знаю.
0: Тогда не будем эту тему, да, затрагивать, да. Наверное.
2: Конечно, я мог бы затронуть. Но я сейчас на улице боюсь, я там меня затронут какие-нибудь. Но они вообще, вот эти, которые это придумали.
1: Компьютеризаторщики.
0: Ну, давай тогда по поводу народности все-таки.
2: Ну и народность тоже. Народ, он тоже по улице ходит. Тоже я бы их не трогал. Я вообще пугаюсь в последнее время всяких тем. Про всякий горох, помидоры, народность и компьютеризация.
0: Вон, тогда давай вернемся к теме. Вот и к теме тоже, которая очень интересует население нашей необъятной страны. Это тема, хватит ли зимой хлеба?
1: Конечно, нет.
2: А хватит ли хлебом зимы? Может, нам зимы не хватит. Говорят, идет потепление, так. И все становится теплее и теплее. Вот сидишь буквально, и морда красная. Вот смотришь, и все время становится тепло, понимаешь? Хоть бы раз холодно. Приходишь, и ни тепло, и ни холодно. Зайдешь куда-нибудь, а там не холодно, понимаешь? И вот я думаю, хватит ли сейчас зимы, понимаешь, зимы может не хватить.
0: Вот
2: хлеба, говорят, будет все лучше и лучше. Вот кто-то мне сказал. Подожди, кто мне сказал? Ты его знаешь, короче.
0: Знаю.
2: Он мне сказал, что все лучше становится и лучше.
0: Но он еще с таким акцентом говорит, все смешно на тебя. Лучше, как-то он тогда странно. Финны, они вообще странные люди, то есть говорят, пьют много.
2: Если бы финны, а то чухонец, понимаешь,
0: да.
2: Говорит, что лучше все.
0: Лучше, да. Он.
2: Вот там он клуб какой-то куда-то вступил, то ли это где это?
0: Во Франции на май. Франкфурте на май.
1: Это Франция на май.
0: Да.
2: Франция, да. В Франции, что ли? Да. Вот этой Франции, и все время, говорит, будет лучше. Сейчас, говорит, 4 года будет еще лучше.
0: Понимаешь? То есть все 4 года, говорит, лучше.
2: Все 4 года будет все время лучше. Понимаешь?
0: Ну, кстати, вот насчет температурного режима, это действительно очень странно. Мы проводили такие опыты, когда создавали полную иллюзию морозильной камеры, вот в этой же комнате, и сюда, загоняли обнаженного с большой буквы. Но это была иллюзия. На самом деле тут была температура где-то градусов 25, вполне нормальная для существования.
1: Ну, минус, надеюсь.
0: Нет, обычная, плюс 25 градусов, все. Вот.
1: Но это была морозильная камера.
0: Ну, с виду, да, то есть туша висела из пластика такая, вот видите, до сих пор она в углу. Уже обглоданные местами, потому что очень натурально сделано. Я, кстати, видел, вы тоже пытались срезать.
1: Конечно, бульончик такой.
0: Ну, вот, это ж пластик. Вот. И человек, тем не менее, заходя, начинался хлопать поляшком, приседать, стучать жутко зубами, так что крошилось. И выходил отсюда, с воспалением легких, попросту говоря. То есть это говорит о некой такой... о настрое человека психологическом, скорее, нежели температурном. Тут и кроется секрет йога, который, кстати, Дмитрий Яншин долгое время занимался. Вот правильно ли я вообще расшифровал?
2: Правильно, я же был психотерапевтом в первой жизни, или второй, я не помню. Я был психотерапевтом. Идешь и наводишь психотерапию. Приходишь куда-нибудь и говоришь, стоять, сидеть, лежать. И все стоят, сидят, лежат.
1: Одновременно.
0: Да. Ну, то есть, в принципе, я помню, раньше это было как бы вот...
2: Или говоришь, например, равняйсь, все равняются. А потом как мирно. И все так мирно. Но это в прошлой жизни, сейчас нет. Мне надоело, я сейчас не занимаюсь.
0: Ну, а вот чем ты планируешь вообще заниматься зимой? Ведь, тем не менее, такое сложное время года, вроде бы как бы обязывает на санях ездить. Ну, там бабу лепить снежную, собственно. Вот я знаю, что мы в прошлом году тут слепили вот большую, но в нее врезалась милицейская машина, как раз вот на 8-е это было. И вот нам сказали, бабу давай свою вывози отсюда. Прям пришли, все, обушали, бабу вывози, говорят, свистки свистят, махают палками. Мы пришлось бабу вывезти. Ну, помнишь, как раз вот вы приходили, почему эфира-то и не было, потому что мы бабу... Это...
2: Ну, бабу, да.
0: Бабу.
2: Ну, вот.
0: А сейчас-то зимой, да, как, значит, все... получается, только сани остаются у нас.
2: Эти милиционеры всегда все мешают. Все, что идет народное, понимаешь, им мешает. Вот им мешает снежная баба. Ну, объехали бы они. Нет, вот надо врезаться.
0: Надо врезаться, да,
2: надо вот врезаться обязательно.
0: И ощущение такое, что сами не лепили. А я ведь знаю, что они в отделениях частенько балуются зимой, нанесут в таком в детском ночном горшочке снега и лепят у себя каждый, да, под столом микробабу.
2: Лепят и прячут.
0: Лепят, прячут.
2: Лепят, никто не видел.
0: У них лица рампа. Потому что вот кого-то сами не были детьми. Ну, давайте послушаем, может быть, телефонные звонки, да? 203-19-22 и ваши вопросы нашим сегодняшним гостям. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы все внимание просто.
3: Алло.
0: Здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Здравствуйте.
3: Извините за беспокойство.
0: Ничего страшного, это наша работа.
3: Ой, до сих пор на вахте.
0: О, да. Но мы не тоже до сих пор, мы постоянные тут.
3: Да.
0: Конечно.
3: Вы не выручите меня. Сегодня разыгрывалась на пленнике газета.
0: Угу.
3: Не совсем обычным названием, я забыла название.
0: Угу.
3: Какое название этой газеты сегодня разыгрывалось?
0: Хорошо, я уточню, обязательно мы скажем вам. Спасибо за звонок. Дмитрий, вот вопрос поступил от нашей радиослушательницы. Тебе какая разыгрывалась газета?
2: Откуда я знаю, какая она разыгрывалась газета.
0: Спасибо за ответ.
2: Может, она какая-нибудь разыгрывалась.
0: Угу.
2: Но их же много газет сейчас.
0: Ну, кстати, твое может отношение к КПРСе очень интересно. Это как бы такой завуалированный вопрос от нашей радиослушательницы насчет прессы.
2: Ну,
0: это,
2: как...
0: ну, просто ты пришел, я вижу, у тебя просто это самое, ты весь такой расписной.
2: Ну, да пресс... мне ничего нет. Что это такое пресса? Ее под пресс и в топку крематории, и все.
0: То есть туда ты тоже не любишь журналистов?
2: Журналистов? Нет, журналистов я люблю, а прессу не люблю.
0: Я знаю, ты журналисты клюешь.
2: Журналистов я люблю.
0: Ну, следующий звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
4: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Сначала бабушке любопытство надо удовлетворить.
0: Давайте, милейший.
4: Потому что передачу эту я слышал. Газетка была такая дебильная, называлась «Оракул».
0: Оракул. Мы
4: название
0: знаем.
4: Тоже дебильное.
0: Оракул — это как бы казахский известный поэт. Видимо, он эту газету...
4: Ну, видимо.
0: Да.
4: По-видимому, я невнимательно слушал.
0: Правильно.
4: А вопрос
0: правильно.
4: У меня к вам, Саша.
0: Угу.
4: Вот 2 недели назад был эфир с Немоляевым.
0: Угу.
4: Звонила какая-то базетка и возмущалась тем, что в нон-стопе звучали там пьесы всякие с использованием нецензурных слов и выражений.
0: Да.
4: Вот нажаловалась ли она вашему куратору Генриетте Шер?
0: Угу.
4: Все-таки подумала, что ей это приснилось.
0: Понял. Спасибо за вопрос. На самом деле, открою маленький секрет и тебе, Дима, и тебе, Свет, и всем нашим радиослушателям. Дело в том, что у нас давно уже не работает в студии никакой телефон, и все звонки, которые вы слышите, это делают специально посаженные референты в соседней комнате. Поэтому вот насчет того наезда с ненормативной лексикой, это как раз сама Генриетта и звонила, да, каким-то образом. Причем от нее была справа установка поставить эту пьесу, потом говорит, я позвоню, наеду, потом я же разберусь. Таким образом, мы создаем
1: рекламу,
0: во-первых. Нет, рекламу произведением ты как недальнозорко смотришь. Мы создаем ощущение постоянного действия вокруг вот эфира. На самом деле, да эфир-то сейчас, может, отключен уже. Ну, неважно. Давайте послушаем, что у нас спросят еще из соседней комнаты. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: А можно вам вот такую просьбу маленькую? Мне кажется, вот вы рассуждаете, все, конечно, хорошо. А как насчет песенки вашей, Саша?
0: Песенка. Хорошо, будет песенка. Заводим песенку.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморенси» Дмитрий Яншин, лидер группы «Веселые картинки», и записи этой группы новые. Мы слушаем сейчас. С вами вы можете звонить по телефону 203-19-22, задавать Дмитрию вопросы. А я вот хотел какой-то задать вопрос, скажем так, энциклопедический, энциклопедического свойства. Где сейчас старина Ричи Блэкмор? Давно ли ты с ним как списывался, созванивался? Я знаю, что у вас достаточно теплые такие отношения одно время были. Как сейчас развивается ваша дружба?
1: Ну, как развивается дружба? Я его звал на огород посолить вместе огурчики. Но он говорит, не люблю я огурчики, не пью водку. Пью, говорит, джин с тоником. Вот. И закусываю его чипсами. Ну, я ему говорю, ну, закусываю свои чипсы джинсом с тоником. Я уже не знаю.
0: Ну, а как сейчас складывается творческая судьба его вообще? То есть, чем он вообще занят в плане творчества? Потому что ходят как раз страшные слухи, что его пучат дико, и он постоянно через каждые две минуты снует туда-сюда, туда-сюда, от монитора с гитарой, ну, в клозет, а обратно
1: практически. Попитайся чипсами. Еще не то будет, это же понятно. Тут так, ну, конечно. Что же, у всех творческих людей такие проблемы. Ему бы сюда, на огород бы, вот.
0: Чтобы здоровой пищей.
1: Ну, да. Конечно, во-первых, дайте лопату в руки.
0: Послушай, Дим, а вот этот вопрос, может быть, нескромный, если не хочешь, можешь не отвечать. Это, умеешь ли ты доить корову?
1: Доить корову? Вот я доил один раз корову. Ну, в конце концов, значит, молока я не добыл. А вот Светлана Дьякова, она профессиональная доильщица, она сейчас придет, и вот ты ее спроси, она точно. Вот, честное слово.
0: Всегда говорят, что вот именно сам дой, вот он очень такой, ну, сам процесс влияет на количество молока. То есть опытная доярка, вот, ну, мы тут даже делали такие эксперименты, у нее просто нет на руках даже вот этих вот, ну, этих морщин. То есть руки гладкие просто, стесаны. Опаньки, все, кассетка включилась. А здравствуйте, уважаемые, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
2: Доброй ночи еще раз.
0: Здравствуйте.
2: По поводу Ричи Блэкмора.
0: Да.
2: Дело в том, что от чипсов не пучится, как раз наоборот.
0: Сушняк стоит.
2: Ты не посещает, наоборот, это заведение.
0: Но дело в том, что, да, спасибо за поправку, но вы несколько не сведущи в гастрономических тонкостях. Ситуация в том, что, или, может быть, немножко невнимательно слушали, Дмитрий сказал, что старина Ричи пьет еще джин с тоником. Это такой газированный напиток, то есть от этих вот чипсов, насколько я знаю, сушняк стоит жуткий. Вот, а соответственно...
3: Блэкмор пьет на троих. Ричи, джин и тоник.
0: Вот, вот да. То есть уже конкретный клинический клиент. Так вот, когда он пьет уже джин с тоником на сухую глотку, то эти пузырьки, естественно, пучат. Это только и всего. Поэтому, в общем-то, от огромного количества влаги.
1: Да, может быть. Ну, я не знаю. Вообще, это от чего угодно может произойти. У Островского такая пьеса есть. Вот я знаю актер, который играл, его все время от этого вот так происходило с ним. Вот пучило его и пучило.
3: Да нет, пучит так вообще трех человек из известной, ну, да, группы «Иванушек Интернешнл». Пучит и пучит.
1: Ну зачем? А им кажется, что, ну, зачем уж так уж прямо? У них там тучи. А пучило, от пучины такая пьеса есть. Пучину. Она пучит.
3: Пучило.
0: И в пучину вот бросает набежавшую волну. Вот есть такая песня. Старый,
3: ну, а как можно в пучину вод бросить волну?
0: Ну как, просто берешь, черпаешь рукой и швыряешь.
3: Целую волну в
0: пучину? Да элементарно, конечно, это очень легко.
3: Да?
0: Давайте следующий телефонный звонок.
3: Ага.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам, уважаемый.
4: Доброй ночи вам.
0: Здравствуйте.
4: Вы знаете, меня очень заинтересовал вопрос про зеленых горошек.
0: Uh-huh.
4: Вот у него такая... Оповинка есть, это, наверное, к Светлане, да?
0: Что вы имеете в виду еще раз?
4: А вот зеленый горошек,
0: угу.
4: И вот у него такой хвостик.
0: Загнутый, да, прислоненный к тушке, да. Наличествует.
4: Вот. И вот как будто бы там такая черепушка типа, да?
0: Угу.
4: Вот когда так кожицу отрываешь, и получается, как будто бы, не знаю, что-то рождается вновь.
0: Угу.
4: Это очень маразматичный, может быть.
0: Угу. То есть, а суть-то вашего вопроса...
4: Нет, это вот, наверное, к Светлане, как к даме вопрос.
0: То есть, ее ассоциации вот... с отрывом хвостика.
4: Да-да-да-да.
0: А, спасибо, спасибо, Свет. Ну вот, ассоциации твои действительно с отрывом горошного хвостика. Это же, на самом деле, тема серьезная. Человек, когда он потребляет какой-то продукт питания, да, особенно если в детском возрасте, в неосознанном это происходит. Ну, например, он производит прокол жирной сардельки вилкой, там, брыжут брызги, да. Доказано, что, в общем-то, человек, который в детстве очень много ел сарделек, в дальнейшем будет работать парикмахером. Я сейчас не буду проводить эту длинную такую ассоциативную...
3: Нам вопрос про горошек. Задали и хвостик,
0: да,
3: с ним.
0: Вот, как бы, вот, да. На твой взгляд, с чем это может ассоциироваться?
3: Дело в том, что я могу только предположить, потому что горошек вообще потреблял со мной только, как бы сказать-то, я надрывала вот эти стручки, где он находился, и пожирала вместе с хвостиками. Я не знаю, я не могу сказать. Но теоретически, ну, с деторождением, может быть. Но это слишком какой-то вопрос уже.
1: Ну, вы не профессионал в этом.
3: Я вот, в этом не профессионал.
1: Вот я когда хвост... Ему нет. Больно, он пищит. Хвост ему отрываешь, ему больно. А вообще бы я хвосты им надо отрывать.
3: А точно. Зачем? Все равно будет пучить.
1: Ну, как
3: зачем? Какая разница, с хвостом ты съешь или без хвоста? Ну, ты надрываешь и ешь.
0: Не, ну, это, например, когда человек ловит ракообразного, то в речке, вот, то происходит отрыв одного, вот такая длинный канат выдирается из ягодичной области, если можно так назвать, это рак, единственное животное, у которого нет задницы как таковой.
3: Ну, как я... же, а чем же он пятится?
0: Ну, это как бы зад, это его как бы бампер, задница.
3: Нет, он же все-таки идет назад.
0: Идет.
3: Идет назад.
0: Нет, идет он вперед, он плывет задом стремительно, задом. У него даже загиб так... вот этой вот самой шейки, вот он так устроен, что он вперед
3: ну,
0: не гребет.
3: Ну, шейка, горох, там, хвостик, понимаешь, то есть,
0: вот.
3: Ты то меня есть... выводишь на такие ассоциации,
0: нет,
3: вот
0: мы,
3: действительно, я должна
0: как раз,
3: что-то ответить.
0: Нет, понимаешь, мы как раз тут и пришли к главной теме нашей сегодняшней передачи, что горох, горох и рак — это одно и то же.
3: Значит, тогда, судя по тому, что от меня требуется, значит, отрыв хвостика должен ассоциироваться с кесаревым сечением.
5: Песня посвящается 76-летию со дня взятия Перекопа, а также его организатору, товарищу Витковскому, юристу и человеку.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» лидер группы «Веселые картинки» Дмитрий Яншин и Светлана Дьякова, администратор этой группы и по совместительству тоже исполнитель песен. Мы слушаем новые записи группы и принимаем в прямом эфире ваши звонки по телефону 203-19-22. Также разговор идет у нас о сельском хозяйстве и не только. Вот сейчас я хотел плавно перейти к следующей теме нашей беседы, которая, в общем-то, в плане стоит. Да, Генриетта Варфоломеевна Шерсть нам этот план дала, вы видите, да, с печатью, видишь? Вот.
1: Да.
0: Вот, Дмитрий, тут написано «самолеты». Вот, причем сокращение, видишь, какое, буква «А» только убрана. «С-малет». То есть, ну, так вот она сокращает. В последнее время в средствах массовой информации мы видим огромное количество вот, сообщений о разных авиакатастрофах и так далее. Я знаю, что ты собираешь статистику, фотографии, статьи, что у тебя вот весь дом и студия просто обклеены вот авиационной тематикой. Вот интересно было выслушать твои соображения на эту тему. Что это все-таки, прорыв в средствах массовой информации, либо самолеты и раньше так бились, просто это скрывалось информация, либо все-таки технически эти устройства устраивают. Может быть, все зависит от плотности атмосферы, поскольку вот мир-то меняется, Бизони, Дура, вот уже над Антарктидой.
2: Да. Да, все связано с развалом Советского Союза. Конечно. Потому что такая была у нас работа — учить эти самолеты летать. Учить самолеты летать. Потому что такая у нас работа — учить самолеты летать. Сейчас работы не осталось. Раньше берешь этот самолет, учишь его летать. Ну, конечно, мордой об стол. Он и полетел, понимаешь? А сейчас нет такой работы. Понимаешь, зарплату задерживают, учителям не платят. Деньги, я уже забыл, как они выглядят. То их поучишь летать, они летают. А сейчас не учишь, они, ясно, не летают. Возьмешь из самолета. Никто его не воспитывал. Ничего он не знает. Полетел, упал.
1: Куда?
2: Ясное дело, он полетел и упал. А то попробовал бы он, понимаешь.
1: Ученый самолет.
2: Он бы попробовал бы меня упасть. Я уже учил его летать, такая у нас работа.
0: То есть, действительно, ответственность. То есть,
2: да.
1: Кормил, поил, был на что.
0: А вот насчет учительской деятельности Светланы Дьяковой я хотел поговорить. Дело в том, что ты, как бывший мастер спорта по художественной гимнастике, в последнее время преподавала в сельской школе физкультуру. Вот. Какое-то время, я знаю, он делал это даже вот с оптимизмом, с каким-то. Какова ситуация сейчас с уроками физкультуры в сельских школах?
1: В сельских школах?
0: Да.
1: Ситуация... Саш, ты мне ставишь такое неудобное положение.
0: Ну, ты говори, как есть, потому
1: как
0: что
1: есть, да?
0: Директор у вас все равно, я знаю, глуховат на оба уха.
1: Ой, директор нет. Кривонок-то да, но он учитель физкультуры при этом.
0: Ну, кстати, вот действительно, да, мне кажется, я... Иван Федорович Кривонок, он же совмещает в себе и учитель физкультуры.
1: Так он был директором школы, да? Моей школы, где я, собственно, и преподавала.
0: Как у вас такой фамилии взяли, только удивляюсь.
1: Кривонок.
0: Действительно, бред какой-то. Да,
1: странно, да. Тем не менее, он учил меня залезть на канат. Сам-то не мог, понимаете? А говорил, что я не могу, поскольку у меня несколько шире вверх, чем зад.
0: В смысле, у кривонога?
1: Нет, у меня.
0: А.
1: Но я, он же потомственный директор.
0: А, да-да-да, так,
1: да.
0: Кстати, династия кривоногов, она вот...
1: Дело-то в том, что он кривоногий, как же он залезет на канат? Стало быть, ему надо кому-то...
0: Как удобнее, это самое...
1: Учить удобно, вот в чем дело.
0: А, лазить?
1: Лазить по канату...
0: Нет, зависит от диаметра каната и от диаметра выходного отверстия.
1: Нет, но дело в том, что если он кривоног, то какой канат там нужен, понимаете?
0: Угу.
1: Да.
0: Ну, тогда из него получился классный этот жокей.
1: Из него получился хороший
2: директор. Да все хорошие канаты свалили, кто в Израиль, кто в США. Ни одного каната. Вот приходишь, висит.
0: Ну, кстати, вот качество канатов, национальных канатов, оно ухудшилось.
1: Так дело в том, что,
0: Саш,
1: поэтому я и стала этим руководителем физкультуры, потому что задница у меня была больше, чем голова. И на канат я не могла залезть. Стало быть, мне что, один выход учить?
0: Руководить.
2: Да, то такой канат висит, да, и на него лезть не хочется.
1: То есть по принципу кривонога.
0: А вот действительно, что касается качества канатов, ведь я помню, отечественные канаты были самыми лучшими канатами в мире. Ой, где-то начиная вот с момента, с 88-го, по-моему, года, да?
1: Да, когда я преподавала в 66-м ПТУ, 77-го рай.
2: Уж вы не путайте, 66-й это не ПТУ, это отделение милиции.
1: Ах, ну да, ну и там я преподавал физкультуру.
0: Ну, кстати, вот это тоже парадоксально, причем для женщин-секретарш, там же в то время, сейчас их поувольняли, и молодые милиционеры сами стучат на машинках.
1: Нет, сейчас теперь эти, как их, референты, секретари.
0: Ну да.
1: Все-таки секретарь остался, там птица же есть секретарь.
0: Ну, кстати, вечная.
1: Вечная.
0: Секретарь — это должность вечная.
1: Да,
0: вот так же, как и шкафчик-секретер.
1: Ну да, собственно.
0: Меня всегда удивляло, вот секретарь и секретарь, какое-то имеют они отношение или то...
1: К чему, к секретарям?
0: Да, вот друг к другу.
1: Естественно, они... Вот ты сидишь за столом секретарем таким.
0: А, это, секрет... это секретарка.
1: Справа тебя секретарь, ага. Слева тебя птица-секретарь.
0: А вот, а, скажем, да. Слово «секрет» и «секретарь» в какой-то степени, вот на твой взгляд, корни у них общие?
1: Ну, на мой-то, может, и общие.
0: Понятно, спасибо. Давайте послушаем телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот сегодня в «Не бей копытом» было действо.
0: Угу.
3: Вот, и хотелось бы знать, были ли там ваши гости и вы сами?
1: Точно не было.
0: Не было у нас.
3: Ой, пока не поздно. Да. Я просто почему спрашиваю, я не знаю, где это дело расположено. Если не сложно, если можно, конечно, сообщить.
0: Вы имеете в виду, где
1: клуб
0: находится?
1: Клуб «Не бей копытом»?
3: Да. Да, да, да, да.
1: Находится Раменки 5. Улица Раменки, дом 5.
3: О, спасибо.
1: Вот. Это от проспекта Вернадского на каком-то автобусе, начинающегося на цифру
0: такой
1: 7.
0: Автобус, то есть такой он как бы маленький очень, с шашечками и с зеленым огоньком.
1: Нет, нет, там автобус желтенький такой, как обычно.
0: Ну, желтенький такой, да. С шашечками, с зеленым огоньком.
1: Да, такой автобусик.
0: Ну, типа там...
1: С шашками тогда уж, с автобус.
0: А, с шашками.
1: С
0: шашками.
1: Шахматами.
2: Много ли?
1: Шахматами.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Будьте добры.
0: Да.
4: Это реализация?
0: Ну, будем считать, что да.
4: Да?
0: Да-да-да.
4: Да, будьте добры,
0: угу.
4: Если можно, по радио, вот «Эхо Москвы», да?
0: Да-да-да. Можно по-любому. Вы можете тут заказать по-любому радио. Вот прям по какому скажете, по тому и будет.
4: Нет,
0: это центральное,
4: по радио
0: центральное.
4: Москвы.
0: По радио Москвы.
4: Телефон именно вот этот.
0: Радио Москвы.
4: Да?
0: Да-да-да-да, давайте.
4: Вот, можно Deep Purple поставить, а?
0: Deep Purple.
4: Да.
0: Хорошо, вы знаете, сейчас просто волна радио Москвы занята, послушайте по радио Сибирска. Вот сейчас мы переведем туда. Спасибо, спасибо. Так, по радио Сибирска, Deep Purple там. Угу, все, сообщили, что пустили. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
5: Доброй ночи,
0: уважаемый. Здравствуйте, уважаемый.
5: Я вот хочу попенять. Вот
0: попеняйте.
5: Приходил человек.
0: К вам приходил?
5: Нет, новости читал.
0: А,
5: к
0: да.
5: Вам приходил.
0: Да-да-да.
5: Вот он две грубых ошибки допустил.
0: Uh-huh.
5: Во-первых, ЦСКА опережает группу из трех команд, выбывающих не на одно очко, а на 7. А во-вторых, там он сообщил, что было соревнование где-то в Германии.
0: Uh-huh.
5: То, что 1200 человек чистили зубы.
0: Uh-huh.
5: Так вот, это наглая ложь. Эти люди соревновались в надувании пузырьков и жвачки.
0: Uh-huh.
1: Что тоже достойно, собственно.
5: Ну, спасибо. Это, по-моему, более полезное занятие, чем организованно чистить зубы.
0: Ну да, и спасибо, спасибо. Я, кстати, тоже немножко удивлялся, поскольку, ну, как можно попасть в книгу рекордов Гиннесса, чистя зубы? То есть тогда бы вот, рекордсменом была наша Прохор. Дело в том, что у нее жутко чешутся зубы. Вот, а она постоянно их действительно чистит, но это физиологически, чешет и чистит. Это действительно неприятно, ногтей на руках у нее нет. Вот посмотрите, вот возьми ее за руки, не бойся, держишь,
2: mm-hmm.
0: И жди. Ну что,
2: mm-hmm.
0: Ногтей нет, какие-то эти, уже этих нет отпечатков пальцев. Она скажет, да и зубов толком нет, и все чешется. Мало того, у нее во рту шерсть растет, и все это так неприятно. Но мы не можем ее уволить, поскольку она к нам по линии благотворительности, мы как бы, ну отпусти ее. Ну, видишь, вырывается.
2: Да.
0: Ну, напоминаю вам, что в гостях у программы Монмаранси Дмитрий Яншин и Светлана Дьякова. Мы слушаем последние работы группы «Веселые картинки». Общаемся с вами по телефону 203-19-22. В соседней комнате Андрей Орлов, базитолог, в данном случае ковыряет паяльником в ухе. Паленым просто, я к тому, что, да? Это здравствуйте. Ухо. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло.
0: Да-да-да.
6: Привет.
0: Привет.
6: Как дела?
0: Это, видимо, к Свете вопрос.
6: Про
1: мёд.
6: Алло.
0: Да-да-да, да.
6: Мёд, вот, например, который выкачанный мёд, и вот тут же бери сотовый. Вот тот же мёд, он намного вкуснее, так?
0: Так, целиком согласен.
6: Это вот разработает. Потом насчет гороха с хвостиками. Это вот когда женщина его принимает, вот совсем другой там результат получается. Вот. Потом вот это, то, что песни пели, это, наверное, слова, наверное, стреляны. Пусть они не поют такие слова.
0: Но это вы имеете Стрелина и Пахмутов. Вот. Нет, два брата.
6: Стрелина и Парамонов.
0: А, да-да-да-да-да, точно так. Да-да-да-да,
6: браво. Да. Нагружают, зачем, кому это? Вот, а еще, кто читал письма, студент Солбатский?
0: А, спасибо. Спасибо вам за звонок. Письма албанских студентов читал сиамский близнец Энджелс и Торшин в программе, которая у нас выходила. Она называлась «Все, что вы знаете». «Все, что вы хотели знать об Албании, но боялись спросить». Вот. И как раз вот сиамский близнец Энджелс и Торшин, близкий друг тамошнего президента. И, в общем-то, он читал письма албанских студентов. Они все просятся сюда, к нам. Кстати, я знаю, Дмитрий, что ты тоже каким-то образом в этом замешан. То есть вот эмиграция албанских студентов сюда твоих рук дело в какой-то степени. Вот зачем тебе это надо было? Ты же не понимаешь особо по-албански. Я знаю, я стою вот сегодня так говорю, дескать, тебе по-албански. Ты ни ухом никак ничего не повел.
2: Да, что тут понимать-то? Я как-то поехал в Албанию, приезжай себе в Албанию, там студенты. Они мне говорят: Дима, ну сколько можно вообще жить в этой Албании? Хочу поучиться, приехать в гости. Ну, я и говорю: поехали к нам в гости. Они все собрались и поехали.
0: Сели, ты послал мое приглашение? Все,
2: да нет, просто взяли и поехали. Сели в электричку, едем. Едем. Если долго на ней ехать, все, Албании конец. В смысле, кончилась она под электричкой. А электричка дальше едет. Она едет. Ну и доехали, приехали. Приезжаем на белорусский вокзал. Стоят все эти, я бы сказал, но не хочу в микрофон. Вот. И все стоят и говорят: что это вы привезли? Говорят: албанские студенты. Какие студенты? В банке? Нет, говорю, вот они, живые студенты албанские. Ну, конечно, сейчас мы будем их учить и воспитывать. Вот. Правильно, воспитали албанские студенты. А и вот теперь жизнь в Албании намного лучше стала из-за этого.
0: То есть вы их назад туда потом?
2: А это я не знаю.
1: Ну, чтобы письма писать-то надо назад вернуться.
2: Я же их привез.
0: Да, что-то у меня, видишь, туго, как в это время суток, действительно. А Дима, ну тоже, видишь, как я плашал, да?
2: Ну, так... Меня попросили, я сделал.
1: Нет, но он воспитал, а уж отправляли обратно другие, а теперь письма тебе пишут. Почему?
2: Пишут. Да их все воспитывали. Как они приехали, они так же начали воспитывать.
0: Они пишут президенту, причем не называя имя, просто по-русски письмо. Пишут: Россия президенту. Президенту чего? Мы переслали вот президенту тут у нас. А, вы же не знаете, вот ларек напротив, там торгует продавец президент. У него фамилия президент, да. Президент Забельский. Через Тирену Забельский все пропускают. Это просто Ванька президент. Ванька президент, так зовут. Мы ему все эти письма сперва передавали, вроде честно.
1: Он подписывается, да, теперь под ответами.
0: Да нет, он не может это делать. Это сложная операция для него.
1: Писать?
0: Да.
1: Видишь, это трудно, Саш.
7: Ничего у нас с тобой родиться не могло. Ты, мол, дурый, необразованный, даже теории классовой борьбы не знаешь. А я аж на 3 лет как всей суммой знания владел, на что и красный документ умею. Знаете, тебе больше не желаю, хотя иногда встретиться можно. Ничего на это не ответила буржуазная пропаганда, но обиду злобную затаила. Выкармливает она свое чудо-юду, а та растет не по дням, а по часам. Вымахала здоровенная, работать не хочет, только ходит за милиционером и гундосит. Папа, папа, папа, папа. Милиционер же из пистолета отстреливался, я приложение письменное давал. Ведь ничего не помогает, прилип вот как банный лист, а репутации портит. Так ведь и испортила. Ходит милиционер на службу, стреляет там из пистолета, а репутации у него нет.
8: Но у наших гостей есть репутация! Ух, какая репутация! Для нашей репутации звучит эта композиция!

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» лидер группы «Веселые картинки» Дмитрий Яншин и Светлана Дьякова, администратор по совместительству, тоже певец или певица, это неважно. Вот почему-то говорят, ведь про женщину неудобно говорить «секретарша», а певица удобно, да? Вот про женщину, например, говорят, ты кем работаешь? А если она скажет «секретарша», это срам. Она вся говорит «секретарем», «женщина-секретарь», «женщина-адвокат», не «адвокатша», да?
1: Ну, да, да.
0: Вот, а почему говорят «женщина-певица», а не «певец»?

0: как человек себя ощущает, мужчиной или женщиной. Ну, женщина-певец, я не знаю. Можно и так сказать.
1: Давайте послушаем мнение радиослушателей на эту тему. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно слушаем вас.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: А что это вы, ребят, не спите? Знаете, как вредно ночами не спать?
1: Вы знаете, дело в том, что сейчас день вообще светлый. Это что-то у вас сместилось с графиком. Сейчас на часах, посмотрите, половина третьего дня, уважаемый. Что ж вы так? Ну ничего, я думаю, все будет нормально. Человек выспится хорошо. То есть как бы такое смещение затмило его просто. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
3: Здравствуйте. Да, у меня вопрос к Дмитрию Яшину.
1: Вот, давайте.
3: Хотелось бы узнать ваше отношение к Жарику и к ДК в целом. И также вот к Летову. Спасибо.
0: К Летову какому? К Сергею или к Егору?
3: Нет, к Егору.
0: К Егору? Ну как... С ДК и Жариков. Что значит отношения? Мы как бы играли вместе, и это ДК создали. Вот, отношусь я к нему хорошо. Вот, как были у нас хорошие отношения, так и есть. С Егором Летом тоже были знакомы, и тоже нормальные отношения. А то, чем занимается Егор Летов, в смысле творчества, и Жариков, я как-то за этим не слежу. Ну, нет времени. Или просто как-то неохота. Я вообще ни за чем не слежу. Я вот выращиваю помидоры с огурцами и смотрю, как самолеты летают.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Дмитрий Яншин, лидер группы «Веселые картинки», и Светлана Дьякова, администратор этой же группы. Мы слушаем новые записи коллектива. И вот такой вопрос, уже относящийся все-таки к музыке. Я знаю, что подпольно, и ты увлекаешься, это вопрос к Дмитрию, музыкой рэп. То есть коллекционируешь ее, и даже у тебя на твоей домашней такой портостудии маленькой записано несколько альбомов в стиле рэп. Почему ты их не выносишь на публику? Почему не пытаешься опубликовать и так далее? Плюс, вроде бы ты неплохо можешь двигаться в этом жанре. Вот все эти там эти загребальные движения у тебя. Так ты даже сюда вошел, так как тебе по-албански, а ты загребальный.
1: Ну, я всякие загребальные. Я иногда хожу на голове, когда устаешь на ногах ходить. И это все хорошо, поэтому тоже от всякой музыки устаешь, думаешь, дай себе на рэп что-нибудь запишу или там что-нибудь такое. Вот, возьмешь, запишешь рэп. Но это чисто для себя, для души. Я не хочу, чтобы кто-нибудь знал, я очень стесняюсь. Это настолько вот близко и ранимо. Ну, что я вынесу? И все будут это слушать. А у меня там проблемы личные про внутренние органы. Откуда я знаю? Что я там буду? Наизнанку выворачиваюсь. Это потом, для будущих поколений, как сказано, вот с японцами решим проблему. Уже в следующем веке будет решено, так обещано было.
0: То есть близко совсем уже.
1: Да, вот тогда, может быть, да.
2: Будущим поколением, да. В следующем веке.
1: Да, в следующем веке, уже в следующем, уже все будет, все нормально.
0: Ну. Вот мне тут довелось невзначай поучаствовать в одном интересном мероприятии, а в частности быть членом жюри конкурса «Утренняя звезда», где вот дети пели и танцевали. Я нашел многих юных дарований, гораздо более такими действительно дарованиями, нежели уже устоявшиеся артисты и артистки. Имен я перечислил.

0: Блять, не буду, но многие из них вот по телевизору наверняка вы тоже видели. То одна в беретке зеленой скачет с жирными ногами, что-то напевает. Другая в черной беретке с худыми. Третий в штанах кожаных. Ну, неважно. Вот в контексте этого хотелось бы узнать отношение вас обоих, обеих.
1: Обо двух.
0: Двух вас, да. Вообще к детскому песенному и танцевальному творчеству. Насколько вообще дети в данном случае похожи на кошек? Ну, известно, что кошки шантажируют людей своим всем видом, поведением, то есть ставят людей раком, попросту говоря. Вот то же самое происходит и с детьми, поскольку дети обязывают своим видом к умилению. Значит, оценка их, так сказать, творческих каких-то действий не может быть адекватной. Это одно мнение. Вот. Другое мнение, что как бы само деть, оно и есть творчество.
2: Дети, молодежь, отрочество, юности, зрелость, старость.
0: Горький.
2: Да, Горький, Пешков, Ленин. Чернышевский.
1: Белинский.
2: Мы все они же все были детьми. Вот какой ребенок. Вот он как есть, он так растет. И вот, значит, как говорили, трогать нельзя. Это же цветы на могиле родителей. Вот. Поэтому они вот такие цветы цветут себе и пахнут. Не хочешь — не нюхай, а хочешь — нюхай. Это дело такое. Поэтому одному понюхал — понравилось, другому понюхал — не понравилось. Поэтому сколько людей, столько и мнений. Я бы этих детей, конечно, ну я бы их куда-нибудь туда, чтобы они мешали прыгать в розовых колготках в зеленом берете. Понимаешь? Тетя выходит, тетя прыгает.
0: Взрослый.
1: Да, взрослым, да. Женщина, да.
2: Вроде солидный человек.
1: А тут дети.
0: Это несерьезно уже. То есть ставится на одну ступень.
1: Конечно,
0: получается.
1: Зачем же это нужно? Интересно, как вы туда попали, Александр?
0: Не трезв был. Виноват.
1: То есть как бы нетрезвым вас...
2: Заблудился.
0: Помните ли вот это? Когда был Ленин маленький, да?
1: Он тоже бегал в валенках, да. И участвовал в «Утренней звезде», очевидно. Очевидно, он победил.
0: Я не к тому. То есть тут упоминается такая обувь. И он же головной убор, как валенки национальный. Дело в том, что раньше, в древние времена, на Руси.
1: Руси во времена.
0: Да. Вот из того же материала, из которого слеплены валенки, были леплены и бушлат, и головные уборы, и варежки, и так далее. Сейчас до нас дошло только валенки в какой-то степени. Я помню времена, я их застал, это был 73-й год, когда зимой по Москве люди ходили реально, даже взрослые, помимо рыбаков. Обычные горожане ходили в валенках, в калошах, да, в бушлатах. Вот сейчас этот вид обуви искренне русской куда-то исчез. И место его заняли казаки, так называемые. Вот ваше мнение насчет засилья империализма в области обуви?
2: Ну, империалисты поубивали этих самых всех куниц, горностаев поизвели.
0: Валенки не из куниц.
2: Свои-то они что делают? Они взяли, куниц поубивали, взяли себе свои шубы, нашили, а нам куница-заменитель там, или горностай-заменитель прислали сюда, понимаешь? И вот продают. А наши покупают.
1: А вот, Саша, вы не задумывались о том, почему вот называется вот эта обувь империалистическая, именно казаки? Ну, они, допустим, бурлаки, там, неукрайки.
0: Мы проводили такое исследование вот на эту тему. Дело в том, что ведь казаки, да, для империалистов, как для нас апачи. Понимаете, вот там, например, Винчучу, это самое сын Инчучуна, да, вот он, дескать, вождь апачи, да, так далее. Там, да?
1: Винниту, сын Инчучу.
0: Да, ну это как бы классика.
1: Почему-то мы это знаем лучше, чем, допустим,
0: вот, нет, а у них
1: Иван же... муж Марьи, да?
0: Кто? Не знаю.
1: Да, так вот она живая иллюстрация.
0: Вот я хочу сказать, что у них как раз вот это и было. То есть вот этот фильм «Казаки», он был культовый фильм о России. Помните этот фильм, да?
1: Каким ты был?
0: Верно говоришь. Вот, действительно, он очень сильно, мы его прокатили в то время. Ну, как мы. Да? Вот, и просто оттуда было, тогда еще было увлечение, то есть не то, что это в момент вот, начала перестройки было увлечение российскими делами, а в тот момент оно было более искренним, постоянным, то есть не на пике какой-то вот, не на волне, не на пене вот этой популярности, а оно было постоянным, и Россия была очень экзотической страной. Поэтому такое явление, как казаки.
1: Как нынче Албания, да?
0: Да, практически, да. Или Перу. Ну, в общем, из этой серии. Вот, тоже так, что вот это оттуда пошло.
1: Да. Хотя, да, они совершенно не соответствуют обуви, которую носили вот эти самые, как их, на К и И.
0: С саблей, которые.
1: Ну, да.
0: Ну что же, давайте послушаем, наверное, телефонный звонок, да? 203-19-22 и ваши вопросы нашим гостям. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вопросик Дмитрию будет такой небольшой. Вы говорили в начале вашей, в общем-то, беседы насчет самолетов. Ну а как же в таком случае там вертолеты, пепелацы, в конце концов, луноходы?
0: Простите, второе кто это слово?
3: А?
0: Второе слово мы не расслышали.
3: Пепелацы, это из фильма «Кинзадза», в общем-то.
0: Ага.
1: А это такие кастрюли с крыльями?
3: Да, да, да, да, и с хвостиком таким еще.
1: Да, да, да.
3: Вертящимся.
0: Угу, понятно, спасибо. Угу. То есть вообще летающие средства, Дмитрий? Перья туда же относятся, перья.
2: Летающие предметы?
0: Да.
2: Ну, то есть они как бы сейчас больше падают. Ну, разлетались, никакого на них управы никакой, понимаешь. Надо строгость, чтобы была, понимаешь. Вот. А чего они летают, понимаешь?
1: Ну, я считаю, что там просто ГАИ надо поставить, какое-нибудь такое вертолетное.
2: ГАИ, ВАИ. Там ГАИ. Летает, всем летает, летает, понимаешь. Идешь по улице, летит. Ну, вот он летит. А чего он летит? Раньше я же не лечу, а он летит, понимаешь.
0: Вот, кстати, вполне возможно, что вот эта энергетика передается. Ведь вот Дмитрий, он очень миролюбивый человек, да? А вот другой это идет, типа, и думает, вот он летит, а я, дескать, не лечу. Вот такой злой посыл идет по болтам, тебе в стружку, и бряк, и все.
2: Посыл. Берет так человек просто рогатку.
1: Или, да, да, по вертолету.
0: Гайкаловый такой здоровый, закаленный Гайкаловый.
1: Нет, ну надо просто по типу и подобию железнодорожного ГАИ как-то.
0: Транспортная милиция.
1: Да, транспортная милиция. Она, да, вот она же стоит на железнодорожных путях и мажет себе руками. А что, не видел никогда, Саша?
0: Не наблюдал.
1: Ну, правда, есть.
0: Я-то все время, как бы, я же боюсь железнодорожного транспорта.
1: Есть.
0: Я прячусь под полку обычно, вот под
1: самую. Нет, оно стоит, машет руками, также штрафует, причем не пассажиров, а тот, кто идет электричку, там, скорый поезд, например.
2: Нет, ну, сейчас в Москве хорошее начинание, сейчас милиционеры летают же. Вот идешь, милиционер летит, понимаешь?
0: Может, это просто автомобиль на него какой-то наехал. Нет,
2: его, понимаешь, его, он летит, его иногда не видно.
1: Это форма у них новая такая. Ты, Саш, вот ты давно не был в Москве. Ты все время здесь в студии, а надо выйти. Там они теперь в красных околышах, они в синих формах. У них масса всяких вариантов. А есть еще форма с пропеллерами.
0: Ну, правильно. Вот интересно.
1: Да, да, вот, собственно, Цикрпо это и разработал. Вот,
2: летит себе за самолетом. Руками машет. Такой. Чем быстрее машет...
0: А то есть смысл это как бы обзор вот сверху.
1: Ну, естественно. Он же, все же идет вперед,
2: шагает. С каким пропеллером? Сами они летают. И только научи. Летит, руками машет.
1: Ну, это нет.
2: С пропеллером это Карлсон зарубежный.
0: А возрастная категория вот в эти влетающие вот войска?
2: Они все помолодели. Сейчас милиционеры такие ходят, молоденькие такие, хорошенькие такие. Особенно сзади хорошо выглядят.
1: Вроде как...
2: Ну, спереди они, у них глаза, дубинка и маузер. Такие человек-ненавистнические предметы.
1: А сзади добрый,
2: да.
0: Ага, то есть я теперь смотрю, когда...
2: Они летают на спине, вот как раз.
0: А, чтобы видно. Вот приезжает большое количество сейчас гостей разных, да? Как бы я вижу, что они все вот стоят задом к гостям, а к людям передом, и на трибунах на всяких охраняют, чтобы артистам было приятно, они стоят к артистам задом и летают. Я видел, какая-то задница летит такая в шароварах сегодня вот в окне.
1: Ну, то есть вот задом. Это вот и есть. Да.
0: А что же тогда думают птицы? Ведь птицы видят сверху вот этот как раз маузер, нос и этот дубинку.
1: Ну, они думают,
2: птицы
1: что это...
2: Птицы разлетаются, что им думать?
1: Да.
2: Есть милиционер летит, вот на тебя милиционер летит.
0: Я отойду, конечно.
2: Вот и они тоже.
1: Отходят птицы.
2: Разлетелись.
1: Птицы стали ходить просто.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Мы сейчас слушаем все-таки, я хочу немножечко к музыке перейти. Записи студийного плана, я так понял. Там нет шлепков, ладони об ладонь. Кстати, вот не пытались ли вы произвести анализ вот людских эмоций? Ну, почему, вот, например, люди аплодируют этот пошлеп ладони? Вот, очень странное вообще само по себе действие. То есть, по идее, они должны как-то либо смеяться, либо там, ну, сидеть молча, либо, ну, может быть, приплясывать. Но вот такие громкие звукоизвлечения, то есть свист, он более естественен. Все-таки это передача сигнала, как вот шлепок в ладони-то, моли этим убивают, мух там разных вот.
2: Ну, понимаешь, это вообще люди, они склонны к таким вещам. Вот, например, солдаты идут и ногами шлепают. Шлепают раз, два,
1: раз, два. Да.
2: Вот. А впереди идет запевало и поет песни там.
1: Причем шлепают тоже в такт.
2: Да. И вот они поют. Это стремление к музыке такой, к ритмической основе. Понимаешь?
1: И ладошки.
2: А, например, если смеяться там, там, ну, а это надо дирижера, потому что хор, да, чтобы они вместе рот разевали. Вот Светлана, она в хоре пела, она знает.
3: Ну...
2: Вот. А когда хлопаешь, понимаешь, можно и сидеть,
3: и
2: вроде
3: стоять,
2: идти
3: и
2: никуда не надо.
3: Да.
2: И рот разевать не надо.
1: Ну, ведь вот этот похлоп, он тоже должен быть ритмический. Вот обратите внимание, на концертах молодежной музыки, как правило, похлоп все-таки ритмичный. А, например, на стадионе футбольный, где матч у нас проходит постоянно, там очень они ритмично хлопают. То есть,
3: ну,
1: вот
3: значит, это минус концерту с музыкой.
2: А чем? Потому что они бегают не в ногу. Вот если бы они...
3: Да.
2: Вот если бы они бегали в ногу, футболисты...
3: Все.
2: Да.
3: Одни туда, другие.
2: Тогда бы они бы топали под эти ноги. А на концерте там же барабан стучит.
1: Барабан.
2: Они хлопают под барабан. А эти... Они бегают как попало. Вообще бы я этот футбол запретил.
1: Это очень негуманный вид спорта.
2: Да.
1: То есть совершенно непонятен ажиотаж вокруг вот этой резиновой этой...
3: Это
1: камерки,
3: мяч.
1: Которые... Мяч, да. Вообще, мяч. Да, что мяч. Это за слово мяч? Гиря, мяч.
3: Ну, гирю-то ты не попинаешь ногами, Саша, или как? Вообще, ты в студию встань, вот, попинай ногами гирю. Вот тебе гиря.
1: Это не гиря, это наша кошечка, которая, ну, прижилась про радиостанции. Да, вид у нее такой невзрачный. Кормит ее чем ни попадя.
3: Ну,
1: вот, не
3: вот
1: знаешь...
3: ты как-нибудь на досуге возьми да попинай.
1: Нет.
3: Мяч-то полегче.
1: Я животных люблю вообще. Кстати, вот отношение к животному ваше каково? Вот, Дмитрий, вот твое любимое животное, хотелось бы узнать.
2: Мое любимое животное, бахчисарайский, этот, как он называется? Нет, бахчисарайский — это фонтан. Да. А вот этот, амурский тигр, вот, нравится.
1: А.
2: Он все время на рекламе сидит и говорит, что нельзя меня трогать. Вот понимаешь, мы
3: вот
2: должны
3: Тима
2: быть
3: не
2: вместе.
3: Трогает.
2: Да. Вот он все время такой.
1: А вот Свет, а твой зверь любимый?
3: Мой зверь любимый? Наверное, все-таки. Ну, я котов люблю вообще-то так.
1: Угу.
3: Коты, они все-таки как-то понезависимее, чем, допустим, этот самый амурский тигр.
2: Да, он не сидит и не жалуется ни на что.
3: Да,
2: и... Его все ногами бьют. Придешь домой, кот. Как дал ему...
3: Ногой.
2: Он только мяв...
1: Кстати, вот коты ведь не катаются, обратите внимание, с какой силой небе не катается. Скользит не.
3: Нет, дело в том, что потому что кот пишется через О, а катается пишется через А. Он это знает и не катается. Чего ему кататься?
1: А вот где пришел.
3: Вот так вот.
2: Ну это только он Булгаков на трамвай катался.
3: Ну так не у всех же кот такой, как у Булгакова был, правильно?
2: Да.
1: Ну так к музыке, да, все-таки я хочу. Вот рассказать о пластинке, которую мы слушаем вот на заднем плане. Вот так. Вот. Концертная запись группы «Веселые картинки» вышла на компакт-диске. Концерт был в R-клубе. Произведена вот эта запись там же, собственно говоря. Это первая концертная запись группы «Веселые картинки». Ну, оцениваешь ты, я так вижу, удачно. То есть, в смысле, оценка у тебя положительная.
2: Ну да, это Эр-клуб в лице Саши Трофимова, его директора. Вот сделал такую хорошую вещь, такой большой подарок для миллионов радиослушателей. Uh-huh. Он еще там другого записывал, там много. Вот группа Never замечательная такая. Цемент из Риги. Есть... Ну, там, в общем, нарисовано все вообще там.
1: Ну, на сегодняшний момент я так вижу, то есть у тебя уже солидная дискография. Вот с этим диском.
3: Еще с таким же.
1: Символ так. веры.
2: Ну да.
1: Потом веселые картинки.
2: Шизгара там.
3: И... Ну, если у тебя все это есть в двух экземплярах, конечно, она солидная.
1: Вообще, то есть, ну, да. в двух и надо ставить.
3: Ну, правильно.
1: То есть, два одну экземпляра... вот этой стороной видишь,
3: да, класс, вижу,
1: а другую
3: да.
1: вот этой.
3: Конечно,
1: они
3: конечно.
1: Смотрятся по-разному.
3: Тогда дискография будет просто обширная.
1: Да, ну ладно. Вернемся теперь от музыки снова к интересным темам. Вот скажи, пожалуйста, Дим, почему как бы не в моде, опять же, и папахи сейчас? Ну вот, раньше военные носили папахи. И вообще, откуда пошла эта папаха? То есть, в принципе, это же ведь папаха — это головной убор определенных народностей. Как-то не совсем гоже для русской армии, да, носить пилотка, опять же.
2: Да
1: пилотка. Это же пилотка — это сморщенная тюбетейка просто. То есть, это тюбетейка, на которой сэкономили ткань. Ну, просто из двух тюбетеек можно сделать одну пилотку, попросту говоря.
3: Ну да, в принципе,
1: вот,
3: да.
1: Правильно?
3: Но дело в том, что мне вот кажется, извини, я не дала слово Диме, вот, мне кажется, что поскольку идет главенство женщины, то реальнее было носить мамахи на голове, а не папахи.
1: Да, и название
3: да,
1: тоже,
3: и кстати. Тоже, кстати, мамаха на голове. Шел себе мужчина в мамахе. Вот. А так мужчина в папахе.
2: А то ни папахи, ни мамахи.
1: Ну, кстати, здесь все странно. Мог. Сеструха, братуха,
3: да,
1: папаха.
3: Мамаха,
1: а мамаха как-то...
3: А мамаха
1: да?
3: вас.
1: Мамаха.
3: Да, вот, а что нет-то?
1: Нету.
3: А просто выкроек нету. А где?
4: Спасибо! Я встретил вас. И все.

0: Отец не плачет, грудничок, не краснеет густо. Дай по лысине ему, все равно там пусто.
1: И предлагаю послушать телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы группе «Веселые картинки» в лице Дмитрия Яншина и Светлане Дьяковой в лице Светланы Дьяковой, правильно, да?
2: Здравствуйте. Через твердый знак.
1: Да, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я вот, к сожалению, не видел еще в лицо, так сказать, членов группы «Веселые картинки». И мне просто интересно, кто уже вас так нарезает там на гитаре? Вот это вы сами или кто-то еще?
1: Спасибо.
3: Дмитрий, у меня вопрос.
4: Спасибо. Ну, вообще, как бы соло-гитарист это я. Но если вы заметили, там концертные записи, в общем, у нас три гитариста. У нас вот, значит, один клавишник и гитарист, это Женя, он же и певец. Драйер Женя. Значит, другой балалайшник, гитарист, и тоже отчасти вокалист, это Леша Степанов. И третий освобожденный гитарист, это я.
1: Освобожденный, в смысле, как бы...
4: Ну, освобожденный от других задач.
1: А, понятно. Понятно.
2: Ну, вообще-то он скромничает, потому что большую часть играет, конечно, Дмитрий Яншин.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания просто к вам. Алло. Рассказывайте, уважаемый. Ну, не хотите, как хотите. Доброй ночи. Не получился тоже звонок. Насчет сольной карьеры Светланы Дьяковой хотелось мне поинтересоваться. Вот, как бы, начиная сольную карьеру, нужно продумать все. И имидж, да, концертный и так далее. Вот, как бы, ты-то свой имидж уже продумал. Надеюсь, не будет зеленой беретки там вот этих дел всех. Или все-таки ты хочешь, как бы, тоже последовать по пути проторенному всеми певицами?
2: Ну, поскольку я женщина-певец.
1: Да.
2: Вот. То есть мне нужно, соответственно, выработать вот подобный имидж, соответствующий женщине-певцу. Женщину-певцу.
1: Uh-huh,
2: вот.
1: Uh-huh.
2: Стало быть, это я не должна носить брюки, беретки, длинные волосы. Вот. Я должна носить юбки по образу и подобию манго-манго, чтобы как-то все-таки отличаться.
1: Это от же жутко.
2: Да? Все-таки юбка для женщины-певца это вот исключено, да?
1: Мне кажется, да. Но для того случая, который ты назвала, еще ладно, бог с ним. Там,
2: нет,
1: пусть.
2: Но дело в том, что я сейчас в полной растерянности, потому что у меня нет этого модного человека, как имидж.
1: Дизайнер.
2: А, имидж-дизайнер. Вот, вот и нету. Поэтому я в раздумьях, поскольку я лишена художественного вкуса. Как вообще вкуса.
1: Нет, ну, например, будет концерт твой сольный, да?
2: Да.
1: Ты же должна будешь как-то там перед людьми одеться, чтобы они на тебя посмотрели и сказали...
2: Ну, это... естественно, не раздеться. Раздеваться я точно не буду. Вот это я тебе уверяю.
4: Я все время говорю, чтобы она одевалась под Кобзона, чтобы люди ее принимали за Кобзона. То есть... Потому что он же в Думу ушел, все. Ага. Не поет, сказал, все, вообще, не больше петь не буду никогда.
1: Я, говорит, буду президентом.
2: Теперь я буду женщина-кобзон.
4: Да, я бы, конечно, паричок такой, галстучек, пиджачок.
2: Ну, поскольку там. Я лысая, как ты видишь.
1: Вот, да,
2: видишь.
1: Вот, кстати, это беда твоя.
2: Да.
1: Но, с другой стороны, ты умеешь из этого выгоду извлекать.
2: В прошлый раз я приходила, у меня были огненно-рыжие волосы, как ты помнишь, да?
1: Парик хороший. Выяснилось, да?
2: Да, понимаешь, я экспериментировала и решила остаться тем, чем я есть. Собственно.
1: Послушай,
2: вот я прихожу лысая теперь.
1: Вот сейчас там рекламируется очень активно всякие средства для роста волос. Вот у тебя же не все потеряно, потому что я вижу брови, у тебя как бы волосятся, да? Вот, ну,
2: то, что... У меня волосится все, кроме головы.
1: Вот, может быть, каким-то... Может быть, как-то там пересадить что-то. Ну, что-то как-то, может, поправимо, нет? Или там, может, мазь какую втереть, там, может, тут...
4: Да она сама не хочет. Это кокетство такое. Вот, понимаешь, ходит на это самое.
2: Лысая, мохнутая, в дальнейшем женщина.
4: Вообще все у нее растет там на голове, все, что надо.
2: Да нет.
4: Да нет. Ну, вот.
2: Ну мы же не в телевизоре, я же могу...
4: Она просто, видишь, хочет все-таки под Кобзоном быть. Вот нужен ей парик. Вот она всем говорит, значит, не растет у меня, не растет.
2: Нет, мне нужно теперь у милого парикмахера, чтобы все с остального состриг и все.
1: Ты налепил каким-то клеем хотя бы, лейкопластырем.

0: самый глюкалка, который внутри в нем содержится, она создает вот тот эффект мухоморный, который большинство народа не любит. У меня такое ощущение. Хотя, может, я ошибаюсь.
1: Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Ой, я, наверное, буду не совсем кстати. Александр, ты в конце концов зайди уже, потому что автомат остановился и, по-моему, отжалось уже все.
1: Сейчас.
2: Здесь очередь стоит,
1: Сейчас спущусь, да.
2: Давай, ждем.
1: Спасибо. Это по производственным. Сейчас еще звоночек примем, потом вас ненадолго покинем. Вниз нужно спуститься. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я звоню по такому поводу. Хочу попросить вашего гостя и вас в том числе. Вот насчет обновления Москвы, украшения всякие вот, в центре города, на Манежной площади, как они вам нравятся? И не кажется вам, что это все как-то искусственно?
1: Спасибо за звонок.
0: Ну что же кажется? Что значит кажется оно или не кажется? В Москве сделан евроремонт такой. Вот она после евроремонта такая есть. А что при этом кажется, это уже такое индивидуальное мироощущение. Вот. Вот нравится такой евроремонт. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Кое-что нравится, кое-что нет.
1: А ты что скажешь, Свет?
4: Я вообще считаю, что это сделали просто какую-то искусственную куклу такую. Ну, Барби сделали из Москвы Барби. Вот и все. Такую в кокошнике, такая она смешная немножко. Ну, такая типа русская длинноногая матрешка. Вот ты можешь представить вот длинноногую матрешку? Вот это вот и произошло.
1: Это же ужас какой-то.
4: Ну, так оно так и есть.
1: Это все равно, что татуированная доярка.
0: Ну, да.
4: Ну, так они, в общем-то...
0: Ну, Светлана, она профессиональная патриотка, а я самодеятельный.
4: Ну, я считаю, что это так. Вот только что это мне пришло в голову.
1: Угу, понятно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Один вопрос к Дмитрию, а второй к вам, Александр.
1: Давайте.
5: Сначала к Дмитрию. Какие удобрения вы больше используете в своей сельскохозяйственной практике? Всякие органические навозы и пометы или минеральные разные суперфосфаты? И к Саше, собственно, когда альбом-то выйдет?
1: Спасибо.
5: Дождались уже.
1: Ну, сперва, все-таки, об удобрениях.
0: Ну, ничего не должно пропадать, должен быть круговорот в природе. Естественно, конечно, что могу, то даю. А минеральных удобрений я, к сожалению, произвожу меньше. Ну, члены семьи там все помогают, соседи
1: я да. знаю.
4: Особенно, суперфосфаты особенно очень.
1: Почему-то ведущий одной популярной телепрограммы такой здоровый, вот он вроде сосед у тебя, он большую вносит толику, я знаю.
0: Ну, конечно.
1: Даже калитка специально у тебя сделана в заборе для него.
0: Да, он очень ценный член.
1: Ночами приходит.
4: Да, между прочим, у него даже туалет из холодильника.
0: Собачка
4: сделан.
0: Его бегает.
1: Да.
4: Туалет из холодильника, знаешь, вот так вот. Ты заходишь,
1: на даче, да.
4: Да, холодильник вот так вот. А там вот...
0: Холодильник и ведерочко. Вот он с этим ведерочком приходит.
4: Нет. Ну,
0: собачка его ко мне бегает все время.
4: Но дело в том, что Дима просто в этот туалет редко ходит. А так туалет-то сделан так. С виду вроде как холодильник. А там приходишь, стульчик из пенопласта сделан такой. Сзади окошечко, позади цветочки.
1: Сзади, да, окошко?
4: Ну, сзади окошко. Ты сидишь, впереди зеркальце такое. Окошко, впереди зеркальце. Ты смотришь в зеркальце, видишь то, что растет сзади, а растут там желтые цветочки. Тоже тебе облепих растет. Ты хвать ягодку,
1: и вроде
4: тебе хорошо. И масса удовольствия, да. И тебя ниоткуда не видать, потому что туалет-то вот...
1: А вот, кстати, вот я знаю, что вы проводили такое, ну, на энтузиазме построенное все-таки исследование, касаемое...
4: Ну, не на энтузиазме построенный туалет, правильно?
1: Ну да, ну, как бы качество, это, извиняюсь.
0: Энтузиазм, он уже уехал. Все, его нету.
1: Ага.
0: На нем мы построили, и он уехал.
4: Так, ну, а что?
1: Да. Насчет, значит, зависимости от наличия зеркала, в котором отражается физиономия человека, производящего акт дефекации, как отражается вот наличие или отсутствие этого зеркала на качестве фекалий.
4: Ну, это в зависимости какой-то там... изображаешь лицо.
1: Ну, вот это же очень важно, потому что этот процесс, он должен...
4: А это, понимаешь, да, зависит от того, творческий ты человек или не творческий.
0: Ну, там очень просто, понимаешь? Вот это, когда заходит соседняя собачка, немецкая овчарка, и если отражается она в зеркале, человек пугается и выдает прям все, что может, прям тут же.
1: То есть у него освобождение полное.
0: Да, вот. И поэтому и ему хорошо, и мне как бы.
4: Нет,
0: и
4: но
0: вот
4: когда ты сидишь, понимаешь, и видишь свое лицо, ты же им руководишь, в принципе. Хочешь так себе морду состроил, хочешь эдак. А, понимаешь, это действительно очень не способствует освобождению полному. Поэтому то есть должна быть неожиданность, а так ты ожидаешь, что ты увидишь в зеркале.
1: А вот мы как бы проводили этот эксперимент, прям у нас здесь, над некоторыми сотрудниками радиостанции, а в тот момент, когда они заходят вот делать это, мы, значит, поджидали с веревочкой, к которому прилеплено зеркальце. И в момент, когда вот он уже на выходе, у него выхлоп, так уже канат уже полез, как говорится, мы резко-резко перед его физиономией свешим зеркало. То есть он неожиданно видит самого себя
4: вот как
1: в расслабленном
4: есть,
1: состоянии.
4: Есть,
1: да. Вы знаете, самые парадоксальные были ситуации. Ну, я не буду рассказывать, кто как из сотрудников реагировал, вот, но совершенно неожиданные результаты. То есть, может быть, появление зеркала в этот момент каким-то образом может повлиять на качество удобрений как раз.
0: Да.
1: Что вы думаете на эту тему?
0: Ну, я думаю, что над этим надо думать. И очень серьезно.
4: Именно находясь в туалете, похожем на холодильник.
1: Ну, кстати, парадоксальный человек.
4: И этот, смотреть, да, в зеркало.
1: Это когда в стране голод? Он гадит в холодильнике. Да, ну, это какие-то у меня свои...
0: Ну, зачем ему холодильник, если голод? Пришел, погадил и ушел.
1: Послушаем, что думает на эту тему наш радиослушатель. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло, доброй ночи, уважаемые.
1: Здравствуйте,
6: уважаемые. Вот дело в том, что имеет место гипотеза такая. О чтении в туалете, как бы. Вот человек... Ну, вы согласны с тем, что имеет место закон распределения энергии в физике? Такой же закон можно применить к распределению энергии вот в тушке человеческой. Вот человек читает, например, журнал или вот книгу в туалете. У него вот разум и вот мозги его работают на вот чтение этой книжки в силу того, что канат вот получается более такой натуральный. Uh-huh. Вот как бы мозг забывает о функции вот испускания каната. Uh-huh. И вот канат вот происходит вот в самой своей частоте такой вот.
1: Uh-huh. Понятно. То есть как бы не происходит фильтрации, вот эмоциональной фильтрации
6: вот
1: качественного
6: именно, да,
1: содержания каната.
6: Вот 90% мозгов направлено на прочтение вот книжки или какого-либо научного труда, вот канат уже предоставлен. Вот рефлекс.
1: Нет, вы знаете, простите, что я вас перебиваю, мы проводили тут с сотрудниками исследования всячески. Да, то есть дело в том, что как бы в момент, вот, когда настает это уже, да, мозг все равно автоматически отключается от любой внешней информации. То есть как бы мы вводили, значит, им электроды, датчики наляпливали по всяким местам. Вот. И показывается, что в момент, когда вот канат начинает, то у них, в общем-то, учащенное сердцебиение и расплывается все перед глазами. То есть уровень усваивания внешней информации практически равен нулю.
0: Понимаете? Я вот, кстати, обратил внимание, что вот ваши сотрудники, которые читать умеют, они лучше выглядит, да. Вот, особенно, когда выходит.
4: Нет,
0: да.
4: Я считаю, что вообще самое уместное чтение в этих заведениях, где происходит вот это вот извлечение вот этого продукта, да, называемого как...
1: Канат.
4: Да. Вот это туалетная бумага просто. Сел и читай.
6: Ну, понимаете, уважаемые, вот в чем дело, что микротоки, существующие в организмах, их не в силу зафиксировать аппаратурой, поэтому первичный импульс — это вот удивление или как бы испуг, и вот сразу же после этого следует вот расслабление мышцы и спускание, собственно, каната.
1: Вы знаете, я хотел бы... Извините, я болею.
4: Простите, такое ощущение, что у вас запор.
1: Сейчас я хочу вот о чем сказать, что дело в том, что мы проводили как бы исследование, вы сказали, что значит, биотоки, все вот эти невозможно использовать, ну, в смысле, исследовать, да, как-то поймать.
6: Ну, аппаратура зафиксировала.
1: Да. На самом деле, мы, значит, почему вот, скажем, люди, близкие к Земле, вообще к работе с Землей, да, они вот такие, ну, в принципе, здоровые. То есть они могут и выпить больше, да, и работают больше. И, кстати, моются реже, при этом этим потом не воняют и так далее. Они живут в гармонии с природой, потому что они как бы канат сбрасывают прямо на землю. Вот. И практически вся статика с них уходит в мать-землю. А мы проводили исследования, вот вывозили, значит, сотрудников, которые уж совсем урбанистические все, значит, на село к селянам, и ночью сажали их, значит, на сброс каната. Сами ложились, ну, так, чуть поодаль, и смотрели. И вот вместе соприкосновения каната с землей происходила искра мощнейшая, то есть практически разряд. И трава там такая была оплавленная. То есть это говорит о том, что люди как конденсаторы в городе, вот все вот сотрудники, понимаете? Вот поэтому, а это ведь тоже тонкий биоток, согласитесь.
6: Не, ну безусловно, конечно, жизнь в городе намного напряженнее, чем да, жизнь в сельской местности.
1: Конечно.
6: Вот всякие расстройства как бы возникают.
1: Да, ну спасибо, спасибо вам за звонок. Удачи вам в дальнейших исследованиях.
6: Хорошо, спасибо вам тоже.
1: До свидания, до свидания. Ну что, послушаем, наверное, пьесу, да? Пьеса звучит. А?
0: Конечно, конечно.

0: Ну, в принципе, я так уже руки помыл, то есть там все мы отжали, все всем выдали. Вот, я где-то через час буду вынужден снова вас, наверное, покинуть, минут на пять спуститься вниз, проверить производство. Вот, а сейчас я хотел, Дима, задать тебе такой вопрос. Как обстоит вообще дело с твоей книгой? Я знаю, что вот вроде бы готовится к изданию второй том. И еще такой важный момент, это насчет иллюстраций. Кто будет художником-оформителем этой книги, поскольку я знаю, что с первой книжкой были некоторые сложности.
1: А, сейчас я вспомню сейчас, да. Были сложности. Я тогда сам рисовал, но еще не научился. Вот писать я уже научился, когда первый том написал, первый. Потом я писал четвертый том, потому что я еще считать тогда не научился. Вот, я первый, потом четвертый писал. Потом я писал третий, вот сейчас заканчиваю второй. Вот, а иллюстрации, я взял книжку, мне так учили в школе. Берешь книжку и по ней учишься. Вот, кружочек рисовал. Много нарисовал, очень много кружочков нарисовал. Потом рисовал фигурки. Рисовал квадратики, ромбики, параллела, килограмм, граммы. Параллелограммы рисовал. Параллелограмм.
0: Параллелепипед.
1: Ну, в общем...
2: Параллелепут.
1: Да.
0: Ромбики. То есть вот первый, как бы... Первая, я знаю, книга была вот оформлена просто действительно кружочком. Она есть у меня подарена.
1: Ну, правильно.
0: А вот сейчас как бы уже будет вязь.
1: Конечно. Я уже их много рисую. Я уже могу много их нарисовать. Понимаешь, не то, что Малевич один квадратик. Я их могу 2, 3, 4. Вот у меня во втором томе, понимаешь? А у меня их нарисовано... Не помню, сколько, я забыл, потому что я еще плохо считаю. Но вот считать я тоже учусь.
0: Следующий такой момент, стоит вопрос о как бы размере квадратиков вот во втором томе. Они все одинаковые размеры, эти квадратики, или все-таки как-то вот разные? Вот эта вязь сама, она как это вот крупнота вязи, квы.
1: Ты знаешь, Саш, да. Я люблю, когда все одинаково, понимаешь? Вот рисуешь квадратик, вот, чтобы он был одинаковый. Потому что это конкретный квадратик, понимаешь? Вот. А если ты рисуешь один квадратик, другой квадратик, третий квадратик, это непорядок просто. Потому что и порядка из них невозможно получить.
0: Угу.
1: Вот. Я люблю одинаковые квадратики.
2: А потом же содержание должно
1: быть. Вот чем мне ромбик не нравится, что у него углы не одинаковые, понимаешь?
0: И очень сложно в исполнении этот.
1: Ну, я научился все-таки, но он мне не нравится. Вот я рисую его, а он мне не нравится, понимаешь?
0: То есть антипатия такая.
1: Да, не нравится мне ромбик.
0: Ну, давайте послушаем телефонный звонок. И к нашей беседе потихонечку подключается базитолог Андрей Орлов, который уже приготовил. Одень, пожалуйста, наушники, прежде чем мы примем телефонный звонок. Хотелось бы услышать, как у тебя там прошел процесс. Потому что я все-таки слышал некоторые сложности. Там и они подъезжали вроде, ушли такие недовольные даже. Как-то они потоптались застенчиво вроде бы. Вот, то есть оповести нам, что все, чем все-таки там у вас закончилось сейчас.
3: Послушаем или звоночек, или что-то.
0: Нет, давай
3: сперва
0: вот к теме, то есть как оно там.
3: Да?
0: Да.
3: Ну, я предлагаю, значит, цикл передач, я тебе об этом говорил. Значит, касательно таких тематических вопросов, как мифы и легенды о русской буржуазии современной, о том же время и его возможность как бы его морфирования, растягивания и сжатия, а также прочие вопросы, касающиеся наших актуальных, в общем-то, ситуаций, которые ныне всех бередят умы.
0: Ну, то есть, скажем так, чтобы держать руку на пульсе времени.
3: На пульсе, да. Да. Ну, я потом их как раскрою, видимо, после звонков.
0: Да, сейчас примет звоночек, да?
3: Угу.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
4: Алло.
0: Здравствуйте.
4: Привет.
0: Рассказывайте.
4: А вы не расскажете, вот у Чехова есть рассказ, там, злоумышленники, да?
2: Злоумышленник.
4: Вот гайку откручивали, ведь она не подходит, такая здоровая гайка с рельсов, грузилу-то. Вот, еще дама с собачкой, что-то там по времени совсем не... Она ходила, такое ощущение, что 5 суток подряд собака эта ходила. Вот. И вот что-то не совпадает.
0: То есть неувязка временная,
4: вообще,
0: да?
4: Вообще нам вешает. Чехов это.
3: Ага. Это вот ты в следующий раз будешь закручивать, чтобы таких не было звонков снизу. Ты когда разгружал, ты о чем думал, откручивая их?
0: Я сегодня отжимал.
3: Отжимал?
0: То есть сегодня, да, сегодня другая у нас партия пришла, то есть закручивали вчера. Кстати, я боюсь, что закручивать придется завтра еще.
1: Подожди, Саша, да. Это же Чехов, я вспомнил, это же было
3: Чехов
1: же доисторически...
3: начальство ваше, там, бригадир.
1: Да, это же он давно, а это Антон Павлович, который, он же доисторический реалист был. Тогда же железных дорог-то, какие они же были маленькие такие, и паровозики маленькие.
0: Нет.
1: И у них были гаечки маленькие.
0: Нет, в то время дело в том, что вообще первый паровоз, он был на нормальной резине. То есть это, просто его догадались поставить на железные палки вот эти, потому что человек, который вот купил этот первый паровоз, он просто ездил где ни попадя, давил там детей, вот этих собак, то есть просто беспредельно. Он был купцом, любил
2: там
0: набрать цыган, да, цыган набрать, напиться и ездить на нем. После ему сказали, ты давай, говорит, во-первых, дымил жутко. Ему сказали, что мы тебя оставим, так сказать, на железные палки, резину снимаем, все, и давай дуй прямо. Это вот из истории паровозостроения. Ага. Немножко, да. Это был купец мощнейший, с красной икрой.
3: Чем да. дело-то кончилось?
0: Ну, чем дело? Вот сейчас ездим железнодорожным транспортом.
3: На дрезине.
0: На дрезине. Кстати, немножечко об истории создания дрезин. Вот, Андрей, я знаю, что у тебя масса материалов о дрезине. И Инесса Дрезина, какую роль играла она вот в создании этого вида транспорта?
3: Ну, мы, так сказать, начиная работать уже перпендикулярно с этими с ненормальными, вот, фрейдистами, там, юнгистами и прочими, мы, конечно, поддержим общую концепцию, что создание дрезины было необходимо как бы для возбуждения вот этих вот органов, которые, в общем-то, необходимо периодически стимулировать. И таким образом невозможно пересесть полностью на транспортное средство, лишенное как бы возможности сидеть и одновременно находиться в процессе так стимуляции постоянной. Поэтому все транспортные средства, как ты заметил, наиболее живучие, они обладают возможностью, ну, вернее, необходимыми такими атрибутами, как то бишь сиденье, и чем оно более изощренное, извращенное, тем, значит, транспортные средства более живучие. А вот

0: монстров, которые, в общем-то, нам, как специалистам, однозначно говорят, что, в общем, надо возвращаться, пора уже к дрезинам. И назад создавать, к дрезинам, как бы, да, такой лозунг, такие, в общем, свободу перемещения. Они так, к югу едут.
1: Ты ведь все обратил внимание,
0: накачивая, так сказать, мышцы и
1: ног, да, что вот эта реклама вот этих тренажеров, да, вот таких накачанных, она сейчас уже стала двух видов. То есть одна вот старая, сейчас появилась новая.
0: Но мы этому вернемся. Нет, подожди. Отчет представлю.
1: А, ты сейчас отчет хочешь?
0: Ну, после вот этих вот.
1: После звонка, да?
0: Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте, привет, добрый день, это Женька Драйер.
1: Здравствуйте.
2: Как делишки у вас там, как передача идет? Я вокалист этой замечательной группы, которая у вас сейчас находится в студии.
3: Угу. Жень, привет.
2: Привет, Свет.
4: Привет, Жень.
2: Привет, Димулька.
4: Ну чего?
2: Я дико извиняюсь за то, что мини-диск вам не смог записать, но это обстоятельство.
3: Конечно. Ну а ты слушал вообще что-нибудь?
2: Или да, ну вот я относительно недавно пришел, тут про фекалии его здорово рассказываю.
3: Нормально, да?
2: Понравилось. Про ромбики, про квадраты.
1: А что вот вы думаете насчет все-таки дрезин? Нам интересно.
2: Насчет дрезин я ничего не думаю, я не железнодорожник.
3: Ну он же устал, он с работы пришел.
2: Дело в том, что на дрезине едет старуха Шипокляк, больше я о дрезинах ничего не знаю.
4: Ну, Жень, все нормально, как бы. Прокрутили почти
1: спасибо,
4: все.
1: Спасибо.
3: Несколько раз вообще.
1: Да, да. Действительно, как бы у человека какие-то ассоциации непонятные с техникой. Ну что, Андрей, я думаю, пара
3: качеров. Жень, спасибо, Жень.
1: Как? Женя уже спать лег. Ну, как-то так. Ты же ему сказал, все нормально. Я подумал, когда он сказал, типа, на дрезине ездит старуха Шипокляк, ты так... Подожди. Жень, ты сказал, все нормально. Так я его спать положил уже Женю.
4: А старуха на что, не ездила на дрезине?
3: Ездила
4: да. Она на дрезине.
1: А, да, я не знаток сказок.
3: Это просто ты...
1: Ну, качет.
0: Качет, да. Мы, значит, в рамках вот этого «Легенды и мифы о русской современной буржуазии» проводили как бы подготовительную работу, которая основывалась на создании, в общем-то, представления о том, что представляет из себя вот нынешняя буржуазия и чем она характерна. То есть много возникает вопросов, с одной стороны, чисто философских, с другой стороны, как бы медицинских, потому что народ интересуется до ненормальности, в общем-то, вот этим возможностями, как бы процветания подобно вот этой элитной части, как бы буржуазии. Ну вот в результате исследований необходимо было выделить какие-то, выявить группы соответствующие, которые бы, ну и в результате нашего ранжирования образовались некие группы, которые, в общем-то, отражают, ну, состояние, в общем-то, этой пирамиды. Значит, сопли Мичурина, это владельцы сотовых телефонов и начальная стадия, в общем-то, когда обуржуазится человек, то значит, вот он вступает в эту категорию, он уже телевизора не смотрит, а таким образом отпочковывается от среднего класса. Отношение к времени и пространству у него тоже специфичное. Здесь возникает вопрос, в общем-то, что является в оценке времени и объектов, находящихся во времени, женским и мужским, то есть вагинальным и фаллическим. То есть всегда вопрос ставился во временном континууме следующим образом. То есть точка отсчета, лучи представляли из себя какие-то половые, в общем-то, аналогии. Но это неправильно, потому как пространство, оно пугает и зовет одновременно. Появляясь в преднатальном периоде, мы, в общем-то, появляемся из какого-то глубины пространства и уходим туда же. А существуя здесь, образуется некий вакуум, который необходимо заполнять некими социальными явлениями. В данном случае вот существует определенный класс. То есть буржуазный, он, с одной стороны, на виду, но имеет свою специфику существования. То есть, как бы такое чаянное отношение и завистливое среднего класса к буржуазии, оно связано с абстрактным пониманием их проблем. То есть они не способны взять ракеточку или собачку и как бы компенсировать вот этот недостаток того-сего. Вкладывать большие деньги и хвалиться о них. об этих вкладах-то.

0: Ну и таким образом, в общем-то, надо приблизить людей к пониманию. То есть подтянуть средний класс к верхнему на уровне ментального осознания. А, собственно, ниже среднего класса, то бишь люди, которые тусуются между мусорных бачков, их, соответственно, подтянуть к среднему классу, хотя они оттуда ушли и вроде бы не собирались возвращаться. Ну, мы, в общем-то, гипотетически это все осуществим. То есть возникает элементарный вопрос. Является ли чувство зависти, опять же, вопросом половым? И что является движущей силой? То есть вопрос о правильности или вообще о явлении дебильности, например. Что это является? Укором самой субстанции, рожденной в таком состоянии, или же укором для окружающих? Ясное дело, что для окружающих, потому как дебильный человек находится во благе. Его, в общем-то, покормили, и он себя спокоен, дальше существует и существует дальше. А другие, взирая на окружающих эту, в общем-то, субстанцию, испытывают какое-то чувство неловкости, и давай его куда-нибудь подальше, или же описывать в каких-то таких, в общем-то, неопределенных красках, словах и прочих, в общем-то, способах самовыражения, давай таким образом понять, что они проявляют участие, и, с другой стороны, как бы стыдятся его, как бы рефлексируют слегка, потому как наличие дебильности, как и унисексового явления, присутствует почти что во всех нас с вами. В данном случае проиллюстрировать можно на примере США того же самого. Непомерное увлечение вот этой рефлексии, оно приводит такой как бы косвенный, но с другой стороны принудительный дебилизации всех остальных. То есть участие под каким-либо предлогом или же как пассивно. То есть, проходя мимоходом, можно, в общем-то, зацепить что-то от этой биосубстанции. То есть, можно нахвататься, попросту говоря, и преобразиться все. Вот. А вопрос, собственно, опять же, заключается в том, насколько дебильность является заразный, и каким образом она передается? Вопросы есть?
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи, доброе утро, неуважаемый ПРС на проводе, это вот постоянно радиослушатель.
1: Да,
2: говорите. Дело в том, что вот дебильность, если вот рассматривать в среде вот мужиков с сотовыми свистками, есть определенная закономерность. Вот, как вы выражались, буржуи, например, вот взять вот европейских буржуев, вот которые в 20-х годах рисовали на плакатах, они-то произошли в силу того, что ихний там прапрадедушка, вот как бы был бы французский граф, или вот князь, или барон, вот им это наследство оставалось. И вот они уже вот были вот богатые, вот такие, у них был определенный кодекс чести. А вот новоиспеченные вот советские, вот российские, вот в последнее время, если брать, вот новориши, они в большинстве своем вот выходцы из криминальной среды. Вот отсюда вот как бы различие в ценностях такое происходит. Вы согласны?
0: Вполне. Я даже хочу больше сказать. Почти у всех, в общем-то, западных новоришей и буржуазии есть французские какие-то предки. Они там, как наши антропологи выяснили, они, в общем-то, залегали, и все французские предки являются родоначальником подобных явлений. Вот буржуазии и процветания общественного и социального. А что до нашего брата, то здесь, в общем-то, вопрос совершенно простой, и мы его в дальнейшем в нашей рубрике «Мифы и легенды российской буржуазии» будем рассматривать их более детально. И в частности, перейдем к следующим вопросам, таким как «собака – друг человека, а кошка – враг», и прочим вопросам, которые будут исчерпывающе отвечать на подобные проблемы современности. Да.
3: Пройдут года, наступят дни такие, не выстроится боевой редут. Уйдут в небытие отцы седые, молодые штирлицы на смену им придут.

Так, в рамках программы освещения, значит, жития среднего класса мы вводим новую подрубрику «Вопросы телевидения и радиовещания». В частности, сегодня мы рассмотрим результаты лабораторных исследований относительно телевидения, так скажем. Имею вам сообщить, что в телевизионной промышленности происходили давно еще сдвиги, которые, в общем-то, были незаметны для взгляда телезрителя, такие как, например, внедрение в интегральные схемы в период развития. Вот, в частности, фирмы Washington Electric Equipment, они, значит, постепенно стали внедрять биоплазматический бульон в интегральные схемы с дальнейшим, как бы, использованием вот этих испарений в своих корыстных, в общем-то, коммерческих целях. То есть испарение этого бульона создавали определенные биохимические соединения с воздухом, и в небольшой квартирке это, в общем-то, грозило, как бы, созданию такой благоприятной атмосферы для кодирования, в общем-то, людей, прикованных к телевидению по тем или иным причинам. Но обычно по среднепозитическим причинам они, в общем-то, были все прикованы. Так, проводя, значит, наши исследования, мы учитывали этот фактор, как и несколько, в общем-то, других факторов, которые до сих пор остаются неизвестными. Помимо всего прочего, из 100% испытуемых, значит, 20, которые вступали хоть раз в половые связи с телевизором, 25, которые вступали раз в месяц, и 5%, которые вступали раз в год в контакты, в сексуальные с телевизором или же, значит, с радиоприемником. Все испытуемые опрашивались анонимно. Значит, показания сводились к тому, что каково воздействие рекламы, то есть заложенные вот эти химические соединения, которые витали в воздухе и побуждали, в общем-то, телезрителей вступать в половые отношения с телевизорами и радиоприемниками, как, значит, они... как повышался их уровень внушаемости от целенаправленного кодирования, в смысле, там, например, внушения определенной рекламной концепции. И пришли к выводу, что внушаемость была достигнута почти 99%. То есть по научной точке зрения, это, в общем-то, очень высокий результат. И таким образом, значит, мы в дальнейшем рассматриваем телезрителя как 100% внушаемого. То есть все, что ему говорится, оно подвергается определенному, в общем-то, сомнению иной раз. А в нашем случае мы рассматриваем как уже законченных людей, то есть которые уже, в общем-то, не способны сопротивляться и воспринимают всю эту рекламную поток рекламной вот этой информации, в общем, как абсолютную правду. В частности, провели с некоторыми испытуемыми следующие опыты. То есть взяли известную рекламу мыло Safeguard, например. У многих сейчас как бы сразу зуд появился на коже, захотелось мыться этим мылом. В общем, даже насухо как бы они трут себя этим мылом, вызывая таким образом у окружающих тоже желание потереться, если же даже не обмыло, то хотя бы симулируя вот эти вот движения, растирания. То есть они, натираясь этим мылом, в общем-то, получают огромное удовлетворение. И в дальнейшем мы взяли двух испытуемых, мужчину средних лет и женщину тоже среднего роста, то есть ни низок, ни высок был один и другой, поместили их в определенную благоприятную для них среду, обеспечили кухонной утварью в полном объеме, продуктами питания с добавлением гормональных всяких компонентов, которые им необходимы для нормального существования, и определенным набором
телевизионных программ, которые были записаны в необходимой последовательности. Так значит, при рекламе этого продукта, мыло Safeguard, которое содержало, в общем-то, активный компонент, всем известный, триклозан, они повышали свою, свои действия, направленные на растир друг друга, и, в общем-то, буквально вступали в диффузную половую связь. То есть при импотированных половых органах они, в общем-то, контактным образом могли уже размножаться, причем способы размножения были довольно-таки нетривиальные. То есть образовывались грибы на коже, и таким образом отпочковывались особи, которые валялись там и сям. То есть повсюду в среде испытаний происходили вылупления, отпочковывания потомства. То есть нам приходилось их изолировать в срочном образе, иначе бы происходило бы перенаселение испытуемой области. Потому мы пришли, значит, к сокращению вот рекламы этого мыла. Но, однако, когда было дано задание одной из испытуемых отправиться в аптеку близлежащую и купить там, просто сказать, триклозан, это же, ну, в общем-то, нормальный человек поймет, что его надувают, попросту говоря. Так испытуемый со стопроцентной внушаемостью отправился туда, и на как бы предъявление аптекарши вот необходимый продукт, аптекарша отреагировала абсолютно спокойно и сказала, что у них его пока нет, но скоро будет. То есть это говорит о том, что люди, даже не подвергшиеся нашим экспериментам и исследованиям, тоже находились на стадии абсолютной, в общем-то, зависимости от средств вот, внушения. От, то есть им внушали достаточно много, чтобы они даже как бы вне среды испытаний испытывали те же самые ощущения, что и те, в общем-то, персонажи, которые были подвергнуты. Вот результаты таковы.

0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Да. Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Вот вы слышали новости сейчас?
0: Угу.
1: Вот. Вас вообще не возмущает ли совершенно безобразная, никуда не годящаяся выходка жителей немецкого города, которые, видите ли, чистили зубы на рыночной площади? Ведь это же, между прочим, скрытая реклама самоубийства. Ведь, ну, сами представьте себе, если чистить зубы, ну, то есть такой интимный процесс, как чистка зубов, вынести на многотысячную, я бы сказал, аудиторию, вот, это же ведь не что иное, как, в общем-то, скрытая пропаганда порнографии. Я даже могу сказать, почему такой прием был применен. Ведь на немцев уже давным-давно прямая пропаганда порнографии и такая реклама уже не действует. То есть они, если они видят по телевизору рекламу порнографии, они все, но это, говорит, пропаганда порнографии, и все, значит, выключают там на другой канал что-нибудь. Вот, поинтереснее. А здесь, значит, это то же самое и вообще только вскрытым образом делается. Еще вот я знаю, говорили, что это собираются показывать, в общем, значит, по телевидению стран третьего мира, которым они теперь уже и Россию отнесли, вот. Вот, и в принципе это направлено на скрытое, в общем-то, такое вот внушение, вот сейчас как раз говорили, да, вот, в общем-то, внушение мысли о самоубийстве, в общем, так сказать, вот, жителям этих стран, чтобы, значит, население их сократилось, и они, в общем, стали совершенно, так сказать, вот, не в силах противостоять, значит, вот, давлению мирового империализма. Вот. Ну и, значит, у меня второй еще вопрос. Вот в прошлой передаче вы утверждали, что вроде как, значит, необходимость, как бы, посещения, вот, холодильника с зеркалом изнутри на самом деле тоже является результатом внушения человеку. Так вот, я не сначала это слушал. Вот вы объясните, каким образом это происходит.
0: Спасибо. Спасибо вам за звонок. А Андрей Орлов, бузитолог, вам с радостью на оба вопроса ответит.
2: Ну, значит, по первому вопросу звонящий был абсолютно прав. То есть это одна из форм эксгибиционизма, если не учитывать, что элемент, конечно, рекламы некоторых продуктов в этом тоже есть. Но, как он сказал, вот такие высказывал депрессивные мысли, что какой-то там мировой империализм. Здесь, в общем-то, явная борьба происходит мирового гомосексуализма с определенными атовистичными половыми органами. Ведь зубы, как всем известно, суть есть придаток вагинальных органов. И таким образом, это всем известный факт, и стесняться здесь нечего. Вот немцы, значит, понимая суть вещей, вышли и продемонстрировали свой протест мировому гомосексуализму, который нас всех, в общем-то, уже немножко утомил. Вот. А по поводу расположение на шкале, вот как бы стран распределения третьего и четвертого мира, здесь он немного заблуждается, ну, под воздействием средств массовой информации. Если Россию относить к какой-то категории, то скорее она впишется либо в нулевую категорию, которая еще, в общем-то, не определена как-то с политэкономической точки зрения, или же она будет уже вписана когда-то, когда всех распишут, и останется только поставить точечку такую жирненькую. Вот и поставят эту нашу Россию с наболевшим лицом, с таким слегка, вот, всю такую увешанную чем-то. Ее возьмут и впишут куда-нибудь. Исторически так сложится. Видится мне.
0: А что касается
2: холодильника, то это, в общем-то, такой небольшой намек на известный всем персонаж, вот, который живет в холодильнике и всех пугает. Ежели вы откроете его при определенном ракурсе освещения, то такие персонажи, как Дельми, всем известный, такой милый, в общем-то, он тоже, в общем-то, является агентом таким рефрижераторной фирмы, которая поставляет почти что во все фреоновые системы охлаждения своих, в общем-то, этих персонажей, мультики эти, которые, в общем-то, располагаются там и живши во благе почти что половина этого запаса, на который рассчитывают вот эти вот телезрители, они связаны, в общем-то, тончайшими узами мощных пищевых инстинктов с телевизорами, одновременно как бы с холодильником, они вынуждены, в общем-то, делиться с этим привидением своими, в общем-то, запасами. И не стоит удивляться, когда вы, не подходя почти что, принявши таблеточку, которую недавно отрекламировали и заснувши на некоторое время, обнаружите, что ваши запасы прилично, в общем-то, оскудели. Фактически могут вообще оскудеть. Так что вы, пользуясь случаем, там проведите ревизию срочную в холодильнике, понаблюдайте там срок годности, а то он переписывает это все дело задом наперед, и, в общем-то, потребитель вынужден выбрасывать или обращаться в какие-нибудь общества помощи потребителям, в котором мы, в общем-то, с продуктами, иной раз и с ценными бумагами, в бумагу заворачивают еще каких-нибудь персонажей, которые вы скоро найдете у себя. Так что вы не расстраивайтесь, а следуйте нашим инструкциям. Раздаем и высылаем брошюры, и всегда рады вам помочь.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
3: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
3: Я хотел бы задать вопрос такой Андрею Орлову. Насколько, не мог бы Андрей Орлов назвать примерное количество людей, которые подвергаются рекламе, в том смысле, что идет какая-нибудь очередная реклама, и люди просто бегут и покупают какой-то продукт?
2: Ну, по нашим данным, в общем-то, мы уже говорили, 100%, но есть исключения, кто одевает там какие-то предметы одежды, шиворот на выворот, или же левые и правые ботинки носит наоборот, или же каблуками вперед. В общем, бывают некоторые способы защиты, о которых не все догадываются, ну, и часть, в общем-то, защищенных людей, это наши дорогие, в общем-то, сограждане, которые поражены, дебильностью или же еще чем-то.
0: Грибковыми заболеваниями.
2: И грибами то же самое. Они, в общем-то, находятся под мощной защитой своей, вот этого своего хабитуса и своих этих вот состояний, которые у нас по глупости, по нашей, по идиотской, они как бы вызывают, с одной стороны, сочувствие. На самом деле сочувствовать нужно, в общем-то, по большому счету, нам, в общем, да.
0: Здравствуйте. Не получился. Да, ну тогда нужно вернуться к анализу вот среднего класса все-таки, видимо, да? А, вот опять звоночек. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
4: А, вот мне объяснили, что такое глюкалки. Человек позвонил, он их делает. Это вот такая доска с дырками, с хитроумными. И вот человек, когда, ну, например, в парной он попарился, остыл немножко, и надо же ему тяжело же опять же ходить. Вот, и такая доска, он в шайку с водой кладет ее, и так нажимает рукой, и ощущение такое, звук такой, как будто рыба ходит в воде. Так глюк, глюк, то есть как будто рыба хвостом так, ну ощущение, что ты на берегу реки там. И сидит все, глюк, да глюк, понимаешь, так хорошо, а потом опять идет парит.
0: Спасибо.
2: Вот возвращаясь к вопросу, что делать и чем кормить себя, люди, конечно, бросились в леса по осени, и, конечно, прорвы грибов, но надо же разбираться, в общем-то, где что растет. А то можно так, в общем-то, и без разбору поесть грибов и решать такие вопросы, для чего в досках дырки и прочее вот могут возникнуть.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте, меня слышно? Я хочу задать вопрос господину Орлову.
0: Пожалуйста.
2: Да, я слушаю вас.
5: Алло?
0: Да, говорите.
5: Вы в эфире, да? Угу. Скажите, пожалуйста, я вот сейчас прослушал вашу передачу по поводу холодильников. я бы хотела вот узнать, ну, я прибейский человек, предположим. Во-первых, я очень уважаю вашу передачу. «Эхо Москвы» для меня вообще очень много значит. Я очень вас внимательно слушаю всегда. И вот я хотела бы задать вам вопрос. А что, действительно так все вот критично, как вы говорите?
0: Спасибо. Спасибо за вопрос. Это интересный вопрос.
2: Ну, если задуматься о нашем здоровье, и особенно о здоровье, так сказать, всех людей, как бы, которые заинтересованы в собственном здоровье и здоровье вот, своих ближних и дальних, они, в общем-то, конечно, не могут проигнорировать тот факт, что у нас в холодильнике живут некие субстанции, и никто не будет спорить, что даже навязчивые формы, вот, предлагаем нам рекламу, они просто пассивно отражают все явления нашей жизни. Там очень жесткий подход. Там невозможно, как мы считаем, так просто с голой фантазией подойти и что-то сочинить. Там идет все по расписанному алгоритму, и все эти объекты, которые участвуют в кадре, они очень хорошо продуманы, и неспроста они так вот существуют. Поэтому ничего плохого здесь, с одной стороны, нет, ежели не пугаться его. То есть, ну, прежде чем открывать холодильник, во-первых, нужно некоторое время собираться с мыслями, потом не делать так, чтобы у вас все выключено было из холодильника, как бы на вас все это и с потоком света и прочих впечатлений все это на вас обрушилось.
0: То есть, поэтому нужно немножечко под углом стоять.
2: Да, нужно под углом, да, с одной стороны, потом нельзя так вот, как мы уже говорили, чтобы они там накапливались и размножались. То
0: Кстати,
2: есть
0: для
2: надо
0: этой
2: периодически
0: цели
2: подходить и обновлять там, в общем-то,
0: содержимое.
2: Да.
0: Вот. Либо еще один метод для тех, кто не в состоянии или не хочет, если длительное время вы не пользуетесь вашим холодильным шкафом, то его нужно просто поворачивать вот дверью к стенке вплотную и так оставлять какое-то время, чтобы, в общем-то, в ваше отсутствие ничего, не дай бог, не произошло с ним, да?
2: Да, и потом вот есть уже масса движений при нашей инициативе. В том числе есть против холодильников очень мощные движения.
0: Да, да, да.
2: Они против холодильников нам присылают те продукты, которые, как бы, на их взгляд, казались вполне съедобными. Против холодильников присылают нам, но они не представляют себе, чем они в дальнейшем, в общем-то, будут обеспечены. То есть все дома внутри, в общем-то, внутриплиточные междверные проемы будут обеспечены как бы фреоновой такой, в общем-то, таким легким таким охлаждением, чтобы в дополнение к телевизионной зависимости мы получили слегка такой, как бы, холодильную слегка. А холодильный еще там кроватная зависимость и ящичная, и тумбочная. Ну, в общем-то, они последовательно все распределены, и у строителя огромная очередь, в общем-то, в решении этих вопросов, потому что каждая воплощенная идея, там, будь то холодильный рефрижераторный, или же там половая, или же потолочная идея, она, воплощаясь, она создает прекрасный, в общем-то, резерв сациф, прочий, и сациве даже, и у них, как бы, вот,
0: у них,
2: обеспечивает,
0: да, да,
2: их. Они обеспечивают нас и, в свою очередь, себя. Поэтому такая бешеная заинтересованность. Особенно из районов, где, в общем-то, люди недостаточно получают вот этих вот фреоновых галлюцинаций. Они приезжают и здесь работают фактически задарма.
0: Это, во-первых. Но, во-вторых, на износ, да, что гораздо страшнее.
2: На износ. Изо рта тоже.
0: В общем, беда, да.
2: Да,
0: здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Утро доброе.
0: Здравствуйте.
6: Это наша любимая передача. Зовут меня Вера Михайловна. Но у нас такая проблема. У нас нет телевизора уже 6 лет, у меня внучке 6 лет. У вас очень интересно затронута тема. Мы не сталкиваемся с рекламой, не видим ее, эту рекламу, поэтому мне немножко непонятны ваши доводы о прессинге рекламы. А уважаемому гостю я бы хотела задать вопрос. Где можно познакомиться вот с теми идеями, мыслями и литературой, которые вы привнесли нам? Потому что я чувствую себя совершенным профаном в том, что вы говорите. Это настолько интересно.
0: Спасибо вам за звонок. Сейчас, пожалуйста, Андрей ответит. Пожалуйста, Андрей.
2: Ну, мы, в общем-то, не уделяли должного внимания как бы саморекламе и популяризации, потому как идеи наши являются натуральными. То есть мы их, в общем-то, как бы желанием воплощаем в жизнь, проводим эксперименты, никаких, в общем-то, потуг на то, чтобы обеспечить свою экономическую, в общем-то, независимость или еще что-нибудь, о чем обычно бреют, в общем-то,
0: люди. Самоокупаемость. Вот
2: да. Вот при кризисе идеи или же при какой-то общей депрессии.
0: Например, так, то есть... раскрученность есть слово еще.
2: Да, раскрученность, закрученность. В общем, да. Все это создает как бы невроз в рядах, в общем-то, независимости исследователей. Да. А наша информация, она, в общем-то, дозреет до тех пор, когда это все будет распространяться абсолютно бескорыстно и в любых направлениях. То есть, ежели сейчас уже, вот, например, существуют независимые информационные источники в буквальном смысле этого слова, вот, например, же, опять же, взять наше техническое обеспечение, там, десктопы, сети и все прочее, все это скоро, в общем-то, уйдет в прошлое из-за ненадобности, из-за испорченности, поскольку все это по большому счету не работает из-за отсутствия квалифицированных специалистов в общем.
0: То есть коэффициент вот... амортизации уже настолько высок, что практически надо на списание. А списать нельзя еще по срокам, потому что вроде бы недавно только поставили это все.
2: Да.
0: И если спишешь, то начнется какое-то расследование служебное, что нам совершенно не нужно.
2: Да, и баланс вот этого, например, баланс между, значит, внешним IQ, то есть с попыткой как бы интеллектуализовать окружающую среду и таким образом уравнять ее с собственным, он, в общем-то, не в пользу, не в гуманитарную пользу идет, а, в общем-то, идет на обеспечение вот этой среды. Соответственно, среда интеллектуализируется уже как бы самостоятельно, и все эти кошмары про то, что грядет какая-то техническая революция, они скоро отомрут за ненадобностью, поскольку не нужна будет никакая техническая революция. Зачем, собственно, революция, если внушаемость фактически стопроцентная? На заборе напиши слово, и оно пойдет куда надо. Сколько человек пройдет мимо, оно усвоит.
0: Только
2: его
0: внушили. Да,
2: да. Вот. И не надо скромничать, отворачиваться, там, может быть, что-нибудь интересное будет написано скоро, поскольку уже невозможно уместить все это в какие-то файлы или еще куда-нибудь. Одним словом, вот это вот все, то, что сейчас является вводной и как бы в плане информации полезной, вот все эти устройства технические, они скоро как бы отойдут слегка, а внедрят такие бытовые устройства, которые будут очень просты в обращении, то есть там буквально какая-нибудь мясорубка будет уже связана с какими-то информационными сетями. То есть,
0: да, да, достаточно... да, то есть упрощение самого источника, скажем,
2: да,
0: так. Первый источник, кстати, останется, видимо, тем же. Но поскольку они тоже получают информацию, ты получишь такой замкнутый круг.
2: Да, так что все эти кошмары, они, в общем-то, не имеют под собой основания, потому как здесь, в общем-то, вероятность того, что люди сами будут решать, стоит ли им там окончательно деградировать или же не стоит, даже на этом этапе уже, по-моему, вопрос отпадает. То есть мы все дружно этим занимаемся и в дальнейшем будем продолжать заниматься, поскольку косвенных причин, создающих нам 100% процентное внушение от внешних источников всяких, мы уже обеспечили. Так что в дальнейшем у нас будет возможность и читать, и писать, все, что хочешь. Поэтому беспокоиться о том, что чего-то не прочитаешь или чего-то не увидишь, совершенно не является необходимым. Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам. Алло, алло. Доброе утро. Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Это Ку-Ку.
0: Здравствуйте.
7: У меня вопрос к господину Орлову.
0: Задавайте.
7: Вот по Фрейду процесс освобождения организма от отходов должен вызывать несказанное удовольствие. Так вот, не кажется ли ему, что все эти люди вышли на площадь не зубы чистить, а пасту выдавливать?
0: Спасибо.
7: И второй вопрос. Когда эту пасту выдавливают, когда она по квартире носится и вокруг всей семьи, да еще трехцветная, какие ощущения это должно вызывать?
0: Спасибо.
7: Спасибо.
2: Ну, на самом деле, насчет цвета я сразу отвечу, потому что вот трехцветность — это, конечно, какие-то сплошные намеки на национальную какую-то независимость и процветание. Вот. А если вы связываете это все с процессами
0: отжима.
2: Да, отжима и анального удовлетворения, то это вообще уже получается какая-то, как ее назвать-то, в общем, за что привлекают. Одним словом, цвета должны соответствовать, в общем-то, смесь всех цветов. Она приобретает обычный коричневый цвет. Такой,
0: да, да, да, да. Это и есть самый здоровый цвет. Он, естественно, земля.
2: Да. Насчет выдавливания, конечно, мысль, то, что они собираются. Мы уже отвечали, там, как это все выглядит с научной точки зрения. А, в общем-то, если брать адаптированную, популярную интерпретацию, конечно, процесс выдавливания, он не может ограничиваться рамками собственной квартиры. И человек, конечно, впадет в безумие.
0: Хочет вынести это на людей
2: полное,
0: просто,
2: да.
0: Как-то. Ему нужно показать этот процесс.
2: Да, но здесь затронут вопрос коммерческой тайны. Ведь те, которые там наелись этой пасты в свое время в этом городе, они же совершенно, в общем-то, отнеслись пренебрежительно к тому, что у них было там на коробочке написано, дескать, что это паста специальная 2000 года, что ее необходимо было выдержать до того времени, а уж потом как бы там используют на Новый год, как там произойдет какой-то спецэффект, а они, значит, как бы почистивши все зубы уже дома, потянуло их на свежий воздух, обменяться впечатлениями и ждать прихода. Они, в общем-то, не пришли в этот день, но журналисты все записали и не знали, как это проинтерпретировать. Это одна из, в общем-то, иллюстраций того, как наши оголтелые и невротичные журналисты, охочие до рекламы и до всего прочего, в общем-то, не могли распорядиться должным образом с информацией, которую усекли. А они собирались уже прилететь. То есть они покрутились, повертелись, видят, вроде бы все люди уже готовы, намазанные там стоят этой пастой, и готовы вроде бы, как бы, готовы были их принять в свое лоно, но журналисты всех птиц перепугали, которые кружили над ними и выглядели огромными металлическими птицами.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Меня заинтересовало ваше рассуждение о дебильности. Из них следует, что дебилы – это те, кто не имеет своего жилья, роется в помойке, ходит в рваной одежде, в рваных башмаках. Вот интересно было бы услышать ваше рассуждение о Сократе, который ходил в рваном плаще и питался подножным кормом, о Диогене, который жил в бочке, о Христе, который тоже не был богатым человеком, а наоборот был самым бедным. Вот интересно было бы. Спасибо.
0: Спасибо. До свидания.
2: Да, ну вот я начну с конца. То, что вот философы и вплоть до Сына Божьего вы там как-то назвали бедными, это совершенно неправильно. Вот. Ну и так далее. То есть здесь просто и не нуждается как-то в комментариях. А что касается самой сути вопроса, то есть бедные — это дебилы, это совершенно, в общем-то, вы откуда-то взяли. Может, это у вас как-то сложилось так все это в голове. А на самом-то деле речь шла о том, что дебильность — это укор не той биологической субстанции, не тому, если можно сказать, человеку, который как бы имеет или который является дебилом, а, в общем-то, проблема окружающих чем ближе его люди окружают, тем, значит, они зависимы от этой, ну, в общем, от этого явления. То есть суть была в том, что на существование дебилов с какой угодно стороны, оно, в общем-то, имеет исключительно вот подобную интерпретацию, потому что, например, это не впадает ни в какие проблемы реинкарнации, потому что человек, находясь в состоянии дебильности, он как бы существует во благе. То есть ему, в общем-то, по большому счету он лишен тех душевных мук, там, каких-то серьезных проблем, которые нам мерещатся повседневно и прочих галлюцинаций. То есть он как бы существует такого образа юродивого. То есть, ну, зато, в общем-то, это какой-то укор окружающим. Вот в чем была суть этого изложения, а не в том, что бедный — это дебил. В общем-то, к бедным можно относиться с каким-то пониманием или же там рассматривать под другим углом, что какая-то навязчивая, например, бедность или определенные экземпляры ее являются очень даже как бы агрессивными по своей сущности, потому как человек бедный и скромный, он, конечно, в общем-то, он ассоциируется с какими-то хорошими вещами. А люди, которые используют бедность там, в каких-то корыстных своих целях, это, пожалуй, хуже, чем богатые, которые, в общем-то, никого не третируют своим поведением особенно. Они раздражают только как бы опосредованно, рекламируя себя или покупая какие-то вещи, в которые они не просят никого вселяться. А вот люди бедные, они могут достать кого угодно. Как говорит Ницше, бедный вызывает, в общем-то, потрясающее чувство. То есть, когда ему подашь, чувствуешь себя плохо и дураком. И когда не подашь, чувствуешь себя плохо и дураком. Вот вам и бедный человек. То есть бедные, они, в общем, тоже, с одной стороны, у них какой-то...
9: Не сахар.
2: Ну да, вот те бедные, которые...
9: Давай следующий телефонный звоночек. Да, тут и что-то завелся. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно
10: слушаем. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
10: А можно задать вопрос не к вашему уважаемому гостю, а к ведущему?
9: Давайте.
10: Можно, да? Да. Вот непосредственно по самой передаче. А по просьбе трудящихся нельзя ли такую чудесную передачу днем услышать как-нибудь?
9: Нет, увы. Увы, никак нельзя. Дело в том, что днем мы, в общем-то, все заняты на государственных службах. И, сами понимаете, это долг. Долг перед нашей страной.
10: Да, обидно в одиночестве слушать. Хочется обсуждать.
9: Ничего не поделаешь, увы. Увы, извините.
10: Жаль.
9: До свидания, удачи. Кстати, вот такой интерес у меня проявился. Смотри, вот сейчас время уже под утро, да, появились женские голоса. О чем это говорит? Вот всю ночь мы как бы заседали, они как бы притаились. Сейчас, видимо, иммунитет вот такой социальный резко снизился, да. То есть снят блокиратор, да, социальный блокиратор, и их прорвало. То есть говорят, что сон в это время самый такой... в общем-то, тревожный, да? Одновременно глубокий, с другой стороны, тревожный.
2: Ну, это если засыпать в 10 часов вечера, то он, может быть, и тревожным будет. Но он связан, скорее всего, вот с теми силами, которые предшествуют рождению. То есть вот сон, его можно распределить как... тот период, когда душа находится вне тела, то есть, ну, по аналогии, то есть, если ну, принять понятно, во внимание, понятно. Что у нас есть душа, то и тело, так скажем, вот, то душа, значит, существует в нашем теле определенное количество времени, которое соответствует дню, и наш вот этот период, вот это наличие души в теле мы можем определить как утро, это, так сказать, ребенок, потом дальше это подросток и так далее. То есть в зените, когда солнце находится, то человек зрелый, ну и так далее, на закат и баньки. А вот ночью, значит, соответственно, это тот путь, который душа проходит вне тела. То есть когда, если учесть, что, например, мы не помираем вообще, она отправляется на другие круги какие-то свои, то она, соответственно, проходит какой-то определенный путь, возвращаясь к началу. То есть вот тот период существования души, который предшествует ее как бы помещение в тело, оно соответствует приблизительно вот этому отрезку времени, где-то 4-6 утра, и 8 уже как бы рождение происходит. Вот. И самое тревожное, как для души, так и для тела, это те вещи, которые являются пограничными. То есть для тела...
9: Межрамье, по-другому да, можно сказать.
2: Не для тела даже, а для сознания является как бы интересным и тревожным момент рождения и момент смерти с точки зрения, опять же, свежего мозга. А с точки зрения души это ничем не является. Вот.
9: Угу. Правильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Доброе утро, уважаемый.
9: Здравствуйте, уважаемый.
11: Дело в том, что имеет место вот замечание к вышесказанному. Вот во время сна, как бы вот душа человека бодрствует, а разум спит. И вот происходит как бы восприятие окружающего на духовном уровне. Вот в силу чего сны образовываются. А вот сны, они складываются из как бы прожитых вот или принятых вот тушкой человека впечатлений. Вот, например, ударил милиционер дубинкой на перекрестке. Или вот съели йогурт Данон. А во сне вот это все смешивается, и вот какие-то невероятные образы возникают просто на базе этого. Вот так вот. И все это вот подкрепляется рекламой, вот потому что реклама это как бы идеологическое оружие, психическое тоже.
9: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Но я думаю, что этот звонок даже не стоит комментировать. Да,
2: почему? Ну, человек, да? Может быть, пропустил начало. То есть имеется в виду не состояние спящего человека. Это аналогия. Как человек живет сутки, так его жизнь проходит в течение суток. И даже не жизнь. То есть жизнь души, так скажем. То есть день относится, это жизнь материальная, а ночь – это жизнь души. Вот что имелось в виду. А рассуждать о снах мы будем в следующей передаче.
9: А сейчас я предлагаю вывести в эфир сразу два звонка и дать возможность нашим радиослушателям попрощаться, поговорить друг с другом. Здравствуйте, уважаемые. Вы оба в эфире, общайтесь.
12: Здорово, вы меня слушаете? Хотел пару замечаний по поводу рекламы сделать. Вот для борьбы с этими существами, вот, которые поселяются в холодильнике, под воздействием рекламы, вот можно предложить температуру в холодильнике понижать резко, и они тогда помрут там все. Вот. Ну как вам такое рассуждение, Александр, что вы на это скажете?
9: Александр, нет, вы общаетесь с вашим оппонентом.
12: Такая непривычная ситуация. А кто послушаем, у меня, вот с кем я общаюсь?
9: Ну, вот он, видимо, молчит.
12: А, ну, Александр, может быть, вы тогда со мной пообщаетесь? Но я же не могу так с пустотой общаться.
9: Понятно. Ну, насчет вот вообще как бы холодильных всех вот этих дел, повышения, понижения температуры, у нас как раз по случаю к нам зашел холодильных дел мастер. А сейчас мы попросим его ответить.
12: Прокомментировать, да, если можно.
9: Да, прокомментируйте, пожалуйста.
13: Так, сейчас буду комментировать. Значит, еще раз напомните, пожалуйста.
9: Насчет понижения и повышения.
13: Насчет понижения... внутренних врагов, которые в холодильнике поселяются.
9: Да.
13: Да, ну их, ну, конечно, хорошо холодом морить. Это известно. Даже такой обычный враг человек, как таракан, его кроме холода ничем не изведешь. Но можно, конечно, дустом. Вот. Все они враги, они боятся дуста. Вот которые рекламируют порошки вот, против тараканов, особенно по электричкам ходят, они их не берут. А вот морозом таким, натуральным средством, вот это хорошо. Особенно если так резко понизить, очень хорошо. Вообще бы я холодильник иногда выносил просто на мороз его вынести и все.
9: спасибо, спасибо.
2: Мастер, наверное, имел в виду холодным отношением заморозить его.
9: Естественно, естественно.
14: Как уже говорилось выше, что из холодильников можно сделать и туалет, поэтому в связи с запахами, может быть, они извелись бы, эти самые зловредные существа.
2: И самолет.
9: Одевай наушники, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
15: Алло, меня слушаете?
9: Да-да-да.
15: Я вам хочу задать вопрос господину Орлову. Слушайте, а вообще дышать можно в этой жизни или нет? Холодильники нельзя, это нельзя, то нельзя. Вот как вообще жить в этом
9: спасибо,
15: мире?
9: Спасибо, это интересный вопрос. Сейчас Андрей вам ответит. До свидания.
2: А жить здесь можно, только осознавая подобные явления. То есть, ежели с ними бороться, они еще интенсивнее начнут изощреннее, там, интенсивнее как-то влиять на борящегося или там сочиняющего какие-нибудь противомеры. А вот достаточно... Ну, то есть, если учесть, что вот подобные явления, которые нам мешают, плод нашего воображения, насколько оно здорово, это решать, в общем-то, каждому или же там историкам. А вот насколько оно это воображение может продвинуть нас вперед или в бок, это уже, так сказать, дело там вот тех, кто работает с этим воображением, с ментальностью, со всеми вот такими вот вещами серьезными. Так что с плодами ума или умалишения надо как бы совладать только с помощью ума. То есть, ежели вы достаточно хорошо понимаете предмет, к которому имеете претензии, то и, собственно, и влиять он на вас не будет. Это единственный
9: совершенно,
2: метод.
9: Совершенно правильный ответ. В том смысле, что да. Хороший ответ, полный. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
16: Алло.
9: Да-да-да.
16: Я что-то, может, что не понимаю, вы мне объясните. А, можете?
9: Конечно, спрашивайте.
16: А чего спрашивать?
9: Угу, тоже, кстати, спасибо за звонок. И это тоже вопрос вопросов. А что спрашивать?
2: Так это какая-то уникальная возможность попадать сюда. Это твоя шутка, что ли? Или что это такое? Я понимаю, что бригадир, брат твой, нуждается как бы в периодическом выведении.

0: Я очень часто моего опоссума.
1: И в гостях у программы «Монморанси» Александр Шаталов, шеф-редактор издательства «Глагол» и ведущий, и, судя по всему, автор телевизионной программы «Графоман». Но сейчас он сам расскажет об этой программе. Дело в том... Здравствуй, Александр.
2: Привет.
1: Рад тебя наблюдать здесь. Дело в том, что телевизионная жизнь, в общем, достаточно сложная. Я вот смотрел за исканиями и метаниями нашего с тобой... общего знакомого господина Егоршева, вот, то есть там кидал его как теннисный мяч, вот, ну, он как-то так выплыл, вроде бы выжил. Вот немножко вкратце хотелось узнать о программе «Графоман», откуда вообще появилась эта идея, ну, вот, заниматься именно обзором этих вот всех книг, книгопечатания на Руси, вот, и сколько она вообще существует, и как это все начиналось. Вообще, твой путь на телевидении, мы все мечтаем, но нас не пускают.
2: Может быть, и слава богу. Ты знаешь, на самом деле была недавно опубликована статья, достаточно трогательная, в которой написали, конечно, ругали меня за то, что я делаю всякие гадости на телевидении, и сказали, ну вот ему, это, то есть мне следует Егоршев, да, в своем пресс-экспрессе. То есть написали, почему глупо? Потому что, конечно, Андрей был раньше. И, конечно, я очень любил его всегда, все передачи, любил его образ и его поведение на экране. И однажды у меня тоже как-то, знаете, приспичило. И я решил, что надо по телевизору показывать интересные разные книжки, которые все равно волей-неволей я покупал и покупаю до сих пор. И

0: рассказывать это в современной форме, то есть как бы не скучно, потому что лично у меня было очень скучно смотреть на писателей, которые с бородой, с усами, там, сидели перед экраном и разговаривали на всякие глупые темы. Просто сводило скулы от тоски. Я думаю, если у меня сводило скулы, то что же думали, что переживали люди другие, которые, в общем-то, не занимались литературой профессионально. То есть это была тоска.
1: Извиняюсь, что перебиваю, просто мне это навеяло. Я помню какие-то такие непонятные лежаки, такой кухонный брехунец висящий, откуда лилась передача «Писатели у микрофона». И я такой, значит, жуткого бодуна совершенно первый раз это услышал, это, не помню, какие годы были, по-моему, 82-е, вот она там процветала, и вызвала вот жуткие ощущения вообще, то есть я возненавидел вот этих писателей, и микрофон этот тоже помню, вот, а потом уже когда здоровье поправилось, с интересом послушал еще раз, и ничего нового не обнаружил, то есть лекарство в меня не влилось, я понял, что первое впечатление было правильное, действительно.
0: А ты знаешь, и прекрасно, что сейчас как бы писателей нет, и микрофон остался, писатели уже все вымерли, как класс. И новые появляются потихонечку. Как, в общем-то, мы говорим, что все общество у нас изменилось, да? Ну, прежде всего, это сказалось и на культуре, допустим, соцреализма. И поэтому писатели благополучно перешли вот с улицы Воровского или с улицы Герцена на Ваганьковское или Новодевичье кладбище такими добрыми и
1: струйками.
0: Струйками или стройными рядами.
1: А вот скажи, пожалуйста, если меня всегда эта тема интересовала, вообще, ты помнишь, этот период тоже был, когда там, скажем, поэт-песенник, да, это уже не просто поэт, а это как бы немножко выше обычного поэта, так? Дальше, типа, значит, песню поет один человек, слова для нее сочинил другой, музыку сочинил третий, да? Uh-huh. Вот. И в то же время котировалась писательская профессия. То есть, типа, там, а кто у вас живет за стеной? Это писатель, ну, типа, и все так, о, там, с почтением все-таки. То есть в то время, когда, вот как ты говоришь, соцреализм был, ой-ля-ля, на вышке, вот писательская профессия, видимо, приносила нормальные, как бы, деньги, да? Вот, а в наше время уже, как бы, человек там, ну, там, это композитор, уже так это говорят, знаешь, а это там, на поэт. А, поэт. Вот так говорят они. Вот. Так же и писатель. То есть, например, если человек сейчас на улице скажет, я писатель, да, то на него посмотрят как на идиота, собственно говоря. То есть, насколько реально, на твой взгляд, в нашем жестоком мире этого бизнеса, да, вот этих всех разных, ну, неприятных, да, может быть, даже раскладов, реально зарабатывать писательским трудом. Ну, именно так, чтобы ты был почетный писатель.
0: Ты знаешь, на самом деле это прекрасно, что к писателям относятся немножко с усмешкой и даже с насмешкой. Потому что мы сейчас находимся в прекрасном состоянии, когда зарождается совершенно новая массовая культура. Массовая литература, массовая, так сказать, массовая музыка всегда была, а вот массовой литературы никогда не было. И если сейчас, так сказать, серьезный писатель денег почти не получает, если ему не дает лично господин Ельцин таких денег, да, допустим, или его помощники, то коммерческие писатели, которые наконец у нас появились, они получают вполне прилично. Я знаю, что, например, одно крупное издательство пыталось переманить писателя из другого издательства и предлагало ему за первую же книжку 100 тысяч долларов. Вот. Это уже нормально приличный гонорар, на который вполне можно, наверное, ну, какое-то время жить писателю, да?
1: Ну, в общем, да. Если писать так, если это за одну книжку, то... Умел бы я писать, я бы так томиков 10 бы накропал легко. Скажи, еще такой меня интересует вопрос касаемый переводной литературы. Вот переводная литература, буржуйская литература, она входит вообще в круг твоих интересов? Если входит, то насколько реальные слухи о том, что большинство, ну, не большинство, это, конечно, не то сказал, ну, большая часть переводной литературы, которая у нас здесь существует, написана, в общем-то, какими-то просто людьми, которые ставят под своей вот стряпнёй просто относительно более-менее известное имя какое-то, да, вот, и как бы выбрасывают вот эту продукцию на рынок. Действительно это так?
0: Ну, ты знаешь, конечно, мы всегда любили индийские фильмы, мы всегда любили западных героев, до сих пор любим Микки Маусов, и поэтому, когда у нас стали печататься там детективы или женские романы, то действительно это очень процветало, когда многие современные писатели, мужчины, ставили женское имя и там называли себя Мари Клэр, допустим, и писали такую душевную драму, когда одна женщина отдавалась там какому-нибудь, хваталась за ягодицы там мужчину и так далее. Таких книг до сих пор много издается. Но сейчас, наконец, рынок повернулся, и сейчас уже мы, в общем-то, можем более серьезно относиться к современной литературе, к литературе настоящей. Вот опять-таки, вот ты спросил о массовой литературе. Массовая литература, которую можно читать в метро, в туалете, там, на даче, где угодно, да? Массовая литература, она может быть такой, она должна быть просто хорошо написанной. А серьезная литература, которая тоже все-таки иногда у нас издается, конечно, она все-таки есть серьезная. Это классика, и классика блестящая. К сожалению, у нас классики издаются западно очень мало. Классики, я имею в виду, не в смысле там Хемингуэя, а классики современной литературы, потому что на протяжении последних лет мы были лишены вообще всей нормальной литературы. Если ты помнишь, например, даже Маркеса мы печатали, выбрасывая из его произведения целые сцены. Ну, сцены, допустим, сексуально откровенные, да? И шла такая адаптация к нашему массовому сознанию, что когда у нас не было секса, то и у Запада, у западных писателей не должно было быть секса.
1: А вот эти люди, которые этим занимались, такой кастрацией произведений, вот случаем ты не знаком ни с одним из них. Вот мне интересно знать об их судьбе сейчас. Это же, в принципе, то есть вообще о судьбе так называемых цензоров. Ну, таких, я имею в виду, цензоров не политических. Известно, что сейчас гласности-то нет уже никакой. Ежу mm-hmm. понятно, что сейчас гласность на уровне катастроф авиа идет. Там разбился самолет, и там. Вот. А то, что вот раньше подразумевали, это уже не существует. Все направлено туда, куда надо, да? Вот. А я имею в виду именно цензоров литературных. Вырезать слово там, да, вырезать целый фрагмент. Вот что с этими людьми сейчас происходит?
0: Но я думаю, с ними происходит то же самое, что и со всеми. Как все бывшие функционеры партийные сейчас у нас быстро порвали свои партийные книжки и стали ярыми демократами, так и все те цензоры перешли дружными рядами опять-таки в лоно демократии. И теперь они также на уровне вот, своих новых функциональных задач также цензурируют. Но цензурируют уже разные другие области масс-медиа. Вот. Знаешь, как бы в каждой жизни встречается свой цензор. И я думаю, и у вас на радиостанции может быть теоретически свой цензор.
1: Да, да, да. Она существует, Генрета Варфоломеевна Шерст, наш куратор, она как бы, в общем-то, иногда, ну, это даже не цензор, это именно человек, который корректирует наши действия. Она говорит нам, что нужно сказать. Например, говорит, вот, Саша, сегодня нужно сказать что-то о Боснии. Дает несколько наметок таких, где, ну, выбирай, говорит, что, любую фразу можешь произнести, это обязательно. Вот. Но как таковой вот именно цензуры, то есть хотя был такой момент, когда все эфиры велись с опозданием где-то минут 10. Ну, то есть вот мы сидели, говорили и не понимали того, что на самом деле все это записывается, и в эфир выдается только через 10 минут, а за эти 10 минут все вырезается. Ну, там лишнее что сболтнул, там где не так что-то там пукнул лишнее. И бум, щелк, щелк, щелк, типа. Вот, даже были случаи, когда вообще отключали. Мы сидим, говорим, говорим, ведем тут, краснеем, понимаешь, пыжимся, тужимся. А нам говорят, а не было ничего, отключили и на другую студию переключили. А там сидит запасной, он, типа, говорит то, что вообще, ну, то, что надо, то, что Генриет ему там подбросил. Он, типа, слушает что-то, о, ребят, не то, щелк ключом и давай гнать свое там, вот. А так цензора нет, не было как такового.
0: Может быть, такой цензор сейчас есть?
1: Энджелс, не прокатитесь там это по коридору, там, в комнатке.
2: А, по-моему, сейчас все достаточно уплочено. Ну, так уплочено. Как денег уже подзаработали немножко, поэтому все нормально.
1: Все, спасибо, да, хороший ответ.
2: Цензуры нет, можно все говорить, и не режут.
1: Саш, а что касается твоих взаимоотношений с авторами, которых ты, как это сказать, обзор произведений которых ты делаешь в своей программе. Я помню, было время, когда ты меня бесил со страшной силой. То есть, ну, смотрю, сидит, знаешь, человек это по телевизору, типа, и так это самонадеянно, прям пучит его всего, глаза прям выпучил и рвет эти книжки с ненавистью, кидает их в корзинку. Я помню, один раз вскочил перед телевизором, надел все свои дежурные перстни, там, это соплю на 150 грамм повесил, типа, встал перед телевизором в позу, типа, и говорю, что ты там, ты как, ты хоть одну книжку написал? Вот, то есть, в принципе... Что может подумать автор? Вот он, ну, понятное дело, к тому же, если автор дебил, то есть он ничего не понимает, он что-то написал, он это высидел, как курица яйцо, да, вот, и он не понимает, что то, что он высидел, это, как бы, предположим, глупо, да, и пошло. Тем более он должен очень агрессивно реагировать на твои такие агрессивные действия. Вот не поджидали ли тебя около телецентра вот эти люди там, ну, как вообще у тебя отношения-то с ними?
0: Конечно, я понимаю, что я вел себя как наглец, потому что, извини меня, когда начала выходить моя передача, она выходила еще такое, ну, как бы немножко застойное время. Она выходила 3,5 года назад, еще у нас вполне все функционировало хорошо, механизм был налажен, и все-таки это, извини, всероссийский канал, то есть на всю страну. И сидит какой-то, я думал, мне это было даже интересно, сидит такой лысый придурок и говорит какие-то гадости, еще рвет книжку. Я, конечно, этого хотел. Я хотел, чтобы бабушки в деревнях возмутились и как бы хотели побить телевизор. Вот видишь, ты тоже хотел.
1: Да, да. Это было как раз в деревне.
0: Ну, вот видишь. И на самом деле такая была реакция. То есть сначала я книжки просто действительно рвал. Это было физически очень трудно, потому что книжки бывают очень такие, ну, прочные. Поэтому я их рвал предварительно, а потом еще раз, второй раз рвал. Но самое обидное, что те люди, которые, моя команда, которая снимала эту передачу, она после этого эти листочки собирала и читала.
1: Во как.
0: То есть я рвал какие-то эротические книжки, такие достаточно интересные на самом деле.
1: Ну, а вот вообще тебе не было эти книжка, да, это, по идее, произведение рук человеческих, то есть, ну, скажем...
0: Ну, машина, допустим.
1: А?
0: Машина.
1: Да, вот если взять машину, я, например, считаю, что самое, что есть вообще ничтожное в мире из средств передвижения, это автомобиль «Москвич», да, вот. Вот. То, что опять налаживают выпуск, я считаю это экономическим преступлением. То есть давайте снова будем выпускать электронику 302-ю, да, эту, как ее, «Весну», и что там...
2: Яузу,
1: да, давайте снова. И еще те самые, как эти, калоши, давайте снова выпускать калоши, то же самое. Вот, но я...
2: Они нужны людям-то, нужны калоши.
1: Нужны, да, но москвичи вряд ли. И я, например, вряд ли смог бы при всей своей такой вот ненависти к этим жутким агрегатам взять топор и изрубить. Вот, то есть, значит, ты все-таки достаточно жестокий парень. Ну как взять, вот типа люди там сидели, переплетали, а ты взял это своими мощными пальцами и взорвал это все в свастику и выбросил, понимаешь?
0: Ты знаешь, но ведь самое главное все-таки принцип, самое главное это то, чтобы люди поняли, что книга не может быть всегда хорошей. Это, знаешь, с детских лет, ну не знаю, как тебя, меня учили, что книга – источник знаний. А мы сейчас узнаем, что книга отнюдь не источник знаний. Например, вот из библиотек было несколько лет назад постановление списать и уничтожить все документы ЦК, ну, книги выходили, там, постановление партии, правительства, постановление там, Политбюро, документы, в которых там, ну, статьи Брежнева, Косыгина, да, огромное-огромное, целое издательство занимались этим. И они, все эти книги, были изъяты из библиотек и уничтожены. Просто они были уничтожены секретным циркуляром. В том числе и те, которые писал там, естественно, Борис Николаевич Ельцин, будучи партийным функционером, да? Ну, ты помнишь, что его поздравление, например, в адрес вот Брежнева, там, «Вы наш кормчий» и так далее, и так далее.
1: А у меня, кстати, где-то она лежит. Ну, кстати, книжка. Можем опубликовать.
0: Вот, реопубликовать.
1: Денег, да, наживем.
2: И вами заинтересуется секретный отдел.
1: Денег дадим. Следующий такой момент меня сейчас взволновал. То есть, насколько я помню, ну, перед тем, как произвести акт рвания, ты все-таки говорил там автор и так далее. Вот тут момент антирекламы и рекламы. Вот ты говорил, сотрудники бежали читать это дело, да? То есть, может быть, как раз лучшее проявление вот своей нелюбви к тому или иному автору, это его не замечать, нежели там любым способом акцентировать на нем внимание. Вот мне, например, какая-то музыка не нравится, я просто стараюсь ее не заводить здесь, чтобы просто людям не капать на мозги, предположим. Если бы я ее заводил и на этом фоне гундосил, вот там, ну, там идиоты какие, то я думаю, что эти кассеты бы распродавались быстрее, чем хорошая музыка.
0: Понимаешь, вообще, если говорить по большому счету, то телевидение — это, конечно, акция. И поэтому телевидение должно быть разнообразным, должно быть веселым. Поэтому я считал, что выбрасывать книжку в мусорную корзину или рвать ее, или, например, мы выбрасывали книжки в аквариум с водой, это, прежде всего, весело. Немножко весело. Немножко, знаешь, когда скучно рассказывать, показывать книжку, рассказать, что в этой книжке написано то-то, о том-то. Это просто дресня. Вот. И поэтому мы вот придумали такую акцию. Некоторые люди относятся к этому вполне с симпатией. Например, есть такой известный публицист, издатель Александр Дугин. Он мне присылает свои книжки специально для того, чтобы я выбросил их в мусорную корзину, что я делаю с удовольствием. Вот он считает, что это на самом деле для него реклама. Возможно, так и есть. Ага. Вот.
2: Это очень сильная реклама, на самом деле.
1: Ну, в общем, да.
2: Говорить зло о чем-то, это...
0: Ну, я не зло, я просто говорю, что вот эта книжка фиговая, и по просьбе автора я выбрасываю ее в мусорную корзину.
1: А скажи, пожалуйста, тут недавно, по-моему, по 6-му каналу телевидения я наблюдал там, по-моему, программу «Мое кино», и там такой парень с таким немножко неприятным лицом, с длинными волосами, тоже что-то с книжками, у него какие-то были разборки, и он одну книжку вот тоже метнул в корзинку. Я первым делом подумал, что это как бы пародия на тебя, а с другой стороны вижу, что он так, ну, не стебется, у него серьезно это. То есть в таком случае получается это заимствованная идея, то есть как бы копирайт у тебя получается сперан. Вот, ты не в курсе этого события, что это было? Это я видел своими глазами.
0: Я думаю, на самом деле, как ни странно, ведь, понимаешь, всегда что-то делать трудно впервые. И поэтому то, что я делал, выбрасывал книжку, это был первый акт для телевидения советского, до пропагандистского телевидения, это был, конечно, акт скандальный. И поэтому мне, в конце концов, это запретили. Поэтому я перестал рвать книжку, а стал их именно выбрасывать.
1: А скажи, в какой форме тебя запретили? Мне просто, если это, конечно, не секрет, то есть пришел какой-то человек и сказал, ты это заканчивай, нельзя, или как это как-то было?
0: Ну, тогда руководил телевидением Олег Максимович Попцов, известный писатель и основатель российского телевидения, собственно говоря. И к нему пришло большое количество писем от этих бабушек, которые сказали,
1: что... Я не писал.
0: Которые сказали, что он сидит лысый, идет и бросает и рвет книжки. И тогда Олег Максимович спустил директиву и сказал, что не надо рвать книжки. А что делать? У нас уже была снята передача, и даже не одна. И мы тогда в передаче пустили это наоборот.
1: Кого-то ты склеиваешь их.
0: Да, то есть как бы... Из воздуха я беру книжки, получается книжка вот такая. И таким образом мы вышли из ситуации, но потом в дальнейшем нам разрешили выбрасывать, но не разрешили уже рвать эти книжки. И поэтому, что касается вот повтора, то, что кто-то выбрасывает книжки, конечно, это, ну, могут люди делать, что хочешь, но один раз был достаточно дурацкий плагиат. Одна фирма в качестве рекламы решила рекламировать часы. Да, это часы она решила, я забыл, какую марку рекламировать. И там была такая игра, что актер, который рекламирует часы, он спрашивает другого товарища, у тебя какие часы? Он говорит, у меня ракета. А, ракета должна летать. Снял часы у него с руки и выбросил в воду. И дал им какие-то швейцарские часы. Ну, это наша, как бы, реклама. Вот. Фирма «Ракета», которая выпускает часы «Ракета», это завод, он подал в суд за недобросовестную рекламу и высудился какие-то огромные количество денег, там, миллионы.
1: А я слышал такую небылицу, что вот как бы был закон введен о рекламе, о том, что нельзя превосходную форму. Ну, например, я вот сейчас скажу, Саша самый лучший. Мне сразу по морде бах, я могу сказать, Саша неплохой. Тогда нормально, да?
2: Нет, ты можешь говорить самый лучший, но не лучше кого.
1: Да, ну, сравнительные формы, да. А, ну понял, да. Вот. И также нельзя, вот, типа, например, выбирайте меня, и бах, кому-то тоже там по лицу, к примеру. То есть, вот когда выкидываешь эти предметы.
0: Когда эти женские гигиенические пакеты или там прокладки рекламируют, то обратите внимание, всегда рекламируют новые, говорят, возьмем типичную или типовую.
1: Ага, вот. Да, не говорят.
0: Какую, непонятно. Хотя буквально переключишь канал, там эта же типовая также рекламируется как оригинальная.
1: При этом...
2: Это самая лучшая реклама, по-моему, на телевидении. Я ее всегда просматриваю.
1: Да у тебя, да, что сказать, у тебя все видеокассеты ей списаны.
0: Конечно.
1: Как не войдешь, он посмотрит это все. Ну что, я предлагаю сейчас ненадолго отвлечься, послушать музыку, а затем мы продолжим разговор с Александром Шаталовым и с сиамским близнецом Энджелсом Торшином. А также еще предстоит прямой выход в наш эфир базитолога и литературоведа Андрея Орлова. И напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Александр Шаталов, ведущий телевизионной программы «Графоман» и шеф-редактор магазина «Глагол». Собственно говоря, у тебя совмещаются такие две, в общем-то, странные, ну, должности, не должности. С одной стороны, ты как бы свирепствующий критик, хотя я не люблю слово «критик», но тем не менее. С другой стороны, ты и шеф-редактор. То есть, судя по всему, молодым авторам к тебе и не подступиться. Просто они боятся такого свирепого человека и думают, ну, как бы у него там все и на телевидении схвачено и так далее. Вот насколько тебе удается совмещать, с одной стороны, издательскую деятельность, а с другой стороны, вот телевизионную деятельность? Потому что я общался недавно с одним критиком, который как бы занимается, критикует несколько другие вещи. Вот. Но в отличие от тебя он ничего не выпускает, не снимает, в общем-то, не занят в этом производстве. Он просто критикует.
0: Самое ужасное, что ко мне молодые именно обращаются. Они часто приходят ко мне и предлагают какие-то свои ужасные, к сожалению, рукописи огромные. Вот. И у них такое создается впечатление, что раз я знаю всех издателей, раз я работаю на телевидении, значит, мне плевое дело позвонить там и рекомендовать книжку к изданию, и все. То есть они не... это такая как бы наглость молодежная. То есть они считают, что можно сунуть кому-то рукопись и заставить кого-то читать свои произведения. На самом деле у нас в последнее время разрушился вообще институт литературных консультантов, литературных редакторов, и поэтому если молодой человек когда-то взялся за перо, что бы он ни написал, ему надо кому-то показать свою работу. И вот они выбирают любую жертву, это не только меня, но и каких-то еще людей, и им дают эти рукописи, папки. У меня весь дом забит этими папками, и мне бывает иногда невозможно отказать. Потом я таком их, честно говоря, выбрасываю.
1: Ну, скажи, пожалуйста, не мог бы ты описать так походя внешность вот этих людей? Ну, хотя бы самого яркого представителя. У нас принято вот типа, ну, как стилизован образ писателя такой, он, значит, у него эти папки вываливаются, он такой бегает весь драный, слегка пахнет перегаром, да, вобл торчит из кармана какая-то. То есть он как бы непризнанный гений вот сейчас, но вот он умрет, и он будет гением. Вот, то есть это, я бы сказал, Марк Твеновский даже образ, да? Хотя не помню, писал ли он о таких, ну, неважно. Вот, как сейчас выглядит вот такой персонаж? Ну, чисто внешне, как они подходят? Что они тебе, какие они тебе песни поют о себе?
0: Ну, сейчас обычно пишут молодые люди, да? То есть это человек, которому где-то 22-26 лет. Там, то есть, значит, за 20 лет, да? То есть обычно это такой немножко насупленный молодой человек, который вот как бы смотрит немножко из-под лоби на тебя и думает, ну вот, ну посмотри там, что такое. То есть человек, который, в общем-то, не знает, что литература — это не просто даже наука, что это не просто книги. Литература — определенная часть жизни. И вот обычно эти люди хорошо работают на компьютерах, часто они бывают из вполне приличных семей, и вот как бы ночью вот они сидят у интернета, там работают на компьютере или там отрываются за чашкой кофе, пишут что-нибудь там. Иногда, ты знаешь, сейчас как бы молодые очень часто пускают, кстати, в интернет свои тексты, если посмотреть по личным страницам, то там некоторые страницы просто там набиты какими-то стихами, какой-то прозой, то есть такая форма коммуникации. Вот. Так что это вполне приличные такие люди. На самом деле они, конечно, зануды. Был когда-то блестящий рассказ, написанный писательницей Токаревой, в котором она рассказывала о том, кто такие зануды. Зануда — это человек, который отвечает прямо на поставленный вопрос, да? То есть, если ты спрашиваешь его, как дела, он тебе отвечает, как у него дела. Как здоровье, он отвечает, как его здоровье. В какая пятка у него болит и в каком месте у него болит.
1: Причем долго должен это рассказывать.
0: Ну, конечно, конечно. Долго, основательно и с увлечением.
1: И показывать.
0: Я думаю, тоже. Вот. Поэтому такие люди обычно и приносят. Насупленные, угрюмые, сосредоточенные люди, потому что им больше некуда принести. Журналы не смотрят, не читают. И вот бывают такие моменты.
1: Вот скажи, насколько сильна, ну, я имею в виду в плане читабельности, с твоей точки зрения, литература, ну, назовем так, литература, публикуемая в журналах. Ведь очень много сейчас жирных журналов, где публикуются какие-то короткие рассказы, да? И вроде там еще идет развлекаловка, да, какая-то. Вот. Uh-huh. Насколько вот эти журналы конкурентоспособны с книжками? По-моему, книжки сейчас, в общем-то, вообще... Ну, мне так кажется, я последнюю книжку читал вот до того случая, значит, года 4 назад.
0: До того случая.
1: Да. Вот. То есть практически, на мой взгляд, сейчас полный обвал книжный такой вот торговли. Может быть, я, конечно, не прав. То есть эти очень много информации. Журналы, газеты, какие-то газеты там для демонов, для каких-то там непонятных там страшилки, то все, да? То есть в метро проще взял газетку, прочитал, чем возить свою книжку. Прочитал, доехал, там выкинул газетку, да? Uh-huh. Вот. Журнал тоже вроде там пролистал, там посмотрел, прочитал, тоже выкинул. Вот. Если красивый, там дал другому почитать, соседу с девкой познакомился. В метро предположил. А с книжкой как дурак. Вот. Особенно если там, как у Льва Толстого такая, знаешь, раньше выпускали здоровые такие, uh-huh. Вот, а потом их мещане подкладывали под мебель, чтобы мебель не перекашивалась. Я видел, вот, да, ножка сломана у шкафа, и там Лев Толстой под ножку. Ну, чтобы это, понимаешь, здоровые там и... Вот, то есть, как бы, книжки уже выполняют такую роль грустную, на мой взгляд.
0: Ты знаешь, я не совсем с тобой согласен. Я считаю, что сейчас, опять-таки, происходит резкое разделение молодежи. То есть есть молодежь такая типовая, так сказать, та молодежь, которая всегда была, которая вот ходит на дискотеки, которая торчит там, ну, не знаю, может пользоваться наркотиками, не знаю, ну, ведет обыкновенный такой типовой молодежный образ жизни, и она может оставаться молодежью там до 40, до 50 лет, вот так же себя вести. А сейчас мы наблюдаем прекрасный, на мой взгляд, интересный и правильный процесс, когда появляются у нас так называемые белые воротнички. То есть это молодые люди, которые имеют хорошее образование, да, которые знают языки, которые могут проходить, а часто и проходят стажировку на Западе, которые возвращаются сюда и занимаются здесь бизнесом. Они часто работают в банках, в фирмах, они работают менеджерами. И часто это люди, которым тоже там 22, 24, 25 лет. То есть молодые люди, которые интересуются все-таки и литературой тоже. И именно эти люди потенциально являются одной из такой социальной групп, которая, на мой взгляд, перспективна и для страны, и для как перспективно как аудитория, потенциальная аудитория писателей. И я, в общем-то, выпуская книжки, я стараюсь работать отчасти и на этих людей, и выпускаю те книжки, которые, мне кажется, могут быть интересны, расширяя их кругозор, расширяя их горизонт. И я думаю, что у моего издательства «Глагол» есть какая-то своя репутация. Репутация, не могу сказать, плохая или хорошая, она есть. А это уже вот, ну, достаточно большая редкость. Как-то один из молодых людей, критик, не знаю, меня, кому-то там другому сказал, что мое издательство — это уже история российской литературы. Возможно, так оно и есть. Потому что я стараюсь выпускать те книжки, которые никто, кроме меня, не выпустит никогда. То есть я знаю, поэтому мне даже спокойно, я знаю, что никто их, кроме меня, не выпустит, и никто не переиздаст, никто это не сделает, потому что никому неохота тратить на эту ерунду деньги. И поэтому у меня нет конкурентов. Никогда нет конкурентов. Меня спрашивают иногда, по какому принципу я эти книжки издаю. Я издаю их... вот такой физиологический процесс. Если я прочитал книгу, прочитал прозу, прочитал перевод хороший, у меня как бы волосы встают дыбом на башке, да? Вот. С учетом того, что я лысый, то это получается как бы такая, как бы болит рука, которой нет, да?
1: Или по-другому нимб. Ну, такой...
0: Да, вот когда такой нимб есть, то я такую книжку издаю. И часто это книжки как бы являются прорывами в какой-то информационной области. Вот, например, в свое время я счел необходимым издать на русском языке писателя Эдуарда Лимонова. Вот. У нас в России его сначала добросовестно его книжку предложил там пять или шесть издателей, которые хотели эту книжку издать. Все издатели добросовестно эту книжку прочитали, прослюнявили пальчиками, вот, и положили в стол. Я имею в виду романа «It's me, Эдди». Это я, Эдичка, да? Mm-hmm. И отказались, конечно, издавать. Поэтому мне пришлось издать эту книжку самому. Почему я ее хотел издать, именно ее? Потому что я считал, что этот автор пишет в этом самом известном своем романе о том, о чем надо писать. Там есть достаточно откровенные сексуальные сцены, там есть опыт жизни человека за границей, а мы как раз открыли себе границу, мы открыли себе эмиграцию. И эти книжки написаны на нормальном разговорном языке. Это была первая книжка у нас в стране, официально опубликованная, где вместо точек стояли определенные слова, все определенные. И мужчина делал женщине вполне определенную функцию, а не просто задергивал эту функцию свою занавесочек, да?
1: Ну, книжка это была прорывом. Я тоже помню, как раз до сих пор у меня вот этот экземпляр как раз хранится. Вот это был прорыв, и тут разговор никакого быть не может. Другое дело, что выигрышность еще была ситуация, выигрышность в хорошем смысле этого слова, что вот «Я, Эдичка» — это из тех книг, которые, в общем-то, читают, морщатся и снова читают. Вот это из серии, может быть, когда вот Базетка там кошку задавила, она вот стоит, ей плохо, но она от этой кошки отойти не может. То есть для нее эта кошка привлекательна. Угу. Вот. И роман «Я, Эдичка» для многих был, видимо, вот такой же кошкой, на мой взгляд. Ну, а в то время действительно бомба была. Какая-то жуткая. Я помню, читал, нет, ты читал? Не читал.
0: Для него это еще не бомба, у него сейчас все впереди. Ты знаешь, я ехал в метро, и мне было приятно, когда я в метро, я вижу где-то минимум 5 человек читают ту книжку, которую выпустил я, она выходила с моим предисловием, обложку, которую я придумал, да? Это, конечно, такое тщеславное чувство, но приятное. Я думаю, что отчасти эта книжка оказала существенное влияние и на развитие нашего общества, она стала более раскрепощенным, и вот эти ненормативные слова мы сейчас можем встретить в определенных книгах и в газетах, да, и никого за это не сажают в тюрьму, а в свое время, кстати, буквально за месяц до выхода моей книжки был судебный процесс, и посадили в тюрьму, хотели осудить человека, который напечатал там какую-то свою статью с использованием таких слов. Вот. Но это же касается и всех других. Это я привел один из примеров. Я выпускал, например, книжку Уильяма Берроуза «Naked Lunch», «Голый завтрак». Это классический тоже роман американской литературы. Был он создан в 50-х годах в Америке. В Америке был запрещен, потом был издан в Париже, и только из Парижа этот автор, этот роман вернулись снова в Америку. Это роман, рассказывающий о переживаниях, галлюцинациях наркомана. Да? Ну, это грубо фабула этого романа. Уильям Берроуз — классик американской литературы, основоположник такого течения, как битничество. Вот, умер он буквально вот, в прошлом месяце. И оказал он существенное влияние действительно на всю западноамериканскую литературу и, естественно, на литературу российскую через этот роман. И поэтому я считаю, что мы долго с вами не сознавали, что у нас есть наркомания, мы долго закрывали на это глаза, и вот эта книга оказалась важной, ну, отнюдь не для тех, кто пользуется наркотиками. Для них, может быть, тоже она оказалась интересной, потому что опыт другого человека всегда интересен, правильно? Но и она оказалась, на мой взгляд, важной для нас самих. Мы признали, что это есть. Поэтому эта книжка вот... Ну, я такие другие книжки издаю. В общем-то, не только эти.
1: А как ты относишься к комиксам?
0: Ты знаешь...
1: К искусству комикса, сокращенно ИК.
0: Ты знаешь, это... Ну...
1: Я не знаю, почему я это спросил, просто мне пришла в голову мысль, что, в принципе, ведь это модное достаточно течение, да, и это, в принципе, тоже книга, ну, тоже литература, как ни крути. И, видимо, существует, не знаю, как у нас, а вот в буржуазных странах существует, наверное, целое издательство, специализирующее на комиксах. Вот, если у нас этого нет, комиксов еще не издают так широко, может, тебе эту фишку тоже подмять. Представляешь, что если ты будешь издавать одновременно, скажем, тут же Лимонова, да, и тут же комиксы. То есть, и все это вот издательство «Глагол».
0: Ты знаешь, у нас пока просто не привыкли к комиксам. Мой один из старых приятелей, он создал в России первое издательство, которое занималось комиксами. Но эти книжки, выходившие какими-то тиражами, они у нас не появились пока. у нас, ну, издаются или передаются комиксы, ориентированные на детей, да, но не комиксы, ориентированные на взрослых. Хотя, я думаю, к этому мы придем. Пока мы еще читающая страна, а не только просматривающая, не только смотрящая, да. Когда я учился в школе, ну, не знаю, наверное, может быть, у многих такие ситуации были. У нас в классе было несколько ребят, которые очень хорошо рисовали, и они увлекались как раз комиксами, и буквально там, не знаю, 7, 8, 9 классов они рисовали огромные, брали тетрадки, чуть ли не общие, и зарисовывали их порнографическими комиксами. Потом эти комиксы как бы существовали. На Западе целая индустрия порнографических комиксов есть, где происходит действие, там, ну, это как бы клиповое сознание. Тогда у нас еще не было в России клипов, и вот эти ребята как бы в комиксах разрабатывали эти клипы. Если ты посмотришь, как разрабатывают сейчас клип, то там тоже каждая сцена бывает нарисована вот именно в виде комикса, ну, без текста, допустим. Я думаю, что это еще в будущем, может быть, будет как бы актуально. Пока вот, пока я, к сожалению, это еще не издавал, такие комиксы.
1: А как ты относишься к постепенному, на мой взгляд, исчезновению иллюстраций со страниц книг? Это действительно так? Вот даже вот книга, которую ты мне подарил, Чарльз Буковский, «История обыкновенного безумия». Спасибо большое тебе за нее. Обязательно прочту, потому что, надеюсь, с нее снова начну читать. Вот смотри, то есть только на обложке что-то такое нарисовано, да, и ну все. Все, а внутри ничего нет. То есть иллюстрации исчезают. А раньше, я помню, например, «Машенька и три медведя» книжка. Там такие мишки забавные нарисованы. Там,
2: ну, ты совсем в детство окунулся. Можно и повзрослее книжки взять обязательно.
1: «Агент 007».
0: Он еще не вышел из детства просто.
1: Да, после того случая.
2: Четыре года назад.
1: Четыре года.
2: Да. А у меня вот есть вопрос один. А,
1: ну, про иллюстрации давай сперва. Да. Это действительно так ведь? Это действительно ведь так?
0: Ты знаешь, что касается детских книг, они выходят с иллюстрациями, да, во-первых. Во-вторых, иллюстрации — это очень дорого, потому что художнику надо платить. Это удорожает издание. Соответственно, книжка будет продаваться по более высокой цене. Соответственно, она станет тебе не так доступна, как книжка без иллюстрации. То есть здесь есть экономические основания. И тиражи у нас сейчас стали маленькие, и поэтому прекрасных художники, ну, иллюстраторы книжные, особенно они, конечно, специализируются в области детской книги, они уже давно работают на Запад. И каждая иллюстрация стоит несколько тысяч долларов, поэтому представь себе, сколько надо сделать. А хорошая графическая иллюстрация тоже она стоит прилично. Поэтому это долго, это уже не бизнес, и пока еще книги относятся как к бизнесу, и, на котором можно заработать, ну, какие-то деньги.
1: Вот, по-моему, «Алису в стране чудес», парень, который написал, он вообще ее сам все проиллюстрировал. Этот экземпляр, по-моему, лежит в этом в большом музее в Лондоне. Я что-то такое видел. Сам от руки написал, сам все проиллюстрировал и подарил Грудничку.
0: Это очень приятно. Трогательность.
1: Ну, там работы. Какой-то был вопрос у сиамского близнеца, у нашего замечательного. Исполняйте.
2: Сейчас вот как бы такое время. У нас очень много нарушений, да, как бы по работе у всех.
1: Механизм отушки ты имеешь в виду?
2: Ну, может быть, даже и так. А. Как бы существует такое понятие, как автор, да? Угу. Который написал книгу и который, ну, заработал каких-то денег там. Угу. И, возможно, хотел бы заработать этих денег здесь. А вот в вашей работе есть такое, что вот, допустим, Чарльз Буковский знает о том, что эта книжка вышла в России, и ему определенные деньги ушли.
0: Ты знаешь, к счастью...
2: А, он уже мертв. Вот, я забыл.
0: Это не к счастью, что он мертвый, а на самом деле, к счастью, у нас еще для русских издателей есть одна небольшая ниша. Это конвенция по авторскому праву, и поэтому до сих пор в России можно издавать безгонорарно книги, которые были изданы за рубежом до 1973 года.
2: Именно до 1973.
0: Да. Это дает возможность еще как-то развиваться. В противном случае, конечно, мы это делаем всегда, заключаем договора с автором, если это произведение написано уже после этого времени. Ну, например, в блестящей такой стране, как Китай, можно издавать все произведения советских авторов и многих других, не платя им деньги.
1: Советских или русских?
0: Ну, советских и русских, и всех. И тебя можно сейчас издавать.
2: Понимаешь,
0: в Китае.
2: Саша,
0: они не подписали эту конвенцию.
1: А они, кстати, вот интересно, это распространяется на компакт-пластинки, потому что они печатают компакт-пластинки тоже, как хотят, но продают почему-то здесь их.
0: А вот, конечно, они даже здесь продавать, но они имеют право печатать.
2: Даже американский президент ходил с ними бороться, но, видимо, у него ничего не получилось.
1: Не созвонились они просто. Что-то, да, там... Не смитинговались.
2: А вообще существует литературное пиратство в мире, да, у нас в стране? Вот как бы так вот.
0: Не только существует, а еще процветает блестяще.
2: Так же процветает, да?
0: Конечно, конечно. Очень великолепно. У нас в стране до сих пор ведь издают книжки пиратским образом, издают книжки современных авторов пиратским образом. И сейчас это не так уже выгодно стало на территории России, потому что есть санкции. Например, по закону, пока не было, правда, прецедентов, если кто-либо издал книжку с нарушением авторского права, то можно, ну, заинтересованная страна может конфисковать не просто тираж, не просто расчетный счет, она может конфисковать оборудование, на котором это было напечатано. Соответственно, если какая-либо из российских типографий напечатала книжку, не проверив документы издательства на эту книжку, то теоретически эта типография может быть конфискована, и ее оборудование может быть или пойти в пользу государства, то есть как бы частная типография может стать государственной, или может быть передана тем людям, которые вот заинтересованы, ну, которые отвечают за авторские права, или которым авторские права принадлежат на эту книжку. Но, например, Беларусь до сих пор издает огромное количество книг всех авторов российских и кого угодно, не выплачивая за это деньги. И судиться с ними практически невозможно. Там,
2: они, ну, ведь, защищены в некотором смысле.
0: Да, они не только арестовывают корреспондентов ОРТ, как вот вы слышали сегодня, бесконечно. Я думаю, они скоро арестуют всю эту компанию. Не знаю, что из этого получится, но посмотрим. Вот. Но книжки они также издают до сих пор. И, например, вот Лариса Васильева, такая есть писательница, написала известную книжку «Кремлевские жены». Эта книжка также была там переиздана незаконно. А что касается западных авторов, ну, белорусы вообще на них закона никакого нет.
1: То есть, видимо, в скором времени следует ожидать воссоединения Белоруссии с Китаем.
0: Я думаю, да.
2: По этим принципам.
1: Скажи, это пожалуйста.
0: Будет более надежно, чем с Россией.
1: Саш, вот такой момент. Тут вот книжку Чарльза Буковски переводил некто Виктор Коган, да? Это как бы штатный переводчик от издательства. Меня всегда интересует достоверность перевода. Ведь, то есть, если взять, например, людей, которые дублируют, я говорю, не переводят, а дублируют фильмы вот эти, так, по-моему, их надо убивать просто. Это я говорю смело, откровенно, всю эту компанию.
2: Ты
1: вообще
2: про сериалы или про что?
1: Ну, про сериалы, про все.
2: Нет,
1: это, да.
2: Дублируют и переводят, это же разные вещи.
1: Я и сказал, дублируют. Вот, именно имею в виду дублеров, которые придают как бы актерам вот, в сериале или где-то свои интонации, дескать, адаптируют до тупого ума обывателя доводят. Типа там вот Елена и ребята, тут я сам не смотрел, мне рассказывали, был фильм про Sex Pistols, где вот переводили эти же вот уроды, которые переводили Елена и ребята. Понимаешь, то есть я считаю, их надо в тюрьму сажать. Вот, переводчик своего рода литературный, это тоже. Ну, попадется он дебил, да? Например, возьмет и изменит.
2: Или цензор какой-то.
1: Да, да. Вот, насколько мы можем доверять в наше время переводчикам вообще?
0: Ты знаешь, сейчас, конечно, очень сложно, потому что книг издаются переводных очень много, и поэтому переводить книгу берется каждый придурок. То есть человек, который знает язык, не знает язык, который до сих пор знает язык на уровне школьной программы, он или хоть немножечко знает, он берется переводить, он дописывает страницы и так далее. И также издательства выпускают книжки. Они, бац, если им, они не успевают перевести всю книжку, они выбрасывают середины несколько глав и продолжают это все. Книжка дается, коммерческая книжка дается переводиться сразу нескольким переводчикам, и они даже не берут редактора, который адаптирует ну, эту работу. То есть может пойти так, получиться так, что на протяжении одной книжки герой меняет свою транскрипцию своего имени,
1: фамилии. Просто делают компиляцию из трех переводчиков.
0: Конечно, три переводчика. Одному дается 10 страниц, второму 10 страниц, третьему 10 страниц, лишь бы быстрее это получилось. А что касается нормальных профессиональных переводчиков, они, конечно, у нас в стране есть, но они переводят долго, добросовестно, да, и поэтому к их работам прибегают все меньше и меньше, потому что им надо платить получше, побольше, да, от них уже не будешь требовать халтуры, они не согласятся на части книжки, да, поэтому такая ситуация возникает. Что касается моей книжки, то Виктор Коган — это такой, на мой взгляд, очень хороший переводчик, потому что он увлекается битниками, он как раз переводил Уильям Берроуза, он переводил Тома Вулфа, он переводил Керуака, он переводит такую андеграундную американскую литературу. Он хорошо знает этот сленг, он очень долго находил варианты вот этих всех низовых каких-то эпитетов, которые, ну, бытуют в американской литературе, да, чтобы найти, чтобы это было понятно и русскому читателю. Почему это было? Потому что он, в общем-то, какое-то время назад был очень, ну, сильным наркоманом. И он как раз, чтобы выйти из этого состояния, кризиса, он занялся переводом. Ему попался тогда впервые Бероуз, он прочитал его произведения, они ему дико понравились. Он 3 раза переводил заново роман, чтобы добиться адекватного звучания этого романа на русском языке. И переводя, а в общем-то, если ты не помнишь роман Уильяма Бероуза «Naked Lunch», он рассказывает о том, он был написан как бы Бероузом с целью избавиться от своей болезни. Это и история его болезни. И в конце этого романа опубликован список наркотиков и список рекомендаций Бероуза, как относиться к тем или иным наркотикам, как они на его, ну, по его мнению, влияют на организм человека, что можно преодолеть, что можно не преодолеть и так далее, так далее. Так что Виктор переводил роман Бероуза и как бы испытывал на себе его эмоции, его опыт, его советы. И таким образом, ну, получился блестящий перевод. Это же он распространяет и на все остальные книжки, как и многие из россиян. Виктор тоже любит немножко выпить. И поэтому книжка Чарльза Буковского «История обыкновенного безумия», она написана от лица алкоголика, который, извините за грубое слово, все время блюет и все время трахается. Ну а чем человек занимается, когда выпьет российский? Ну, тоже трахается и блюет, да?
1: То есть, в общем-то, иногда дерется, но это уже в промежутках.
0: Там тоже дерется.
1: А, забыл, я чувствую, что ты забыл. Ну что же, прервемся ненадолго, а затем продолжим нашу беседу с Александром Шаталовым и с сиамским близнецом Энджелсом и Торшином. И у нас, как говорится, на телефонной дудке завис базитолог Андрей Орлов, которого я вывожу в прямой эфир. Здравствуй, Андрей, слышишь ли ты нас?
3: Да, здравствуй. Можно говорить.
1: Да, вначале я хотел как бы поприветствовать тебя и порадоваться вот за то, что целый и невредимый вернулся из своих дальних вот этих всех поездок. Вот все-таки пересечь там целиком эти регионы, там и Вьетнам, и Китай, и все подряд, конечно, тяжело. Но я слышу, ты бодр и весел, и мы с интересом слушаем твое выступление.
3: Да я вот перед выступлением хотел бы заметить, что ты добился величайших успехов вот в монтаже, и теперь мы имеем возможность, отсутствуя все одновременно, вести как бы программу. То есть и тебя как бы нет, и твоих гостей нет, и меня нет.
1: И свет погашен, кстати, я вот сейчас проезжаю мимо, смотрю, свет у них не горит.
3: Ну вот, а меня в данный момент и вообще здесь нет как бы в досягаемости эфира. Я, значит, часть того, что ты мне уже прокручивал в свое время,
1: да.
3: И вот, используя эту запись, хотел просто как бы отметить некоторые нюансы вот этой темы, которую вы сегодня разбиваете.
1: Угу.
3: Мне так думается, что вот история, или как бы сказать, эволюция всего, что связано с книгами, оно как бы приобрело уже с начала века, идет как бы к закату. То есть апекс его приходился на период, когда информационным источником, вот, пожалуй, являлись только речь человеческая, там, средства музыкального самовыражения, и вот в том числе, там, значит, ну, как бы посредством книги, то есть человек выражался, а с появлением массовых источников информации, как то радио и телевидение, это дело все пошло как бы прибираться и на убыль. Вот. В этой связи какие-то там вопли, в общем, такие запоздалые по поводу какого-то, в общем-то, обесценивания литературы и все, что с этим связано. Ну, как индивидуальный жанр, это, конечно, может развиваться бесконечно, ну, как свойство обмена между, так сказать, вот этими продуктами, оно может, конечно, претерпеть некоторые, в общем-то, упаднические такие тенденции, и мне кажется, что это закономерно, поскольку вот эта вот книга, она уже не стала как бы, или уже постепенно не становится источником знаний, вернее, она и не была никогда. То есть это как источник информации был всегда. А знание, собственно, это плюс какой-то жизненный опыт и возможность переложить эту информацию и применить как-то. вот, то в нынешнее время, или как бы сказать, вот эта инволюция, она, в общем-то, обесценивает и уравнивает со всеми остальными источниками информации. Вот, в этом, конечно, наверное, есть такая проблема, то есть, как индивидуальное творчество, это, конечно, вещь такая сама в себе, то есть литература, а вот как средство массового выражения, здесь, конечно, наверное, это все дело относится к какому-то уже историческому раритету.
1: Угу. Вот ты только недавно, как я уже говорил, приехал с дальних поездок по развивающимся странам, и в некоторых из этих стран, насколько я знаю, телевидение полностью отсутствует еще до сих пор. Вот какова сейчас в этих странах, на твой взгляд, ситуация вот с книгопечатанием, вообще с литературой? Издаются ли там переводные издания наших соотечественников, да, вот, и каких-то там других зарубежных писателей, или там все это такое местечковое, шаман на бубне нацарапал, и все это читают?
3: Да нет, там как раз вот сейчас приобретается такая тенденция модная, что вся литература, она, в общем-то, требует какой-то реорганизации, как, ну, в массовом понимании. Поэтому очень интересно читать эти литературные произведения, изданные, например, не полиграфическим способом, или в крайнем случае полиграфическим, но предпочтение отдается, например, рукописям, опубликованным на печатных машинках, вот, например, предназначенные для китайской азбуки. Угу. Кстати, интересно будет узнать вот слушатели, насколько они вот притянуты к этой теме, и знают ли они вообще, сколько там знаков в этой печатной машинке, и кто на ней работает. Потому что, вот, например, такое свойство, как, например, ну, тенденция, вернее, как графомания, то есть, например, сейчас там вот твои гости жалуются, что, например, засилие молодых писателей, которые, в общем-то, производит что-то, но не как бы не для себя, не как творчески самовыражается, а то есть стремятся, ну, как бы преподнести эту информацию или свое творчество. Это, наверное, скорее всего связано с простотой вот этих публикаций, то есть возможности уже притянуть к такому конечному результату. Он, в общем-то, дом может на принтере это все распечатать, уже полиграфический вид у этого будет.
1: То есть практически этакий у них как бы сейчас идет виток, который у нас уже прошел, виток самиздата.
3: Да, да, да. Даже не совсем, потому что самиздат действительно требовал какого-то риска там и, ну, действительно какого-то мужества, может быть, от людей. А здесь, в общем-то, может быть, какие-то пустоты заполняются у кого там каким-то, может быть, другими вещами. Но здесь вот один из вариантов – это возможность как-то самовыражаться вот посредством каких-то таких вот псевдолитературных, квазилитературных, в общем-то, эссе или еще каких-то вариантов, вот, которые…
1: Понятно, понятно. Ну что же, Андрей, спасибо. Спасибо тебе за интересный содержательный рассказ. Вот. Мы продолжим сейчас общение с Александром Шаталовым. Попросим его прокомментировать твое выступление. Вот. И удачи тебе, отдыхай.
3: Да, и вот, кстати, да, у меня там вопрос, может быть, который вы затронете. Угу. Вот книжка и книга, вот мне не совсем понятно, потому что иногда и писатели, и люди, которые имеют отношение к современной литературе, как-то используют то определение, то это. И вот мне кажется, как бы книга – это более значимо. Когда человек говорит о своем произведении, он как-то, мне кажется, должен говорить, что он, например, какое-то издательство выпустило его книгу.
1: Ага. А не книжку, не книжку, да?
3: Да.
1: Нет, я просто знал одну даму, которая, значит, занималась производством этих эссе, таких этих литературных, поэтических, там, типа, «Я иду с зонтом, с баллонкой, юбка по ветру трепещет», такого типа. Вот, так она сказала, что вот одно издательство выпустило мою книжульку. Меня это очень умилило, и я бы ее расцеловал, но ей уже 74 года.
3: А ты знаешь, наверное, в этом есть какой-то чувство вины, то есть люди уже полагают, что они, ну, как бы не вкладывает в эту деятельность что-то существенное. И поэтому, когда это все публикуется, они называют это как бы, ну, сохраняя это чувство вины в себе, они это называют как книжулька, книга и тому подобное. Потом посмотри, раньше, прежде чем, например, начать писать книгу, в общем-то, нужно было так серьезно подумать над этим. Потому что там несколько кругов таких серьезных. Во-первых, чтобы себе там, ну, вообще, чтобы решиться на это как-то. На уровне дневников-то все писали.
1: А вот чтобы, да, сесть и, типа, пуповину перерезать.
3: Да-да-да. Вот. Поэтому здесь, мне кажется, сейчас процесс, он как-то больше склонен к фривольности, поэтому обесценился вот эта макулатура, которая валяется так вот во всяких модных бутиках книжных. Она, в общем-то, мне кажется, не производит впечатления. Если она раньше, то, в общем-то, за уши как-то совки особенно притягивали к литературе, потому что на поверхности плавало такое, что, в общем-то, кроме как курьез, нельзя было воспринимать. Вот. То сейчас-то это вообще полностью, в общем-то, сохраняя вот эту форму и содержание, оно просто начало

0: любителей чтива, оно, может быть, даже способствует тому, чтобы вот эти развалы как-то
1: расчистить.
0: Отфильтровали, да, что-то такое.
1: Понятно, понятно. Спасибо тебе, спасибо и удачи. Сейчас мы послушаем, что нам скажет Александр Шаталов.
0: Да, но ты там возвращайся тоже.
1: Да, я сегодня, мне нужно только высадить еще. А то они, я боюсь, повянут все. Я высажу. Да-да-да. Да.
0: Ну, привет.
1: Угу, пока, спасибо. Ну что, вот такое было выступление базитолога и литературоведа Андрея Орлова. Что бы ты, как бы ты его прокомментировал? Там было много достаточно всякой информации.
2: Ну, я запомнил такой тезис насчет информационных сетей. Правильно, да? О том, что информационные сети и развитие масс-медиа, конечно, должно, по мнению нашего бузитолога, отвлечь читателей от, собственно говоря, книг. Я думаю, что это прекрасно. И это абсолютно правильно. Потому что уже в интернете существует бесконечное количество библиотек, да? То есть многие книжки, классика литературы уже находятся в интернете. Поэтому через интернетную сеть можно читать не только английскую литературу, то есть литературу на английском языке, ну и некоторые произведения, набранные на русском языке. То есть возникают альтернативы. Хотя все равно ты просто читаешь книжку не в форме, так сказать, материального объекта, а в форме объекта виртуального. Гораздо интереснее то, что возникают сейчас виртуальные книги. То есть это совершенно новый жанр литературы, когда ты попадаешь в виртуальное пространство и читаешь, к сожалению, тоже читаешь, отчасти читаешь книгу, которая может параллельно иллюстрироваться, как ты понимаешь, музыкой, видео рядом. Мало того, с помощью определенных линков ты можешь выходить в дополнительное пространство и узнавать биографию своего героя, путешествовать, путешествовать вообще вокруг книги. Это совершенно новый жанр литературы, который, я думаю, будет развиваться очень активно уже в следующем веке. Мы сейчас находимся в пути, в момент развития этого жанра. Но я думаю, что это неплохо. И, собственно говоря, когда мы едем в метро, в транспорте, когда мы путешествуем, все равно мы будем по привычке читать или газету, или журнал, или, может быть, какую-нибудь книгу. Конечно, время больших таких книг объемных, как, например, «Улис», может быть, уже прошло, и поэтому сейчас так развиваются жанры не большого романа, а жанры камерные, маленькие. Эссеистика, вот, типа той, о которой писала твоя знакомая 70-летняя
1: женщинка.
2: Подружка.
1: Да.
2: Вот. Или жанр рассказа, жанр листовки, я считаю, очень актуален. Допустим, несколько лет назад, во время знаменитого путча, когда ваша радиостанция сыграла такое существенное значение в информировании населения о ходе боев в Москве, тогда именно жанр листовки был очень актуален. И я думаю, что в метро народ собирался вокруг листовок, так как раньше вокруг костра какого-то. То есть это тоже очень интересно.
1: То есть притягивал, как мотылька, фонарь.
2: Да.
1: Понимаешь, вот что касается сети интернет, меня немножко настораживает другое. То есть я, честно говоря, выходил в интернет всего два раза в своей жизни. Я вообще, честно говоря, не особо люблю вот все вот это вот, что связано с компьютером, эти кнопки всякие, эти морды вот эти серые, там вот я имею в виду выключенные дисплеи или морды светящиеся, так они включенные. Вот, как-то с опаской подходил. И там есть всякие, знаешь, там, когда люди общаются, это так называемые гостиные. Вот они там общаются, типа там рассказывают что-то, умничают друг перед другом. Мне почему-то стало неожиданно очень грустно, вот, как бы захотелось плакать, а почему, я не понял. Вот, а потом, придя домой, где-то в какой-то макулатуре старой, там, я нашел какую-то газету базитическую, древнюю, когда еще никто не знал, что такое интернет, и думали, что это новая форма интернационала, видимо. и там в рубрике «Объявления частные» была там рубрика «Разная». И там вот люди тоже общались таким образом. Типа такие там: «Сова, не лезь в наш разговор, там, найду, порву, пароль сегодня такой-то, ну, какую-то глупость, кошечка там, как твои ножки?» Вот такие вот типа сообщения. То есть практически вот эта же усредненная масса дебилов сейчас перешла вот в эти гостиные интернета. Вот. И минуя печатные

0: средств информации задевается, в общем-то, засорением теперь этих электронных всяких систем. Мне это немножко грустно. Это то же самое, что открыть как бы новую Америку, полную дебилов, попросту говоря. Вот.
1: Ты знаешь, дебилы были всегда, они есть, и они будут, и, может быть, это прекрасно. И даже, может быть, даже то хорошо, что они пока находятся в интернете, в своих этих комнатах, гостиных, и болтают друг с другом на уровне между нами, эти козел, ты сам козел, да?
0: Вот, или умничают, типа, как очистить желудок, например. Вот там было интереснейшее выступление одного, как очистить желудок, длиннющий такие файлы, то есть умничает. Вот, но, может быть, но тогда это несколько не состыковывается вот с предположением Андрея и с твоим же предположением о том, что как бы вот эти вот компьютерные сети как-то могут помочь литературе. Мне очень трудно себе представить, что, например, хорошая книжка, даже там, ну, виртуальная, она может как-то соседствовать сколь-нибудь вот с такими вот жуткими какими-то газетами, причем какие-то 70-е годы провинциальные газеты, практически вот эти их телеги и гонки там идут. Грустно же это. То есть книжка вот эта, да, вот, которую я держу в руках, она индивидуальная. Я ее там прыгнул в шконку, положил рядом, прочитал, положил рядом. Она моя, да, она лежит в моей сумке, предположим, да. Вот. А вот эта байда, вот серая морда, я его включаю там, и там дебилы сразу. То есть пролистнул дебилов, еще дебилы, потом нашел книжку. Мне уже не до этой книжки. Вот в чем дело. Даже в метро, понимаешь, я в метро еду, а я в книжку уткнулся, да, вот, и вроде и места уступать никого нет, да, ты сидишь, читаешь, как бы сразу такие шторки завесил, и все, понеслась. Вот. А это совсем другой уровень восприятия, вот этот компьютер, все это совсем по-другому.
1: Ну, я думаю, что, во-первых, все-таки и сеть, интернет, и сам компьютер, это относится пока к области информации. То есть через компьютер, через интернет мы прежде всего получаем информацию. Так же, как через газету, через радио, через телевидение. И поэтому как коммуникативная форма это актуально. Через эту сеть ты можешь получить также оперативную информацию о том, что где вышло. Даже ты можешь купить через эту сеть ту или иную книжку. Это сейчас для нашей страны, когда разрушены все коммуникативные связи, это просто очень важно, да? Если ты живешь в Урюпинске или там в Мухосранске, ты можешь купить там какую-то продукцию, там любую, галоши, которых пока у нас нет, но, может быть, и будут, и книжку через интернет. Это первое. А второе, то, что книжка носит индивидуальный характер, что она как бы несет не только энергию, которую дает ей автор, издатель, но и твою собственную энергию, это говорит о том, что книжка будет существовать, что она не отомрет. Вот эти дискуссии «умрет книжка, не умрет книжка», они всегда существовали. Вот этой осенью в октябре во Франкфурте пройдет очередная книжная ярмарка. Да? Я каждый год езжу на эти ярмарки. Это крупнейшая в мире книжная ярмарка. То есть огромное количество умных людей со всего мира, красивых, умных, интеллигентных, приезжают туда и рассказывают о тех книжках, которые они выпускают, и показывают эти книжки. И приходят сами писатели, очень странные, экстравагантные люди. И уже второй или третий год половину этой ярмарки занимает именно как раз виртуальная книга. То есть книга, выпущенная на CD-ROM или с помощью каких-то других компьютерных средств. Да? То есть это целая область интересная достаточно. И поэтому, ну, конечно, она не заменяет книжку. Пока они существуют параллельно. Может быть, со временем они как бы разъединятся. Как справочная литература, согласись, может быть, удобнее иметь себе компьютер и какой-то один диск, и на этом диске иметь огромное, ну, количество справочной информации, чем иметь несколько томов.
0: Нет, тут целиком согласен. С точки зрения именно вот такой прикладной, да, но с точки зрения художественной, по-моему, никуда все-таки не годится. Никуда не годится.
1: Ну, видишь, ты такой патриот книги, в отличие от многих.
2: А, по-моему, просто эгоизм.
0: Почему это?
2: Книжка моя, я положил свой этот. Это нехорошо. Литература – достояние человечества, а не твое.
0: Но это есть в библиотеке, а это моя книжка.
1: Кстати, вот достаточно интересный тезис. Дело в том, что часто в американских семьях, во многих американских семьях, не существует книг или почти нет книг. То есть библиотеки у американцев очень маленькие. Почему это? Можно обвинять, так как это русские всегда обвиняют, что вот эти, тупые американцы, они не читают. Да? На самом деле нет. Просто с детских лет, с юности заложено у них желание, умение работать с библиотекой. Они идут в библиотеку, и в библиотеке они читают, они получают там. Они как бы отключаются от повседневной жизни и там работают. Зачем им дома иметь книжку, когда они пойдут в библиотеку через межбиблиотечный абонемент или там связь, они получат любой том, прочитают и оставят на месте. У них нет своей книжки. Книжка библиотечная. Если они захотят эту книжку, они могут взять в библиотеке ее, и она будет у них лежать там месяц, два, три. Например, у американских студентов некоторые книги, пока они учатся, лежат там 2-3 года. То есть они взяты из библиотеки, но они лежат у них. Если библиотеке понадобится, она запросит их, и они отдадут эту книжку. Это редко бывает. Вот. То есть, и поэтому дома у них бывает очень немножко такой тише, утилитарная литература, справочник, какой-нибудь там словарь или там какой-нибудь несколько фикшн, которые они сейчас читают.
0: Или поваренная книга.
1: Ну, конечно, поваренная книга.
2: Не, ну это вот как, наверное, как кинотеатр у них, то же самое. Похоже, как бы люди пришли, посмотрели кино, зачем его держать у себя на полке?
1: Ну, конечно, поэтому, например, часто дома не бывает много видеокассет, и ты просто идешь в блокбастер ближайший и берешь ту кассету, которая там есть, да? Ты посмотрел, завтра бросил ее в ящик и взял новую. Это касается абсолютно всех кассет. Хочешь порнографическую, идешь, взял новую кассету. Слава богу, все-таки там их больше в прокате, чем ты можешь иметь дома. И они всегда обновляются.
0: Ну что же, предлагаю ненадолго прерваться для прослушивания музыкальной композиции.
2: Я думал опять грузить.
0: Грузить сейчас не будем, через полчаса подъедут они.
3: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, тебе приснится с яйцами птица.
0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Александр Шаталов, шеф-редактор издательства «Глагол» и ведущий и автор телевизионной программы «Графоман», также сиамский близнец Энджел Сторшин тоже здесь в студии. И по телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы нашему гостю Александру Шаталову. Но прежде я хотел еще такую тему затронуть, тему рекламы в книжках. Вот даже в аудиопродукции, я не буду называть имен, но выпускались кассеты, на которых между песнями проходила реклама каких-то бутс, там, камер там футбольных и так далее. Не говоря уже о кинопрокате, да, где постоянно перебивается какими-то вот этими рекламами. Насколько это распространено вообще в книгоиздании? Скажем, беру я вот книжку, да, вот Чарльза Буковски открываю, да, а тут, типа, например, девушка держит в кулаке тампон. Ну, я-то, естественно, пролистываю, но в память западает. Вот. Или все-таки эстетика как-то соблюдается?
1: Я думаю, на самом деле, это еще перспектива в книжном бизнесе использовать книги, рекламу внутри книги. На Западе, на самом деле, в последнее время очень актуальны подарочные книжки, которые иллюстрируются произведениями живописи, да, то есть открываете книжку, а там из разных времен, разных художников картинки. А в принципе сам рисунок, он часто является частью книги. Ну, мы можем с вами вспомнить Курта Ванегута или Макса Фриша, блестящего швейцарского писателя, который некоторые своих произведений не иллюстрировал, а как бы вводил рисунок, который он собственноручно делал, в контекст литературного произведения. К сожалению, рекламы в книге пока нет. Хотя мне бы это очень нравилось. Я считаю, что это очень красиво. Читаешь книжку, если по ходу дела, там, представляешь, читаем, допустим, Дюма, и по ходу дела мы можем там рекламу там коньяков там, или путешествие в Париж, да?
0: Вот. А еще смешнее, например, там три мушкетера скачут спасать эту свою принцессу Диану из замка, там монахинь, к примеру, да, и так раз дальше там покупать автомобиль BMW 735.
2: На нем вы еще быстрее
0: доедете до этого. Такие дела ведь. Ну, вмешательство рекламы в произведение искусства как бы в любом случае корректирует эти произведения.
1: Ты знаешь, есть блестящая книжка. Я эту книжку давно хотел купить. Она вышла в прошлом году. И вышла она в... И вышла эта книжка в Америке. Это реклама водки «Абсолют». Ты, наверное, знаешь, да? Это блестящая, на мой взгляд, реклама, потому что концепция рекламы «Абсолюта» заключалась в том, что огромному количеству художников, архитекторов, дизайнеров и так далее, давалась задача сделать эмблему водки «Абсолют», найти свой образ. И вот это бесконечное количество таких работ сделано, и лучшие из них вошли в этот уникальный альбом. Там, например, ну, даже пересказать их невозможно, потому что некоторые из них фантазийны и красивы. То есть это уникальный случай, когда соединялось вместе искусство и реклама. И реклама не воспринималась как вульгарная вещь, она воспринималась как, ну, произведение искусства. Ну, это как бы основоположник поп-арта Энди Уорхол, в общем-то, был, наверное, основоположником и современной рекламы тоже.
0: Ну что же, если ты не против, предлагаю послушать телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы, уважаемый Александру Шаталову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы все внимание. Алло. Рассказывайте, уважаемый, не стыдитесь.
4: Добрый вечер, уважаемый.
0: Рассказывайте.
4: Хочется сразу поблагодарить вас за такого замечательного гостя. Вот дело в том, что даже две последние книги, которые я прочел, это были как раз издания издательства «Глагол». Как раз Лимонов. Это я, Эдичка, и подросток Савенко. А вопрос хочу задать такой. Вот. Я прочел аннотацию, и вот вы издаете произведения таких, в основном, более-менее скандальных авторов, как я понял. Вот. Не входит ли в ваши планы издание произведений такого писателя, как Владимир Сорокин? Дело в том, что я хотел бы с ними ознакомиться, а нигде нету. Вот в магазинах лежит всякий хлам. То, что я называю лично для себя «Золото бешеного». Фантастика.
0: Спасибо, спасибо. Я так закулисную беседу передам. Как бы я имел честь ознакомиться с произведениями этого писателя. Скажу так, что на меня они произвели впечатление серьезное. То есть очень, на мой взгляд, хороший писатель. С этим вот моим мнением совершенно не согласен Александр Шаталов почему-то.
1: На самом деле, я не планировал никогда издавать Сорокина. То есть я мог его издать, это была возможность примерно года 3-4 тому назад, но после этого он достаточно широко у нас в стране издавался. У нас в стране выходило где-то около 5 его книг. Фактически все его литературные произведения были изданы, и поэтому просто глупо мне издавать. Я издаю мало книг. Я издаю книги фактически на свои собственные накопления, так сказать, на зарплату, да? И на зарплату, некоторые на зарплату едут отдыхать на Канарские острова, а я вот выпускаю книжку. И Сорокин один из самых буржуазных авторов. То есть это автор, который, ну, постоянно его произведения ставятся на сцене, да, его книги издаются в Германии, он один из самых популярных русских авторов в Германии, да, и поэтому мне неинтересно издавать буржуазную литературу, а Сорокин — это типичный представитель буржуазной литературы, хотя он и пишет достаточно такие, я бы не сказал, что откровенно тексты, потому что это представитель постмодернизма. Постмодернизм — это такое течение, когда люди отказываются от собственной индивидуальности, отказываются от собственного «я», и которые как бы играют в литературу, играют. Его один из главных методов — это писать разные произведения, имитируя разные стили, разные направления и выбирая себе как бы разную маску. Это интересная игра в литературу, но это большая игра, он ее, вот Сорокин уже взрослый и именитый писатель, лауреат многих премий, поэтому как бы мне неинтересно открывать его российским читателям. Я предпочитаю открывать, ну, то, что кроме меня никто не откроет и кроме меня никто не издаст.
0: Мне, кстати, кажется, что нужно быть таким очень неплохим режиссером, чтобы вот как бы суметь грамотно сделать какую-то, слепить постановку из произведений вот Сорокина, потому что как раз вот его книжки, они как бы весьма и весьма индивидуально, мне кажется, воспринимаются. Вот уровень восприятия зависит в основном от, так сказать, воображения читающего очень сильно, насколько у него развито воображение. То есть у одного человека один образ станет, у другого другой. Поэтому режиссер в данном случае, какой бы он хороший даже не был, он все равно будет выступать в роли цензора серьезного. То есть, на мой взгляд, ценность книжки любой, да, вот, в том, чтобы ее нельзя было срежиссировать, там, сделать из нее кинопостановку, да, там, сериал, тем более, или вот какую-то там театральную постановку.
1: Почему? Любое произведение, конечно, это просто повод к созданию другого произведения. Поэтому, если Сорокин специально не пишет сценарий, не специально не пишет пьесу, а он пишет пьесы, пишет сценарий, уже давно в России идет работа над постановкой кинофильма, написанного по его сценарию, да, то как бы любая его вещь, это является всего лишь поводом для каких-то других аллюзий, то есть другой работы. И поэтому я думаю, что если у читателя есть фантазия, и он может как бы переосмыслить его произведение, то же самое может сделать и режиссер, переосмыслить его произведение, поставить пьесу. Это прекрасный талант. Это, конечно, для этого надо как бы не обладать индивидуальностью совсем, чтобы эта индивидуальность не пострадала при переводе на другой язык творческий. Допустим, Чехова можно как бы поставить по-разному, но всегда он будет оставаться Чеховым. А вот, видимо, Сорокина можно поставить так, что он уже, допустим, в другой постановке будет Питером Штайном, а не Сорокиным.
0: Ну, это же и хорошо. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание.
5: Относительно того, как книгами вашего издательства пополняются библиотеки. Ведь не секрет, что сейчас в библиотеку придешь, там самая новая свежая книжка, это где-то 86-го года. И в том числе региональные библиотеки, потому что, как правило, все можно увидеть в Москве, там, в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, а даже заехать в какую-нибудь Калужскую область, там практически ничего из новых издательств нет. Вопрос, значит, второй. Не собираетесь ли вы, вот сейчас много издают книг, песен, там, Виктора Цоя, Егор Летова и прочее, относительно того, как бы ваше издательство отнеслось к изданию стихов, песен Александра Лаэртского?
0: Спасибо. Все вопросы?
5: Ну, в принципе, все.
0: Спасибо. Смотрю. Кстати, вот, что касается первого вопроса, мне тоже это вот зрела такая тема. То есть я в свое время состоял в трех библиотеках. Правда, ходил.
2: На учете, да?
0: Ну, в смысле, клиентом был, ты что, не понял?
2: Ну, я и говорю, на учете.
0: А, называй как хочешь. Вот, и меня всегда интересовало, кто подбирает репертуар. Ну, библиотека, да, это своего рода как бы пищеблок или ресторан. Кстати, мы открываем в Москве новый ресторан, называется «Пищеблок». При нем будет круглосуточно работать казино в имя, вот, при нашей программе. Так что подробнее расскажу адрес и как-то проехать.
2: А для меня местечко там пожарче не будет?
0: Будет, в витринке будешь, в качестве рекламки. Под солнышком.
2: Не, можно там восковую только фигурку тогда поставить.
0: А, ну хорошо. Так вот, каким образом пополняется вот это меню библиотек? Это что, ресторан для читателей своего рода, да? Там вот кто этим занимается?
1: Существует, у нас существует сеть библиотечных коллекторов. Она была всегда, и она до сих пор осталась. Эта сеть формирует библиотеки. Районные, школьные библиотеки и так далее. Эта сеть как бы существует по городам, и одновременно она есть централизованная. Там, как и раньше, так и сейчас сидят старенькие бабушки, которые выбирают книжки на свое усмотрение. Но надо учитывать, что денег у них немного. Поэтому они выбирают, ну, книги на ту сумму, которая у них есть. Поэтому, конечно, библиотеки формируются достаточно плохо и достаточно бедно. Сейчас, увы и увы, например, раньше, несколько лет назад, я передавал в некоторые библиотеки просто, или в коллектор передавал книги. Сейчас книги выходят, к сожалению, небольшими тиражами, поэтому я считаю, что они больше ориентированы на тех людей, кому они непосредственно нужны. То есть тот, кто может их найти. Найти их, в принципе, иногда бывает возможно. Это вопрос. Кстати, вот если говорить о книжках Лимонова, о которых мы уже говорили, то эти книжки Лимонова есть почти во всех тюремных библиотеках, в которые мы их дарили бесплатно. И вот моя телевизионная передача дарит во многие тюремные библиотеки книги, целые коллекции книг. Так что я думаю, что люди в тюрьме проводят много времени, у них есть возможность ознакомиться с этой ненормативной литературой. Вот.
0: А вот вопрос такой, как бы под вопрос, может быть, это не касается целиком твоей вот специальности и твоего профиля, вообще откуда у библиотек деньги? Ну вот на покупку литературы, то есть, вот, например, если мы сейчас...
2: Из бюджета города выделяются.
0: Да?
1: Близнец.
0: То есть вот если мы можем ли вот сейчас втроем здесь при как бы ресторане вот Пищеблок, при казино Вымя открыть еще библиотеку? Что вообще нужно для открытия библиотеки? Открываются ли новые библиотеки или нет? Вообще какова ситуация с библиотеками? Раньше, я помню, в каждом районе обязательно должна была быть там одна или две библиотеки.
1: Ты знаешь, я скажу, во многих городах страны не существует вообще ни одного книжного магазина. Они были закрыты. У нас книготорговая сеть страны уничтожена практически полностью. Поэтому даже не то, что библиотек, магазинов нет, в которых продавались бы книги, да? Во многих городах. Это в Москве еще есть немножко, и то немножко. Это первое. Второе, что касается библиотек, то действительно библиотеки тоже уничтожены, и ну, как бы библиотекари вообще не получают никаких денег. И поэтому фактически это вымирающая такая область культуры, к сожалению. Я был, допустим, в прошлом году в Ленинградской области, она, по-моему, по-прежнему называется Ленинградской областью, вот, и там каким-то удивительным образом удалось сохранить многие поселковые библиотеки. И вот чтобы им приехать, например, вот в пригород, я был, по-моему, в Павловске, чтобы им приехать в Павловск, им надо проехать некоторым библиотекарям 2 часа на электричке. То есть электричка ходит вот из их какой-то там далекой деревушки, ходит до Павловска 2 раза в день. Да? Поэтому они приезжали специально на встречу там, с писателями и так далее, так далее. У них нет денег даже на то, чтобы подписаться на журнал. Фонд Сороса, американский фонд, да, он давал деньги на то, чтобы подписаться на некоторый журнал. Там журнал — это форма какая-то, ну, communication. То есть люди получают через журнал какую-то информацию о литературном произведении. Поэтому библиотеки — это просто уже, к сожалению, живающая форма культуры. Поэтому мы можем с вами создать библиотеку на свои собственные средства, и можем им бесплатно эти книжки раздавать, там, давать читать людям. Но это сейчас немыслимо представить.
0: Вот мы тут снарядили свою альтернативную экспедицию по поискам библиотеки Ивана Грозного. Вот наши ищут в Нижнем Новгороде, потому что мы считаем, что там она. То отправили, то собрали всех, кто нам мешал, сказали: вы теперь экспедиции езжайте искать в Нижний Новгород. Совсем далеко, жалко было отправлять, мы туда. Вот. Но, тем не менее, вот такое глобальное понятие, да, библиотека.
1: Я думаю, с учетом того, что там царствовал Немцов, вы там найдете, скорее всего, библиотеку.
0: Элементарно. Так вот, самое емкое понятие, да, библиотека Ивана Грозного. Личная, да. Вот, например, у нас в свое время, когда мы жили под Тамбовом, тоже была замечательная библиотека домашняя. То есть все полки были уставлены, это были подшивки журналов Невы, которые переплетались самостоятельно и так далее. То есть в России, в общем-то, именно семейные библиотеки — это была как бы неотъемлемая часть культуры. Из этих вот семейных библиотек и складывалась в целом вот читабельность страны, да? Uh-huh. То есть сейчас получается, что библиотеки, вот судя даже по сиамскому близнецу нашему, у него библиотеку целиком, я смотрю, только из окна книжки вылетают. Что, думаю, он такое делает? А он только компакт-диски вставляет. То есть фонотека. Библиотеки заменяют фонотеки. Значит, публичные библиотеки тоже накрываются, да? Практически. Что же останется-то?
1: Ну, вот не так далеко от того места, где мы сейчас находимся, да, находится самая крупная у нас в стране библиотека, библиотека Ленина. Эта библиотека является достоянием всей страны, да. Книги там гибнут, потому что государство не выделяет деньги. То есть государство считает возможным поставить какие-то ужасные памятники Церетели, да, которые, к сожалению, не сумели взорвать так до сих пор. Еще какие-то ужасные монстры может строить.
0: Но в ближайшее время еще будет построена баба с крыльями.
1: А где будет построена?
0: Ну, мы вот выбираем место сейчас. Я думаю, где-нибудь, может быть, на этом месте, где голову рубили, на Красной площади, она пустует, туда бабу с крыльями.
2: А крылья от какого?
0: Бронзовые.
2: Нет, от птицы, от какого?
0: Нет. От самолета. Я же говорю, баба с крыльями.
2: Я думал, просто от курицы. Было бы тоже весело.
0: Нет, с крыльями.
1: Ну, это будет прекрасно. Это будет еще одно украшение нашего
0: конечно,
1: города.
0: Конечно, замечательно.
1: Во всяком случае, пока будет так много баб с крыльями, конечно, нам будет не до книг и не до библиотек.
0: То есть грустная все-таки ситуация в целом.
1: Ну почему грустная? Бабы с крыльями тоже нужны.
0: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимаем.
6: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Ну вот я тут хочу несколько вопросов на самом деле задать.
0: Внимаем.
6: Я вас давно тут уже слушаю. Но прежде всего вот вы затронули тему Лимонова. Uh-huh. Я тут как бы сказал, хотел сказать, ну, это даже, наверное, не вопрос, а некое, так сказать, как бы замечание, что я вообще говоря не понимаю, почему из такого вообще великого русского писателя делают кого-то вроде Баркова конца 20 века. Ну, в том смысле, что, в общем, как бы, ну, нельзя, и, в общем, несколько непонятно слышать, как бы, вот, подобного рода суждения, в общем, человек, который первый раз его издал. Ну, в том смысле, что, в общем, хотелось бы что-то более глубокого, так сказать. Ну, понятно, что это не просто, там, не из нормативной лексики его надо издавать, это же просто великий писатель.
0: Ну, тут я, наверное, с вами соглашусь, кстати. Действительно, ненормативная лексика далеко не единственное достоинство вот произведений господина Лимонова.
6: Ну, в связи с этим у меня как раз небольшой вопросик, что я, так сказать, как-то вот давно хочу купить чего-нибудь, кроме Эдички. И как-то вот, как ни странно, нигде не вижу. Угу. Вот можно ли тут чем-нибудь помочь? Ну, как можете, как прокомментировать? Может, у вас какой-нибудь магазин фирменный есть там? Или какие-нибудь.
0: Мы, знаете, мы в конце программы просто как бы назовем место сбора.
6: Ну, во-вторых, вот тут давай, более так, наверное, мне близкая тема, это тема вот интернета, которая была затронута. Интернета в литературе. Там, конечно, ну, достаточно много... Много слов было сказано, со всем этим можно согласиться, но есть вот такой вот интересный аспект этой проблемы, как раз хотелось бы услышать мнение издателя, что высказывались мнения, по-моему, даже кем-то из русских писателей, что там, где начинается интернет, там вообще кончаются авторские права. В том смысле, что, вообще говоря, эта система распространения, так сказать, она идеальным образом подходит для того, чтобы вот какую-то книгу взять там публично, там по всему миру раздать. Единственное, что кто при этом страдает, вообще говоря, это автор. То есть денег он за это никогда не получит. Ну, можно, конечно, там делать какой-нибудь платный сервер, там, брать за это денег. Но тогда просто никто не прочитает, потому что слишком сложно. Ну, как-то вот, де-факто получается вот так. Ну, кроме того, если уж один раз там кто-то когда-то завел, то все смотрят. Там, ну и все. Соответственно, вот вопрос, как бы, так сказать, издатели к этому относятся и авторы. Вот мнение, скажем так, хотелось выяснить. Но, во-вторых, просто общее, так сказать, мнение вообще, так сказать, нужно ли, так сказать, вот популярным писателям, малопопулярным писателям там в это дело, так сказать.
0: Влезать вообще.
6: Влезать. Да. Ну, то есть нужно им публиковаться в интернете. Не нужно им публиковаться в интернете, вредит это их популярности, наоборот, так сказать, способствует их популярности.
0: Понятно, понятно.
6: Ну и, в общем-то, как бы хотелось вообще узнать, какие отношения, так сказать, издательство «Глагол» с интернетом. Сказать, потому что если вам тут как бы, если у нее есть какое-то желание, то можем предложить свои услуги, потому что, в общем,
0: спасибо,
6: я могу сказать,
0: спасибо.
6: что как да. бы я имею, например, весьма непосредственное отношение к тому интернету, который имеет «Эхо Москвы» и к вещанию в интернете, поэтому, так сказать.
0: Спасибо. Сейчас мы послушаем, что нам скажет Александр Шаталов. Удачи вам, слушайте нас дальше. Ну вот, кстати, да, опять же, эта тема еще одна. Я о чем тебе и говорил, почему я так с интернетом-то руки мы друг другу не жмем при встречах, когда встречаемся. Вот, с правами действительно это получается, что ты выбрасываешь как бы свой, ну, можно это так назвать, товар, над которым ты корпел, там сидел, пукал, там не доедал, ты его выбрасываешь просто на всеобщее обозрение. То есть его могут перекачать, его могут переделать, там, его могут в конце концов скачать где-то там в том же, там, грубо говоря, Урюпинске, как ты сказал, и издать. Ты об этом даже не узнаешь, такое случалось.
1: Ну, во-первых, давай по порядку. Что касается Лимонова, то, ну, можно говорить, великий, невеликий писатель, потому что у меня есть один приятель хороший, он выпускает в Москве газету «Exile». Это такая газета на английском языке. И когда-то я их познакомил с Лимоновым, и Лимонов во многих своих романах писал, что не может быть Лимонова старого, Лимонов всегда должен быть молодым. И вот мой приятель Маркова зовут, он спросил Эдика, а как же вот вы были на «Последних войнах», там, принимали участие в Приднестровье, так далее, почему же вы не погибли? Вы же должны быть уже мертвым. Он сказал, ну вот как-то не получалось. Он говорит, а как же не получалось? Встал из окопа, и вас убьют, все нормально. И вы написали в произведениях то, что, ну, как бы, то, о чем вы мечтали. Но вот Эдик не сумел, он не оказался последовательным, он не сумел погибнуть, хотя декларировал это постоянно. Вот. Это я говорю к чему? К тому, что говорит великий писатель, он не великий, мы пока не можем. Он может быть интересный, может быть хороший писатель, он нам может нравиться. Во-первых, для того, чтобы судить о качестве Лимонова как писателя, надо прочитать, конечно, не только один его роман. Это «Я, Эдичка», хотя роман известный, издавался на многих языках. Надо прочитать хотя бы другие его книги, которые изданы в России. А это, например, по-моему, 6 или 8 книг-рассказов. Очень хороших книг-рассказов. Это, конечно, его роман. У него, по-моему, около 12 романов. И у него несколько книг, стихотворений. Многие из этих вещей издавались в России. Поэтому только после того, как прочитаешь эти произведения, можно судить хотя бы об объеме того творчества, которое создано, ну, не творчество, а тех произведений, которые созданы Лимоновым. И, конечно, он не Барко 20 века, но то, что он, наконец, как его называла западная критика, стал единственным русским нормальным писателем, это мы должны признать. Потому что он пишет актуально, пишет на те темы, которые нас волнуют, и пишет достаточно интересно. Книги его издавались не только мной, я выпустил, наверное, около 8 его книг разных. В разное время они выходили. Например, этот роман, «Это я, Эдичка», выходил в моем издании общим тиражом 500 000 экземпляров. Согласитесь, достаточно большой тираж. Вот. Последние книжки издавались уже меньшими объемами. Но они выходили в некоторых других издательствах. К сожалению, они были быстро раскуплены. Я знаю, что у Эдуарда Вениаминовича заключены были договора на издание его новых романов с такими популярными издательствами, как «Вагриус» и «Эксмо». Но, несмотря на это, книжки эти до сих пор не вышли. Сейчас есть в Москве один магазин «Гилея», где иногда продаются старые мои книжки, которые я выпускал. Но это действительно старые книжки. Они выпущены были давно, когда у нас был дефицит с бумагой. Они выпущены еще на плохой бумаге и так далее, и так далее. Ну вот, это единственное, что есть. А сам Лимонов сейчас всегда, конечно, считает не писателем, а больше политиком. И наверняка все знают, что он занимается политикой. Сейчас он является кандидатом в депутаты по Ставрополью. Он был до этого уже несколько раз кандидатом в депутаты, но так и не прошел. Он выпускает политическую газету «Лимонка», которая такая экстремальная. Но с учетом того, что выпускает большой писатель, она может быть достаточно интересна. Теперь, что касается интернета. Писатель Владимир Иванович действительно выступал против того, что его произведения находятся в интернете. И эта проблема действительно стоит достаточно остро. Вместе с тем, я небольшой, на самом деле, специалист в интернете, но я, насколько помню, есть такая программа Гутенберга. Это задача по включению в интернет большое количество литературных произведений. Именно основоположник этой идеи, он и предполагал, что литературные произведения должны быть бесплатны и доступны всем. И это, конечно, вступает в конфликт с интересами автора. Поэтому, прежде всего, в интернет попадают произведения классические, когда автор, так сказать, не заинтересован, ну, уже не предъявляет никаких материальных претензий к этому. Это Шекспир, это Толстой, это, ну, какие-то западные крупнейшие писатели. А что касается современных авторов, то они часто выступают против того, чтобы их программы находились в интернете. Я знаю, что на Западе уже были уже достаточно успешные действия, предприняты агентами некоторых писателей, чьи произведения оказывались в интернете. И им удалось изъять из интернета.
0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» Александр Шаталов, ведущий телевизионной программы «Графоман» и шеф-редактор книжного издательства «Глагол». Также рядом с Александром восседает сиамский близнец. Они уже успели подружиться, обмениваются информацией. Вот, даже как бы вот... Ну, это я вам не буду говорить. Отвернись. Вот все, он отвернулся. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы Александру Шаталову. А вот сейчас назрел, я вижу по глазам Энджелса бегающим от переносицы. Кстати, глаза у него бегают не как у обычных людей. Ты тоже, наверное, заметил. У обычных людей бегают как стрелочки синхронно туда-сюда, так у этого же бегают от краев головы к переносице, от краев головы к переносице с ужасающей быстротой. Это значит, что он о чем-то думает.
1: Массаж.
2: Если касаться красоты моих глаз, то у всего человечества движение глаз неправильно. Мы уже затрагивали не раз тему, то преобладает в человечестве. Правильно ведь? Что монолюди — это всего лишь навсего монолюди. Тем более уже по техническим причинам человечество перешло к стереозвуку, а не остается на грани монозвучания. Правильно?
0: Правильно. Просто, наконец, кто-то догадался протереть влагу с твоих проводов.
2: Причем здесь мои провода? Я говорю о человечестве.
0: А, то есть ты как бы сейчас озаботишься о людях. Ну, давай твой вопрос.
2: Какие вы люди? Вы так, подобие. Да, вопрос. Вот как бы для меня всегда была загадка, как люди пишут музыку, как люди рисуют картины и как люди пишут рассказы, романы. Вот как это происходит? Вот, то есть просто сел и вот и пошло, да, и пошел там что-то там. Ну как вот это происходит? Я не понимаю.
1: Анна Ахматова говорила, что она все знает о стихах, она знает, как они пишутся полностью, но она совершенно не знает о том, как пишется проза. Действительно, я могу, наверное, сказать, как пишутся стихи, но как пишется проза, мне сказать достаточно трудно. На самом деле, меня всегда интересовало, как люди пишут. Я многих своих коллег спрашивал, как они пишут. Ну, в голове они пишут, да, утром они пишут, ночью они просыпаются и пишут. Например, я спрашивал Илью Резника, такого известного автора текстов. Он сказал, что он все время спит, и вокруг него бумажки. Он ночью просыпается, на ощупь берет ручку и записывает строчки. И так рождаются его знаменитые песни.
2: А потом их дописывают, как бы, да?
1: Вот дописывают или нет, я думаю, что не дописывают. Я думаю, что они рождаются сразу.
2: То есть сразу он берет и текст песни так же.
1: Конечно, а потом Пугачёва поет, и все.
0: А это, кстати, очень важно. То есть, когда происходит любая работа над стихотворением, тем более длительная, это уже такой творческий анонизм, это уже неестественно и как бы выжимка. То есть неправильно. То есть стихи должны быть легкие и рождаться без всяких мук на самом деле.
2: Ну да, они должны вылетать вот именно прям сразу так раз и все. У меня такое иногда бывает. Прям
1: есть знаменитый пример с Леонидом Андреевым, который писал рассказы, и все его рассказы, ну и романы, и повести, он проверял на своей жене. А жена была просто как бы, ну не кухарка, но в общем жена.
2: Домохозяйка.
1: Домохозяйка, да, домохозяйка. И она не могла ему как критик сказать, что плохо, что хорошо. Он ей читает утром, там, допустим, написанный за ночь рассказ, и она говорит, ты знаешь, не верю я чего-то. Он идет, переписывает. Она снова говорит, ты знаешь, все вроде хорошо, но чего-то я не верю. Он уже начинает сердиться. Потом она как бы впадает в слезы и кричит ему, не верю, не верю. И вот пока не поверит, она не согласится. Так появлялись его лучшие литературные произведения. Жены часто являлись наиболее, ну как бы, грамотными, наиболее верными литературными критиками своих мужей.
2: А ну вот у вас как происходит написание прозы?
1: А я не пишу прозу.
2: Вообще, да? То есть, а вот все это сборники, да? Вот три.
1: Это, да, это сборники стихов, к сожалению, стихов. Я вот начал сейчас писать прозу. Я не уверен, что это проза, поэтому я даже не знаю, что это получается. Я как литературный критик я писал статьи. Статьи писать достаточно интересно. Как журналист я писал достаточно много всяких журналистских материалов. Это все интересно. А проза, проза существует по своим законам. Поэтому, когда я начинаю писать, я думаю, ну, вот это хорошо пишет писатель, вот так хорошо пишет писатель. А как же я должен писать так же хорошо, но как и они? Мне хочется все время писать, как они, но это же, получается, ну, будет по-другому. Поэтому, к сожалению, хорошей прозы я пока не написал, плохой тоже.
0: Ну вот, на самом деле, еще одна из книжек, которую я прочитал из вежливости, и пару все-таки таких сюжетов даже меня заинтересовало. Это вот книга как раз «Сиамского близнеца», которая называется «Кактусы, кошки и я». Вот. Там книга автобиографическая. То есть в свое время... Можно я расскажу эту маленькую? Да. То есть нашего уникального, собственно, вот, человека окружали в основном вот эти кактусы и кошки. Кактусы и кошки. Вот при этом он находился, собственно, под часами в прекрасной палате, но ему все равно эти кактусы-кошки, они прыгали всячески, суетились, в общем, еле-еле его вытянули. И вот он под этим влиянием написал этот Это замечательное эссе, правда, оно растянулось, по-моему, на 2 тома. Второй я, честно говоря, не осилил, все равно спасибо.
2: Но это коммерческий проект, второй том.
0: Ну, ты, если это коммерческий проект, хотя бы почерком бы писал красивым, потому что книжки рукописные, я сразу тебе скажу. Да.
2: А Ленин тоже писал не очень разборчиво, и, однако, написал очень много книжек, и они издавались во всех странах.
0: Так Ленина победил?
2: Нет, он, по-моему, проиграл уже.
1: Жириновский сейчас выпускает свое полное собрание сочинений, и он поставил перед собой задачу написать больше томов и издать больше томов, чем Владимир Ильич Ленин. Да? И он сказал, что это вполне возможно. Он как раз где-то к 2000 году собирается выпустить, насколько я не помню, томов у Ленина. Но, в общем,
2: 56, по-моему.
1: Вот он хочет 60. Значит.
0: Молодец. А что же? Насколько я слышал, он еще хочет и выкупить тушку. Что-то такое, ходили разговоры какие-то об этом.
2: Да, серьезно, вообще. Надо, наверное, прям сделать
0: распродажу
2: конкретно.
0: Я немножко о своем литературном опыте расскажу, если позволите. Вот в школьные годы были попытки написания этих, ну, прозаиков. Ну, в смысле это...
2: Про зайцев?
0: Ну, в смысле не стихов, а вот это...
2: Прозы.
0: Прозы, вот, ее... Вот, а причем, как бы, все это именно текло, то есть там, значит, это были детективные такие романы, как бы, про двух сыщиков дебильных, значит, одного было искусственное ухо, его звали Найвань, а другого звали Кадакан, вот Найвань всегда били, а Кадакан, как бы, он, типа, был этого... со сломанным носом, который в профессионале Жана Поля Бельмондо. Вот, типа его такой мужественный. Вот. И вот эти романы, они ходили там, ну, чуть ли не по всей школе. Все читали и смеялись. Я где-то 2 года назад, значит, все это хлам достал. Так стал пересчитывать и пришел к мысли, что вот вроде я уже совсем старый человек, там уже все седой, весь взрослый. А я читаю, я не могу оторваться. То есть, конечно, дебилизм прет. Вот. Но при этом как бы читабельно, действительно читабельно. Вот. И я подумал о том, что, может быть, если человек задается целью, вот я сейчас сяду и напишу книжку, да, значит, выработаю в мозгу концепцию. Вот как только он сказал букву «Ю» в конце вот этой фразы предыдущей, все, книжка убита. Прав я или нет? Может быть, действительно, вот рука сама должна начинать водить?
1: Ну, рука сама и будет, как бы, я думаю, водить. Ну, я думаю, что на самом деле у каждого писателя есть, конечно, концепция книжки, есть разработка героев. Другое дело, что каждый прозаик считает, что книжка — это что-то непредсказуемое, поэтому он не может знать, как будут жить его герои, что с ними будет происходить, когда они погибнут или когда они там женятся. И, наверное, в этом есть как раз и прелесть, и тайна мастерства, что герои живут сами по себе, если они живы. Если они не живы, то они уже не живут, извините, а помирают. Но мне кажется, что сейчас, вот как раз мы говорили о Сорокине, сейчас очень актуален именно формальный подход к литературе. Когда героев нет, они не живут. Поэтому очень важна именно чисто концепция и как бы такая формальная логика произведения. Если вы хотите написать книжку, в которой будет действовать какой-нибудь, ну... сумасшедший человек, там, или книжку от лица придурка, от лица там извращенца и так далее, то вот как раз от его имени и создается такое произведение. И как раз Сорокин является классическим образцом писателя, который вот пишет литературные произведения, пародируя, как я уже говорил, ту или иную форму. Это легко писать такие произведения, потому что действительно там герои не должны жить. И читатель, когда читает такую книжку, он воспринимает не жизнь как таковую, а воспринимает как иронию, как пародию на жизнь. Вообще, это одна из главных тенденций постмодернизма. Относиться с иронией, с насмешкой к окружающей нас жизни. Если, допустим, несколько лет назад это было еще актуально, то сейчас, на мой взгляд, это просто уже не актуально, потому что, ну, можно смеяться, можно насмехаться, но это не является, ну, созидательным. Это бессмысленно, потому что мы... раньше смех как бы был формой оппозиции, раньше смех был формой диссидентского движения. Люди уходили вот, в сатир, в юмор. Сейчас, не случайно, почти все сатирики, они как бы вымерли как класс. потому что юмор стал неактуален. Они сейчас уже не смеются и боятся смеяться над нынешней властью, и они продолжают по-прежнему смеяться над тем, что не опасно, что не страшно, что, в общем-то, по сути, и неинтересно.
0: Это вообще даже, кстати, очень грустно. Я никогда не любил почему-то ни пародистов, ни писателей-сатириков. Может, я что-то неправильно понимаю, но они у меня вызывали, знаешь, как бывает иногда стыдно вот за человека. Вот тебе стыдно за другого человека. Вот мне, ну, за большинство вот их было очень стыдно почему-то. Такое чувство, ну как же, вот как же так, может быть, какие-то они невостребованные, все такие несчастные. Хочется подойти, погладить его по голове и сказать: езжай в Нижний Новгород, искать библиотеку Ивана Грозного, мы тебя в экспедицию тоже посылаем. Вот такое чувство вызывали. Меня немножко другое все-таки интересует. Вот как ты думаешь, каков процент сейчас, ну, современных писателей, да, которые, начиная писать книжку, не знали, чем она закончится? Вот мне это интересно, понимаешь? Не хотелось бы верить, что все книги написаны вот по какому-то плану, что типа в конце Кадакана убьют, понимаешь? Я не зря рассказал об этих школьных опусах, это писало все по-живому, то есть сюжеты проходили, ну, может быть, по методу сериалов. Я слышал, что так сериалы пишутся. Вот. То есть надстройка, надстройка, надстройка, мечет туда-сюда, там болтает. Вот. То есть как бы герой живет вместе с тобой. Каждый день героя ты расписываешь по своему настроению. Вот. И в конце ты не знаешь, что будет, кто там, кто переплет. То есть сюжет не продуман.
1: Ну вот самая популярная сейчас писательница, русская писательница Александра Маринина, подполковник милиции, да, она пишет женские детективные романы. И она рассказывает, что над каждым романом она действительно работает достаточно долго, но она совершенно не знает, что там произойдет, кого убьют, за что убьют и что в конце концов выяснится, выявится в этом романе. Казалось бы, это коммерческая литература, в которой все должно быть просчитано. Вместе с тем она всегда импровизирует в своем произведении, и поэтому получается даже коммерческая литература получается, видимо, достаточно хорошая, потому что книжки даются огромными тиражами. Я думаю, что, конечно, любой настоящий писатель не знает, чем кончится его рассказ, его повесть или его роман, если он настоящий писатель. А такие, я думаю, все-таки, может быть, сейчас даже есть и, может быть, еще будут.
0: То есть в школе я был настоящим писателем.
1: Ну, может быть, я остался, может быть, я остался. Что касается книжки стихов, то, конечно, я думаю, что твою книжку стихов надо бы выпустить. Во всяком случае, я очень люблю твои тексты. Я думаю, не я один, а уж твои постоянные слушатели любят их, безусловно.
0: Тут ситуация несколько другая, что как бы знают... к моему, может быть, сожалению, вот эти тексты по песням, да, все-таки вот, uh-huh. существует большое количество именно стихотворений, потому что музыку, скажу честно, на мой взгляд, сочинять все-таки и тем более записывать гораздо труднее, чем стихи. Вот, ну, я так для себя понял, поэтому на все существующие тексты написать музыку — это просто нереально. Вот, естественно, выбираются какие-то тексты, которые ложатся на музыку, подходят друг другу, чтобы все это... Потому что бывает так, знаешь... сочинишь музыку, берешь несколько текстов и смотришь, и вот прям чувствуешь физически, музыка с текстом, ну, не сходится, да, как там Овен с этой, с рыбой. Вот они, ну, и как, все, расперды у них, понимаешь, получается. И вот пока в гармонии они не войдут, поэтому очень, очень много, как бы, отсеивается текстов хороших, а мне действительно жалко, что вот как бы они не доносятся. А читать там, у меня даже были мысли устроить литературный вечер с прочтением вот этих вот идиотских опусов. Вот. Я вот еще хотел какую тему затронуть. Ты знаешь, ты вот сейчас сказал, вот женщина-писатель, да, вот вообще само понятие женщина-врач, женщина-ученый, да, женщина-медик. Вот не напоминает ли тебе это как бы собака Баскервилей?
1: Ну, в каком смысле не напоминает?
0: Ну как, ну вот она придет, к примеру, к тебе в издательство, ты у нее спрашиваешь, кто вы, а она скажет: я женщина, этот, наборщик. Ты же скажешь: иди, мать, иди, не приходи больше. А если она скажет: я просто наборщик, к примеру, да, ты уже будешь разговаривать. Вот, почему, как бы, вот такое клише существует в средствах массовой информации, в обращениях. Типа: ой, у меня за стеной живет соседка, такая приятная женщина-врач. Вот не понимаю я этого.
1: Ну, по-моему, это вполне естественно, это как бы нормальное такое пренебрежительное отношение к женщинам и обыкновенное, в общем-то, как бы обратная сторона феминизма, или наоборот, феминизм – обратная сторона такого отношения к женщинам, да? Поэтому, когда мы, конечно, делаем акцент на как бы том, мужчина это или женщина, мы педалируем мысли, что женщина наконец стала врачом, наконец стала наборщицей, наконец стала уборщицей или домохозяйкой. Если мы сейчас вспомним русскую литературу начала века или конца прошлого века, то ее можно даже как-то сравнить женщину в литературе с той же ситуацией, которую переживали евреи, когда была черта оседлости, да, и когда люди еврейской национальности не могли получить образование, да, у нас россияне не могли поступать в университет, потом это было отменено, был как бы ряд учебных заведений, в которые они могли поступить, да, но, по-моему, насколько я помню, они не могли стать военными, например, да, так и женщины, они долгое время переживали ту же самую черту оседлости. Мы с вами можем вспомнить еще женщин поэтесс начала века, но женщин-прозаиков, ну, мы назовем там, допустим, 7-8 имен, которые до сих пор существуют. И это, к сожалению, ситуация прослеживается и до сих пор. Женщин было всегда мало. Ну, я не знаю, в литературе, во всяком случае, почему это выходило. Сначала их начали как бы культивировать, и у нас появились такие как бы социалистические реалистки. Женщины, ну, то есть как бы ага. Должны были быть женщины, которые писали...
0: Извини, перевью, просто сейчас сразу вспомнил. В свое время, когда я работал директором одного из шлифовальных заводов, который находится на Менделеевской, на Новослободской, вот в этой округе, там при булочной был книжный отдел. Вот, и такая полка, значит, рядом булки лежат жирные, и у них там это повидло торчит всякое, там это гуси там разбегаются всякие, вот. А рядом полка с книжками так, тоненькие такие вот книжки. Я так стал листать, и целая куча именно вот этих соцреалистичных поэтесс. И как не откроешь, везде колосятся поля, я сняла это, осталось в лифчике и на комбайне пашу. Но это как бы агрессивная форма, да? А другая, типа, я обнимаю березоньку, а милый вот там, значит, сейчас из-за сопки приедет на комбайне, дескать, и тут-то мы с ним сольемся в объятиях. Я тебе серьезно говорю, я был в шоке. Все книжки, как на подбор, они все тоненькие, вот, и все под разными именами. Но мы-то знаем, что это все писала она, Гмыря, Маргарита Гмыря. Это была единственная соцреалистическая поэтесса, которая работала под заказ. Было неудобно, понимаешь? Было неудобно им, как бы, чтобы везде стояло ее имя. Поэтому она писала немножко, делала разные формы и так далее. Это из той же серии, что все певцы, вот ансамбли тех лет, да, как их принято называть, застойно, это пел совершенно один человек, реально существующий, которому приклеили разные лейблы. Но то же самое, как Олег Ануфриев в «Бременских музыкантов» поет разными голосами, так же и здесь, так же это поэтесса. Так что, мне кажется, заблуждаешься.
1: Ну, во всяком случае, ситуация с женщинами действительно достаточно сложная, и сейчас не так много, к сожалению, у нас писательниц. Они есть, они, на мой взгляд, очень интересны. Я, например, выпускал книжку двух женщин-писательниц. Одна из них даже была у тебя в гостях. Это Наталья Медведева, такая экстравагантная певица, талантливая писательница и экс-жена писателя, о котором мы уже говорили, экс-жена Эдуарда Лимонова. Я выпускал книжку другой писательницы, не менее талантливой, Нины Садур. На мой взгляд, это самая гениальная драматург наших дней. То есть она пишет действительно блестящие пьесы, совершенно сумасшедшие. Эти пьесы идут во многих странах мира. Вот. Ну, она и блестящий прозаик. И вот единственную книжку ее прозы выпустил только я, к сожалению. Это... Конечно, в этой книжке нет никакой ненормативной лексики, нет никакой сексуальных описаний. Там просто блестящая проза. Нельзя сказать, что я выпускаю книжки, в которых превалирует именно какая-то сексуальность. Это одна из граней. Я выпускаю любую настоящую литературу, независимо от того, какая она. И поэтому Нина Садур пишет сумасшедшую литературу. Книжка называлась «Ведьмины слезки». И она писала в этой книжке о тех состояниях, когда человек находится на грани с потусторонним миром, на грани с неизведанным, как бы с пропастью. Он стоит на краю пропасти, а что там дальше, неизвестно. Это или потеря рассудка, потеря сознания, потеря жизни, это переход в другое измерение. Вместе с тем написано все достаточно так традиционно, по форме. В общем-то, блестящая писательница.
0: Как-то я все-таки очень настороженно отношусь к женщинам-писателям, и для меня они все вот почему-то ассоциируется вот с
2: женщинами-водителями.
0: С Надеждой такая есть эта радиостанция. Вот, по-моему, такая женская радиостанция. Вот, оплот базитизма такого фашистующего. Причем вот они там собираются, значит, как это, как мотыльки вокруг этой люстры. И вот они там вьются, какие-то решают свои проблемы. А дабы как-то сфокусироваться, вот они выдвигают из своих рядов женщину через тире ей пишут писательницы, и все за ней, значит, роями такими струятся. Вот.
1: На самом деле, было бы грамотно называть мужчина-поэт Евгений Евтушенко.
0: Да, вот не говорят же так.
1: Напрасно.
0: Напрасно.
1: Я считаю, напрасно. Даже бы на книжке хорошо писать. Евгений Евтушенко, мужчина-поэт.
0: А знаешь, даже проще. Проще, знаешь, как ты же, то есть выходит книжка, да? Вот. Авторы писать мелко-мелко. А вот под названием уже так крупно там, или тоже, ну, чтобы видно было, мужчина, женщина, чтобы, или просто МЖ, чтобы люди видели, что за существо писало книжку, понимаешь?
2: Стоит ли ее брать?
0: Стоит ли ее вообще брать?
1: Ты знаешь, например, вот в Берлине, я очень люблю ходить по книжным магазинам, в Берлине я заходил в один магазин, все вроде хороший магазин книжный, и то

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Александр Шаталов, ведущий и автор телевизионной программы «Графоман» и шеф-редактор издательства «Глагол». Также сиамский близнец Анжел Сатуршин тоже присутствует в этой студии. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы в прямом эфире Александру Шаталову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы все внимание. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, погромче, уважаемый.
1: Несколько замечаний по ходу беседы.
0: Давайте.
1: Вот я говорил уже, что читал несколько произведений Лимонова. Вот я их взял в самой обычной библиотеке, не в тюремной. Вот где-то процентов, наверное, на 60. Вот мои требования по книжкам, они удовлетворяются. На 40, соответственно, нет. Так что все не настолько плохо. Правда, библиотека московская. А вот Сорокина нету ни там, ни свободной продажи. И вот свои, значит, культурные чаяния удовлетворить не могу. И современная русская литература, она вообще представлена в продаже довольно жалкими такими стопками. В основном романами Виктории Токаревой. Вот ее можно найти практически все, что угодно. А все остальное надо очень сильно искать. И, наконец, если вопрос об издании альбома стихов Александра Лаевского выйдет на какую-то финишную прямую, то, я думаю, будет справедливо, если в этот альбом будут включены, помимо стихов, также и рисунки того же автора.
0: Понятно, спасибо, спасибо. Если речь идет об этом, то я-то бесплатно иллюстрирую. Нет, ну вот действительно, на самом деле, как бы я опять же говорю, что после тех случаев я не могу как бы покупать книжки, поскольку моя покупательская способность очень мала. Вот, и я прохожу просто мимо и тоже пугаюсь подходить к этим лоткам. Но вот судя по колоколам, которые, в общем-то, подвешены. То есть сейчас же в любом новом здании, да, в любой квартире, уважающей себя, есть специальное помещение, называется КТ, колокол тревоги. Там подвешен колокол, вот хозяин или хозяйка, если что, там пельмени прокисли, да, или там в борщ там упало мыло, она туда бежит и там в этот колокол давай там долбасить. Ну, дескать, я бью тревогу, все меня слышат. И сейчас колокола там повсюду звонят, то есть половина по пельменям, половина по книгам, естественно. Вот, вот как бы позвонил сейчас господин и все-таки сказал, что грустно с этим. Вот вообще что делается сейчас в плане дистрибьюции? Может быть, вот сиамскому близнецу дать книжек несколько, он пойдет продаст там у метро, что-то как исправить, чтобы ситуацию?
2: Да нет, я думаю, как раз, конечно, с одной стороны, с дистрибуцией есть какие-то проблемы, но поскольку вот я лично живу в Москве, то я считаю, что в Москве при желании можно купить все и найти все. У нас, слава богу, создается сейчас сеть небольших некоммерческих книжных магазинов. Ну, их где-то 6-7 пока в Москве, но это достаточно уже много. И в этих некоммерческих магазинах продается не, к счастью или к несчастью, Виктория Токарева и, допустим, уважаемый мной Александра Маринина, а продаются такие авторы, которые вот нашему слушателю и интересны. То есть продается там тот же Сорокин, продается там философская, эзотерическая литература, продается и современная литература, хорошая, конечно, если она выходит. Обычно такая литература выходит небольшими тиражами, поэтому эти магазины как раз и призваны аккумулировать вокруг себя читателей, которые интересуются именно такой литературой. Я думаю, что каждый человек сейчас, во всяком случае в Москве, который интересуется серьезной литературой, знает и адреса этих магазинов, и знает эти магазины, и там достаточно большое количество книг через них проходит. Такие магазины существуют не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, существуют и во многих других городках и городах нашей страны, не во многих, но самых, наверное, крупных. Поэтому если человек хочет купить Сорокина, то это возможно. Но книги Сорокина издаются не бесконечными тиражами, поэтому надо просто любить книгу, надо знать книгу того автора, которого ты хочешь купить, и надо просто следить за тем, когда эта книжка вышла, и эту книжку покупать именно в таком магазине. Конечно, с учетом того, что, допустим, книги Сорокина у нас издаются тиражом, ну, может быть, там, 1000-2000 экземпляров, да, то в библиотеки они не попадают. Книжки последние Сорокина, которые у нас издавались, они стоили где-то, ну, может, 15 тысяч, там, 20 тысяч рублей, и это для библиотеки было достаточно дорого. А книжки Лимонова, конечно, издавались большими тиражами,

0: и многими издательствами, поэтому они в библиотеки попали. Но я считаю, что как раз рынок нам позволяет такую книжку купить. Если, допустим, ты, Саша, захочешь что-либо купить, то ты это сделаешь. Если было бы у тебя только желание, это самое главное.
1: Была ситуация реальная со мной, я вот ее расскажу. То есть я как бы, поскольку действительно книжки не покупаю, просто так получилось. Вот мне дали как раз почитать того же пресловутого Сорокина. И как раз книжка «Норма», такой сборник, может, ты знаешь, да, такая черная. Вот, причем мне сказали, типа, ты там, типа, смотри осторожней, то есть кого-то это, котенка персидского дали мне, вот сказали там, что там похудеет, убьем, дескать, понимаешь? И тут, к несчастью, она вывалилась с балкона, значит, упала на газон, и по ней проехал еще там большой бульдозер, разлазящий помойки. Ну, в общем, беда полная. Я, значит, уже, типа, все там, все деньги собрал, колеса с автомобиля там снял, с чужого, естественно, ночью. Думаю, все это откачу, дескать, хозяину, скажу, возьми, брат, вместо Сорокина. Вот, нет, выяснилось все по-другому. Я позвонил одному хорошему знакомому, говорю, где можно вообще купить книжку Сорокина, он меня туда направил. Вот, ну, дескать, за новый. Я приехал, а мне говорят, иди отсюда, уже давно все продано, понимаешь? То есть, опять же, мне это напомнило ситуацию с кассетой МК-60, которую юный Саша, ваш покорный слуга, пытался купить году в 75-м и боднул бабушку в живот, вбегая в троллейбус в последний, потому что до магазина оставалось там, до закрытия магазина минут 15. Бабушка вывалилась, я же не со зла, я несся вперед, я ничего не видел, мне нужно было успеть, как кышак, понимаешь, бегал за этой кассетой. Вот. То есть я на самом деле тоже считаю, что эта ситуация ненормальная. Вот такой дефицит на этом книжном рынке. И опять же закрадывается сомнение, что он поддерживается искусственно. Вот,
0: Да нет. Дело в том, что, может быть, как раз Сорокин и интересен, допустим, на сегодняшний день только двум людям. Тебе и нашему уважаемому слушателю. И... Нет, это так и реально. И поэтому его книжки издаются как раз в том количестве, чтобы удовлетворить спрос. Если бы он был коммерчески выгоден, то есть если бы его книжки интересовали большее количество людей, то, конечно, бы он был издан. Его книжки издаются ровно таким тиражом, чтобы удовлетворить спрос. Они более-менее издаются постоянно. Поэтому это было бы неверно считать, что такие книжки надо издавать всегда, постоянно. Хотя... С другой стороны, существует такое понятие «инпринт», то есть книжка все время находится в состоянии допечатки. То есть если бы Сорокин был интересен, он бы находился все время в «инпринте», то есть его бы все время допечатывали. Так у нас вот какие-то детективы или женские романы допечатывают, но для этого книжка должна проходить у нас в стране, раскупаться хотя бы там тиражом 25, 30, 40 тысяч экземпляров, и интерес к ней должен был бы быть постоянным. Увы, Владимир Сорокин пока не такой автор. Он важный, интересный, но не такой, чтобы печатать много. Но, к сожалению, кризис заключается еще и в том, что только, вот мы говорим о Сорокине, потому что только он каким-то образом стал случайно тебе известен, потому что тебе дали его книжку. Есть, например, я назову два других имени писателей молодых, на мой взгляд, ничуть не хуже. Это Игорь Иркевич и Егор Радов. Это этим людям, наверное, где-то около 30 лет, и они авторы нескольких книг, которые можно вполне купить даже сейчас, хотя они выходили несколько лет назад, и некоторые из этих книг тоже издавались на Западе, они достаточно интересны. Я уж не говорю, там Виктор Пелевин, такой модный автор, опять-таки буржуазный, на мой взгляд, автор, его книжки вот как раз расходятся дальше с очень большими тиражами, выпускают коммерческое издательство «Вагрус», это такие нарядные книжки, в которых полная такая тоже билиберда.
1: А как ты считаешь, вот действительно был такой период, ты его тоже наверняка застал, период ксероксных книжек, когда там ксерокс же тоже, это был там командир секретного отдела, всегда там стоял под дверью и так типа сёк фишку, что, дескать, запахло дымом, он мог вбежать и повинтить, а мог взять пузырь и уйти с пузырем. То есть эти книжки печатались на ксероксах, на каких-то самодельных там электровычислительных машинах, там, уродских, типа электроники, да, вот, период был достаточно длительный, ну, все-таки относительно вообще времени существования книгопечатания, то есть такого, такой длины, такого периода не было нигде в другой, ни в какой другой стране, я больше чем уверен. может быть, и вообще не было. Вот какой отпечаток вот эта вот пекарня вся, да, все-таки оставила на читательской аудитории, потому что не могло это пройти бесследно. Вот у меня, например, до сих пор лежат какие-то самодельные, переплетенные там Булгаковы какие-то, там Набокова, вот Лолита, как сейчас помню, это печатали эти файлы, распечатывали там тоже по знакомству, по какому-то, по жуткому. Ведь это, опять же, возвращаясь к какому-то, ну, может быть, дефициту, не дефициту, а к какой-то обворованности своего рода.
0: Ну, я считаю, что вообще термин «самиздат» – это термин, прежде всего, характерен для нашей страны. У нас даже есть музей самиздата, в котором находятся книжки, именно сделанные самостоятельно. Самиздатом можно считать, конечно, и, например, книжки Бурлюка или Маяковского, которые выходили в начале века и создавались ими собственноручно, выходили они тиражом там 10 экземпляров. Да? И, конечно, вот то, что ты говоришь, тоже самиздат. Я, например, долго занимался творчеством такого барда Александра Галича, и у нас в стране не выходило ни одной его книжки про его жизни. И у меня в руках была и до сих пор хранится книжка, которую он сам себе сделал, сам перепечатал на машинке, сам исправил опечатки, сам переплюл. И вот такой самиздатский сборник у меня дома лежит. То есть вот это характерно, это часть нашей культуры. К сожалению, уже пока ушедшая часть, потому что сейчас гораздо легче выпустить книжку полиграфическим образом, и это будет стоить не таких больших денег, и каждый человек, каждый писатель, начинающий писатель, известный писатель, если он хочет, если он может такую книжку сделать. Ну, для этого даже можно одолжить деньги. Издание книжек не такой дорогостоящий процесс, к счастью, сейчас.
1: Ну, а ты не пробовал, скажем, вот в своей телевизионной программе как-то вот все-таки анализировать вот эту ситуацию с самиздатом и влияние вот этого периода на нынешнее вообще вот поколение, на тебя там, да, на меня? Вот сейчас этих книжек действительно изобилие. Вот если бы не было этого самиздата, а те книжки были бы тогда, мы были бы другими?
0: Ты знаешь, я несколько раз слышал, что люди огорчены, что сейчас книжки поступают в продажу, что их так много. Это особенно характерно для Запада, когда, допустим, мы приезжали за границу, ту же самую Болгарию, мы покупали наши русские дефицитные книжки, привозили сюда. Когда русские люди эмигрировали в Америку, они также там коллекционировали эти книжки. А сейчас можно все купить, можно купить в хорошем виде, но и от этого исчез немножко элемент запретности. Мы раньше, ну, если Солженицына давали на одну ночь почитать, там, и мы читали это тайком, потому что могли арестовать там кого-то, да, то сейчас Солженицын доступен и даже уже, к сожалению, не актуален, не нужен современным читателям.
1: Даже у нее есть второе имя — Барин.
0: Ну вот. Поэтому исчез элемент запретного такого объекта, и именно поэтому, может быть, поэтому книгам стали относиться равнодушнее. Это как, знаешь, в свое время у нас не было в магазинах вареной колбасы, и тогда стояли очереди за колбасой. Ты помнишь, был такой термин «колбасные электрички», когда из Подмосковья приезжали в Москву люди только для того, чтобы купить колбасу. Вот. Это было частью нашей жизни. Это было частью нашей жизни. И я думаю, что также можно отнести, этот термин можно отнести и к книгам. Не было книжных электричек, но были книжные жучки, да, то есть люди, спекулирующие книгами, да.
1: Было дело, да.
0: Они тоскуют и вспоминают это время до сих пор с ностальгией.
1: А помнишь период макулатуризации?
2: Да, вот это было, я лично, у меня мама на заводе.
1: Ну, я знаю, директор.
2: Вот, и там оберточная бумага постоянно выносилась оттуда всеми сотрудниками просто. И везлась в этот приемный пункт, и все книжки, то есть...
1: А я в свое время работал ответственным работником издательства «Молодой гвардии», и там вообще книжки оттуда выносили.
0: И сразу в макулатуру?
1: Нет, там некоторые были хорошие, это зря. Где-то 1% книжек был действительно хороший. Вот то, что в то время там печатали, такие уникальные вообще. Ты знаешь, опять вопрос к Александру Шаталову. Действительно, не секрет уже. Это не секрет, что как бы есть так называемая цветочная мафия, которую очень сложно, так сказать, выгнать из помещений ей занимаемых, да? То есть даже мозгом имущество не связывает с ними, потому что когда за них другие деньги заплатят, придут, и опять они же там обоснуются. И уже не секрет, что существует как бы и книжная мафия такая серьезная. То есть, в частности, были случаи, когда вот на Казанском вокзале, вот эти лотки, да, там были дележки какие-то, разборки, и там и чуть ли не обугленные тушки находили на рельсах вот этих вот людей, занимающихся книжной торговлей. Вот ты содержишь издательство. Ты как бы на примете в этих делах. Вот. Каковы у тебя отношения с этими людьми? Потому что это все-таки действительно деньги. Деньги не слабые. Плюс это серьезное культурное влияние. Значит, это там же и политическое влияние и так далее. Ну, ты понимаешь, куда я клоню.
0: Куда? Ты сам не знаешь, да? Я думаю, что на самом деле, что касается тушек, то... У меня была одно время знакомая такая издательница из Белоруссии. И она мне сказала, что, ты знаешь, Саш, те, кто хотели заработать на книжках, они заработали свои миллионы уже много лет назад и давно уже смотались на Запад. И действительно так, главный бизнес, главные деньги из этой профессии уже давно ушли. Они ушли тогда, когда настолько стало возможным выпускать книги за... Ну, не только за счет государства, но и какой-то частной инициативы стало здесь, возможно, приветствоваться, да? То есть, таким образом, у нас возник тогда дефицит бумаги, потому что можно было взять бумагу, купить бумагу дешевую, можно было отдать типографию, и тогда можно было выпустить книжку дефицитную. И эта книжка, тогда у нас не была разрушена сеть дистрибьюции, эта книжка сразу могла быть издана большим тиражом и продана по всей стране, и можно было получить живые деньги, привести их в валюту и эти денежки как бы поиметь. И тогда такие книжки издавались. Тогда именно, почему это было возможно, такой существовал термин, как типографские мощности, да, то есть типографские мощности каждой крупной типографии, они были расписаны. Условно говоря, типография могла в год напечатать, ну, грубо говоря, столько-то листов, книголистов, там, ну, печатных листов, да, то есть реально это, допустим, типография в год могла напечатать 100 книг. Каждая книга приносила такую-то прибыль. Соответственно, издательства за взятки, допустим, давали возможность кому-то со стороны эти мощности приобрести. И тогда издавались вот эти все детективы, которых не хватало. Издавались, ну, не Солженицыны, но там что-то такого же типа, что ничего не хватало. И тогда получались как раз большие деньги, которые в этот бизнес приходили. И тогда относились вот как сейчас к водке. Относятся действительно за 3 дня любой завод по производству водки себя окупает. Вот. Так и книги. Это маленькие деньги приносили сверхприбыль. Сейчас этого уже нет. И поэтому, конечно, это уже не так интересно. И книгами занимаются по-прежнему люди, достаточно увлекающиеся этой. Даже это коммерческие издательства, если мы возьмем, или некоммерческие издательства, это уже, я бы сказал, энтузиасты и просветители во всех отношениях. И государство, которое обязано заниматься этим, оно обязано давать льготы книгоиздателям, оно должно заниматься просвещением, оно этим не занимается. Государство вообще не занимается ни в коей мере культурой, и поэтому это сказывается и на книжках. Хорошие книжки, как тот же самый Сорокин, которые должны были бы издаваться за счет государства или при его помощи небольшим каким-то необходимым тиражом, да, они не издаются. Поэтому, если люди их упускают, они хотят или заработать, потом книжка стоит дороже, или хотя бы окупить свои затраты, тоже книжка стоит дороже.
1: Зато государство выпускает книжки писателей, которые годами пишут одну детскую книжку, будя в ребенке, все доброе и вечное. Ну, это я цитату такую произвел. Давайте послушаем телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, рассказывайте.
3: Собственно, я хотела вернуться к вопросу, что, как, что делать.
1: И только, если можно, возвращайтесь немножечко погромче, поскольку очень так слабо слышен ваш приятный голос, да.
3: Вот мне хотелось бы узнать, что вообще человека заставляет критиковать, откуда у него ощущение вот знания, что хорошо, а что плохо.
1: Это весь вопрос, да?
3: Да.
1: Спасибо. Ну, это, видимо, Александр, к тебе вопрос.
0: ты знаешь, на самом деле я очень мало критикую. Хотя я и являюсь как бы литературным критиком, пишу какие-то статьи на эту тему и даже выступаю как в своей телевизионной передаче. Я должен напомнить, что она выходит обычно каждый день. Сейчас у нас небольшие каникулы, с сентября она будет выходить каждый день на канале, втором канале РТР. Вот. Но что значит критиковать? Я считаю, что самое главное, что мы можем, это мы можем полностью полагаться на свой вкус, свои знания и свой опыт. И доверять себе. Когда человек доверяет себе, он может критиковать музыку и так далее, и так далее. Часто бывает, что, конечно, люди, не обладая вкусом или знанием, тоже критикуют. Но я думаю, это нормально. Мы живем в демократическом обществе, когда критикуют все, всех, и это, наверное, даже и хорошо. Я на самом деле... Может быть, я, можно назвать, так как бы снобом. Я, на самом деле, редко критикую, потому что я не хочу даже думать или писать, или говорить о тех авторах, тех произведениях, которые мне не интересны, как мы с тобой уже говорили. Поэтому даже в телевизионной передаче я, если говорю плохо о какой-либо книге или каком-либо писателе, это значит, что писатель меня хоть как-то, но интересует. И я считаю, что если я говорю не плохо, а как бы критически, я думаю, что это необходимо прежде всего, конечно, самому писателю. Потому что я считаю, что любой критический отзыв, он должен быть немножко и позитивным, и оценочным. Оценочный отзыв – это повод для того, чтобы писатель подумал, порефлексировал и решил, нужно ему, хорошо или, не, или плохо. Сейчас часто мы просто безразличны. И поэтому большинство наших поступков совершается безоценочно. Ну, то есть можно действительно, как я, выбросить книжку. Это не оценка. А если я сказал при этом, то уже, если люди доверяют мне, то это же получается моя оценка. Можно также и пройти мимо картины, никак не сказать о ней ни одного слова. И если сказать о другой картине плохо, то уже это какое-то наше мнение. Вывести человека из состояния равнодушия – это самое главное, на мой взгляд.
1: Меня все-таки не оставляет в покое вопрос об обратной связи вот твоей с людьми, пишущими эти книжки. То есть вот ты рассказал о персонажа, который тебе книжки поставляет и говорит, выброси их в корзинку, что ты с удовольствием делаешь. Это единственный пример, да? Вот. Ну, а так, в принципе, на связи-то с тобой они существуют? То есть звонят они тебе с обидками или с какими-то там, это самое, с благодарностями? Или, может быть, просто они и не знают о существовании вот программы вообще, то есть, к примеру? Такое тоже вполне реально там...
0: Нет, вот. Просто я, конечно, к сожалению, большой конформист. И я поступаю нечестно. Поэтому я выбрасываю в корзину те книжки, тех авторов, которые уже не могут пожаловаться. То есть это или уже, увы, уже ушедшие авторы, так сказать, Платон там какой-нибудь, да, или авторы, живущие за рубежом, которые не знают, что я здесь выкинула книжку. Или это коллективные сборники, в которых много авторов, и поэтому каждый думает друг на друга, что это выкинули за него, да, а не за меня. Вот. Поэтому я вот как наглый человек, я стараюсь уйти от такого конфликта и персонально никого все-таки этим обидным жестом не обидеть. Я могу выбросить книжку гороскопов, которые плохие. Могу выбросить книжку кулинарную, потому что кулинарные советы, извините, дебильные. От них только у вас будет несварение желудка, вы потолстеете, а еще рак прямой кишки может получиться. Да? То есть вот такие книжки я с чистой совестью выбрасываю.
1: Ну что же, немножечко отвлечемся на музыку, предоставленную нам сиамским близнецом. И, кстати, напетую тоже, он у нас теперь сочиняет.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Александр Шаталов, ведущий телевизионной программы «Графоман» и шеф-редактор издательства «Глагол». Также рядом с ним находится сиамский близнец Энджел Сторшин. Речь у нас идет о книгах и о книжках. Кстати, базитолог Андрей Орлов попытался как-то проанализировать, почему одни люди называют вот эту страничную животную книгой, а другие книжкой. Вот какая, на твой взгляд, разница между книгой и книжкой? Вот у Льва Толстого книга или книжка?
1: Я думаю, что у него, наверное, книжка, потому что книжка — это более нежное, ласковое отношение, а книга более серьезная, более холодная, если исходить из уменьшительно-ласкательного суффикса, да, книжка, книжечка, вот. А потом это и отношение самих авторов к своей продукции. Некоторые, да, вот я книжечку написал, песенку спел, да? Это отношение и снисходительное, вместе с тем более робкое. Я написал книгу, я спел песню, да? Ну, допустим, Иосиф Кобзон поет песни, да? Угу. А вот ну, некоторые хорошие авторы поют песенки.
0: Ну, это так же, как, например, один человек играет музыку, а другой — музычку.
1: Я считаю, самое. Что музычка гораздо лучше.
0: Мне тоже больше, кстати, нравится. А ты что думаешь, уважаемый Энджелс? Или а ты... Я... У тебя что-то глаза, да, не... глаза не бегают? Что-то.
2: А я думаю, ничего. Я же не пишу музыку и книжки не пишу, поэтому...
0: Ну что же, послушаем телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы Александру Шаталову. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы все внимание.
3: А, здравствуйте. Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Здравствуйте, меня зовут Саша тоже. Как и вас, вот я ваш постоянно слушатель. У меня три вопроса гостя студии.
0: Давайте я записываю их.
3: Значит, первый вопрос. О чем вы мечтаете?
0: Угу.
3: Второй вопрос. Вот сейчас на наших лотках очень много появилось маленьких книжечек, так называемых любовных романов.
0: Вы сказали слово «лотках»?
3: Ну, я имею в виду на книжных лотках, да, вот на понятно. Улице, около метро.
0: А то я ослышался, думал, что что-то связано с физиологией, гигиеной, да, простите.
3: Нет, вот. И вот эти книжечки маленькие, они просто заполонили весь наш город. И у меня вопрос связан с тем, что, как вы считаете, будет ли цивилизованная торговля вот этими книжечками? То есть не везде они будут вот разбросаны, а должна ли быть цивилизованная какая-то торговля, какие-то маленькие магазинчики?
0: Систематизировано ли это будет, вернее, да?
3: Да. И третий вопрос. Вот моя девушка, которая находится рядом со мной, она интересуется, она очень любит читать. И маленькие книжечки, и книги вообще. Вот она спрашивает, когда выходит ваша передача, она хочет посмотреть вот вашу передачу.
0: Угу, спасибо.
3: Спасибо.
0: Спасибо. Ну что, Саш, по порядку, наверное, такой свежий вопрос. О чем ты мечтаешь?
1: Ну, я даже не знаю. На самом деле, ты знаешь, мечтание — это процесс очень интимный. Поэтому... Я мечтаю о чем-то лично, как человек. Если я мечтаю о чем, как издатель, то у меня в производстве находится 15 книг. Да? У меня зарплата не так много, денег не так много, чтобы все 15 книг выпустить, но я хочу выпустить хотя бы, ну, 10 из этих книг вот в ближайшее время. Такая производственная мечта. Что касается работы на телевидении, то сейчас мы открываем 2 книжных магазина, вот, в которых будут продаваться хорошие, на мой взгляд, книжки. То есть это тоже такая производственная работа. А что касается, ну, это вот что касается моих фантазий, и это то, того, о чем я мечтаю. А что касается любовных романов, я считаю, что где бы они ни продавались, либо они продавались. Если они кому-то нужны, вы знаете, вот просто вот нам звонил сейчас этот радиослушатель наш. Я считаю, что его девушка просто очень счастливая, она находится рядом с ним. Я думаю, судя по времени, в одной кровати, может быть, я не знаю, чем они занимаются. Я думаю, вряд ли они пьют сейчас чай или кофе в кровати. Они, может быть, смотрят телевизор и слушают нас одновременно. Я бы так хотел подумать. И ей повезло, рядом с ней такой страстный, красивый мужчина, да. А рядом со многими женщинами у нас в стране нет страстных мужчин, и даже не страстных никаких. Очень много одиноких женщин. Эти одинокие женщины хотят читать эти женские романы, потому что они дают им немножко того счастья, тех фантазий, тех мечтаний, которых им просто не хватает в жизни. И поэтому То, что эти книжки продаются доступны, продаются в разных местах, это нормально. На самом деле книжки эти продаются и в крупных магазинах, которых в Москве, к сожалению, мало. Я уже говорил сегодня о том, что во многих городах страны вообще нету книжных магазинов. В Москве книжных магазинов тоже очень мало. И поэтому просто... людям негде их и неохота, в общем-то, ехать далеко в центр города, чтобы купить эту книжку. А рядом с домом таких магазинов нет. Это безвыходная ситуация. Но сейчас мы с вами переживаем, на мой взгляд, хорошее время, когда появляется все больше и больше маленьких магазинчиков, так что через какое-то время, конечно, торговля книгами войдет в какое-то более цивилизованное русло, и можно будет зайти, вот как ты сказал, в булочную и вместе с булками, из которых течет повидло, купить и какой-нибудь женский роман. Это будет как хорошее, доброе сельпо, где продаются рядом и презервативы, и манная каша.
0: И лопатка. Еще.
1: И лопаты, да.
0: Потому что без лопат населенные не тяжело. Селяне, они без лопаты, как и без рук вообще. Вот. Что за селянин без лопаты? Да никакой селянин. Ну что же, следующий.
1: А, нет, там еще был, что касается вопрос, передачи, да. Ты уже сказал, да. Передача наша выходит, до сих пор она выходила, на самом деле она выходит уже 3,5 года. Сейчас она выходит каждый день. То есть, представляете, каждый день я рассказываю о каких-то книжках. Я думаю, что люди, которые смотрят меня регулярно, я надеюсь, что таких людей не так много, они просто устают от моей физиономии, потому что не только от голоса, но и от физиономии. Вот. Но мы стараемся сделать передачу информационную, там много очень сюжетов информационных. Мы в каждой передаче рассказываем минимум о 6 новых книгах, новинках книжных, причем не только коммерческих, но и часто некоммерческих, то есть интересных. В каждой передаче у нас бывает гость студии, и этими гостями бывают достаточно уважаемые, интересные разные люди, совсем не только писатели, но и всякие политики, и всякие. Вот. И выходила до сих пор она в 11:45 на втором канале, канале РТР. Я надеюсь, мне хочется в это верить, что с 1 сентября она будет выходить снова.
0: Каждый день ты занимаешься обзором сразу нескольких книжек. Как же ты успеваешь все это читать? То есть ты постоянно читаешь, что ли, прям? Или ты научился вот этому скоростному чтению? Я слышал, такая методика, когда один листает, другой смотрит. Ну, типа, прям тру-ру, так раз, и у него бах, и вся информация основная отражена.
1: Конечно. Я сам листаю только и сам смотрю, да. Это скоростная методика и очень, кстати, удобная. Во всяком случае, для моей работы. Я не считаю, что все телезрители должны так быстро читать, но на самом деле мне этого хватает.
0: Угу. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание.
4: Вечер добрый, Александр. Вечер добрый, товарищу графоману и сиамскому близнецу. Это такой... Событие, наверное, уже вам Владислав Замогильный, вот. Хотелось бы задать такой вопрос, вот. Угу. Как бы очень беспокоит судьба вот старых книг, и в частности, вот такой поэт, как Шарль Бодлер, почему вот, как бы его нельзя найти, мне какой-то вот экземпляр аж 70-го года выпуска, вот.
0: Вот говори, пожалуйста, погромче, очень что-то все в паузу.
4: Да, вот меня беспокоит... Если какие-нибудь выпуски такого поэта, как Шарль Бодлер, потому что я только видел, вот у меня какой-то экземпляр 70-го года выпуска Балашова и Поступальского. Вот, это вопрос товарищу графоману. А и также к нему, следующий мой вопрос, и вот к тебе, Александр, сейчас, и товарищу близнецу. Вот, мне хотелось бы узнать просто ваши отношения, в каком-то роде, вот, то есть... Я неоднократно смотрел программу вот графомана. Вот. То есть она своего рода, конечно, базитическая, но она более такая реалистичная. А вот хотел узнать ваше общее мнение о такой, такой как бы народной программе, в которой вот в последнее время я просто являюсь нештатным сотрудником, и это вот программа «Знак качества». Там есть такая рубрика «Стихи на манжете». Вот известно ли вам что-нибудь и вот ваше отношение к тому, что там происходит?
0: Спасибо. Просто очень плохая сейчас связь. То есть что-то все там у нас замыкает. Спасибо, Владислав. Сейчас начнем с Александра. Ну что, вот про господина Бодлера.
1: Ты знаешь, выходило недавно какое-то его издание, ну вот полного более-менее нормального Шарля Бодлера я давно не помню. То есть это самое лучшее, что выходило, насколько я помню, это выходило в литературных памятниках. Его книжечка достаточно обстоятельно прокомментированная. Вот, если мне не изменяет, конечно, память. Но, видимо, действительно, Шарль Бодлер – это тот автор, который сейчас, может быть, опять-таки, увы, не очень актуален. А что касается букинистических книг, то их все-таки еще можно купить и можно их поискать. Слава богу, сейчас таких книг много, и они достаточно доступны. Ну вот есть одноименный магазин «Графоман», который называется так же, как та телевизионная передача, которую я веду. И в этом магазине большой раздел букинистических книг, там наверняка можно что-либо отыскать подобного рода. А что касается передачи «Знак качества» и этой рубрики, вообще эта передача, конечно, ну, я думаю, она пользуется огромной популярностью, хотя отношение к ней очень сложное, потому что бывает иногда просто обидно за что? Ну, за то, что, знаете, это как посмотреть в зеркало, а в зеркало не всегда приятно смотреть. И вместе с этим смотришь.
0: Ты все-таки тактичный. Давай послушаем мнение сиамского близнеца. Ну, про Шарля Бодлера я тебя не спрашиваю, вы не знакомы. Я так думаю.
1: Пока.
0: Да, пока. А вот что касается «Знака качества». Я помню, что как бы ты туда пришел с номером, то есть вот с трезубцем, и ты должен был сказать, что ты бог.
2: Ну, тебя зовут. Тогда была очень серьезная цензура, и вот эти дядьки тогда еще не переквалифицировались на нецензурщиков. И поэтому меня туда не пустили. Но это они потеряли просто там несколько миллиардов зрителей на этом. Потому что когда показывали Машу и Дашу, ты помнишь, что вся страна собиралась перед телевизорами. А тут такой же, только самец. Вот это все-таки по-другому. То есть, если Машу и Дашу смотрели исключительно мужчины в основном, ну и некоторые женщины, тогда у нас таких еще не было, то меня смотрят в основном женщины. Ну, и
0: смотрели бы.
2: Да, смотрели бы, извиняюсь. Да. И, ну, а сейчас...
0: Не смотрят.
2: Прогрессивные мужчины еще бы смотрели бы.
0: Угу.
2: То есть время-то у нас такое сейчас.
0: То есть ты все-таки стремился в «Знак качества».
2: Не, ну, я постоянно туда звоню.
0: Понятно. Я вот насчет «Знака качества» могу... открыть маленький секрет. Вот Владислав умолчал об этом, да, но на самом деле это действительно так. Все люди, которые... Саш, кстати, вот о том чувстве... То есть на самом деле это называется... Вот ты так тактичный, я недаром сказал, что тактичный, да? То есть это как раз то чувство стыда. То есть просто стыдно за людей, которые там в большинстве своем участвуют. Вот. Но действительно, на самом деле, все, кто там участвует, или, опять же, большинство, это 80%, да, это люди, которые проиграли в карты или в другие азартные игры. Вот. То есть в свое время я тоже проигрался в картишки, и меня туда направляли, я должен был там либо стишок прочитать, либо что-то там поплясать. Вот. Но, слава богу, мне дали возможность отыграться. Я отыгрался, мы по нулям разошлись. Вот. Действительно, это так. А остальные 20% идут туда, конечно, добровольные. Вот этим 20% я посоветовал бы серьезно призадуматься над состоянием своей психики, господа, потому что как показывает печальная практика общения с одним из людей, который посетил вот эту программу, то есть практически после ее посещения у него настал серьезный перелом в психике, общение с ним стало просто невозможным. Это действительно так, так что будьте поосторожнее с этим.
2: А ты думаешь, мне, наверное, не стоит туда больше звонить?
0: Ну, я думаю, что лучше не стоит.
2: А мне вот нравится, как все-таки как бы передача дала возможность по телевизору выступать не только нормальным исполнителем, скажем так.
0: Но я тебя
1: понимаю. Но и ненормальным тоже.
2: Да.
0: Да, ты посетишь клуб, где хорошо играют, и у тебя будет масса возможностей там поучаствовать.
2: Хорошо. Но в карты меня трудно обыграть.
0: Правильно. Но мы тебя научим их держать.
2: Хорошо.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы все внимание.
5: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
5: Наконец-то мне удалось до вас дозвониться.
0: Рассказывайте.
5: Привет всей честной компании.
0: Угу. Спасибо.
5: Очень приятная компания. Я так давно не слышала Сашу. И, наконец, он вышел в эфир в нормальное время. А то мне совершенно не удавалось просто дождаться.
1: Угу.
5: Вот. Я, конечно, этим очень счастлива, что он так спокойно и прекрасно ведет беседу.
0: Еще бы после такого.
5: Что?
0: Еще бы, я говорю, после такого случая.
5: Ну, конечно.
0: Да.
5: Всех нас зашибло. Ну вот. И... Ну, вы знаете, до такой степени я счастлива, что до вас зазвонилась, что вы затрагивали столько тем за тот период, пока я вас слушаю, что я уже даже забыла некоторые. Но у меня вот, вы, например, поначалу затрагивали тему занудства.
0: И да,
5: вот сказали, что зануды, они очень серьезные. Ну вот я, например, зануда, но, представьте себе, очень веселая. И к тому и является примером, что я слушаю передачу Александра Лаэртского. А иначе бы я ее не слушала. Ну вот. А к тому же я еще хочу спросить уважаемого Александра Шаталова. Вот мне представляется тюрьма, и там стоит только, знаете ли, один Лимонов. И более ничего. И вот, может быть, он прибавит туда хотя бы Есенина. Вот, Некрасова. Вот, и хотелось, я к своему стыду Эричку не читала. И мне хочется спросить у Александра Шаталова, вот за что он ценит? Я вот когда видела беседу с Лимоновым, единственное, что я вынесла, что это человек умный. И то, что он не очень, так сказать, приятный. А вот за что он ценит его произведение? Вот этот вопрос. А также моя большая радость, что дозвонилась до Александра Лаэртского. До свидания.
0: Спасибо, до свидания, вам удачи. Вот опять, Саш, вернулись мы к теме господина Лимонова. На самом деле я хочу сказать, что однажды он был у нас в гостях в программе, и я думаю, что еще как-нибудь раз он нас посетит, и вы сможете сами с ним тоже пообщаться. Это я обращаюсь к радиослушателям, поговорить с ним. Вот. Но сейчас как бы разговор вот о том, за что же вот ценишь произведение Лимонова.
1: Во-первых, я должен сказать о тюрьме.
0: А, да.
1: В российских тюрьмах есть библиотеки. Это во-первых. Во-вторых, даже происходит конкурс тюремных библиотек. На прошедшем конкурсе тюремных библиотек выиграла одна из библиотек, в которой обычно содержатся высокопоставленные сотрудники МВД. Эта библиотека заранее комплектуется наиболее интересными книжками, наиболее такими читаемыми. Вот, это второе. Третье, есть библиотеки очень старинные. Например, библиотека Бутырок комплектовалась отчасти из тех книг, которые попадали туда после того, как их владельцев арестовывали. Это еще было во время Сталина. И часто, об этом, например, рассказывал мне писатель Лев Разгон, можно было встретить в библиотеке книги из своей собственной же библиотеки, которые автоматически туда перекочевывали. Поэтому библиотеки укомплектованы достаточно неплохо. Другое дело, что в новых тюрьмах, в тюрьмах, удаленных от, допустим, Москвы, эти библиотеки не полны. И, конечно, туда надо давать разные книги. Наша передача, как я уже сказал, шефствует над тюремными библиотеками. И мы передаем туда книжки, безусловно, безусловно, не только Эдуарда Лимонова, но и многих других авторов. И не только мы, но и некоторые люди, которые в свое время отсидели свой срок в библиотеке, это и правозащитники, и ну, какие-то разные люди, они тоже через нашу передачу иногда шествуют над библиотеками, так что это, на мой взгляд, хорошее дело и важное дело. Это первый вопрос. И второй вопрос касался писателя Лимонова. Я считаю, как и один из наших радиослушателей, что это очень талантливый писатель, который пишет на современном языке, современном разговорном языке, на том, на котором часто общаемся мы с вами в жизни. Он поднимает достаточно интересную тему, он пишет как бы сюжетно, и, в общем-то, для того, чтобы судить о том, хороший он или плохой, его надо просто прочитать. Некоторые его книги. Некоторым, я думаю, он вполне может и не нравится, и это тоже естественно. Писатель может нравиться, может не нравиться. Я ценю его за как бы честность в его произведениях. Все его книги написаны от первого лица. Во всех его книгах, если он, извините, занимается сексом, то он занимается сексом лично он, и конкретные бывают объекты, с кем он занимается. Он фактически во всех своих романах описывает свою историю, свою жизнь. Он написал даже такую трилогию, как «Детство, отрочество, юность». Она называется «У нас была великая эпоха», «Подросток Савенко» и «Молодой негодяй». Три книжки, рассказывающие об авторе от ранних лет до уже зрелого возраста. Во всяком случае, я считаю, что это просто один из ярких современных писателей, несмотря на то, что он имеет сложный характер, несмотря на то, что он, может быть, и неприятный человек, как сказала наша радиослушательница. Он человек умный, а умных людей тоже среди писателей особенно не так много.
0: И их нужно ценить.
1: И расстреливать.
6: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
0: И напоминаю для тех, кто только что включил с бодуна или просто так, проходя мимо свой приемник, в гостях у программы «Монморанси» Александр Шаталов, ведущий программы «Графоман» и шеф-редактор издательства «Глагол». Также рядышком восседает сиамский близнец. И по телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы нашему гостю Александру Шаталову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы все внимание.
7: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
7: Меня зовут Владислав.
0: Здравствуйте.
7: Я хотел бы задать вопрос Александру Шаталову. В вашей дискуссии вы упоминали о том, что интересуетесь процессом создания литературных произведений. Вот, кстати, хотелось бы немножко поподробнее узнать, как вы считаете, алкоголь и творчество связаны? Вы упоминали Бодлера, но если верить его, так сказать, биографам, то он вообще трезвый не писал и не мог писать. Могли бы вы на эту тему?
0: Спасибо, спасибо.
1: Ну, я думаю, что на самом деле все это связано друг с другом. Наркоманы, прекрасные писатели, тот же самый Уильям Берроуз, американский писатель, о котором уже сегодня шла речь, он действительно был наркоманом, писал прекрасные произведения. Вот, и я уверен, что многие, во всяком случае, на Западе современные писатели, конечно, наркоманы и пишут хорошие вещи. Наркотики имеют разные свойства, гибельные и, наверное, в общем-то, и позитивные. Иногда тоже. Если мы вспомним с вами Поля Верлена, то, конечно, он тоже, в общем-то, был и алкоголиком, и наркоманом вместе с тем. Он был великим поэтом своей страны, можно сказать, одним из самых великих поэтов мира. Так что я думаю, что нет прямой взаимосвязи. Самое главное все-таки, чтобы у человека был талант. А если алкоголь, если секс или если наркотики помогают человеку раскрепоститься, почувствовать себя свободнее, если это выражается в творчестве, не обязательно литературном произведении, но в литературном, в живописи, в каких-то других областях. Ну, мы знаем с вами, что можем точно сказать, что большая часть, там, допустим, актеров это, конечно, алкоголики, да, и театральных, и киноактеров. И вместе с тем они хорошими актерами остаются. Ну, кто знает, от чего они умирают, от цирроза печени или от чего-то еще другого, да? Вот. Поэтому вот мы коснулись темы алкоголя в связи с тем, что в издательстве «Глагол», то есть это небольшое издательство, которое я возглавляю, вышла недавно книжка американского писателя и выдающегося рассказчика 20 века Чарльза Буковски. Книжка называется «История обыкновенного безумия», и эта книжка написана от лица алкоголика, да, от лица человека, который действительно не скрывает, он сам фигурирует в своих рассказах, написан а не от первого лица. И он рассказывает о своих переживаниях, о том, как он напивается и что с этим происходит. И несмотря на то, что это, казалось бы, такая грязная тема, грязная литература, это оказывается литературой блестящей. Чарльз Буковский не был признан у себя на родине с самого начала. Кстати, уже будучи известным писателем, он не бросил свою основную работу, а основная работа была его почтальон. Вот. А известность к нему пришла из Франции, и в Германии его книги издавались миллионными тиражами, во Франции его книжки издавались огромными тиражами тоже. Кстати, он автор и 20 книг стихотворений. Пожалуй, известность в Америке к нему пришла после того, как по его сценариям, по его повестям были поставлены кинофильмы. То есть два кинофильма, я бы не сказал, что они очень известны, но более-менее известны, они как бы и сделали в Америке более-менее Чарльза Буковски таким стабильным писателем. Вот. Поэтому это может быть... Ну, мы знаем, конечно, в русской литературе блестящее произведение «Москва. Петушки». Тоже произведение, написанное алкоголиком и написанное от лица алкоголика. И вместе с тем это произведение никогда не воспринималось как гимн алкоголизму.
0: Это мощнейшая, кстати, тоже книжка.
1: Да, то есть чем-то они перекликаются друг с другом.
0: Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы все внимание.
8: Алло.
0: Здравствуйте, уважаемый.
8: Доброй ночи.
0: Рассказывайте.
8: Прежде всего я хочу как бы поприветствовать в студии Сиамского Близнеца, потому что у меня очень симпатичная его мысль на все происходящее.
0: Угу.
8: Вот. И у меня еще несколько вопросов к вашему гостю. В руках в данный момент оказалась книжка Виктора Пелевина.
0: Ой, извините, говорите, пожалуйста, чуть громче, что-то со связью у нас сегодня проблемы.
8: У меня в руках оказалась книжка Виктора Пелевина сегодня. Вот. Гость упоминал об этом чуть ранее. Мне хотелось бы просто уточнить об этом авторе, если ему что-то известно о нем, о его творческом пути и вообще о жизни, пусть бы он рассказал. И вопрос второй. Какой зубной пастой пользуется ваш гость?
9: Спасибо, спасибо.
0: Кстати, да, вот этот вопрос совершенно я забыл. То есть меня просили задать его. Вот, то есть постоянно то, какого цвета майку носит наш гость. То есть это действительно гонориета. Это все от нее исходит. Саш, давай просто второго начнем.
1: Как хорошо, что есть гонориета, да?
0: Гонориета не бей лежачего у нас.
1: Ты знаешь, хоть убей, я не знаю, какую зубную пасту пользуюсь, потому что я покупаю первую попавшуюся, которая есть в магазине. По-моему, вот желтенькая такая, Colgate, нет?
2: Или Блендамед. Вот,
0: по-моему, желтенькая – это клей-момент.
2: Так что с этим надо не шутить, потому что...
1: У меня на самом деле осталась с детства любовь к пасте Сигнал, которая такая красненькая, цветная.
2: Там, а как же Чебурашка?
0: Еще была
2: в пионерских такая... лагерях ели.
0: Лесная, помнишь, паста была? Лесная, да. Да. Мятная была, да, классная.
2: Да. Ели все. Просто.
1: Ты знаешь, это меня все время мазали в пионерном лагере мятной пастой, поэтому...
2: Отвращение.
1: Поэтому у меня к ней действительно отвращение. Вот. А паста Сигнал мне казалась такой импортной, такой загадочной, такой красивой, полосатой, такой необычной, что я ее люблю. И когда сейчас она везде на каждом углу продается, то, видимо, иногда я все-таки ее покупаю, потому что это как-то такой сладкий заморский фрукт.
0: А еще, кстати, классно порошком было, помню, зубы чистить.
2: Да, я тоже
0: только пробовал. Иногда в него добавляли чересчур много соды и тянуло в это самое, на харч.
1: А что касается Виктора Пелевина, то Виктор Пелевин, ты знаешь, я лично, к сожалению, с ним не знаком. И я знаю, что это сейчас один из самых известных, самых модных писателей. Модных в каком смысле? Все его романы с успехом издаются на Западе. Это, пожалуй, единственный из русских писателей, который оказался рентабельным, например, для американского и английского книжных рынков. Почему? Потому что Англия – это вообще очень закрытая страна, и там очень любят произведения других писателей, не просто даже американских или англоязычных, а писателей, живущих вне этого острова. И поэтому очень странно, что Виктор Пелевин, переведенный на английский, изданный именно в Англии, стал пользоваться популярностью, и также он стал пользоваться популярностью и в Германии, где издавались его книжки, и в Америке. А что касается его произведений, что, вы знаете, мне они не близки. Может быть, потому что, вот, наверное, у меня полностью отсутствует чувство юмора, и я не люблю такие юмористические произведения, такие как бы сатирико-юмористические произведения. И, ну вот, а к ним как бы привержены люди этого поколения, то есть, по-моему, ему где-то там, ну, около 35 лет, и они все еще продолжают шутить, юморить, и как вот так, знаете, у них там... Ну, на мой, я так воспринимаю его произведение. Я не могу сказать, что это правильно или неправильно, потому что я знаю, что поклонников его очень много. У этого писателя он сейчас очень моден, очень актуален. Его книжки издаются одна за другой. И, в общем-то, начал, наверное, чем-то хорошим.
0: Я не читал, но я приблизительно догадываюсь, что ты имеешь в виду, вот говоря о юморе и так далее. Действительно грустно. Грустно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы все полны внимания к вам.
9: Вторичное появление в эфире, это вот Владислав.
10: Здравствуйте.
9: Дело в том, что я услышал душераздирающий рассказ Блинца о том, как он не может попасть в студию «Знакачество». Я бы даже просто хотел, ну, попросить о том, чтобы обязательно, как бы, он связался. Дело в том, что вот еще раз хочу сказать, что вот за последние 3 недели в эфир прошло 12 стихотворений, то есть моих из тех людей, которых я привожу в студию. Вот, и как бы это все дело пока продолжается, я временно исполняю обязанности ни с одного сотрудника программы «Знакачество», и хочу, просто даже так прошу, чтобы вот сиамский близнец обязательно посетил ее. Вот, если такое возможно, то есть, ну, у него есть мой телефон, вот. Так сказать, если нет, то вот Лёва знает. То есть я, пожалуйста, прошу, чтобы он позвонил, вот, и как бы вот в понедельник я уже иду туда, кстати, там уже был, 2 стиха было вот товарища Заева, Алексея, не далее, как на этой неделе. Вот и в понедельник мы с ним снова идем туда, если он, конечно, там отойдет от сегодняшних дел. Вот. И так бы, то есть у меня большая просьба такая, вот сиамскому близнецу, но я не могу предлагать Александре, потому что культовой своей фигурой, я понимаю, не позволит участвовать в такой, так сказать.
0: Нет, я просто больше не играю на это в карты, Владислав.
9: Я понимаю, да. Так, ну, что вот это сиамскому близнецу хотя бы.
0: Ты знаешь, дело в том, что он лицо программы, я его не пущу.
9: Даже так, да?
0: Да. Спасибо тебе. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все полны внимания к вам.
11: Здравствуйте,
0: уважаемый.
11: У меня вопрос такой интересный. Как алкоголизм связан с проблемой смены сексуальной ориентации?
0: Ну, то есть вы имеете в виду, что вот как... Вот
11: да, бывает... у меня вопрос лично к вам, Александр.
0: Ага. Да. То есть вы имеете в виду,
2: что... Как у тебя это, Саш, произошло? Вот, хотя бы
0: знать. Нет, дело в том, что действительно многие люди по пьяни вот накалывают все татуировки. И несколько случаев было зафиксировано, когда они по пьяни меняют как бы пол.
11: Так.
0: Вот, после этого как бы происходит одно из двух. Либо они накладывают на себя руки, либо начинают пить еще больше. А когда человек пьет много, ему уже все равно, какой у него пол. Вот и все.
11: Надо же.
0: Вот так.
11: Ну, надо же.
0: Спасибо, уважаемый. Вот сейчас еще сиамский близнец хочет добавить. Как это случилось с ним? Спасибо.
2: Ты вот только что сказал про то, как по пьяни колят наколки. Мне рассказывали такую историю, что есть 2 друга, которые все время выпивают вместе, и один другому по пьяни на теле все время пишет что-то вот наколками. Парень просто весь исписан. Ну, матом там, ну, по-разному. Ну, представляешь, человек весь в словах.
0: Так это вот я больше того скажу. Недавно я посетил одну дружескую страну. Вот, и там собралась плотная тесная компания. Там тоже было несколько друзей. И вот когда кто-то рассказывает какую-то хохму за столом, ну, за пьянкой, да, то вот он, чтобы не забыть, на своем товарище кратко накалывает. Ну, к примеру, тут анекдоты рассказывают. Тут первые фразы или даже, угу, бывало, буквы этого анекдота у того наколол. Если с утра прочитать ничего не могут, то там КЛ, М, восклицательный знак, тыр-тыр, х, тыр-тыр. Так, и вот он смотрит, что это на мне такое, уже никто не помнит. Там человек весь исколот загадочными знаками, каббалистическими.
2: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все полны внимания к вам. Здравствуйте, уважаемый.
12: Я бы хотел даже патент получить за мое предложение, которое хотел предложить.
0: Угу.
12: Вы знаете, по поводу печатных книг, продажи книг. Их можно продавать в любом магазине.
0: Вот, Говорите, пожалуйста, чуть-чуть громче, совсем беда.
12: Громче,
0: да? Да-да-да, или ближе к трубке как-нибудь, потому что прерывается все.
12: Да. А, хорошо.
0: Вот так вот лучше.
12: Их можно напечатать, не можно, нужно вообще печатать на туалетной бумаге. Во-первых, будет в мозги влезать намного лучше. Во-вторых, читать можно в разное время суток. То есть, когда как только, так сразу прочитал что-то там. В-третьих, оригинально. То есть, книжки все квадратные, там всякие плоские, а это будет такая красивая штука, круглая и т.д. и т.п. А как вы на это предложение смотрите?
0: Спасибо, спасибо за звонок. Да, что ты хотел сказать? Да.
2: А, по-моему, радиослушатель немножко там что-то перепутал. Дело в том, что туалетная бумага очень подорожает. А вот это, по-моему, не все потянут.
0: Не, к тому же, как-то в мозге она, по-моему, не через... Как-то не в мозге она.
2: А еще дело в том, что при печати используется в краске, ртуть, по-моему, свинец. А вот, а он очень вреден.
0: Покраснение очка случится, просто
2: да,
0: говорю, вредно.
2: В армии нам даже запрещали
0: газетками это делать. Да. А в принципе, вот действительно, вот вопрос к Александру, да, вот сейчас компакт-диски, так называемые вот эти, выпускаются самых разных форм. То есть я сам видел компакт-диск в форме автомобиля. Вот автомобиль и просто треков поменьше. То есть, люди как... Вот насчет...
2: Видел в виде четырех мужских...
0: Конечно, видел. Вот. Так вот, что касается книги печатания. Вот какова самая оригинальная форма книги геометрической, которую тебе доводилось видеть вообще? То есть, ну... Наверняка это люди как-то тоже по-своему извращаются с книгами. То есть я не имею в виду там книжки-раскладушки детские, да? Uh-huh, uh-huh. А именно вот форму обложки.

0: дико фантазийные, но они как бы не для чтения, они как бы для восприятия целиком. Текст является частью общего какого-то художественного замысла.
1: Это вот. Из серии таких вот, помнится, делали маленькие книги?
0: Нет, это бывают абсолютно книги в виде сложных металлических или деревянных композиций. Это бывают книги в виде там каких-то каменных скульптур. То есть это, я уже не говорю, что это, конечно, бывают совершенно фантазийные композиции из бумаги, картона, там, шляпы, одежды. То есть все есть. То есть как бы книга как художественный объект, это действительно очень известный традиционный классический жанр искусства именно. Не знаю, читают они такие книжки или не читаются. Мне трудно судить, но... На Западе тоже существуют и массовые книжки, которые в какой-то форме имеют какую-то необычную форму. Вместе с тем, действительно, я видел книжку, выпущенную в виде мячика, и которую можно читать с разных мест. Представляете, стихи набраны. Так можно спокойно переворачиваешь, и совершенно разный смысл текста идет, да? Эта книжка, конечно, более как сувенир, хотя я думаю, что это было бы хорошо выпускать книжки поэтам в виде мячика, да, так кинул друг другу.
1: Только с полками было бы сложно, мебельщики были бы недовольны, мебельная промышленность бы встала
2: почему
1: на рога.
2: Нет, зато ворота футбольные покупали бы для того, чтобы складывать мячи, в общем, по-моему, баскетбольные сетки.
1: То есть спортсмены были бы рады.
2: Да, опять же.
1: То хорошо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, доброй ночи. Здравствуйте. Александр, я тоже Александра, такая симметрия треугольная. Я хотела спросить, нельзя ли, мерси, во-первых, вашему гостю за симпатичную передачку, нельзя ли аннотировать по возможности тех, кто будет приглашаем, потому что иногда подгадываешь время, чтобы посмотреть... А там какая-нибудь Виктория Токарева. И потом с досады неделю пускаешь.
1: Спасибо. А что так к Виктории Токаревой? Я, честно говоря, не совсем в курсе. То есть второй раз звучит это словосочетание. Это что-то ужасное, что ли?
0: Я лично не знаю, честно говоря.
2: По-моему, пошла реклама очень конкретная вот на эту Токареву. Да? Уже завтра. В магазине напротив. Этой Клавы не будет просто.
1: Все сметут. Виктория, не Клава.
2: Да, так что надо первыми подойти к директору,
1: и
2: скупить и выйти на улицу. Да.
1: О, чувствую коммерческую жилку.
2: Да, вот.
0: Если вопрос относится по отношению к моей передаче, то есть передаче «Графоман», которая выходит на РТР, то сейчас мы в этом замечательном интернете, в сети интернет, имеем свою страницу.
1: Ты назови, кстати, адрес на всякий случай.
0: Страницы?
1: Да.
0: Weekend. Это сайт Weekend, и там вот есть специальная как бы страница книги, которая делается совместно с передачей «Графоман». И там сейчас мы сделали как бы дайджест, и когда передачи будут выходить регулярно, то есть сентября, мы будем там давать не только анонс передачи, анонс всех гостей, которые будут в нашей передаче, если касается, конечно, ее вопрос слушательницы, но и там будут аннотироваться книжки, и уже сейчас аннотируются, о которых мы рассказываем, может быть, самые лучшие, не все книжки, потому что их большое количество, и там будут печататься избранные беседы с гостями студии. То есть это, может быть, первая, наверное, на сегодняшний день телевизионная передача в интернете.
1: Понятно. Ну что же, еще, я думаю, парочка телефонных звонков, потому что у нас время уже немножко поджимает. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте. Опять я.
1: Приветствую.
4: Я хотела задать два вопроса. Первый, как вы относитесь к Михаилу Виллеру, а второй, вот мне часто доводится наблюдать, как в некоторых учреждениях книги просто выкидываются. И они лежат такой большой кучей, и вот. И, может быть, лучше было бы если встраивать в те же библиотеки.

0: сети.
1: Угу. Спасибо. Вот это книги, наверное, которые выкидывают, у меня такое ощущение, что это учебники ботаники за 4 класс. Потому что я, в общем-то, вот катастрофически всюду встречаю именно книги по ботанике за 4 класс на улицах. Куда они не сунется везде книги по ботанике за 4 класс на улицах.
2: А их легче выкинуть, чем самовывозом в тюрьму. Это же сложно.
3: Ну, на самом деле, конечно, я считаю, что лучше книги давать в библиотеке, давать в тюрьмы. Самое главное, чтобы она функционировала. Представляете, человек целый там 15 лет сидит в тюрьме. 15 лет, который убил уже кого-то, да?
2: Ну, это очень серьезный человек. Он все знать должен уже. Ему книги не нужны. Он живет исключительно по понятиям.
3: Я как идеалист считаю, что этот человек должен свободное от, так сказать, тюремной работы время читать книги. Кстати, в тюрьмах очень процветает, особенно в женских тюрьмах, процветает творчество. И вот мы делали репортаж из женской тюрьмы. Там женщины пишут стихи, рисуют, занимаются вышиванием. То есть женщины живут активной жизнью, как вот в старые советские добрые времена.
1: Извини, пожалуйста, хотел задать вопрос, пока не забыл. А не проводилась ли такая статистика, вот наиболее, какие книги наибольшим спросом пользуются вот в тюремных библиотеках? Какого жанра хотя бы, я не говорю о конкретном писателе, хотя бы жанр?
3: Ты знаешь, если говорить о трудовых колониях, о колониях, как бы, куда после оперативного заключения попадают люди, там большей популярностью пользуются книги по ремонту автомобилей и по вообще таким профессиям.
1: По прикладным.
3: То есть люди готовят к себя к выходу на волю. То есть столярные какие-то профессии, ремонт кровли и так далее. Вот это то, в чем они более всего нуждаются. Ну, а же потом идут в основном, конечно, детективные романы кровожадные. И если женщины, то это любовные романы. То есть это то же самое, что и на воле. А что касается Михаила Виллера, это писатель, на мой взгляд, он нормальный, хороший, современный билетрист, который достаточно популярен. Единственное, что получалось и получается до сих пор такие дикие с ним конфузы, что он всегда одно и то же свое произведение старается напечатать сразу во всех издательствах, и получается, что издательства конкурируют. Мне приходилось не раз наблюдать
1: это
3: за
1: немножко
3: этим.
1: Некрасиво.
3: Ну, вот немножко некрасиво, но что делать? Михаил Виллер вот такой...
1: Кстати, он был тоже в нашей программе, я вспомнил это словосочетание тоже.
3: Вот.
2: Я не помню.
1: Был.
2: Меня не было.
1: Тебя не было, ты в командировке был как раз.
3: Так что, ну, я считаю, что это такая типичная проза шестидесятников. То есть это проза, ну, как бы немножко похожа на прозу Довлатова. И немножко похоже, ну, на то, над чем смеялись, о чем мы замечали, о чем думали. То есть, как бы, рефлексии и переживания недавнего прошлого, когда было смешно там размышлять о том, как люди спекулируют, когда проститутки только появились, и впервые можно было написать о проститутке, вон какая она, блин, стоит на углу, да. Вот это все... Вот завидую, может быть, ее заработкам, да. Вот это шестидесятники, они именно такие, они завистливые, и вот пишут о том, о чем уже сейчас писать и о чем читать никому не интересно.
1: Ну, вообще, это грустное понятие. То есть шестидесятник, вот в современном мире это звучит так же, как в Красной Армии, типа боец. Ну, что-то я не то сказал. Ну, что же.
3: Нет, похоже.
1: Последний, наверное, на сегодня телефонный звонок и ваш вопрос нашему гостю Александру Шаталову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Да, очень приятно, что последний звонок. Значит, вам говорит выспившийся, это сам алкоголик, выспившийся. Угу. Да, очень приятно. Значит, три проблемы. Ни одна, ни две, а три.
1: Давайте.
4: Значит, первое удивительно, что вы не отвечаете на звонки.
1: Так.
4: Когда вы говорите.
1: Угу.
4: То есть, когда вы говорите, время есть, а это самое, никто не подходит.
1: Угу.
4: Во-вторых, постоянно занято.
1: Угу.
4: Это тоже удивительно, да. Ну, это все детали, конечно, да.
1: И третья проблема.
4: Третья проблема, да, насчет алкоголя, значит. Я понимаю, что это не ваша тема, так сказать, это и так далее, там графоманы, то да все и так далее. Но тем не менее, обидно, что в этом самом, во всей литературе, которую вы объявили там и так далее, значит, нет основной причины алкоголя,
1: которую
4: вы делаете вид, что вы не знаете.
1: Скажите нам, пожалуйста.
4: Да, причина простая, экономическая. Недостаток средств. Вот чего не хватает вашей передаче, понимаете? Все прекрасно.
2: Да, где вот наши спонсоры? Мы вот не видим их. Конечно, не хватает средств.
4: Нет, неизвестно, не у вас не хватает, а у нас не хватает.
1: А у вас? А где ваши спонсоры?
2: Где ваши спонсоры?
4: Да-да-да, вы правы, да.
1: Спасибо, спасибо вам за звонок. И на этой замечательной ноте, Александр, мы, наверное, попрощаемся. Я желаю, в общем-то, всяких успехов, благ. Но что обычно в этом случае говорят? Просто дело в том, что нам показывают телевизионщики руками, что у них кончаются пленки, аккумуляторы и кассеты. Вот, я думаю, что как бы это не последняя наша встреча. Еще здесь мы тоже встретимся, поговорим.
0: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной.

0: кот застучал своими когтями по белоснежным костяным клавишам из чистой, в общем-то, мамонтовой кости. Наш штатный пианист. Это значит, что мы начинаем беседу с нашими сегодняшними гостями. Даже, я бы сказал так, это две гости и гость. Я сейчас вам их по очереди представлю. Итак, сегодня у нас в гостях Марина Демченко. Это директор агентства, которое называется Grand Show Management. Жанна Букер и модель этого же агентства. И человек, который пожелал не называть свое имя, но он является мужем модели из другого агентства, сокращенного МИДа. Так мы, видимо, и будем его звать. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие гости.
1: Добрый вечер. Здравствуйте.
0: И для начала, да, я думаю, что все-таки нашим радиослушателям, которые, ну, в силу определенных причин, экономических, художественных причин и так далее, все-таки не совсем близки к вашему роду деятельности, пояснить все-таки, что такое букер, Жанна, чтобы не было каких-то нездоровых ассоциаций с букой и прочими обидными вещами.
1: Ну, как бы слово «букер» очень часто ассоциируется у наших людей с книжкой в переводе с английского «бук». На самом деле это человек, организатор, администратор, который занимается моделями. Проводит с ними различную работу по подготовке рекламных материалов, проводит кастинги, отборы. Кастинг, сразу поясняю для тех, кто еще не знает этого слова, тоже профессиональное слово в модельном бизнесе. И означает оно отбор моделей либо для съемки, либо для работы на показах. Вот. И как бы в обязанности букера входит, соответственно, и постоянное отслеживание моделей. Новых лиц, новых каких-то интересных, незаурядных качеств, опять же, моделей. Вот. И, естественно, как бы сказать, раскрутка их. То есть подготовка, какая-то школа. И постоянная работа над их образом, над их имиджем, чтобы они, во-первых, не теряли форму, как-то росли и выходили как бы на международный уровень.
0: Понятно, спасибо, Жанна. И тогда в связи с этим я сразу бы хотел поставить все точки над «и». Просто к нам приходит огромное количество писем, люди приходят под окна и выкрикивают свои вопросы в мегафонах, также рисуют их баллонами на специально отведенной и возведенной бетонной стене, которую вы, наверное, видели. Мы всегда ее ставим тут на ночь, перегораживая дорогу, чтобы люди могли писать свои вопросы, а потом мы с помощью вот этого бинокля их считываем и задаем. Также приходят сюда, задают вопросы. Дело в том, что ну, сами знаете, земля полнится слухами. Страшные слухи ходят по столице нашего города, города-героя Москвы, уже где-то вот года два, что в недрах агентств, подобных вашему, происходят страшные вещи. То есть, что, значит, модели постоянно раз в неделю подвергаются обязательной порке розгами, значит, дабы уподобиться как-то йогам и дисциплинировать свои, ну, моральные качества, не тушку свою, а именно моральные качества. То есть, они должны всегда находиться в ощущении какого-то стрёма. Вот. Это, знаете, мне что напомнило, когда я был владельцем частной тюрьмы в городе Павловом Посаде, то я там придумал наказание следующее для насильников. То есть их сажали всего лишь на 2 недели. Но в течение этих 2 недель каждый из них получал 10 раз кирзовым сапогом под шреслом во время, которое ему не сообщалось. То есть к нему могли войти там за ночь 5 раз и ударить 5 раз. Могли, значит, настучать все 10 раз прямо вот на пороге тюрьмы, а могли растянуть это. То есть он постоянно находился вот в ожидании удара под шреслом. Вы знаете, выходили от дисциплинированных работники, многие даже вступали в партию затем, в экологические группировки вступали, и вот многие нам помогают, сейчас моют мой автомобиль, видели, 2 тоже вот из чресельников, так мы их называем. То есть, в принципе, ожидание какой-то кары, согласитесь, оно дисциплинирует человека. Действительно ли это так у вас, или все-таки это слухи?
1: Но вы рассказали о таких чрезвычайных, я бы сказала, мерах. Да, дисциплина, естественно, на первом плане, потому что приятно работать с красивой, умной девушкой, которая как бы понимает всю ответственность, которую, как бы сказать, мы берем на себя, проводя какие-то крупные акции. И, естественно, как бы сказать, мы в первую очередь работаем над такими качествами, как дисциплина, серьезные отношения к работе, не тусовочные. У нас всегда, как бы сказать, вся работа проходит в достаточно напряженном ритме, мы очень мобильная команда. И иногда заказы сваливаются буквально вот за день, за два до этого проекта. Поэтому приходится мобилизовать все силы. И, соответственно, конечно, здесь большое значение имеет, как бы сказать, мобильность девчонок и мальчишек. Вот. Да, есть, существуют у нас кары. Раз в месяц у нас проводится так называемая чистка агентства. Это как бы слово такое внутреннее, но это действительно так. То есть мы отсматриваем моделей на внутреннем кастинге, и если кто-то по каким-то причинам либо потерял форму, либо как-то плохо стал выглядеть, ну, все бывает. Модель же, она должна, как бы сказать, от маникюра до волос и педикюра выглядеть идеально. Вот, это, как бы сказать, и лицо агентства, и имидж, и уровень. Поэтому, естественно, как бы сказать, приходится с некоторыми расставаться. Хотя, конечно, и жалко, но после там нескольких предупреждений, если она ничего не делает, мы просто возвращаем ей фотографии, говорим, что, как бы сказать, к сожалению, мы не сможем обеспечить вас работой. Это очень стимулирует, кстати, девчонок на то, чтобы постоянно держать себя в форме, постоянно как-то следить за собой, заниматься и, естественно, как бы сказать, организовывать себя как личность.
0: А вот уволенные, так называемые, куда деваются они? Дело в том, что мы в свое время открыли подпольный цех по производству выпечки и глиняных болванчиков сувенирных, где вот уволенные из большого спорта, из политики, вот бывшие все наши, они там, значит, сидят себе тихонечко и, в общем, ваяют всякие поделки, там, поделки кулинарного плана, как я сказал, микроскульптуры. Кто-то рисует картины, затем мы их продаем и деньги пускаем на благотворительность. То есть, видите, я вставил себе золотые зубы, перстеньков прикупил. Вот. Какова судьба уволенных вот этих? Или все-таки вот она ушла из коллектива, и все. То есть вы за нее не несете ответственности. Завтра, как говорится, ей хоть там, хоть как рыба об лед бах, и молчит баба с возу, кобыла ушла.
1: Ну, вы знаете, в принципе, мы остаемся в любом случае друзьями, но девчонки, как правило, в нашей стране, в России, они состоят в нескольких агентствах. И поэтому, как бы, если они расстаются с нами, то у них есть возможность реализоваться на том уровне, на котором они находятся на данный момент, где-то в других агентствах. То есть у них есть реальность того, что, как бы сказать, где-то на них будет спрос. Вот. Но как бы это мы не отслеживаем, только с теми, как бы, кто с нами пытается там потом дружить, поддерживать отношения, мы узнаем какую-то информацию о дальнейших их там продвижениях. Но на самом деле такой вот четкой вот работы по уходящей модели мы не проводим.
0: А не было ли у вас таких прецедентов, когда вы были вынуждены рассылать по всем агентствам факс или нарочных с посылками, или там посыльных с нарочными, чтобы сообщить о каком-то нелицеприятном поведении от вашей бывшей сотрудницы? У нас вот был один такой, который вот тут повсюду, ну, у него болезнь была, называлась болезнь кинь-яичко, сокращенно КЯ, у нас в психиатрии. И он раскидывал всюду вареные яйца здесь в огромном количестве и топтал их, в общем-то. Его, естественно, уволили. Он пришел на другую радиостанцию в ФМ и делал там то же самое. Mm-hmm. Пришлось директорам двух радиостанций нашей, вот той ФМовской, собираться и рассылать факсы буквально на все станции, всем коллегам, чтобы человека с такой-то фамилией, фамилия у него Бузько была, вот, через З пишется, Николай Бузько, такой вот яйцетоп наш, чтобы его нигде не брали. Как у вас с этим обстоит дело? Ведь бывают же какие-то наверняка вот выдающиеся случаи нарушения дисциплины, нарушения, ну, скажем, даже так, этических норм определенных.
1: Вы знаете, очень редко, но бывают действительно такие яркие проявления как бы нестандартного поведения модели. Но в таких случаях мы лично с ней решаем все наши проблемы, там, индивидуально от каждого случая. Но какую-то работу вот по другим агентствам, как бы, чтобы перекрыть все там на какие-то другие выходы и доступы, мы не проводим, потому что, ну, как бы, мы считаем, что это недостойно, как бы, вот, ну, как-то дешево и мелочно, скажем так. Если, как бы сказать, она проявит свои качества, то другие агентства тоже, как бы, разберутся и сделают свои выводы. Но вот специально этим заниматься, ну, просто, честно говоря, даже нет времени, как бы, тратить на это. и как-то просто неинтересно.
0: Есть... Понятно, понятно. А есть еще такое бытует мнение, ну как мнение, это даже факт, что женский коллектив, в любом случае, как пишется даже вот фраза такая, uh-huh. да, в русском языке, женский коллектив, слово коллектив нужно брать в кавычки. Почему? Потому что понятие женская дружба, ЖД сокращенно, просто целиком иллюзорно. Это жестокий обман. Известно, что женщины, вы, женщины, друг друга ненавидите, целиком завидуете. Ну, Жанна, ну это факт. То есть вы друг друга ненавидите, вы любите, когда у другой из вас какие-то неприятности. Причем есть особый момент, особая грань. То есть если эти неприятности совсем крупные, да, ну, к примеру, там сгорела квартира, не дай бог, или что-то такое, то у вас включается автоматический иммунитет, то есть жалость, естественно, вас пробивает. Ну, а когда неприятности не доходят до какой-то трагедии, вы, естественно, радуетесь им. Вот. Поэтому здесь вот вы сказали, что вы как-то дружите с кем-то или что-то такое вот с бывшими вашими моделями. Позвольте вам все-таки не поверить. Наверняка среди них есть конкурентная борьба. Наверняка они подкладывают друг другу перед показом пурги, рвут колготки, ломают, в общем-то, каблуки на туфлях. Вот. Или смазывают их мылом, чтобы падали и так далее. Добавляют в мыло специальные химикаты, чтобы по лицу пошли прыщи и так далее. Вот как обстоит дело? Или я все-таки фантазирую? Если...
1: Но вы знаете, может быть, где-то это и существует, но, к счастью, вот для нас, для букеров, для нашего агентства, у нас достаточно как бы интеллектуальные девчонки работают. Они достаточно доброжелательно к другу относятся. Действительно, дружная команда, которая не только там как бы не подставляет друг друга под ножик, а наоборот помогают. То есть буквально в каких-то мелочах. Вы, как бы сказать, можете сказать, что это сказки, там, рассказы.
0: Конечно.
1: Но, может быть, в какой-то степени в этом есть какая-то иллюзорность, но в любом случае она приятна, и приятно работать в такой атмосфере. Потом, как бы, у нас есть и мальчики. У нас, как бы сказать, в модельном бизнесе очень часто забывают про это, но в моде очень, как бы сказать, серьезное отношение сейчас, как бы и на Западе, и я думаю, что скоро это придет к нам, отдается мужскому направлению. Поэтому, как бы, наш женский коллектив иногда разбавляется очень удачно.
0: Насколько я знаю, вот в таких уже олдовых агентствах, как, например, вот дом моделей Слава Зайцева, он как-то и сам тут выступал, прям махал крыльями и говорил, что всяческие отношения, ну, кроме деловых и дружеских, между полами в коллективе строго-настрого запрещены. Вот поэтому здесь я как-то не вижу, вот, ну, извините, конечно же, на определенного смысла вот во всем выше вами сказанном, потому что если у вас действительно это так, то, соответственно, мужская половина, она живет своей жизнью, женская своей. Но меня почему женская интересует? Вот вы сказали, там помогают они новеньким. Да неужели я, взрослый парень, который знает, что такое конкурентная борьба, что такое устранение конкурентов, подбрасывание наркотиков в банки конкурентов, взрывание их машин. Поверю вам, что это же рынок. То есть вы являетесь...
1: Жесткая конкуренция,
0: да.
1: Очень.
0: И вдруг приходит какая-то, значит, новенькая, там, которая... с позволения сказать, еще не знает, что такое эпилятор. И вы хотите сказать, что с ней будут делиться местом, что ей будут как-то помогать. Я не верю в это. Не верю.
1: Саш, здесь может быть такой момент, что, как бы сказать, вот работа именно нашей администрации агентства, наших букеров, как-то настраивает девчонок вот именно на эту ноту. Но я скажу такую вещь. Иногда доходит до смешного. У нас проходит кастинг, на которых, допустим, я вызываю определенное количество моделей, определенного типажа, которые нужны вот для данного проекта. Вот 10 человек мне нужно, не больше. Именно вот эти. Иногда у меня приходит 30 человек. То есть подруги обзванивают своих еще человек 3-4 моделей и приводят на кастинг. То есть вот даже до такого. То есть здесь, как бы сказать, бывают совершенно разные подходы.
0: Понятно. Вот я предлагаю дать слово все-таки Жанне Демченко. Она является директором. Ой, извиняюсь, Марина, прошу прощения. Она является директором агентства, соответственно, и держит обе узды. То есть, как говорится, держит коня по имени агентства за обе ноздри. Скажите, Марина, вот все выше нами обсуждаемое как-то нуждается в комментариях? Если они у вас есть, мы с радостью выслушаем.
2: Я думаю, что нет.
0: То есть и я прав, и Жанна тоже права.
1: Жанна права, я, в общем-то, разделяю мнение.
0: Понятно. Тогда, если вы позволите, мы обратимся к мужской части нашей сегодняшней программы и спросим у мужа модели из другого агентства, что думает он по этому поводу. Вы знаете, я был свидетелем многочисленных, скажем так, скандалов в вашей семье. Действительно, однако сейчас-то вы смирились, но первое время вот Мемиду, он просто такой бледнел, потому что действительно, когда она выходит, ей хлопают. Я видел, как он сидел в уголке, особенно если она удачно повернется с изящного ракурса, принято хлопать. А зрелище действительно красивое, я бывал и смотрел. Так вот, Мид, он попросту бледнел и чуть ли не вскакивал, не бежал лупить всех мужчин в зале. Однако сейчас смирился. Но все-таки, есть ли у вас какие-то комментарии вот к теме, которую мы только что обсуждали?
2: Как зовут вас?
0: Саша, да? Меня Саша.
2: Да. Нервничаю очень сейчас. Очень нервничаю. Мне недавно плохо было. Потерял сознание утром, вызвал скорую. Приехал врач. Говорил, а у меня шинель висит моя на стене. И он мне укол реланиум сделал и уехал. Вот, а так, ну, нормально все сейчас. Пока лучше уже.
0: Спасибо, спасибо. Ну уж так берегите себя уж как-то. Там. Ну, следующая тема, которую я хотел бы тоже затронуть в нашей беседе. Я сейчас перечислю имена определенные, да? Эдуард Лимонов, Геннадий Шуфутинский, ансамбль «Парк Горького» имени культуры, в какой-то степени уже нынче покойный Евгений Клячкин. Ну и масса других людей. Вы догадываетесь, к чему я подвожу, да? В свое время они все покинули пенаты. И, в общем-то, Уильям Токарев, он же, да? И тут настал, так сказать, момент, когда блудные сыны вернулись к пенатам, в общем-то. Вот. И весьма успешно тут процветают. Совершенно другая тенденция наблюдается все-таки в модельном бизнесе. А причем вот эти все люди в большинстве своем, ну, по крайней мере, я могу судить по своему собственному разговору с Евгением Клячкиным, он, прямо вот сидя в этой студии, сказал, что он, видимо, сделал ошибку, когда в свое время покинул пределы России, что сейчас здесь, конечно же, более обширное поле для творческой деятельности. Что касается модельного бизнеса, то ситуация другая. Утекают они туда. И главная цель, как я понял, большинства девушек, занятых в этом бизнесе, это все-таки получить контракт с какими-то зарубежными агентствами. Вот, по идее, то, то есть песенное творчество, да, и модельный бизнес, это, в принципе, и то, это же искусство, согласитесь. То есть какая-то кошелка, она не сможет доставить людям удовольствие, там, нелепо перекатываясь там батончиками по подиуму. То есть это искусство.
1: Конечно.
0: Так почему вот... А искусство, оно, в общем-то, вне рангов должно быть. А тут получается такое вот ранжирование. Одна сейчас искусство. С этой стороны, другая вот там. Какие-то у вас есть на эту тему размышления, объяснения, почему так происходит?
1: Ну как, мне можно сказать что-то по этому поводу. Просто в основном Марина занимается контактами как раз с Западом по поводу различных модельных направлений, как съемок, так и показов. Вот, в принципе, да, безусловно, на Западе модельный бизнес на несколько порядков больше развит, чем у нас в стране. Вот, с чем это связано, сложно сказать. Может быть, это заложено где-то изначально там вот в системе нашей страны. Это как бы сложно объяснить, но он на самом деле не развивается. То есть он очень сложно идет вперед. И даже сравнивать, как бы сказать, уровень, допустим, моделей наших и западных, то здесь в первую очередь это можно посмотреть на их гонорары. То есть наши девочки счастливы работать там буквально за копейки, они считают, что это, как бы сказать, уже хорошо. А там модели получают, ну, я не буду говорить точные цифры, как бы сказать, но это раз в 10 больше точно.
0: То есть это все связано с финансовой в основном стороной, да?
1: С финансовой с одной стороны. И, наверное, все-таки еще... От финансовой идет и такая вещь, как... уверенность в себе, лоск, какой-то шарм, что действительно при первом же взгляде видно, что это шикарная женщина, это модель, у нее нет проблем, у нее все хорошо. Наши девчонки, как правило, и учатся, и работают, и, как бы сказать, выкраивают время на занятия с собой, просто чтобы хорошо выглядеть, как-то на нормальном уровне. Конечно, они, как бы сказать, все, как и мы, имеют массу проблем жизненных и бытовых. Вот. Поэтому, конечно, здесь очень много корней заложено именно в быте нашем.
0: Мне вот почему-то подумал, что еще одна причина – это в публике, которая приходит на показы. Я, может быть, не прав. Я был как-то на показе один раз в своей жизни. Вот, действительно был удивлен вообще всем происходящим. Это красиво, не спорю. Вот, но вот не могли бы вы дать анализ публике, которая ходит, ну, для сравнения, на какой-нибудь действительно мощный и хорошо организованный показ вот там, в буржуазных странах, вот, и у нас. Вот, может быть, Марина как-то проводила наблюдение, вот просто за лицами людей, их какой-то там, скажем так, статус социальный, их даже, может быть, половую ориентацию. Это тоже важно, я объясню, почему потом, на мой взгляд, может быть, ошибочно, но тем не менее.
3: На показах, значит, которые мы проводим, как правило, бывает очень приличная, солидная публика. Вот, это наши приглашенные гости. Что касается ориентации, то бывают разные абсолютно образы. Вот, сейчас у нас это направление как бы развито. Вот, и на наших показах, значит... Та публика, которая присутствует,
0: вы говорите, как есть, вы не стесняйтесь, потому что в рамках нашей программы рамок нет.
2: Богатые там все, я видел, они, вот последний раз я был, они, ну, напиваются, и, ну, такие толстые, в очках, в костюмах, ну, вот в основном, и цветы дарят пьяные моделям.
0: Ну, то есть это знак признания все-таки.
2: Наверное.
0: Ну, я вот к чему я это сказал. Дело в том, что там вот на другой стороне холма, как сказал классик, мне кажется, все-таки вот такая вещь, как показ какой-то там новой коллекции одежды и так далее, это настолько сильно оккультивировано, настолько сильно вошло в их жизнь. То есть даже существует, насколько я знаю, специальный... программы. То есть это является неотъемлемой частью их жизни. У нас же это все-таки до сих пор является каким-то фарсом. Фарсом в том смысле, что даже так, элементом очень важным для создания определенной элитарности. Я специально проводил наблюдение с помощью агентов насчет новой нашей элиты. Вот. И посмотрел, кто там. То есть большинство из тех людей, которые мелькают по телевидению сейчас, они, в принципе, толком ничего для культуры не сделали. Это не громкие слова. То есть какие-то там непонятные безумные Максы, какие-то ведущие новостей с попсовых радиостанций. Эти люди становятся у нас культовыми. Заметьте, не, к сожалению, покойный уже Майк Науменко, там не существующий ныне Олди, который является лидером группы Комитета охраны тепла, а какой-то ведущий новостей с попсовой радиостанции. В связи с этим, может быть, ваши девушки, которые обладают каким-то потенциалом, понимают, что вот все, что вокруг нашего отечественного модельного бизнеса творится, это попросту, ну, скажем так, хлопушка полностью надутая. То есть людей самоценных, самодостаточных там просто нет. То есть для них это просто средство объединиться в элиту. То есть мода, вот мода.
1: Я поняла, да. Саша, вашу мысль. Значит, я могу это прокомментировать таким образом, что на Западе все-таки это определенное отслеживание моды. То есть люди следят за модой, чтобы потом, как бы сказать, соответственно, как бы сказать, приобретать для себя какие-то интересные модели, которые соответствуют их вкусам. То есть чтобы быть в теме различных модельных направлений разных модельеров. У нас, как правило, на показ приходят все-таки как на шоу-программу, чтобы посмотреть, развлечься, попасть в тусовку, опять же, пообщаться с друзьями, то есть как-то посмотреть красивые вещи, красивый показ. Но, как бы сказать, это происходит именно как бы спонтанно, под настроение. То есть нет, как бы сказать, такого вот... как бы, ну, не, наверное, это все-таки серьезность отношения к данным вот вещам. Вот. И поэтому вот в этом, наверное, и есть вот такой вот нюанс, вот эта разница с Западом и с нашими показами.
0: Ну, да, в принципе, видимо
1: просто, это... как бы сказать, и не ведется даже никакой работы с этим. То есть изначально, как бы сказать, и наши модельеры, и агентство настроено на то, чтобы показать какое-то интересное шоу. И как бы одно время же были очень в моде авангардные различные показы. То есть они действительно были зрелищные, они были интересные, но для жизни никак не применимые. То есть это вот тенденция, но сейчас она как-то поутихла. Вот. Она была, как бы сказать, очень долго на пике.
0: Это вот есть такой парень, я вот тут недавно наблюдал, у него каблуки только с размером с меня. Я-то, видите, перед вами на стуле стою в полный рост, и то считаю себя низеньким. Вот. А он вот на таких вот весь раскрашенный, тоже своего рода какой-то кич или самовар, что ли, тульский. Для меня непонятно, что это за странные внедрения в культуру. Можно ли это назвать культурой? Что это вообще такое?
1: Есть, конечно, такое направление, как молодежная мода. Вот. Но здесь, как бы сказать, очень редко происходит все-таки совпадение стиля, настроения молодежи. То есть редко модельерам удается действительно создать что-то, какое-то интересное направление в молодежной моде.
0: А мне кажется, я извиняюсь, что перебиваю вас, Жанна, что молодежь, она не нуждается в услугах модельеров. Вот простите меня за такое, может быть, категоричное суждение. Молодежь сама себе создает моду. Вот видите, я как, то есть меня хватать не за что. На мне широкие штаны, чтобы отбиваться от недоброжелателей ногами. На мне тяжелые ботинки с шипами. Вот. Все это реалии нашей жизни. Я выхожу, могу поскользнуться, упасть. Да? В руке у меня бейсбольная бита, чтобы отбиваться от совсем уже плохих людей. Также и молодежь. Она создает себе моду сама. Прежде всего, это должно быть удобно. А те люди, которые уже, скажем так, называют себя молодежными модельерами, на мой взгляд, это как раз и есть эти пупырышки пенка, которые... не дают молодежи, а берут, у нее группируют, значит, в своих ручонках, потом выдают себя за идеологов. Я более чем уверен, что молодежь, она прекрасно может обойтись без этих вот, с позволения сказать, идиотов. Потому что, ну, реально-то, реально, если смотреть на вещи, не нужна молодежи. Навязанная мода.
1: Но молодежи сложно навязать что-то,
0: да,
1: согласитесь.
0: Да, безусловно.
1: То есть, как бы сказать, как бы не было раскручено имя там данного модельера, если молодежи это не нравится, если это неудобно, то, как бы сказать, никто это носить и не будет. Но, с другой стороны, среди модельеров, модельеры сами молодежь. То есть у нас очень много, допустим, модельеров, с которыми мы сотрудничаем. И это буквально студенты очень известного нашего, как бы сказать, текстильной академии, которые очень талантливы, которых много идей. И которые, в принципе, сами являются вот той вот тусовкой молодежной, которая, как бы сказать, все это и придумывает, и создает. Поэтому, естественно, они обмениваются между собой, как бы сказать, и какими-то комментариями, какими-то идеями. Это действительно какое-то более массовое все-таки творчество. Но все равно существуют лидеры, все равно существуют какие-то талантливые люди, которые выводят это на какой-то уровень. Мне так кажется.
0: Ну, может быть, даже не то, что выводят на уровень, а может быть, они сдерживают это в рамках, чтобы совсем не началось безумие какое-то полное.
1: То есть какие-то дают рамки, именно вот определяют какой-то стиль.
0: А вот скажите, Жан, ну и Марина тоже, если как-то у вас есть какие-то на эту тему мысли, может быть, вот то, что у нас такие беды-то вот в этом бизнесе все-таки связано с тем, что до недавнего времени, кстати, это грамотно сказал Зайцев, вот прям молодец я вот, хотя я так честно скажу, не особо прикалываюсь ко всем модельным вот этим делам, но тем не менее, когда человек говорит умную вещь и смешную, я всегда радуюсь. Он сказал, что это, говорит, за тетки ходят, значит, по нашему городу, вот в шапках, а на плечах у них, в общем-то, куски шерсти животного. Имею в виду вот эти, вот, знаете, меховые воротники стандартные. Ну, как-то он в таком духе выразился, чем очень меня порадовал. То есть, действительно, считайте, вот, да еще лет, может быть, 5 назад даже, да, где-то. Все же были одеты в какие-то китайские варенки или затаривались на этом ужасном этом рынке, который где-то на каком-то стадионе, там, Лужники и так далее. То есть приезжали, покупали эти пиджаки адские, малиновые, с блестящими пуговицами, просто. Да, то есть, и, может быть, все-таки есть какая-то надежда вот на подъем, может быть, просто нужно время, потому что, ну, что такое
3: хотелось
0: для...
3: Хотелось бы верить, конечно.
0: Ну, 5 лет же, это очень мало для бизнеса, вообще для любого бизнеса, серьезно. А если бизнес связан с искусством, то это вообще не срок.
1: Ну, это, Саша, согласись, это опять же наш менталитет.
0: Да.
1: То есть здесь все проблемы в этом. Как бы сложно говорить, там, объяснять человеку, что малиновый костюм – это безвкусица, если он ему нравится, если его друг ходит в таком же малиновом костюме.
3: Золотыми полосочками.
1: Да.
0: А вот объясните.
1: Он же купил сразу же Мерседес такой же. Так ему надо же сразу купить такой костюм.
0: Это средство передвижения, Жан. Это совсем другое. Это удобный автомобиль, который подогревает задницу, к тому же. Там,
1: нет, они против Мерседеса. Нет,
0: Насчет пиджаков, вот сколько было перестебано, все эти золотые, там эти грунтозацепы там мощные, да, вот все эти дела, вот малиновые пиджаки. То есть ощущение такое, что люди не слушают анекдоты, совершенно без чувства юмора. До сих пор это продолжается. Даже многие звезды наши, вот в Папахе парень, он же тоже пошел на этот старый, этот самый, который везде, в каждой бочке сатычка, тоже ведь в малиновом пиджаке был. Что это такое? Это неспособность воспринимать информацию, потеря, попросту говоря, какой-то чувствительности, что ли, или дебилизм, наверное, по-другому сказать.
1: Ну вот, наверное, все-таки я соглашусь, что это потеря, как бы сказать, вот восприятие окружающего, то есть как бы вот есть я, как бы сказать, и вот все, что, как бы сказать, происходит вокруг, это, как бы сказать, не то, что...
0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Марина Демченко, директор агентства «Гранд Шоу Менеджмент», Жанна, модель данного же агентства, и Бугер по совместительству. И, соответственно, да, я прошу прощения, неправильно сказал, не по совместительству, просто...
3: В прошлом она была моделью, сейчас она является букером нашего агентства.
0: Извините, ну я, видите... Вот в воинских званиях я понимаю, там, господин полковник, там, майор, там, корнет, а вот, ну, извините меня, да. Но зато я вот еще представлю одного нашего гостя. Это муж модели из другого агентства, сокращенно МИДа.
3: Который, кстати, никогда не бывал на наших показах. Тем более я не помню такого, чтобы мужчины не в трезвом состоянии дарили цветы нашим моделям. Я требую просто ответа.
0: А может быть, это было на модельном показе вот другого агентства?
2: Я не помню сейчас уже. Может быть, и другое. Не
0: помню. Ну, в принципе, конечно, очень сложно удержать в памяти такое количество событий. Я думаю, что мы не будем винить МИДу.
2: Да, это же другое агентство было.
0: Ну вот я об этом
2: подумал. Где моя жена работала раньше?
3: А припомните, пожалуйста,
1: название.
3: Как он называется.
1: Просто интересно.
2: Я попозже вспомню, сейчас пока не могу. Плохо себя чувствую.
0: Ладненько, сейчас мы тогда хотелось бы ответить на ряд вопросов, которые тут мне на бумажечке написала наша референтка и подвезла их. А, кстати, вас не удивляет, что она у нас разъезжает на велосипеде здесь по коридорам, нет?
1: Нет, очень даже интересно.
0: Ну, вот это мое новшество, чтобы девушка была спортивная. Прямо мы привязали к велосипеду.
3: Мы приметили самокатик у входа.
0: А это главный редактор у нас балуется иногда.
3: Мы так и подумали почему-то.
0: Он никому не разрешает его трогать. Значит, привезли мне тут вопросы. Вот такие они. Модельный бизнес, ну, это скорее сентенция. Модельный бизнес по избиениям, по данным ООН, стоит на третьем месте после спецпсихбольниц и тюрем, утверждает наш радиослушатель Рашид. Есть у вас какие-то комментарии? Вполне возможно, извините, Жена, что я просто немножечко хочу направить в русло. Может быть, Рашид имеет в виду, вот, скажем, не внеуставные отношения, да, не уставные, да, а вот то, что происходит потом за дверьми агентства, когда модель выходит, ее начинают лупить жуткие мужики чернявые, вылезшие из Гранд Чероки 94-го года выпуска.
1: Ну, во всяком случае, нам, наверное, повезло, что у нас не было пока таких проблем. Поклонники, естественно, существуют, и этот бизнес, и создан для того, чтобы, им восхищались, и к нему, относились с таким благоговением. И модели, они, в принципе, и должны вызывать восхищение. Поэтому каких-то криминальных вещей пока не наблюдалось. Хотя, наверное, было бы интересно посмотреть, как это происходит на самом деле.
0: Ясно. Далее начинаем зачитывать. Вернее, продолжаем. Сейчас, я просто извините, тут очень много. Да, вопросы, касающиеся критериев отбора, все эти вопросы мы оставили, договорились на конец нашей программы, то есть в конце мы даже скажем вам, куда вы можете прийти, дабы там выступить каким-то образом. Виноделий тут интересовался, как долг век моделей, но я предлагаю эту тему тоже обсудить позже, потому что у меня, я, гляжу-то глубже, вижу дальше. Дорогой Виноделий, не в обиду. В Германии малиновые пиджаки носят сутенеры. Значит, такая сентенция от какого-то, видимо, ненавистника Германии. И вот такой ракурс в историю. Александр, история малинового пиджака уходит во глубину веков. У Чичикова, как известно, тоже был такой. Просто это люди, есть такие люди, малиновые пиджаки, пишет Ирка по фамилии Рас. Ну, мы не будем спорить с вами, но она к каждому веку своя мода. Если сейчас мы, мужчины, начнем ходить в панталонах с бантами и носить гуттаперчевые шпажки, то мы будем выглядеть, по большому счету, нелепо и даже как-то с уклоном в гомосексуализм. Чего мы себе, настоящие воины и защитники Отечества, сокращенно ЗО, не можем позволить. Саша, тут даже я к вам этот вопрос адресую, уважаемые гости. Скажите, пожалуйста, как, по-вашему, должна быть одета зимой тетка, у которой нет джипака, интересуется Алиса? Это, я понимаю, это огород мой камень, то есть, что, дескать, деньги не позволяют каким-то образом следить за собой, там, пошел, купил там вот это байду с куском убитого животного синтетического вместо воротника, и вроде как и одет. Но мне кажется, это все-таки не оправдание.
1: Конечно, безусловно, не оправдание, потому что, да, финансовая проблема – это большая проблема. Но в любом случае, если человек обладает каким-то вкусом, каким-то стремлением, во всяком случае, какому-то стилю, если он умеет его определять и чувствовать, можно одеться дешево, но достаточно стильно и достаточно интересно. Нужно только этого захотеть, я могу сказать так. Наши модельеры, позволяют это сделать. Есть, естественно, раскрученные имена, которые не всем по карману, но есть и достаточно хорошего качества изделия, которые можно себе позволить. Пусть это будет немного вещей, пусть их будет 2, 3, 4, но это будут хорошего качества вещи, которые будут классно сидеть, классно смотреться и не будут смотреться рыночными.
0: Это правильно. И с другой стороны, я хочу сказать, что есть в этом какой-то элемент неуважения даже к себе, если вы покупаете какой-то готовый слепок, вот то, что вот, ну, некрасиво. Нет,
1: просто
0: дело не
1: когда
0: в чипаке
1: ты встречаешь в том же метро еще 2, 3, 4 такие куртки за день, вот уже настроение
0: начинаешь
1: падает.
0: Начинаешь чувствовать себя корейцем времен Мао Цзэдуна. Да, я вообще в истории очень плох. Вот сообщение, я так хотел затронуть эту тему, причем в основном вот с вами, Марина. Значит, вы, насколько я понял, Жанна, из вашего рассказа, занимаетесь, связями с зарубежными всяческими вашими коллегами, правильно?
3: Да, конечно.
0: Значит, вот что я вижу, это вот Олег тоже тут ко мне присоединяется. Правда, он менее тактично задает свой вопрос, но тем не менее. Известно, что наша страна, к сожалению, в последнее время все больше и больше превращается в сырьевой придаток. То есть продажа нефти, древесины, дешевые даже где-то рабочие силы. То есть вот Олег вот обвиняет вас в том, что я хотел просто спросить, узнать. Получается, что вы занимаетесь продажей наших отечественных российских женских тушек, в общем-то, туда. Продажей в том смысле, что вы хотите, чтобы тушки наших красавиц радовали глаза англосаксов, япошек и других презренных объевшихся гамбургеров. То есть вы являетесь, то есть вы продаете ресурсы нашей страны. Вы, значит, Марина, приближаете, скажем так, присвоение нашей стране России статус сырьевого придатка мира, сокращенно СПМ. Или мы с Олегом не правы?
1: Ну, здесь немножко, наверное, однозначно вы поставили вопрос, потому что...
3: Очень однозначно,
1: да. На самом деле. Здесь связь, как бы сотрудничество с Западом заключается не именно в продаже наших девушек туда. Не только в этом. Мы как бы пытаемся организовать общие проекты с западными модельерами, в том числе до организации показов здесь, у нас. У нас проходили вот недавно, в прошлом месяце, два показа. Это было в Сен-Лоран и Жан-Франко Ферре. То есть здесь нет такого акцента, что именно вот все туда, туда и туда. Наоборот, мы пытаемся как-то прививать именно здесь, на нашей почве. Конечно, как бы сказать, для девчонок на самом деле очень хорошая школа на Западе. По 40 показов в день там работают девочки, и, естественно, из них вырастают суперпрофессионалки.
0: Жанна, извиняюсь, что перебиваю. Вот я тогда целиком зачту вот сообщение Олега. Александр, эти агентства отправляют девок за границу, чтобы их потом разобрали по яхтам, стриптиз-клубам. То есть, ведь это же реальные вещи. Но, то есть, многие выходят замуж, действительно, многие остаются на яхтах, служат, скажем так, кстати, есть выражение «бойфренд», да? «Бойвумен» у нас он не прижилось, вы этот самый, как его, «вуменфренд», да?
1: Кстати, вот именно поэтому...
0: Но это же есть факты, Жан, но есть
1: вот именно
0: факты.
1: Поэтому все западные агентства уже боятся сотрудничать с нашими русскими, российскими моделями, потому что действительно девчонки приезжают и выходят замуж.
0: А вот это и есть нарушение этики, о чем я говорил в начале. Вот я говорил в начале о чем. Это же хорошо, если человек целиком принадлежит искусству. Мы тут недавно вот, с налоговой полицией вот, побывали в одном известном стрип-баре. Вот. Ну, в результате, естественно, свои обязанности мы, как говорится, спустили. И, в общем, поговорили просто с танцовщицами. Да? Они совершенно искренне говорят, что вот наши танцы вот эти, это искусство. Я говорю, ну, я целиком с вами согласен. Я, значит, попробовал потанцевать около шеста. В результате упал, отшибся левый бок. И стакан порезал мне руку, потому что я с кружкой все это делал. Ну, не получилось. То есть, действительно, это нужно уметь. Но, тем не менее, я скажу вам совершенно искренне так, как она... Усядьтесь, пожалуйста, дорогой Мимида, спасибо. Да. Есть... то есть, это нечего скрывать. Я это сам знаю, сам слышал. То есть, все они такие вот красивые, все они такие хорошие, все они в искусстве. Но давай, говорит, $600, мы уедем с тобой.
3: У наших моделей это не распространяется.
0: Нет, но если они все-таки уезжают туда и остаются
3: они
0: на яхтах...
3: Они работают, возвращаются, но на яхты, как правило, они не попадают.
0: Нет, ну, Марин, ну все-таки. Ведь скажите, вот, например, если мне сейчас приедет какой-то человек и скажет, Саша, на тебе яхту, вот, но ты никогда не занимаешься там сочинительством музыки, да, больше. Я, естественно, соглашусь, но я сопру яхту, потом его убью, сворую все из его дома, вот, детей его продам в рабство в Китай и дальше буду заниматься музыкой. То есть я его попросту обману. Вот. Но тут-то происходит другое. Если, как говорится, назвался грустью, полезай в зебру. Вот. Если это искусство, то как можно выходить из него на яхту? Или получается, что искусство — это такой лестничный пролет между благополучием, причем не у нас в стране, а там.
1: Ну, вы знаете, как правило, если человек в искусстве... то его оттуда ни за какие уши не вытянешь. Я это знаю по себе и по моделям, которые сейчас, как бы сказать, находят, ну, уже достаточно взрослые, скажем так, для... но они, как бы сказать, не могут. Они вышли замуж, они обеспечили все тылы, но они все равно возвращаются на подиум. Они без этого жить уже не могут. Это в том случае, если человек действительно в искусстве. Но есть, допустим, кстати, у нас это очень распространено между девчонками, когда девочка приходит в модельный бизнес именно для саморекламы перед теми же молодыми людьми, чтобы как-то, сказать, утвердить себя, может быть, в своей компании, в этом обществе. Это, с другой стороны, это тоже неплохо, потому что даже, как бы сказать, та школа, которую они проходят в модельном бизнесе, она дает же, как бы сказать, какие-то черты характера добавляет, как-то формирует личность. Поэтому вполне возможно, что такой вариант, он тоже необходим. Пусть он будет.
0: Понятно. Скажите, вот вопрос к вам, Марина. Вы являетесь директором. Ну, директор в наше время, да, это же не директор завода шлифовальных станков, то есть эту должность одно время занимал я еще в советские времена. И я, конечно же, целиком был подотчетен государству и не был полновластным хозяином предприятия. Хотя, конечно, многое нам удалось своровать. Но это ладно, речь сейчас не об этом. А вы являетесь боссом, то есть вы бог-хозяин данного мероприятия. Практикуются ли у вас, скажем так, такие вещи, как-то отдача предпочтения из-за индивидуальных качеств, личных качеств, даже не физических, а кому-нибудь из ваших подопечных? Ну, ведь наверняка есть кто-то вам, кто приятен, кто неприятен. Все же люди все это понимают. Или вы стараетесь быть бесстрастной такой, дескать, и вас занимает только производственный процесс?
3: Скорее всего, только производственный.
1: Я могу это подтвердить.
0: Тогда откроем следующую тему. К тому же, вот, кстати, наши радиослушатели, они прям-таки предвосхищают, я бы сказал, все то, что я хочу от вас услышать. Во-первых, вот Сизой тут интересуется. Не кажется ли вам, уважаемые, что прокалывание ушей, носов, пупков и других частей тела не красит девушку, а наоборот ставит ее в глупое положение? Насколько я знаю, я могу ошибаться. Раньше, в наши времена, когда еще мы курировали международные конкурсы красоты, вообще всяческие искусственные внедрения в тушку, они считались браком. То есть там проколотое ухо, автоматически мы ее говорили, иди зашейся на место, или там пришей новые уши. То есть все это, то есть у нас ценилась только естественная красота, без всяких прибамбас. Мы их даже, скажу больше, перед тем, как вот выставить на конкурс, мы их целиком обревали, все волосы, и рассматривали тело вот как оно есть в чистом виде, без волос. Затем волосы снова отрастали, и в случае, если тело идеально, мы уже ее направляли туда. Как сейчас с этим дело обстоит? Допустимо ли у моделей проколы всякие, вот эти татуировки, в общем-то, и другие предметы?
1: Конечно, в первую очередь дается предпочтение моделям, у которых здоровые волосы, здоровая кожа. Это помимо, как бы сказать, правильных внешних данных. Здоровые ногти. То есть все естественное и здоровое. То есть это ценится. Если вдруг, как бы сказать, да, это мода татуировки, мода колечки во всякие места, в том числе интимные, но здесь, конечно, уже возникают проблемы. То есть с такими моделями тяжело работать, потому что иногда они просто не попадают в стиль там, данного показа или съемки. Это мешает работе. Но это касается непосредственно профессиональных моделей. Что касается просто молодежи, то, ну, как бы разные течения бывают. Татуировки были в одно время в моде. Как бы сказать, другой вопрос, что, как бы сказать, это потом проходит, некоторые одумываются, начинают их сводить. То есть, ну, это уже, как бы сказать, жизнь.
0: А вот скажите так по секрету, у вас есть вот какие-то татуировки на телах?
1: Нет.
3: Нет, они отсутствуют.
0: А так не было вообще идеи вот взять?
3: Нет,
0: да, что
3: никогда.
0: Так? Нет?
3: Нет.
0: Нет, просто я к тому, что если вы захотите, вы ко мне обращаетесь. Я причем делаю даже татуировки вот изысканные там американских племен индейцев, то есть в форме рубцов на теле прям легко могу сделать. Да, ну ладно, не буду я заниматься саморекламированием. Вот такое сообщение, Жанна, я думаю, вы простите меня личного характера, но все-таки вы...
1: Да ради бога.
0: Жанна, ты говорила, ага, что поедешь с Катей на дачу. А на самом деле ты сейчас у Лаерского. Объясни, как это понять? Евгений Юрьевич.
1: Евгений Юрьевич? Какой это Евгений? А что за Евгений Юрьевич? Я не могу вспомнить, к сожалению, извиняюсь. А с Катей на дачу.
0: Да,
2: попала.
1: Кто Катя? Дело в том, что, как бы сказать, вот еще это подстава со стороны, как бы сказать, по отношению к моему директору, потому что, как бы сказать,

0: Слава Зайцеву, я тоже там присутствовал, наблюдал. После этого, да, они там же подиум-то узкий, вот что вот эта комната, да? То есть две коровы на нем уж не поместятся, я имею в виду животных. А они там, знаешь, выходят по 8 человек, там, и вот так крутятся, ловко друг друга обходят. После этого мы обсудили там с группой товарищей, что если нас тут двоих выпустить под дам, что мы там не разойдемся, упадем. То есть, по идее, вот это великое искусство, вот ходить так ритмично, не сталкиваясь, плюс еще одновременно очень свободно. То есть, как-то у них, ну, для меня удивительная вот реакция все-таки у людей на предметы их окружающие, правильно? Вот. И все-таки я так тоже задавался вопросом, неужели не было столкновений, там, падений, а то и попросту драк. А были ли какие-то также случаи, когда из зала выбегал какой-нибудь демон с горящими глазами и, например, кусал там моделей или пытался там, вот тут прислали жестокое сообщение, но тем не менее обрызгать кого-нибудь серной кислотой. Такие случаи у людей часто случаются. Животные себе этого не допускают, потому что животные ближе к Богу, чем люди. Вот. Как у вас с этим дело?
1: Ну, знаете, у нас не наблюдалось такого.
2: Ну, если только какие-то забавные были ситуации. Когда мы работали на выставке в ЦДХ, которая называется «Мода моя профессия», «Profession», в конце, в финале, когда вышли все модели, все модельеры, ну, как бы такой финал, все торжественно, какой-то несчастный молодой человек, не знаю, как он оказался за кулисами, вдруг решил, что подиум — это какой-то выход куда-то. И он вместе с моделями дружно-дружно пошел. И когда он оказался у края сцены, он понял, что как-то он все-таки перепутал. Он совершенно спокойненько так спрыгнул со сцены и пошел дальше.
1: Сошел, я бы сказала.
2: Да, сошел так легко. Вот. Поэтому, как бы сказать, это было несколько смешно, но как бы криминального ничего не было.
0: Ну а вот а что касается травматизма, случалось ли какие-нибудь столкновения, падения все-таки?
2: Конечно, у нас на показах нет, но вот в принципе модели падают. Бывает такое, да. То есть это бывает
1: редко.
2: Не
1: на наших показах.
2: Но не на наших, да. На наших пока не было.
0: Вот вопрос такой. Чему обучают девушку, в первую очередь, пришедшую вот в модельное агентство, именно в ваше? Вот такой вопрос. Вот первые слова, которые вы ей говорите.
2: Ну, во-первых, выясняется у девушки, что она хочет, чего она хочет добиться на этом пути, что для нее это значит, насколько это серьезно. И начинается работа, комплексная работа. То есть это дефиле, это актерское мастерство,
1: хореография,
2: это хореография, пластика.
1: Работа над имиджем.
0: А скажите, вот такой нескромный вопрос. Например, если нас с Мимидой вот взять, вы бы смогли нас научить дефилею?
2: Ну, понимаете, дефиле все-таки это такая вещь, которая либо есть, либо нет. Девочка может быть очень классной, очень интересной. Но вот бывало, у нас-то даже в опыте работы было такое, что ну вот не получается у нее. Вот сколько ты с ней не бейся,
1: ей
2: не дано. Поэтому это надо смотреть.
0: А вот
1: приходите к нам на кастинги внутренние.
2: Да.
0: Пока вот мы еще затронули тему дефиле, значит, я сразу сейчас зачту тут ряд сообщений. Вот, пожалуйста, такое. Марина, не знаете ли вы, кто подбирает музыку вот для этих самых дефиле?
1: Что значит, кто подбирает музыку
0: для
1: дефиле?
0: Ну, тут Мишутка так вот спрашивает, вот прям дословно. Марина, не знаете ли вы, кто подбирает музыку во время того, когда манекенщицы ходят по подиуму?
2: Ну, это в зависимости
1: это от
2: конкретного
1: показа. Это в процессе кастингов
2: показа
1: или во время показа?
0: Ну, видимо, во время показа.
1: Во время показа работают режиссеры, которые подбирают музыку, разрабатывают сценарий. Вот.
0: То есть специальный музыкальный редактор, сокращенно МР.
1: Да.
0: Понятно. Я так почему-то и думал. Андрей тут интересовался рыжий, но, в принципе, вопрос застарелый. Как вы относитесь к накачиванию силиконом своих тушек, ну, некоторых моделей, да? На мой взгляд, по-моему, это сейчас уже запрещено же вроде в связи со сложностью перегноя. То есть, когда они мрут потом, как мухи, это же силикон, он не переваривается.
1: Любое вмешательство.
2: Да, это неправильно.
0: Угу. И вот так мы плавненько перешли к возрастным, к возрастному цензу. Дело в том, что масса вопросов было так, как долг век модели и так далее, да? Не приходило ли в голову, ведь, ну вот вам, Марина, как директору, да, данного агентства, ведь все идет по накатным рельсам. Ну, согласитесь, есть определенные шаблоны. И какие-то вариации вот на этих рельсах, они, возможно,

0: опять же, вот в пределах туннеля, в которых они проложены. Вы понимаете, да, что я имею в виду? Сделать вам не приходило ли в голову что-нибудь совершенно нестандартное? Например, показ мод среди глубоких старушек. Или среди людей, скажем, ну, с какими-то физическими недостатками. Там, с тремя руками, к примеру. Или там, ну, то есть, понимаете, о чем? То есть, что-то, что совершенно вот лежит вне данного бизнеса.
1: Мы подумаем.
0: Ведь не разрабатывается.
2: Вы знаете, у нас есть уже такой опыт. У нас был показ, который назывался... прямо. Палата номер 6. И героями этого показа были как раз люди с психическими отклонениями. То есть это была психушка. Люди были в разных образах. Это были наркоманы, пьяницы,
1: новый русский,
2: да, который сошел с ума, да, и пальцовка у него шла исключительно в быстром таком ритме под музыку. Все это было очень классно, смотрелось достаточно весело. Вот. Также звездочеты, Наполеоны, ну, то есть, как бы сказать, водители, то есть полный набор. Вот. И, как ни странно, показ, костюмы были, естественно,
1: предоставлены больницей.
2: Да, все было натурально. Вот. Музыку и режиссуру делал к этому показу Роман Загороднюк. И, как бы сказать, показ прошел на ура. То есть пресса, журналисты потом очень много писали об этом.
1: Звонили.
2: Звонили, да.
1: Как бы, после вопросов.
2: И этот показ, как бы, он имел большой успех.
3: Ну, как это,
2: несмотря на то, что, как бы сказать,
3: в моде... Больницы костюмы, что ли, были?
2: Да, и настоящие больницы. Марина сама с...
3: Какие больницы?
2: Со стилистами.
0: Нет, но это все-таки, Жанна, это несколько другое. Дело в том, что это, ну, своего рода такой перформанс, да, вот можно так назвать. А я имею в виду реальное создание моды для людей. Ну, к примеру, вот взять, там есть же люди-лилипуты.
2: Угу.
0: Большая часть достаточно населения. Да, есть люди там с физическими, опять же, недостатками. Почему бы не сделать моду для них? И вот именно модели, которые там... Есть люди, ну, там, которые как-то там имеют горб, что-то такое, какие-то, пожалуйста, вот одежда для людей, у которых там вот что-то там со спинным отделом тушки, какие-то нелады. То есть в голову-то это не приходит, все ориентируются на одни какие-то вот рельсы. Вот, значит, причем создают стереотип мощный. То есть, например, те девочки молоденькие, которые вот курят у меня в подъезде постоянно и оставляют бычки и прочие предметы женской гигиены, они же почему так себя ведут? Потому что они понимают, что им без мазы вот вклиниться туда, вот где показывают холеные красивые лица. Были опыты, конечно, когда на подиумы как-то в мир вот фотомодели вводились заведомо, так скажем, какие-то, ну, скажем так, лица стандартные, встречающиеся и в подъездах, и повсюду. Ну, как-то они очень не широко используются. То есть это получается своего рода ведь геноцид, дорогие, по отношению к части населения, не обладающей, скажем, выдающейся тушкой или чем-то таким.
2: Вот. Ну, понимаете, на сцене как бы идет реклама некрасивой тушки, я уже, как бы сказать, вашими словами буду называть, то, к чему как бы хотелось бы, наверное, стремиться каждой личности, если это личность. Поэтому здесь делается акцент не на теле, не на внешней красоте, а, допустим, на образе, на какой-то вот, на каком-то обаянии. То есть девочка даже заурядными внешними данными, она может быть интересной, она может быть обаятельной, с каким-то шармом. Это все в ее силах. Нет никаких, как бы сказать, ограничений. То есть на самом деле даже в нашей истории, как бы сказать, очень много примеров жутко некрасивых актрис, ну, которые известны на весь мир, которых любят, которых
0: Жанна,
2: обожают.
0: Вы лукавите, это актриса. Актрисы, они должны играть роль.
2: Так любая женщина-актриса.
0: А вот что касается вот агентств, понимаете, вот я, например, сам несколько раз пытался под видом женщины, понимаешь, проникнуть и как-то выступать, чтобы меня приняли. А мне говорят, прямо вот из зала, вот который сидит, вот, может быть, как раз букер, я не знаю, как его звали, на этом самом кастинге, понимаете. Прям мне говорит, иди, милая, попу нарасти. Вот так вот. А хорошо, что ну, я в форме эксперимента туда, понимаете. А какая-нибудь несчастная, для которой это мечта всей жизни, она же в петлю полезет после этого. Или там наоборот, иди с попы весь сброс. Так что, так что это я тут, вы, по-моему, лукавите, Жанна.
2: Нет, ну, естественно, это, как бы сказать, условия бизнеса, это определенные границы, которые существуют и которые, ну, сложно как-то подвинуть. Хотя, естественно, должна быть мода и для толстых людей. Это должна быть мода и для каких-то людей с физическими отклонениями или...
0: Ну, для толстых-то людей делают уже. Я вот видел даже...
2: Ну, вот
0: даже
2: видишь, где-то... какие-то какое-то начало есть.
0: Это все в форме, Жанна, в форме перформанс. Вот типа палата номер 6 или там шоферская мода. Оденут кепки, рукавицы, ключ вот гаечный всунут. То есть на уровне китча. А если говорить о серьезной культуре, то это уже не ту. Этого нету.
2: Но, видимо, уже пора начинать этим заниматься.
0: Пора. Так что, если вам нужен будет консультант, вы ко мне с этим. Я совершенно бесплатно буду вас. Вот еще такое тоже сообщение, касающееся, вот, видимо, этих нестандартных подходов. Там, значит, а не приходило ли вам в голову сделать что-нибудь нестандартное? Например, повернуться вокруг себя, крикнуть «Эх, ма!», притопнуть ногой и плюнуть со сцены. Подпись Татьяна Буланова.
2: Но вообще, на самом деле, мы стремимся как бы, делать шоу с какими-то интересными фишками, которые как бы, несут определенную идею. Ну, блин, со сцены, если в этом будет смысл, если надо будет плюнуть, конечно, плюнем, без проблем.
0: Вот но уже опять можете же, ко если... мне обратиться, я всегда бесплатно.
2: Опять же, если в этом будет смысл, если это будет как бы соответствовать идее, если это надо будет сделать, ради бога.
0: Понятно. Вот муж модели из другого агентства хочет прокомментировать все нами вышесказанное, видимо, насчет вот нестандартных мод, да?
3: Да. У меня жену звали Кристина, мы в декабре развелись с ней. А когда она в модельное агентство устроилась, она стала называть себя Утилисью. Утилисью. И вот у нас... Что я хотел сказать-то? У меня есть две знакомые сестры. Они проститутки. И одна из них получает $200, а вторая 500. Вот когда ты говоришь... Александр, да?
0: Да.
3: Когда ты говоришь о том, что кто-то там обижается, кому-то не нравится, что он не модель... Вот, вот как ты думаешь, почему одной 200 дают, а другой 500?
0: А, ну, видимо, та, которая получает 500, без души подходит.
3: Нет, вот она подходит без руки.
0: А, ну, значит, та, видимо, подходит и с душой, и с рукой, видимо, ей...
3: Вот которая с рукой, она, у нее, она 200 получает.
0: Да.
3: А которая без руки, ну, с душой 500. И счастливы они. Обе.
0: Счастливы обе.
3: Да.
2: Одинаково.
0: Ну, видимо, может быть, та, вот, которая вот без руки отдает этой часть денег, если они на пару, напарницы.
3: Поэтому на безруких-то просто больше. И на трехруких.
0: О, кстати, муж модели из другого агентства, он где-то прав. Ведь людям даже в сексе наскучили обычные партнеры. Им подавай что-нибудь такого. Вот все эти анекдоты, типа, мне там рыбу с утра, там, о, месье знает толк возвращения. Это же неспроста. Неспроста. Нужно учитывать эти вещи. Например, сделать дефиле животных. Мода для животных, одежда для животных. Думаете, не пойдут люди? Пойдут.
2: У нас есть такие задумки. Мы не будем пока открывать коммерческий план.
0: Да. Ну ладно, сейчас мы прервемся буквально на 4 минуты, а затем продолжим нашу беседу.
4: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной. И тебе приснится с яйцами птица.
0: И мы продолжаем нашу беседу. Напоминаю вам, что в гостях у нас Марина Демченко, директор агентства Grand Show Management, и Жанна, ну, выяснилось, в прошлом модель, ныне букер данного агентства. Также у нас в гостях Мамида, сокращенно, а в полную, если его имя назвать, то это муж модели из другого агентства. Приходит огромное количество вопросов. Несколько позже мы начнем общение с вами в прямом эфире. Сейчас пока что те, что тут нам приносят, приносят очень много. Сейчас я начну. Значит, вот, во-первых, на вопрос Владислава. Я отвечу, да, Владислав, в показе Егора Зайцева использовалась композиция который назывался «Пока жарился хряк». Далее, вот уже к вам вопрос. Я трансвестит, но не я. Не я, а автор, значит, данного письма. Могу ли я стать фотомоделью? Подпись Андрей Камендровский.
2: На самом деле сложный вопрос.
0: В смысле, нет, это трансвестит, это который не мужчина, не женщина. Ну, такой.
2: Ну да, я как бы я поняла, да. Я не в этом плане, как бы сказать, имею в виду сложность. Дело в том, что у нас есть друзья, знакомые, которые сделали такой выбор своей жизни. Но как бы работу как таковую мы таким людям предложить не можем, в всяком случае, у нас в агентстве. Я могу ответить вот только так.
0: А вот ведь это, видимо, возможно как-то и скрыть, ну, вот, свою принадлежность к данной группе. Ну, то есть он приходит, он может прийти как мужчина. Сегодня придет, скажет, я хочу быть в вашем агентстве, как-то пройти конкурс. Угу. Вот, затем как-то показать себя, что, дескать, то есть вы узнаете это рано или поздно. А он там придет в следующий раз под видом женщины. То есть он может попросту обмануть. Вы-то, наверное, имеете в виду, Жанна, что если он приходит и говорит, я вот реально трансвестит, я вот хочу, дескать, стать. В таком случае вы даете отказ. А так-то вот как-то у них же больше шансов, мне кажется, вот внедриться-то.
2: Ну, как правило, такие люди сразу заявляют об этом, потому что им это нравится, и они хотят делать именно вот такие образы на сцене. Поэтому идти здесь на какие-то хитрости просто как бы, ну, нереально. Это не пройдет. В любом случае, ну, как они обманут?
3: Вычислят они их сразу, видно.
0: Почему подиум расположен выше зрителей? И имеет ли право модель отвечать на плоские шутки зрителей? Ну, тут действительно факт такой, что, как правило, на любом показе какой-то коллекции на халяву выставляется бухло, и многие поддают мощно. Действительно попадают и случайные люди, там ксерят билеты, ну, вы знаете этот факт. Естественно, могут отпускать какие-то шутки, которые модель услышит. И она же тоже человек живой, естественно, может как-то отреагировать. Бывали ли такие случаи? И если бывали, как вот вы сглаживали их, что потом становилось с моделью?
2: Ну, мне кажется, что сохранить достоинство в данной ситуации можно только не реагируя на такие вещи. Абсолютно. И, как бы сказать, это у нас и практикуется.
0: Угу. Достойно это. Хотя было бы интересно, если бы она, например, соскочила, сняла туфлю и отлупила бы по голове вот этого плоского, ну, который плоско пошутил.
2: По поводу подиума вот, хотелось бы как-то добавить.
0: Да, почему, да. Да.
2: Мы сейчас практикуем работу показа без подиума, то есть на уровне со зрителем. Это позволяет, во-первых, и рассмотреть качество тканей, материала, качество самого изделия, цвета, майкап, имидж девушки, ее образ, то есть, приблизить это по максимуму к зрителю.
0: Жан, ну это же, скажем так, попросту геноцид против людей вот такого роста, как я. То есть, во-первых, я буду видеть только чубчики волос, а во-вторых, я не увижу ног вот это, именно этой походки. Мне кажется, подиум как раз для того и сделан, чтобы воспринимать зрелище в целом. Если уж там очень нужно как-то вот разглядеть то, о чем сказали вы в деталях, там можно выдавать как в театре бинокли. А так, ну что, вот я сижу, например, на третьем ряду, и я не вижу, что творится там ниже пояс. Ну, то есть, как, мне кажется, это с эстетической точки зрения как раз неправильно. Мне кажется, вы сделали ошибку. Я, конечно, извиняюсь.
1: А вы приходите на показы посмотреть что? Коллекцию одежды?
0: Нет, я прихожу посмотреть яркое феерическое...
3: Под юбку хочет заглянуть.
0: Да нет, ну что. Яркое феерическое угарное шоу в целом. Ну, понимаете, я не люблю, когда, например, нам на спектакле или там, когда я прихожу на панлинет, к примеру, а передо мной чья-то голова моя, что-то физически. Я должен воспринимать То ноги. Есть у меня не только низ. Почему ноги? Почему так? Ноги тоже в том числе. Я хочу воспринять все в полный рост, всю картинку. Если мне нужно приблизить какой-то объект, я на нем сконцентрируюсь. А вы урезаете у меня это. Вы...
2: Не, ну это неоднозначно же. В любом случае, это зависит от площадки и от того, что мы имеем изначально. Если сцена есть, никто, естественно, не будет...
1: Сносить на один день. Хотя может и такое быть.
0: А не было ли у вас вот таких, скажем так, случаев? Вот со мной несколько раз такое было, я не буду скромничать. Да. А когда появляется какой-нибудь человек, скажем, там за неделю до объявленного дня показа, и говорит, вы знаете, я хочу купить все билеты, вот, чтобы никого не было, я хочу один сидеть в зале и вот смотреть просто. Вот мне по кайфу, потому что... То есть, ну нет, он не то, что там какой-то вот Марин, не то, что он какой-то там преступный элемент, там злобный, там с ошейником, грунтозацепом, там из чистого золота. Нет, вполне нормально человек приходит, говорит, да, я вот хочу именно для себя. Вот мне, вот я, ну, я люблю очень это искусство, и я не люблю, когда рядом по соседству кто-то дышит и толчется. Я очень благодарный зритель, я хочу вот... То есть я оплачиваю целиком все билеты. Вот. Было такое или нет? Со мной было, я прямо говорю, когда хотели посмотреть, что я...
2: А что вы сделали?
0: Отказался. Я сказал, уважаемый, если хочешь, сними кабак какой-то, но концертный зал целиком не позволил.
2: На самом деле, естественно, как бы показ устраивается для зрителей, для публики. Ну, в принципе...
0: Ну, было, достаточно... было.
2: Нет, предложений таких не было. Я думаю, если даже и будут, мы откажемся.
0: Да, понятно. Значит так, дальше. Тут очень много всяческих вопросов. Харрис интересуется, есть ли среди ваших моделей лица нестандартной половой ориентации?
2: Нет.
0: Вот говорят, нету. А Марина, бывали ли у вас случаи лично с вами? Вы же, кстати, наверняка тоже занимались и дефиле.
2: Да, конечно.
0: Безусловно. То есть, да. Бывали ли у вас случаи и лично с вами, чтобы вы выходили на подиум с большого бодуна или в нетрезвом состоянии? Сафронов Алексей вот интересуется. Ну, только по-честному. Ну, бывает так. Вот загуляли вчера у друзей, там, бодунище жуткое, а тут нужно идти.
1: Нет, такого не бывало, потому что я не употребляю алкоголь.
0: Да ладно, а даже после вот того, как уже вот коллекция закрыта, банкет, типа там все накрыли, все пришли, друзья приехали, и такие, Марин, да давай, ну что, давай накатим-то. Ну, все так вот, давай накатим. Ну, немножко, ну давай, чуть-чуть для здоровья, понятно. Даже такого не было.
1: Нет.
0: А в Новый год вот?
1: Чисто символически.
0: Ага.
1: Два глотка шампанского.
0: Этим надо
1: для поддержания компании. И только.
0: Да, ну почти как я. Я тоже ведь не пью совершенно. Так. Такой вопрос от Андрея Николаевича. Марина, скажите, пожалуйста, занимаетесь ли вы образованием ваших девушек? Ну, имеется в виду, там, даете ли им читать там книжки умные, например, там, Ницше какого-нибудь или другого поэта?
1: Конечно, занимаемся.
0: То есть вы отслеживаете все-таки это?
1: Да.
0: Вот вы сказали, у вас очень много девушек, которые учатся в институтах, там студентки, да? Руководство их институтов, как правило, в курсе, что у них есть тут еще такое хобби или занятие, или работа?
1: Да, мы общаемся с руководством.
0: А вот такой вопрос. Вот, например, я помню, когда я учился в военном училище, вот, на вечернем, то постоянно нам... Мне на завод, как я там чего, да, присылали, ну, а я на заводе еще работал директором, мне присылали телеги с жалобой, что, дескать, там-то зачет не получил и так далее. Наверняка у вас это тоже практикуется, что руководство институтов, если оно там не сдало экзамен что-то, или там сессию прогуляло как-то, да, присылает вам телегу такую, что, дескать, вот такая-то ваша. Вот. Угу. Не сдала зачет, примите меры. Или такого нет?
1: Нет, таких случаев не было. Бывали...
0: Прошли времена геноцида.
1: Бывало такое, что, скажем, у модели показ планируется какой-то серьезный, было много репетиций. Вот, и, скажем, в этот день у нее совпадает с каким-то зачетом, экзаменом. Вот, мы это обсуждаем все с руководством вузов, и все в порядке.
0: А вот такие моменты. Часто ли приглашают они своих сокурсниц на показы и сокурсников?
1: Да, часто.
0: То есть все-таки пользуются они популярностью в обществе, да, вот так? Ну, вот имеется в виду, до сих пор это считается элитной профессией. То есть,
2: в принципе, да.
0: У меня есть подруга, она фотомодель. Да что вы говорите? Не знаете ли вы, уважаемые девушки, куда смотрит манекенщица во время дефилирования по подиуму?
1: Она в образе.
0: Хороший, хороший. Да, я почему-то так и думал. Ну, и если вы не против, я предлагаю начать отслушивать звонки в прямом эфире от наших уважаемых радиослушателей. Дорогой Мумида, оденьте, пожалуйста, наушники, потому что вопросы могут и к вам тоже приходить. Телефон в студии 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, ваши уважаемые гости. Это Дмитрий Измарин. Сегодня я хочу задать серьезный вопрос.
0: Давайте.
5: Я сам студент музыкального училища при консерватории. Вот у меня там есть несколько подруг, которые тоже в свое время были моделями. Вот. И вот они, в принципе, жалуются, вот, ну там они диету соблюдают на это, говорят, это очень сложно. Вот. А еще здесь шел такой слух, не помню, по какой-то программе еще говорили, то что, правда, это может не очень хорошо, но специально заводят глистов для того, чтобы, ну, не прибавлять весе. Такие вещи.
0: Понятно,
5: я не знаю, как это называется.
0: Ну, это вот жена одного известного политика греческого, она именно от этого погибла, если
5: называется. Да, ну, когда это вредно лишь для здоровья.
0: Понятно. Просто... Вопрос понятен, понятен, спасибо.
5: Вот. Просто Александр,
0: там да, пищит очень что-то у вас на заднем плане. Вы отпустите его, ну, что же он у вас орет так? Или кляп ему вставьте?
5: Да, вроде никто не орёт.
0: Дыхалка у него мощная, я скажу, вообще не задыхает. Да, ну давайте быстренько второго.
5: Вот, а вы не хотите стать моделью?
0: Понятно, спасибо, хорошего. Знаешь, дело в том, что мной и так любуются везде, куда я ни приду. То есть я рожден для того, чтобы дарить людям счастье, радость, ощущение эйфории. То есть я уже модель, зовите меня просто модель вселенной. Даже так. Да, ну
2: нет,
0: что
2: действительно, Саша очень обаятельный. С ним очень приятно общаться. Просто мы получаем здесь огромное удовольствие в студии.
0: Да. Да, что касается глистов все-таки. Известный уж такой метод.
2: Да, это известные таблетки, на которых как бы сидят очень многие наши звезды. К сожалению... Ну, может быть, не к сожалению, может быть, к счастью.
1: К счастью, наверное.
2: Да. Модель обязана следить за собой. Эта работа достаточно тяжелая. Поэтому диета, да, диета существует. Как бы это ни было тяжело, но она нужна. Это составная часть профессии. И от этого никуда не денешься. Поэтому как бы можно пожалеть девочек, как бы посочувствовать им, но это так и есть.
0: А скажите, вот мода на цвет кожи, я имею в виду, как она... динамика ее развития. Ведь, помнится, был период, когда в моде была смуглая кожа, ну, загорела.
1: Да, это этнические модели, которые тоже, кстати,
0: нет, почему?
1: Пользуются.
0: Нет, Марин, я имею в виду даже вот, ну, сколько я видел, я же хожу по мажорным бассейнам всяким, вот, и там вижу, там, значит, девчонки заходят в солярии, то есть такие, очевидно, что она там не проститутка там с Тверской, то есть она где-то находится в бизнесе, она специально вся загорелая такая. Затем как-то смотрю, солярии у нас стали прогорать. То есть мне пришлось даже прикрыть парочку точек, потому что, ну, денег не дается. Вот. И вот опять же, там же вот на, у Егора Зайцева я обратил внимание, там одна модель, так она вообще бледная, что бумага была. Очень такие, знаете, неправильные черты лица с точки зрения художника. Но настолько она вот как-то была вот... Ну, фишка в этом есть, в общем, обаятельная.
2: Шарм, который привлекает внимание и держит.
0: Да, да, но тем не менее, заметьте, на всех полотнах эпохи Возрождения там тетки все такие жирные и белесые. То есть, в принципе, считается, что женщина, живущая в нашем климате, вот, в Европе, да, назовем это даже так, она должна быть... скажем так, девственно бела. И загар — это такой же брак, как проколотые уши и так далее. Вот что сейчас с этим? То есть модно ли быть загорелым? Потому что если модно, мы опять откроем солярий и будем там. Если не модно, то будем блеклые, что блинки.
2: Ну, мне кажется, здесь индивидуально.
0: Нет, а имеются стандарты. Стандарты же какие-то должны быть.
1: Нет, никаких стандартов.
0: Но вы же не выпустим, вот, Марина, вы как художник, да, вы же не выпустите на подиум, например, там половину, там, 6 моделей, из которых 3 там загорелые, вот такие прям, а 3 бледные. Это же будет... с точки зрения цвета, полная дисгармония все-таки. То есть какое-то единство же должно быть у цветовой гаммы. Вот,
2: Но опять же, это будет зависеть, наверное, от коллекции.
1: Да, от идеи. От идеи.
0: Ну, а хорошо, вот такой момент. Если, например, коллекция под собой подразумевает смуглую кожу, загорелую, то есть вы будете каким-то образом моделей к этой, к показу данной коллекции готовить, то есть вводить их вот в наш солярий, потому что наш он самый лучший. Да.
2: Будем сотрудничать.
0: То есть независимо от их желания, да? Например, она не хочет загорать. Вот она вот, например, ее молодому человеку нравится ее бледная тушка. А вот вы говорите, нет, для показа должна быть смуглая. Вот как
1: это уже
0: быть?
1: Не профпригодные модели.
0: То есть все для работы.
1: Конечно.
2: Просто она не будет участвовать в этом показе, и все.
0: А вот что касается стрижки. То есть, например, если вы захотите сделать какую-то военную, показ военных моделей, и девушкам нужно будет побриться на лос. Нужно.
1: Нет, это обсуждается, конечно. Мы не можем заставить девушек.
2: Я думаю, мы обратимся к нашим стилистам, которые сделают им, как бы сказать, на их волосах, как бы сказать, сохраняя их волосы, им лысые головы.
0: Спасибо. Я с удовольствием совершенно бесплатно займусь этим, пожалуйста. Марина, скажите, пожалуйста, какое у вас образование, что вы заканчивали, какие книги вы читаете и чему вы можете научить своих девочек? Какой дельный совет можете дать? Тезка ваша прислала письмо такое.
1: Занималась я музыкой, я пианистка профессиональная. После этого я закончила...
0: А извините, пожалуйста, как вам игра нашего вот пианиста?
1: Да, уже
0: наш главный редактор озвучивает нам нашу беседу.
1: Вот, после чего у меня, значит, был университет, факультет русской филологии. И я уже более 10 лет в модельном бизнесе. Начинала с модели. Постепенно затем работала менеджером, и так постепенно, вот сейчас уже имею свое агентство. Прекрасно с этим справляюсь, мне все нравится.
0: А совет какой-нибудь дельный? Вот тоже Марине, вашей тезке, может быть, что-то там такой универсальный. Вы можете дать кулинарный совет, не обязательно по жизни.
1: Кулинарный. С этим немножко сложновато, потому что очень много времени уходит на работу. Вот. Совет, чтобы Марина всегда была обаятельной, имела хороший вкус. К сожалению, я ее не видела, не знаю, но думаю, что каждая женщина должна все-таки развивать в себе вкус, уметь хорошо одеться, быть интеллигентной.
0: Скажите, а вот нравится ли вам женщина в мужских одеждах? Ну вот, скажем так, ведь до чего феминизация страны, то есть довела, собственно, женскую часть населения. То есть они носят комбинезоны, а то есть они уже даже, не то, что там не знают, как глядеть на мужчину и как с ним обращаться. То есть они так сами себя застремали, что уж все там жалеют о том, что они вообще затеяли эту феминистическую байду. А назад-то пути уже нет. Началось все с одежды. Техасы, помните такие? Техасы, штаны были, техасы такие назывались. Вот. Как вы вообще считаете, женщины и брюки – это все-таки вещи
1: сочетаемые? Это совместимо, да? Вполне.
0: Понятно. Ну, сейчас прослушаем телефонный звоночек быстренько, затем прервемся на музычку и продолжим позже, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту беспредельно.
6: Александр, добрый вечер.
0: Приветствую вас.
6: Вас приветствует Эксимис Павлович.
0: Это очень хорошо.
6: У меня есть к вам два вопроса. Да. К вашим гостям. Вот. Первый вопрос будет к вам.
0: Да.
6: Вот, значит, я был когда в последней экспедиции, и на многих каньонах вот все исписано. Это здесь был Лаэртхи, там все вот. Какое вы имеете ли отношение к этому? Это вот первый вопрос. А второй вопрос к вашим гостям. Видели ли они вот такой есть популярный певец, это вот который поет там песня-то «Мазафака Шикадам». Вот. Или его без парика когда-нибудь там все вот эти подтяжки там. вот на глазах, там, ну понимаете.
0: Ну, спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос. А насчет каньонов, действительно, дело в том, что я мечу все, что не попадя, везде, где я бываю, я мечу. Потому что считаю, что человек – это животное, только высокоразвитое. И когда человек пытается подавить все животные инстинкты, он убивает половину самого себя. То есть коты тоже метят территорию. Также и я. Метить ее вещами, производимыми другими людьми – это подло, тупо и не нужно. Я имею в виду установку флажков на Северном полюсе, установку флажков на Луне и так далее. Гораздо лучше, например, на Луне было бы, извините за такое, оставить, например, кучку собственных экскрементов, нежели флажка. Это называется «пометил Луну». Или, в крайнем случае, написать свое имя. Чем я и занимаюсь повсеместно, и в каньонах, и в Непале я все деревья там поисписал ножиком перочинным. Вот. Что касается вот этого певца, я не понял, кто это. Вы, наверное, о ящере идет речь, о болгарском ящере, нет?
3: Нет, Шикадам – это Киркоров.
0: Ну, я имею в виду ящера, да?
3: Да, да, да, точно.
2: Я не поняла смысла вопроса, как мы к нему относимся или что?
0: А, да не важно. Давайте прорвемся немножко. Для тех, кто только что подключился к нам, к нашей волне, а есть и такие, потому что многие работают ночами, многие только уходят на работу и проснулись, многие не работают, а очнулись от бодунов, других аномальных состояний организма. А я напоминаю, что вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Сегодня 7 февраля, в эфире программа «Монморанси». И у нас в гостях Марина Демченко, директор агентства «Гранд Шоу Менеджмент», Жанна, которая ранее работала моделью в данном агентстве, сейчас является букером этого же агентства, и муж модели из другого агентства, сокращенно МИД. Мы будем сейчас с вами общаться в прямом эфире по телефону 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы, я думаю, девушки ответят на них. Но сейчас я прежде обращусь к тем посланиям, которые мне тут принесли. Значит, тут меня упрекают, что я организовал провокацию в офисе Логоваза. Ну что ж, мне жить, что ли, надоело, уважаемый? Да, я люблю автомобили, я ворую барсетки из джипов. Но это вовсе не значит, что я совсем уже потерял голову или у меня там банки заклинило. Ладно, отвечаем на вопрос Валентина. Существует ли у моделей проблемы личной безопасности? И приходится ли им маскировать свои тушки перед походом, например, в булочную или в такие места, где их могут узнать?
2: Ну, изначально модель обладает внешними данными, которые видно. И скрыть это, ну, сложно достаточно. Это высокие девушки, интересные, обаятельные. Поэтому здесь маскировка, мне кажется, не удастся. Поэтому придется терпеть славу такой, какая она есть. И в булочной, и в метро.
0: В принципе, это совершенно верно, потому что когда люди начинают говорить, ой, а мне так надоедает эта известность, это не более как просто притворство.
2: Тем более для женщины, скажем.
0: Тем более для женщины, безусловно. Вопрос к Марине. Уважаемая Марина, завтра иду на свадьбу к дочери. Не знаю, что одеть. Посоветуйте, пожалуйста. Интересуется Клава.
1: На самом деле, это серьезный шаг — отдать свою дочь замуж. Я бы вам посоветовала одеться более элегантно, по-деловому.
0: Ну, там цвет какой-нибудь, может, вы порекомендуете. А может быть,
1: что-нибудь пастельных тонов.
0: А может быть, тете Клаве как-то вот попробовать резко выделиться и, например, прийти туда, вот, ну, скажем, в мужских шортах с такой штучкой, которые играют в этот, ну, катают шары по газону.
1: Это, конечно, оригинально.
0: В гольф, вот, с гольфной клюшкой. Ну, что-нибудь такое вот, чтобы развеселить гостей, потому что нельзя же превращать свадьбу в повседневный праздник. Она же должна запомниться как-то. Это же, надеюсь, у вашей дочери первый и единственный раз в жизни будет. Вы должны как-то разбодяжить все это. Я советую вам вообще прийти голой туда. А что вы, а что такого? Можете расписать свое тело акварелью. Нет, а что, почему вы...
2: Нет, ну, может быть, уже зависит от того, за кого дочка выходит замуж. Может быть, от этого уже стоит отталкиваться.
0: В общем, да. Ладно, далее. Далее зачитываем ваши послания. Тут их очень много, на самом деле, да. Так, это самое... Сейчас, извините, я просто так торможу по той причине, что огромное количество писем всяких, и я тут в них теряюсь в силу слабоумия. Да, Лев Глебов интересуется, необходима ли какая-то регулярная, вот интересно, я в раз как вспоминал, необходима ли какая-то регулярная половая жизнь для фотомодели? Какая-то регулярная жизнь половая? А, нет, не, это я, извините, соврал, не так. Необходимо ли, мне принесли новую бумажку, необходима ли какая-то регуляция половой жизни фотомодели? Вот, эта тема интересная, потому что ведь на самом деле бывает так, что у нее в личной жизни что-то не сложилось. И вот начинает она хереть. Ну, как есть такое выражение, то есть там, как говорится, тушка идет прыщами, бледное настроение нет. То есть вы в данном случае как боссы, как кураторы должны как-то исправлять положение, потому что это прямым образом отражается, я больше чем уверен, на работе. Что делать? Как быть? Куда податься?
1: Заняться спортом?
0: Нет. Нет. Вот именно в этой, в сфере интимной. Улаживаете ли вы как-то все-таки личную жизнь своих подопечных? Принимаете ли участие в этом?
2: Нет, психологическую поддержку мы, естественно, можем оказать, поговорить, посоветовать чисто по-женски что-то. Но, естественно, обеспечить регуляцию половой жизни моделей наших мы просто не в состоянии. Мы этим не занимаемся. И это жизнь, которая, как бы сказать, проходит, и у всех по-разному складываются личные взаимоотношения. Бывают, конечно, многие срывы, депрессии, но это все лечится.
0: Ну, а вот эти депрессии, они сказываются на работе? Ну, я понимаю, что сказываются, но
2: на
0: вот так
2: профессионалках
0: вот,
2: нет. На профессионалках не сказано. Наоборот, работа им помогает быстрее выйти из этих депрессий и почувствовать себя снова королевой.
0: Вот муж модели из другого агентства хочет что-то нам сказать. Я правильно понял, да? Прокомментировать, видимо.
3: Нет, я не то, что хочу что сказать. А мне вообще, ну, давайте слово тоже надо, то просто могут подумать, что я наврал, что у меня жена модель. Вот, у меня жена, модель была, мы в декабре развелись. Вот, и она у нее получилось так, что она пристала. Ну, вот у них были показы по средам, и иногда были такие мощные показы в других городах. А когда по средам были показы, она не всегда стала приходить домой ночевать. Вот, потом я точно знал, что она $50 получает за показ, а она мне говорила, что 30. Вот, я, ну, а куда 20 денег сейчас, денег у нас немного было, я не работал. Вот, куда она $20 девала, я не стал спрашивать у нее. Вот, а потом она пришла, у нее, в общем, у них там какой-то показ был, и у нее лобок был оранжевого цвета, они покрасили ей. Вот. А мы в декабре мы развелись, вот. Ну, так она звонит сейчас периодически.
2: Ой, может быть, вы вспомнили название агентства. Просто интересно, у кого же такие показы проходят.
0: Такая печальная история. Вы знаете, кстати, вот тут недавно в одном модном журнале я увидел фотографию нижнего белья специально для катания на горных лыжах в Швейцарии, вот где снега лежат. То есть из шкуры, то есть, извините, вот лифчик и трусики у женщин из шкуры. Как вы относитесь к такому нововведению? То есть...
1: Животных нужно любить.
0: Правильно. Я, кстати, иного ответа не ожидал. Вот тут интересовались наши радиослушатели. Дело в том, что во многих... то есть только на доверии в данном случае могу как-то... основываться. В общем, он уверяет, что во многих западных агентствах модельных женское нижнее белье демонстрируют мужчины. Есть ли такое у нас, и как вообще вот ваше отношение к этому?
1: Мы с этим не сталкивались, и тем более мы с такими агентствами.
0: То есть, значит, меня обманули попросту, да?
1: Вероятно.
0: Вот такой интересный вопрос. Мы, конечно, позже за целиком все расскажем вам, как, что, где, что, почем. Да. Сейчас такой, значит, вопрос. Доброй ночи. У меня вопрос к вашим гостям. Мне 23 года. Я высокая, худая, очень молодо выгляжу. Могу ли я в этом возрасте начать карьеру манекенщицы? Или мне уже поздно? Интересуется Алена.
1: 23 года поздно начинать карьеру модели.
0: А вот опять вы в туннеле. Вот в туннеле. А почему? Вот давайте сделаем для... пусть 80 лет они приходят. Вот давайте сделаем. Посмотрите.
1: Поздно, продолжать нет.
0: Ну почему поздно? Неужели нельзя человека научить двигаться? Вот 23 года ей.
1: Зависит еще от человека.
0: Вот, уже ближе, значит, еще не поздно. Вдруг у нее уникальные способности. Может такое быть?
2: Ну, тогда только мы только будем рады сотрудничать с такими девушками, которые 23 года открывают себе что-то новое и стремятся к чему-то новому.
0: Возраст — это жестокая штука. Вот какой-то вопрос, я сейчас зачитаю его, а вы уж думайте сами, о чем он. Скажите, пожалуйста, мода находится в аффективной сфере человеческой деятельности или в рациональной? Андрей Николаевич интересуется.
2: Ну, это творчество, это искусство. Не знаю, можно ли отнести вообще искусство как какой-то конкретной сфере. По-моему, там перемешано все.
0: Ну, в общем, я считаю, что рационально скорее. Потому что, ну, согласитесь, нет, вот...
3: Не все модель, перемешано, на самом деле.
2: Все, да.
0: Ну, вообще, совершенно верно. Да. Совершенно
3: верно. Рациональные есть и аффективные.
0: Вот вопрос очень интересный. Почему-то адресован к вам, Жанна, вот не к Марине. Жанна, может ли рядовая фотомодель пробиться в директора себе подобных?
2: Это зависит от деловых качеств, безусловно. От многого чего зависит, на самом деле. Это работа очень сложная, очень нервная, очень напряженная, требует полной мобилизации. Как бы сказать, я наблюдаю за Мариной в течение уже достаточно продолжительного времени и не перестаю удивляться, откуда у нее берется энергия, откуда берутся силы. И при этом да я даже не могу перечислить всех качеств, которые необходимы именно вот в этом бизнесе. Безумном, на самом деле, бизнесе, где очень много проблем, очень много сложностей. При том, что это все классно, красиво, интересно.
0: Понятно. Люди-то не видят, что за ширмой.
2: Да.
0: Также они, например, думают, что мы сейчас тут с вами сидим в таких широких креслах, видели бы они обстановку. То есть практически как на войне, безусловно, эти строительные леса сверху. Вы не думайте, что нам тоже так легко. Все, что мы выдаем вам в качестве как конечного продукта, это, конечно, очень все красиво. Это выглядит как скульптура. Турка, скажем так, Ленина, к примеру, которую можно поставить на полку. Но реально ее производство – это серьезные мозоли, серьезные кровопотери и так далее. То же самое не только в модельном бизнесе,
2: да,
0: а
2: в любом.
0: В любом, безусловно. Вот вопрос тоже, на мой взгляд, интересный. Как вы относитесь к такому новшеству в модельной жизни, когда у каждой манекенщицы или манекенщика есть свой механический двойник, заменяющий его при болезнях, выполняющий все функции своего вот там дублера, безупречно интересуется некто Слава.
2: В любом случае нужно постоянно иметь дублеров, потому что жизнь есть жизнь, тем более сейчас идет волна гриппа, это безумная эпидемия. Естественно, как бы сказать, всегда должен быть состав дублеров, которые заменяют в случае болезни, в случае какой-то неявки на съемку или на показ. Но это не индивидуально. То есть я не скажу, что вот один к одному двойник, который, как бы сказать, является его вторым я. Нет, такого нет, естественно. По типажу подбирается, по образу, но не столь конкретно. Но без этого никуда... Это профессионально, это так и должно быть.
0: У нас, у театралов в последнее время, ну не то что в моде, а существует такое веяние ходить не на спектакль, а на какого-то отдельного актера, играющего роль в данном спектакле. То есть, ну, к примеру, я пойду на Матусенского. Сегодня играет замечательный Матусенский, например, там с Инной Ручкой, к примеру, да, и вот, значит, идут на них. Существует ли вот в вашем бизнесе какие-то свои звезды на показ коллекции, чтобы люди приходили именно посмотреть на данную определенную модель. То есть, а уже вот там одежка и все остальное, это как побочный эффект.
2: Естественно, существует. Мы занимаемся раскруткой имен модельеров наших российских. Естественно, приглашение гостей идет на имя. И также на имя модели. ну, раскрученная модель, называется топ-модель.
0: Это... Вот, кстати, меня всегда интересовало, что значит топ-модель. Что это такое топ-модель? Не поп-модель, понимаешь, топ-модель.
2: Это модель, которая достаточно профессионально работает на хорошем уровне в домах высокой моды, в лучших журналах, касающихся моды.
0: Жанна, требуется... вот дом высокой моды, но где этот критерий-то? То есть, вот, например, я вот возьму, да, объявлю, что вот у нас сейчас с вами, вот мы организовали вот здесь, вот на территории радиостанции, у нас сейчас дом высокой моды. Вот я на всю Москву говорю, господа, у нас тут дом высокой моды. Исходя из этого, все мы тут, значит, вчетвером присутствующие, я вот, Жанна, Марина и Ммида, вот, являемся топ-моделями. И все, вот я объявил, так и все. Где критерий? По-моему, мне кажется, топ-модель это должно быть что-то, что уже совершенно индивидуально, оно оторвано, никому не принадлежит. Не, то есть у нее могут быть контракты с совершенно независимыми агентствами в огромных количествах. То есть, и, то есть она хозяйка самой себе. У нее может быть целый штат там, людей, менеджеров и так далее. Может быть, вот это, то есть, имеется в виду?
2: Это тоже имеет место. Допустим, у нас гранд-шоу менеджмент есть модели, которые мы целенаправленно раскручиваем. Допустим, Мария Шикарева является лицом нашего агентства. И, естественно, девочки, которые считаются уровнем топ-модели, могут заключать эксклюзивные контракты с мировыми фирмами. По количеству этих контрактов, по спросу ее у таких такого уровня фирм, и, наверное, определяется это название топ-модель. Кстати, вы знаете, интересная вещь, что в наших некоторых школах фотомоделей манекенщиц до смешного доходит ситуация, когда девочки после 2 месяцев обучения выдают дипломы, где написано, что она является топ-моделью.
0: Ну, это
2: очень смешно, да. И говорит только о том, что у нас на каком все-таки низком уровне у нас развит этот бизнес.
1: Да, нет, таких школ можно, как правило, остерегаться.
0: Ну, Жанна, Марина, вот вы поймите меня тоже правильно, да? Мне нужно зарабатывать деньги. Естественно, я создаю школу экстрасенсов и даю всем дипломы, что он колдун первой, второй степени. Ну, как-то, чтобы людям-то нужно за что-то платить лишние деньги. Пусть они платят хотя бы за бумажку. Им приятно, и мне деньги. Так же здесь. Это нельзя же назвать мошенничеством, куплю-продажу.
2: Это безответственность. Безответственность по отношению к обществу, к себе, опять же.
1: В первую очередь.
2: В первую очередь. Потому что, ну, в любом случае...
0: Я согласен, конечно, я согласен. Это я так, я просто сказал, просто так, ну, как бы, чтобы вас раззадорить. Уважаемая Марина, мне 14 лет, это не мне, это я все зачитываю, не думайте, я уже давно вышел из такого возраста, да. Я занимаюсь художественной гимнастикой, можно ли мне как-либо попасть к вам, спрашивает Лена. Лен, мы позже-то приготовим ручку и бумажку, мы позже все это расскажем. Ну, а так вот, по идее, вот девушки, которые занимаются спортом, ведь я не хочу, Лена, вас обидеть, вы поймите, но я смотрел, как вот люди, которые занимаются художественной гимнастикой, вы же там, если щелкнете по репе, кого-нибудь мало не покажется. То есть вы, конечно, спортивные очень, но вот от вас веет опасность. Я, может быть, не прав. Все-таки модель, она вот не должна быть спортивной, на мой взгляд. Именно вот. Ну, вот.
2: Она должна все-таки нести в себе женственность, элегантность, может быть, даже какую-то хрупкость,
0: да,
2: беззащитность.
0: Да.
2: Ну, то, что, как бы сказать, является такой стрункой женщины, ее шармом, ее коньком.
0: Да, да, вот это правильно. Я так иного ответа я не ждал. Но обратимся снова к прослушиванию телефонных звонков. 203-19-22. Мы тут полны к вам внимания. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте, это Михей Зеленоградский, вас беспокоит.
0: Привет, привет.
7: Значит, 13 февраля сего года состоится грандиозный праздник. Это по новому русскому календарю называется Национальный день ракетира. Ну, сокращен, сами понимаете, НДР. Как-то два года назад примерно этот праздник очень сильно рекламировался. Там на пакетах, на счетах. Вот бывший премьер-министр лично даже показывал.
0: Алло, дорогой зеленоградский друг, ближе к теме. Во-первых,
7: вот это очень близко сейчас к теме.
0: Нет, это
7: подойду.
0: Совершенно далеко от темы. Вы, видимо, у вас в Зеленограде совершенно отсутствует йод в питьевой воде. Пощупайте свою щитовидку.
7: Нет, пощупайте,
0: а потом перезвоните. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
8: Алло.
0: Да.
8: Александр.
0: Здравствуйте.
8: Кажется, я знаю, в общем-то, что кроется за словом «топ».
0: За каким словом, извините?
8: Топ. Топ-модель.
0: А, да.
8: Это же однокоренное слово «топать», «топтать». Тут уже недалеко борщевые тряпки.
0: А, то есть вы к ритуалам все склоняете нас.
8: Да,
0: я понял.
8: Да, а потом еще, что же, вот мне очень любопытно узнать, что вы театрал, да, в каком смысле, то есть вы ходите или вы в театр, либо вы там работаете, вот, насколько я знаю, все театралы, которые играют, это же люди совершенно, ну, непереносимые.
0: Я понял, я вас
8: типа
0: понял.
8: Гордона там, это же, ну...
0: Ну, да, я понимаю, о чем вы говорите. Я, спасибо за звонок, я, наконец, ну, открою, это, в принципе, не секрет, я являюсь деканом зрительского факультета, то есть института кинематографии. Вот, я воспитываю зрителей, то есть к нам приходят слушатели, которые готовятся стать зрителями, театралами, а не артистами. Это не меньшая ответственность, могу вам сказать, правильно воспринимать, правильно вести себя в момент определенных действий. Потому что я помню, когда вот Чичикова застрелили, там в некоторых местах зала стали все, значит, вскочили, стали хлопать, открывать шампанское совершенно. Хотя по нашим театральным правилам нужно было сидеть понуро и всхлипывать. Вот таким тонкостям этикета я обучаю своих абитуриентов. А первый я вопрос уже забыл. Да это и не важно. Насчет ритуалов, собственно, считаете ли вы, что дефиле – это есть рожденный в недрах современных городских пещер, урбанизированных, ритуал, который сродни, скажем, древнерусскому ритуалу топтания борщевых тряпок, перекидывания раками и выпечкой, окунания, значит, женщин головой в прорубь и запихивания им во все, что торчит, окуней?
2: На самом деле дефиле создано и служит тому, чтобы показать вот с этой походкой наиболее выигрышно коллекцию, одежду.
0: Но сам вот этот процесс,
2: в принципе,
0: как они вот перемещаются, это же произошло-то ниоткуда. То есть в том смысле, что, вернее, откуда-то произошло. За этим есть какой-то культурный слой. Вот даже по диапроектору я периодически нет-нет включу и смотрю там, почему-то, правда, у меня все время в черно-белом, под какую-то очень неплохую музычку, там даже джангл иногда бывает, значит, ходят вот эти девки туда-сюда. Я смотрю даже не на одежду, а просто, как я уже говорю, музыку я воспринимаю по кускам. Я не могу слушать ее целиком. Я слушаю, как играет какой-то музыкант. А здесь у меня наоборот. Я принимаю это как зрелище в целом. Я совершенно не искушен в тонкостях. Там туалета, брошка, там бретелька. То есть я смотрю и как-то чувствую, что на меня это действует. Не потому, что там, это, там ходят девки, к примеру. Mm-hmm. Не поэтому. Просто в этом есть какой-то даже элемент шаманства современного. Вот я о чем хочу. Если это грамотно поставлено.
2: Да, безусловно.
0: Если там не кошелки перемещаются какие-то.
2: Безусловно.
0: Вот, я к тому говорю, можем ли мы расценивать это как новый ритуал какой-то? И если можем, то какова цель этого ритуала? Например, топтание борщевых тряпок, оно, как правило, производилось перед военными действиями какими-то, чтобы взбодрить себя. Вот выпечка, это, знаешь, дескать, мы гостеприимны сегодня. То есть у нас много всего, мы кидаемся. Вот. А данный ритуал, как дефиле, вот на ваш взгляд, что он предвещает, какие действия в дальнейшем?
2: Дефиле как отдельно от моды?
0: Да, безусловно, как ритуал.
2: Ну, наверное, есть в этом какая-то энергетика, скорее, атмосфера, которая настраивает именно на нужное восприятие.
0: Да. Так, я сейчас просто тут смотрю. Сейчас давайте буквально на минуточку прорвемся, затем продолжим, да? Просто мне тут надо цветы полить ходить. И за время прослушивания про полковника тут приходили целые кучи людей, интересовались. Вот, например, такой вопрос от женщины по имени Варчун, по фамилии, в смысле, Инесса Варчун, спрашивает, принимали ли ваши модели участие в конкурсе «Взгляд года»? Кстати, я могу похвастаться перед нашими радиослушателями. Этот взгляд был нарисован с меня. Дело в том, что однажды бодунистическим хмурым утром я просто взглянул на человека, который чинил кровлю особняка напротив моего. Вот. И он упал и разбился, потому что взгляд у меня был в этот момент демонический. И, в общем-то, журналисты, или как их называют, вот эти вот, которые повсюду подглядывают, в общем-то, сфотографировали этот момент и вот назвали меня мистер взгляд года. Ничего, что я похвастался. Ну, это заслуженное, я думаю, прозвище.
2: В данном конкурсе наши девочки участие не принимали. Вообще, наше агентство Grand Show Management осторожно относится к различным конкурсам. То есть, когда поступают предложения, мы очень подробно, долго изучаем, обсуждаем это. Нас интересуют конкурсы только высокого уровня, достойного.
0: А вот, Жан, извиняюсь, что я перебиваю. Вот вообще ведь конкурс, в нем есть не только тот, кто

0: Заметьте, если вы взяли гран-при, да, вы скажете, ну, я вот на конкурсе, там, скажем, там, золотой взгляд или там какой-то тяжелый взгляд года, я там победил, да, все-таки это в плюс. Если, соответственно, ничего не взяли, это можно и умолчать. Или сказать, да конкурс так был, но я приехал там с Бодуна, к примеру, мне просто так поучаствовать, интересно посмотреть, протусоваться. Может быть, это ошибочная политика, что вы выбираете столько престижные конкурсы. Это я с точки зрения, потому что большой опыт дипломатической работы у меня, вы знаете это все, да, я вот...
1: Ну, здесь можно сказать только, наверное, одно, что для девчонок начинающих, для которых этот мир модельный в диковинку, им все интересно, такие конкурсы нужны. И на них нужно и выигрывать, и, может быть, даже проигрывать, чтобы приобретать какой-то опыт. Ведь недаром говорится, что иногда поражение приносит пользы больше, чем победы на самом деле.
0: Это для умных людей, Жан.
1: Ну, мы как бы стараемся все-таки общаться с умными девушками. А победительницы таких конкурсов на самом деле все равно проверяется это все в работе. Ни для кого не секрет, что жюри на таких конкурсах не всегда бывает непредвзято, скажем так.
0: Понятно.
1: И поэтому в любом случае модель, несмотря там на ее ранги и призы, она будет котироваться только тогда, когда она будет удовлетворять спросом в профессиональной сфере, в работе.
0: А скажите, вот не было ли у вас таких случаев, когда, например, художники, пусть даже известные, именно художники, которые, вот, ну, как я, видите, у меня палитра, все пироги эти, я тут пишу, эти маслом пишу я тут иногда, пишу сзади плакат, видите, сзади вас висит, я писал. Красивый, видите, какой, да. Вот приходили и говорили, вы знаете, мне нужны натурщицы. Всегда работа натурщицы во все времена считалась очень почтенной, хочу вам сказать.
1: Ну, это вообще-то тяжелая работа.
0: Тяжелая, но она почтенная. Уже. Она почтенная.
1: Ну, у нас такой работы не ведется, поэтому здесь даже не рискну как-то комментировать это.
0: Наладим, наладим. Ну, хорошо. И пришло время, наверное, послушать телефонные звонки. Но прежде вот еще одна тема. Сейчас появляется тенденция вот во всех этих модных делах. Это дефиле среди детей, грудничков. Как вы к этому относитесь? Я вообще считаю, что эксплуатация в искусстве детских образов и также животных, это есть, ну, грубейшее нарушение всех правил, потому что, то есть, например, вот известная вот эта программа, где жуткий человек в очках, там, якобы смешные сюжеты, там, дескать, этот самый сам для себя режиссер, который практически все сюжеты над детьми, которые падают, над животными, то есть над тем, что... То есть, ну, любой дебил снял, послал, другие дебилы смеются. Также вот умиление образом грудничков, которые там ходят. Ведь, в принципе, это незащищенная часть населения. Практически это те же дауны, которые нуждаются в какой-то нашей защите, а мы вот их выставляем. И, кстати, хорошая проверка. Люди, которых умиляют груднички, снимающиеся в кино, там, в рекламе, эти люди психически, на мой взгляд, ненормальны, потому что дети в данном контексте должны вызывать у нормального человека отвращение, брезгливость и даже ненависть.
1: Ну вот лично у меня, когда я смотрю на такие вот либо ролики, либо какие-то там вот фильмы, так как вы говорили, у меня почему-то, я не воспринимаю картинку, которая идет по экрану, у меня почему-то сразу задним планом возникают образы съемки. Вот как этот бедный ребенок кричал на этой съемке, как он хотел там есть, писать и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот у меня возникают вот такие ощущения.
0: Ну, видите, у вас, Жанна, все-таки природный гуманизм уже, женщина. Вот я-то немножко расцениваю с другой позиции. Я считаю, что это нечестная игра. Вот, но все-таки сейчас же и в моде такое есть, когда выпускают грудничков, вот они там нелепо толкутся в каких-то платьях. Та же вот реклама такая была, это же начало, вот такое, ну не то, что начало, это содрано уже, но тем не менее, когда типа, ну, настоящие лебеди, одна, значит, базетка, другой говорит, и куча нелепых совершенно девочек, очумевших каких-то толкутся в белых платьях. Ну, такой срам, прям вот настолько противно, мерзко и стыдно. Ну, это мое такое, мое ощущение. Они, конечно, не играют роли, могут быть как-то

0: ошибочное, но все-таки. Ведь мы дойдем до того, что будут груднички расхаживать там это в голубых босоножках по подиуму. Или все-таки как-то будем это отслеживать и искоренять, как вы считаете?
1: Мне кажется, что мода для детей должна существовать как таковая. Дети должны красиво одеваться, должны быть, должны чувствовать себя как бы. С детства ведь прививается вкус, закладываются какие-то основы. И в одежде то же самое. Но это надо делать, естественно, этично и ни в коем случае не оказывать какое-то воздействие на психику ребенка. Действительно, должно быть как бы в радость.
0: Понятно. Слушаем телефонные звонки 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание попросту беспредельно.
2: Добрый вечер, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Я хотел бы затронуть оборотную сторону жизни фотомоделей.
0: По-другому говоря, правый бок самовара.
2: Можно так сказать. В ту пору, когда я занимался бандитизмом, я, собственно, вращался в определенных кругах и имел одну знакомую фотомодель, с которой я пытался говорить по душам и узнал от нее следующие факты бытия ихнего.
0: Говорите, пожалуйста, чуть громче, а то как-то вы пропадаете.
2: Хорошо. Это, во-первых, это большой достаточно процент посадских присутствующих в фотомоделях. И то, что вот им приходится проводить свое свободное время с новоришами в каких-то джипах, разъезжая и сидя в ресторанах и казино, наливая им водку и будучи, в общем-то, мебелью на ихних званых вечерах. И идет ли какой-нибудь процент агентства вот с этих всех дел? И официально ли это входит в отношении фотомодели и агентства?
0: Понятно.
2: Вот что мне хотелось.
0: Понятно, спасибо. Но мы, кстати, затрагивали уже эту тему, в принципе. Но можно
1: сразу могу сказать, что мы не приветствуем такой образ жизни девушек, потому что, во-первых, это и опасно с какой-то точки зрения, это плохо отражается и на внешности, и так далее, и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, никто от этого как бы удержать и не может. Если она хочет кататься на джипе, она будет кататься на джипе. Это ее, как бы сказать, личное дело, да. Вот. И мы здесь можем дать только свои какие-то рекомендации лично каждой девушке в данной ситуации. Ни о каких процентах вообще не может быть речи, потому что, мы этим даже не занимаемся и не стараемся даже отслеживать такие ситуации.
0: Понятно.
3: Просто расстаемся, и все. Если
1: да, если возникает.
0: А если это на работе не отражается, за что расставаться-то?
3: За образ жизни.
0: Ой, это совсем плохо.
4: Правильно не делают все.
0: Правильно,
4: конечно.
0: Все правильно. Кстати, я вот хотел сказать.
4: Респектабельные конторы, это видно сразу.
0: Да. Дорогой Мумида, я хотел вот о чем сказать. Как вам кажется, ведь неплохо вообще работают ЦРУшники, а? Ведь они же добились того, что в нашей стране, скажем, профессия доярки не престижна, а профессия манекенщица престижно. Подумайте, как это мощно они сделали, как они все-таки грамотно закончили и победили в пресловутой холодной войне. Ну, это ладно, это я что-то о своем. Лена, я не хотел тебя обидеть, просто Лена обиделась, говорит: Саша, ты меня обижаешь, наверное, путаешь художественную гимнастику со спортивной. Я знаю много девочек, которые ушли из художественной гимнастики и стали известными топ-моделями. Лена, я в этом совершенно не понимаю ничего, я просто выразил свои сомнения. Вот. Мы в конце обязательно скажем все координаты, ты сможешь как-то позвонить, прийти и попробовать себя в данном качестве. Следующий телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно.
5: Здравствуйте, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
5: Меня зовут Александр. Вот, у меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, пользуются ли ваши модели сотовыми телефонами? Вот, потому что уже давно всем известно, что сотовые сопли очень плохо влияют на здоровье человека. Это первый вопросик. Вот, и еще вопрос. Все мы знаем современную на мой взгляд, дебильную программу «Знак качества».
6: Да!
5: Да, вот, Александр, просто вообще, вы в курсе вот всего этих дел. Вот вопрос.
0: А извините,
5: такой.
0: Извините, Саша, можно я вас перебью?
5: Да, пожалуйста,
0: просто
5: конечно.
0: Насчет вот программы «Знак качества», чтобы как-то расставить все точки на «и», мы провели свое независимое журналистское расследование, и вы знаете, что мы выяснили, что практически все герои этой программы – это проигравшие, либо в казино, либо в карты. То есть очень модно у населения играть в карты, знаешь, проигравший участвует в «Знаке качества», должен прочитать стишок или станцевать. И очень многие, поступая совсем нечестно, вместо себя подставляют вот в эту разборку своих детей, которых мы также видим. Вот они там нелепо пляшут, поют песни от «Тбилиси» или танцуют индийские танцы. Это проигравший. Так что вы ваш вопрос из этого строите.
5: Ну да, он из этого строится. Вот в основном мы видим вот этих дебильных, так сказать, девочек.
0: Ну папа проигрался, папе там нож у горла держат уже.
5: Да, да, да.
0: Там ключи вот от квартиры уже там отобрали.
5: Так что я хочу спросить вообще, если бы к вам пришла такая девочка, вот тогда какая-то, сказала бы, дескать, я хочу вот моделью стать. Вот, что бы вы стали делать? Вот. И пожелания вашему агентству процветания. Вот, потому что действительно,
1: спасибо.
5: Сейчас бизнес делится либо честный бизнес, либо нечестный бизнес. Вот. Но вообще, на мой взгляд, бизнес честным быть не может. Бизнес – это уже какая-то, в общем-то, афера.
0: Вот. Понятно,
5: но конкретно к вам, вот я вас слушаю, например, мне вот очень нравится то, что вы говорите.
0: Спасибо, Саша. Ну вот что насчет этой, если бы пришла она и сказала бы «я хочу».
1: Это девочка из «Знака качества»
0: именно? Ну да, в которой папа продулся. В рулетку тут накрутил неграмотно.
1: Ну, поговорили бы с ней, безусловно.
0: Ну, правильно, надо жалеть, какая-то такая. А вот как у вас с гуманитарной помощью? Например, приходит какая-то, или шантаж был такой, не примите, говорит, я сейчас прямо у вас здесь там себя вся порежу на свастике. Вот,
1: Для этого у нас работают психологи.
0: Понятно, понятно. Вопрос исчерпан. Совершенно хороший. Да. Вот интересный практический вопрос. А каким образом профессия топ-модели зафиксирована в реестре профессий? А кто регулирует эксплуатацию топ-моделей в КЗОТе? А есть ли у них трудовые книжки? Ну, все это. То есть ее социальный статус. Заботитесь ли вы об этом? Пенсию ей кто будет платить? Я, например, из пенсионного фонда не выделяю пока на них ничего. Хотя обходит жалобы от трудящихся мне.
1: Ну, здесь можно провести ассоциацию с той же звездой эстрады. Вот есть такой вот в трудовой книжке стоит там вот звезда эстрады.
0: Кстати, там интересно,
1: звезда,
0: это интересно
1: цирка,
0: узнать.
1: Звезда кино, опять же.
0: Интересно было бы узнать. Вы знаете, это, кстати, хорошая тема. Мы ее... Ну, то есть у них нет такой профессии, официально нет, да? Ну, имеется в виду вот по КЗОТу. Профсоюз есть? Манекенщиц у нас и модели нет?
1: Нет, пока нет.
0: Значит, нету такой профессии. Ладно, организуем.
1: Будем все узаконивать.
0: Все узаконим, организуем. Следующий звонок телефонный, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире нашего... А вы как-то волнуетесь, по-моему, очень.
7: Да
0: вы...
7: я не очень волнуюсь.
0: Нет, может быть, вы как-то... Вот, алло, простите, вы вот даже говорите так нервно. Может, вы успокоитесь, а потом перезвоните?
7: Уже успокоил.
0: Нет, простите, ну дышите тяжело. Не дай бог с вами что-то случится. Мне потом в тюрьму садиться
7: завтра. Вопросик маленький, можно?
0: Ну вы точно спокойны?
7: Да.
0: Уверены?
7: Скажите, пожалуйста, будьте любезны. Вопрос заключается в следующем. А как обстоят дела вот у модельных агентств и лично у модели? С рэкетом и нанимает ли модельное агентство какую-нибудь крышу? Это первый вопросик. А второй вопросик заключается в следующем. Как вот, ведь нижний возраст, в общем-то, модели не ограничен. С какой стороны он ограничен? Сверху или снизу для начинающих моделей? Вот где тот диапазон, в котором может модель становиться начинающей? И как решается проблема перехода, так сказать, модели девчушки из допрокладочного в прокладочный возраст?
0: Понятно, спасибо, спасибо. Ну что, кто из вас ответит, Жанна или Марина?
1: Ну, здесь тенденция, в принципе, однозначная. Девушке, если ей интересна карьера модели, именно серьезная карьера, когда она собирается сделать достаточно много успеть в этом бизнесе, то здесь, естественно, начинать нужно как можно раньше. Ну, естественно, в разумных пределах, когда какая-то личность уже сформирована, когда она понимает, зачем она это делает, что она хочет в этом сделать. Ну вот на примере лица нашего агентства Маши Карева могу сказать, что Маша начала карьеру модели с 14 лет. Вот.
0: Не слишком ли рано? То есть не исказило ли это ее мышление? Потому что звездность в таком... Вот он, ящер, тоже когда-то был пионером, ходил в школу, как все дети, а вылился в какого-то гомолункуса. Это же психику сильно коверкает. Тут ответственность серьезная.
4: Маша, как фамилия?
1: Шикарева.
4: А,
1: угу. Звездность, естественно, она может посетить и в 30 лет. То есть здесь независимо от возраста возникает эта болезнь. Это зависит от человека, от его среды, с кем он общается, естественно, от людей, которые его воспитывают в этом плане. Поэтому мы как бы делаем все, чтобы, допустим, наши девочки могли вовремя как бы остановиться и не заболеть этой болезнью, а в меру этим пользоваться.
0: Понятно. А первый вопрос, он такой экономического плана, но тем не менее имеет под собой серьезные, на самом деле, подоплеки и серьезную платформу. Известно, что криминализировано все, как обстоят дела в модельном бизнесе. Потому что вопрос, я скажу, почему-то наш уважаемый из Зеленограда это спросил, это что дальше идет, ниточка тянется. Потому что, значит, если есть крыша, значит, соответственно, эта крыша должна каким-то образом подъезжать и некоторые элементы не без оснований считают, что кое-кто из девочек это их собственность, типа. И могут попросту устроить аналог субботника или что-то такое, или сказать, давай там езжай. То есть, ну, навести неразумный шокер. Потому что, естественно, есть там рядовые, есть мясцо тефтели, у которых мозг развит слабо. Верхушка об этом может узнать слишком поздно о некоем самоуправстве. Вот в чем опасность-то в основном крыш в тефтелях, а не в руководстве. Руководство там дураки не сидят. Как вы в данном случае обходитесь?
4: Вот у нас такая вот была, по-моему, в агентстве история. Я потом расскажу.
0: А прямо сейчас? Прямо сейчас давайте.
4: Потому что вот агентство Red Stops, вот где у меня жена работала, она как уходит на работу, и потом два дня ее нету. А потом приходит, и иногда у нее даже от волос костром пахнет.
0: Это кошмар какой-то. Ужасно.
4: А знаешь, ты понимаешь, да?
0: Я понимаю. Я хоть...
1: Ну, я могу к этому добавить, что крышей может быть и официальные органы. Как бы, господа, давайте не будем забывать, что мы живем пока в государстве. Не обязательно должны быть бандиты. Это может быть и КГБ, и наша милиция, как бы кто к ней как ни относился. Но в любом случае у нас существуют официальные органы, которые достаточно на хорошем и серьезном уровне могут решать все эти проблемы.
0: И, кстати, этот метод борьбы с криминалом, он весьма, скажем так, гуманен. Это же экономический метод борьбы, отбивал его у крыш клиентуры.
1: Угу.
0: То есть, с одной стороны, это, ну, что греха таить, побочный заработок для сотрудников ФСБ и прочих, но, с другой стороны, это все-таки это порядок.
1: Угу, естественно.
0: Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, Жанна. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание попросту беспредельно. Вы, по-моему, нервничаете. Извините, вы успокойтесь и перезвоните, а то не дай бог с вами что-то случится. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
6: У меня назрело два вопроса. Первый вопрос такой, что происходит с моделью, когда она находится, ну, так сказать, в положении? Второй вопрос, меня вот просто всегда интересовало, дико интересовало, куда деваются вот эти наряды, которые относили модели вот на показе, а потом, то есть, судьба вот этих вот нарядов, вот одежды.
0: Спасибо. Спасибо. Кстати, можно я немножко так вот предвосхищу ваш ответ? Mm-hmm. Существует легенда о том, что после Наоми Кэмпбелл ни один наряд невозможно продать, потому что она очень воняет, когда потеет. Я не знаю, правда ли это или нет, но это существует такая легенда. Если вы что-то слышали, то можно об этом рассказать.
1: Я начну с первой части вопроса про модели в положении. Здесь у нас по-разному складываются взаимоотношения с девочками. Если она в рабочей форме...
3: Она может продолжать свою работу и дальше после родов.
1: Буквально где-то месяца 2-3 назад я проводила съемку с моделью, которая была на 4-м месяце беременности. И она шикарно отработала, профессионально, очень... талантливая, я была очень довольна ее работой.
0: А у нее уже видно было, я тогда гадаю что-то.
3: У нее появились формы.
0: Он, да. Просто у меня был товарищ, его звали Миша, а фамилия была Дриган. Он как-то пришел к нам, я-то работал с паяльником, он прибежал возбужденный, такой говорит, я, говорит, Саня, понял, я возбуждаюсь в сексуальном смысле на беременных женщинах в белых джинсах. Ну, просто я так что-то навеяло. Вот его пробило, так банки коротнуло.
1: В любом случае, женщина, которая готовится стать матерью, она, кроме чувства какого-то трепета, никаких отрицательных эмоций просто не может вызывать. Поэтому недаром вот в фильме про это «Готовое платье» в финале идет показ, где все модели обнаженные полностью, и в финале выходит беременная манекенщица. То есть это о чем-то говорит. То есть...
0: И вот насчет первого, что касается, куда девается одежка вся.
1: Судьба одежды по-разному складывается, скажем прямо. Здесь могут быть варианты, как и списывание ее, как бы с продажи. То есть эта коллекция служит именно для демонстраций. То есть она постоянно показывается. В случаях же, когда, допустим, коллекцию потом хотят вернуть в состояние продажи, то здесь как бы ответственность ложится на агентство, именно на нас. И это уже наша задача — вернуть ее в целости и сохранности. Как бы над этим просто уже работаем.
0: Понятно. Ну, и у нас, к сожалению, уже время нашей встречи сегодняшней подходит к концу. Я надеюсь, что она, конечно же, эта встреча не последняя. Я думаю, что теперь нужно удовлетворить любопытство всех, кто вот слушал нас в течение этих трех с лишним даже часов. Возьмите, пожалуйста, всякие ваши ручки, бумажки. Особенно это относится вот к Лене, к нашей гимнастке.
4: Которая художественной гимнастикой занимается.
0: Обруч крутят, гирят, тягает.
4: 14 лет, вот это.
0: Да, вот она пусть возьмет, да, ручку.
4: Хорошую девчонку-то видно сразу.
0: Да, да, я тоже почувствовал. Это вот флюиды, как прут от нее. И все остальные, в общем-то, дамы, которые хотят как-то поучаствовать, попробовать себя, свои силы в данном бизнесе. И сейчас мы предоставим слово Марине, вот, директору агентства Grand Show Management. Марина, слово предоставляется вам.
3: Спасибо.
0: Да
3: буквально
0: нет.
3: Два слова об агентстве. Значит, агентство Grand Show Management занимается профессиональной постановкой шоу-программ. Мы проводим также презентации, выставки, ярмарки, фестивали, конкурсы. Работаем в России, за рубежом. Вот, значит, по желанию заказчиков, клиентов, агентство наше обеспечивает полный спектр рекламной поддержки. Мы себя не ограничиваем какими-то рамками там, общепринятых правил. Наша фантазия не знает границ. Вот, мы можем все. Также мы приглашаем начинающих профессиональных моделей. У нас по средам и по пятницам отбор новых лиц. Значит, наши координаты. Лубянский проезд, дом 3, дробь 6, строение 6. Телефон 925-7159. Повторяю, 925-7159. Мы вас ждем, начинающие профессиональные фотомодели. Также мы приглашаем к сотрудничеству модельеров, фотохудожников, издательские дома, рекламные агентства. Спасибо.
0: Спасибо вам. Я желаю процветания всячески. Если что, вы, конечно, обращайтесь. Я всегда Всегда, как говорится, готовы. Чем богаты, тем и рады, тем поможем. Чего нет, найдем. Жанна, успехов вам в вашей нелегкой работе. Марина, конечно же, успехов вам. Не секите больно ваших моделей. Лучше возьмите меня на эту должность. У меня рука легкая, я бью не больно, но обидно. Спасибо, удачи вам.
1: Спасибо вам, Александр.
3: Спасибо вам.
0: До свидания.
1: До свидания.
0: И, конечно же, до свидания вам, дорогой Мамид.
4: Да, до свидания.

0: из дневников опоссума.
1: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети.
2: Рассказ нашего базитолога Андрея Орлова. Он называется «Роман с камнем» или «Из истории одного камня». Во все времена существовало такое понятие, как гуманизм, который, соответственно, и распространялся на отношение человека с человеком и даже с окружающим его миром, животными, растениями и научно-техническими и бытовыми приборами. Но никто и никогда не задумывался о милосердном отношении к камню. История, которую вы сейчас услышите, может, хоть немного изменит отношение к этим безмолвным существам. Володя Камень, как и все его соплеменники, жил своей жизнью. Он так же, как и все, появился в результате родов. Роды, надо сказать, происходили не совсем так, как у его многих соплеменников, ибо жизнь его родителей была аморальна и проходила в жутких условиях и средах, насыщенных сероводородистыми парами или, попросту говоря, в древней канализации. В общем, родители были по воле проведения наркоманы, алкоголики, токсикоманы, капрофаги и обладатели прочих пороков, свойственных высшим слоям геоштата. Здесь необходимо заметить, что в отличие от гуманитарных понятий о высоте, положения в геоштате таковы. Чем ниже залегают слои, тем они более элитарны и естественны. Весь андеграунд, в нашем понимании, у них находится ближе к небесам. И у них даже есть аналогичное человеческому религиозное понятие. Если имеют в виду, что его ждет ад, у них скажут: «Тебя ждут небеса. Запулят в небеса, и навернешься вовсе». Вот такое проклятие у них. Итак, возвратимся к нашей истории. Володя Камень не был по природе своей уродом, бандитом и аморальным гадом. Его сделала таким среда, в которой он вырос. Но в сущности своей он понимал, что, отделившись от вонючего окружения, он, по крайней мере, сможет попробовать свои силы в становлении благородного камня и найдет свой покой в глубоких сланцах. Но его вонючее семейство не отпускало его от себя. Однако с течением времени трещина в отношениях все увеличивалась и увеличивалась. В эту трещину просачивались сточные воды, папаша почти ежеминутно находился в невменяемом состоянии, орал, бил мать, сестру и собаку, угрожал, что отколется от основного канализационного геоштата и утащит их с собой в неведомые адские пучины. И однажды, когда огромный котях вперся в трещину в их семье, отец так им нажрался, что чуть не убил мать, и Володя Камень решил, что достаточно терпеть издевательств, и откололся. Где его мотало, он сам точно не помнит. Но он оказался на суше и прямо на дороге. Первое, что он ощутил, это жестокость людей. Ему тут же дали под зад, да так, что он попал под колеса машины. Колесами его мотало до тех пор, пока он не улетел на обочину. Потом подошла собака и сделала ему вливание. Сколько он после этого пробыл в невменяемом состоянии, он не помнит. Но когда очнулся, то с ним сделала то же самое какая-то старуха. После этого он долго не мог прийти в себя. Провалявшись еще некоторое время, он увидел, как его вместе с другими камнями-подростками загребли лопатой и бросили в огромную кучу в кузов машины. Что там творилось? Стоны, вопли «мама». Но, невзирая на стенания, их отвезли в одно место и вывалили в чан с серым веществом. Там такое началось. Их крутили, вертели, смешивали, невзирая на жалобные вопли, и в конце концов все кончилось. Все застыли и не могли вымолвить слова. Потом всех нас поставили вертикально. И пока нас не заклеили обоями, мы такого насмотрелись. Вот я с вами сейчас разговариваю, а, возможно, спустя некоторое время в меня начнут вкручивать сверла, и тогда все! Володя Камень вздохнул, а я отодвинул табурет от стены и задумался, что есть наш гуманизм? Любовь к себе подобным или любовь ко всему сущему? Вот ведь вопрос. —

0: каждую ночь с субботы на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, геройские орлы. Сегодня в нашем дивном городе, сейчас я посмотрю, сколько там градусов. А, вот, написано, что 4 градуса тепла. И сегодня у нас 4 апреля 1999 года. Обитаем мы в городе Москва, в государстве Россия. Слушайте «Эхо Москвы», программа «Монморанси», 303-й базедовый выпуск нашего мероприятия. В первом часе нашей программы, в оставшиеся, вернее, полчаса, ну и, может быть, несколько позже, у нас в студии гость номер один. Это Александр Минаев, четырехструнный, в общем-то, из ансамбля «Тайм-аут». И второй гость, который несколько позже примет участие в нашей программе, это человек, скажем так, имеющий свой взгляд на политическое устройство мира. Так что разговор у нас будет с ним совсем уж серьезный, вы готовьтесь к этому. Напоминаю вам номер нашего пейджера 203-19-22. Это в смысле, тут подойдет я к телефону, и вы можете через меня отослать чего хотите, кому не попадя. А так вообще 913-29-29, абонент «Монморанси». Я думаю, что мы с Александром ответим на те вопросы, которые в течение недели приходят на этот пейджер, потому что я хочу, так сказать, несколько схалтурить, схалявить и превратить Александра Минаева вот на этот час нашего эфира в своего как бы соведущего. Удостоить его, не побоюсь этого слова, такой честь даже. Естественно, денег за это ты никаких не получишь. Ну, для тебя это не новость. Ты это прекрасно знаешь.
2: А я в эфире. Ах, я уже в эфире.
1: Ну,
2: а то... Ёксель-моксель. А я сижу скромно, молчу, уступив, так сказать, право голоса хозяину. А оказывается, я здесь тоже один из главных.
1: Уже давно-давно мог говорить.
2: Ну, я потерял 3 минуты эфирного времени, а сейчас минута эфирного времени стоит бешеных денег. Я попал на бабки. Сань, я считаю, что мне не надо гонорара за сегодняшнюю программу, но вот этот минус ты мне должен оплатить. Потому что, ну что же я так, надо предупреждать. Давай это...
1: Пьесу.
2: Да.

0: подарочь свой протез зубной. Тебе приснится с яйцами птица.
1: Хорошо, про птицу.
2: Про птицу.
1: Птица дура, она, понимаешь, легче воздуха. Я сейчас все объясню. Птица, она легче воздуха. Почему ее и прибивает к потолку? Она крыльями машет, пытается к земле поближе.
2: Да.
1: Вот, и поэтому она дура и квадроверх проклевала. Она, когда к зернышку на него попала, она его клюнула вообще. Да, но это что касательно птиц.
2: Ну, вообще, ты тут совершенно прав. И, в принципе, многие люди думают про птиц, что, вот, дескать, птицы, когда орут, это они общаются. На самом деле...
1: Они просто орут.
2: Да, это у них ветер внутри задувает, поскольку у них кишка идет прямо от клюва к этому. И продув,
1: канусу. Мышц,
2: к канусу. И продув сквозной называется туннель.
1: Правильно.
2: Эффект туннеля, сокращенно ЭТ.
1: Да?
2: Да.
1: Я не знал. Вот насчет этого я, конечно, не знал, но да, вот ор, я с тобой полностью согласен. А дело в том, что кишка, она не только она такая прямая, она ни одного диаметра.
2: Одного,
1: а в середине туловища, естественно, она имеет расширение. Там воздушные потоки завихряются, и оттуда и выходит этот свист. А резонатором служит голова птицы.
2: Да.
1: Вот. И через клюв, вот, в зависимости от длины и клюва, и толщины его стенок, соответственно, и получается. То высокий свист, там, допустим, то курлы-курлы, а то и вообще бог знает что, даже стыдно в эфире
2: показать. Стыдно произносить.
1: Да.
2: Но при этом наверняка многие сейчас интересуются, дескать, а что же там вот этот мах крыльями такое? То есть на самом деле это как бы желание общаться таким образом. У них производятся это сигналы, которыми они друг обмениваются, чтобы просто не столкнуться, поскольку их несметное количество. Они, да, и они в результате действительно перемещаются хаотично. Это люди думают, что их перемещение запрограммировано. Что
1: да это броунское движение.
2: Полностью.
1: Как орнитологу хочу сказать, что все потуги, вот эти движения крыльями, это для того, чтобы только прибиться к земле.
2: Да, они
1: потому что можно улететь в стратосферу, а, соответственно, так как там нет кислорода, то она не сможет не свистеть, а она попросту задохнется.
2: Подохнет.
1: И упадет, потому что, ну, как рыба. Если вот взять рыбу, да, когда рыба вздыхает в глубине моря,
2: всплывает.
1: Она потом всплывает. У птицы это как негатив. Птица – это негативная рыба.
2: Да.
1: Рыба только наоборот. И там получается такая фишка, что если птица вздыхает в стратосфере, то она камнем падает вниз. А почему и надо, собственно, почему вот пользуются касками, особенно военные, я сейчас объясню. Дело в том, что военные, они обычно находятся на маневрах и на учениях
2: в
1: открытой местности.
2: Да,
1: и живут в палатках. У них крыши очень мягкие.
2: А некоторые живут, кстати, вот в плащ-палатках, я
1: плащ,
2: знаю.
1: Набиваются
2: по трое туда даже бывает.
1: По трое, ну они
2: помнишь,
1: там
2: это,
1: живут.
2: Помнишь, такой, мы делили с тобой шинель одну.
1: Нет, я вот этого не помню.
2: Нет,
1: я...
2: это песня.
1: Песня, ну
2: да.
1: Ладно. И значит, это, почему они ходят? Я все про каски, про шлемы. Значит, потому что они находятся под открытым воздухом. Вот циклистам почему рекомендуется ездить в шлеме? Он же не в машине едет. Крыши у него, соответственно, нет. И за счет того, что птица мертвая может упасть с воздуха, она попадет в голову и доставит ему массу неудобств.
2: Совершенно другая ситуация складывается с легендарными русскими богатырями, вот Анастасом Муромцем и его компанией. Остроконечные шапки вот эти.
1: Она одевается на этот пик.
2: И это пища сразу.
1: Да.
2: То есть практически...
1: И сразу в костер.
2: И
1: сразу тебе все, что хочешь. И в любом виде подается на стол. Вместе с шлемом, на какой она оделась.
2: А еще при этом люди многие ошибаются, считая искренне, что вот игра дартс это изобретение американцев, ничего подобного.
1: Бред.
2: Именно вот от этих вот метания птиц на шлем. Это была древняя забава русских, исконно русских богатырей. Ну ты знаешь, вот тут на пейджер приходит сообщение, в частности от Игоря Волкова. Он пишет,
1: Игорь Волков.
2: Да, Игорь пишет нам. Александр.
1: Я знаю Петра Волкова и знаю Александра Волкова. Игоря Волкова не знаю, но сейчас, я думаю, узнаю.
2: А я знаю еще такую Анастасию Волкову, пенсионерку.
1: Это...
2: Она все время к нам приходит и приносит выпечку.
1: Пенсию. Ну, она выпечка в виде пенсии.
2: Да.
1: Понимаю.
2: Вот, он, значит, и она тоже, все они пишут, наступила пора засевать семена. Где достать дешевые удобрения и как взрыхлять почву.
1: Я сейчас опять же могу рассказать. Так как мы активно занимаемся сельским хозяйством, разведением квачей, оцеропитосов и папендусов на квачином побережье, то, соответственно, мы производим заготовку разнообразных минеральных удобрений. Очень хорошо получать минеральные вещества и удобрения из свиного творога, который получается из квачиного молока. Так как квачиное молоко очень богато минеральными солями, разнообразными витаминами, то при получении свиного творога дорого. Естественно, вы получаете массу отходов. В этих отходах и содержатся эти витамины. А также для удобрения можно использовать кнаки, которые откладывают квачи.
2: Но это совсем для состоятельных.
1: Но то есть это, я не говорил, да, что да. Я не говорил, что это все легко дается. Для того, чтобы все это дело получить недорого, надо сначала заработать приличный капитал.
2: А
1: потом недорого покупать. Соответственно, если твои доходы будут больше, то цены на этом фоне будут просто-напросто недорогие.
2: Но есть еще одна панацея. Все-таки ты, Александр, как-то вот сказал, такой рецепт хороший, но для людей все-таки состоятельных. Для совсем же бедных людей мы рекомендуем, в общем-то, выгонять на поля по весне в большом количестве турецких рабочих и вьетнамцев, торгующих тут в Москве, дабы они попросту гадили. И
1: но их самое... надо, соответственно, кормить.
2: Ну, вот эта проблема уже не наша.
1: Нет, но ты все-таки не прав.
2: Это проблема политиков и, в общем-то, кормовиков.
1: Для того, чтобы они могли удобрять все это дело естественным путем, их, естественно, надо кормить чем-то.
2: Ну, я же для бедных, я же объясняю. Вот, ну, понимаешь, слушай,
1: ну, можно просто ими удобрять.
2: Хочешь, покупай кнаку. Хочешь вот 10 рабочих туда вот.
1: Да?
2: Да, плюс...
1: На выбор.
2: На выбор. Плюс, кстати, тут же еще мы будем компенсировать, поскольку откорм в основном будет вот этих вот удобряльщиков, да, иностранного производства вестись просом, то это просо, оно не до конца, естественно, будет перевариваться в них. И мы одновременно получаем и семена, то есть те сразу удобряют.
1: А они сразу и сеют. Ты там и сеешь, и
2: пашешь. Человек сеялка одновременно. А плюс от того, что у них будут постоянные запоры, ну, потому что не привыкли к нашей пище.
1: Да, непроизвольные.
2: Они будут топтать постоянно, топтаться ножками, и в результате будет вспарывание почвы. Не
1: Я
2: плавишь.
1: Согласен с тобой абсолютно и полностью. И еще вот могу такое предложение. По периметру полей можно выставить оцепление милиционерское для того, чтобы они взимали еще штраф, потому что они гадят в неположенном месте. А также еще мы можем решить еще экономические проблемы вместе с сельскохозяйственными.
2: Ну, мало того, вот эти военные части и вот милиция должны будут периодически, мощно, неожиданно отстреливать в воздух, дабы пугать рабочих вот турецких и вьетнамских. И они, чтобы испражнять легче.
1: Да.
2: От неожиданности.
1: Из пушки причем палить.
2: Да, пушка будет замаскирована.
1: Да, но надо им шлемы. У вьетнамцев-то есть пробковый шлем. От птиц, которые сверху падают, дохлые. Чтобы по башке не попало.
2: Да, это что, наши, что ли, проблемы?
1: Ну, в принципе,
2: пусть сами
1: да.
2: там тент.
1: Да, да, они сами там разберутся.
2: Ну что, следующую песню?
1: Да. А это какая?
2: Песня вот с нового альбома.
1: А давай тогда я представлю, что это...
2: Давай.
1: Вот в руках у господина Лаэрского находится новейшее произведение, это новейший альбом, причем коммерческий, ансамбль мутологической музыки «Тайм-аут». Альбом называется «Погоня за длинным рублем». И мы надеемся, что это название нам коммерческий успех принесет. И первое коммерческое произведение с этого альбома я вам предлагаю послушать. Оно называется «Клоуны».
3: Смотри, еще доносишься.

0: краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: Вот тут еще такой вопрос от человека по имени Протагор. Он спрашивает нас, как великих людей, великих артистов, и людей, в общем-то, вплотную занятых шоу-бизнесом.
2: Наглухо занят. Занятыми наглухо просто.
1: При этом, ты знаешь, у меня сейчас новые такие фишки. У меня телефон дома всегда лежит, снятый с рычажка. Ну, ты видел мой старый телефон,
2: это да.
1: чтобы было занято. Потому что все говорят, да у него всегда занято, значит, он всем нужен, ему звонят.
2: Человек, я сказал, в обойме.
1: Да,
2: в обойме он занимается проблемами, решает их, я не знаю, ставит задачи неразрешимые. И все время на трубе. Все
1: постоянно
2: время.
1: В движении.
2: Да, вот постоянно.
1: Так вот, он спрашивает, как создать ВИА. Я, ты знаешь, думал об этом. Для начала, конечно же, нужно придумать для ВИА название и антураж. Ну, то есть одеть на какие-то кожаные штаны.
2: На купить... голову причем.
1: Да,
2: сделать прорези для глаз. Вот знаешь, как вот ходят все приличные люди, которые банки грабят. А также вот, которые в охранных структурах работают. Вот, только они почему не считаются музыкантами? Просто потому, что у них на голове не кожаные вот эти колпаки,
1: а обычные лыжные шапочки.
2: А шерстяные, да.
1: Или
2: еще
1: хуже, колготки женские. Я помню, знаешь, была смешная ситуация. Сижу я, ну, ты знаешь, я подрабатываю в охране банка.
2: Да.
1: Входят пятеро, и у них на головах это женские колготки. Я им говорю,
2: дешевые.
1: Дешевые женские. Я ушел, говорю, ребят, голубые, что ли, валите отсюда. Они аж сквозь них покраснели.
2: И ушли.
1: И ушли.
2: Ну, правильно.
1: Вот так,
2: ну,
1: сразу срамил попросту.
2: Конечно,
1: победил срамом их. Да.
2: Еще не хватает еще дешевые колготки, они трикотажные бы еще на себе.
1: Экономим, вообще нищета.
2: Позор. Да, с вытянутыми коленками такие, знаешь, колготки?
1: Да.
2: Они болтаются, коленки, и неудобно просто ходить.
1: Ну, в принципе, мы ответили еще.
2: Да, я думаю, что вы найдите сначала хорошие колготки, а потом уже задумаетесь над всем остальным.
1: Тут вот знаешь что, говорят, что сегодня праздник вербного воскресенья и просят поздравить. Ну что, поздравления нам не убудет, да поздравляем. С чем хотите можем, даже с четвертым можем. А, потому что четвертое есть.
2: Четвертое уже. Нет, вербное воскресенье дело хорошее.
1: Хорошее.
2: А, да.
1: Да.
2: А так как я человек еще и верующий, вдобавок ко всему, так получилось, то я всех поздравляю от души. От души. Скоро вообще Пасха. Вот.
1: Вот еще также интересно. Это хорошие новости. Вот еще также интересуется, есть ли в нашем автомобиле, а он у нас один на двоих, на котором мы развозим стеклопакеты всем желающим.
2: Стеклопосуду мы
1: развозим. Ну все из стекла. Стекловолокна развозим.
2: Да,
1: лом
2: вот
1: стеклянный. Особо сейчас пользуется спросом.
2: Бой еще.
1: Бой.
2: Бой.
1: Да, бой тоже. Но бой это, ну, особо.
2: Бойфренд там, понимаешь? Вот. Girlfriend. Это мы для иностранцев возим.
1: Так даже...
2: Чего?
1: А, так вот он интересуется. Есть ли в этом нашем автомобиле подставка для чтения книг и для нот?
2: Нет, для... зачем нам нот? Мы что, эти...
1: Не мажор ни в коем разе.
2: Нет, ну мы, во-первых, к музыке-то отношения никакого не имеем.
1: Давно уже никакого.
2: Нет, а и я, например, и не имел никогда. Я ноты-то в глаза эти куклы первый раз вижу, в руках держу. Вот, а насчет подставки для книг, вещь, конечно, хорошая.
1: Нет, но ноты, у нас подожди, нет книг. Ноты, он знаешь, о чем имел в виду-то? Ноты. Это вот вместо магнитолы там прикрепили магнитофон ноты катушечные на переднюю панель. Подставку. Он это имел в виду.
2: А, для ноты.
1: Ну, типа, помнишь, мы же были крутые тогда.
2: Были
1: еще
2: крутые.
1: Ни у кого не
2: а ноты
1: были.
2: У нас были ноты, да.
1: Две стояло.
2: Да.
1: Ну, чтобы реверс на них не было. Одна кончилась, то другую.
2: Сейчас пленки хорошие не достать.
1: Не достать катушечные. Так что подставки есть, а вот нот самих нет. Можете нам подождать.
2: Даже не подставы у нас сплошные. Просто вот нас подставили.
1: Вот знаешь, тут еще интересуется некто Махно. Интересуется,
2: батька.
1: Весна ли? Да. А ты откуда знаешь?
2: Ну, я вообще-то, собственно говоря, того...
1: Догадливый.
2: Да.
1: Вот он интересуется, весна ли ныне, вот, или это все-таки фальш-старт?
2: Я бы сказал, наверное, что это больше, наверное, все-таки фальш-панель.
1: Я тоже так представляю. Представляю себе, ты знаешь, вообще, в принципе, я советую всем нашим радиослушателям не расслабляться на эту тему, потому что и все лето это не более как фальш-старт весны, потому что оно тут очень короткое. Если бы у нас, например, было бы хотя бы 6 месяцев в году лето, а остальное
2: время... Хотя бы 10.
1: Ну, или хотя бы 11 еще было бы лучше. Там могли бы как-то. А так, ну что, оно 3 месяца какого-то
2: потепления.
1: И все мимо. И все на мимо. Все,
2: вот
1: урожая никакого.
2: Выпил. Очнулся, а уже осень, понимаешь,
1: что дело? Да, вот уже листья так, желтые, как там над городом.
2: Над городом кружатся, с тихим шорохом нам под ноги ложатся. Я сейчас спою еще. И от осени не спрятаться, не скрыться, а листья желтые, скажите, что вам снится. И вот это я понимаю.
1: А Урма спел.
2: Кто? Урмас от, это ты вряд ли.
1: Или Каламе Кью.
2: Ну, я не понимаю. Я не понимаю.
1: Мы этого не понимаем.
2: Мы и того не понимаем.
1: Ну что, песню?
2: Давай, это опять же...
1: Страдания.
2: Страдания.
1: Наверное, про беременных, я думаю.
2: Нет, это просто страдают, понимаешь, фигней разные. Вот люди страдают, и здесь тоже люди страдают. Это опять же вот с нашего нового альбома «С погоней за длинным рублем» произведение. Я считаю, достойное.
1: Оценим.

0: Мы периодически отвечаем на наши вопросы, приходящие на пейджер 913-29-29. Абонент Мармаранцев мне помогает в этом сложном деле. Александр Минаев. Вот такой вопрос. Как вы думаете, каким образом группа «Блестящие», ну, это опечатка, безусловно, «Дрестящие», ансамбль называется, попали в MTV? Вот ты в свое время тоже работал в этой, скажем так, преступной организации телевизионной.
1: Да.
0: Вот у меня, знаешь, какое мнение сложилось, что люди наши в большинстве своем привыкли к серому такому цвету. Ну, что, считай, Финляндия, да, та же. Вот, снег.
1: Сероксу.
0: Да, да, то есть такой. Вот. И вот эти яркие, блестящие, дрестящие краски, которые сопровождают видеоряд MTV, естественно, на первых порах как-то рефлекторно раздражали.
1: Ошеломили,
0: да. И, соответственно, все, что было вот так ярко, оно общим потоком и свалилось в этот ящичек, выдвинутый из тумбочки, называемый американской безвкусица.
1: Не, я хотел бы все-таки вот что заметить. Дело в том, что да, я действительно, я и Гаги Гагеевич Сикорский Конченый имели отношение к каналу MTV. Мы там делали программу «Здрасте, нафиг, квачи прилетели». Вот. А насчет ансамбля, скажу так, что мы, когда ушли с канала, мы ушли с 1 января этого года, вместо себя поставили вот этих девушек. Это засланные казачки, так сказать. Они ведут там сейчас работу по сбору информации. Они занимаются агентурной деятельностью. Таким образом, мы хотим запустить щупальца в эту сеть и, соответственно, наладить там свой шоу-бизнес.
0: Как ты серьезно что-то прям загнул. Еще сообщение, сейчас это зачитаю. Следующего характера. Александр, известно, что все ведущие телекомпании во время выхода вашей программы отключают свои студии, осознавая, что с вами конкурировать бесполезно.
1: Правильно,
0: правда,
1: я правда согласен. Я вот сейчас все подключал и сюда, бегом.
0: Ну вот он тебя интересуется, а почему же тогда радиостанции другие не отключают свои передатчики?
1: Я могу, хочешь, я отвечу?
0: Да, ну ответь, как есть. Антон.
1: Дело в том, что отключить можно только телевизионные каналы, потому что они по телевизору идут. Вот. В телевизионных отключают. У нас пока предусмотрен во всей стране рубильник только на телевизионные приемники. На радиоприемники пока нет такого дела. И дело в том, что когда выходит программа «Монмаранси», в нужный момент отключается рубильник и только вот на телевидении. Пока мы еще не предусмотрели рычаг для радиовещания.
0: Да, но в принципе мы планируем это сделать.
1: Нет, мы планируем. Но у нас сейчас кризисная ситуация в стране, не хватает средств. Я сейчас назову номер счета в Мотобанке. Запишите, пожалуйста, 700-315-1026 в
0: Мотологическом,
1: в Мотологическом банке. Значит, отделение вагоностроения и вагонное хозяйство. Пожалуйста, присылайте туда свои средства. Кто сколько может. Я вас очень прошу, мы поставим рубильник и будем отключать еще радиовещание для того, чтобы вы не могли слушать больше ничего. Никогда.
0: А если у вас сложности как-то с финансами, со вкладами, и вы не можете, как говорится, делать ваши ставки, господа, то хотя бы приходите, помойте в филиале банка вот в полы, потому что это тоже будет...
1: Несите вещи.
0: Вещи.
1: Да, несите вещи. Гуманитарную помощь окажите.
0: Да, едой.
1: Да, едой. Ну, все, что есть. Все, что в печи, на стол мечи. Вот так.
0: Вот, кстати, сообщение Миша Таганский прислал. Спускайтесь вниз, будем бить. Саня скоро выйдет. Что я могу сказать?
1: Да,
0: Саня, разберешься?
1: Ждите.
0: Ну что, пьесу еще?
1: Произведение.
0: А оно что-то короткое.
1: Оно достаточное для того, чтобы вникнуть в глубину этого произведения.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
2: Палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанс» Александр Минаев из мотологического ансамбля «Тайм-аут».
1: Из ансамбля мотологической музыки «Тайм-аут».
0: Ну и мотологический ансамбль.
1: Ну, можно, в принципе, и так. Яркий представитель мотологического движения.
0: Да, вот сокращенно...
1: Мотолог.
0: Нет.
1: Акакий Назарь Зернбенштейн.
0: Я ПМД.
1: Ну ладно.
0: Такой вопрос тут, значит. Пользуюсь случаем, что у меня, но не у меня, у него, кто спрашивает, одновременное с радиоприемника телефона. Редкость, кстати, в наше время.
1: Оно в одном корпусе
0: находится? Вообще.
1: Комбинированный такой. Комбайн.
0: Спешит спросить, правда ли, что голубоглазые блондинки – ошибка природы? И что все женщины должны быть брюнетками, каштанками или, в крайнем случае, рыжими? Интересуется, что на эту тему ты думаешь?
1: Ну, лично я... мне все равно, лишь бы были, скажем так. А вот какого цвета, это уже зависит, наверное, от настроения.
0: Нет, ну вот ты посуди сам, вот давай, вот, давай внедримся, как говорится, в корни, ну, уйдем в историю.
1: В корни можно, конечно, можно, вот давай уйдем.
0: Заметь, вот почему все женщины, скажем так...
1: Весь мир бардак.
0: Будьте здоровы. Почему они все пытаются краситься именно в блондинок? Вот.
1: А я, наверное, тебе отвечу. Это, по всей видимости, самая дешевая краска.
0: Это говорит о чем?
1: О том, что экономическое положение в стране у нас не самое лучшее.
0: Вот.
1: И нельзя позволить себе купить более дорогую краску, чтобы покрасить себя совершенно в другой цвет.
0: Совершенно
1: радикально
0: верно.
1: Противоположный черному. Опять же...
0: Вообще что? Хочется сказать, что люди будущего — это лысые.
1: Да.
0: Ну, вообще, то есть не оволошенные вообще ничего.
1: Нет, ну лысый, понимаешь, человек, он чист. Он представляет собой такой, можно сказать, бильярдный шар. Непорочный, и чистая слоновая кость. Ни щелочки, ни трещинки, ничего,
0: ничего нет.
1: Ничего нет. Вот, бери и катай.
0: Потому что любая шерстка
1: потому
0: в наше
1: что...
0: время... Это есть атавизм.
1: Да.
0: Кстати, у меня был знакомый Игорь Атавизм. Прям
1: мне
0: фамилия
1: бы только
0: была
1: на эту
0: Игорь
1: тему атавизм. И рассуждать.
0: Про атавизм?
1: Нет, про то, что лысым надо быть. Да, это хорошо. Хорошо, что не у всех есть радиоприемнички «Сокол». Дело... Вот это понимаю.
0: Да.
1: Вот, дело в том, что радиоприемничек «Сокол», если сейчас вот у вас бы находился... Ну, это я мотологическую доктрину вкратце.
0: Валяй.
1: То если взять радиоприемник «Сокол» отечественного производства, старый, и заднюю стенку обильно смазать йодом, то вы бы сейчас могли не только слушать, но и смотреть нашу радиопрограмму через диффузоры ваших радиоприемничков. Вот в этом, собственно-то, все и дело.
0: Но
1: и если вот вы сейчас увидели бы меня, вы бы поняли, что я кривлю душой, лукавлю насчет всего того, что это лысое должно быть. Что это такое? Чай. Я понимаю.
0: Слушай, я тебе просто показал свой анализ, что ты все-таки...
1: Анализ мне не надо показывать.
0: Ну, может, ты как думаешь, стоит нести доктором или сразу мне...
1: Анализом меня... Таким анализом меня не испугать. Убирай анализ.
0: Ты страшнее видел?
1: Я видел такой анализ, что... математический. Вот какой.
0: Ну, значит, не все у меня так страшно.
1: Вообще, я хотел бы еще к этой теме не уходить от этой темы.
0: Конечно.
1: Дело в том, что...
0: Кстати,
1: вот
0: я
1: сейчас...
0: хочу сказать, присылайте нам все ваши анализы. Я могу даже адрес назвать. Сейчас, погоди,
1: я вот,
0: да, я
1: по этому поводу...
0: Ну,
1: я
0: дай назову.
1: Ну, давай.
0: 121-803, улица Новый Арбат, дом 11, радиостанция «Эхо Москвы», всем редакторам. Все анализы,
1: анализ
0: присылайте. Да. Вот мы будем ответы давать вам всегда.
1: Хотелось
0: только
1: бы,
0: не перепутайте.
1: Хотелось бы акцентировать. Да, в майонезных баночках и спичечных коробках. Да, вот. Я хотел бы сказать то, что вот в современных поликлиниках и вообще в современных вот местах, где люди приходят вот сдавать анализы, пункт приема анализов оборудован из рук вон плохо.
0: Отвратительно.
1: Из рук вон плохо.
0: Никакой гигиены.
1: Он не автоматизирован, не компьютеризирован. Там ничего нет, не модернизирован.
0: И женщины все в каких-то халатах,
1: там
0: и свитерах по
1: не
0: горло.
1: Найдешь.
0: Но если
1: там все по горло в анализах. Вот. Все по горло. Бритвой по горлу и в анализы.
0: И в анализы.
1: Вот. Поэтому я вот хотел бы сказать,
0: все
1: что...
0: Все путают, расплескивают. Бывало, разобьют, соберут в ладони, назад сольют и уже везут.
1: В чашку.
0: В чашку,
1: ну,
0: да.
1: Ну, как все, что под руку попадет, все в одну лоханку. И давайте, ставьте эксперимент.
0: А у них же тоже план по сбору анализов. То есть, например, люди боятся уже идти сдавать. А. Поэтому приходится на улице делать отлов граждан, затаскивать насильно.
1: Собаки.
0: Да всех подряд.
1: Кошки. Вот
0: птиц
1: кошек
0: тоже.
1: Птицы, у них очень своеобразные
0: килевая
1: анализы.
0: Килевая система.
1: У них анализы, я бы сказал, что...
0: Называется отжимка.
1: Ну, это даже и... Ну, понимаешь, там не разберешь, в банку надо или спичный коробок у птицы-то.
0: Ну, там...
1: Я тебе как вот доктору. Если так вот разобрать, правильно? Она же что-то такое, субстанция какая-то у нее
0: странная,
1: получается.
0: Как странно, как у змеи.
1: Змеи. А змеиных я вообще и не видел.
0: Я могу показать.
1: Давай.
0: Ты знаешь, у меня где-то завалялись, я тебе покажу. Кстати, это вот ответ на вопрос Сергея. Он спрашивает, какой бы предмет мы ввели в обязательную систему образования, естественно, взятие анализов. То есть вы должны уметь брать анализы и сдавать анализы.
1: Потому что и самое еще главное, это прием анализа.
0: Да, это должно происходить вежливо.
1: Да, вежливо, непринужденно, с улыбкой на устах.
0: Вот медицинская тема как-то сейчас приоритет у нас имеет большой. Вот Виталий интересуется, почему флюорографию разрешается делать только один раз в год. У тебя есть какие-нибудь на эту тему прям такие знания?
1: У меня есть, конечно. Я только не знаю, стоит ли делиться своим таким опытом.
0: Но это наш долг. Делиться знанием с людьми.
1: Делиться знанием с людьми, да. Я понимаю. Но я вот не вижу смысла. Если боюсь, что больше одного раза, если человек два раза сдает в год анализы на флюорографию, вот, то он на это дело может подсесть. Это как наркотик. Потому что если с иглы еще соскочить можно, то с флюорографического аппарата соскочить просто невозможно. Потому что человек на него одевается буквально как чехол.
0: И
1: он
0: все,
1: просто не может...
0: Торчит
1: да,
0: на,
1: и торчит
0: на
1: наглухо.
0: Слушай, а это вот при флюорографии дают алчно пожирать белую массу такую?
1: Смотря какую.
0: Потому что я думаю, что многие ходят именно из-за того, что любят вот процесс пожирания этой белой массы.
1: Нет,
0: еще.
1: Это не флюорография.
0: Нет?
1: Нет, это совершенно другое.
0: Но я бы тут тоже ввел бы обязательно, что вот не чаще одного раза в три года. Потому
1: можно,
0: что белая
1: а
0: масса нынче в дефиците.
1: А где сейчас хорошего белого найду? Белого яду?
0: Так, что еще сейчас я тут зачитаю? Просто надо побольше вопросов.
1: Давай. Пока есть время, надо пользоваться случаем.
0: Да.
1: Сейчас мы ответим.
0: Сейчас многие певцы практикуют резко крикнуть. А теперь, прошу прощения, тут перебивается немножечко, да. А теперь все вместе замолчать и заставить зрителей петь за него. Расскажите, как с этим бороться? Может быть, ввести оплату по каждому этому слову? Татьяна Буланова, наша постоянная радиослушательница, интересуется.
1: Нет, но здесь бороться не надо.
0: Не
1: надо просто ходить на концерты. Я считаю, что не надо посещать. А если вам навязывают эту молодежную субкультуру по телевизору...
0: Надо прям завешивать...
1: Надо выключать телевизор.
0: И завешивать ситцем.
1: Веселеньким ситчиком.
0: Таким...
1: Завесил экран, и все, сидишь, хохочешь. Вот, и все нормально.
0: Вот слушай, то тебя отлупить хочет некто Таганский, вот ждет внизу.
1: Вообще-то он тебе присылал сообщение.
0: Да? А вот это кому? Смотри, Александр, очень хотел бы заняться с вами сексом.
1: Это мне.
0: Возможно ли это? Любовь Анатольевна, 59 лет.
1: Наверное, вряд ли. Но... Это лучше все равно, чем когда тебя бьют.
0: Конечно. Я с этим целиком согласен. Ну что, пьеску?
1: Произведение, конечно. Песня про сосульку.
0: Жуткая вещь.
1: А чем? Хороша песня. Об ушедшей зиме, так сказать, тоска.
0: Ну вот
1: еще.
0: Очень
1: свиристелка хорошая вот в этой вот сейчас была.
0: Пиликалка.
1: Ну да.
0: Попросту она называется.
1: Попросту. Ты по-фински, что ли?
0: Мы эстонцы, называем ее попросту.
1: А, мы все больше с финнами. Тусуемся, я имел в виду.
0: Ну я понял, да. Так, что тут? Что-то очень много вопросов.
1: Ну, так нельзя. Я хотел бы просто обратить внимание, дорогие друзья.
0: Нельзя, конечно.
1: Да, нельзя так это загружать. Мы же все-таки люди ученые, не хухры-мухры. Поэтому давайте ограничим что-нибудь.
0: Вот тут тебе сообщение. Александр, позвольте усомниться в вашем профессионализме. Вы не поете, не играете, а судите о великих вещах. Очень опрометчиво. Мы не слышали вас на каналах нашего телевидения. Некто Абрамзон пишет тебе сентенцию. Обидел тебя.
1: Я сам, между прочим, Зирен Бернштейн.
0: Так
1: если
0: что...
1: так вот, да. И я хотел бы сказать, что да. Что он там перечисляет, ты не затруднит, что я не делаю,
0: не поешь,
1: не пишу, что еще не делаю?
0: Да он, в общем, честно говоря, ничего.
1: Я ничего не делаю, согласен. Я уже неоднократно заявлял, что музыка как таковая не является самоцелью в моем творчестве. И люди, которые знакомы более-менее с творчеством ансамбля «Тайм-аут», ярким представителем которого являюсь я, то они должны знать, что у нас хореография в первую голову ставится. Мы все танцоры. Да. Вот. Мы, можно сказать, что последователи маэстро пластики. Вот. И один из главных маэстро пластики в нашем коллективе — это Гагей Гагеевич Сикорский Конченый. Непревзойденный мастер написания и рассказывания 101-х рассказок Гагея Гагеевича Сикорского Конченого, который является серебристым крабом. Он 3 года миской брился. Он ходит параллельно асфальту от пафоса, его раздувает. Терлабнор Петрович Пуздой – великолепный танцор. Это исполнитель «Прыжка смерти». Архимандрей Кислородин. Ну, кого не возьми. Да и я тоже. Если ты помнишь, когда я был последний раз у тебя в эфире, я представлял премьеру балета, который, да, без аккомпанемента, который должен был в полнейшей тишине и в темноте проходить на сцене Большого театра Мариинского.
0: Мало того, ты даже лямки срезал. Это было вообще...
1: Там срезали все, что можно было в темноте.
0: Да.
1: Вот. А главную роль должна была исполнять, естественно, Майя Плисецкая. Но мы не смогли с ней решить некоторых вопросов, поэтому мы танцевали сами. Во всех ролях выступали мы. Му, я бы даже сказал. Ну и все, да. Так что не надо нам грозить. Да, да.
0: Да, не надо.
1: Не надо из-за угла нам грозить пальцем.
0: Вот такой вопрос, дорогие ведущие. Вы оба Александры. Скажите, пожалуйста, кто между вами сидит и что именно он загадал? А также интересует, почему такие дорогие билеты на концерт «Тайм-аута» Михаил интересуется. То есть это так, мы плавно перешли к теме грядущего, потому что ты же пришел-то сюда не просто. Да,
1: между нами сидит пульт.
0: Сидит
1: пульт, даже стоит, я бы даже сказал.
0: Ну, он так, полулежа даже, я бы сказал.
1: Ну, в принципе, да.
0: В общем, пребывает. Есть слово смешное у нас, у латышей, пребывает.
1: Да, у нас, у финнов, такого слова нет. Какие разные языки.
0: Ты подумай, да, а живем рядом?
1: Живем
0: соседи,
1: рядом, буквально через пульт.
0: Бок о бок.
1: Да. Так, и ничего он не загадывал, он не может загадывать, он же этот неодушевленный, так сказать, предмет. По поводу дороговизны билетов, да? Значит, что я хотел бы сказать? Могу лазейку вам приоткрыть, дорогие друзья. С понедельника можно купить билеты дешевле непосредственно в кассах малой спортивной арены. А также, если у кого есть под рукой ручка, я могу телефон сказать? Ну, телефон, просто номер телефона.
0: Ну, скажи.
1: Да, 263-40... Я, по-моему, забыл. 46-77. Вот, 263-46-77.
0: Спросите Веронику.
1: Можно никого не спрашивать. Там тоже скидка 25%, кстати, на билеты. А так, кому лень будет звонить, с понедельника можете приезжать на малую спортивную арену и покупать билеты значительно дешевле, нежели они есть в театральных кассах. Ну, а ежели нет, тогда покупать в театральных кассах они, в принципе, сейчас дешевле-то вроде как и нет.
0: А какая-нибудь есть маза пролезть так, там, наверняка?
1: Сесть – это как наркотик. Потому что если с иглы еще соскочить можно, то с флюорографического аппарата соскочить просто невозможно. Потому что человек на него одевается буквально как чехол.
0: И
1: он
0: все,
1: просто не может,
0: торчит,
1: да,
0: на,
1: и торчит
0: на
1: наглухо.
2: Палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой, и... Для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз,
0: слушай.
2: Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.

0: думаю, что многих. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанс» Александр Минаев из мотологического ансамбля «Тайм-аут».
1: Из ансамбля мотологической музыки «Тайм-аут».
0: Ну и мотологический ансамбль.
1: Ну, можно, в принципе, и так. Яркий представитель мотологического движения.
0: Да, вот сокращенно...
1: Мотолог.
0: Нет.
1: А как и Назар Зернбенштейн?
0: Я ПМД. Кое-то именно...
1: Ну ладно.
0: Такой вопрос тут, значит. Пользуюсь случаем, что у меня, но не у меня, у него, кто спрашивает, одновременно с радиоприемника телефона. Редкость, кстати, в наше время.
1: Оно в одном корпусе находится?
0: Вообще.
1: Комбинированный такой. Комбайн.
0: Спешит спросить, правда ли, что голубоглазые блондинки – ошибка природы? И что все женщины должны быть брюнетками, каштанками или, в крайнем случае, рыжими? Интересуется, что на эту тему ты думаешь?
1: Ну, лично я... Мне все равно.
0: Из-за того, что любят.
1: Лишь бы были, скажем так. А вот какого цвета, это уже зависит, наверное, от настроения.
0: Нет, ну вот ты посуди сам. Вот, давай внедримся, как говорится, в корни.
1: Ну,
0: уйдем
1: в
0: историю.
1: В корни можно, конечно. Можно, вот, давай уйдем.
0: Заметь, вот почему все женщины, скажем так...
1: Весь мир бардак.
0: Будьте здоровы. Почему они все пытаются краситься именно в блондинок? Вот.
1: А я, наверное, тебе отвечу. Это, по всей видимости, самая дешевая краска.
0: Это говорит о чем?
1: О том, что экономическое положение в стране у нас не самое лучшее.
0: Вот.
1: И нельзя позволить себе купить более дорогую краску, чтобы покрасить себя совершенно в другой цвет. Радикально противоположный черному. Опять же...
0: Вообще хочется сказать, что люди будущего – это лысые.
1: Да.
0: Ну, вообще, то есть не оволошенные вообще ничем.
1: Нет, ну лысый, понимаешь, человек, он чист. Он представляет собой такой, можно сказать, бильярдный шар, непорочный, и чистая слоновая кость. Ни щелочки, ни трещинки, ничего,
0: ничего
1: нет.
0: Ничего нет.
1: Вот,
0: белой массы.
1: Нет, бери и катай.
0: Потому что любая шерстка
1: потому
0: в наше время... Это есть атавизм.
1: Да.
0: Кстати, у меня был знакомый Игорь Атавизм. Прям фамилия была.
1: Мне только на эту тему и рассуждать.
0: Про атавизм?
1: Нет, про то, что лысым надо быть. Да, это хорошо. Хорошо, что не у всех есть радио. Это нет, это его приемнички «Сокол». Дело... Вот это понимаю.
0: Да.
1: Вот, дело в том, что радиоприемничек «Сокол», если сейчас вот у вас бы находился, ну, это я мотологическую доктрину вкратце.
0: Валяй.
1: То если взять радиоприемник «Сокол» отечественного производства, старый, и заднюю стенку обильно смазать йодом, то вы бы сейчас могли не только слушать, но и смотреть нашу радиопрограмму через диффузоры ваших радиоприемничков. Вот в этом, собственно-то, все и дело. И если вот вы сейчас увидели бы меня, вы бы поняли, что я кривлю душу, не флюорографой, лукавлю насчет всего того, что это лысое должно быть. Что это такое? Чай. Я понимаю.
0: Слушай, я тебе просто показал свой анализ, что ты все-таки...
1: Анализ мне не надо показывать.
0: Ну, может, ты как думаешь, стоит нести доктором или сразу...
1: Нет? Нет, это... Анализом меня... Таким анализом меня не испугай. Убирай анализ.
0: Ты страшнее видел.
1: Я видел такой анализ, что... Математический. Вот какой.
0: Ну, значит, не все у меня так страшно.
1: Вообще, я хотел бы еще к этой теме не уходить от этой темы.
0: Конечно.
1: Дело в том, что совершенно другое.
0: Кстати, вот я сейчас... хочу сказать, присылайте нам все ваши анализы. Я могу даже адрес назвать. Сейчас, погоди,
1: я
0: дай,
1: по
0: я
1: этому
0: вспомню.
1: Поводу
0: ну,
1: я.
0: Дай назову.
1: Ну, давай.
0: Но я бы тут тоже. 121 803. Улица Новый Арбат, дом 11, радиостанция «Эхо Москвы», всем редакторам. Все анализы присылайте. Да. Вот мы будем ответы давать вам всегда. Только не перепутайте.
1: Хотелось бы акцентировать. Да, в майонезных баночках и спичечных коробках. Да, вот. Я хотел бы сказать то, что вот в современных поликлиниках и вообще в современных вот местах, где люди приходят вот сдавать анализы, пункт приема анализов оборудован из рук вон плохо.
0: Отвратительно.
1: Из рук он плох.
0: Никакой гигиены.
1: Он не автоматизирован, не компьютеризирован. Там ничего нет, не модернизирован.
0: И женщины все в каких-то халатах, там свитерах по горло.
1: Там женщины не найдешь. Там все по горло в анализах. Вот. Все по горло. Бритвой по горлу и в анализы.
0: И в анализы.
1: Вот. Поэтому я вот хотел бы сказать,
0: все
1: что...
0: Все путают, расплескивают. Бывало, разобьют, соберут в ладони, назад сольют и уже везут.
1: В чашку.
0: В чашку,
1: ну,
0: да.
1: Ну, как все, что под руку попадет, все в одну лоханку. и давайте, ставьте эксперимент.
0: А у них же тоже план по сбору анализов. То есть, например, люди боятся уже идти сдавать. Поэтому приходится на улице делать отлов граждан. Зато бы обязательно таскивать насильно.
1: Собаки.
0: Да всех подряд.
1: Кошки. Вот
0: птиц тоже.
1: Птицы, у них очень своеобразные
0: килевая
1: анализы.
0: Килевая система.
1: У них анализы, я бы сказал,
0: что... Называется отжимка.
1: Ну, это даже и... Ну, понимаешь, там не разберешь, в банку надо или спичный коробок у птиц-то.
0: Ну, там...
1: Я тебе как вот доктору, если так вот разобрать, правильно? Она же что-то такое, субстанция какая-то.
0: Что вот не странное, как у змеи.
1: Змеи, а змеиных я вообще и не видел.
0: Я могу показать.
1: Давай.
0: Ты знаешь, у меня где-то завалялись, я тебе покажу. Кстати, это вот ответ на вопрос Сергея. Он спрашивает, какой бы предмет мы ввели в обязательную систему образования, естественно, взятие анализов. То есть вы должны уметь брать анализы и сдавать анализы.
1: Потому что и самое еще главное, это прием анализа.
0: Да, это должно происходить вежливо.
1: Да, вежливо, непринужденно, с улыбкой на устах.
0: Вот медицинская тема как-то сейчас приоритет у нас имеет большой. Вот Виталий интересует, почему флюорографию разрешается делать только чаще один раз в год. У тебя есть какие-нибудь на эту тему прям-таки знания?
1: У меня есть, конечно. Я только не знаю, стоит ли делиться своим таким опытом.
0: Но это наш долг. Делиться знанием с людьми.
1: Делиться знанием с людьми, да. Я понимаю. Но я вот не вижу смысла. Если боюсь, что больше одного раза, если человек два раза сдает в год анализы на флюорографию, вот, то он на это дело...
0: Одного раза в три года. Потому
1: можно,
0: что белая масса
1: общаться.
0: Нынче в дефиците.
1: А где сейчас хорошего белого найду? Белого яду.
0: Так, что еще сейчас я тут зачитаю? Просто надо побольше вопросов.
1: Давай. Пока есть время, надо пользоваться случаем.
0: Да.
1: Сейчас мы ответим.
0: Сейчас многие певцы практикуют резко крикнуть. А теперь, прошу прощения, тут перебивается немножечко, да. А теперь все вместе замолчать и заставить зрителей петь за него. Расскажите, как с этим бороться? Может быть, ввести оплату по каждому к этому слову. Татьяна Буланова, наша постоянная радиослушательница, интересуется.
1: Нет, но здесь бороться не надо.
0: Не надо.
1: Не надо просто ходить на концерты. Я считаю, что не надо посещать. А если вам навязывают эту молодежную субкультуру по телевизору...
0: Надо прям завешивать...
1: Надо выключать телевизор.
0: Завешивать ситцем.
1: Веселеньким
0: ситчиком.
1: Завесил экран, и все, сидишь, хохочешь. Вот, и все нормально.
0: Вот слушай, то тебя отлупить хочет некто Таганский, вот ждет внизу. А вот
1: вообще-то
0: любовь...
1: он тебе присылал сообщение.
0: Да? Да? А вот это кому? Смотри, Александр, очень хотел бы заняться с вами сексом.
1: Это мне.
0: Возможно ли это? Любовь Анатольевна, 59 лет.
1: Наверное, вряд ли. Но... Это лучше все равно, чем когда тебя бьют.
0: Конечно, я с этим целиком согласен. Ну что, пьеску?
1: Произведение, конечно.
0: Называется...
1: Песня про сосульку.
0: Жуткая вещь.
1: А чем? Хороша песня. Об ушедшей зиме, так сказать, тоска лебединая. Вот.

0: Ну вот
1: еще. Очень свиристелка хорошая вот в этой вот сейчас была.
0: Пиликалка.
1: Ну да.
0: Попросту она называется.
1: Попросту. Ты по-фински, что ли,
0: мы эстонцы называем ее попросту.
1: А мы все больше с финнами. Тусуемся, я имел в виду.
0: Ну, я понял, да. Так, что тут? Что-то очень много вопросов.
1: Ну, так нельзя. Я хотел бы просто обратить внимание, дорогие друзья. Да, нельзя так это загружать. Мы же все-таки люди ученые, не хухры-мухры. Поэтому давайте ограничим что-нибудь.
0: Вот тут тебе сообщение. Александр, позвольте усомниться в вашем профессионализме. Вы не поете, не играете, а судите о великих вещах. Очень опрометчиво. Мы не слышали вас на каналах нашего телевидения. Некто Абрамзон пишет тебе сентенцию. Обидел тебя.
1: Я сам, между прочим, Зирен Бернштейн.
0: Так
1: если
0: что...
1: так вот, да. И я хотел бы сказать, что да... Что он там перечисляет, ты не затруднит, что я не делаю,
0: не поешь,
1: не пишу, что еще не делаю?
0: Да он, в общем, честно говоря, ничего.
1: Я ничего не делаю, согласен. Я уже неоднократно заявлял, что музыка как таковая не является самоцелью в моем творчестве. И люди, которые знакомы более-менее с творчеством ансамбля «Тайм-аут», ярким представителем которого являюсь я, то они должны знать, что у нас хореография в первую голову ставится. Мы все танцоры. Да. Вот. Мы, можно сказать, что последователи маэстро пластики. Вот. И один из главных маэстро пластики в нашем коллективе — это Гагей Гагеевич Сикорский Конченый. Непревзойденный мастер написания и рассказывания 101-х рассказок Гагея Гагея Сикорского Конченого, который является серебристым крабом. Он 3 года миской брился. Он ходит параллельно асфальту от пафоса, его раздувает. Терлабнор Петрович Пуздой – великолепный танцор. Это исполнитель «Прыжка смерти». Архимандрей Кислородин. Ну, кого не возьми. Да и я тоже. Если ты помнишь, когда я был последний раз у тебя в эфире, я представлял премьеру балета, который, да, без аккомпанемента, который должен был в полнейшей тишине и в темноте проходить на сцене Большого театра Мариинского.
0: Мало того, ты даже лямки срезал. Это было вообще...
1: Там срезали все, что можно было в темноте.
0: Да.
1: Вот. А главную роль должна была исполнять, естественно, Майя Плисецкая. Но мы не смогли с ней решить некоторых вопросов, поэтому мы танцевали сами. Во всех ролях выступали мы. Я бы даже сказал. Ну и все, да. Так что не надо нам грозить. Да, да.
0: Да, не надо.
1: Не надо из-за угла нам грозить пальцем.
0: Вот такой вопрос. Дорогие ведущие, вы оба Александры. Скажите, пожалуйста, кто между вами сидит и что именно он загадал? А также интересует, почему такие дорогие билеты на концерт «Тайм-аута» Михаил интересуется. То есть это так, мы плавно перешли к теме грядущего, потому что ты же пришел-то сюда не просто. Да,
1: между нами сидит пульт. Да.
0: Пульт сидит.
1: Сидит пульт, даже стоит, я бы даже сказал.
0: Ну, он так, полулежа даже, я бы сказал.
1: Ну, в принципе, да.
0: В общем, пребывает. Есть слово смешное у нас, у латышей, пребывает.
1: Да, у нас, у финнов, такого слова нет. Какие разные языки.
0: Ты подумай, да, а живем рядом?
1: Живем
0: соседи,
1: рядом,
0: считай.
1: Буквально через пульт.
0: Бок о бок.
1: Да.
2: Я лекал туда, танцы.

0: Пошел рекординг. Группа называется Пак энд Пайпер, если я правильно сказал. Дело в том, что я не учился, в академии не кончал. И я представлю музыкантов, с вашего позволения. Тимур Рафиев, самый главный командир, потому что сидит ближе всех. Инструмент у него самый большой. Похож чем-то на дикобраза.
1: Мешок.
0: Да.
1: Но клетчатый мешок.
0: Да, инструмент называется, как вы сами догадались, волынка. А вот второй инструмент, может, ты сам назовешь. Хорошее название. Игорь Бурмистров на более, так сказать, доступном нам инструменте, на скрипке, она же маленькая виолончель. Человек по имени Дюша. Вот это вообще родное, близкое. Бас-гитара. То есть просто выговаривается. Ирфан Ганиев играет на ударных. Сегодня ударные сократились до объема одного ведущего барабана, ложек. А это же не ирландский инструмент, вот ложки.
2: Ложки самые ирландские.
1: Самые-самые ирландские.
0: Кстати, финны вот эти ложки называли, вот, деревянные ложки, а называли капустой почему-то. Вот когда они приезжали в Ленинград там напиваться, у них называлась ложка капусты. Юрий Андрейчук. Певец, понимаете?
1: Не баранчик, но все-таки.
0: Да, ну все-таки. Ну, вокал тоже очень немаловажная, я бы сказал, функция. И Андрей Медлинский играет на аккордеоне, прям Том Вейтс. И вот этот коллектив сегодня в прямом эфире для вас будет играть. Надеюсь, вам эта музыка понравится. Мне, по крайней мере, на разминке понравилась, потому что музыка задорная. Я бы назвал ее таким другим полюсом музыки регги. Вот так. Как красиво сказал. А вот что значит саратовская школа диджеев. Ну что же.
1: Только перед тем, как мы начнем, мы вас с Рождеством поздравим.
0: Конечно.
1: Потому что самая настоящая рождественская ночь. У ирландцев вообще очень хреново с праздниками. Потому что у них Рождество, во-первых, не тогда, как у нас. А во-вторых, у них Новый год в ноябре. И очень мало чего остается. Но мы по-ирландски вас поздравим с нашим Рождеством. Самый настоящий ирландский рождественский плакат. Здесь написано по-ирландски «Счастливого Святого Рождества».
0: Спасибо.
1: На сегодня. Спасибо. И навсегда. И афишка нас что ждут.
0: Из фотографий.
1: Ага, чтобы жизнь медом не казалась.
0: Отлично. В кабаке с пивком, ага, видим.
3: Ничего, драм, сэр. Ольга Гульчик.
2: Для начала.
0: Вы прям по ходу можете объявлять, ага, композиции и...
3: А что объявлять-то?
0: А можно не объявлять? Можно нон-стоп?
2: Это просто, это полька. Раз, два, три, четыре.

0: Кстати, коллектив этот, как мне сказал дядя Лёва, насколько я понял, это директор группы. Ну, то есть он там конкретно платит зарплату, устанавливает ваш такой вот оригинальный имидж.
1: Это босс.
0: Босс, просто босс. Он сказал, что группа, ну, как великий, собственно, знаток языка, он сказал, что группа переводится как «Эльф и Волынщик». Я бы хотел разобраться.
1: Как Леший и Волынщик.
0: Да? А чем они занимались?
1: Они занимались тем, что регулярно встречались, и один другого учил.
0: А пивко они там как?
1: Нет, пивко это лучше мы.
2: Пивко там было там на досуге.
1: Пивко это лучше мы в основном, да.
0: А вот такой подход, вот ирландская музыка. Ну, скажем, вот Растаманы, естественно, они там предпочитают пыхнуть, да? А вы, значит, должны...
2: Не стильно, не стильно.
1: Здесь только пиво.
0: Но пиво только ирландское. Или вот, или любое, совковое, жигулевское.
1: Мы сейчас вот поработали на Гиннес вот 2 недели. После этого, кроме Гиннеса, ничего не хочется уже. Вот добрый, черный. Такой в большом стакане, вот там нарисован.
2: Или наоборот, светлое, доброе, тоже в большом стакане.
1: Ты в большом стакане.
0: Но все-таки ирландская часть.
2: Нет, ну почему?
1: Жигулевская тоже хорошо. Главное, чтобы дух был. Дух.
2: Да и украинская ничего.
0: Ну что, следующая композиция. Вроде звук в порталах хороший.
1: Следующая композиция будет про легендарного ирландского разбойника, который был жутко доверчивый, награбил много вещей у англичан, и все деньги, как порядочный человек, отнес любимой женщине. Вот.
0: А любимый... То есть не беднякам раздал.
1: А любимая женщина, естественно, как всякая любимая женщина, на следующее утро сдала его тем же англичанам, связанным по рукам и ногам.
0: Вложила.
1: И в песне поется о том, что не надо доверять женщинам, вот, и пить надо тоже в меру.
0: Хорошая песня.
1: Чтобы вовремя проснуться.
0: Я уже заранее люблю эту песню.